0: и творческих каких-то порывов, они либо привозят с собой тараканов сознательно, либо бессознательно. Поскольку вряд ли у нас сейчас благосостояние наших граждан достигло таких масштабов, что все заезжают в новую квартиру с новой мебелью, обязательно какая-то старая дрянь привезет с собой старое канапе. И...
1: Или яйцо там будет в нем лежать, таракани в этом канапе.
0: Естественно. И, да, и вместе с запахом детской мочи, который, может быть, 30 или 40 лет хранится, когда еще тот же самый обладатель счастливой новой квартиры был молод и воспитывался на данном диване, вместе с ним, естественно, с этим запахом приезжает и таракан. Другой вопрос, например, вот что касается моих соседей на 15 этаже, то у них ведь каждую субботу, например, происходит подготовка щей, и это свой специфический запах. Лично мне он очень нравится, потому что я...
1: Ну, он, кстати, извините, что я перебиваю, Максим Сергеевич, он, в принципе, приятен, но вот на каком-то процессе, на начальном, на начальной стадии, затем вот уже как бы несколько он таким становится навязчивым.
2: Когда разогревает.
0: Вы, Александр Алексеевич, видимо, не были в пионерских лагерях. Я очень часто ездил, причем в хорошие блатные лагеря. Это был в Крыму, на подножии, у подножия горы Карадаг, но тем не менее, лагеря есть лагеря, и лагерная столовая, она остается таковой.
1: Навевает приятные такие.
2: А вы ведь, Максим Сергеевич, переехали из одного панельного дома в другой.
0: Да, в общем-то...
2: Потому что я ведь тоже не так давно переехал на новую квартиру, но из дома петровских времен. И там было не один вид тараканов, там было два. Черные и рыжие.
1: А, кстати, вот интересную проблему вы затронули, Игорь Петрович. Скажите, вот, пожалуйста, как вы считаете, вот эти разные породы тараканов, ну, мы их люди так называем, да, вот разные породы птиц, например, или разные породы тараканов. Вот их восприятие друг друга, например, одной породы восприятие, как мы воспринимаем, извините, вот там людей черной или желтой расы, или как других животных, например, может быть, вот мы видим собаку, да, и думаем, вот это собака, может быть, тараканы также там рыжие на черных смотрят, или они их как равных, вот как
2: это,
1: вы считаете?
2: Я очень долго наблюдал еще за другими паразитирующими животными, это голубями и воробьями. И мне было всегда интересно, как они совместно поклевывают хлеб.
1: Да,
2: вот и это. При этом какого-то такого антагонизма я не заметил, потому что нормально воробушки поворовывают, а голубей. Голуби спокойно так разевают свои клювики, в общем-то, не спешат, толкаются. И ну, даже непонятно.
1: Поклёвы редко случались. Вот,
2: да, то есть никаких драк, ни стенка на стенку, ничего не происходит. То же самое у черных и рыжих тараканов. Это какие-то совершенно независимые пласты насекомых. Единственное, чем они отличаются, это устойчивость к разным...
1: Потравляющим.
2: Токсическим средством, да, потому что от одних средств выживает только, погибает только рыжие, от других только черные.
1: А скажите, коллега, а вот не считаете ли вы, что, может быть, вот эти наблюдения, они говорят о том, что просто эти животные, да, ну, вот голуби там и воробьи, или вот разные породы тараканов, они просто не видят друг друга, ну, вот вообще.
0: Что до меня-то мне вообще стыдно находиться за одним столом и говорить в один микрофон с Игорем Петровичем, потому что сразу видно, что он совершенно недавно переехал в панельный дом. То есть его, так сказать, выход на панель состоялся совсем недавно. Что до меня, я давно...
2: Я просто хотел ведь... Вы, Максим Сергеевич, говорили о переезде с жильцами тараканов. Как бы каждый жилец привозит своих тараканов со своими повадками.
0: Да-да.
2: Но со мной в новую квартиру почему-то поехали только рыжие тараканы.
0: Да нет, меня заинтересовало несколько другое. О том, как вы рассказывали, как голуби клевали хлеб. Вы извините, когда я еще проживал в первом панельном доме, то есть в Ворошиловском тогда еще районе, и садился на троллейбус на улице Демьяна Бедного в сторону метро Полежаевской, вы извините, я видел, как голубь клевал, причем с таким аппетитом, нечто другое. Это то, что осталось после человека, который выпил и не очень хорошо себя почувствовал.
1: Да, кстати, это такую картинку я тоже наблюдал. Было дело. Ну, видите ли, Максим Сергеевич, собственно, голод не тетка, на безрыбье сам раком станешь.
2: Тараканов за подобными занятиями не заставал, потому что в домах обычно люди стараются вот после выпивки использовать унитазы или раковины. Редко кто вот свои не до конца переваренную пищу как бы извергает на пол или на кровать.
0: Александр Алексеевич, вы знаете, после этого я, как раз после этого случая, как я увидел голубя, который клевал с аппетитом, то, о чем я сказал, я сочинил стихотворение. Правда, я обратился в этом стихотворении к собирательному образу, к киске. Стихотворение называется «Киска и Максимка». Там диалог меня, Максимки и ее киски. Значит, такое стихотворение. «Почему ты лижешь, киска, на асфальте мой плевок? Потому что он, Максимка, пахнет свежей колбасой». Я отвечаю: «Что ж, тогда тебе я, киска, дам еще один плевок». Она отвечает: «Благодарствую, Максимка, мяу-мяу, мур-мур-мур». Вот такие наши животные.
1: Ну что же, прервемся на музыкальную паузу и напоминаем телефон в нашей студии 203-19-22. Также напомню, что у нас в гостях Максим Сергеевич Покровский и Игорь Петрович Лопухин. Слушаем композицию.

0: Изабелла Юрьевна Дамба спрашивает нас о том, что в одной научной статье, она автор этой статьи не упоминает, была проведена такая аналогия тараканов со всем известным животным зайцем. Причем с чертежами были приложены чертежи, кальки, схемы там внутренних кишков. Значит, по мнению автора статьи, которую прочла нам, процитировала Изабелла Юрьевна, заяц — это есть прямое, так сказать, ответвление и продолжение таракана. Смысл этого высказывания — все упирается в уши. Дело в том, что полная бесполезность ушей у зайца, ну, таких здоровых, она объясняется автором статьи как просто рудиментарные усы тараканьи. Ну, то есть, если посмотреть, скажем, там крупным планом приведена фотография морды таракана с усами и мелким очень фотография морды зайца.
1: Да.
0: Одно целое. Вот даже наши радиослушатели могут взять далеко от себя, отодвинуть зайца и прям под луп и посмотреть таракана, и они убедятся в этом. Что вы, коллеги, думаете по этому поводу? Насколько это вообще реально?
2: Очевидно, что уши зайца — это, конечно, хитиновое образование. Всем известно, что хитиновый покров у тараканов способен к мутациям. Дело в том, что я еще занимался исследованием воздействия алкоголя на соотношение человека и домашних животных и паразитов. Угу. Дело в том, что люди, у которых развивается синдром белой горячки, очень неадекватно реагирует на летающих тараканов. То есть в тот момент, uh-huh. когда они пытаются их убить, и таракан улетает, они впадают в кому или в истерическое состояние. И в этом случае тараканы являются даже опасными.
0: Раздражителем, как бы.
2: Да, непосредственно инициатором каких-то истерических или коматозных состояний.
0: Uh-huh.
1: Вы знаете, я бы посоветовал Изабелле Юрьевне Дамбе. Мы здесь так рассуждаем, но, в принципе, мы как бы обзорную экскурсию проводим. Мы не специалисты в конкретных каких-то областях, в тонкостях. Я бы ей посоветовал ознакомиться с трудом, который написал мой хороший знакомый Вениамин Леопольдович Шлюс на тему развития слуха и зрения у людей, которые знакомы с тараканами. Например, когда давишь таракана тапком... Первый раз я услышал этот звук, когда моя очень хорошая знакомая уборщица... О, боже мой, действительно, это правда все. Когда я учился в институте и был в стройотряде... Хорошее имя было в бакалейно-винном отделе. Магазина продуктового на Соколе... Уборщица по имени Тамара Игоревна, она, конечно, давила замечательно тараканов. Ой, и у меня аж слеза пробирает, я вспоминаю это. Простите, фасовщица. Елена Бедбаева. Когда я, молодой студент, сидел, опустив ноги в фасовочную ванну с сахаром, потому что я не мог, кажется, себе позволить, чтобы трудящиеся покупали нормальный фасованный сахар, я обязательно свои кроссовки, которыми я ходил по полу, по грязному, я обязательно их опускал в ванну и слушал рассказы о Тамаре Игоревне о том, как в ее коммунальной квартире заводятся тараканы. Один раз я ее посетил, побывал у нее в гостях, и со своим одноклассником, одногруппником, однокашником по институту Алексеем Валентиновичем, вот там я услышал первый хруст таракана. Это, конечно, было замечательное влияние. После этого я точно понял, что я могу стать музыкантом. Правда, я не услышал всех частот, и поэтому я не могу стать продюсером, звукорежиссером, а я уж так просто исполнитель музыки.
0: Скажите, Максим Сергеевич, вот меня эта мысль, отрезки действительно таракана, ведь неспроста же он хрустит. Как вы считаете, не проводили ли вы таких исследований? Может быть, там все-таки наличествуется скелет, ну, костная какая-то структура, что там может хрустеть? Потому что хруст действительно страшный, вот...
1: Как считает, опять же, мой друг Вениамин Леопольдович Люс, само тело таракана, оно развивается в процессе. Сначала это, естественно, такое склизкое амебовидное существо, которое просто расплывается. То есть это какая-то инфузория, которая не снабжена никакими ни мозговыми, ни силовыми, ни нервными центрами.
0: То есть такая клетка просто какая-то, которая большая.
1: Это может быть и много клеток, но, опять же, это не развитые механизмы организма. Это просто много одинаковых клеток. А потом, согласно его теории засыхающей козявки из носа, тело таракана приобретает более такой уже...
0: Вот то, что мы сейчас называем хитиновый, то, что вот наш коллега Игорь Петрович назвал хитином, да.
2: Вообще очень интересно, кроме о том, что зайцы все-таки родственники тараканов, я думал, но как бы не находил веских доводов, но о том, что речные раки являются ближайшими родственниками тараканов, по-моему, всем очевидно.
0: Но простите, коллега, тогда вы несколько разрушаете стройную теорию Максима Сергеевича насчет этот засыхающий да,
2: козявки.
0: Да, они же постоянно во влажной среде.
1: Да, это но... нацмены просто.
2: Дело в том, что у раков нет губ. Известно, что у раков нет губ, поэтому они не способны свистнуть. Вот известно есть выражение. А наоборот, у зайцев есть пресловутая зайчья губа.
0: Да,
2: вы понимаете,
0: да.
2: Какая интересная метаморфоза. То есть они одни не обладают губами вообще, но другие, то есть это как бы известно, то есть нарочито не обладает губами, то есть это даже уже стало поговоркой, совсем безгубые, а другие, наоборот, обладают очень известными губами, зайчьими.
0: То есть, кстати, здесь навевает на мысль о том, что вот эволюция в данном случае пошла по пути даже не какой-то там, не какого-то вот чисто развития в одном направлении, а вот эта ветвь широкая, вилкообразная, потому что ведь даже вот, скажем, и люди есть некоторые, которые вот наверняка что-то там есть. Вот если сейчас наши радиослушатели посмотрят на того, кто рядом с ними, и увидят, что вот концы ушей так демонически вытянуты немножко, да, и такая очень узкое должно быть лицо, очень, и уши так очень вытянуты, и, как правило, у этих людей нет вообще бровей. Вот все оперение, оволошение тушки нормально, а бровей нет, то это уже как бы наталкивает на мысль о том, что стоит пойти взять все-таки пробу крови, потому что не исключено, что годам к 5 этот человек может покрыться хитиновой какой-то оболочкой тоже, что не совсем будет восприниматься хорошо окружающими.
2: Это все зависит от правильности теории козявки, то есть насколько быстро он покроется вот этой хитиновой оболочкой.
0: То есть вы предлагаете ему как-то больше-то принимать в ванну или что-то? Или...
2: Ну, нужно... природа всегда дает нам какие-то уроки. Мы все учимся у природы посмотреть на рака. Который как бы теорию козявки всем своим существованием опровергает.
1: Я бы согласился с губами, потому что мне известны, конечно, и аналоги в нашей национальной культуре. Например, строки из песни «Подставляй-ка губки алые». Они, в общем-то, тоже оттуда же родом. То есть, понятное дело, что когда развивается заячья губа, то ее не стыдно и подставить для поцелуя. Поэтому все мы взаимосвязаны, все мы друг от друга произошли. Я считаю, что действительно тараканы и зайцы очень похожи друг на друга. Поэтому, в общем, подтверждением этому служит та ситуация, когда я учился в Московском авиационном институте, был на картошке, и мой хороший друг Алексей убил кирзовым сапогом, случайно совершенно зайца задел. Это чистая правда. Я ел жаркое, было очень вкусное жаркое из зайца. И когда его привязали уже, естественно, освежеванного, то есть он был без шкуры, одни мышцы, как атлет, как такой гладиатор, как сейчас показывают по телевизору. Вот, это был просто уже вылитый таракан, так сказать, такой сухощавый, подтянутый достаточно.
0: Кстати, вот этим, этим, видимо, и определяется вот такая разница. Вот, скажем, например, известно, что китайца не заставишь никакой вообще силы съесть зайца. Так же, как европейца очень трудно заставить съесть таракана. Вот это, на самом деле, объясняется даже не особенностью кухни, мне так кажется, а какой-то генетической памятью.
1: Да.
2: То есть, впрочем, видимо, так, и гусеницу, и собаку. Да, вот, это обычно...
0: Скажите, Максим Сергеевич, я обращаюсь к нашему гостю Максиму Сергеевичу Покровскому. Совершенно недавно весь, так сказать, научный мир был поражен вашей книгой и вашими многочисленными выступлениями по телевидению, в средствах массовой информации, с лекцией на тему, ну, вы так ее назвали, достаточно, может быть, шутя, но, тем не менее, тема серьезная. Наши полосато-задые друзья, так называлась тема вашей лекции. Речь в них шла о летающих насекомых, а конкретно о пчелах, осах, оводах, шершнях, где вы в этой лекции тоже как бы вывели одну общую у них деталь. Вот не могли бы вы сейчас поподробнее нашим радиослушателям рассказать, почему вот эта кампания как-то неожиданно прекратилась? Может быть, ваши какие-то соперники начали качать другую теорию? Или, может быть, вы сейчас заняты каким-то другим уже трудом? И, может быть, для тех, кто, к сожалению, не смог прочитать или посмотреть ваше вот тогдашнее выступление, вкратце рассказать вашу концепцию насчет полосатых задов.
1: С удовольствием, Александр Алексеевич. Дело все в том, что моя рукописная книга о полосатых задах существах была спровоцирована порывом любви конкретно к оскам. Дело все в том, что оски нередко появляются в квартире в моей матушке, потому что она расположена на третьем этаже блочного панельного дома.
0: А, извините, в момент какого-то варения сладких предметов или нет, совершенно произвольные?
1: Нет, обычно это происходит ближе к осени, когда оски...
0: У них нерест как раз.
1: Нерест. Они нерестятся в теплых местах уже какие-то октябрьские дни, они побуждают к тому, чтобы искать дополнительное тепло, помимо теплотела собственного и тела, теплотела своего партнера. И оски залетают в квартиру, а когда квартира заканчивает проветривать, форточки затворяют, оска остается в тепле, но без еды. И без еды она начинает истощаться, и я клянусь вам, это было правда, по-моему, два или три даже раза. По-моему, три раза в моей жизни. Я у себя на ковре, на зеленом, на, так сказать, мутно-зеленом паласе находил такую полосатую невзрачную оску, которая еле перебирала лапками. И я решил почему-то первый раз, второй, третий раз я уже это знал точно, а первый раз я просто по наитию, так сказать, ну, ученым свойственно какой-то такой вот, ну, это не аксиом, это был про интуиция, да. Как Нильс Бор, который предположил что-то там об атомах, то я предположил об оске, что ей просто не хватает элементарно пищи. И я предложил ей пищу. Я взял у матушки в баночке медок. Предложил оске.
2: И оска откушала.
1: Да, она взяла на бумажечке вот...
0: А она не делала ли попыток утащить это своим друзьям?
1: Нет, она была очень слаба, и вот ту капельку, которую я предлагал на бумажке, она еле-еле шевелила усиками, как только она ловила, унюхивала эту еду, она сразу впивала с нее своими вот этими кусалицами и выпивала всю капельку, и после этого она уже нахально, совершенно разнузданно летала по моей квартире, у нее начинался кутеж, и она понимала, что еще несколько дней она...
2: Кусалицами или хлебальничком?
1: Хлебальничком.
2: Хлебальничком.
1: Вот этими вот такими клешенками. Есть... И она понимала, что несколько дней жизни на халяву от Максима Сергеевича ей достаются очень легко, вот. А потом уже о судьбе оски я ничего не знал, потому что я считаю не вправе как бы вторгаться в естественный процесс более чем на одну капельку вареница. Потом я ее обычно...
0: такой гуманный достаточно шаг.
1: Да, я ее выгонял за навесочкой за пределы своей хаты, и она там уже развивалась, естественно, по законам средней русской полосы, и все шло не знаю как дальше. Я не окольцовывал, я обычно не ставлю опытов над животными. Как у нас, кстати, в лагере на подножье Карадага была просто какая-то операционная, ребята из второго отряда, не знаю, просто что-то страшное делали с мухами, вырезали им какие-то члены. А что касается меня, то я исключительно интеллектуальным общением с животными вот черпаю.
0: Угу. А скажите, коллеги, вот многие наши радиослушатели, вот сейчас вот пришла Изольда Тихонова на панель, это двоюродная сестра нашей замечательной Изольды Терентьевны Дамбы, и она задала такой вопрос. Она говорит, вот у меня дома живут не тараканы, а рыжие маленькие муравьи. С Соответственно, суть вопроса такая, что ну, многие спорят между собой домохозяйки. Типа, например, одна другой звонит, говорит, ты знаешь, я вот там, у меня тараканов много. А ты, говорит, принеси вот от меня несколько тараканов, этих самых рыжих муравьев. Тараканы, дескать, пропадут, вот, потому что они там типа не дружат что-то. Вот какие у вас есть, может быть, советы, соображения на эту тему?
1: Ну, опять же, стоит обратиться к специалистам, которые квалифицируются на какой-то конкретной области. Мой друг Александр Лифтович Лестничный, его вторая фамилия Пролет. Он любит, всю жизнь любил двойственность, и все время на вот свои научные доводы он строил на теории предположения-отрицания, то есть ну, двух противоположностей, как в цифровой системе, ноль, единичка, да, нет. Вот, Лестничный Пролет, он говорит о том, что, естественно, должны существовать совершенно разные, и в то же время, ну, что я долго говорю, единственная борьба противоположности, она дает себя знать всегда, везде и во всем. То есть госпожа Панель должна понимать, что если существует рыжий, то рядом с ним обязательно бок о бок должен идти черный. Если
2: существует... Или белый.
1: Это уже, в общем-то, зависит от степени как бы, восприятия цвета.
0: А какой-нибудь предел-то этому есть? Ну, скажем, вот их три, белый, рыжий, там черный. А если там их еще больше будет, ну, цветов-то много, то как бы ограничивать искусственно эти цвета имеет ли нам смысл? Или все-таки пустить на самотек этот
1: предел
0: процесс?
1: Есть, естественно. И предел этот, к сожалению, к большому, раньше он контролировался естественным образом. Мы теперь уже не в состоянии вспомнить, как, потому что в генофонде, так сказать, нашей природы этого не осталось. Сейчас это делается искусственно. Когда я проживал, учась в первом, втором, третьем классах у своей бабушки на бульваре Карбышева, там местная молодежь из дома 21 занималась тем, что просто маленькие пузырьки, видимо, из-под капель для носа или что-то такого, собирала какую-то страшную жидкость. Состав ее, естественно, засекречен, так же, как и состав концентрата Пепси. Я знаю, что туда входило примерно что-то ацетон, клей, может быть, еще что-то. Просто эта гадость заливалась в муравейники, и муравьи, те, которые посильнее, обесцвечивались, а те, которые послабее, они просто разлагались, подыхали, естественно.
0: А, я думаю, что это, скорее всего, там еще была перекись водорода, потому что у нас сейчас новая мода на радиостанции, все вот референтки нашей программы, вы сейчас видели, да, они прям выливают, и обесцвечивание
2: происходит. Это достаточно негуманный метод борьбы с муравьями, потому что муравьи легко дезориентируемые насекомые, достаточно вычислить их секретные тропы, которые они прокладывают достаточно явно в квартирах, и поставить туда какой-либо предмет, желательно достаточно вонючий, как муравьи моментально дезориентируются и скапливаются вокруг этого предмета и не знают, куда им идти, потому что не все из муравьев обладают способностью прокладывать новые тропы.
0: А вы знаете, коллега, я думаю, это, наверное, прежде всего объяснимо тем, что, ну, уже не секрет, что вот муравьи — это как бы коллективный разум, то есть вот муравейник — это мозг. Если, например, часть уже их перешла туда за барьер, то а часть тут осталось, то это похоже на человека с бодуна, или который вот, значит, там, ну, типа, демон какой-то, дебил, вот он, у него части мозга, ну, не работает, и они не могут воссоединиться, вот этого воссоединения не происходит, кстати.
2: Наступает шизофрения муравейника, да, раздвоение,
0: да,
2: личности.
0: Да, практически. И получается, кстати, что здесь мы подошли еще к одной теме, которую нас просили затронуть наши радиослушатели. Как вы считаете, вот, если коллективный мозг муравьев уже утвержден, как говорится, и печать стоит, то вот существует ли коллективный мозг у тараканов, или все-таки, скажем, каждый таракан, или оса тоже, кстати, это индивидуальная совершенно система. Ну, а вот о пчелах можно ведь сказать, что это индивидуальная система, она личность, у нее у каждой, кстати, если под лупой посмотреть, у них видно гримасу пчел.
2: И отпечатки щупалец неповторимые.
0: Да, совершенно, как вот отпечатки человеческих пальцев. А что вот вы думаете насчет тараканов и ос?
1: Естественно, у них существует коллективный мозг. В этом я убедился уже сам. Я не буду обращаться ни к господину Шлюзу, ни к господину Лестничному Пролету. Я сам в состоянии ответить на этот вопрос, потому что несколько лет назад, по-моему, 6 или 6,5 лет назад, когда моя супруга Татьяна Владимировна получала квартиру в жилищно-строительном кооперативе, попросту говоря, ЖСК, Я просто пронаблюдал за той организацией вообще людской вот этой общности ЖСК, и я понял, что это полная аналогия с тараканами. То есть люди, совершенно не подозревая того, что делают это, почти бессознательно занялись плагиатом, и организацию ЖСК как бы приняли, позаимствовали, что ли, у тараканьего, вот, у тараканей общины.
0: А, простите, Максим Сергеевич, может быть, вы как-то тут несколько неправильно подходите к вопросу. Может быть, не сами ли они это переняли, а им это как бы заставили их это сделать. Вот, скажем, если вы вспомните буквально лет 5 назад, да, придя, например, за колбаской куда-нибудь в магазинчик, вам такая бабища

0: что я в чем-то ошибаюсь. Я ни в чем не ошибаюсь, потому что я ничего не утверждаю. Что касается дяденьки, то мне сейчас достаточно тяжело ответить на ваш вопрос, потому что сейчас зима, холодно, и наше, так сказать, половое, и так же, как и общественное сознание
1: очень
0: слегка...
1: Очень хорошо вы затронули тему полового, потому что далее я расскажу о половом сознании навозных мух.
0: Замечательно.
2: Это, кстати,
0: сейчас наше половое и общественное сознание слегка замерло. Я думаю, что к теме дяденьки, который руководит всеми тараканами, так сказать, передвижениями, мы можем вернуться ближе к лету, когда все расцветет и настанет, как я понимаю, намного больше ясности и в нашей, так сказать, общественной жизни, и в нашей личной жизни, и когда все расцветет. И, в общем-то, действительно, уже уходя, так сказать, от темы общественной, ближе к дерьму, конечно. Что там с мухами, скажите?
1: Интересная история. Мне посчастливилось познакомиться с одним австралийским профессором, который занимается очень узкой областью. Он всю свою жизнь изучает навозных мух. То есть не насекомых вообще, не мух вообще, а именно навозных. И долгое время среди крестьян и среди ученых также было заблуждение, что мухи, навозные мухи, спариваются на навозе.
2: Я, кстати, тоже вот так до сих пор считаю.
1: Профессор выяснил, что мухи только ухаживают друг за другом на навозе, спариваются около коровьей лепешки и откладывают яйца туда же. То есть они, что называется, мухи отдельно и котлеты отдельно. Они очень четко следуют этому правилу.
2: А интересно, чем это вызвано? Может быть, как бы...
1: Есть многие поговорки. Не живи там, где... мухи, вот они, видимо, как бы... у них их коллективный разум достаточно сильно развит. То есть они поиграются, шасть в травку, а потом только возвращаются уже яички отложить. Но на ту же самую лепешку.
2: То есть как бы вот лепешка, это у них как бы дом родной, они лепешки не меняют.
0: Мне даже прямо мне на ум пришла очень такая интеллигентная, на мой взгляд, утонченная шутка. У нас ведь тоже много существует господ, которые, чтобы было проще встречаться, назначают свидание своим девушкам около общественного сортира. Хе-хе-хе-хе-хе-хе.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: 53 минуты первого в Москве, и наши уважаемые радиослушатели могут позвонить по телефону 203 19 22 и задать вопрос по нашей теме. Ну и, собственно, если вообще вас что-то интересует, я думаю, что Максим Сергеевич Покровский вам с радостью ответит. А Игорь Петрович сейчас, к сожалению, вышел. Дело в том, что он пришел сюда не совсем один. А нет, вот, собственно, и он вернулся. Ну что же, как славно пожелать. Просто Игорь Петрович занимается, я открою вашу маленькую тайну, тем, что, в общем-то, работает над скульптурой. Скульптура — это, в общем-то, как бы бюст одного очень известного человека. И чтобы не отрываться от работы, Игорь Петрович постоянно возит ее с собой и в ходе озарения выходит туда, что-то ей там прилепляет, то на вымени что-то, то на ноздрь, то отлепляет. Вот. Хотя все мы в один голос сразу ему сказали, что, дескать, Игорь Петрович, и так все классно.
2: Хватит лепить.
1: Хватит лепить, все нормально.
3: Вот, и ну, вот, кстати, да. Это компьютерный голос девушки, которая только что говорила, вот она сказала, никак и где попало. Вот это как раз, по-моему, она обращалась к Игорю Петровичу, который совершенно безраздельно лепит свои скульптуры. И когда она говорила...
2: Дело в том, что многие слушатели могут подумать о материале скульптур не то, что есть. Это нормальная скульптурная глина, а совсем не...
1: Ну, просто, по-моему, вы знаете,
3: на которой размножаются, собственно...
1: Она откуда-то взята тогда из очень странных мест.
2: Ну, из зоны... Есть такие зоны...
3: Вы знаете, господа Игорь Петрович и Александр Алексеевич, если у вас возникнут в вашей какой-то беседе спорные моменты, я бы посоветовал вам обращаться вот к этому компьютерному голосу, потому что он очень часто говорит именно умные вещи, и это как вот книжечка, которую откроешь, не пойми на какой странице, и прочтешь там, открыть на сотой странице, прочесть 12-ю сверху строчку, и сразу
1: ответ на вопрос.
3: Да, ответ на вопрос.
2: Книга гаданий такая.
1: Ну что, послушаем, что нам хотят сказать наши радиослушатели. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер, вот не могу с вами согласиться.
1: Ну, давайте мы вас...
4: Насчет того, что есть черные, есть рыжие, там. Просто черные — это, видимо, папы, а рыжие — это мамы, а маленькие черные — это их дети.
1: А почему-то они от маленьких рыжих?
4: А потому что они попозже, видимо, меняют окраску. Да дело, собственно, даже не в этом. Просто должна быть гармония. Вот вы говорите, если же вывести, допустим, тараканов при помощи муравьев, там какая-то знакомая женщина предложила вам. Просто должна быть гармония. Это как среди животных, так и среди насекомых в квартире. Если вы заведете там кошку и собаку, то просто как-то они будут уживаться. Так же и муравьи с тараканами сидят.
3: Вы правы, конечно.
1: Спасибо
3: конечно.
1: Вам за звонок. Да, ну что ж, тут настолько, по-моему, человек, который позвонил, не прав, что лучше сказать, что он прав. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно...
5: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
5: А вот у меня вопрос такого плана. А вот сейчас разрабатываются различные средства. Вот все мы знаем средства, по-моему, Маруся. Вот, если не ошибаюсь... или Нюра там, по поводу борьба вот с тараканами. Вот, не знаю, у меня вот, например, дома, но мы просто постоянно их грохаем.
1: То есть посредством обуви?
5: Да, да, но здесь просто, вы знаете, просто когда одеваем сандали, в общем-то, и начинаешь грохать, то есть сандали как бы отлетают. Вот,
1: Это, наверное, они их отталкивают.
5: Да, вот понимаете, вот такая беда, вот особенно импортные сандали, они
1: такие. Ну а чем мы можем вам помочь, скажите, пожалуйста?
5: Вот, я вам.
3: Вы хотите спросить, как с ними бороться все-таки, да?
5: Да, как с ними бороться. И марка какой обуви вот бить, потому что сандали иностранного производства.
1: Ну, понятно. Хорошо, сейчас спасибо за звонок.
3: Мы готовы ответить на вопрос.
1: Да, Максим Сергеевич, если
3: вы знаете, мы просто на самом деле хотели, конечно, обойти эту тему уничтожения этих животных.
1: В силу гуманности.
3: Да, но раз уж вы ее затронули, мы же не можем делать вид, что у нас передача не в прямом эфире, так сказать. И, естественно, мы должны ответить на ваш вопрос. Дело все в том, что еще один мой третий друг, Вячеслав Юрьевич Подъяичный, он изобрел, естественно, такой метод. в результате которой очень успешно можно бороться с тараканами. Это очень просто. Для того, чтобы уничтожить всех тараканов, совершенно не нужно уничтожать их всех, их детей, их отложений. Можно просто каждой особи мужского пола в определенный момент, это в период нереста, как раз вот сейчас этот период.
2: Вы имеете в виду стерилизацию?
3: Просто ударить под яички. Если вы спрашиваете, какая для этого...
2: стерилизация путем удара, да, известный
3: метод. Если вы спрашиваете, какая обувь для этого подходит, то, в принципе, для этого подходит два...
1: Казаки, наверное, скорее всего, ботинки.
3: Вы знаете, как ни странно, нет. Немножко нет. Я тоже думал раньше, что казаки, потому что они такие большие, нет. Как ни странно, для этого больше всего это показали опыты. Это исключительно опытом путем вот это достигнута, получена такая информация, либо просто голые ноги с нестриженными ногтями, либо кроссовки-боты, которые были популярны очень в нашей стране лет, так скажем, 12, 14, 10, да, даже, может быть, чуть меньше. Назад, вот, этим вы можете бороться. Ударяйте под яички тараканом.
2: Нет, еще вот предыдущий оппонент наш, и абонент, который говорил о том, что совершенно дикую теорию о том, что черные тараканы — это папы.
1: Ну, что, неграмотная теория, согласитесь.
2: Да, дело в том, что это... это как была история между лошадьми и ослами, когда получались мулы. Угу. А, таким образом, можно даже уничтожить тараканов, потому что...
1: Посредством генетического вот скрещивания.
2: Дело в том, что черные тараканы иногда совокупляются с рыжими особями, но потомство, которое получается, уже не способно не то что к самовоспроизведению, не способно вообще ни к чему.
1: Ну, тут достаточно вот посмотреть на фотоснимки, редкие картины вот лика Павла Первого, вот где внутри рода происходили скрещивания, в результате, значит, вот все последующие, они вырождались.
3: В период фестиваля, кстати, извините, что я вас перебиваю, в период фестиваля в каком-то 40-каком-то году, да, который в Москве проходил, у нас подобная история произошла, и тоже достаточно сомнительные результаты принесло вот это, так сказать, повальное скрещивание всех цветов, и естественно, что не всегда это получается.
1: Вот, ну что же, коллеги, после новостного блока мы продолжим беседу о нашей теме. И еще раз телефон студии 203-19-22. Можете звонить. А сейчас Петр Марченко с отрывком из своей новой книги. Напоминаю вам, что в гостях у нас Максим Сергеевич Покровский и Игорь Петрович Лопухин. Речь у нас сегодня идет, собственно, о теме, которую вы же нам в ваших многочисленных письмах, приходах сюда и выкриках под окном подсказали. И следующий вопрос, который назрел в связи с такой рекомендацией Максима Сергеевича вот нашему радиослушателю насчет такой, ну, скажем так, мягкой кастрации мужской половины тараканьих особей. Некоторые наши радиослушатели выразили такое мнение, что информация, которая недавно прошла в одной из центральных московских газет, это была статья Ипполита Абрамовича Жми. В этой статье Ипполит Абрамович написал, что если взять самочку таракана и вплотную рассмотреть ее, опять же, под линзой, то можно четко увидеть у нее на брюшке рудиментарное вымя. Вот наши радиослушатели в этом сильно усомнились. Коллеги, что вы вообще на эту тему думаете? Прав ли Ипполит? Или, может быть, сомнения наших радиослушателей оправданы чем-то? Раз да. Есть, вот как вы сказали, Максим Сергеевич, раз наличествуют, значит, какие-то пенисно-яйцевидные структуры у этих особей, то, соответственно, должно быть вымя у особей противоположного пола.
3: Как поется у Высоцкого, я таукитянку схватил за грудки, а ну, говорю, признавайся. Так и тут. Я тараканку схватил. Да, за
2: грудки. Конечно, вымя уже давно утратил свои функции кормления. И единственное его назначение — это эстетическое и сексуальное услада самцов-тараканов.
1: То есть вот похват.
2: Похват непосредственно хватательными щупальцами и по щекотам.
3: Похват и ощупь. Существует два таких научных понятия. Хотел бы определиться в лексиконе. Похват и ощупь.
1: Ага. А вот геометрически это как выглядит?
3: Геометрически это пока очень тяжело определить, потому что...
1: Ну, ощупь это, видимо, устными поверхностями, устными отростками или ощупь, тоже лапами.
3: О, нет, ощупь, в принципе, он на той ощупь, чтобы осуществляться совершенно непристойно, хамски, вот
2: лапочками. Устными это пощекот такой.
3: Устными пощекот, и оглаживание еще это иногда называется, а именно ощупь это... Такие лаптельные, совершенно непристойные движения, которые совершает таракан. Он это совершает обычно задней пяткой, естественно, самым грубым органом. Это считается у них так, ну, хорошей шуткой, типа как
2: да,
3: у нас.
2: Причем это не имеет отношения ни к каким брачным играм, это делается исключительно из хулиганства.
3: Да, это правило хорошего тона в кавычках.
2: Побуждение.
3: Это как у нас все равно, извините, как есть такая шутка, нагадить, наиспражняться на половик. Там закрыть газеты и поджечь. Так у них это. У них же существует тоже своя такая теория такого псевдосолдатского юмора, псевдоказармы такой, или именно казармы. То есть это...
1: А скажите, Максим Сергеевич, а существуют ли вот у них какие-то, ну, так скажем, аристократические структуры? И как можно определить, скажем, от аристократического таракана от какого-то такого более хулиганского? И как влияет, скажем, дом, в котором живет таракан? Ну, скажем, может ли в семье какого-нибудь сильно там уже там пьющего и продавшего все из дома человека жить, скажем, какой-то
2: аристократический. Жить и страдать, и мучиться,
3: да, вы знаете, наукой определено, естественно, что является правилами хорошего тона или наоборот. Ну, естественно, я не могу не упомянуть о том, что около правил хорошего, около слов правила хорошего тона все равно нужно ставить кавычки, поскольку у тараканов существует так называемый комплекс пейджера, который, естественно, в самом же своем тяжелом случае перерастает в болезнь сотового телефона. Это когда таракан совершенно несоизмеримо просто со своими собственными пропорциями начинает расставлять ноги, и походка у него превращается в нечто такое, ну, как бы, ну, представьте себе пожилого штангиста, который...
1: Ну, то есть это называется, в принципе, Максим Сергеевич, вот в науке, может быть, вы забыли просто этот термин, расперды.
3: Да-да, ну, это, в общем-то, достаточно такое народное понятие, у нас этим понятием владеют очень многие, даже начинающие лаборанты. Расперды — это просто реальное следствие комплекса пейджера или более серьезной формы болезни сотового телефона.
1: А скажите, что бы вы могли посоветовать тем нашим радиослушательницам особо пожилого возраста? Ну, понятно, что если там живет молодой какой-то человек там дома и, скажем, видит такую картинку, какой-то, значит, представитель от тараканов, весь такой в расперды, вот сидит на столе и даже не думает убегать, смотрит очень нагло, смотрит в упор. Понятное дело, что, например, вы или я, или там вот наш коллега Игорь Петрович, мы просто его хлопнем, нам-то по барабану его комплекс. А вот старые же женщины одинокие, они очень боятся в данном случае. Вот как вы считаете, велика ли опасность такого подавления вот тараканьей, вот этой наглости человеческого какого-то внутреннего чувства достоинства? Вот они же прям пугаются, убегают, не трогают таких тараканов. Даже были случаи, одна ему дань носила, в магазины ходила, вот как восок спас.
2: Намного сильнее опасность, когда более молодые люди начнут платить дань и забивать стрелки с этими тараканами где-нибудь на помойках для выяснения отношений. Старые люди как-то они не привыкли к этому и обычно относятся спокойнее. Просто или убегают и говорят, да пошел ты. А вот молодежь может какие-то новые веяния в отношении с тараканами привнести.
3: Старым людям, конечно же, тяжело приходится при таких контактах, но если они обратятся в книжное издательство «Мир» или, кстати говоря, почему-то «Букинист», непонятно почему, потому что, в общем-то, раньше такая лексика была не принята, но, видимо, раньше что-то было похожее. Короче говоря, тот же самый «Лестничный пролет», мой замечательный товарищ, он и написал и издал такой разговорник, который называется «Ну, в общем, ты понял». Там совершенно четко, конкретно изложены ключевые моменты, которые заставляют какого-то совершенно не в меру оборзевшего таракана понять, что его место в щели. И он уходит спокойно, совершенно шевеля своими усами, и волочит за собой же все там свои телефоны, я не знаю, что там, сигнализацию от автомобиля, да, и он уходит.
1: А скажите, а вот, собственно, вот в этой книге замечательного пролета, там даны рекомендации вот только по поводу тараканов или по поводу и других животных, например, вот есть же там, и они идут за грибами веселой семьей, с ними там пупсики в бантах все, да, грибочки собирают, песенки поют, и вдруг такой бычара на опушке стоит, ну, в смысле, вот там, молодой, и он прям на них, да, и побежал.
2: Ну да, или кабан. Тоже,
1: да, или кабан какой-то. Вот в книжке вот вашего замечательного...
2: Или лось.
1: Что еще страшнее.
3: Если вы хотите, Александр Алексеевич, обобщить, конечно, понятно, что красота спасет мир, и я думаю, что, конечно, сейчас такого разговорника для всех животных нет. Хотя общую программу поддержки людей в борьбе с обнаглевшими животными начинает, по-моему, фирма Libres, или при поддержке Tampax, который, в общем-то, борется за чистоту отношений, за чистоту взглядов и за правильность общения. Но это будет большая культурная программа, и она только начинается сейчас. Я не знаю, когда она кончится. Это будет проводиться, естественно, при поддержке ведущих московских групп, которые занимаются сейчас именно такой, скажем так, лирической музыкой. Но это очень серьезный вопрос, это тема для отдельного разговора. Это, к сожалению, такой стройной теории пока никто не сделал. То есть, как бы от частного перейти к общему мы не можем. Научившись беседовать и усмирять тараканов, это совершенно не значит, что мы умеем уже подпрыгивать, ловить мух.
2: В одиночку ходить на лося.
3: Да, совершенно это тайна природы.
1: Ну что же, прервемся на музыкальную композицию.

0: и опоссум частенько делали.
1: Мегагерц.
2: И, собственно, сегодня наша беседа с нашими гостями проходит под музыку ансамбля «Ногу свело» и конкретно под пластинку, которая называется «Сибирская любовь». Этот коллектив, насколько я знаю, является вашим любимым, по крайней мере, на сегодняшний день. И вот перед этим была композиция, которая называлась «Сандуновские бани». Вот перед композицией, которую мы только что прослушали, в этом году состоится праздник столетия Сандуновских бань. И я знаю, что вы, как большие поклонники творчества этого коллектива, затеяли какое-то мероприятие там с участием самых высокопоставленных лиц Москвы, области. Не могли бы вы поподробнее рассказать, как это будет выглядеть, что это будет?
3: Да, группа «Ногу свело» — наши большие друзья. Началась наша дружба давно, уже, по-моему, несколько лет назад, когда наша компания, просто компания друзей тараканов и остальных домашних животных, занималась морением вот этих животных у них дома, потому что это совершенно невозможно было. Я даже помню, что у кого-то либо у гитариста, либо у барабанщика в квартире просто нельзя было ходить, потому что был сплошной хруст. Было очень жалко этих животных, их давили тапками, их пришибали скалками, вениками. И решили просто уже, чтобы
4: было
3: они не мучились.
4: Сложно организовать вывоз трупов. Да. И
2: да. В результате захламления.
3: Их решили просто выморить, чтобы они не мучились, да. А что касается наших друзей «Ногу свело», то они, конечно, затевают целый ряд акций. А акции в Сандуновских банях в последнюю очередь, потому что это должно быть венцом всей программы. Во-первых, очень скоро, в пятницу 16 февраля, «Ногу свело» собираются здесь, совсем недалеко, на Арбате. Если стоять вот как, прям как станция находится, стоять спиной к центру и чуть-чуть после ресторана «Праги», то есть по левой стороне улицы Новый Арбат, естественно, Новый имеется в виду. Итак, 16-го ребята задумали раздавать свои кассеты с пластинкой «Сибирскую любовь». Я уж не знаю, они будут раздавать ее просто так, дарить, либо это будет какой-то конкурс. Но, тем не менее, вот музыканты решили заняться популяризацией без того хорошо продающегося альбома. Видимо, он настолько себя хорошо чувствует в ларьках, что лишнюю сотню, полторы кассет люди просто вот захотели подарить.
2: А скажите, сами они будут это вот делать или какие-то представители коллектива? Вот, может быть, они вас попросят?
3: Вы знаете, это будут делать, естественно, их двойники, потому что сами они, как по их словам, по словам барабанщика Антона Якомульского, сейчас находятся в таком состоянии, что наблюдают за миром из окна автомобиля. Они не выходят, у них бронированные стекла, естественно. Вся информация поступает только через пейджеры, через какие-то совершенно засекреченные сотовые каналы связи. Будут их двойники, но они будут вполне похожи, будут говорить голосами похожими. Вот мы пробуем тоже,
4: да,
3: дублировать.
4: Их также можно будет узнать по вот этой большой системе Алтай, у одного в руке, и по вот этой полевой рации. Вот, такой, ну, она носится как рюкзак за спиной, весит 15 килограммов.
2: Она будет потрошенной, и в ней как раз будут лежать все вот эти вот кассеты и то, что будет раздаваться.
3: Ну, не будем пугать наших москвичей и друзей наших друзей группы «Ногу свело». Все будет достаточно культурно, охранники будут вести себя замечательно. То есть проблем, которые часто возникают при попадание в какие-то ночные заведения, совершенно не будет. То есть будут пропускаться все и с банками спрайта, и со своей едой. Можно будет пройти, так сказать, в зону обитания «Ногу свело». И все, кто придет на вручение кассет вот в пятницу 16 числа на Арбат, всех их пригласят на следующий вечер, в ночь, на вечеринку видеоклипов «Ногу свело». Они будут презентовать два своих новых видеоклипа: «Рождественская колыбельная» и «Деморализация любви», и еще один небольшой для фильма, но достаточно большой для видеоклипа, 11-минутный настоящий кинофильм, который будет вестись, заводиться с проектора. Ну, об этом можно говорить долго, неинтересно. Могу сказать только, что ребята сказали, что в программе будет тантрический секс, киберсекс, чтение стихов, телемост «Москва. Кривой Рог», аукцион картинок и кадров из видеоклипа, выступление группы «Ногу» свело с непривычной программой, либо очень старыми, забытыми, почти неизвестными, либо с совсем новыми песнями.
4: Почти ненаписанными.
3: Вот, все это состоится. Ну, а как бы уже после столь длинной преамбулы, отвечая на конкретно ваш вопрос, Александр Алексеевич, состоится акция в Сандуновских банях, пока не установлена точная дата, но, естественно, понятно одно, что музыканты будут играть на этой акции абсолютно нагие, вот, так что все
4: абсолютно их...
3: Абсолютно бесплатно.
4: Волнует проблема, конечно. Рейтинг Сандуновских бань значительно сейчас упал, потому что все любят какие-то более кабинетно-девочково-панельные, да, такие помывочные услуги. А вот такая заслуженная организация, как Сандуновские бани, из-за этого терпит убытки. И, видимо, рейтинг бань должен возрасти благодаря этой акции.
2: А, Игорь Петрович, расскажите, действительно ли на этой акции вот будут совершать также публичную помывку представители московской мэрии и даже вот правительство России?
4: Естественно, это... такой проблемой падения авторитета Сандуновских бань ведь озабочены не только разные музыканты, вот как группа «Ногу свело», но, естественно, и отцы нашего города, да и вообще отцы, как бы... И, естественно, они абсолютно бесплатно тоже примут участие вот в этой в показной, ну, как показной.
2: В хорошем смысле.
4: В хорошем смысле, да, показной.
2: Показательная помывка. А будет ли трансляция телевидением осуществлена какая-то?
3: Обязательно ведутся переговоры с ОРТ, с РТР, с более такими модными, так сказать, и мелкими телекомпаниями. Вот. Я хотел бы еще дополнить слова Игоря Петровича. Дело все в том, что, конечно, не только политики будут допускаться до действия. Всех граждан мы ждем. И критериев отбора не будет вообще. То есть общественное положение, возраст, половая ориентация. Все это совершенно не важно. Убеждения какие-то. Единственное, что будет учитываться и очень строго предупреждаю, будет оцениваться при отборе для участия в телешоу, это конкретные размеры половых органов. Дело все в том, что они не должны быть слишком велики. Мы в последнее время столкнулись с тем, что народ пытается как-то приукрасить, что ли, свои размеры вот своих
4: атрибутов. И в моде вот это есть такая моде, очень тяжелая болезнь, сообразие. Называется она фрагментарный или парциальный гигантизм. Но он бывает, этот гигантизм любых органов, но вот именно половых органов стал сейчас моден.
2: Даже специально, я знаю, обращаются к каким-то генетикам.
4: Генетикам, потому что это болезнь малоизученная и генетически передаваемое странно. Никогда не понятно, где что вырастет.
3: Поэтому я могу заверить вас, что какой-либо фрезеровщик или палаточник со своими, там, скажем, условно, там, 12-14 сантиметрами очень легко и быстро победит какого-нибудь лихача-парламентария 22 сантиметров.
2: А скажите, Максим Сергеевич, а контроль вот этот как бы при входе как-то будет осуществляться, наверное, специальными?
4: Да,
2: или будут
4: как-то... видно все, как бы.
2: То есть там будет в предбаннике контроль, то есть как бы...
3: В данном случае мы взяли пример с известных ведущих как западных, так и отечественных телешоу. Официальный контроль будут осуществлять ведущие фотомодели из ведущих модельных агентств. Вот. Они будут просто измерять взглядом и потом говорить, прошел, не прошел. Да.
2: Кстати, действительно, такой контроль, он самый все-таки, во-первых, опыт, женская чистая интуиция. Это серьезная вещь. Ну что же, послушаем следующую композицию.

0: сожалению, нас покинул все-таки замечательный наш скульптор Игорь Петрович Лопухин. Ну, и это правда, поскольку, как он сказал, скульптура эта требует постоянного поджига. Ну, скажем, он прилепляет там ноздрь какую-нибудь, и чтобы ноздрь не стекла, ему приходится, естественно, производить обжиг. Сейчас он ноздрь приклеил, и производится, значит, отвоз скульптурного изделия в его мастерскую. То есть, сами понимаете, хобби этого замечательного ученого, оно достойно уважения. Но мы продолжаем беседу с Максимом Сергеевичем Покровским, коллегой Игоря Петровича. И вы можете задавать вопросы Максиму Сергеевичу Покровскому по телефону 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи, Александр и Максим. Это Владислав.
2: Здравствуйте.
1: Прежде всего, как говорится, всеземное свидетельство о смерти. Вот, и поэтому мне очень тоже близка тема животных непосредственно. И хотелось бы вот в стихотворной форме рассказать вам, что бывает, то есть при продолжительном общении, так скажем, с домашними животными. Вот в данном случае это котенок.
2: Угу.
1: Ага.
2: Слушаем.
1: Хорошо. У подруги был серый котенок. Он мурлыкал и весело пел. Но вчера этот милый ребенок на коленях ее околел. В чем причина? Наташа кричала. И в глазах чуть заплывших тоска. Я не знала, она мне сказала, что была с этой смертью близка. Но в какой-то момент откровения я улыбку ее уловил. Стройность тела и кисти движения, очертания невидимых крыл. И прижав ее к стенке на кухне, был вопрос мой поставлен всерьез. Ты убил его, дорогая. Ну и что? Обойдемся без слез. Мы сидели на кухне и мрачен. Был в коробке котеночка труп. Мне, наверное, судьбой предназначен. Вечный смех сумасшедших подруг. Вот хотелось бы как-то послушать мнение Максима Покровского относительно вот таких вот моих безумств.
0: Спасибо за звонок.
3: Замечательно. Дело все в том, что я надеюсь, что вы записали, написали это стихотворение, действительно, которое мне очень понравилось. Это правда с должной долей иронии, так же, как и с должной долей серьезности воспримите мое заявление о том, что вы награждаетесь призом. Мы пригласим вас сюда, в продакшн-студию радиостанции «Эхо Москвы» для записи такого AD, то есть рекламного, так скажем, творческого джингла, примерно такого содержания. Я часто «Моего котеночка».
0: Ну что же, следующий телефонный звонок по телефону 203-19-22 и вопрос Максиму Сергеевичу Покровскому от наших радиослушателей. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи, Александр.
0: Доброй ночи.
4: У меня о насекомых еще можно задавать?
0: Конечно, конечно.
4: Понимаете, когда-то очень давно я прочел фантастический рассказ один, роман, вернее, в котором в результате воздействия радиации...
0: Кого, простите, воздействие?
4: Радиации,
0: понятно.
4: Да, да, муравьи мутировали, там развился страшный интеллект. Вот. И в конце концов это очень плохо сказалось на самом человечестве. Вопрос касается всех этих генных инженерий, радиации, вот их именно непредсказуемого воздействия не только на насекомых, но и на флору, потому что не секрет, какой мак вырос около Чернобыля. Вот, теперь Интерпол ломает голову, что с ним делать.
0: Ага. Потому что даже нельзя сжечь, поскольку такой выброс в атмосферу вот этих вот дымов и паров, он сам по себе очень, ну,
4: нет,
0: активен.
4: Просто да, там в результате мутации возникло совершенно новое вещество, гораздо более мощное.
0: Да.
4: Естественным путем. Вот, так что вот о непредсказуемости воздействия человеческой деятельности.
0: Хорошо, спасибо, спасибо за вопрос.
4: Спасибо.
0: Максим Сергеевич, я все-таки вот считаю, может быть, что если брать генетику как серьезную науку, то и научность науки, она прежде всего заключается в том, чтобы уметь прогнозировать результат своей деятельности. Если мы берем какой-то катаклизм, кстати, у меня был приятель Исаак Мойзефович Катаклизм, мы учились с ним в одной школе, уникальная фамилия, он за нее еще получил приз. В свое время был конкурс фамилий, проводился.
3: Не,
0: вот.
3: Не в Каннах ли?
0: Да, именно там.
3: Замечательно.
0: Да, вот, собственно, таково мое мнение. Ну, если как-то вот вы что-то можете сказать нашему радиослушателю.
3: Я полностью соглашусь и с вами, Александр Алексеевич, и с нашим замечательным радиослушателем. Единственное, что я бы даже не хотел произносить каких-то «но», поскольку я действительно совсем согласен. Единственное, я бы просто хотел вас всех предостеречь от лишних страхов, потому что, как говорится, у страха глаза велики, и посоветовать для того, чтобы просто спокойно и здраво ко всему относиться и нормально, с крепкими нервами действительно быть готовым к реальным катаклизмам, как можно реже покупать дешевую фантастику в каких-нибудь арбатских переулках, вот, заниматься чтением естественной, научно обоснованной литературы, в которой содержатся научно обоснованные выводы. Вот, если вы действительно будете во всеоружии, потому что катаклизмы возможны, и будете основываться на серьезных трудах, то вы будете в меру осторожны и в меру спокойны.
0: Да, кстати, действительно, вот это такой призыв к разумности в потреблении информации, это очень своевременно, я считаю. Вот к нашей беседе мы подсоединились для вас, может быть, еще несколько пугающие существа, но я рад вам представить, познакомьтесь. Вот только не, вот это не рука, что вы сейчас пытаетесь пожать, это его брат. Angels и Torsion, наш замечательный сиамский близнец, который является полноправным участником нашей программы. А вот перед вами Angels, Максим Сергеевич Покровский, замечательный деятель науки и культуры.
5: Доброй ночи всем радиослушателям, а также почетным гостям радиостанции и бессменному хозяину, так сказать, папе Монморанси, это Александру Лаэрскому. Вот, в эфире вновь два диджея сиамских близнецов. Это Angels и Torsion. И, Саша, у меня первый к тебе вопрос. Вот мне немного неловко, вы друг друга называете по имени и по отчеству одновременно, что мне очень непонятно. И мне бы хотелось узнать, а как же мне быть в этой
3: будьте
5: ситуации?
3: Будьте Энджелсом и Торшином, вас тоже двое.
5: Не, да. Но у нас был папа. Вот. И в детдоме мне, нам говорили, что он был известным летчиком. Но когда он затерялся в льдинах, с ним был его паспорт, и как бы его не нашли. И поэтому у нас как бы нет отчества. И мне всемирно обидно всегда. Не. Когда вот говорят, что просто Angels и Torsion, получается как-то...
0: Ну, давайте будем звать его Полюсович тогда.
3: Полюсович.
0: Angels Полюсович.
3: Не тем ли летчиком известным был ваш папа, который так поэтично воспел 7000 над землей?
5: А, мистер Сюткин, да? Вообще, да, что-то вот говорят. Вот я когда передвигаюсь в инвалидной коляске по Арбату, ну, по известным местам, где и хаживает этот мистер, говорят, как они похожи, вот как они похожи. И, вы знаете, может быть, да, он упал именно с 7 тысяч над землей.
0: Ну, я не советую вам обращаться к нему в ближайшее время вот с просьбой какой-то материальной поддержки. Я уже
5: да вижу. Что вы, я об этом уже и не думаю. Мне уже, как говорится, доводилось общаться, так сказать, с псевдоотцами. В свое время я был слегка навязчив, но после небольшой раскрутки эти псевдоотцы появились, их стало очень много, они ежедневные приемы приходилось устраивать, как-то, вот как вы любите говорить, изучать генофонд их, не там, из чего они состояли, есть ли у меня, у нас.
0: Ну ладно, давайте вернемся к теме нашего разговора. Я вот знаю, что у вас была какая-то интересная мысль, вы хотели с нами с ней поделиться на тему, опять же, домашних насекомых.
5: Да, у меня был один вопрос. я могу сказать про себя то, что в свое время мы совершали экспедицию в солдатские столовые для изучения таракановидных насекомых. И меня всегда интересовал вопрос. Дело в том, что в то время я был писарем при экспедиции, записывал всю информацию. И чем я был хорош, что я не понимал того, что записываю. И поэтому меня держали там. И меня все время интересовало, как они различают вот самков, самец. Делают вот это вот, как это называется, очищение от пола.
0: Максим Сергеевич, что бы вы могли на эту тему сказать? Потому что вопрос действительно достаточно серьезный. Вот вы сказали, что типа там нужно там определенного размера, знаешь, ботинком каким-то образом, ну, гуманно, не уничтожая тараканов, лишать их. Вот. А как, может быть, какие-то по первичным признакам сразу отличить там дамы это или...
3: Люди как-то умеют это делать. Я, как и любой ученый, вы знаете, я во многом очень слеп. Я не могу вам сказать, потому что в свое время, когда с группой «Ногу свело», я праздновал их победу на одном из фестивалей, это было еще летом 93-го года, в одном из тогда еще зарождающихся ночных московских клубов. Не сам клуб «Давай-давай», а то, что потом стало клубом «Давай-давай», нас побили, потому что мы были пьяны, и мы бурно праздновали свою победу. И у меня теперь очень сильно перекошен внутри, перекошена вот носовой хрящ, и я не могу одной ноздрю нюхать. То есть, соответственно, всю гамму запахов я воспринять не могу, и поэтому я не могу различить самка и самку. Я их давлю, мерзавцев, вне зависимости их пола. А люди просто понюхивают и достаточно легко определяют, кто самец, кто самочка.
0: То есть нужно конкретно взять вот особь, которая в данный случай пробегает вот перед вами.
3: И занюхнуть.
0: А скажите, вот мы сейчас так дали совет, а ведь легкие очень разные у всех людей. Не может ли быть такого, вот он, например, держит за ножки таракана, и такая мощная понюха во все мощь легких, что происходит, значит, отрывал его ножных лопастей и в лед тушки в ноздревую систему человека. То есть, может быть, как-то это нужно делать на расстоянии? Или какие меры предосторожности должны быть?
3: Человеческий волос в носу в состоянии отфильтровать все органы таракана или даже более мелкого существа. В последнее время, действительно, вы правы, эта проблема обострилась, потому что когда к производству были допущены электрические эпиляторы волос в носу, я один раз таким пользовался, достаточно удобная вещь, но как ты чувствуешь неестественно себя. Вот, потому что даже если выдираешь волосы ногтями из носа, то, естественно, не все, а самые большие, те, которые непосредственно появляются уже наружу и создают неприятный визуальный ряд. А все остальные волосы остаются и совершенно нормально фильтруются. Поэтому таракан может быть отсмахнут.
0: Ну, коллега, вы забыли о тех наших людях, которые вот сейчас подверглись влиянию высокой моды, и у которых вот волосы изнутри носа в целях предохранения от обморожения пересадили, в общем-то, наружу. Это известная вещь. То есть вот те, кто победнее, они просто выворачивают нос себе наизнанку, чтобы вот волосы обгорели.
3: Да.
0: А некоторые вот пересаживают, потом, коли наступление летнего периода, который, так сказать, ярко выраженная запыленность, они пересаживают назад. Вот эти люди же, они могут по привычке просто внехнуть, и он туда влетит прям. Может быть, какие-то сеточки есть, производство сеточек для фильтрации.
3: Замечательный вопрос. Все это достаточно сейчас интенсивно исследуется, и на самом деле по величине и значимости проблемы это приравнено то есть к термину скотоложество. Естественно, люди неправильно поступают такие, но к таким людям пока еще не найден подход, нет соответствующей рекламы. Вот только единственное, что я помню, с изображением животных, по-моему, даже не животных, а птиц, у нас идет по телевизору, там почему-то написано «позвоните родителям». Я совершенно Не знаю, при чем здесь родители, хотя мы заказывали совершенно другой продукт.
0: Скорее всего, просто какой-то молодой специалист на телевидении пробовал различные шрифты.
3: Да, да, да.
0: И решил набрать именно такой, забыли потом при монтаже убрать, это известная вещь. А вот по запаху, что я могу сказать, чисто по запаху, как определять. Вот, скажем, самец таракани, если следовать, ну, как бы схеме, которая нарисована в книге, которая так и называется «Домашние насекомые», книга замечательного нашего писателя, искусствоведа, кстати, Эдуарда Корень. Вот он там пишет, что запах самцов таракана сравним с запахом вареного яйца, ну, куриного, в смысле, вареного яйца. А тогда как запах самочки напоминает вот соленую петрушку, вот так пишет Эдуард Корень. То есть достаточно понюхать и определить, если петрушкой, значит, самочка. Вот, и, соответственно, если яйцом, то самец. Вот, Даш,
5: вот
0: что-то.
5: А, ну вот, я думаю, что зимой очень трудно достать свежую петрушку, а борьба с насекомыми необходима.
0: А, ну в данном случае вот остается единственный метод. Это визуальный, конечно, контроль, как мы уже сказали, с помощью каких-то линзовых устройств, как мы уже говорили выше, когда еще участвовал в нашей беседе Игорь Петрович Лопухин. Это визуальный контроль с целью обнаружения, значит, брюшного рудиментарного вымени у женских особей, либо каких-то вот генитальных ярко выраженных возбухленностей в случае, если это мужчина. Судя по всему, только так.
3: Конечно. К сожалению, у нас сейчас не очень часто можно встретить в нормальных магазинах либо фотоаппаратуры, либо оптики хорошие красивые лупы. Примерно такие лупы, которые я была на столе, как звание, не помню, группенфюрер Мюллера, да, в фильме, да, «17 мгновений весны». Вот, будучи в Париже, я заходил в один из магазинов и хотел купить себе очень похожую лупу. Правда, они там стоили очень большие деньги. Лупа стоила...

0: можете еще и занюхнуть.
1: А уже самый простой метод, потому что не всякий человек там в состоянии себе купить такую лупу, это можно сделать так, попросить у бабушки или там взять какие-то очки с достаточно сильным увеличением и налить ванну водой, туда погрузить исследуемую особь на самое дно, а затем вот сквозь эти очки смотреть, то есть в данном случае да, вода является как бы еще увеличителем. Так что масса методов.
0: Подобную разработку предложила ведущая западная фирма «Глаукома». Это сейчас используется. В качестве луп предлагают использовать, ну, я имею в виду нашим самодельщикам-умельцам, уже как бы вышедшие из строя детские ванночки. А в качестве глазного отверстия вот эти дырочки, из которых вода выпускается. Я помню, у меня в молодости была такая ванна, но тогда я еще не пользовался, потому что глаукома не существовало в таком интернациональном масштабе, не было рекламной кампании. А сейчас, пожалуйста, все телефоны глаукомы вы можете видеть на экранах телевизоров. Она идет примерно перед Тампекс, после Либрес. Вот когда это, особенно вот там, когда вот такая женщина, какая-то там, типа Маргарита Носкова там, или Анна там какая-то, там, неважно, она говорит, вот почему ей очень удобно пользоваться. Это красота, это удовольствие. И сразу затем такой тоже старикашка, достаточно живчик такой, он снимался в Чапе, такой мерзавец. Он говорит, вот это пользуйтесь ванночками, рассматривайте тараканов.
2: А у меня один знакомый, звездочет его еще звали, Анатолий Тимофеевич Столичный, он разобрал для борьбы с тараканом, родил свой телескоп, который ему подарила ассоциация луноведов, и он разобрал его, вывел эту особь и уничтожил их вот как выжиганием. Вот когда солнце
1: светит, он выжиг.
2: Он выжигал вот эти половые органы.
0: Так... Он сейчас тоже, я с вами согласен полностью, он работает по контракту в фирме «Глаукома». Это одна из ведущих технологий для того, чтобы рассмотреть половые органы таракана. И действительно, разобранным телескопом он отправляется в специальной капсуле на Луну и оттуда уже за ним наблюдают. То есть...
1: Кстати, вот тут еще некоторый момент. Многие наши радиослушатели очень ошибаются. Ведь общепринято считать, что на заднице у некоторых тараканов болтается их яйцо, вот такой отросток. Вот, очень долго так думали, ничего подобного. Вот если увидеть вот такую вот штуку там, то это, как бы сказать, возбужденная очень сильно мужская особь. Они, в общем-то, встречаются достаточно хаотично, а рождают. Вот, кстати, про людей говорят рожают, а про тараканов говорят рождают. Это тоже такой момент очень серьезный. Они, в общем-то, в определенный период, как правило, это происходит зимой. Ну, когда на улице уже холодно, они забиваются под плинтусовые поверхности, и там, знаешь, происходит у них... Вот, а эти же тараканы, вот с тем, что принято у нас называть яйцом, они встречаются и летом, что совершенно не может никак быть, если это беременность. Это просто эрегированный половой орган мужской особи таракана, конечно.
0: Вообще, размножающиеся тараканы — это особая статья, потому что, вот, к сожалению, съемки размножающихся тараканов не вошли в замечательный видеоклип группы «Назарет», «We are animals», там показывают...
1: Уток там.
0: Скрещивают, да. Уток, да. Ну, поскольку тогда, опять же, не была хорошо развита система визуального контроля над действиями закулисными, так скажем, действиями тараканов, этого не могли. А я вот могу сказать, опять же, обращаясь к своим друзьям, вокально-инструментальному ансамблю «Ногу свело», что они для своего альбома «Я счастлива, потому что беременна» — один из вариантов оформления альбома. Это будет вот как раз такой вот комикс, что ли, с картиночками размножающихся тараканов.
1: То есть одновременно будет нестись и функция обложки, какая-то вот обучающая такая, как бы, запрограммированность. Потому что не все имеют дома компакт-проигрыватель, а так хотя бы, имея этот буклет, уже люди смогут каким-то образом повысить свои знания о том, что их окружает. Ну, я предлагаю послушать композицию. Да, что-то вы хотели сказать.
2: Композицию вот послушать.

0: 20 минут третьего в нашем чудесном городе. И напоминаю вам, что в гостях у нас Максим Сергеевич Покровский. Рядом с ним и напротив меня сидит сиамский близнец. И мы периодически принимаем ваши телефонные звонки по телефону 203-19-22. И с радостью один из них, коллеги, я... вывожу в эфир. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Да.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я бы хотел выяснить у Максима Сергеевича все-таки подробнее вот насчет этой акции с группой «Ново Свело». Это произойдет на Новом Арбате или на Старом?
2: Да-да, я же говорил, поправлял сам себя. Извиняюсь за ненаучную постановку вопроса, трактовку, да, за некорректность. Это произойдет на Новом Арбате.
1: А во сколько приблизительно?
2: Я могу сказать, что это произойдет в районе 2 часов пополудни.
1: А это будет не рядом с магазином «Мелодия»?
2: Вы знаете...
1: бывает. Вот Филя Киркоров там раздавал свои...
2: След за...
1: Я не хочу провести никакие исторические параллели.
2: Да нет, уже я хочу их провести.
3: Внебрачный брат.
2: Вы знаете, Бог его знает. Мне сказано было так, что если стать спиной к центру и обратить свой взор в сторону Подмосковья...
3: В какую сторону Подмосковья?
1: То что
2: произойдет? То по левую руку окажется вот ресторан «Прага», который я сейчас понял, укутан по причине холодов какой-то тряпкой. И вот то здание, в котором находимся мы, универмаг Новоарбатский, ирландский дом, где Левис 501 по $45 все время.
3: Что ж так дорого?
2: 60. Сейчас уже вообще ужас какой-то.
3: 60 гривен, по-моему, раньше.
0: А, кстати, мы сейчас ведем нашу программу из Новоарбатского гастронома.
2: Да,
0: дело
2: да.
0: в том, что студия передвижна, и сейчас мы сидим около мясного.
3: Да, как тем раз более время обеденное с двух
0: сейчас
3: до трех.
0: Сейчас мы начнем наслаждаться. Да.
2: Так вот, похоже, это будет где-то здесь. Мне сказано так, по левой стороне улицы, если спиной к центру. По левой стороне, чуть после Праги. Вот, по-моему, название «Мелодии» не упоминалось. То есть, ну,
3: это нет, это не даже не рядом. С другой стороны «Мелодия»-то.
1: А вот тогда вопрос к Александру Алексеевичу.
0: Да.
1: Александр Алексеевич, а когда намечаются концерты вашей, так сказать, вашего коллектива?
0: Наша капелла будет петь свои куплеты 22 февраля в клубе «Табула Раса».
1: А это как туда проехать?
0: А это Киевская набережная, вот я знаю одну.
3: Это от метро Киевской, если стать лицом к набережной, пойти вправо или поехать на автобусах, троллейбусах, там пару остановок.
0: Да, там перед мостом повернуть направо и там увидеть, он очень неприметный.
1: Планета. А теперь у меня чисто научный вопрос.
0: Да, вот это ближе к теме.
1: Вот хотя Игорь Петрович ушел, вот по поводу полового воспитания навозных мух. Вот было сказано, была произнесена такая фраза, что мухи ухаживают только около навозной кучи, значит, в травке, значит, делают гадости свои.
0: Нет, как раз ухаживают они, Игорь Петрович сказал, что как раз на куче.
1: Да, прошу прощения, на куче.
0: Да.
1: Около нее делают, значит, все свои дела и возвращаются, чтобы отложить яички именно на ту же кучу.
0: Да.
1: А что произойдет, если вот какая-нибудь бабушка, предположим, вот...
0: Вместо гриба эту кучу подберет.
1: Унесет эту кучку для удобрения на цветы свои, на герани, кактусы.
0: Кстати, действительно ведь, хороший вопрос.
1: Ведь отложить тогда яички, сами понимаете, будет негде.
0: Угу.
1: Вот, сейчас, секундочку, да. Александр Алексеевич, у меня такое к вам дополнение. Вы почему-то забыли столь славную традицию, как поднимание трубочек по нечетному и четному времени.
0: Да, кстати, это было забыто, но дело в том, что...
3: Вам повезло, так бы вы не были бы, Василий.
1: Не были бы, да?
0: Да, кстати, не были. Так что, видите, эта традиция послужила бы вам во вред. Да.
1: Ну вот, просто. Спасибо. Понятно. Если можно, ответ вот на мой вопрос о навозных кучках.
0: Угу.
1: До свидания.
0: Ну вот я что тут, коллеги, думаю, что, собственно, можно как пример привести, например, старушку, кормящую голубей. Вот она, например, год их кормит, два. Постепенно у голубей и у их потомства получается, появляется так называемый приобретенный рефлекс. Они к этому месту прилетают, и если, например, эта бабучка, ну, как-то, говорит, отбросит лыжи, не дай бог, конечно, то эти птицы, они по инерции еще достаточно длительное время прилетают в это место, но они не помирают с голоду. Именно на этом и на этом и работают все инстинкты, чтобы они туда вхолостую не пролетали. Постепенно они допирают, что, дескать, тут все больше халявы не будет, и перелетают куда-то в другое место. Но это голуби. А что касается мух, тут я бы хотел узнать ваше мнение, потому что, честно говоря, я как-то не могу себе представить их действия в подобном случае.
2: Да, да, действительно, все так же происходит. Вы сами правильно сказали, Александр Алексеевич, это по методу ночных клубов, халявы и презентаций. Ну, то есть срабатывает какая-то такая наработанная, что ли. Срабатывает наработанное масло, но неважно, фишка. Вот что-то происходит. Ну, а если, естественно, бабуся уносит эту кучу, и ведь эту кучу может унести не только бабуся, ее может унести, например, подошва сандалии какого-то младенца, который прогуливался, или совочек его.
0: Он... А представьте себе, что это произошло.
2: Формочка от кулича.
0: Уже после от ложа.
2: Да.
0: От ложа яйцевых лопастей.
3: Это эмигрирование получится.
2: Да. Они живучие, яйцо достаточно сохраняется очень хорошо в щели между, скажем, надорванным каблуком и шнурком в ботинке младенца, и перемещаются они. Это мало-мало, это как соцветие крестоцветных, которые ветром переносят семенные зерна из региона в регион. Это только помогает их развитию, и навозные мухи становятся просто
3: популярными.
2: Да, популярными, поэтому занесение их в книгу рекордов Каитуса совершенно не грозит им, они будут развиваться и жить дальше спокойненько.
0: Кстати, может быть, именно благодаря вот такой миграции их популяция и является одной из наиболее сильнейших. Ведь вот навозные мухи, это на самом деле, как доказано уже по подсчету, были подсчеты с помощью космических спутников, это самая многочисленная, собственно, популяция летающих насекомых на планете. Да, что вы хотите сказать?
3: А еще вот популяция навозных мух породила новый современный цвет. Это цвет навозной мухи, в который перекрашивают все козырные автомобили.
0: Да, такой немножко с
3: перламутром.
0: С перламутром, да.
3: Зелень в перламутр.
0: Да, еще есть такой, да.
2: Да, да. Обычно даже пишут в газете там из рук в руки.
3: Цвет навозной мухи.
2: Да, спойлеры, электроподъемники, цвет навозной мухи. Там.
0: То есть
2: КПП 5 ступеней, все там.
0: Вот видите, как влияет влияют насекомые на эстетическое люк, воспитание, да, людей.
2: Люк, да.
3: А ты знаешь, Саша, что сейчас на автомобилях модно делать не шторки, а жалюзи. Вот эти железные.
0: Нет, я этого еще не слышал.
3: Ну, очень эффективно.
0: То есть, типа как в офисах, чтобы они.
3: Да, да, да.
0: Ага.
3: И они еще выполняют бронированную роль.
2: Чтобы бойницы легче открывать, там делают жалюзи, да.
0: А вы знаете, что вот сейчас мы обсуждали уже в Думе вопрос о том, чтобы ввести закон о расположении на дверях. Ну, слишком много мы пришли к выводу, что слишком много пустого места информационного на автомобилях, вот на дверях, да, особенно частные автомобили. И мы пришли к выводу, что нужно на этих дверцах, на передней левой дверце, чтобы было видно со встречной полосы, и гаишником должен быть напечатан в полный рост. Ну, не в полный рост, а в полную, так сказать, в полный габарит лицо ее водителя, его паспортные данные, имя, фамилия и домашний телефон. Вот, по-моему, это разумная достаточно мера.
3: Но это как бы дополнительный номер машины будет, бортовой.
0: Да, да, да.
3: То есть спереди стоят обычные классические номера, а уже по бокам высвечиваются.
0: Тут просто чем это еще объясняется? Мы предлагали два варианта решения. Сейчас очень в моде тонированные стекла, из-за которых не видно, что там вообще в салоне, и как бы сотрудники госавтоинспекции, они часто их ловят, основывают массу сил и средств, тратятся.
3: Ругаются очень сильно, бьют эти стекла автоматами.
0: Вот было предложено два варианта. Первый вариант, это, как я уже сказал, на двери наносить портрет водителя, с тем, чтобы гаишник знал, кто за рулем. И второй вариант — это вместо лобового стекла автомобиля вставлять линзу. Так, чтобы не видно было ни руля, а было видно только вот глаза водителя. Вот, ну вот он едет, а за стеклом глаза одни. И по ним видно, что за персонаж. Ну, то есть, вот если, например, он там бухой или еще... еще что-то, или вообще он там так видно, что глаза не в себе, например, или красные, с красными жилами такими, как у бычары, то сразу можно штрафовать, а если они просто, да.
3: Но в каждом правиле есть исключение, ведь есть такие люди, у которых от природы глаза не в себе уже.
0: Мне очень будет часто... на левой дверце автомобиля будет написана специальная фраза, которая будет разрешать им проезд.
4: Я еще слышал один выход из ситуации с тонировкой стекла. Это внутри салона устанавливается кинокамера, и выводится наверх на телевизор, который крепится на багажнике. И гаишники, стоя на посту, видят подъезжающий
0: едет,
4: телевизор,
0: что, внутри, да, да.
4: Что там творится. Особо это рекомендуется для кадиллаков, у которых там много места.
0: Ведь есть опасения, что преступные элементы будут пользоваться видеомагнитофонами. Они могут
4: Саш, ты уже все и растрепал сразу же.
0: Да.
4: Это, теперь это уже не будет.
2: Ну, бог с ней, с видеотехникой, а на самом деле вынесение на левую переднюю дверь каких-то визуальных данных о водителе очень хорошо, потому что это дополнительный сервис для самого обладателя иномарки. То есть уже водитель может совершенно спокойно ездить в машине, скажем, голый. Да. С голой спутницей со своей. Или, например, не обязательно голый или не голый, просто заниматься, чем ему нравится. Например, ковыряться там пальцем, скажем, если у него КПП автомат, то пальцем правой руки он может ковыряться у себя где угодно и совершенно, то есть не бояться того, что он будет замечен, что его пристыдят за нетактичное поведение на дороге, какой-то за какие-то жесты.
0: Причем, вы знаете, коллеги, что даже уже начинается очередь на эти трафареты, на дверцы, и вот как вот есть блатные номера, вот так же будут блатные трафареты. Вот, например, взять этого самого главного в Югославии, по-моему, Милошкович, да, вот как он по-простому, не там Йозеф Милошкович, там какой-нибудь Полунский, а просто так, по-простому Милошкович, также будет некоторые блатные трафареты, например, там Федорович, вот, ну, например, Сергеевич, вот вы, Максим Сергеевич, сможете там, если договориться, у вас будет просто Сергеевич, вот просто один Сергеевич, а все гаишники будут знать, это едет машина Сергеевича.
4: Ну, как у Мадонны, у нее же номер Мадонна написана.
0: Вот, да, да. Ну, то есть, ну, у нее номер, у нас дальше пошли.
2: Ну, как-то... про Мадонну вы не говорите, ее уж раскрутили, так что это у нас существует присказка, вот Мадонна раскрутилась, конечно, не в пример. Каким-то группам,
4: поднялась так,
2: скажем, какая-то там коррозия металла, она же разве она может быть так раскрутиться, как Мадонна, ни в коем случае.
0: Мадонна.
4: Ну а что, ты сознаешь, что сейчас очень модно делать зеркальные потолки в автомобилях?
0: Нет, вот об этом я...
4: Вот зря, зря.
0: А очень смысл этого действия?
4: Ну, а какой смысл делать зеркальные потолки в ванной или в комнате?
0: Вообще логично. А еще
4: тем более, если ты откинулся на сиденье отдохнуть и можешь причесаться.
2: И потом, чтобы педали было видно, на какую педаль нога нажимает, это очень важно тоже, да.
4: Ты же не можешь одновременно смотреть вниз и вперед.
0: А вы знаете, кстати, что сейчас вот очень многие автолюбители занимаются тем, что бомбят на улицах.
4: И да, я видел. Да,
0: специально в производство, сейчас пущено, налажено производство и продажа уже устройств, которые прикрепляются к двигателю автомобиля с тем, чтобы вместе с бомбящим ехала супруга. Потому что, как правило, вот люди, которые бомбят, они в основном работают на своих женщин, которые дома сидят, ну, на жен, да? И чтобы жены дурака не валяли, они их берут с собой в бомбилово, сажают, значит, на правое сиденье и в специальную воронку, которая вставляется вот в панель автомобиля, специальное устройство, она засыпает мясо. А вот в момент поездки вот этот двигатель автомобильный, он измельчает его в фарш. То есть тем самым производится, значит, изготовление фарша. И по пути они заезжают в различные столовые, берут там, значит, сырье. Пока они накатают, они привозят уже готовый фарш. Столовая наработка идет.
4: На полставки.
2: Да, это же на самом деле очень серьезная и злободневная тема о бомбящих водителях, потому что в последние годы в Москве очень участились перестрелки, число жертв.
4: Бомбардировки.
2: Такое, да, все это, конечно.
0: Вот, а здесь, по крайней мере, даже были случаи, когда они вот просто откупались фаршем.
4: Да. У гаишников это один из распространенных способов взятки.
2: Сколько, сколько раз я видел на дорогах гаишников, которые просто сырой фаршмак жуют, уплетают и...
0: Да, это, кстати, вот все вот им как бы дают. Вот. А есть еще сейчас один метод, кстати, разрешено работникам госавтоинспекции вместо штрафа или фарша позволять вот нарушителю массировать себе пятки. Ну, в течение получаса ему массируют. Он же все время стоит или сидит.
4: А, да-да-да, массаж такой.
0: Массаж, да.
4: А,
0: знаешь.
4: Я слышал, чтобы получить права, надо пройти обязательно этот курс массажеров.
0: Да, конечно. Пяток, конечно. Да, то есть теперь...
4: И после этого только тебе дадут права.
2: Ладно, но это с введением новых международных прав к тесту на массирование пяток прибавилось, извините, лизание еще одного места. То есть это совсем тяжело.
0: Да, потому что в разных странах те, свои кто... порядки. Да, вот,
2: да, иногда...
4: Но у нас еще гуманно достаточно. Да.
0: Но, с другой стороны, тогда вот, если люди стремятся туда, за рубеж, то уж они должны быть готовы ко всему.
4: Да. Вот, и... Но получение международных прав, там же все способы перечислены при сдаче экзаменов.
0: Да, то есть многие сейчас удивлены этому, ничего в этом страшного нет. Действительно, это вас не обманывает, это уже, ну, как бы в законе это.
4: Все люди братья, что
0: да. Ну что, я предлагаю послушать телефонный звонок.
2: Ну, давайте вставать.
0: Слушай, 203-19-22, телефон нашей студии. В гостях у нас Максим Сергеевич Покровский. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло.
6: Алло.
5: Здравствуйте.
6: Это Константин Ломтев.
5: Приветствую.
6: Вот. Я бы вот еще хотел бы заметить вот такую вот вещь по поводу тараканов. Вот. Вы знаете, мне то, что вот если, допустим, у таракана, у него уши находятся на лапках. Вот. Если, значит, таракану отрубить лапки, то есть он уже не будет слушать, то есть таким образом вот эти таракан с лапками, вот допустим, на полу, так?
5: То есть он чувствует вибрацию пола, когда вы к нему идете?
6: Нет, вот если, значит, рядом ударите или по таракану попытаться ударить молотком, допустим, вот, он, значит, сразу убегает. А вот если вот ему вот оторвать лапки, то есть вот он вот глохнет. Вот. И вот если его чем-то уже попытаться стукнуть, он уже не убегает, потому что он уже оглох.
5: А скажите, коллега, а где вот находятся эти уши? Какой они формы? Вот если, например, взять лупу и сделать разглядывание их, они как бы как человеческие выглядят или просто какие-то отверстия в стволах ножных?
6: Вы знаете, вот это я как раз не знаю.
2: Вот. Ага. Я понимаю вас, почему вы не знаете. Вы не совсем хорошо знакомы с анатомией таракана. Дело в том, что на лапках у него находятся не уши, а ушные раковины, которые у таракана выполняют роль присосок и помогают ему двигаться
0: по потолкам,
2: да, или по отвесным стенам. Что касается слуховых, равно как ротовых и анальных отверстий, то всего-навсего это у таракана одно отверстие, оно выполняет сразу все функции.
0: Там круговорот у него, да, внутри постоянно идет.
2: То есть это никаким образом не влияет на слух.
0: Да, и еще хотелось сказать, что единственное, может быть, отверстие, которое находится на одной из лап таракана, это ноздрь его, то есть ноздрь, он ногой дышит. И если в случае отрыва, скажем, этой ножной лопасти, то у него все равно эта ноздрь, она в тушке и дальше, то есть он дышит ногой.
2: Да.
4: Я думаю, поэтому они и пить не умеют.
0: Ну что же, композиция.

0: 21:41 минута третьего в Москве. И, к сожалению, зовут срочные дела Максима Сергеевича Покровского. И дело в том, что в лабораторию завезли новый совершенно материал. И как бы неспокойный дух ученого зовет его туда, в науку, туда, к микроскопу и к лазеру. Что бы вы, Максим Сергеевич, хотели в заключение? Нет, конечно, не то я сказал. Чем бы вы хотели подвести черту нашего сегодняшнего разговора? И, может быть, у вас есть какие-то слова, которые вы хотели бы обратить к нашим радиослушателям?
1: Конечно, спасибо вам за столь замечательную беседу, спасибо всем слушателям. Самым хорошим прощанием, для того, чтобы оно было веселым, легким и многообещающим на будущее, на мой взгляд, послужил бы анонс новых дел. Что касается научных моих работ, то это, конечно, будет вот действительно работа с новым материалом в лаборатории. Сейчас длительное время я буду работать над темой запаха изо рта у тараканов, потому что эта проблема действительно очень волнует меня, моих соседей, моих сограждан в такой нестабильной ситуации, экологической, политической. Вот. Запах изо рта – это очень важная вещь. Что касается моих друзей и музыкальных пристрастий, то я еще раз хочу просто напомнить, что друзья группы «Ногу свело» в пятницу 16 февраля на Арбате в 2 часа ждут вас и будут раздавать ни в коем случае не пиратские. Вот у нас тут тема зашла о пиратстве, о тяжелых временах для музыкантов, а настоящие кассеты сделала их компания «Монолит». Они хорошо оформлены, запаяны в такие целлофановые пакетики. Вот, советую вам обратить внимание. Пакетики потом вам могут пригодиться для того, чтобы заворачивать куски колбасы, сыра и так далее. То есть кассеты и пакетик будут жить отдельной жизнью. Вот. На следующий день, 17-го, «Ногу свело» презентует свои новые клипы в «Пилоте». Это будет вечером. Приходите вечером в «Пилот». 17 февраля будет рождественская колыбельная, будет деморализация любви, будет 11-минутный фильм, тантрический секс, киберсекс, чтение стихов, аукцион и телемост «Москва. Кривой Рог». Приглашаем всех, приглашаем вас, дорогие сиамские близнецы, и вас, Александр Алексеевич.
0: Спасибо.
1: Ну и все, спасибо. И акция «Сандуновские бани», собственно, о ней мы уже много сказали. Вот, все это привязано к выходу альбома «Сибирская любовь». Следующий, как я уже сказал, будет называться «Я счастлива, потому что беременна». Выйдет он еще не скоро, поэтому вы сейчас обратите взор именно на этот альбом. И, пожалуйста, поскольку все-таки для меня более родная тема – это наших домашних животных, пожалуйста, пока не задавайте вопросы на тему запаха изо рта у тараканов, потому что этому будет посвящена, конечно, очень большая...
0: Это будет отдельная, серьезная, да, серьезная тема. Я благодарю вас, Максим Сергеевич, за то, что вы нашли время и посетили нас сегодня от лица наших благодарных радиослушателей, от своего лично, от двух вот этих симпатичных реп, что рядом с вами. Надеюсь, что мы еще с вами действительно встретимся и обсудим массу серьезных проблем.
1: Несмотря на то, что я действительно с большим трудом нашел время, я понял, что я не зря его провел. Я желаю всем неспокойной, а веселой, но без происшествий неприятного характера ночи. Желаю всем оставаться на этой же самой волне. И желаю всем служащим ГАИ переключиться на эту частоту и слушать дальше наши разговоры, ваши разговоры и нашу музыку. Всем до свидания. Целую. И, естественно, я это к женщинам-мужчинам же я жму руку. Жму руку сильно, крепко, доброжелательно, прямо и честно гляжу в глаза. До встречи.

0: Все.
1: Собственно, еще известен один метод. Это метод вытягивания с помощью специальных микровертелов подкожной клетчатки. Тем самым вот происходит убирание вот этих жировых, значит, откладов. Ну, как бы, может быть, это вы скажете сейчас мне, что это псевдопохудание.
2: Ну, вообще, вот эти все искусственные пути к похуданию, они малоэффективны. Лучше действовать естественным путем.
1: Вот, например, обмот ножных и лопастей, ну, вообще, всей, значит, тушки с целлофанизированными какими-то материалами, и пробег вокруг какого-то объекта долгий, значит, пропотевание эндогенное, многократное по после этого, значит, обмыв тушь. Вот. Но тут существует опасность задыха, поскольку пористость забивается, значит, потовыми выделениями, может быть, задых. То есть ноздревых щелей уже становится мало для вдыхания. Ведь известно, вот вам снится страшный сон, что вас засунули головой в песок. Это на самом деле происходит затык, значит, вот сопельной массой дыхательных путей. Да.
2: Я бы посоветовал еще очень оригинальный способ для похудания. Людей, которые знакомы с гражданской обороной, я имею в виду не группу, а стиль жизни. Да. Ну, то есть, вот когда мы живем при газовой атаке, там, такого плана, я хочу сказать, что очень эффективным способом является АЗК.
1: Да, но, кстати, автоматическая заправка вот коленчатых, вы это имеете в виду?
2: Нет, я имею в виду такой специальный плащ химзащиты, применяемых в вооруженных силах.
1: А вот эта аббревиатура как расшифровывается?
2: АЗК? Да. Я не буду обманывать никого. Я не помню. Но дело там что-то такое с химической защитой, потому что этот плащ защищает от осадков всяких радиоактивных, от всяких
1: выпадов.
2: Да.
1: А вот, собственно, нет ли у вас такой мысли, что как бы это же вот этот, значит, плащевизм, вот этот, он тоже ведь, ну, цель его конечная, так или иначе, это не защита, естественно, от каких-то осадков, а все-таки, значит, конечная его цель — это пропотевание эндогенное.
2: Конечно.
1: Есть, да. А это же вот какая тогда разница между, значит, плащевизмом и целлофанизмом, если она, значит, дома доступнее целлофанизации, ей же не нужно для этого идти там в войсковую часть и говорить: дайте АЗК, там воины, они им.
2: Но не обязательно идти в войсковую часть.
1: А при... вот плащевизм каким-то образом должен быть материально обеспечен. То есть, если
2: целлофанизация,
1: даже колбасный, вот, колбасный промышленность.
2: Но он сложнее в упаковке. Чтобы себя упаковать таким целлофаном.
1: Кстати, есть колбаса, она тоже потеет. Вот если некоторые говорят: колбаса отсикнулась. Есть такое выражение.
2: Да, я даже ни разу не слышал.
1: Это на самом деле потеет. То есть дело в том, что вообще даже вот, ну, вот выражение такое «мертвые не потеют», оно в корне неправильное. Поскольку,
2: ну,
1: да, вот так же и колбаса, там все равно же эндогенные все сохраняются.
2: Пропотевание
1: ликвор, там,
2: идет,
1: да. Да, вот, да, да, я вас перебил.
2: Ну, это ничего страшного, я практически закончил. Еще КЗК, конечно, огромным дополнением будет противогаз. Это очень эффективно для похудания лица. Если у вас уже морда не проходит в проем дверей, то нужно, конечно, попробовать подыскать противогаз,
1: а вот, кстати,
2: и долго бегать.
1: Я тут, кстати, с вами позволю себе не согласиться. Дело в том, что если вы считаете, что для похудания какой-то конкретной части тела, это вот то, что затронул наш гость Игорь Петрович, это, скажем, фрагментарный гигантизм. Ну, то есть, если, например, щечные лопасти ярко выделяются, такие здоровые, набыченные, а все остальное, значит, тушка, она очень таща, это вовсе не значит, что можно одеть, значит, противогаз и, значит, устроить пропотевание вот ликфором именно щечных лопастей, и что они там похудеют. Мне кажется, что с противогазной все-таки вы немножко попутались.
2: Не, ну, конечно же, нужны советы у врача.
1: Иначе, ну, вот,
2: никакие,
1: например,
2: методы нельзя проводить с собой без консультации.
1: Ну вот, Галина Прохоровна Шаровара, она приходила к нам. Кстати, фамилия пишется через тире.
2: То есть через два тире, да?
1: Да.
2: Шаровара.
1: Да, это индуска. Серьезно? Да, у них вообще в Индии у них у всех очень большие, значит, ягодичные лопасти. Ну вот, наверное, вы заметили, вот даже по фильмам у них все такие...
2: Задастые
1: ягодичные, да. Ну как, и дяденьки тоже, которые там изображают вот каратистов, бьют, значит, своих соперников активно, они тоже ягодичные лопасти развиты гораздо сильнее, нежели там лопаточные части и прочие там атрибуты. Вот, они очень часто приходят и говорят, дескать, про отложение вот в бедерных, значит, лопастях большого количества клетчатки. И вот что бы вы, например, посоветовали? Целлофанизация, АКЗ? Ну, мне кажется, только не противогазизм.
2: Ну, конечно же, в первую очередь надо много двигаться. Отложение происходит только из-за того, что они мало двигаются. Либо просто стоят где-то, сидят, лежат.
1: А вот это двигаться, да? То есть любой двиг, ну, он вызывает наращивание мышечной массы.
2: Ну, не всегда.
1: Ну, например.
2: Ну, когда происходит пропотевание, то жир выходит посредством воды.
1: Угу.
2: Вот. Или превращение жиров в мясо не так сильно. Это очень мало происходит.
1: Ага, а вот обратный процесс, скажем, то есть как вы считаете, вот образование жировой клетчатки, это что? Это превращение мяса в жир или это совершенно отдельная, значит, животная субстанция? Может быть, можно как-то избежать роста вот этой отдельной животной субстанции, если мы берем жир как эту субстанцию, посредством, значит, вот диетических каких-то мер?
2: Я думаю, что вот вы, наверное, обращали внимание на соревнования по бодибилдингу.
1: Да, это когда они с ружьями бегают,
2: да,
1: на лыжах.
2: Да, да, вот, да. Вот стоит им прекратить свои занятия, они начинают жреть. Потому что у них
1: причина,
2: уже,
1: вот интересно.
2: У них уже, ну, как бы, мозг привык подавать очень много витаминов, там, белка и прочих ингредиентов для того, чтобы мышцы качались, да?
1: Угу.
2: А не происходит качание мышц, и вот это вот скопление туда производит жиры. То есть вот эти все дела превращаются в жиры.
1: А, скажем, деревизм такой вот. Как с этим?
2: А деревенение мышц?
1: Нет, деревизм.
2: Я не знаком с этим понятием. Знаком. Может, вы не так его формулируете?
1: Ну, тогда, может быть, вы знакомы. Это порная вентиляризация.
2: Да, сейчас вот, чтобы не происходило того, что человек может задохнуться через кожу. Дело в том, что мы дышим не только ноздрями, но и всем телом.
1: Кстати, вот тут наверняка многие сейчас сразу задали себе вопрос, дескать, обманывают, потому что, вот, например, многие сейчас нас в ванной слушают, сейчас самое время пойти, значит, помыть, а они там ныряют туда и ноздри, значит, все ноздри затыкают пальцами. Обычно, кстати, вот можно попробовать, знаете, как указательными двумя пальцами каждый палец в ноздри, не так вот зажимать, как,
2: да,
1: там сливка, вот, а так, тогда будет плотнее.
2: Ну, так, кстати, можно сливку себе и сделать.
1: Да, это позорно. Все, они говорят, дескать, что же нам все равно дышать надо, как бы, и думают, понятное дело, это мы не можем дышать в ванной, потому что вода, ничего подобного, просто не развита эта функция у людей. Вот в воде в любой есть пузырькизм. Ну, как
2: да,
1: бы, то есть кислороды,
2: несу, там
1: кислородные всякие. Вот, и вполне при определенном комплексе упражнений можно,
2: да,
1: погрузившись в воду, да, и дышать.
2: Йоги как-то же сидят под водой и ничего, дышат.
1: Да, ну и что, я вас прервал, да, вы хотите?
2: Да я уже забыл, что вы прервали. Что вы прервали?
1: Ну, вот насчет вентиляризации.
2: Да, дело в том, что очень большой ряд молекул сконцентрирован около пор, который вырабатывает, ну, как бы,
1: А вы такое, подождите, вы не могли бы более наглядно обрисовать, скажем, вот пористость в разрезе? Ну, то есть, как это выглядит? Как, например, может быть, канализационный люк? Ну, то есть, может, это люки вообще? Может, там крышек только нет? Может быть, они раньше были, крышки? А если внутрь, значит, заглянуть, пройти по этим коридорам необъятным, да? Вот, ну, через пористую всю эту систему. Как это выглядит вообще? Куда это все ведет?
2: Ну, давайте немножечко пофантазируем, чтобы ярко обрисовать эту картину.
1: Да, мне так сказать, воздадим, заставить воздвигнем визуальный образ, пирамиду визуального восприятия расширим.
2: Да. Значит, кожный покров, его толщина несколько миллиметров.
1: Это вы имеете в виду животных, грудничков, женщин или мужчин?
2: Ну, субстанцию, я понял. Млекопитающихся.
1: А то скажем них... тогда, а вот скажем, дельфин или кит.
2: У дельфинов у них по некоторым
1: причинам... у них это впереди торчит, а мне о них не будем. Да. Давайте вот к китам.
2: Да, и в общем, между... Вот идет кожный покров, между мышцами и кожным покровом существует воздушное пространство.
1: Это чтобы вот когда, значит, в случае механических повреждений или падения был подпрыг хотя бы.
2: Ну, пружинистость. Ну, не так... только, конечно, для этого. Это такая побочная функция.
1: А скорее там... всего, кстати, вот эта прослойка воздушная наиболее мощная, наиболее сильно в ней внутреннее давление. Это же как, типа, вот баллончик для сифона. Так же она выглядит. Если, вот, например, медсестры очень часто замечают, что когда они колят больному укол в ягодичную лопасть, то происходит звук, похожий на неприличный. Да. Они думают, что, дескать, больной вот от страха или остроты, а это воистину острота ощущений, он, значит, газ выпустил. На самом деле, тот выходит, вот именно этот вот сифон.
2: Подкожный воздух.
1: Подкожный, да. Воздух, да.
2: И, значит, воздух проникает в поры.
1: В смысле, наружный воздух.
2: Да, наружный.
1: А, простите, а вот хотелось бы узнать, если говорить, опять же, о ягодичных, значит, лопастях, вот там тоже ведь есть поры, но вот каким образом, да, через них не выходит внутренний подкожный вот этот сжатый воздух? Может быть,
2: почему
1: там клапаны...
2: он выходит? Он входит и выходит обратно.
1: А каким же образом поддерживается вот внутриподкожное вот это давление? И в таком случае получается, что мы пришли к главному вопросу нашей программы о вреде узких трусцов.
2: Да, конечно же, вот те трусы, которые носили наши отцы, деды, вот они очень были оригинальны, и не зря эта модель была общепринята. Ну даже...
1: Так называемые,
2: ну, такое
1: вот
2: мнение, мы выросли, да, мы
1: семейные
2: выросли
1: трусы
2: в трусах.
1: Кстати, тут если еще вернуться, сделать такой ракурс в историю, до появления семейных трусцов были набедренные повязки.
2: Ну, это еще было более, еще
1: удобнее. Но в данном случае, когда были набедренные повязки, то полевые, значит, были эффекты, микрополевые бури там в плане ветра, и все это было,
2: забивание,
1: значит, налив, залив.
2: Забивание пылью пор, это было очень страшной болезнью.
1: Да.
2: Вот эти дикие люди очень страдали, умирали от этого, поэтому они жили лет по 30, по 35. Потому что за этот срок поры как раз забивались окончательно, и
1: дыхал у вас заканчивался.
2: Человек, да, иссыхал просто. Ну, он мог жить,
1: можно,
2: но он иссыхал на
1: корню просто. Да. Да. Потому что с этим воздухом еще происходит, ведь с обменом воздуха через, так сказать, заднелопастные поры происходит как бы озонирование всего организма. Это вот недаром цветочные горшки у них снизу, там тоже дырка сделана. Если вам говорят, что типа вот смотрите, цветочный горшок, а снизу дырки нет, лажи, уже его не имеет смысла брать в расчет, конечно, должно быть отверстие. Также вот, значит, заднелопастные поры, они... как бы вот из этих, кстати, частей лучше всего происходят барабаны. И вот каннибальские племена, как мы с вами убедились недавно на организованной от нашей программы экскурсии, мы теперь всех наших радиослушателей вводим в музей, ведь на экскурсии мы, возьмите ручки и блокноты.
2: Иногда даже делаем выезды.
1: Выезды
2: в
1: массовые.
2: В Новую Зеландию.
1: Но это для особо обеспеченных. А ну, так вот вы возьмите ручки и бумажки, мы вам дадим в конце адрес и место встречи, где мы встретимся с вами. сделаем очередную экскурсию в музей орнитологии, вот в московский. Да, ну вот мы там посвятили, то есть там барабаны именно из заднелопастных кожиц.
2: Да, вот, и в общем, когда кожа поступает через поры, подкожный слой, где воздух уже начинает обрабатываться такими, ну, легочным покрытием. Все мышцы вот перед кожным слоем, они покрыты легочным покрытием.
1: Туда же вот можно, бы... коллега, пример провести. Вот, например, происходит погруз, значит, тушки в водянистую поверхность. Особенно это видно, этот эффект вы можете наблюдать на курорте. Ну, не в открытом море, скажем, а вот в бассейне, то есть на каждом
2: или
1: курорте.
2: Или в ванночке.
1: Да, в ванночке. Вы, когда вы можете даже не на себе, а на вашем пупсике, подружке, бабушке или дедушке его прям кидаешь вот в ванную, и у него вся тушка облепляется микропузырьками.
2: Да,
1: вот
2: да,
1: это
2: да,
1: же...
2: Да.
1: Не, да. Продолжайте.
2: Вот, и этим... так сказать, легочное покрытие, оно начинает впитывать себя кислород, обрабатывать и уже потом отправляет в это, в мышечную ткань, в кровь, и получается, ведь вы, я надеюсь, знаете, что легкие, они целиком работают только на сердце, а все мышцы остальные питают только легочное покрытие этих мышц.
1: А скажите, пожалуйста, а вот, собственно, прочие потроха, типа там печенки разные, селезеночные, всякие лопасти, они каким образом?
2: Ну, у них идет подпитка от, все-таки от мышц, которые идут после кожного покрова.
1: А вот скажите, часто в кинофильмах сейчас показывают, ну, особенно в видеофильмах, показывается людей всяких, лежащих, значит, с белоснежной постели, и в ноздрь им вставлены такие трубочки. То есть, вот скажите, значит, это делается, то есть мы можем сразу определить, что, то есть, как вы сказали, легкие напрямую связаны с ноздрью. А значит, ноздревые вот эти щели, если туда воткнуть трубочки, мы можем строго сказать, что вот этот персонаж конкретно лечит, лежит вот на излечении какой-то, значит, болезни, связанные с сердцем. А если у него воткнуты в поры, значит, вот эти вот микрокатетерные устройства, то это уже как бы вне сферы насосной, да, болезни происходит? Это...
2: Ну, в принципе, да. На самом деле еще бывают такие ситуации, когда вы видите, что из носа торчит трубка и уходит куда-то.
1: Да,
2: непонятно.
1: Вот, кстати,
2: это говорит о том, что человеку делают пересадку кожи, вот, или еще какие-либо пластические операции. Дело в том, что нарушение, вот даже любой порез нарушает герметичность. И это приводит к крововыделению из тела. Можно потерять порой очень много крови в зависимости от,
1: да,
2: от раны толщины. И делают специально перед пересадкой кожи или операции вот этой по пересадке кожи, делают
1: вкач воздушных струй.
2: Нет, делают операцию специальную по, как бы,
1: ну, после музыкальной паузы вы это расскажете.

0: После соединения сердечных легких с мышечной тканью начинают, подключают, значит, аппарат кислородный. Ну, вот видели, наверное, кислородные баллоны еще сваривают.
1: Стоят, да. Ну, они, кстати, вот универсальны, то есть в том смысле, да, что и там можно...
0: Ну, там у них кислород просто хранится, и все. Да, и вот, да, через эту трубку, которую воткнули в нос для того, чтобы сделать пластическую операцию, начинают качать чистый кислород. Дело в том, что мы поглощаем кислород, как бы концентрируем...
1: Ну, там много всяких примесей.
0: Да.
1: А здесь, кстати, совсем чистый, его же нельзя, там происходит, значит, ожог трахейных, лопастных...
0: Да, а тут идет такой очень обильный уход кислорода в мышечную ткань, в печенке, в селезенке, там надо же достать до самых ногтей, как говорится, даже ногтям нужен для проразрастания кислород.
1: А, кстати, вот это хороший момент, может быть, если лишь

0: То есть перевяз происходил или что?
1: Мы перекрывали подступ кислорода к железам, вырабатывающим либо, ну вот не либо, а волосяной покров. И в нужные места, соответственно, если прикрыть мазу всем каналом для волосяного обволосения, то может человек весь облысить, то есть у него не будет ни брови, ни ресниц.
0: А это, простите, делается вот определить. Ну, понятное дело, что это дело науки, но и цель нашей программы — это доносить до людей истинную информацию. Каким образом можно, например, определить, где находится железо, ответственное за рост, значит, когтевых рудиментов, а где находится железо, значит, которое ведает ростом, скажем, внутриноздревых оволошений. Ведь без них, как мы сегодня уже обговорили и с Максимом Сергеевичем, и с Игорем Петровичем, вот, тоже происходит, скажем, в случае занюха там какого-то, происходит влет тараканьей тушки. Это все.
1: Ну, про ногтевые стимуляторы можно сказать так, что они находятся, вот если взять пальцы рук или ног, то собирается суммарная масса и делится на количество пальцев и определяется центр.
0: А как, где это геометрически?
1: Ну, так вот примерно я могу вам сказать, что на руке это где-то в центре ладони находится этот как бы лимфатический узел.
0: Это который отвечает за рост
1: ногтей, да.
0: А, то есть вы хотите сказать, что их 4?
1: Нет, он один.
0: А, то есть он отвечает за рост.
1: У вас же ногти одинаково растут на каждом пальце.
0: Простите, а на ногах? То есть вот вы хотите...
1: На ногах находятся пятки.
0: А, ну, знаешь, 4 их.
1: А, всего лимфатических узла? Ну, конечно, у вас же на лбу не растут ногти.
0: А, кстати, не проводились ли у вас в лаборатории такие исследования, если попробовать лимфатический узел с ладони пересадить вот именно на лоб, то ведь можно обойтись без кепки, ну, тут будет здоровый ноготь.
1: Ну, такой, да. Не, дело в том, что такие опыты запрещены медицинской конвенции.
0: А согласитесь, что достаточно хорошее удобство было бы, то есть по мере, например, зима, если, ну, зимой тоже полезно, чтобы снег не светил, то есть, скажем, ноготь на лбу вырос, и если он, ну, совсем не нужен, его можно срезать. Да. Или наращивать по мере плюс, можно делать на нем какой-то рисунок специальный, наносить, собственно, вот.
1: Ну, это понятно, да, но дело в том, что все врачи, они хоть и врачи, но они немного человечны. Я надеюсь, вы помните Великую Отечественную войну, когда людям под ногти совали иголки, выдергивали ногти. Представляете, если вот на голове бы тогда были ногти, что бы с людьми делали?
0: То есть, а вы думаете, что вот этот ноготь на голове, он будет расти не прямо из-за лба, а вот, то есть, получится голова как палец. Ну, вот если так посмотреть,
1: ну,
0: на,
1: да,
0: палец, то есть мордашка
1: так
0: будет вот у человека находиться вот.
1: То есть получится, что вот место, где волосяной покров,
0: это ноготь.
1: Это будет вот такой ноготь, продолжающийся в козырек.
0: Ага. А нельзя никак сделать, чтобы он рос, например, четко вот из-за лба как-то или...
1: Ну, вы знаете, может быть и можно, но мы в силу гуманности не занимались этой проблемой. У нас сейчас есть вот по поводу рисунков очень сильное предложение от одного нашего молодого специалиста. Это то, что мы за счет удаления волос вывели такую фишечку, что мы посредством удаления волос можем создавать рисунки нательные. И волосы будут расти именно этим рисунком.
0: То есть, например, если вот ей нужно утеплить какие-то там определенные части тела, то именно там можно что-то... Или имя любимого, например, волосяной. Вот уже я видел, кстати, вот с вами сейчас пришла замечательная девушка. У ней на спине написано «Гена волосами», где-то длиной 10 сантиметров. Это тоже вот ваших рук дело, я так понял.
1: Ну да, это очень сложная и дорогостоящая операция. Я не могу выдавать секрет ее, потому что все
0: начнут
1: этим заниматься.
0: А можно, это же получается такая волосяная татуировка.
1: Ну
0: то
1: да,
0: есть можно
1: это
0: ведь...
1: сейчас супермодная фишка.
0: То есть прямо вот на руке, предположим, да, абсолютно лысый, достаточно густый, черный, так собственный, причем щетиной собственного, не синтетического производства.

0: производства написано какое-то имя, да?
1: Да.
0: Ага. А скажите, а в случае, скажем, насильственной эпиляции каким-то третьим лицом вот этого рисунка, каковы шансы, что опять произойдет вырост? И не получится ли смазанный вырост? То есть просто какая-то волосяная клякса?
1: 100%.
0: 100% гарантия.
1: Может только произойти угущение.
0: Ну, угущение даже лучше, это значит, да, контрастность повышает.
1: Только это может
0: произойти. А скажите, так ведь, скажем, это, видимо, связано с посадкой в пористую поверхность луковиц определенных, видимо, так. Или,
1: ну, естественно, мы производим рассадку корней волос. Только этим способом мы добиваемся. Ну и, соответственно, по заказу клиента мы рассаживаем определенный цвет волос или делаем цветные рисунки.
0: А, простите, ведь, ну, сколько известно в природе естественных цветов. Ну, там черный, да, грубо говоря, альбинос, это практически бесцветный, рыжий там и несколько оттенков. Там, ну, и, скажем, блондинистый. То есть вы обходитесь этими только цветами или вы вживляете каким-то образом луковицы там животных, например, какой-нибудь лисицы, где там...
1: Нет, дело в том, что мы работаем с безвредными химикатами, вот, и мы можем достичь любого цвета.
0: Угу. А не было ли идей или заказов от каких-нибудь достаточно богатых, но людей с причудами, на то, чтобы сделать такую волосяную татуировку из, скажем, перьев каких-то экзотических там птиц, ну или там из меха какой-нибудь андатры.
1: Но я могу вам сказать, что вот...
0: Ну, скажем, вот, была... извините, что я перебиваю, вот, скажем, вы же сами рассказывали тут вне эфира о даме, которая пришла в ваш центр и заказала себе воротник из лисиц, чтобы вы ей нарастили, но чтобы он был всегда при ней, как произрастал из нее, и что вы сделали эту операцию, такой несъемный воротник, который является частью ее покрова волосяного.
1: Да, это очень богатая светская дама.
0: Ну, вот. Даже не будем...
1: Или, нет, не, будем, не, ни в коем случае, иначе мне такой нагоняй сделают. Вот она, да, действительно пришла, заказала нам это дело. Мы 3 месяца всаживали ей корни волос, проращивали их. Это вообще очень трудно. И она проходила все эти 3 месяца с пакетом на шее. Ну, это была как бы маленькая
0: удобрение,
1: тепличка. Да. Вот. Ну и, конечно, очень дорогостоящие вот эти добавки. Они основаны либо на женьшеневом корне. Ну и я не буду рассекречивать.
0: Ну что же, после музыкальной паузы вернемся.
1: Конечно.
0: Хотелось бы немножко вернуться к теме вот, человека-ногтя. Ну, то есть человека, у которого на затылочной кости расположен ноготь. Мне кажется, что удобство здесь очевидно. Во-первых, способность все-таки регулировать длину, ширину козырька. Его, кстати, его, скажем так, светопроницаемость, потому что вы можете там покрасить этот ноготь каким-то там... Даже можно тонированную пленку автомобиля на него наклеить.
1: Зеркальную тонировку применять.
0: Да, что угодно совершенно. Плюс естественный, так сказать, достаточно серьезный вот покрыв и защита головы от попадания на нее посторонних предметов. А вот не кажется ли вам, что вот тот факт, что до сих пор это не внедрено в широкое производство, это какая-то непонятная вот заговорческая деятельность со стороны каких-то серьезных сил общественных?
1: Дело в том, что этот проект нашел своих покупателей. Очень много потребителей заинтересовалось этим. Было много писем, звонков, бесед. Люди приходили, просто интересовались. Но людям было это интересно. Но некоторые мафиозные структуры, я не буду их называть именам, позвонили к нам в лабораторию и потребовали формулу.
0: Вот этого.
1: Да, иначе жизнь нашего директора вряд ли бы была сохранена до сих пор.
0: А,
1: и нам пришлось
0: тебе
1: отдать эту формулу этим
0: бандюгам. Да.
1: Да, и...
0: То есть теперь вот как бы вот эти некоторые кепки на их головах, которые мы видим, вы хотите сказать, это ногти?
1: Ну, нет, они сами, конечно же, не могли себе позволить в силу своего умственного развития воссоздать эту формулу.
0: То есть для них главный факт владения вот этим?
1: Ну как, они ее уничтожили.
0: А цель, извините, цель это?
1: Цель была такова, что это были... Ну, под это дело были замешаны магнаты шляпопроизводства. Ну, или вообще производство любых головных уборов от детских вот этих
0: панамочек,
1: панамочек до взрослых.
0: Кстати,
1: взрослых
0: уникальность
1: шляп.
0: Панамочек детских в том еще, что они могут служить как и подгузники. Вот сейчас новая фирма Памперс. То есть памперс можно пупсику надеть на голову, хочешь на очко, на задницу, хочешь вообще пупсика обмотать этим памперсом. И, кстати,
1: можно
0: для взрослых
1: как и
0: тоже сейчас делают.
1: Там же, да. Как для ног, дыры, так и для дыры. Рук.
0: Кстати, сейчас вот вы слышали о новом изобретении. Это памперс для взрослых людей уже.
1: Ну, это уже не новое изобретение.
0: То есть, это вот
1: давно.
0: У вас как раз, я вижу, вот он, да? Я так тонко намекнул.
1: Нет, это у меня... Мы проводим испытания новых корсетов для женщин. Вот, и я как главный испытатель должен это опробовать сам.
0: То есть вам и вымя нарастили?
1: Ну, силиконовая грудь у меня сейчас стоит,
0: да. Чтобы было более правдоподобно. Да. Ну, не жмет, я наверное.
1: Ну, как, знаете, конечно, много недостатков. Через неделю мне надо сдавать отчет. Времени вообще завал.
0: То есть тоже бухгалтерская у вас деятельность.
1: Да.
0: А вот если вернуться все-таки к человеку ногтю, вот скажите, какова вероятность того, что среди прохожих на улицах сейчас наши радиослушатели могут увидеть человека, у которого вместо вот шляпки это ноготь на голове, естественный, который растет у него из головы, и если такие есть, то как можно определить это издалека? Ну, конечно, наши радиослушатели вежливы, они не будут подходить и спрашивать, извините, это у вас ноготь?
1: Но слан спрашивать, дергать могут.
0: Дергать, да, или там попытаться грызть его. Да, вот. А, вот, ну, все-таки
1: я
0: интересно
1: понял.
0: Же, да, вроде бы.
1: Я могу сказать, что процент встречи с такими людьми очень мал. Ну, настолько мал, что он практически невозможен.
0: Ну, все-таки определить-то как-то можно?
1: Наша лаборатория провела 10 опытов. Из них трое человек умерло. Вот. Ну, у них там что-то
0: то есть
1: в организме было не в порядке.
0: Ввиду,
1: организм не принял.
0: Вы имеете в виду умерло, вот, которые пытались определить, ноготь это или нет, или которым приживляли это?
1: Нет, умерли, которым приживляли, соответственно.
0: Ага.
1: Те, которые хотели узнать, они к этому делу не могли. И потом они очень маскируются.
0: А почему? Это же, по-моему, привилегия достаточно.
1: Ну, как привилегия, если... Ну, вот как раньше стригли панков волосатых, так начнут им стричь ноготь этот.
0: На голове.
1: Да, это же очень неприятно.
0: Потом можно насадиться им случайно на какую-нибудь шпалу.
1: Да. И они это искусственно перекрашивают под козырьки... Одевают тюбетейки, а ноготь красят
0: под козырек.
1: Под козырек такого же цвета получается.
0: А снизу, то есть ноготь же снизу, вот он тоже красит.
1: И,
0: то
1: и
0: есть
1: снизу красит, да-да-да.
0: Ага. Но все-таки вот. Такие люди есть, да?
1: Да, вот мы делали бывшей проститутке такой ноготь. Она его вечно красила в ярко-красный цвет. Вот лаком ногтей.
0: А скажите, а вот... Как обстоит дело вот с заусенцами на этом ногтю? Ведь...
1: Не, ну, конечно же, у них есть с собой напильники обязательно. Вот дрочевой очень хорошо при нем применяется.
0: То есть вот где-то вы хотите сказать, что им нужно для этого уединиться, вот образовавшийся заусенец?
1: Ну, конечно, да. Вы представляете картину, если это произойдет у вас на глазах. У нас все одинокое не принимается, не приживляется, и поэтому их пытаются выжить.
0: То есть вы хотите сказать, что если, например, идет по улице человек в кепке с козырьком и вдруг заходит в какой-то подъезд, ну, или в какое-то место со звонком, то есть он звонит прям, ему открывают, и он туда заходит, то это вот специальный пункт по стачиванию заусенца с ногтя.
1: Ну, вообще эти места очень засекреченные, дорогостоящие. Я могу вам сказать, что этих людей не пускают в музей. Потому что был ряд случаев разбивания витрин на Актем.
0: То есть он наклоняется. Да, наклоняется. Это же прочность-то как клюв практически птичий.
1: Да,
0: кстати,
1: да, да, да.
0: Скажите, а как быть со свитерами для этих людей? Ведь никто не одевает свитер.
1: Ну, они одевают не свитер, а это называется жакет, что ли, с вырезом таким на груди.
0: А,
1: не под горло, а с вырезом.
0: То есть они лишены возможности носить под горло, или им прям на них шьют это дело?
1: Если, ну, вот очень если только так, или делают свитера в виде рубашек, которые расстегиваются и снимаются не через голову, а через руки.
0: Ага. А скажите, пожалуйста, если такие люди есть, то почему бы им просто не состричь этот, ну, сам ноготь? Вот, вы видите, спать неудобно, согласитесь.
1: Может, ну как, быть, как почему уже... неудобно? Зато вы не наваливаетесь лбом на подушку, не перекрываетесь ноздревой проход.
0: А изгиб, значит, шейной структуры, шейной лопасти вверх. То есть это же практически как голову назад оттянули. Вот.
1: Ну, можно напрячь шею, и все будет нормально.
0: А скажите, а увеличение, собственно, массы головной лопасти в связи с наростом вот этим, он как-то влияет на осанку, может быть, на состояние вот позвоночника, реберных структур, ведь сжатие постоянное. Не получается ли так, что у них ребра не по отдельности, а одно такое ребро здесь прям широкое справа, а другое вот здесь слева широкое? Мутация.
1: Нет,
0: такая.
1: Дело в том, что, конечно же, первого опыта мы не учли этой ситуации, и у нас просто получился впоследствии горбач. Вот. Но позже мы учли это дело, и мы стали вживлять мышечную ткань в шею дополнительную, и теперь как бы у этих людей, у них шея сильнее, она удерживает ноготь.
0: То есть вот он типа такой как бы в кепке с козырьком и мощная шея практически,
1: да.
0: Она же должна быть диаметром.
1: До 15 килограмм выдерживает.
0: И практически вот толщина шеи, как диаметр головы. То есть,
1: ну
0: они...
1: да. То есть сливание такое происходит. Не то, что как у лебедя стол. Там тонкое. Угу. Вот, а прям получается вот на уровне щек, например.
0: А скажите, а не было ли как бы у вас, может быть, заказов от совсем уж странных людей на трансплантацию себе птичьих, скажем, клювов?
1: Ну, это течение было модно одно время. Их делали вот как бы вместо сережек вкалывали. Вкалывали их в ноздри, вкалывали в уши.
0: Клювы.
1: Да, конечно. Некоторые делали себе клювовые брови. То есть выщипывали эти и наклеивали. Ну, не наклеивали, а вживляли даже, можно сказать.
0: А, кстати, вот мы тут, так сказать, подобрались к теме, которую очень часто у наших, наши радиослушатели нам задают в своих письмах. Вот, в частности, Тамара Людмиловна Ноготь, странная фамилия, Рустам Каримович Гмыри, вот они спрашивают. Вопрос очень простой, я думаю, вы на него сможете ответить. Зачем человеку нужны брови? Ну, понятно, что ресницы, это значит, чтобы не было запыления глазных яблок. А вот брови, то есть они не несут, спрашивают наши радиослушатели, никакой практически функции. Что вы можете
1: ответить?
0: Я
1: могу сказать, что брови — это только декоративный характер проявления. То есть они служат только для красоты. Вы сами понимаете, что человек без бровей просто ужасен.
0: А скажите, а не считаете ли вы это просто сложившимся стереотипом?
1: Ну, нет.
0: То есть, если, например, сейчас в моде будет выбривать брови вообще, то, может быть, что, люди с бровями будут как женщина с волосами под мышками смотреться?
1: Не, мы пробовали, конечно же. Мы брали первобытных людей в Новой Зеландии и в течение 20 лет прослеживали то, как они себя будут чувствовать. Ну, не выживали они долго.
0: А в чем причина?
1: Ну, дело в том, что эмоциональное восприятие человека себя очень сильно воздействует на импульс биения сердца.
0: То есть, подождите, вы хотите сказать, что они боялись сами себя, но у них-то там нет, скажем, зеркал, поэтому, скажем,
1: нету?
0: Ну как нету? А где у них зеркала? Да вы думаете, ну, что он склоняется...
1: водная гладь.
0: А вы думаете, что он, склоняясь над водной гладью за рыбой, осознает, что это он в отражении?
1: Да.
0: Вы делали такие опыты.
1: Да, водная гладь, опять же...
0: Но она же щербит, она же не
1: всегда.
0: Сморщит.
1: Не всегда.
0: Практически всегда. Он же лезет сразу руками.
1: Смотрение друг другу в глаза.
0: А у них...
1: Когда они смотрели друг другу в глаза, они просто-напросто рассматривали друг друга. Но иначе они как могли еще познать себя?
0: То есть вы хотите сказать, что любая корректировка их внешности третьей силой, ну, скажем, вот с помощью вас, ученых, она приводит к травмированию серьезному психическому в процессе обзора себя же в зеркальной глади?
1: Ну, мы изучаем эту проблему.
0: То есть вы как-то так не хотите, я вижу, отвечать на мой вопрос.
1: Да.

Опоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных Фил Коллинз. Партию бас-гитары Питер Тош. Партию гитары Ли Скротч Перри.

могилу залез. Как раньше я это не понял. Вы мертвые все, близнецы. Теперь мне вовек не отмыться. Пора прятать в воду концы. И злобно, склонившись над трупом, чужой я ломал позвонок, как в детстве беспомощных кукол, в которых влюбиться не смог. Чужое противное тело кромсал на десятки частей, вгрызаясь в кишки озверело своих, вспоминая детей. Их тоже когда-то убил я, но это другой разговор. И сыпались части срамные на гноем запачканный пол. И вот, наконец, я закончил. От тела остались куски. Одна черепная коробка вселяла истому тоски. Но все довожу до конца я, и с треском хрустел черепок, когда я со злобленным лаем обрушил стальной молоток. Эпилог. Восход приближался к столице. И было еще не светло, когда я таинственной тенью, крадучись, спускался в метро. По тайным каналам подземным принес я прогнивший гуляш и с внутренним злобным презрением на рельсах оставил багаж. Пускай на обходчиков спишут находку в московском метро, а я отправляюсь обратно в свое наживное нутро. Ведь завтра мне надо вернуться. Любимую стоит найти, и пусть не укажет дорогу фонарик на Млечном пути.

0: На тротуаре ты лежишь, а люди ходят и смеются. Лишь только я принес тебе цветы и косточки на блюдце. Хоть ты мертва, а все равно тебе я слабости питаю. И вот сейчас стою один и у колен твоих рыдаю. А люди ходят и, плюясь, смеются над моей любовью. И по ночам твой дикий лай мне снится с трепетной болью.
1: Вот, кстати, из всего вышепрочитанного нашим замечательным поэтом Владиславом Замогильным, таков его сценический псевдоним, я сейчас неожиданно пришел к выводу такому, почему люди в свое время любили все-таки, вот, ну как в свое время, почему, скажем так, базетки и базетирующие вообще любят маленьких собачек. Вот, это, конечно, в первую очередь тут играет большую роль тот факт, который мы неоднократно уже обсуждали, о котором говорили, то есть роль этого опекунства, этой вот силы собственной, ощущения собственной силы. Но второе, на второе место поставить можно это, скажем так, более маленькую вонь, выделяемую в случае, если это животное как бы...
2: Задумает пустить шашку.
1: Да, откинет коньки, да, прямо, да, скажем. А расстаться с ним очень трудно. Даже я знаю, что вот одна женщина в красном таком вязаном, она, значит, ходила тут, и у нее прям несколько кошечек висело в форме значков на ее пальто. Ну, ее кошечек, она не могла с ними расстаться всегда с собой, она их прям булавочками так привешивала, ходилась.

0: капризы природы гуманны, и смотрит из дырки зрачок на детской площадке у дома. Закопан один грудничок. Его одинока могила, пугающе фото на ней. И жалобно смотрят глазенки на мимо идущих людей. А ночью он рвется наружу и жалобно маму зовет. В жару ли, метель или стужу открыт его маленький рот. Но тщетно! Реальностью Бога, и нет в ней для умерших мест. Лишь я прислонился с тревогой, целуя обшарпанный крест.
1: Как-то так получилось, что вот стихи Владислава очень плотно ассоциируются с песнями группы «Катетер». Почему? Потому что вот та знаменитая статья выдающегося композитора, она как бы связала невидимым мостом.
2: Подожди, Саш, секундочку. Да. Мы теперь в эфире появляемся редко, поэтому вполне вероятно, что не каждый или не всяк знает, что это за выдающийся композитор и чему была посвящена статья. Тут надо, мне кажется, оговорить. Многие забыли. А именно, статья принадлежала перу незабвенного Эдуарда Максимовича Успенского, а посвящена она была, собственно, нашей программе «Монморанси», группе «Катетер», и упоминался там Владислав, как наш радиослушатель. Ну, как его там называет Эдуард, я не буду говорить. Ну, в общем, как-то почему-то нелестно он отозвался, и тем не менее, вернее, именно в силу того, создал великолепную рекламу и группе «Катетер», и нашей программе, и Владиславу.

Лежа безумный в психбольнице, смотря на шторки у окон, я вспоминал твои ресницы и твой с окурками балкон. Здесь мне курить не разрешали, здесь мне кололи черти что. Я вспоминал тебя ночами, уже не веря ни во что. Надеждой видел нашу встречу, коснуться губ твоих мечтал. Но то, что все, увы, не вечно, совсем недавно я узнал. Когда худой, с дебильной справкой, я снова в наш вернулся мир, то оказался, как ни странно, совсем один, совсем один. Ты изменилась гопотою, ты с бритым гопником ушла в ту дверь, красивую такую, ты улетела, как вошла. Что ж, все случается порою, жизнь лишь расплывчатость картин. Так пусть, сменив любовь игрою, ты жадно трахаешься с ним.

Розовый закат сожрали птички. Чусь один в безлюдной электричке. Нет никого, лишь стук ее, уносящий все во мне мое. Поглощающий с каким-то странным пением отзвуки, что стали мне терпением. Только больше нет его во мне. Еду в никуда, в кромешной тьме. Тихо. Вдруг рука меня коснулась. Я ее видел на плече. Блики передернулись и вздулась. Кожа, словно капля на свече. Кто ты? Только песни электрички. Розовый закат сожрали птички. Мчаться мне не знаю, сколько лет. Тот, кто в темноте не знал ответа.

Солдат, стоявший на посту, смотрел с тоской в пустоту. Был сон его давно нарушен, и все, что он хотел, — покой. Но тот сержант, что лезет в душу, трясет безмозглой головой. А завтра нашему солдату в дисбат, причем на долгий срок, за то, что мать свою больную он навещал. «Прощай, сынок», — она сказала, и умчалась из тела в мир совсем иной. День следующий ее не стало, а за солдатом шел конвой. Шли месяцы, солдату было плохо, рассудок пуст, муштра одна и мразь. И понял, что не выйдет он отсюда. Топтает его душу с телом в грязь. И в день, совсем обычный, как и раньше, такой же бесконечный маскарад, сказал себе солдат, довольно фальши, взяв боевой рожок и автомат. В бараке спали все, когда с поста вошел он. Спокойствие и храп стоял внутри. Но времени осталось лишь немного, когда себе скомандовал он.

Кому нужна твоя любовь? Она и так порочна. Смеялась девственная ночь, отдав себя заочно. Кругом знакомые глаза, но ей вдруг стало стыдно. И за безвинную любовь досадно и обидно. Пойми, не жди своей вины, не обрекай другого на поиск вечного пути, на поиски пути иного.

0: У подруги был серый котенок. Он мурлыкал и весело пел. Но вчера этот милый ребенок на коленях ее околел. В чем причина? Марина кричала. И в глазах, чуть заплывших, тоска. Я не знала, она мне сказала, что была с этой смертью близка. Но в какой-то момент откровения я улыбку ее уловил. Стройность тела и кисти движения, очертания невидимых крыл. И прижав ее к стенке на кухне, был вопрос мой поставлен всерьез. Ты убила его, дорогая? Ну и что? Обойдемся без слез. Мы сидели на кухне, и мрачен был в коробке котеночка труп. Мне, наверное, судьбой предназначен вечный смех сумасшедших подруг.
1: Да, Барсик, это хитрый и умный кот, а у меня вот тоже, ты видел, наверное, живет царапка. Вот, и что же с ней произошло, тоже он яйца не могу сказать, что крадет, потому как теперь герметичные все-таки упаковки для яиц, вот, да, холодильное устройство, он туда не добирается. Но недавно он себе сделал операцию сам. У него болел хвостик, вот прям самый кончик хвостика сильно, видимо, болел.
2: А из-за чего? Может быть, просто, извини, пожалуйста, я что так вклинился, просто известный очень метод, такой древний русский метод, сопротив насморка, нужно было взять и кончик кошачьего хвоста засунуть все как можно глубже в ноздрю. Может быть, кто-то у тебя дома вот как бы в твое отсутствие этим баловался.
1: Но, по крайней мере, я этого не замечала никогда. Да нет, а потом вряд ли, потому что, ну, все-таки у нас есть для этого там дома кисти колонковые, беличи. А кот – живое существо, зачем? Угу. Так вот, что-то у него, видимо, болело. Там, знаешь, я еще в какой-то газете читала, что если у кота хвост загибается на самом кончике, значит, он породистый или там что-то в этом роде. Ну, это, видимо, не породистый был кот, или же загибался хвостик у него по другой причине, по какой-нибудь. Вот прихожу я тут однажды домой, нет больше хвостика у моей кошечки. Котик отдельно, хвостик отдельно. И что делать, не знаю. Хвост вроде как тоже не выкинешь, неотъемлемая часть. И пришить уже не пришьешь. А у него, видимо, что-то болело, и вот он сам себе эту болезнь вылечил.
2: Отгрыз?
1: Да.
2: И что, прям много от хвоста?
1: Почти, ну как, сантиметров 5.

Твой голос слышен в тишине, в ночном эфире. Я поглощаю КВ в своей квартире и вспоминаю, как всегда, твой лик прекрасный. Ах, Катя, Катя, болен я любовью страстной. Прости за странные слова, но я мечтаю красивой птицей улететь с тобою в стаю, взмыть к небесам и ощутить твое дыхание, коснуться губ твоих и крыл внимать порханье. Но странно это говорить и знать заранее, что этот стих лишь отвлечет твое внимание. Наверняка с улыбкой ты захлопнешь книгу и в пальцах трепетно сожмешь большую фигу. Все в этом мире суета и правда гложет, порой даже и она тебя тревожит. Но буду я всегда с тобой в стихах печальных и окажусь среди свечей твоих венчальных. Я буду в лицах и в глазах твоих прохожих. Я буду ковриком, стеной в твоей прихожей. Я обернусь бездомным псом, летящей птицей, чтоб рядом быть всегда с тобой. Я буду сниться таким нелепым и худым, больным подростком, с лицом усталым, неживым, покрытым воском. Тебя я буду охранять, пути при встрече, дождем весенним поливать худые плечи, беречь от злыдней и скотов, что жажду страсти, покуда смерть нас не найдет в кровавой пасти. Прости за то, что странен я, сошла окраска, и на лице моем опять ржавеет маска.

Алиса в чудесной стране. Наш день продолжается снова. На мутном холодном окне оставила лапы ворон. Отправлены в морг чудеса, и чудо великое тает. Алиса осталась одна, Алиса тихонько рыдает.

0: Нездравомыслящий человек изнуряет силы разума на предметах, противных правоте. Его действия обделывают священные химеры. Плач, слезы да сопутствует предприятиям ложного разума. Думать, что Бог есть, присущ всем совершенствам, что Он существовать может, это значит восставать против ежедневного опыта, следственно, против природы, против священных обязательств здравого разума и совести. Жадные мухи вгрызаются в тело страдальца. Не беспокойтесь, страдалец давно уже труп. О, как прекрасно ты тело убогого старца, тело, которое вздернули люди на крюк. Вздернули? Было за что. Ведь страдалец ехидный вздумал религию в массы усердно толкать. Он объявил себя Богом, но стал идиотом, монстром звериным, которого не оправдать. Страшную смерть за растление умов получил он. Долго на прутьях подвешенных мрачно висел. Жадные мухи вгрызаются в тело страдальца, чтобы он стать человеком уже не успел. Мясо кусками гниет, истекает зловоние, смех человеческий. Все, что в ответ получил. Мудрость народа не знает предела, а злоба – самая главная мера людских величин.
1: Вы когда-нибудь видели, как свинья питается человечиной? Отвратительное зрелище. Смотреть на это не рекомендую, а вот послушать советую. И считайте это эпилогом к предыдущему стихотворению. Итак, свинью в студию.

Как трудно верить, что любовь всегда основа постоянства. Ты вновь покинул меня, умчавшись в бездну лесбиянства. Любили девушки друг дружку и по-иному не могли, а жизнь препятствия чинила их страстной розовой любви. Шипели люди: как так можно? И в самом деле все всерьез. Две стройных девушки любили друг дружку целовать в засос. Казалось, счастье будет вечно, все отношения впереди. Но неожиданность болезни преградой стала на пути. Она одну из них скрутила, ужасный кашель, кровь и пот. Дурной усмешкой скривила девичий ненасытный рот. Диагноз был весьма прискорбен. Да, ведь таких не любит Бог. И вскоре тело лесбиянки внесли в сырой и мрачный морг. И были слезы у подруги, и было холодно рукам, когда они ласкали тело, скользя по худеньким ногам. А как же я? Слова звучали, и ласкам не было конца. Но не вернуть былой усмешки с худого бледного лица.

0: хорошие, веселые ребенки будоражу, книжку детскую одну. Пишу годами я помойку на выброшенное, один как все жить будем, прекрасно, беседа милая. Очень катетер ему вводили, него выяснить, стал ведущий, выздоравливает, но болеет, что сообщил он радиокорды приятеля какого-то. Был звонок второй, полуублюдка, лесбиянство уйдя, меня покинула любимая.
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что если мужчина наблюдает сцены лесбийской любви, то это, в общем, не любовь, а показуха. Поскольку любовь, она, какая бы она ни была, голубая, розовая, там, серо-бурмалиновая вкратинку, она на публику не делает. Вот. И если к двум женщинам может подключиться мужчина, то на самом деле это все была игра, рассчитанная именно на мужчину, на то, чтобы его завлечь и привлечь.
2: То есть, на самом деле, получается не розовый цвет, а просто такая розовая нашивка.
1: Да, это розовая нашивка, очень верно.
2: А, внутри подкладка голубая.
1: Да.
2: А скажите, Татьяна, конечно, нескромный несколько вопрос, но Владислав его затронул. Я думаю, что все-таки хотелось бы услышать вас ответ на него всем нашим радиослушателям и нам с Юрием. В том числе, лично в вашей жизни были, так сказать, розовые опыты?
1: Да, безусловно. Причем один из первых моих розовых опытов, наверное, относился к возрасту где-то, я думаю, лет 13. Вот. И, собственно, более того, я могу сказать, что ни одна из моих подруг не миновала как бы в своих играх именно какой-то сексуальной игры, имеющей розовую как бы подоплеку.
3: Даже Наташа.

Пробьют часы, и ровно в полночь войдет прекрасная она. Склонившись рядом у кровати, расправит черные крыла. Ее знаешь ты, конечно, засос, целуя губы, твердь. Хранится то, что будет вечно. С тобой рядом чья-то смерть. Глаза, как стекла, смотрят в оба. Дыхание холодно, как лед. Языком лаская небо, она о чем-то напоет. Ее изящная фигура мешает сердцу в такт стучать. Но отвратительные крылья заставят сердце замолчать. И вот уже ты труп холодный в ее объятиях любви, и омерзительные пальцы ласкают волосы твои. Готовься к встрече с ней заранее, закрой все форточки в окне, не ровен час, и эта дама зайдет расслабиться к тебе.

Мне снился сон, что пес мой жив, и я, к нему прижавшись телом, внимал сердечному биению, лаская холку и живот. А пес, товарищ мой и друг, смотрел загадочно вокруг, был гнилью полон его рот, и вместо глаз сверкал белок. Но страха не было во мне, и в предрассветной тишине я целовал холодный нос, и радость бил собачий хвост. Но вот рассвет сверкнул, и вдруг мой бедный пес и верный друг завыл беспомощно и прочь умчался в тлеющую ночь. Я проснулся весь в поту, не смог ничем ему помочь, и лишь в сжатых пальцах ощутил с корнями вырванные клочья.

Осенней грустью полон лес, Исприт могильных одиноких, На многих надписи горят, И слов прощальных, и жестоких. Ты здесь одна, совсем одна, Лежишь трухой бесхозной страсти, И время катится туда, Где все, увы, не в нашей власти. А помнишь, как с тобой мы в ансамбле школьном начинали? Орали песни любви, которые нам тогда не дали. Гремел ударник боевой через фиговый усилитель. И Ленин мрачной пеленой смотрел на нас со стен, как бдитель. Толпа фанатов, школяров, любила очень наши вести. И каждый день на крыше снов звучали радостные песни. Но все прошло, как первый снег. Ударом была злая новость. Ты закидала мышьяка до дури в ротовую полость. Тебя нашли на

пора. Вот-вот испортится погода. Пускай хранит тебя от грез всегда печальная природа. Я буду часто навещать и говорить с тобой, как прежде. Есть у людей такая блажь, успокоение в надежде.

Я вышел на улицу после обычной болезни, и вроде бы все как обычно, но что-то не так. Глаза из орбит мои от удивления полезли, увидев свинью, на которой бордовый пиджак. Еще 2 минуты, и ужас сменил удивление. На улицах не было больше обычных людей. Наверное, это из области сказок явление. Кругом были сытые рожи обычных зверей. Я бросился прочь, мимо улиц таких необычных. Наверное, случайно попав в мир заброшенных снов, меня провожали безумные взгляды привычных, к чужой суете безразличных, безмозглых скотов. И в миг, когда я, удрученный таким положением, таким нахождением в каком-то зверином аду, решив утопиться, забрался на мост и увидел свое отражение, нелепое в чистом пруду. Я был медвежонком с какой-то глупой рожей. Язык мой наружу торчал, источая слюну. Мне стало понятно, что нечего больше бояться. И я утонул в этом чистом зеркале.

0: И у нас в гостях Наталья Медведева, собственно, очень редкие люди, да, вот, к имени и фамилии которых особо добавлять ничего не нужно. Ну, вот обычно пишут там имя, фамилия, и дальше там актер, там музыкант, что-то такое. У нас Наталья Медведева и Сергей Високосов. В данном случае как бы ты являешься музыкантом в группе Наталья Медведева, правильно я понимаю?
1: Да,
0: я,
1: да,
0: честно говоря, не особо в курсе. Вот я после того случая, у меня совсем плохо дела вот с памятью, с координацией движений, поэтому вот эти мои некоторые жесты, или если я скроюсь весь вот под столом, вы не обращайте внимания, это вот как бы такой...
1: Стиль.
0: Ну, не то, что стиль. Следствие. Это происходит, да, происходит непроизвольно со мной. Вот. И, собственно, я хотел бы затронуть такую тему вот с вами, Наталья. Мы в нашей программе, она является, собственно, не музыкальной программой, а программой такой, скажем так, публицистической.
1: Не слова музыки.
0: Да, музыка... Нет, музыка, это как бы... Она должна быть. Она должна быть, но она не должна быть стержнем, потому что, на самом деле, музыка — это... как раз та тонкая паутинка, которая обволакивает стержень социума.
1: О-ля-ля.
0: Это тоже со мной после того случая. Так вот, мы в нашей программе неоднократно затрагивали тему мод. Моды как таковой. Я знаю, что вы, так сказать, имели непосредственное отношение к миру моды.
1: Да-да.
0: И вот такой, знаете ли, феномен случился. Как бы, ведь мода, да, по большому счету, это явление очень национальное. Ну вот возьмем, например, эфиопов, в хорошем смысле этого слова. Что с точки зрения эфиопа является красотой? У женщин, например, у эфиопских, у них специально с рождения мочки ушей оттягивают до плечей. Там, ну, то есть это действительно так.
1: Но я думаю, что это не относится к разряду вот этого феномена, как вы смели выразиться, что называется модой. Это традиция.
0: Ну да, да, традиция. Да.
1: А мода — это совсем другое. Это то, что придумывают люди, которых называют модельерами, художниками. Раньше они назывались просто портными. Ну вот сегодня миром правят портные, поэтому им дали такие более... весомые названия.
0: Да, ну тем не
1: менее. Дизайнеры, стилисты,
0: стилист, вот стилист,
1: визажисты,
0: да.
1: Имиджмейкеры.
0: И, кстати, я хочу сказать,
1: знает, что
0: они
1: мейкеры
0: очень быстро вошли в разряд звезд.

0: на уровне с Джо Кокером и с прочими. Но это отдельный разговор, тем не менее. Вот вы сказали, да, что мода это как бы создается какими-то определенными людьми. Мы пытались силами нашей программы организовать, так сказать, агентство мод, хотели назвать его...
1: Лидию Михайловну Иванову хотели пригласить?
0: Нет, ни в коем случае. Мы как бы взяли такую как бы ориентир на... Вот вы смотрели фильм, недавно проходил по телевидению «Холодное лето» 58-го, да? Ну, там...
2: 53-го.
0: Да. Да, или 53-й. Там такая была...
1: Вроде бы... Я родилась «Холодным летом» 58-го.
0: Ну, там...
1: Ой, какой ужас, я раскрываю все карты.
0: Мы это вырежем.
1: Да, хорошо.
0: Так вот, там играла такая девица, она немножко была вроде бы такая дебиловатая, вот эта, которую в конце убили, но тем не менее такая истинно русская такая деваха, и мы подумали, что ориентир нужно делать на все-таки национальную моду, потому что мода международная, европейская, ну вот как взять, да, там парижских модельеров, в принципе, скажем так, немногим, например, эфиопам понравится парижская красотка, наоборот. Все-таки мы хотели сделать национальную моду.
1: Да.
0: Ориентироваться на девицу вот такого плана, как вот эта актриса, значит.
1: Она там ватники, наверное. Я не смотрел этот фильм.
0: Не, ну она не то, что она пухлая. У нее, значит, нету на ладошках вот этих
1: кожи.
0: Вот... Не кожи, а этих вот отпечатков пальцев, потому что все стерто об коровье в имя. Но это вполне естественно. Руки гладкие, отпечатков нету. Но у нас это дело не пошло.
1: Ну не все же за имя дергают всю жизнь.
0: Ну тем не менее. Тем не менее.
1: Что-то другое.
0: Настоящая русская красавица, она должна дергать за вымя. Так, во-вторых, у нее должно быть...
1: Виктору Ерофееву она должна дергать совсем за другие места, если вы знаете книгу.
0: Но, собственно, этим она должна заниматься в свободное от дойки время.
2: От вымя.
1: Нет,
0: от вымя.
1: Ее основным занятием как раз является вот то...
0: Но, тем не менее, у нас это не пошло. Вы знаете, да. Не пошло.
1: Я думаю,
0: не
1: это нормально, потому что русский человек всегда смотрит за бугор. Ему всегда кажется, что там лучше. Хорошо там, где нас нет. Вот эти все поговорки, они, наверное, свидетельствуют о каком-то национальном, как вот вы настаиваете, характере и так далее. И все время такой косой взгляд на Запад. Уж там-то что-то вот есть. Вот почему иммиграция так долго держалась, несмотря на то, что люди, уехавшие туда, слали кучи страдальческих писем и все такое. Ой, все равно туда ехали. Ну как это, чтобы в Америке не устроить? Это вообще невозможно.
0: Кстати, вот об Америке. Немножко загадочная происходит вещь с Америкой. Вроде бы страна большой демократии, мечта многих, дескать, свалю в Америку, буду жить спокойно. Однако там сейчас в русской диаспоре, насколько я знаю, ну, у меня сведения могут быть немножечко искажены, но тем не менее происходят какие-то странные вещи. Там еще труднее сейчас ужиться, чем в какие-то там времена было... В общем, проще было уехать, то, о чем там ужиться. То есть происходит какое-то варенье вот этой русской эмиграции в каком-то нелепом котле. Они там, с одной стороны, как бы считают, что если они поднимут любого из своих членов своей диаспоры выше, то это поднимет всю диаспору. С другой стороны, они друг друга ненавидят. С третьей стороны, они...
1: Я думаю, что вообще-то ошибочно называть это русской диаспорой, извините меня, потому что в основном все-таки это люди, принадлежащие к еврейскому населению Советского Союза и России сегодняшней. Вот. И поэтому они носители какой-то своей тоже этнической культуры, если так можно выразиться. В мое время, например, в мое житье в Америке, это были люди в основном с юга России, Украина, то есть Одесса, ЧОП, Жмеренко, Львов, Киев. И очень мало Москва, Ленинград или Прибалтика. Вот, кстати, эти люди, они всегда держались даже отдельно в эмиграции, стараясь не смешиваться. Но вот я когда жила в Лос-Анджелесе, там это было легче вообще, потому что свойства города такие... Там все время на автомобиле нужно передвигаться, и у вас нет возможности прогуливаться по Брайтон-Бичу, как вот в Бруклине делают эмигранты, чтобы лицезреть все эти картины Одессы мамы и привоза. Поэтому там как-то не так вот ярко выражено это эмиграция. А в Нью-Йорке, где я тоже побывал, и в том же самом Бруклине на Брайтон-Бич, где я даже умудрилась петь целый месяц в одном кабаке под названием Golden Palace.
0: По-моему, тут
1: людям,
0: такое,
1: которые
0: есть, да?
1: его открыли, и в голову даже не приходило, что это типичное название китайского ресторана вообще. Абсолютно. По всей Америке Golden Palace — это китайские кабаки. Жрачки такие. Ну, неважно, в общем. Это, понимаете, тут в этом сразу же сказывается характер национальный. У нас дворец. Дворец не простой, а золотой. Какой же еще мы можем открыть?
0: Скажите,
1: в Америке,
0: но
1: да.
0: все-таки ведь нужно признать.
1: Вот, да, вот,
0: ведь
1: да.
0: нужно признать, что как бы да, национальный характер, именно если взять вот российский национальный характер, он в чем-то так абсурден, но вот именно Россия, она дает, как мне опять же кажется, большее, так сказать, в процентном содержании количество людей нестандартных, каких-то людей. Делающих действительно по-настоящему хорошо свое дело, нежели вот кушающая там гриль Америка. Вот окорочка гриль. Все-таки, может быть, эти...
1: Я видела кушающих людей в этих русских ресторанах. Не гриль, там окорочка. Салаты оливье, чесночные какие-то там такие, месиво, колбасу украинскую,
0: сало.
1: Водки там. Много, винегрет, холодное ассорти мясное, рыбное мясное. В общем, это все жутко совершенно выглядело. Я помню, одна американка даже сделала фильм вот об этой так называемой русской эмиграции, показав всех вот этих вот товарищей.
0: То есть вы как бы все-таки не
1: Они
0: особо хорошо относитесь к ним, да?
1: Подать на нее в суд, но, по-моему, судья, посмотрев фильм и посмотрев на подающих жалобу, не нашел большой разительной разницы и поэтому не принял дело.
0: Ну хорошо, все-таки немножко...
1: Я отвратительно отношусь к этой эмиграции. Я считаю это самым похабным, что могла вообще предложить Россия Америке. Но так ей надо, Америке, то есть.
0: Вот, это, видимо, и правильно, это и правильно. Давайте все-таки немножко вернемся к, так сказать, к модельному бизнесу. Вот каким краем вас это зацепило? Насколько долго вы этим занимались? И уже исходя из этого, я позволю себе задать еще ряд вопросов, которые, кстати, не только от меня будут исходить, но и от массы наших постоянных радиослушательниц. Вот в письмах вот Елена Сергеевна Топтун, пенсионерка, она просто засыпает нас письмами, касающимися
1: о
0: моде. Да, но это действительно интересно, потому что такая
1: да,
0: область
1: жизни.
0: Да, потому
1: что мы, конечно, да. живем сейчас в эпоху моды на моду. Ну, слава богу, вот, например, культура может остановиться, искусство больше не будет. Но мода будет всегда, всегда будет что-то модно. Это вот такое вот, как бы, оптимистическое, да?
0: Но это то же самое, что стоматология.
1: Да, ну да. А с другой стороны, когда я начала этим только заниматься в 17 лет в Лос-Анджелесе, это все было ужасно экзотично, любопытно, и мне очень нравилось это, и хотелось этим заниматься. Я, наверное, любила с детства что-то примерять, что-то демонстрировать, быть на сцене, чтобы на меня смотрели, а я бы что-то такое изображала, показывала бы как-то вот... Ну и черта эксгибиционизма, видимо, присуща была с младенческих лет, если верить рассказам бабушки, мамы и так далее. Но потом весь этот фейерверк начальный кончился, и началась жизнь работающей манекенщицы, которая должна иметь агента, должна иметь портфолио с кучей фотографий, вырезок всюду, из всевозможных журналов, прессы, где это печаталось. И вот она должна бегать по всем этим безумным фотографам, раскрывать перед ним эти свои портфолио с фотографиями, где, значит, она... демонстрируется в разных видах, и фотограф лениво переворачивает эти пластиковые странички, хмыкает или морщится, или еще что-то. Ну, а я была наглой, и я всегда говорила фотографам, а вы мне свое портфолио покажите, ну, посмотрите, что вообще за фотограф. Они так сначала не понимали, но потом с некоторыми из них у меня сложились очень дружеские отношения. Я, в общем-то, могу сказать, что я много-много снималась и много принимала участие в показах совершенно различных дизайнеров, начиная от так называемой haute couture, high fashion или высокая мода, и кончая обыкновенной спортивной одеждой, которая была самой популярной в Лос-Анджелесе.
0: А вот отношение к вам со стороны товарок американских каково было? Все-таки вы своего рода являлись и конкуренткой, и как ни странно, это сейчас они все манекенщицы клянутся в любви там друг к другу. Мы, ах, какие мы подружки. А на самом деле в глазах-то у них, я же вижу, я же парень сообразительный, наблюдательный.
1: Это так всегда оно и было, разумеется.
0: А вы-то еще вдобавок приехали из страны, где медведи на поводке.
1: Да.
0: Вот, так они там вообще, наверное, должны были вас возненавидеть. Это же быть одиноко.
1: Да, я, честно, никогда не вдавалась в подробности всего этого. Близких подруг среди манекенщиц у меня не было, потому что в основном, к сожалению, мне попадались чрезвычайно глупые девушки, приезжающие из провинции откуда-то, в надежде быть замеченной каким-нибудь великим продюсером, который возьмет ее сняться на суперроль какую-то. Потому что, в принципе, в Лос-Анджелесе Голливуд за углом, да, и там каждая третья официантка, временная официантка, на самом деле она актриса, точно так же, как и манекенщица.
0: Типа, да.
1: Она временная манекенщица, на самом деле она ходит на acting classes, актерские классы, то бишь, и, значит, актриса. Там все ходят на какие-то классы, там просто какой-то ужас, там миллионы газет, в которых печатаются миллионы вариантов обучить вас в 3 дня игре на гитаре, саксофоне и исполнению каких-нибудь блюзов. В 3 дня там вы станете профессиональным исполнителем шекспировских трагедий.
0: То есть умеют еще люди зарабатывать.
1: Да, в общем, все такое, да.
0: Скажите,
1: я тоже ходила на очень многие классы.
0: Ну и как, это помогло вот их обучение чему-то? Или наоборот, убило вот какую-то вашу индивидуальность? Ведь, в принципе, это же достаточно базитически ходить,
1: да, нет,
0: на курсы.
1: Это...
0: Вот какой-то человек втирает что-то. Ты возьми гитару так, положи на колено.
1: Это же Сергей, наверное, лучше может рассказать, как про гитару ему втирать.
0: Ну я, грубо говоря, про гитару.
3: То есть... Я не ходил ни в какие классы. Я вот отличаюсь, наверное, от Натальи тем, что я вообще нигде не учился, ну, кроме, естественно, средней школы.
0: Да,
3: наши, так сказать, классические.
1: Сережа, я училась, но дипломов не получала.
0: А у тебя диплом, да?
3: Ну, я не знаю, у меня может быть такой диплом в виде какой-то местной популярности, может быть, скажем так. Потому что все мои друзья, которые учились музыке, они вот сейчас кто работает там в магазине, кто там еще что-то. Ну, в основном такой бизнес, короче, такой незатейливый, скажем так.
1: Ничего ты незатейливый. Как это его зовут?
3: Сакс. Ну, это у него семейные традиции. Папаша, директор магазина.
1: Магазин этот знаменитый, музыкальный.
0: Но все равно это не... А, ну вообще это, конечно, позатейливый.
1: Самый дорогой.
3: Он уже на готовый. Он все-таки приехал.
0: Сам не создавал, видимо.
3: Конечно, да.
0: Наталья, вот бытует мнение у людей, опять же, наблюдающих со стороны за модой, что на самом деле модельный вот этот бизнес — это организация сродни военной. Вот даже как бы ходят такие слухи, что манекенщицы, несмотря на то, что они как бы друг друга недолюбливают, тем не менее, они, это не секрет, все состоят на картотеке и должны выполнять практически приказы своего босса. Например, существовало мнение, что чтобы поддерживать вот манекенщиц в форме, я не знаю, как сейчас, но буквально лет 10 назад их всех практически силком сажали на какие-то наркотики, чтобы у них вот такой вот был вид, отрешенный от действительности, и чтобы, так сказать, легче ими было крутить. Следующее мнение — это что...
1: Это все, по-моему, из каких-то фильмов Голливуда.
0: Нет, нет, нет, нет.
1: Да ну ладно, никто меня на наркотики не сажал.
0: Но я не имею в виду вас конкретно.
1: Я не имею в виду
0: вас конкретно, но тем не менее...
1: В такой среде, то бишь богемной среде, где фотографы, манекенщицы, дизайнеры, музыка, тут же музыканты, все это в каких-то клубах ночных и так далее и тому подобное. Разумеется, там присутствуют и алкоголь, и наркотики, и все, что хотите, но это уже,
0: не централизованная система была вообще.
1: Я думаю, что сами агентства, если этим занимались, то это было чрезвычайно скрытым бизнесом. Это, было это была теневая экономика.
0: Понятно, что это, как бы было, это был такой ссор в СБ, который не выносили. Но, опять же, существует мнение, что вот старина Оливер Стоун вот писал там массу всяких смешных историй каких-то. И вот, это я не знаю, почему я про него сказал, кстати. Так всплыло, это не имеет. Не обращайте внимания. Тем не менее, существовало мнение, что практически все манекенщицы, они подвергались каким-то физическим наказаниям. То есть, что их регулярно пороли, опять же, я имею в виду плеткой, не в каком-то другом смысле. Вот. То есть, об этом, естественно, знали только вот их окружение, исключительно их. И никуда это не выносилось. То есть, вся вот эта вот...
1: Раз вы сами упомянули Оливера Стоуна, он человек из кинематографа.
0: То есть, я все-таки точно попал, назвав это имя.
1: Что?
0: Ура! Этот раз в тему. А то я обычно ляпну что-нибудь, а мне говорят, да ты что, это президент какой-нибудь страны, например.
1: Да, ну, это ладно, вот так бывает. Ладно, да. Нам зубы-то сговаривать. Не знаете вы, да, кто такой Оливер Стоун. Короче, все это голливудская ерунда. И показывают это в кино, да. Там, я помню, даже смотрела сама фильм какой-то про девушку, которая стала моделью в Playboy. Я, кстати, тоже была в агентстве Playboy одно время. И там ее муж стал ревновать, ходить там с каким-то ружьем за ней. В общем, короче, какие-то страсти мордасти, он ее убил, и, в общем, ужасная совершенно история. Да, так вот я хочу сказать, что это все вот из этих вот, из кино. Это как вот, знаете, кино делают про русских, они там все кричат: «На здоровье, товарищи!
0: Да, да, да,
1: я
0: да.
1: тебя люблю!»
0: «Бежать быстро!» Они да. еще там типа...
1: Бьют с бокалы и так далее.
0: А
1: мой опыт как манекенщицы, модели... Он не включил в себя вот таких вот физических истязаний со стороны ни моего агента, ни фотографов.
0: А не допускаете
1: ли... За исключением только, да. может быть, истязаний над самой собой. В смысле какой-то диеты, которую я прибегла в начале.
0: А не допускаете ли вы мысли, что вот вполне возможно вот то, о чем
1: я
0: сказал...
1: Что я чего-то упустила?
0: Нет, ни в коей мере.
1: Сережа!
0: Нет, это вы не бойтесь, это сейчас входила наша Прохор, она у нас телефонистка, она совершенно безобидная девушка, вы не пугайтесь. Я хотел о другом сказать, не допускаете ли вы мысли, что то, что я сказал, вот о, так сказать, глобальном, так сказать, потреблении наркотиков, о том, что секут манекенщи, что это веяние времени, что это происходит сейчас. Вот вы, так сказать, вам, может быть, повезло.
1: Да.
0: То есть, вот сейчас ведь то, что творится у нас в России...
1: Но
0: здесь...
1: дело все в том, да, что надо все-таки делать сноску на то, что это российский бизнес.
0: Но он молодой очень, он молодой.
1: Со стороны. А все, что приносится со стороны в Россию, претерпевает чрезвычайные изменения.
0: Вот.
1: Я бы даже сказала, совершеннейшие метаморфозы. Здесь же даже были какие-то демонстрации этих манекенщиц. Модели не для постели шли, они с плакатами по Тверской, да?
0: Нет, это, по-моему, шли другие.
1: Здесь какие-то страсти мордасти.
0: А вообще сейчас по Тверской ходят, да. кому не лень. Я вот сейчас ехал там, но это вообще не относится к теме нашей беседы.
1: Да, там милиционеры ходят, наверное, сейчас.
0: Кстати, вы знаете, но что...
3: Мне вот кажется, да. что вот я так слушаю разговор, поскольку я так активно не участвую, поскольку я не профессиональный модельер там, и участник модных показов. Но вот мне кажется, что...
1: А напрасно не берут, Сергея!
3: Все эти слухи, которые, так сказать, вот ты вот сейчас... так, ну, вынес на рассмотрение, как бы, так это или не так, мне кажется, что это ждет в будущем нашу страну.
1: А не только здесь... манекенщик! Плетками забьют
3: что
1: всех!
3: Ожидается такой перестановка.
1: Налобное место будет выбегать не Бреннер в перчатках.
3: А плетка ждет всех, все рабочие учреждения, потому что вот в связи с тем, что сейчас очень часто показывают, например, события в Чечне, Ну, сейчас уже меньше, конечно, показывают, но одно время очень много. Но все это запомнили. Вот. И там постоянно всех бьют кого-то, там они начали уже пороть.
0: Пороть, да, я видел.
3: Это же, вот. И тут вот
0: причем
3: вчера...
0: старых людей пожилых.
1: Вчера показывали вчера фильм «Мусульмане».
0: Я да. тоже видел.
1: Вы чувствуете, к чему все клонится?
3: А еще вчера показывали фильм «Бесы» по Достоевскому, французский.
0: Я,
3: и там тоже, в общем-то, такая русская традиция. Порка розгами мужиков, которые пришли на площадь, требуют зарплату.
1: Опа, вот так что вот. Мужики, которые требуют сегодня зарплату,
3: да, их будут пороть.
1: Да, атомщики.
3: Например, да, вот, то есть это явно совершенно.
0: А скажите, вы не задумывались вот о такой вещи, да, вот, скажем, демонстрация, любая демонстрация, демонстрация протеста, демонстрация в поддержку, ну, как правило, демонстрации бывают протест. Вот люди, которые ходят на эти демонстрации, вот они требуют зарплату, да, вы только что сказали. Может быть, он со своей колокольни и прав, но он конкретно всю жизнь производил что-то, что ломалось в течение недели. И за это что-то другие люди, его же сограждане, должны были платить бабки здоровые какие-то. Потом обламывались физически, что эта штука сломалась.
1: То есть
0: теперь...
1: вы намекаете на то, что да. в ответ на их демонстрацию должна выйти другая демонстрация и закричать против них, что не давайте им зарплату, они производили плохие ломающиеся штуки.
0: Нет, я просто думаю о том, что, может быть, не стоит всерьез воспринимать эти
1: вот демонстрации. Это вот и есть демократия,
3: ну,
1: в своем лучшем проявлении. Я вообще всегда улыбалась во Франции, когда проходили вот эти вот демонстрации. Демонстрацию же, манифестацию вы можете провести только с официального разрешения на это. Вы заранее, как представитель какой-либо организации, идете к префекту, в мэрию, обсуждаете число, час.
0: Размер шрифта на плакатах.
1: Да, плюс, значит, вашу траекторию передвижения, по каким улицам, потому что они должны привлечь 12 видов полиции для вашей охраны.
3: На специальном транспорте.
1: Да, на специальном
0: на
1: транспорте.
0: На конях там
1: понимаете?
0: Тоже они.
1: Да.
3: Нет, там у них специально вот. Изобретены вроде вот были какие-то маленькие мопедики, которые могут ездить по маленьким улицам, чтобы догонять демонстрантов там, и избивать их палками.
1: Да, потому что на эти малюсенькие мопедики умещалось два человека. Один вел мопедик, а второй сзади с палкой. Да, понимаете? Да, ну, короче говоря, возвращаясь к моде, значит, я вот сказала, что в России это все приобретает какие-то очень экстремистские, конечно, формы. Я, например, во Франции прожила 12 лет, и, наверное, никто не будет спорить с тем, что Франция, наверное, законодательница моды, да?
0: А, кстати, в чем этот феномен? Вот я, вот,
1: ну, потому
0: человек,
1: что
0: почему?
1: Самые знаменитые модельеры оттуда пошли, начиная с Пуаре, и потом Коко Шанель.
0: А, простите, простите, а вот если бы, например, понятно, если бы, например, вот произошла бы такая вещь, вы все помните, и до сих пор наверняка многие...
1: Хотя мне, например, больше нравится то, что сейчас делают англичане, особенно Вивьен Вествуд, подружка менеджера Sex Pistols.
0: Наталья, вот такая вещь, если бы, например, такую же, как бы, ну не рекламу, я хочу, реклама это, наверное, неправильно, а такой же вот грамотный шум, именно грамотный рекламный шум поднять вокруг вот этих польт, в которых ходит большинство наших сограждан, с кусками вот пушнины вокруг шеи. Я к тому хочу сказать, что вполне возможно, что вся Европа бы сейчас ходила в таких польтах и равнялась на это, ведь мода — это понятие относительное. Ну, просто это как бильярд. Вот один шар случайно отлетел, и получилось, что он во Франции попал.
1: А я видела великолепных юношей во Франции, которых становится все меньше и меньше, с такими несколько затуманенными глазами романтичными, что-то как будто все время ищущими. Они вот ходят в таких пальто, таких как бы немножко даже больше, чем им следовало бы носить. И вид у них такой какой-то, как будто они не из своего времени. Да, мне они так всегда нравились. Я всегда так смотрела на них влюбленно.
0: Пока один из них не прошел, он сказал, сколько время на чистом русском. Нет?
1: Нет.
0: Нет? Ну, понятно. А много там русских сейчас?
1: К сожалению, да.
0: Ну что же, давайте послушаем так композицию. Кстати, да. Вашу.
1: Послушаем мою композицию, которая редко звучит. на радиостанции.

0: Я, собственно, что сейчас вспомнил-то, что речь у нас еще и о музыке должна немножко идти.
1: Серьезно?
0: Я думаю, что вот, может быть, сейчас остается немножечко у нас времени, вкратце, ну, не то, что до конца нашей встречи, это мы еще, у нас масса тем, которые мы обсудим, а, может быть, какую-то музыкальную сенсационную заявку. Нет, это я что-то не то сказал.
1: Мы сообщим сенсационное сообщение. 15 ноября, в следующую пятницу, значит, в 7 часов вечера в Доме художников на Крымском валу, вот в этом большом-большом Доме художников, в центральном самом.
0: Который напротив парка культуры.
1: Да.
0: Где я в пору десантником праздновал день десантника.
1: Вот.
0: Ходил там в берете. У меня же берет есть, кстати.
1: Вот. Так вот мы 15 ноября представим там обновленную нашу программу живую под названием «Панк-кабаре».
0: А не самое, по-моему, лучшее место для такой программы «Дом художников».
1: Ну ладно, мы не собираемся там прям ломать все вообще. Это будет скорее шикарная деструктивность. Так как задействовано слово «кабаре», надо же сразу же не только на панк обращать внимание, но и на второе слово. «Кабаре» — это миф о чем-то таком шикарном, красивом. 20-е, 30-е годы, Берлин, Марлин Дит.
0: Регулировщики вот тоже. Ну, с этими, с флажками они регулировали.
1: Ну, ладно, ну, это во время войны. Это уже потом. Вы все путаете вообще. Вот, это все такое красивое, перья, буа,
0: шикарный наряд. И это все будет?
1: Но в то же самое время же невозможно серьезно вот так вот взять и это все делать.
0: Ну, вообще...
1: не были бы... вообще современными людьми. Поэтому мы это все преподносим несколько в таком вот надломленном виде. Вот мы даже, например, взяли несколько романсов, которые я исполняла, проживая в Париже, в различных совершенно кабаре русских. И не только в Париже, но и в Сингапуре, и в Санкт-Морице, и в Цюрихе, и в Милане. Так вот мы взяли эти традиционные русские романсы и сделали их в совершенно такой жуткой, тяжелой, пафосной очень версии. И вот после новостей, которые, я так понимаю, у нас...
0: Это тоже песня. Песня называется «Новости». У нас сегодня хороший исполнитель такой.
1: Классный. С нами послушаем.
0: Кстати, я хочу еще сказать, что человек, который читает новости, вот вы обратите внимание, он сейчас придет, он всегда встает на табуретку и пляшет рэп при этом. Это уникальное зрелище. Я тайком собираю видеоматериалы.
1: На него,
0: и,
1: да?
0: Ну, не только, а вообще на сотрудников. Да, потом будешь видеокассеты, мемуары.
2: Растиражировать.
0: Конечно!
2: Безумные.
0: Вот я вижу, Сергей, что у тебя тоже коммерческая хватка. Вот, он уже, кажется, вошел.

0: Вот наша постоянная радиослушательница Татьяна Буланова уже два письма прислала. Она спрашивает такой вопрос, касающий чисто музыкальной деятельности. Вот с одной стороны Наталья Медведева, с другой стороны как бы группа «Коррозия металла». Совершенно же разные явления, правильно? Вот каков ваш расчет был объединиться? Вот, собственно, мне так кажется, и Танюшке тоже так кажется. Ну, собственно, нам с ней так кажется, что люди, которые слушают «Коррозию металла», они вряд ли будут как бы слушать Наталью Медведеву. И, мне кажется, наоборот. То есть это какие-то взаимоисключающие понятия. Я могу ошибаться, Танюшка тоже. Вот как бы не могли бы вы прокомментировать, чем это вызвано?
1: Да, спешу это сделать. Я себя с «Коррозией металла» не объединяла. А я объединила себя с Сергеем. Это, наверное, все-таки разница большая. А во-вторых, я думаю, что обо мне, как о певице в России, вообще ничего не известно. Ни что я делаю, ни какая музыка мне нравится, ни какую музыку я пишу. В общем, никогда я стала этим заниматься. Где... В общем, это покрыто все мраком тайны. Ни один журналист почему-то не хочет меня об этом спросить. Никогда, нигде. Ну, бог с ним. Не надо, не буду рассказывать. Поэтому мое, например, творчество, если так можно сказать, связанное с музыкантом из «Коррозии металла», имеет совершенно, по-моему, на мой взгляд, какую-то даже закономерность, что ли. Я певица с очень сильным, мощным голосом. У меня подача очень сильная. Я не знаю, кто так на сегодняшний день поет вообще. Плюс я сама человек очень энергичный, до истерики, может быть, иногда. Я человек, по-моему, такой неустанный. Мне все время мало, мне все время хочется, что нужно делать больше. И, на мой взгляд, музыка, которой Сергей занимался в «Коррозии металла», она как нельзя лучше вот соотносится со всеми этими моими качествами. Но дело все в том, что Сергей Високосов, он не только heavy metal слушает и играет. Поэтому ассоциировать его исключительно с «Коррозией металла» 89-го года или даже 91-го, странно было бы.
2: Или тем более 96-го.
1: Вот именно.
2: Ну, я как бы все музыканты имеют, я считаю, право на какое-то же личное развитие. Вот. А так как у нас получается, что все-таки при всех возможностях реализовывать свои просто идеи, которые тебе приходят в голову, еще есть такой момент, тот же самый коммерческий все-таки момент, когда ты становишься уже на уровень такой как бы супергруппы, там стадионы, пластинки и так далее. У нас, конечно, все чуть-чуть по-другому, чем на Западе, но, то есть не так массированно, скажем, вот. Но, тем не менее, мы попали вот на волну вот этой вот суперпопулярности какой-то, вот как раз конец 80-х, начало 90-х годов. То есть мы играли только на стадионах. Я помню, даже в Москве мы собирали, например, по 10 тысяч спокойно, то есть для нас это не было проблемой такую публику собрать. Вот, то есть мы прошли через такую вот как бы имиджную вот эту вот систему, то есть создание какого-то, значит, коллектива, что вот единственные только вот мы, там четверо там людей, которые вместе всегда играют эту мрачную, там тяжелую музыку, там или угар какой-то, это все. То есть эти представления, естественно, они сделали нас немного так, оторвали от наших действительно еще каких-то других интересов, скажем так. То есть публика знает нас только вот такими страшилами, там, чудовищами, там, алкашами, я не знаю, кем угодно, наркоманами, там, все, по-моему, было приписано нашей группе в свое время. И сейчас до сих пор. Вот. А я, например, могу сказать, что я еще играл в группе «Алисы», например. У меня там играл в свое время мой друг Игорь Чумычкин, который умер, мы с ним очень дружили. И то есть я как бы...
3: Ну, они так, особенно да. Имиджик, как не очень отличаются от вашего, извините,
2: ну,
3: пожалуйста.
2: Вот они, видимо, я им нужен был в тот момент, потому что я все-таки, у меня есть какая-то манера игры своя, и поэтому, значит, вот я им принес тоже тяжести такой. Я не мог создать уж совсем такую попсу, как говорится, как это называют. То есть, потому что сейчас почему-то думают, что если гитара играет тяжело, это металл. Значит, если гитара играет на открытом сигнале, это, значит, ну, попса или какой-то ритм-блюз там, например. То есть, ну, тоже, в общем, это самое. Вот. А у меня еще были проекты другого рода. То есть у меня был такой проект, но он и сейчас остается. Он пока сейчас в таком немного зависшем состоянии, потому что он в стадии записи находится. И пока не проявлен, скажем так, конкретно. Это группа под названием «Нил-62». Вот, мы такой работаем вместе в союзе с одним моим знакомым видеохудожником Леонидом Зубковым, который, значит, снимает видео на то, что исполняю я и мои друзья. Вот. И этот проект, он направлен именно не в коммерческом смысле на развитие какого-то вот именно тоже имиджного плана, а это именно скорее такая чистая музыка, то есть музыка, которая создается в момент ее исполнения прежде всего, то есть никакой подготовки, то есть чистая импровизация, но иногда это, конечно, бодяга получается полнейшая, но если мы в хорошем состоянии, то получаются такие прекрасные вещи какие-то даже, я бы сказал. Вот. Ну и, соответственно, и видео, да, какое-то на это все. Вот. Но так как у нас не хватает, скажем так, средств рекламировать это так как...
3: Нет, не принадлежите вы кулаку к этому, конечно, под названием «Квинта». Нет, не принадлежите.
2: Тем более наши композиции как минимум там минут по 15 длиной. Кто их будет крутить по радио и кто будет их все смотреть по телевизору и показывать, когда сейчас безумные. Вот. И я считаю, что вот этот вот вопрос, значит, странный о коррозии металла и Наталье Медведевой, это очень какой-то действительно такой... Пора развеять этот миф.
0: Нет, я почему?
2: Однозначности, скажем.
0: Я сказал, что это даже не вопрос не от меня, вот от постоянного радиослушателя. Меня же Татьяна Буланова. Вот,
3: Татьяна Буланова.
0: Но это даже не важно. Я просто так, слушая со стороны, скажу прямо. Я вот впервые слушаю вот ваши песни, вот сейчас, только до этого я практически не слышал. Мне почему-то показалось, да, вот сложно как бы отказать вам в энергетике, в голосе. Действительно, это все есть. Но, опять же, Сереж, не в обиду тебе, но вот согласитесь, есть энергетика у Бьорк. Как бы неустанно развивается, это действительно факт. То, что я слышал сейчас, это как бы, на мой взгляд, я не журналист, я музыкант, это немножко даже убивает индивидуальность Натальи Медведевой, потому что музыка сама по себе, ну, я может быть, это обидно, но я скажу, как думаю, она очень примитивна. Я не скажу, что там люди играют мимо, тут просто невозможно даже сыграть мимо. И прошу прощения, Наталья, простите.
3: Под названием «Караван». Это известный русский романс, простите, не знаю автора его, но очень старинный, поэтому тут что-либо особенного наворачивать и делать совершенно никто не стремился.
0: Я хотел сказать несколько о другом, что сама подача вот этого материала, мне кажется, сделана не очень изящно. Я не имею в виду какую-то там мажорную изящность, просто мне кажется, что над этим можно поработать и сделать это гораздо поглавнее. Ну, даже не обязательно этот вот романс, но его в том числе. И опять же, меня что удивило, может, это из-за какого-то духа противоречия, как бы, у меня тоже такое есть. Вот во всем мире сейчас в моде, так называется, амплакта, да? Вот мне кажется, ваш голос хорошо бы лег именно на какую-то акустическую музыку. Он у вас сильный, низкий, хороший.
3: Ну, я это уже делала. Вот я не совпадаю с тем, что в мире. Я всегда вообще впереди иду. Я уже это сделала.
0: Так сейчас-то вы вернулись в 77-й год к Sex Pistols.
3: Подобного. Ничего подобного. Это все уже совсем по-другому.
2: Скоро будет взрыв новый. Новый взрыв.
3: Не может быть 77-го года, потому что уже все равно любые, даже самые радикальные предложения и проекты, они все равно прикарманиваются рынком. Он их, все эти проекты быстренько, так сказать, делает удобоваримыми и все продает. Все что угодно. И Нью-Йорк, и Нина Хаген, и
0: все
3: продается, все делается. Взрывать вы что-нибудь предложите. Это тоже...
0: говорю сейчас не о развитии вот экономических отношений в музыке и вообще в искусстве, а говорю о вообще развитии музыки в целом.
3: Я могу вам сказать, что отвратительно просто смотреть на всех этих товарищей посидевших, как они с гитарками со своими сидят, поют вдруг.
0: Существует, скажем, такой замечательный барабанщик, как Дэйв Вейкл, существует Джон Петитуч, существует Маркус Миллер, то есть люди, которые играют музыку, действительно, это джаз-рок, но уже такой новый, по-настоящему новый джаз-рок, то есть у них есть какое-то развитие. Почему я сказал 77-й год? Потому что то, что вот сейчас я услышал, я, получается, выступаю в роли какого-то критика. Так играли в техникуме, когда я учился там году в 73-м. Вот именно так же. Но голос был, конечно, хуже. Вот не хотите ли вы как-то что-то попробовать? К тому же я так вслушался, так и вот и тексты вроде там такие не без мысли, я бы сказал. Подача. Может быть, как-то это сделано вами слишком легко. А давайте забацаем, да всех сейчас взорвем. А взрыв-то сейчас не в моде уже. Уже люди-то, они как бы и здесь, и там уже понимают, что взрыв — это уже как бы уже все прошло.
3: Дело все в том, что, как я вот сказала в начале, сейчас в любом случае мода на моду. Поэтому можно придумать какую-то вот моду на, например, на страсти. И это будет...
2: Мне кажется, что взрывы происходят независимо от моды. Потому что что значит мода на взрывы? Как это так? То есть моды на взрывы нет. Я считаю, что взрыв, он сам по себе. То есть вот идет нагнетание какое-то внутреннее, какая-то концентрация там уже. То есть концентрация, она становится настолько уже... То есть, концентрированные, что происходит разрывание материи какой-то, то есть разбрасывание на куски. То есть это не зависит от человека, по-моему.
0: Не, ну с другой стороны, как бы я тут мне особо кажется, не имею кажется, права судить. Вот, я, здесь, то есть вам виднее, вы не, автор
2: хочу,
0: проекта.
2: Не хочу оправдывать, как бы, но мне кажется, что вот такого рода мнения рождаются, конечно, из-за самого звучания, прежде всего. Потому что местная аппаратура, она, честно говоря, то есть, вот, не отвечает вообще никаким стандартам, честно говоря. Вот этот, например, концерт, он был записан в клубе «Табула Раса». Я не хочу сказать, что это плохой клуб какой-то, вот, но...
3: Да местная, плохой клуб, отвратный, народ аппаратура, там отвратный,
2: аппаратура,
3: жирные
2: например,
3: дядьки с какими-то брюхами.
2: Так называемые болгарские маршала, то есть...
0: Ну, я знаю, мы там тоже вот, играли.
2: То есть, они не могут воспроизвести. Хоть ты туда включи там процессор какой-то там, я не знаю.
0: Ну, Сереж, это понятно. Но Наталья сейчас сказала про публику. А вот какую публику,
3: не публику
0: вы хотели?
3: Не хозяев, я имела в виду. Причем есть публика. Ну. Публика, она и публика приходит, и слушает,
0: ну, а какие,
3: что ей дают.
0: А какие
3: я
0: же...
3: говорю про хозяев, так как разговор зашел об их аппаратуре.
0: Ну, а хозяева...
3: За аппаратуру отвечают хозяева, а не публика.
0: Ну, в принципе...
2: Значит, они пожадничали просто. Вот и все, на аппаратуре пожадничали.
3: Сейчас вообще никто не ставит, не
2: денег
3: хочет ставить никакую аппаратуру. Давай врубим твою пластинку.
2: Конечно, открывай рот.
3: Открывай рот.
0: А предлагали ли вам кого-нибудь под фанеру отыграть?
3: Да все время предлагали.
0: Ну и как это? Были опыты или как бы...
3: Нет.
0: Ни в коем разе, да?
3: Да у меня даже и нету таких записей.
0: Я предлагаю, если вы не против, послушать телефонные звоночки. Телефон 203-19-22. Уважаемые ваши вопросы Наталье Медведевой и Сергею Високосову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Значит, мой вопрос к Наталье хотел бы задать. Значит, я где-то то ли слышал, то ли читал о вашем сотрудничестве с группой ХЗ.
3: Да-да.
4: Вот, и хотелось бы, значит, как-то, чтобы вы рассказали. И потом я знаю, что они выпустили какой-то фильм, значит, какой-то то ли мультфильм, значит, то ли там концерт какой-то, вот тоже про это.
3: А, я помню, спасибо. Я присутствовал как раз в студии, когда им принесли кассету, видеокассету, на которой вот, был такой смешной сюжетик, заснят молодым человеком, который, вот, видно, и сделал им их уже клип. Он там из пластилина лепит человечков всяких.
0: Ну, он целиком, мультфильм готов. Готов,
3: да,
0: он целиком,
3: ну вот,
0: вышел, да.
3: Я вот присутствовала. А с ХЗ я имела тесную связь, дружбу, работу. И очень хорошо к ним отношусь, потому что они оказались прекрасными такими ребятами, откликнувшимися на мой поиск музыкантов, дабы записать вот этот мой второй диск с моими песнями. И мы вот работали. Но я думаю, что говорить вообще о группе ХЗ, это очень сложно. Там,
0: ну и, там, в принципе, Карабас, это придет Бегемот и сам расскажет, да, если уж на то пошло.
3: Заев, то есть... в общем, мы там... Медведев мой однофамилец тоже вот такой... Так что мы вот все вместе там что-то сидели, придумывали и записывали.
0: На мой взгляд, вот мы же слушали первую песню.
3: Вот первая
0: раз,
3: песня, да, «Старший брат», она как раз была с диска «Трибунал» Натальи Медведевой «Russian Trip».
0: А можно я вот задам вопрос? Вот «Трибунал», почему «Трибунал»? Это наверняка все спрашивают, просто я как-то, опять же, в силу моего, может быть, характера такого, я такой больной очень парень уже, все, я как-то не особо вот воспринимаю какие-то такие вот революционные, какие-то революционно-военные термины, они меня немножко, ну, травмируют.
3: А вас жизнь наша военная милитаризированная не травмирует?
0: Ну, собственно...
3: Ну, я считаю,
0: нет,
3: что...
0: Нет, я немножко выработал иммунитет.
3: Ну, вот, замечательно. Я считаю, что современное искусство, оно должно каким-то образом отображать то, в чем оно создается, где
0: вы считаете,
3: вот
0: прямо так прямолинейно, да, должно, то есть, может быть...
3: Ой, да мне так надоели эти ваши все тут, особенно питерские, метафизика вообще высосана из пальца, особенно этого Гребенщикова, или вон этот приезжал тут из Америки, Наумов, или как его с этими тоненькими пальчиками своими. Какой мудак какой-то, собрал жуткое количество людей, они спрашивали билеты на улицах, боже мой, то есть...
0: Так почему же, он же, значит...
3: Можно сказать, что они все хотят обратно в застой, когда было все нельзя, и когда они чувствовали себя героями, борящимися там с чем-то, там с кем-то, с Леонидом Ильичем Брежневым, что ли, или еще что-то. Это отвратительно. Так все старомодно, так все неинтересно и скучно. Да, я считаю, что надо говорить, тем более, если это рок-н-ролл, прямо в лоб, иначе будете обсасывать какую-то мутату. Это все, эти все песни, их можно петь под гитарку в подворотнях, что и делали в мое время ребята в Ленинграде. Почему-то сегодня это называется рок-н-ролл. Да ну, какой нафиг рок-н-ролл? Я знаю рок-н-ролл в оригинале, где он рождался. И там самое главное было донести в трех словах за три минуты вообще историю, эпопею. В песню рока может уложиться роман на 400 страниц, а в российский рок не укладывается и одна мысля.
0: Не, ну, Наумов, насколько я знаю, он ценится в основном за умение вот там перебирать пальчиками. Я просто тоже, честно говоря, слабо так слышал. Я не могу сказать, насколько там это серьезно или нет, но я считаю, что как бы если люди

0: пляски, рейвы. Вот, пожалуйста, это будущее. Вот ваше отношение к этому.
1: Нет, это все дохлый номер.
0: Ну как? Ну это же целая культура. Вот там...
1: Ну и что?
2: Им скоро надоест. Это у них все... здоровье не выдержит, честно.
1: Это тупик, да. Особенно, если они будут питерскую кислоту принимать, конечно, что является полным фуфлом.
2: Или пить эти энергетические напитки из витаминов, так
0: называемых. От них пропотевание настает, кстати. Ну, вот. Потеря там всякая жидкости. Потеря
2: половой ориентации еще, как некоторые люди говорят.
0: Но все-таки это же волна захватила огромное количество.
1: Ой, ну туда им и дорога.
0: Но это же пришло, кстати, оттуда, вот с запада, конечно, насколько я знаю.
1: Все оттуда пришло, ну и что?
2: Ну, что? Все, но оно сначала ушло отсюда туда, а то вернулось к нам в таком виде просто, вот мне так кажется.
0: Следующий телефонный звонок, если вы не против. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, здравствуйте, Наташенька.
0: Здравствуйте.
3: Вы, безусловно, человек очень такой неординарный, очень разносторонний. Но все же вот мне кажется, вы не подумайте, что я вам с назиданием. Во-первых, «Караван» автор Борис Прозоровский.
1: Большое спасибо, вы меня просветили.
3: «Сгноенный в сталинских тюрьмах» и «Муж замечательный», вот в отличие от этой Нины Брыгвадзе, я ее терпеть не могу, а вот была такая... Тамара Церетели,
1: да.
3: Это гениально.
1: Да, я вот одно время очень много слушала ее пластинок.
3: Наташенька, я понимаю, вы что-то вот пробуете, а ищете какие-то новые каноны, но мне кажется, так же, как вот, вот и в иконописи существуют какие-то каноны, которые нельзя ломать. Так и романс, мне кажется,
1: вы не должны остаться на месте.
3: Да, нюансами
1: своего
3: голоса вы можете подойти, трактовать его по-своему как-то. Но от основной какой-то вот идеи автора резко так отходить. Вы его действительно какое-то непонятное что-то, я даже не понял.
0: Можно я как бы немножечко...
1: Хотя это роман... Но у меня, вы знаете, все эти романсы...
3: И ваш голос позволяет петь в прекрасном классическом плане. Почему?
1: Да у меня записаны все эти романсы в классическом плане, в их традиционном исполнении.
0: Просто это называется ремикс, правильно, да? Название ремикс.
3: Потому что что такое «Караван»? Это практически наша теперешняя жизнь. Спрятал зад... у тебя лицо сгорело, как в пустыне.
0: Что-то какая-то философия пошла. Вот, что-то мы после того случая ничего не поймем.
3: Я что имею в виду?
0: Вы попроще как-нибудь там.
1: Это
3: путь, это пространство, мираж. А вы какие-то... Тут исчезает вот эта вот какая-то мечтательность, какое-то движение в пустыне.
0: Понятно. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за звонок. Время автомобилей, кислотных плясок. И тут неудивительно, что, собственно... А хотя вот здесь я позволю себе, может быть, немножко даже вот выступить в защиту Натальи Медведевой. Ну, конечно, особой защиты не требуется, но мне кажется, вправе любого сделать любую кавер-версию. Просто пинков за кавер-версии всегда всем дают. Вот.
1: Но у меня есть оправдание по этому поводу, потому что, как вот я и пыталась сказать радиослушателю, который только что звонил, у меня есть диск, на котором «Караван» записан в традиционной версии под гитару. Гитары, даже под бас-балалайку и так далее.
0: Знаю, видел. Это правда такая здоровая.
1: Безумная, да. Это все было записано в Париже с музыкантами прекрасными русского происхождения, французами. И диск называется «Париж, кабаре, Русь».
0: А как вы думаете, вот такой вопрос, если, например, вам удастся каким-то образом, ну, может такое произойти, вот эту программу сейчас сыграть там, в Париже, как бы найдет она там благодарного слушателя или нет? Я просто, честно говоря, смутно себе представляю вкусы парижских меломанов, если там вот таковые есть. Я, опять же, почему хочу сказать, тут недавно приезжал один француз, я ему говорю, слушай, говорю, там, Мирей Матье, он типа знает, а группа «Телекс». Он говорит, нет, не знаю, хотя «Телекс» — это известное достаточно явление. Ну, именно в этой тен-тен-тен-тен. Ну, ты знаешь, Сереж, «Телекс», тен-тен-тен, да, у них такие. Вот, он не знает, насколько там вкусы у публики, ну, может быть, не сейчас, а вот вы оттуда давно, по-моему, уже относительно.
1: Нет, я там была весной.
0: Ну, что там сейчас вот
1: я
0: со вкусами?
1: Я встречалась там с своим давним приятелем, агентом артистическим, Он, правда, как-то совершенно перешел на джаз исключительно. Но мы с ним пообщались, я ему показала даже видео.

0: кассету с нашими разными выступлениями. И там даже не было никаких песен ни на английском, ни на французском, хотя у меня их очень много. И вот, кстати, 15 ноября в ЦДХ, там в первой части 90-минутного концерта будут как раз вот эти все иностранные песни. И он сказал очень просто: ну что, говорит, это в стиле интел-рок, да? То есть это как бы интеллектуальный рок. Mm-hmm. На Западе называется.
1: Ну а что, вот сейчас, а что там сейчас слушают они?
0: Вот это может вот, да, стоить, значит, он сказал, $5000 концерт.
1: А, понятно. А что вообще там сейчас они слушают? Я просто...
0: Ой, недавно... они там слушали, да, да, да, когда я туда приезжала, все время этого мерзкого Мишеля Полнарев. Кстати, «Эхо Москвы» его крутит часто.
1: Я не знаю это имени. Вот, но это после того случая, опять же.
0: Это ужасно совершенно. Он где-то проболтался в Америке несколько лет. И вот вдруг вернулся во Францию, привез новый диск. Все новое, все такое...
1: А скажите, а действительно ли Джо Дассен крут вот там у них? Или это фикция?
0: Это, по-моему, в России он супер крут. Я обожаю этот клип, который сделал, как его...
2: Немоляев.
0: Немоляев. Ну, я был просто в восторге. Ура, Немоляеву!
1: Ну, давайте послушаем как бы композицию вашу совместную с группой ХЗ. Называется «До смерти». Опять «До смерти».
0: Да.
1: На улице жвачку, кепочки продают. 600-й Мерседес вот проехал, а тут все до смерти. Ну, смерть так смерть.

0: Напоминаю нашим уважаемым геройским орлам, что в гостях у нас Наталья Медведева и Сергей Високосов. Речь у нас идет о музыке, там и не только, знаете ли, о музыке. Вы тоже, понимаете ли, все тут принимаете участие в нашей беседе. Тут по телефону 203-19-22 жмете, там нас называете... крутите и, в общем, дозвонитесь периодически. Вот один дозвонился. Предлагаю послушать звонок славного геройского орла. Доброй ночи. Вы в прямом... Бывают же неприятные у людей голоса, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я когда-то дозвонилась.
0: Да-да-да.
1: Я хотел сказать Наталье Медведевой, что я считаю ее глубоко одаренным человеком. Человеком тружеником. Прошел все пути к тому творчеству, тому, так сказать, результату творчеству, которое она сейчас записывает. Она очень одаренный человек. Она писательница. Я не понял там о том, что...
0: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Простите меня, мне 75 лет.
2: Боже мой! И вы не спите.
1: Я сижу за вас.
0: Сергей, выгляни в окно. Посмотри в окно. Посмотри в окно. Есть там кто-нибудь?
2: Ой, ну что вы, не надо таких слов.
1: Я сижу и сидел за вашими отношениями с лимоном. Не хотел сейчас у вас спросить, извините, может быть, это места.
2: Да.
1: Но у вас какие-то духовные отношения продолжаются. Вы ведь 20 старательного человека.
0: Спасибо, спасибо. Спасибо, да. Спасибо, извините. Ну, мы вопрос поняли. Просто такой шум там машины. Видимо, там, женщина живет на оживленном перекрестке очень.
2: Человек, наверное, около железной дороги.
0: Железной дороги.
2: Да, ну, неважно. Зато вот смотрите, сейчас без 24, а женщина 70 лет не спит.
0: А может, она работает стрелочницей?
2: Вашу передачу.
0: Это она вас в ней слушает?
2: Да. В отношении духовной связи с Эдуардом Лимоновым, я думаю, что она где-то существует в иных мирах. И мы наверняка там иногда встречаемся.
0: Ну, а все остальное, по-моему,
2: битвы.
0: Да.
2: Как всегда, в нашей жизни с Лимоновым эта битва была такая.
0: Ну, в принципе, вот я о чем подумал, что очень странно действительно происходит, если два человека, скажем, встречаются, которые оба умны, оба, так сказать, индивидуально яркие, у них почему-то не возникает, я заметил, симпатии, по крайней мере, очень длительной. Как правило, они становятся противниками. Вот в чем проблема умных людей. Поэтому все революции свершаются.
2: Кем?
0: Не понял, что ты о логике. Ну, это не важно.
2: В любом случае, революционеров после 50 следует отправлять к праотцам.
0: О, вот это совершенно... А знаете почему? Знаете? И все мы это знаем. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый. Рассказывайте.
3: Это «Эхо Москвы», да?
0: Оно самое.
3: Да. Во-первых, я хочу поблагодарить вашу гостью за прекрасное исполнение. И хочу подарить старинный романс, который забытый и неисполняемый по крайней мере 50 лет. Вот как я живу, никто его не исполнял. Этот роман старинный, который существует. И у него прекрасные слова и очень мелодичная музыка.
2: А как же называется?
0: А вы не могли бы нам его спеть?
3: Я с удовольствием.
0: Мы слушаем.
3: Вы только запишите, пожалуйста, слова, чтобы не забыть.
2: Да, у нас запись идет.
3: Со мной, мне уже восьмой десяток, со мной он умрет. А жалко, мои родители его пели. А я вам сейчас его напою, а вы записываете слова.
0: Да-да-да.
2: Да, мы пишем.
0: Пишем. Вы только помедленней, а то мы вручную.
3: Моя жизнь прожита. Моя жизнь прожита. А твоя впереди, предо мною затворена дверь, и никто уж не скажет с любовью теперь. Приходи, приходи, приходи, выйду в поле весной, а в тоскливой груди разгорятся от счастья мечты. Я к цветам подойду и зашепчу цветы. Уходи, уходи, уходи, уходи. Дальше, дальше иду, вот река впереди. Рядом и кругом непробудная тишь, только слышно, как шепчет прибрежный камыш. Уходи, уходи, уходи, и уже никогда, впрочем, нет, погоди. У одной я могилы стоял, и мне кажется, тихо с любовью так звал. Приходи, приходи, приходи. И дальше идет, и уже никогда, впрочем, да, предо мной затворена дверь, и никто уж не скажет с любовью, теперь приходи, приходи, приходи.
4: Огромя! Холодные могилы, получается.
3: Я вам поклялся, никто не исполнял его.
4: Ну вот вы исполнили это в прямом эфире на радио.
3: Я дарю его вашей гости, Наташа.
0: Спасибо.
4: Спасибо.
0: Спасибо, уважаемый наш певец. Ну что же, теперь я предлагаю послушать что-нибудь ваше, Наташа.
2: Да, вот мы можем послушать
0: с концерта,
2: да.
5: Это, конечно, не романс.
2: Это современный романс.
0: Песня.
2: Да.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: 73,82 МГц.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Наталья Медведева и Сергей Високосов. Вот такой вопрос. Дело в том, что как-то в свое время один из журналов московских, я вообще тоже и читаю мало, и вообще телевизоров всякие не смотрю.
1: А вот недавно кино смотрели какое-то.
0: А это потому, что я болел и был прикован к постели.
1: Понятно.
0: На это время. Им было нечего упереться. А окна у меня дома нет. Его заложили. Но это очень грустная отдельная история. Но, тем не менее, один журнал, я помню, проводил такой опрос среди музыкантов. Вот я тоже немножко там попал под это. С кем бы и какую песню вы хотели бы исполнить дуэтом? На мой взгляд, интересный вопрос. Я, например, назвал вот «My Way», но не с Синатром, а как раз с «Sex Pistols». Ну, нравится мне, как они это делают. А вот у вас есть какие-то идеи на эту тему? Или я имею в виду тоже западных, так сказать, геройских орлов коллег? Я бы так сказал, по цеху. О, как.
1: Я никогда об этом даже не думал.
0: Да я тоже, но вот меня же заставили.
1: Ну а что, вы меня будете заставлять? Нет. Ну вот. Не знаю, понять с ним.
2: У меня тоже, наверное, не было никогда желания с кем-то вместе вот так вот. Ну, джимовать — это одно дело, там, другие отношения. Вот именно исполнять какую-то песню такую. Я помню, Стас Намин очень любил делать какой-то. Давайте, вот сейчас фестиваль, и в конце все какой-нибудь сейчас все выйдут и исполним.
0: Мы желаем счастья. Вот, да, да.
2: Обычно
0: я стоял вот третьим слева в заднем ряду. Как ее пели. Конечно, я там в бабочке был. До сих пор ее храню.
1: И в этот раз последний тоже стояли?
0: В последний раз меня за губу вывели еще на входе, сказали, пошел вон, прям за губу вытащили. Вот видите, какой я теперь в профи. Ну что же, следующий телефонный звоночек. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Спасибо вам большое.
0: Благодарю
3: вас. Вы знаете, у Наташеньки Медведевой очень... Вы знаете, вот я хотел бы сказать ей...
0: Да-да-да-да-да.
1: Это кто такой ласковый у Наташеньки Медведевой, а?
0: Алло, алло, вы сосредоточены.
1: Ну, я уже чувствую, сейчас будет какая-нибудь жуткая гадость сказана.
0: Вы знаете, давайте сделаем так. Мы сейчас, потому что время дорогое очень. Вы соберитесь с мыслью, перезвоните. И прям лучше запишите на пленку. Ну, вот именно, когда человек теряется, он должен записать на пленку свой вопрос. Потому что магнитофон не растеряется. Или я опять что-то неудачно сказал, да? Вы так что-то на меня смотрите, нет? Ну ладно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
0: Да, рассказывайте.
4: Добрый день.
0: Приветствую.
1: Здравствуйте.
4: Или уже вам нас ночь.
0: Почему всегда это добавляют ночью, как говорят, добрый день на всех радио?
4: Вы правы.
0: Еще бы.
4: Хоть искусство, Наташ, наверное, для пенсионеров больше рассчитано. Я по предыдущим звонкам. Мне пока только 42. Тем не менее, мне очень понравились ее песни, и я считаю, что она напоминает как бы возрождение рока в чистом виде. Но я думаю, не будет...
1: Ваш роковый подкол мы принимаем. Хорошо,
4: Ладно,
1: мы вам тоже скажем.
4: Знаете, я согласен с ведущим, он сказал о том, что сейчас время взрыва прошло, и поэтому действительно не будет сильной популярностью пользоваться. Ваше возрождение чистого рока, ну, хоть для редких любителей, все равно продолжайте делать. Я думаю, через 10 лет будет опять ретро, и вы будете на самом большом пике.
0: Ну что, тоже прогноз.
2: Ретро тоже хорошо.
0: Спасибо за звонок. Я вот что хотел поговорить. Я хотел поговорить о животных. Вот,
2: о домашних?
0: Ну, и да, и нет. Понимаешь, в чем дело? Я тут недавно, значит, проходя ночью там... У меня так часто бывает, что я обнаруживаю себя ночью где-нибудь после того случая. Вот стоишь посреди какого-нибудь незнакомого двора и начинаешь ориентироваться, куда идти, находишь дом и идешь. И я услышал повизги какие-то адские, увидел маленькую собачку такую, ну, щеночек совсем, который типа дико скулил и просился в подъезд. Ну, там, в какой-то. Я его, значит, впустил в подъезд, и мне пришла в голову такая мысль, что во время моих редких, но тем не менее случавшихся таких пребываний за рубежом всяким, там я очень мало видел бездомных животных. Вот не знаю, как в Париже, Ну, вот, насколько я знаю, там в Лондоне, в таких городах, там вообще нужно какую-то приносить дикую справку о том, можешь ли там ты содержать там какое-то животное.
1: Да, все это вранье. Французы вон...
0: То есть у них много бездомных зверьков.
1: Оставляют своих собак, привязанными к деревьям, когда уезжают на летние отпуска. Просто берут их и оставляют.
0: То есть на без корма?
1: На обочинах дорог.
0: Без корма вообще?
1: Да, бросают так все. Потому что им надо ехать в отпуск, а с собакой в отпуск нельзя.
0: Угу. А скажите, вот ваше вообще отношение к таким вот нонсенсам? Насколько это вот вас травмирует? Или как бы это там норма жизни? Может быть, попервой вы как-то типа, ну что ж, там собаки скулят, там, а потом как-то так привыкли, и как деревья. Может быть, даже французские дети думают, что это такой сорт дерева с собакой. Ну, типа дерево с собакой, как вот с листьями, а тут с собакой.
1: Да не, я так... Я не буду стебаться на эту тему. И вообще ни на какую тему стебаться не хочу.
0: Но это же не стебало. Почему? Это серьезная тема.
1: Ну, херновина какая-то. Дети, деревья, собаки.
0: Ну, почему же? А что же-то не хреновина?
1: У меня было животное, кошка, когда я жила одна в Париже. Такой забавный, смешной зверь, привезенный из провинции, совершенно не знавший городской жизни. Он выпал даже из окна с 5-го этажа, но остался жив. А потом, вот, когда я стала жить опять с Эдуардом Лимоновым, и он мило мне говорил, и котика возьмем, то этого котика пришлось все-таки отдать, потому что... Не ужился Лимонов с моим котиком.
0: Не взлюбили друг друга.
1: Ну, тут у котика особенно не спрашивали.
0: Понятно. Ну что же, это телефонный звоночек. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло, алло. Опять срыв какой-то. Здравствуйте, мы вас слушаем. Рассказывайте.
1: Вы пенсионер?
5: Нет, не пенсионер. Отнюдь. Значит, у меня таких вот два вопросика.
0: Простите, это фамилия ваша?
5: Моя фамилия Андреевич.
0: Ага, известный, известный, да, слушаю.
5: Вот так. Значит, такие вопросики. К Наташе по поводу компакт-дисков, сколько у нее и вообще как называется. И вопрос к обоим гостям, значит, по поводу ихних музыкальных пристрастий. То есть, что им чисто нравится, вот так.
0: Ага, спасибо.
1: Пожалуйста. Да, замечательно. Вот у меня вышел первый диск в 94 году. Его выпустил Аркадий Семенов. Его такая была первая продукция фирмы «Звуко Реки». И диск назывался «Париж, кабаре Русь» Наталья Медведева. И в него вошли романсы, старинные песни, русские, даже несколько советских, в том числе и вот знаменитая «Я милого узнаю в походочке», которую пытается петь, как Алеша Дмитриевич это делал, по-моему, Сукачев. Да?
2: Искляр.
1: Искляр тоже. Ну, я хоть и работал с Алешей Дмитриевичем, я все-таки пытаюсь это делать как-то по-своему. А второй диск — это «Трибунал» Натальи Медведевой под названием «Russian Trip». И он вышел на фирме «Фили». И в него вошли мои песни исключительно, написанные под впечатлениями моих таких вот наездов в Россию, в Москву, в частности. И под впечатлениями от воспоминаний о той стране, в которой я жила когда-то.
0: А что касается музыкальных пристрастий, вот пенсионер задал вопрос.
1: Он сказал, что он не пенсионер.
0: Что-то...
1: Да, вы ошиблись. Эй. У меня довольно эклектические вкусы, хотя я не считаю, что это плохо. Я с удовольствием одно время слушала классику Стравинского, Прокофьева, Альбер Руссель мне очень нравился. Хотя, в общем-то, этих трех писателей, да, композиторов можно объединить, поставив, например, пластинку одного за другим, можно даже иногда и как-то спутать. А из современной музыки мне нравится всегда что-то такое, что выходит за рамки традиционного, в чем есть что-то такое очень индивидуальное, эмоциональное, энергичное, с какой-то мыслью, идеей, с эмоциями, которые бы меня трогали. Я думаю, что, конечно, это больше присуще действительно року прошлого, хотя и сейчас есть такие безумные люди, как тот же Том Вейтс и та же безумная Диаманда Галлес, и какие-то еще наверняка люди существуют. Просто до нас не всегда доходит то, что они делают.
0: Да. Ну а что, как у тебя с этим, Сереж?
2: Ну, у меня такие достаточно разносторонние вкусы, потому что я все-таки не писатель, не поэт. Вот, я больше музыкой занимаюсь, поэтому я слушаю иногда музыку, да, не только то, что мне нравится, а просто ради интереса, чисто профессионального. Там какой-то звук, там новый саунд, там и так далее, новые ритмы. Там что-то еще. Вот. А так мне просто нравится слушать какой-нибудь King Crimson, например. Ну, не самый, конечно, там такой шизовый. В основном ранние какие-то. Led Zeppelin очень мне нравится. Но тоже я уже его практически не слушаю, потому что это все в голове уже вертится.
0: Ну, уже там собственная кассета.
2: Да. Уже, да, все записано в голове. Очень нравится индийская музыка мне. Особенно какие-нибудь пения таких каких-нибудь гимнов. Ну, не обязательно прямо. То есть это не значит, что я последователь культуры Кришны там, и так далее. Просто мне, я чувствую в этом энергию. Ну, не все, конечно, там исполнители могут достичь. Просто существуют какие-то определенные люди, которые действительно вот имеют драйв какой-то в этом, в этой музыке. Иногда это вставляет круче, чем какой-нибудь трэш-метал. То есть по воздействию такому.
0: Да, сложно с этим поспорить, действительно. Вот. Так. А я вот тоже попадал.
2: Да, классическая музыка, к сожалению, меня не очень радует.
1: Да вообще, мы хотели тут заняться своим культурным образованием и хотели походить на концерты каких-нибудь авангардистов, композиторов, ну, как вот их называют, неоклассиками, да? То есть
0: ну, да, я
1: сегодняшними серьезными композиторами, та же Губайдулина, да? Ну, так вы думаете, что можно попасть на ее концерт, неизвестно, когда он состоится, вот даже вот в той же филармонии. А нужно когда купить какой-то абонемент,
0: да,
1: и
0: просто
1: ждать открытку,
0: да,
1: в которой вам пришлют дату этого концерта. А вдруг у вас у самого в этот день концерт?
0: Ну да, то есть, в принципе...
1: То есть вы не знаете, на что вы покупаете билет?
0: Вот давайте я поставлю вам композицию, хотите? Композиция. Ну, новая, авангардная. Как-то вот вы сказали это...
2: Губайдулиной.
0: Нет, вот слово «нео».
1: Неоклассика.
0: Его родила. Песня.
6: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: соответственно, в гостях у программы «Монморанси», музыкант, гитарист. Ну, я не люблю слово «гитарист», а слово «музыкант». Просто человек, да? Юрий Наумов и, соответственно, импресарио концертов Юрия Наумова в Москве Николай Топников. Здравствуйте, уважаемые гости. Я рад видеть ваши румяные сморозы лица вот в нашей студии. Сегодня я наблюдал лужи. Вы знаете, тупые птицы, которые уже, в общем-то, привыкли добывать семя для своих будущих питомцев, которые вот-вот вылупятся из яиц совершенно легко. А они вдруг, значит, в момент пика на какую-то горбушку, которую я им кидаю, скользят на лужах, бывало, что расшибаются даже насмерть. Вот этакий очередной фальшстарт нашей природы заметен и на вас тоже. Я-то уже отогрелся, слава богу. Но это я к тому, что все, кто, в общем-то, будут возвращаться...
1: А мы как бы такие отморозки.
0: Ну, вы еще не оттаяли, конечно. Хотя между нами, да, да. Ну, я надеюсь, эта ситуация исправится. И вот, Юрий и Николай, что больше всего занимает сейчас население земного шара? Это, в общем-то, всеобщая кончина, понимаете? Ну, кончина в смысле информационного века, кончина 20 века. Ну, в общем, попросту говоря, идиоты называют это словом апокалипсис, да? А вот я хотел узнать, Юрий, твой взгляд на этот, безусловно, тяжкий период в жизни человечества. И если ты считаешь, что это не грядет, ты прямо скажи, мы тогда уйдем от этого вопроса. Хотя я вижу по твоим глазам, что ты тоже чувствуешь на себе зловонное дыхание этого чудовища.
1: Ну, ты знаешь, я сохраняю спокойствие.
0: Безусловно, безусловно, это так. В нашем деле это необходимо. Кстати, вот то глобальное... ну, ту глобальную финансовую операцию, которую я провернул в августе, да, в результате чего так вот обрушился рынок. Блестяще у меня произошло. Я выиграл пари. Тем не менее, конечно, рынок я обрушил целиком торговый. С одной стороны, это безумие, потому что не продается ничего, понимаешь? Я шью шорты, пытаюсь их продать на вьетнамском рынке, не берут, говорят, уйди отсюда, это русская морда. Я уже там, типа, накладываю грим, там, глаза привязываю к ушам. Но чтобы как-то быть своим среди этих простых, добродушных, скажем так, тракторов рисовых полей, и чтобы ничего не берут, понимаешь? И тут звонит мне приятель один, так, спокойствие, что касаемо спокойствия. Я ему, дескать, сразу плакаться в панике, бьюсь, что твоя муха о стекло, говорю, слушай, ну что делать, ничего не продается. Какая перспектива, говорю, как мы будем жить дальше? Чем мы будем, так сказать, кормить наши модные джипы? Где я буду покупать зимнюю резину и новые браслеты золотые? Что делать? А он говорит, а самое, говорит, лучшее время вот в момент там, такого кризиса, говорит, Сашок, это творить. Вот что может музыкант, ну и вообще художник, творить? Он должен творить в любое время. Помнишь вот Аделаиду Жиличку, прапорщика с подводной лодки, которую вот как подняли, то и ее холсты, в общем-то, ну, холстов не было, а все стены внутри подводной лодки были исписаны, в общем-то, ее вот масляными красками. Это была первая женщина-граффити, пока все остальные матросы бегали, стукались там об свои кумбрики, чтобы как-то вылезти и, в общем-то, внедриться снова на волю, на воздух. Она в спокойствии сидела и рисовала. Нет, нет. Так она писала, писала и писала. Слава, конечно, этой Аделаиде.
1: Сашенька, я с удовольствием тебя слушаю. Это такой...
0: Нет, это же вопрос был.
1: А ты понимаешь...
0: Это же я тебе вопрос задавал.
1: Ты понимаешь, я как бы фишку-то просявкал слегка.
0: А, то есть... Ну ладно.
1: Я так загрузил.
0: Тогда следующий вопрос.
2: Такой же?
0: Ну, я по-другому не могу формулировать.
2: Хорошо, я записываю.
0: Давай. Ты можешь, кстати, еще фотографировать. Легко. Да. Вот, Юр, смотри. Какая ситуация печальная. Ведь кризис, ну вот вообще кризис, он не только там настал в деньгах, не только информационный кризис, у женщин кризис, ну повсюду. Там, у меня кризис, у всех. Но и настал предел в скажем так, развитии уровня музыкальных инструментов. То есть фирма Akai уже выпустила огромное количество вот этой своей библиотеки. То есть это библиотека, ну, что твой Лев Толстой уже, понимаешь, все, дальше некуда. Все мудные звуки перепробованы, да, все музыкальные инструменты, то есть стратокастер уже, ну, даже слов нет, да. Никакого развития нет. Давай хотя бы, вот, может быть, тут найдем какой-то позитивный момент, вот, с чем мы перешагнем в 21 век. Ведь гитара, она как была вечна, она так и осталась. Но когда-то она появилась.
1: Из лютни, да.
0: Вот, она сделала же прорыв мощный. Лютню забыли. Вот ты сейчас спроси вот у него. Вот, иди сюда. Спрятался, ушел. Вот что такое лютня? Он же не знает, что такое лютня. А что такое гитара знает? Какой инструмент будет? Что нам делать? Нам нужно изобретать новый инструмент. Это спасет мир.
1: Может быть, спасет. Может быть, не мир. Может быть, пару человек это спасет. Я не знаю. Дело в том, что я, в общем, как бы не шибкий пессимист, поэтому... То есть идет как бы набор там скелетно-мышечной массы, то есть вот были набраны эти самплы, там какие-то десятки тысяч. Но, в принципе, допустим, есть язык, возникают какие-то феномены, появляются какие-то новые термины, это расширяется. Вот писатель смотрит, что вот класс, вот я могу сейчас на предпосылках, допустим, словаря в 40 тысяч слов сочинить там ломовой роман века. Понимаешь? А потом, допустим, писатель... Вот Солженицын, например, убивался тем, что происходит сокращение. Сокращение слов, что язык не столь богат, как он, допустим, был в пушкинские времена. Что происходит момент усыхания, ужимания, утрясания до какой-то ходовой терминологии, которая, в общем, в 2-3 тысячи слов современный человек вполне может обойтись в современной жизни. И литература классно, это при этом не исчезла. Ее динамика, формат поменялись. То есть, как бы сейчас писать роман о 4 томах там, на 5000 страниц по раскладу 20 века немыслимо. И поэтому появляются новые художники. То есть, допустим, появился такой Ерофеев, который написал вот такую гусенькую «Москва петушки». И для его поколения людей это, в принципе, стало некой классикой. То есть там был такой некий класс, некий срез языковой, культурный, социальный, который для многих мыслящих людей, допустим, 70-х годов, он стал как бы квинтэссенцией времени. А язык при этом, может быть, словарный сократился. Но некий нерв, он... То есть люди привыкли видеть какое-то там изобилие, благоухание в каком-то месте, но при даже достаточно аскетичном раскладе. Я не знаю, но люди поиграли в какие-то бирюльки. То есть ты можешь, в принципе, посмотреть, как звук двигался. Электрическую гитару смастерили где-то в районе 1933-1934 года. И она ждала целое поколение вот этого взрыва. В 1954 году вылез Билл Хейли, там, сыграл там Rock Around the Clock и понеслась. И там рок-н-ролл ходил, там детские ясли, там лет 7-8, потом Битлз взяли его сами, как бы, прихрамывая. И где-то к середине, скажем, к концу 60-х они это подняли, в принципе, на уровень шедевра. Уже стартовая группа там конца 60-х, там хард-рок, арт-рок, там ребята типа Zeppelin, там Floyd, Deep Purple, они уже очень быстро выскакивали на некий уровень, который, в принципе, с точки зрения музыкантского мастерства не особенно двинулся. То есть ни металлюги 80-х, ни какие-то ребята, типа тех, кто рубится сейчас, там гранж-рок или кто-то, они с точки зрения мастерства и какой-то фантазии не продвинули. Но это двинулось в какие-то другие сферы. То есть ребята пели о том, что как бы классно там вообще загулять там с девкой в 70-х, там тоже Кавердейл там, или кто-нибудь. А ребята из Гарлема, какие-то рэперы, они стали петь о своих там трущобах. Yo, man, come on, motherfucker, let me tell you, man. I'm telling you, man. Понимаешь? И в итоге, что на какой-то примитивный ритм, там, 100, там, 20 или 110 или 88 ударов в минуту, люди просто стали свою уличную... вербализовать свой этот уличный опыт. И это оказалось вот такой сырой нефтью, которая прилилась. И какая-нибудь старая рок-н-ролльная аристократия, может, там схватилась в ужасе за головы. Потому что не предполагалось, что с такого странного источника вот поступит вот этот свежак, этот новый октан, понимаешь? И ты понимаешь, и рэперы, наверное, думали, что все, рок-н-ролл, в общем-то, в говнище, его надо вынимать и спасать.
0: Рэперу вряд ли. Ты знаешь, я извиняюсь, что перебиваю. Рэпера, если верить моей любимой группе Скули Ди, они всегда ненавидели рок-н-ролл. И правильно. Я, честно говоря, тоже очень не люблю рок-н-ролл, понимаешь? А рэп мне гораздо ближе, как волеизъявление, в общем-то, народа. А рок-н-ролл — это же музыка буржуазии, это баловство, это обнюхавшиеся кокаином левретки, играющие свою музыку. Это не музыка-протест. Вот панк — это уже что-то ближе.
1: Это такой, да, это такой белый рэп, да.
0: Да, да, совершенно верно.
1: Понимаешь? Ну, иными словами, просто всегда ты можешь просто увидеть вот этот процесс, что такая как бы яблонька расцветает, начинает плодоносить красивым яблочком, яблочко так отрывается, падает, там сгнивает, из этой гнили снова что-то там вырастает. А, нормально, что такая экспансия, как бы люди там нарубили кучу красивых погремушек, и славно, что нарубили. По крайней мере, ты можешь просто сидеть на радиостанции, отвязываться, но если тебе нужно смастерить как бы свой альбомчик 80-х годов, и, может быть, там что-то в него еще такое втюхать, то ты сам будешь баловаться этими самплерами. Потому...
0: Безусловно, да.
1: И согласен. Как бы и честь и хвала этим волчкам, которые провели сотни часов в своих там, цифровых лабораториях, там, отшлифовывая эти странные звуки и прося там Ростроповича, чтобы он, допустим, смычком появления провел в 1896 раз, потому что как бы нужно уловить вот эту самую вещь, чтобы 300 миллионов волчков на земле смогли вот повторить вот этот смычок Ростроповича, понимаешь? И он там сидел, не покладая, там жена там била его скалкой там по голове за то,
0: термос что... носила еще, говорила, ну, ты немножко хоть из термоса-то хлебни, а ему даже не досуг, он даже вышел оттуда, я знаю, вот в такой позе вот. Ну, не думай, что это я так изображаю, что он такой вышел. Ты знаешь, мне бы хотелось вернуться все-таки к литературе. Вот очень интересный момент, то есть ты назвал Ерофеева, вот сейчас новое поколение, ну, как... Я-то не могу их назвать новым поколением, потому что я же в писателях ничего не понимаю. Будьте здоровы. А вот, собственно, есть Владимир Сорокин. Читал ты?
1: Немножко, да, читал.
0: Тоже, согласись, уникальный.
1: Искрометный, да, совершенно человек, да.
0: Вот. Но, тем не менее, вот те многочисленные слова, которые с течением времени исчезли из русского языка, ты совершенно правильно сказал, я с тобой согласен. Это, в принципе, какие-то с точки зрения современного циничного человека высокопарные выражения типа «эх, дубинушка, кухня», ну, утрированный, или там «ой, люли-люли», то есть то, что воспринимается как уже такое, ну, как лубок, попросту говоря, дурной вкус. Но появилось же огромное количество, скажем, технологических каких-то неологизмов, там, связанных с изобретениями какими-то. Вот эта смена этих слов должна была как-то пополнить словарный запас. То есть, и в конце концов, слова — это как те же сэмплы. Почему люди, вот, кстати, тот же Сорокин, он очень умело пользуется, ну, если перевести вот музыку в литературу, он очень умело пользуется сэмплами Чехова, к примеру, если ты заметил. То есть он просто берет сэмпл Чехова, вставляет, читает, например, вот в его романе, который так называется «Роман». Там Чеховым прям конкретно все. Потом под конец, видать, сэмплы кончились, пошел Сорокин. Вот, а как спасти-то этот нам язык-то? Вот, может быть, снова начать людей как-то... Или да, о, я придумал, как это сделаем. Например, есть писатель, пишет книжку, да? Ты, дескать, браток, пиши. Но на каждую написанную одной, ну, тобой книжку одну с твоим языком, ты обязан написать также книгу или роман, в котором будет определенное количество выражений, ныне в литературе неприменяемых.
1: Я не знаю. В принципе, ну, эту идею можно поддержать, а можно к ней отнестись так. Знаешь?
0: Не, ну, было же раньше, помнишь, типа, нужно было сыграть там какую-то песню какого-нибудь композитора там из Союза композиторов.
1: Ты, кстати, знаешь эту замечательную фишку? Я только в конце 80-х узнал этот удивительный проект, когда... филармонические музыканты обязаны были играть 80% репертуара членов Союза композиторов и только 20 своих, что, в принципе, свело нормальный репертуар филармонической рок-команды только к тому, что из 10 песен исполняется практически 2, а на самом деле и 1. И вот протащили Никиту Богословский и Пахмутова. Это было... Они лоббировали этот закон. Забавная такая штука.
0: Вот ладно, с этими со всеми делами, то есть мы же не законопроект тут делаем, да, я думаю, что...
1: Ты понимаешь, ты говоришь просто о спасении языка, вот момент спасения, то есть он идет на... И он исходит из допущения того, что язык терпит бедствие. Значит, нужно просто выбрать критерии, по которым сей диагноз он неоспорим. Понимаешь, на каких предпосылках мы приходим к выводу, что язык терпит бедствие? По критериям того, как люди выражались 150, 200 или 400 лет назад. Ты понимаешь, вот этот момент, как критерии здоровья языка.
0: Вот да, тоже непонятно. Но есть критерий, скажем так, потери иммунитета языка. Вот он все-таки есть.
1: Я не знаю.
0: Ну, вот то, что я же не зря сказал, вот эти неологизмы. Ну, есть же совершенно мерзкие какие-то слова и выражения, даже тоже вот выражение «микс». Ну, вот нету в русском языке аналога. Ну, вот как вот сказать «микс», да? Вот, или «ремейк».
1: Вот смотри.
0: «Пересведенка», ты же не скажешь. Как сказать?
2: «Сведение».
0: Ну, развод еще, да?
1: Ты знаешь, я недавно трепался с одной исключительно умной девчонкой. Она математик профессиональная.
0: Круто.
1: И, в принципе, речь как бы зашла о вообще российской математической школе. И фишка такая, что школа-то исключительно качественная. То есть ее стандарт в мире высок. То есть люди, которые пытаются найти рабочие места как бы в пространстве, допустим, западных стран, там, на каких-то крутых фирмах, там, в Силиконовой долине, там, и в престижных университетах, они обычно на хорошем счету, школа мощная. И при этом я... Как-то мне приходилось сталкиваться, допустим, с переводными сказками, там, китайскими, английскими, голландскими, немецкими. Потом английские сказки я почитал в оригинале. И по степени образности все-таки получается, что русские сказки, наверное, будут покруче. То есть язык богаче, описательные возможности языка более широкие.
0: А может, это генетическое восприятие?
1: Послушай, мысль немного не о том. Мысль о том, что, смотри, российская математическая школа может быть одной из сильнейших в мире, при том, что она оперирует на заемной терминологии. Все эти интегралы, все эти лимиты, все эти... пополни мой язык, потому что я в математике всегда был двоечником.
2: Синус и косинус.
1: Иными словами...
0: Треугольник.
1: То есть, понимаешь, большей частью люди добиваются колоссального успеха, но как бы этот успех зиждется на терминологии заемной. Понимаешь, это не то, что там неологизм, там микс, там, допустим, ты имеешь дело с неким феноменом технологическим, который, допустим, не родился в стране, а там пионерами его выступили, допустим, другие люди. И ты имеешь с этим дело, ты начинаешь флиртовать с этим пластом языка. Но прикольно вот что для описания рациональных ситуаций россиянин может быть успешен при работе с заемной терминологией, но когда он обращается к своей, он великолепно может описать ситуацию иррациональную. То есть сказку.
0: Согласен.
1: То есть получается, что русский язык обладает невероятными, может быть, несравнимыми ни с каким другим в мире языком для описания и реального, и рационального мира. И, соответственно, люди, говорящие на этом языке, могут исключительно успешно, даже обращаясь к заемной терминологии для описания прагматичных рациональных процессов. Но для описания иррационального свой язык, он не сравним ни с каким другим. Такая плюшка. Ее можно оспорить, но она мне пришла в голову так.
0: Это совершенно верно, но это свойственно людям с сильным иммунитетом. Но представь себе, вот что творится сейчас, вот что сейчас вокруг творится, когда к примеру, ты вот с ней там, ну, она тебе вдруг неожиданно в самый разгар и говорит: «О, май дарлинг». То есть же такое определенное понятие, на каком языке человек думает. Понимаешь, вот мы с тобой сейчас сидим, рассуждаем, да, а ты пойми, что большинство людей вот за окнами нашего автомобиля, в котором мы сейчас перемещаемся, да, они думают на языке достаточно скудном. То есть там «Битбургер», там «Дарлинг», «Шузы», это жвачка, вот еще слово, понимаешь, о чем речь. И тут речь-то идет о понижении количества людей с мощным иммунитетом, то есть людей, которые могут оперировать вот этими техническими неологизмами, но думать на своем языке, вот где опасность. А эти же придут нам на смену. Мы с тобой, глядишь, лет через пять кинемся. Будем тухнуть, вонять и разлагаться. А что останется-то?
1: Ты понимаешь, но мне кажется, что эти вещи — это циклический момент. То есть ты язык просто понимаешь, как некая лакуна. У него бывает... То есть момент, когда огромная страна вступает в активный период взаимодействия с каким-то... То есть ведь то, что происходит сейчас, это некий момент такого взрывного, очень плотного, интенсивного взаимодействия после 40 лет или 45 лет железного занавеса. Таким образом, этот процесс никогда не был естественным и сбалансированным. Это было просто 40 лет ничего, и потом прорвало. И сейчас, наблюдая вот это десятилетие, после 40 лет неактивности, ты видишь момент какой-то странной, какой-то болезни, патологической гипертрофии и перекосов. Но дело в том, что если ты даешь какой-то более долгий срок, возникает момент выравнивания. То есть иными словами, под нож этой странной терминологии вот этих понтов языковых или понтов поведенческих ложится то первое поколение, по которому это шарахнуло. Но на уже, скажем, уже дети, уже, скажем, младшие братья вот этих людей, которые были на передовой линии фронта, когда случился этот языковой прорыв, и стартовал, допустим, этот, допустим, флирт России с англо-американской цивилизацией в начале 90-х. Люди, которым сейчас, скажем, 11-12, с этой точки зрения, будут гораздо более сбалансированы, выровнены и, может быть, в языковом смысле рафинированы, чем поколение людей, которым сейчас 22-27. Это вполне может случиться.
0: Безусловно.
1: Поэтому момент того, что ты говоришь, то есть язык в опасности, это просто так...
0: Да нет, даже не язык в опасности, люди в опасности. Вот ты знаешь, что вообще язык, да, вот то, чем мы сейчас занимаемся, вот мы издаем звуки, да, вибрируем воздух. На самом деле это самое примитивное, что есть. Это самая примитивная форма общения. Вот люди в далеком прошлом, да, они вообще не общались словами. Например, как сейчас выходят две хозяйки, одна на одном конце села, другая на другом. Они глазами перемигнули, сразу поняли, что у Варюхи муж напился там, а у Клавы типа вот в поле. То есть им не нужны слова, чтобы понимать друг друга. Так же люди общались с Богом. А затем кто-то лишил их этого дара интуитивного восприятия мыслей друг друга, да? И был выдуман, то есть это то же самое, что язык глухонемых, все эти слова. Ну вот ведь со стороны человеческая речь очень некрасива. Любая речь, английская, русская, испанская, любой голос человека. Вот когда люди говорят, какой красивый голос, это же полный бред. Это адаптированное к человеческому же слуху звукоизвлечение. Оно не может быть красивым.
1: По критериям какой красоты оно не может быть красиво?
0: А вообще, это потому что это искусственное, это как левретка.
1: А, скажи, ну искусственное, оно же быть от слова искусство.
0: Нет, это именно это, именно я говорю, ну, в принципе, может быть, знаешь, в какой степени, с точки зрения селекции, вот как та же левретка ее сделали, то есть это тоже, ну, можно назвать произведением искусства, это дело чьих-то рук, да? Может быть, с этой точки зрения, да, но, тем не менее, например, шум там, ветра в Египте, вот,
1: это экологически чистый продукт.
0: Экологически чистый, естественный продукт. Мы можем тут говорить, нравится он нам, не нравится, красиво это или нет, да, но когда люди говорят о себе, о звуках ими издаваемых, как это прекрасно. Вот здесь я, например, вижу какой-то абсурд, будь это классическая музыка, понимаешь, вот чьи-то руки из дерева, из живого слепили эту шарманку, другие руки по ней елозят, значит, третьи там уши развешали, всю эту байду слушают и восхищаются. А по логике, это же все и есть вот результат технократизации, понимаешь, настоящего искусства. Почему людей неосознанно тянет к прослушиванию звуков природы, вот там целые серии выходят компакт-дисков, там пение птиц, ну тоже пение птиц, откуда они взяли пение птиц, ну, ветер у них внутри

0: значит, назывался-то? Флотовиков, да, только в прямом эфире на всю Москву. Представляешь, вот сколько людей сейчас сидят, погасив все, и слушают нас.
1: И колдобятся.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у нас Юрий Наумов. Мы уже обсудили проблему апокалипсиса и массу других проблем. И вот пытались как-то найти прорыв в области, ну не то что новых, каких-то свежих музыкальных инструментов. И тут вот был вопрос, касаемый принадлежащей тебе девятиструнной гитары. Я так догадываюсь, ты просто с 12-струнной 3 струны снял, или это что-то другое?
1: Поначалу, когда у меня была старая 12-струнная, да, случилось так, что снял 3 струны. Вот. И очень мне понравилось. А потом я просто заказал замечательному мастеру Сергею Ноздрину, которому вообще было очень не в кайф делать гитары, потому что он был прекрасный виолончельно-скрипичный мастер. И для серьезного скрипичного мастера это сделать гитару — это работа как бы калибром ниже, целым уровнем ниже. И, то есть, в общем, профанация профессии как бы. Но музыка моя ему пришлась по душе, он сказал, ладно, тебе сделаю. И сделал мне гитару. Это было, в общем, ровно 9 лет назад. Как бы 9 лет и 1 день. Он закончил 30 апреля 90-го года. И он ее делал изначально как 9 струны, потому что я уже знал, что я хочу. И я на ней вот играю. Я как раз на ней буду играть вот в предстоящие выходные.
0: Скажи, кстати, вот если бы тебе, например, сейчас пришел дядька такой, да, ну, неважно, как он был бы одет. Ну,
1: человек просто в черном.
0: Да, такой. И сказал бы: Юрий, вот что ты хочешь? Вот именно лично для себя. Я говорю, дядьку, все тебе сделаю, все исполню.
1: А любой пацан-то в чем?
0: Нет, ну просто вот, а вот ты не можешь сразу ответить. Вот скажи, хорошо. Вот первая мысль, что ты хочешь?
1: Осуществить себя.
0: Нет, скажет дядька.
1: Скажет, тогда ничего.
0: Ха! Правильно. Нет, я просто к чему говорю, что, знаешь, многие музыканты, извини, что я так бурно себя веду, просто я болею, да, вот, они всю жизнь стремились сколотить собственную студию, купить себе хороший инструмент. И все время к этому шли, шли, шли, шли. А как только пришли к этому, поняли, что это не главное. А что такое главное, они не знают. Понимаешь?
1: Понимаю.
0: Во как. И их развитие на этом-то и остановилось. Полностью и целиком. Понимаешь, какая ситуация? Поэтому я что призываю? Я так понял из внеэфирных разговоров, что у тебя тоже есть, в общем-то, студия своя, да?
1: Ну, она вот как раз... Я вот движусь вот к этому апокалиптическому моменту, что она, да, скоро будет, наверное, в стадии такого завершения. То есть как бы накопление первичного капитала. Вот, в виде там каких-то микрофончиков, там каких-то записывающих приборов. Но я, в общем, фишку-то секу. То есть, как бы то, ради чего все это, я, в общем, из поля зрения не выпускаю.
0: Вот я так же считал, пока у меня не появилось это. Понимаешь, как появилось? Страшно. Юрий, я тебе вот что скажу. Ты это копи все, закупай. А потом мы устроим показательное сжигание этих студий. Дескать, мы, музыканты, которые всю жизнь положили на создание собственных студий, как только их скопили, разрушили. Почему? Спросят у нас молодые музыканты. Да потому, ответим мы, что не в этих железках счастье. Вот, скажем мы. Вот, к примеру, отключат сейчас на всей земле электричество, да? Что будет делать вот Иван Грувий? Что будет делать этот пукцк-пукцк, все вот эти? Что они будут делать? Метро мыть будут. А мы с тобой сможем и на гуслях сыграть. Понимаешь, и сплясать сможем. Да даже если ничего не будет, спеть сможем красиво. Помню. Рассказать сможем красиво, понимаешь?
1: Помнишь этот милый анекдот про Садко?
0: Расскажи.
1: Вот как раз вот где-то здесь, на Новоарбатской, в ресторане для новых русских, на гуслях играет Садко. Играет час, другой рубится вообще по полной. То есть он весь в поту, знаешь, кланяется дорогой публике, стряхивает, значит, капли пота со лба. Подходит к нему ребята со стола. Из-за стола выходят ребята конкретные в малиновых пиджаках, хлопают ему прямо в лицо. Один из них такой старший отделяется и говорит: «Хороший ты парень, Садко, ну вот эти твои панты».
0: Это про арфиста. Про арфу. Гусли так лежат.
1: Ну да.
0: А арфа вот так стоит. А скажи, а ты вот не было ли у тебя идеи прорыва, знаешь? Ну, как люди вдруг неожиданно ударяются там в религию, да? Вот ни с того ни с сего был нормальный человек, раз завтра уже смотришь, все, там у него все в иконах. Или кто-то... Или начинает вдруг, знаешь, заниматься это изучением новомодных языков, там, ну, каких-то вот ходит там весь увешанный в словах.
1: Типа C++?
0: Ну, как, да, да, да. Вот. А вот я, например, вот изучаю сейчас вот... игру на мандолине. Очень сложно, кстати, ты знаешь. Ну, просто для себя вот меня пробило. Не было ли у тебя какой-нибудь раз такого резкого желания взять и освоить, например, на флейте игру? Или на каком-то... Ну, причем не просто так там бренчать, а совершенно серьезно заняться каким-то инструментом, который до всего момента для тебя вообще кажется очень далеким.
1: Нет, не было. Нет, как бы... Интерес как был, так и остался гитаре. Другое дело, что принципы звукоизвлечения последние, наверное, год-полтора сильно поменялись. То есть просто я стал по-другому видеть. То есть, как бы, скажем так, я не меняю инструмент, я разворачиваю сознание. Инструмент в руках остается тем же. Это более прикольная фишка. То есть, как бы, смена угла, то есть смена, как бы, вот этой призмы внутри. Понимаешь? Это как бы такая вещь. То есть в тебе есть некая идея развития. Ты можешь стартовать с некой сырой точки, довести себя до какого-то уровня владения, потом до какого-то уровня совершенства и выкинуть инструмент. Таким образом, но ты повторяешь один и тот же паттерн, когда ты идешь таким экспансивным путем. То есть я освоил баян, я освоил флейту, я освоил губную гармошку, там, гитару и клавесин. А понимаешь, а ты можешь, в принципе, как бы не выпуская гитары из рук, там, или того же клавесин или губной гармошки... То есть игрушка становится твоя голова, а не то, что у тебя в руках. Это я не знаю, но я иду таким путем, я прикалываюсь.
0: Насколько мы тут знаем все, ты занимаешься еще и преподавательской деятельностью.
1: Нет.
0: То есть ты не даешь уроки игры на гитаре?
1: Было у меня как бы несколько случаев. Ученики довольны. Я как бы этим опытом оказался не очарован.
0: То есть ты разочарован был в этих учениках?
1: Нет, ну, ни в коем случае. Я просто... Это не мое. Я не вижу в этом смысла. Я за это взялся, когда совсем припекло с деньгами, понимаешь?
0: А вот сейчас же снова поднимается вот такое понятие, как мастер-класс. То есть именитые музыканты дают мастер-класс. Режиссер вот у нас один вот снял про старую, про Сивильского Цирюльника трагедию, тоже давал мастер-класс. Ну, вот...
1: Понимаешь, людям, наверное, просто импонирует. Либо им нравится преподавать, либо им нравится видеть в горящих глазенках учеников некое свое продолжение. То есть это такое, скажем так, духовное семенение, что вот на месте, где пророс я, где пророс один там Рафаэль или Боттичелли, прорастет 20 новых Рафаэлей, 100 новых Рафаэлей. Я не вижу смысла как бы вот в этой пролиферации.
0: А может, они боятся, знаешь, что вот, то, о чем ты говоришь, я прекрасно понимаю и тоже, в принципе, целиком, наверное, твою точку зрения разделяю, но все-таки вот еще одну хочу высказать. Может, они боятся, что вот их искусство умрет вместе с ними.
1: Так и бог с ним.
0: Вот до чего вот умный человек передо мной сидит. Вот сказал, как обрезал. Совершенно верно. Сейчас послушаем новости, а затем продолжим нашу беседу. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Юрий Наумов. И вот, судя по вашим письмам, по вашим тут, в общем-то, сообщениям, вы несколько... Ну, вот, к примеру, такой: Юрий, мне кажется, что стилистика вашей группы немного изменилась, пишет Сильвер, тем самым показывая, что он несколько даже не в курсе, в общем-то, событий. Я хочу сказать, что Юрий Наумов, без всяких преувеличений, очень хороший музыкант, если не сказать, что музыкант экстра-класс. И вы сейчас в этом сами убедитесь. Он пришел с гитарой, как я говорил, и мы предоставляем, видимо, слово инструменту, да, Юр?
1: Давай попробуем.

Бери-бери легче, бейб, бери веселей. Они калечат, бейб, нам, похоже, не уцелеть. Никто не вечен, бейб, хотя они жмут на все тормоза. Вот будет встреча, бейб, когда мы все возвратимся назад. Но таковы нравы, бейб, таковы времена. Мы будем правы, бейб, но нас все равно позабудет страна. Но наше право, бейб, самим выбирать имена. В игре без правил, бейб, где ни покрышки, ни дна. Свил, бейб, рок-н-ролл, мировая вай. На-на-на-на-на-на, бейб. Я, кажется, злюсь. Наверное, нерв, бейб. И это никак не похоже на блюз. Но, если честно, бейб, идти против шерсти во все времена. Немалая честь, бейб. За нее мы заплатим сполна. Бери легче, бейб, бери веселей. Взвали на плечи, бейб, если нам суждено уцелеть, то нам споют осанну, нам пропоют на все голоса. И по дороге с Анной мы воротимся назад. Мы все возвратимся.

Не нас лечат, бейб, так почему же мне еще тяжелее? Мы будем вечны, бейб, когда пройдем наш путь в небеса. Вот будет встреча, бейб, когда никто не вернется.

Вечно, бэйб, когда пройдут свой путь в небеса. До скорой встречи, бэйб, никто из нас не вернется назад. Ни один не вернется назад.

0: Это был Юрий Наумов в прямом эфире, вот прямо здесь, в нашей студии. Вы слышали полностью, скажем так, музыку. То есть тут все, и перкуссия, и бас, и даже где-то я слышал струнные и духовые, без преувеличения. Одно могу сказать, вот видно, что человека прет по-хорошему. У меня есть такое выражение, прет или не прет, для определения, понимаешь, музыкантов. Кстати, нужно тебя еще видеть. Вот одно дело слышать, другое дело видеть. Я прям любовался, скажу честно. Скажи, пожалуйста, еще такой момент. Как ты оцениваешь свои первые произведения? Вот не было ли тебе, скажем так, неудобно за то, что написал какую-то песню? Потому что у музыкантов принято говорить, ну это же тоже часть моего жизненного пути.
1: А слушай, ты знаешь, это на самом деле достойный ответ. Ну, понимаешь, можно, в принципе, хорошему 30-летнему дядьке принести такие, как бы, замоченные подгузники, сказать, не стыдно тебе, сукин ты сына, что ж ты творил 4 месяца? Понимаешь, ну, это часть моего, так сказать, пути.
0: А не было ли у тебя идей в свете вот твоих таких новых возможностей в плане игры на инструменте, вот по новой переиграть вот те хиты старых лет проходного двора?
1: Ты знаешь, я возможно, это возможно здравая идея, но к ней нужно возвращаться после того, как некий новый пласт уже отдан. И понимаешь, тут есть какая вот в чем риск. Допустим, ты движешься как-то вперед как художник, ты находишь какие-то вещи. И у тебя, с другой стороны, есть соблазн, что во вчера было сделано определенное количество качественного материала, который, в общем, не стоит полностью утрачивать. И здесь просто момент приоритета. Что ты будешь делать в первую очередь? Все-таки отдашь новое? Или все-таки как бы напомнишь людям новые версии старых вещей? Если ты приоритет отдашь все-таки старым номерам, ты как бы их скидываешь в ностальгию, ты как бы скидываешь их в собственные вчера. Пусть видоизмененные. И получается, что ты в этом вчера просто полностью увязаешь. Когда этот приоритет выдержан, что ты сегодня говоришь на языке себя сегодняшнего, и потом, когда ты этот пласт отдал, и у тебя еще осталась идея, допустим, докинуть туда до кучи какие-то версии своих старых вещей, переосмысленные по-новому, мне такая очередность, она просто больше импонирует, она класснее. То есть есть что-то, что я хотел бы отдать в первую очередь, потом уже вернуться к вариациям на тему.
0: Представь на секунду себя, да, вот, ну, на лесной поляне, окруженным демонами, называющими себя движением КСП. Вот, ну, знаешь, там, да, такая вот есть байда.
1: Вот, какая это, Грушинский фестиваль, в смысле?
0: Ну, я даже не знаю, как они называются. Ну, да, есть, я слышал, есть Грушинский, я запомнил тоже, ну, по имени там деревьев каких-то. В общем, они там собираются, сидят у костров и поют вот песни. Ну, зачастую, видимо, душевные песни. Хотя вот ощущение такое, что каждый ожидает сейчас, этот допоет, я быстрее возьму и спою сам, да, вот быстрее бы он закончил. Вот как бы ты себя чувствовал среди этих людей? Ну, вот... Ну, все равно, что, например, Брюс Ли среди подростковой секции в школе номер 29 железнодорожного района города Свердловска. Или все-таки ты нашел бы вот у них что-то такое свое, как вот именно исполнитель на твоем инструменте?
1: Так ты понимаешь, какая вещь? Если бы я на этой поляне оказался в качестве слушателя, и вокруг меня сидел бы такой вот хор, как бы исполнитель самодеятельной песни, но я бы отслушал бы эти песни. То есть я бы сам бы-то не стал играть на поляне, понимаешь? Я бы предпочитаю закрытое помещение. Тут просто фишка в том, что я как бы ищу звук, и для меня это есть... ключевая и фундаментальная суть, почему я взял в руки гитару. Но ведь, в принципе, там просто акцент нужно расставить по-другому. Люди взяли в руки гитару, это просто некий ритуальный атрибут. На самом деле, это желание совместности, желание того, что вот жестокий, как бы коварный, продажный мир, как бы не понимая тонких устремлений души, и вот это и избранный. В общем, это на каких-то таких духовно-элитарных предпосылках работает. А гитара просто, ну, это портативный атрибут, рояль с собой в лес не взять.
0: Баян можно взять.
1: Ты понимаешь, я понимаю так, что, в принципе, чтобы сыграть на баяне, нужно обладать, в общем, мощной грудной клеткой, бицепсами. То есть гитара с точки зрения овладения и затраты чисто калорий — это один из самых милосердных инструментов, понимаешь?
0: А как ты относишься вот к женщине с гитарой? Вот. И еще такой момент, вот знаешь, я, например, вот... Ты, видимо, первый человек, который вот так вот играл на гитаре, и я чувствовал себя неловко, потому что обычно, ну, знаешь, как часто приходят, там люди говорят, вот там в компании, да, где-то, типа, Сань, давай я тебе спою. Во-первых, сам посыл такой, ты уже чувствуешь себя так уже стрёмно, да? Затем он садится и начинает тебе петь, и смотрит тебе так в глаза. А ты вот такой сидишь, думаешь, куда смотреть? То ли на гриф, то ли ему там это, в глаза смотреть, то ли вообще отвернуться неудобно. То есть прям чувство неудобства адское такое, да? У тебя наверняка было, как тебе приходили тетки в шароварах таких до колен там.
1: Да это... нет, ну я-то ходоков не принимал по жизни, ты понимаешь, что мне не случилось такого
0: конфуза. Ну ты не был ни в каких таких компаниях, где к тебе говорили, Юрек, я тебе сейчас спою, к примеру. Да наверняка было, ну вспомни.
1: Ты знаешь, может быть, да, несколько раз было. Я не знаю, ты понимаешь? Ну, то есть это не есть некие вот такие вот свежие воспоминания, что я вчера вот вышел из тусовки, там вот, и вот сложился момент такой неловкости. Ну, нормально, ну, понимаешь, все равно в людях есть вот этот первобытный творческий импульс, понимаешь? Ну, представь себе, пришел бы такой честный человек, который расписывал там оленей на как бы поверхности там некой пещеры. Вот приходит к нему такой циничный, там, злобный дядька Боттичелли и говорит ему, что, чувак, конечно, твои олени, в общем, это для первобытного искусства это гениальный прорыв, но, парень, ты понимаешь, я, дескать, покруче буду. А критерии крутизны, понимаешь? Дело в том, что я когда был помоложе, я был в этом смысле, наверное, поамбициознее. То есть так, дескать, вот, там, я там на гитаре там круто поливаю, а вы там... Я не знаю, там иные просто предпосылки. И понимаешь, то же самое, как вот, в принципе, человек сочинил классную песню, которую можно, конечно, раздраконить. То есть можно там вообще там спороть и там, как бы, там кишки там пустить, там все там на этом как бы, препаратном столе, и там извлечь из нее языковую составляющую и сказать, что языковая составляющая этой песни не есть стихи. Чистая правда. Потому что это не стихи, это песни. И момент взаимодействия элементов здесь идет по совсем иному принципу, чем если это было чистое языковое произведение как вещь в себе. Соответственно, когда ты берешь человека с гитарой, ты его пытаешься оценить с точки зрения неких музыкальных критериев владения с гитарой. А на самом деле он, в принципе, как бы некая общественная фигура, некий как бы нерв, выражающий просто коллективный импульс. Желание какой-то такой, ну, скажем, такой лесной поляной соборности, понимаешь? Неких каких-то спонтанных вещей, которые мы просто пытаемся переложить некую сетку критериев, которые едва ли применимы. Или применимы однобоко. И я просто стал понимать, что... судить, допустим, самодеятельную песню с точки зрения владения гитарой было бы чистым снобизмом, потому что критерий этот, он, наверное, есть для оценки хорошей самодеятельной песни там, или авторской песни, но он пролегает не в том участке, не в том пласте, в котором мне хотелось бы, допустим, увидеть. Понимаешь, тут вот еще есть какой подсад. Допустим, сказать с точки зрения человека, владеющего гитарой, плохо, человек, который поет задушевные песни, но гитарой владеть не очень, это как бы скрытым образом похвалить себя. То есть, типа, я-то круче, я-то поливаю. То есть, понимаешь, что... То есть,
0: так
1: типа...
0: у них-то это принято. Вот я же начал с этого, что у них это принято. Вот ты говоришь элитность, да? Вот определенно я согласен. То же самое, что героин. Понимаешь? Тоже элитарен, потому что дорог. Вот, но здесь другое. То есть каждый из них считает, что он круче остальных. То есть там братства-то нет этого реально.
1: Ну, Саш, послушай, что значит каждый? Мне кажется, что в многострадальной стране ребятишек, которые щиплют струну у костра, ну, их счет-то пойдет, ты, наверное, на несколько десятков, может, до пары сотен тысяч.
0: Ну, ребятишки, ладно. Ну, там же такие монстры бывало при отетке ихние.
1: Ну, какие ребята? Мне чем-то напоминать, типа, дедушка, забери меня, мальчик. Я их борчонка в люльке качаю, и они мне селедкой вообще поглотили.
0: Да, они селедкой. Селедкой бьют, есть такое. На деревне этому дедушке. Юр, ну как, мы еще послушаем, может быть, какую-то песню в заключении, как ты сам себя ощущаешь?
1: Хорошо, я спою такую коротенькую балладу, которая называется «Звездная ночь».

холодна. День недостойный, отец, от неправды бегущих снов, в жизни стоящей вверх дном. Попытайся добраться.

0: Это был Юрий Наумов. Такой маленький концерт в прямом эфире «Эхо Москвы». Юр, ну, что я могу сказать? Все, что обычно говорят все эти базидовые слова. Вообще, конечно, береги себя. Это прежде всего. Соответственно, всегда рады видеть тебя здесь и в студии в этой. Ждем постоянно удачных концертов. Приезжай еще. Ну, соответственно, после небольшой паузы импресарио скажет еще пару слов, да?
1: Саша, спасибо тебе и удачи.
0: Спасибо.

0: И в гостях у нашей программы, как я и обещал, Юля Силаева, актриса театра Маяковского, также актриса кино. Но когда она сказала, что, дескать, мол, я актриса кино, в ее глазах мелькнула зажигалка грусти, поскольку она сразу же добавила кино, которого нет. Здравствуй, Юля.
1: Доброй ночи.
0: Ты знаешь, кстати, сегодня, включив одну из кнопок диапроектора своего, я обнаружил жуткие лица, даже не побоюсь этого слова, рожи, которые веселили сами себя. По-моему, этот фильм назывался «Шерля-мерля» или что-то в этом духе. Вот, а ты говоришь, нет кино. Мы как-то обсуждали с человеком, благодаря которому мы встретились, Назимом Надировым, тему современного кинематограф, обсуждали также и с Александром Дугиным, и все сошлись на той точке зрения, что, скажем так, верхушкой деградации, дебилизации и наличия отсутствия йода в питьевой воде является как раз не просто любовь к подобного рода кинопроизведениям, но и их создание. Ведь тратятся бюджетные средства, тратится, скажем так, бензин, который возят актерские задницы, значит, на съемку и обратно, и так далее. И тем не менее, ты сказала, что кино нет. Что тогда кино в твоем представлении?
1: Кино это нет, когда нет свободного времени у меня. Когда мою задницу несет куда-то, неизвестно куда. Это может быть, я не знаю, Симферополь, это может быть, не знаю, там, Омск, Красноярск или что-то еще.
0: А цель? Я вот, например, езжу летом в Краснодарский край, где строю бараки, помогаю, чтобы как-то заработать вот денег. А в Омске что можно там?
1: Не знаю, в Омске, я помню, один раз я была проездом. Там было 20 градусов мороза, было темно. Больше я ничего не помню.
0: Ну, это уже много, это уже сильно.
1: Да, еще я там пела, там был концерт.
0: Да, ну вот перед собой я вижу очаровательную женщину, во-первых. Во-вторых, актрису. В-третьих, еще и исполнительницу собственных песен. В-четвертых, необычную исполнительницу. Значит, я сразу хочу сказать, что Юля принесла с собой клавишный инструмент, и она поет свои песни под него, под клавишный инструмент. Подобного рода у нас еще не было концертов. Обычно все-таки народный инструмент — гитара, да? Вот можно ли у тебя узнать, как вообще ты обходишься в какие-то вечеринки? Ну, например, если там 8-е, там пришло там 9-е, или вот на преддверии кануна, скажем, 34-го числа, вот они все собираются у тебя дома там. Ну, я просто прогнозирую ситуацию, да, там зажигают мощную свечу, все садятся вокруг и говорят: Юля, давай-ка
1: сыграй ты... Сыграй нам что-нибудь.
0: Да, ну, нет, даже не так, они обычно: давай спой. Вот, и ты достаешь вот эту здоровую...
1: бандуру.
0: Да, и начинаешь петь под нее, да?
1: Нет, я всегда ее, во-первых, прячу сразу же, когда ко мне в гости приходят. И я всегда говорю, что у меня нет инструмента, говорю, а капельный я не пою. Вот, поэтому я говорю: лучше угощайтесь, пожалуйста, моими пирогами, блинами, грибочками солененькими. Все.
0: То есть ты все-таки в этом смысле человек с нормальной психикой, потому что я знаю таких, которые вот зажигают свечи, появляется гитара, и вот они по кругу поют. В общем-то, конечно, выглядит это очень жалко, очень неприятно. И я, например, если попадаю в такую компанию, то под предлогом вынеться вон помойного ведра исчезаю вместе с помойным ведром. А им же потом срам позвонить и сказать, дескать, верни Лаэрс наше ведро помойное, потому что оно, ну, копейки стоит. А я вроде, ну, и благое дело сделал, и избавился от данной компании. Я очень рад, что ты не относишься к подобным вообще-то людям.
1: Я на самом деле очень хорошо отношусь отдельно к свечке зажженной, потому что, когда, например, нет света, то я с удовольствием ее зажигаю. И очень хорошо отношусь к инструменту гитары, на котором я, к сожалению, не умею играть. Но когда это все вместе, и когда еще много народу, то я это совершенно не переношу почему-то. Не знаю, с детства не люблю музыку вообще.
0: Ну, в принципе, я с тобой тут где-то даже и согласен, потому что вот если вообще подумать о том, вот, что такое музыка, да, у нас так вот вихляет разговор, очень интересно, да. Вот музыка, это же с точки зрения людей звуки, разложенный гармонически, гормонально в том числе, да, и издаваемый самим человеком, попросту говоря. Ну вот, то есть это, то есть человек, есть музыка природы в таком случае.
1: Ну, есть шумовые, шум,
0: да, вот,
1: которые издают.
0: Опять же, издает человек. А значит, мы тут приходим к выводу, что так или сяк, или бряк, или как хочешь, музыка — это есть продукт синтетический. Что ножки Буша, что, в общем-то, левретка.
1: Вот про ножки Буша тоже я не могу это слышать.
0: Да, либо вот левретка, там, баллонка, а также вот несчастные волнистые попугайчики, из которых сделали каких-то попросту ручных мух. Вот поэтому, когда люди серьезно рассуждают о музыке, например, вот вы знаете, тут такой-то диджей поставил, тут такой-то сделал там...
1: Кто это... поставил, я не...
0: Ну, в общем, один там у нас он поставил, да. Вот, говорит, хаус микс, гегамикс, хаус, техно, например, да? Вот, и все вокруг этого крутится. Идея интересная, конечно, но нельзя же вот вокруг нее постоянно бегать и, извини за выражение, анонировать на нее. То есть нужно прекрасно создавать себе отчет, что все это произведено людьми и для людей. А что тогда есть настоящая музыка? Помнишь, как сказал великий поэт Феликс Дверь? Это далекий прадедушка и пращур нашей Зинаиды Дверь. Ты с ней уже познакомился. Он сказал, что нет лучшей музыки для настоящего японца. Он был японец по происхождению. Да, это, знаешь, ну, конечно, кто же не знает Феликса. Это есть, говорит, журчание водопада и пение моей птицы павлин. Вот, то есть, может быть, нам стоит все-таки разграничить и называть музыкой журчание водопада, а все, что выходит из-под рук человека, называть гармонической поделкой. То есть, ну, к примеру, вы слышали вот новую какую гармоническую поделку я сотворил к фильму... И далее идет название.
1: «Титаник», например.
0: Да, гармоническая поделка к фильму «Титаник», например, да. Вот, ну что же... Я предлагаю сейчас нашим уважаемым радиослушателям ознакомиться с твоим творчеством, но для начала мы послушаем, видимо, все-таки
1: компакт-диска. Да?
0: Да, вот. Я могу сказать, что у Юлии Силаевой вышел компакт-диск. Опять называется «Песня огонь». Ну, это нормально.
1: Да, совершенно это, нормально. Это я потом расскажу. Это... Очень захватывающая история.
0: Видимо, связано как-то с группой Deep Purple. И со студией Rolling Stones, да, вот я так чувствую.
1: Да, но это очень связано с моей квартирой теперешней очень сильно, да. И каким-то образом связано с Николаем Гумилевым.
0: Это будет интересная история. Мы вернемся к нашему разговору с Юрией Силаевой, прослушав пьесу. Пьеса называется «Прощание Шотландки».

0: А и мы продолжаем беседу с Юлией Силаевой. Кстати, вот тут уже заходило некоторое количество людей, но прежде чем мы ответим на те вопросы, которые они на своих записках написали, все-таки ты обещала рассказать, а откуда же такое название вот песни «Огонь»?
1: Ну, во-первых, название из песни, из песни из романса, которая называется «Еще не раз вы вспомните меня», тоже с этого диска. И там есть такие строки Николая Гумилева: «Из песен и огня». То есть «Нелепый мир из песен и огня». То есть песня «Огонь» — это заложено в тексте. Вот. А история была совершенно удивительная. Я, правда, даже ее не с самого начала осознала и поняла, что со мной произошло. Когда проходила моя презентация в Доме актера этого компакта, это было 14 апреля, я никогда этого не забуду, ровно в 7 она началась, и где-то в районе 7 вечера начался пожар в нашей коммунальной замечательной квартире на доме номер 8. Что на Тверском бульваре.
0: А еще песни есть у Демона, этого «В доме 8 на Тверском бульваре». Я извиняюсь, у меня нет голоса.
1: Да.
0: А вот скажи, вот это же, так раз мы затронули такую грустную тему. Вот
1: нет, почему? Она очень даже веселая. Я потом получила квартиру замечательную, двухкомнатную. Я очень довольна.
0: Уважаемые москвичи и гости столицы, поджигаете ваши коммуналки. При этом вам гарантированно будет обеспечена новая квартира.
1: Да, но сначала я, конечно, очень расстроилась, но потом все это как-то...
0: А вот ты знаешь, тут недавно вот у нас проходила такая мощная телега или тема телега, опять же, молодежная, плохое слово, ну, тема. Вот о пожарных вообще, о пожарниках, да? Вот очень много, но я все-таки хочу так грустного немножко свести, да? Очень много находят в огне так называемых криминальных трупов.
1: Так,
0: вот.
1: Прекрасно.
0: Ну, то есть пожарники приезжают, из своих бронзбойтов делают заплев огневых языков, вот. Затем глядь, а вот он тут лежит, дымится, понимаешь, со следами насильственной смерти. Вот я теперь всем знакомым и незнакомым людям, бывал на улице, подхожу, говорю: извините, пожалуйста, я от вас ничего не хочу, только ответьте мне. И задаю ему вот такой вопрос. Вот, а сейчас вот тебе задаю. Вот представь себе, что ты пожарник. Значит, у тебя за спиной висит баллоны. Значит, это...
1: Баллоны
0: всякие,
1: с чем?
0: Ну, вот дышать.
1: Дышать,
0: чтобы... У тебя, значит, весь твой пояс увешан всякими предметами металлическими для там вскрытия разных дверей, ну, как обычно, то есть там пассатижи, молотки и всякие крюки, да? Вот, ты, значит, врываешься в квартиру, охваченную пламенем, и видишь, значит, посреди этой квартиры, а ты, как, естественно, геройский пожарный, а не просто какой-то там пожарнишка, вот, врываешься первый туда, понимаешь, и видишь, что вот по комнате, куда ты ввалилась, бегает чудик
1: такой.
0: Обгорелый
1: труп?
0: Нет, еще. Бегает чудик.
1: Так.
0: Вот, значит, в синих семейных штанах, и, значит, он оплоумевший, значит, в одной руке он, ну, что человек будет спасать из квартиры, когда он загорелся, естественно, ксиву, паспорт, он, значит, свой сжимает в одной руке, а в другой, значит, пачку 10-долларовых, значит, купюр там такую здоровую, вот он бегает с ними, мечется.
1: Так.
0: Ну, и чего?
1: И что? Мои действия?
0: Какие? А твои товарищи, они еще там далеко, они еще бегут где-то снизу.
1: А, это про криминальные трупы. Ага. Ну что же, я, наверное, дам ему один баллон. Но за него попрошу пачку долларов.
0: А вот многие пожарные, они просто дают ему по репе и отбирают.
1: Нет, надо здесь...
0: Все-таки гуманизм.
1: Да, конечно.
0: Но тем не менее, согласись, что телега, она мрачная. Вот, и никто не застрахован от этого. Поэтому я, например, знаю точно, что как только начинается пожар какой-то, я беру все свои вот эти вот... А у меня долларов, немерено. Я их всех сваливаю в мешок. Вот, и прячу в единственное укромное место, которое, как правило, и не поддается огневой обработке. И это вот то единственное место влажное. Это не подумай, что плохого.
1: Да нет.
0: Да. Это вот где в санузле, знаешь, вот в унитазе стоит вода. Я их, значит, туда прячу, вот и все. И когда он, знаешь, приходит, этот монстр с баллонами, и говорит: «Вас спасти», угрожающе махая крюком, и осматривая, дескать, мои треники, где у меня там, откуда деньги торчат, часы и другие.
1: Так это про себя рассказывал, наверное, сейчас.
0: Нет, я просто прогнозирую ситуации с нашей жизнью, все что угодно.
1: Так ты понимаешь, мне какая мысль сейчас пришла? Мне пришла мысль, что меня мой компакт спас, потому что если бы я в тот момент находилась дома, а не на своей презентации, то, возможно, я бы и пострадал.
0: Безусловно, безусловно.
1: Потому что у нас обрушился потолок в нашей комнате, в огромной.
0: Это даже не компакт тебя спас, а, видимо, музыка какая-то.
1: Если в общем, искусство.
0: Искусство.
1: Вот мы
0: искусство.
1: К чему пришли с тобой.
0: К искусству. Ну что, как у тебя сейчас вот обстоит дело с желаниями? Я имею в виду, вот либо мы послушаем прям вживую твой голос, либо можем послушать телефонные звоночки.
1: Можем послушать телефонные звоночки,
0: давай,
1: потом и голос можем живую послушать.
0: Да. 203-19-22 – это прямой эфирный телефон. Ваши вопросы певице и актрисе театра Маяковского Юлии Силаевой. Мы поднимаем телефонную трубу. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание просто беспредельно к вам. Алло.
2: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: С Новым годом вас, 8-м, и с Днем Победы.
0: Спасибо.
2: Если можно, у меня несколько вопросов к Юлии.
0: Ну, если я скажу нельзя, вы ведь все равно же их зададите.
2: Да, действительно. Уважаемая Юлия, скажите, пожалуйста, имеете ли вы отношение к известному политическому деятелю по фамилии Силантьев?
0: Так, да, дальше.
2: Ну, сразу... Извините, Силаев.
0: Угу.
2: Вот.
1: Конечно,
2: и следующий вопрос. Как вы относитесь к искусству Александра Лаэрского?
0: Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за то, что вы рекламируете мое скромное искусство. Да, ну что, вот на оба вопроса.
1: Ну, конечно, имею.
0: И, конечно, относитесь.
1: Конечно, отношусь.
0: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. О, что же вы такой шумный? Здравствуйте. Алло. Вас очень плохо слышно, вы, наверное, очень нервничаете. Вот успокойтесь, пожалуйста, вот, и перезвоните еще раз. 203-19-22. Кстати, действительно, если, например, в момент, когда вот мы поднимаем с Юлей трубку здесь, вас вдруг охватывает, ну, такое трепетание, и начинает эндемически пропотевать у вас шкурка, вы не пугайтесь, вы так расслабьтесь, мы же хорошие, добрые люди, да? Или в крайнем случае вы прям скажите: извините, я волнуюсь, перезвоню. Вот, а я на всякий случай буду у каждого звонящего, Юли, если ты не против, спрашивать. Волнуется он или нет?
1: Конечно.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Вы волнуетесь?
3: Нет.
0: А мне кажется, что вы как-то все-таки в волнении. Может быть,
3: нет,
0: вы уверены, что все хорошо?
3: Все хорошо. Госпожа Силаева, я хотел бы прежде всего узнать, какие роли, собственно, она исполняет в своих спектаклях.
0: Спасибо.
1: Собственно, я исполняю, значит, исполняла, точнее, будет сказать, потому что очень много спектаклей уже снято из репертуара нашего театра. Ну, до недавнего времени я вот играла в таких спектаклях, как «Приключения Буратино». А я вот скоро, буквально через 10 часов буду исполнять эту роль Мальвины в сказке «Приключения Буратино».
0: Извини, пожалуйста, что я перебиваю. А кто вот играет самого деревянного человечка?
1: У нас много сменилось исполнителей. Вот сейчас последний новый мальчик у нас, актер. Фамилия его Моисеев. Но я не помню, как его зовут, к сожалению.
0: Правильно, он же всегда в гриме. А извини, что я все-таки еще раз вот перебью, так скажем, пролонгирую свое перебивание. А вот, например, если Буратино, вот он заболеет, да?
1: Ну, вот, Буратино болеть не может.
0: Ну, к примеру, вот случится с ним, вот с этим вот... вот с,
1: что, сгорит пожар,
0: что ли? Ну, что-нибудь так, с ним, да. Ну... Вот, и тут приду я и скажу: Юля, а давай я сыграю Буратино. Вот мне дадут сыграть Буратино?
1: Дать-то дадут, но я уйду сразу, обижусь и уйду из театра просто.
0: А бывали, значит, такие случаи, когда приходили люди со стороны и говорили: сегодня я Буратино.
1: Бывали, да. Я уходила, и, в общем, я непримирима. Я все-таки предпочитаю играть со знакомыми людьми, проверенными в деле.
0: А ты же не знаешь этого, вот этого вот нового. Там.
1: Я познакомилась с ним сегодня. Я уже отыграла одну сказку сегодня. Вот завтра у меня вот 12, вернее, уже сегодня, в 12 дня я еще одну буду играть. Еще у меня есть такой спектакль «Круг», который вот я, Саша, вот... пытался тебя пригласить, но вот, к сожалению, у нас была отмена. Я тебя еще раз приглашаю, 1 января у нас будет этот спектакль.
0: Тяжело. Ну, в смысле, я могу не войти в дверь.
1: Да, потом у меня были небольшие... такие, несколько у меня было фильмов, в которых я... такие фильмы, например, как «Встретимся на Таити». Вот завтра по второй программе будет фильм «Мужская компания», в которой я тоже принимала участие.
0: А «Встретимся на Таити» — это про мошенников.
1: Да, да, да. Я там была блондинкой, между прочим. На «Углу у патриарших», может быть, вы знаете, такой сериал был телевизионный. А недавно я снялась в фильме «Князь Юрий Долгорукий».
0: Это серьезная работа.
1: Да, это серьезная драматическая работа.
0: А вот скажи, пожалуйста, я вот все-таки туда-назад, к Буратино, хочу вернуться. А вот вы репетировали как-то это все или прям сразу?
1: Конечно. Саш, дело в том, что когда...
0: То есть, конечно, сразу?
1: Нет, конечно, репетируем. Вообще огромная работа. Во-первых, мы учимся 5 лет сначала. Потом мы приходим в театр, получаем роли. Получаем распределение на какую-то, роль. Начинаются репетиции бурные. Да, и потом, если повезет, все это дело дойдет до премьеры. Премьера, конечно, потрясающая, шикарная. Цветы, слава, рецензии, поездки. Ну, в общем, что перечислять?
0: Феерическое.
1: Феерическое, конечно. Вообще профессия феерическая.
0: А скажи, а вот как ты можешь оценить перемены, произошедшие в публике, вот театральной, если вообще таковые имеют место быть? Потому что я исчез, я уже давно не появляюсь в театрах, вот и поэтому хотя бы уже этот факт говорит о 50%
1: изменений. Серьезный пробел, конечно.
0: Да.
1: Но вообще публика, она либо есть, либо нет. Вот так вот я тебе скажу. Пока сейчас у нас есть публика, чему мы очень рады.
0: А вот смотри, что меня всегда удивляет по жизни, так это обилие в Москве мебельных салонов.
1: А, ты знаешь, я тоже думаю, боже мой, откуда они столько берут мебель? Это
0: и
1: же,
0: кто
1: это же
0: ее покупает? Ты знаешь, однако вот у меня вот у самого два берут.
1: Саш, ты не знаешь, вот, кстати, вот извини, что я тебя перебиваю. Мне нужно стеллажи. Может быть, вот кто-то мне посоветует, сейчас на пейджер придут.
0: Стеллажи
1: книжные, да. Вот не могу никак найти. Может быть, кто-то сейчас мне вот посоветует, где можно купить.
0: А ты знаешь, как лучше делать? Ты прям книги на книги ставь.
1: А я у меня так и стоит, все в коробках.
0: Ну, зачем тебе тогда?
1: Я так до сих пор...
0: Лучше стеллаж — это коробка.
1: Ну, мне кажется, уже закончилась музыка, и мне нужно уже спеть, мне кажется.
0: Спеть, да?
1: Да. Или еще послушаем.
0: Ну, давай, знаешь как, давай все-таки сейчас...

0: Лето очень.
1: Я летом только и живу, а зимой я так.
0: Жду, когда оно придет.
1: Да, я, кстати, хочу обратиться к нашим уважаемым. Ты можешь сейчас вот взять пару аккордов, ну, для
0: отстройки? Да, я могу, да. Сейчас только поправлю микрофон.
1: Голосовой микрофон. Ну что, в принципе,
0: я
1: звук.
0: Готова.
1: Сейчас я вот тут серединки, мне кажется, нужно дать серединки. Кстати, это и называется работа над звуком. Давай.

0: Напоминаю вам, уважаемые, что в гостях у нас актриса театра и кино Юлия Силаева. Также она еще и певица, она исполняет песни. Причем стихи пишет не она сама. Вот тут заходил Алексей, очень интересовался, пишешь ли ты музыку только на стихи известных поэтов. Далее вопрос прервался, потому что Алексей заплакал и вышел вон.
1: Он, наверное, принес свой 10-томник с собой.
0: Видимо, у него что-то торчало в кармане.
1: Нет, я пишу на хорошие стихи, которые мне нравятся.
0: То есть тебе не важно временное обстоятельство?
1: Абсолютно не важно.
0: Ну что, я... Да, сейчас еще секунду.
1: Я даже могу и на Мандельштама написать.
0: Ну, чего?
1: Который сейчас только что прозвучал.
0: А на Ницше можешь?
1: Могу на Ницше. Он разве писал что-нибудь?
0: Из стихов?
1: Ну, стоящие, я имею в виду.
0: В рэпе можно его сделать. Я предлагаю снова обратить наше с тобой внимание к телефонным звонкам 203-19-22. Ваши вопросы Юлии Силаевой. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, да.
2: Здравствуйте, уважаемые.
0: Скажите, у вас такой голос какой-то на надрыве, мне кажется, вы как-то волнуетесь.
2: Нет, он немножко не надрывный.
0: Нет, ну вот вы послушайте, вы...
2: Голос, ну,
1: тенор, просто тенор.
2: Да,
1: что?
0: То есть у вас все нормально, да? То есть вы
2: да, абсолютно замечательно.
0: Вот как...

0: как-то эту фразу, да, абсолютно, прям крикнули. Вот вы можете так успокоиться? Может быть, вы перезвоните?
1: Это у меня аппарат очень сильно усиливает.
0: А, ну тогда задавайте ваш
1: вопрос. Да, будьте любезны, скажите, пожалуйста, первый, будете ли принимать участие в каких-либо новогодних спектаклях, какие роли там играть? Второй, значит, какая аудитория вам из пупсиков больше нравится, дошкольного возраста, школьники, и вообще, кто лучше всего реагирует? Где вы выступали так в предыдущие годы на новогодних спектаклях? Это второй вопрос. И третий вопрос, если пишете, как говорится, на хорошие стихи, считаете ли, есть ли стоящие стихи у Маяковского, и можно ли на Маяковского?
2: Считаю, что...
0: Спасибо. Да, да.
2: Я считаю, что у Маяковского есть очень хорошая лирика. Поэтому, конечно, считаю достойным вполне написать на него. Может быть, напишу. Что касается сказок, сказки обожаю играть, вернее, обожала играть. Я их проиграла лет 7. Кстати, у меня же юбилей. У меня же 28 декабря юбилей, 10 лет в театре.
0: Я поздравляю.
2: Я же охрипла даже, заволновалась.
0: Я поздравляю. Может быть, как-то тебя успокоится?
2: Нет, сейчас я успокоюсь, я уже сейчас успокоилась.
0: Это вот. Круто. Это естественно, что это накладывает определенные отпечатки на, да. на характер. А что касается вот грудничков и пупсиков, ведь действительно, скажем, вот утренние спектакли, на них приходят грудники, некоторые с совершенно дурным характером. То есть там, значит, как-то происходит скрип шоколадных оберток.
2: Мы этого не слышим, потому что у нас много музыки. Много...
0: Живой оркестр, естественно.
2: Нет, да? Конечно, не живой, понятно. Естественно.
0: Оркестр. Живой оркестр, нет, конечно.
2: Да, конечно, понятно. Нет.
0: Да. Ну, то есть, в общем, грудники там ведут как бы свой образ жизни, а вы вот на сцене свой.
2: Вот мне нравится, знаешь, какая публика, которая вот приходит. Вот просто приходит и сидит на своем месте. Вот мне нравится такая публика, жутко.
0: Я слышал, что где-то есть такая традиция, ты наверняка о ней знаешь, что если на какой-то концерт классичной музыки или на спектакль приходит, ну, в общем, сбор маленький, приходит меньше ползала, то на остальные места сажают манекены, дабы артистам было в психологическом плане спокойно. Вот. И слышал ли ты об этой традиции? Существует ли она на самом деле? И если не слышала и ничего о ней не знаешь, как думаешь, стоит ли ввести? Или, например, хотя бы сделать по-другому? То есть, ведь есть же статисты в кино, то есть люди, которым там платят за... буквально за появление там в кадре, да, там массовка и так далее. Может быть, театром стоит в данном случае как-то для поддержки вот своих артистов набирать массовку на улицу в плане зрителей. Мы же, я пытался спонсировать открытие института зрителей, ведь есть актерские факультеты, а вот зрительских факультетов нет, а ведь это тоже целая наука быть зрителем, быть слушателем, это
2: вот
0: наука.
2: Вот я даже больше тебе скажу, у меня такая мысль была, что почему вот Оскара получают актеры, режиссеры, художники, а почему зрителям никогда не дают Оскара,
0: вот, понимаете? Вот непонятно.
2: Он же смотрит оскароносный фильм, да, например?
0: Тем самым попросту оплачивает этот фильм, практически, ну, берет его под свою опеку. Логично? Ну, так что вот касаемо этой традиции?
2: Я хочу тебе сказать так, что родилась я в Самаре, и когда-то он назывался Куйбышевым. Можно я передам привет своим родителям?
0: Ну, почему бы нет? А у нас, кстати, сейчас мы посмотрим.
2: Самара есть, конечно.
0: Ага.
2: Мои родители слушают меня сейчас. Мучаются.
0: Самара есть.
2: Мучаются.
0: Самара.
2: У них час разница.
0: Там, кстати, я даже скажу частоту. Перед... Знаешь, какая? 68,5
2: У них
0: мегагерц.
2: Стоит эта частота.
0: Молодцы, привет вам. Потому что это я так, ну, да. Радостно.
2: Привет, мои дорогие. Вы еще не спите, я надеюсь.
0: Да нет, конечно. Там же другой часовой пояс.
2: Я тоже креплюсь.
0: Ну, так что с традицией?
2: Я считаю, что вот, да, так вот я рассказывала про Самару, значит, когда я ходила все время на утренники классической музыки, то там было такое дело, что было ползала, и особенно утром, когда вот игрались утренники для детей специально, иногда бывало, что на сцене больше народу, чем в зале. И всегда мне было жалко безумно оркестрантов, потому что я видела, как они расстраиваются. Но сейчас, я думаю, и в Самаре поменялось все, и в Москве все поменялось. Сейчас нет таких традиций уже. Сейчас сидит полно народу в зале, и невозможно прорваться.
0: Вот это странно.
2: Традиция сама себя отменила.
0: Я вот вспоминаю тоже одно, ну, не происшествие, это было, где это было-то? В Ялте. О, точно, и город такой
2: была
0: Ялта,
2: этом.
0: Да.
2: Это
0: было очень давно, правда, лет, может, там, 20 назад. То есть мне что тогда было-то 20 лет назад-то?
2: Ну, а сколько тебе сейчас?
0: Ну, вот вчера 24 стукнуло.
2: 24?
0: Да.
2: Ты обманываешь.
0: Я просто сильно изношен. То есть мой внешний вид этот, ну, понимаешь, бессонные ночи, постоянное оскорбление со стороны недоброжелателей нашей программы. Вот, ну, также постоянные допинги, алкогольные возлияния. Все это приводит к разрухе организма. Да. Ну, так вернемся все-таки к Ялте. Там играл духовой оркестр. Знаешь, были две площадки. Такие. Угу. Вот одна, значит, на одной стороне местности, именуемой аллея, а другая на другой стороне. Значит, на той другой стороне играл, значит, ансамбль гитаристов и барабанщиков, модные популярные шлягеры. А вот тут, значит, духовой оркестр. Ну, естественно, публика постепенно так, постепенно... кучками, группками как-то стало через аллею перетекать вот к оркестрантам современной музыки. Мне тоже было безумно жаль музыкантов духового оркестра. Их там было человек, по-моему, 8. Вот. И когда осталось тоже в зале там 8 человек, они сказали, у нас есть такой закон. Пока на сцене и в зале равное число людей, мы играем. Если вот еще один из вас уйдет, вот, то мы играть перестанем. Ушел я, потому что я не танцевал ничего, я сидел, смотрел, думаю, ну что же я буду тут сидеть? Вот, и я ушел. Мне перестали играть. А существует ли подобные традиции в театре все-таки?
2: Конечно, нет.
0: То есть, например, если я один буду сидеть в зале, все для меня будут играть. Ну, вот, к примеру, так сделаем. Я прихожу в кассу, да? Это же очень часто, особенно между оперными певцами, вот вы же оперные
2: я
0: певцы.
2: Я не буду играть, я не буду играть.
0: Нет, ну подожди,
2: кто-то
0: ты
2: будет,
0: подожди. Ты подожди, вот смотри, смотри, такая ситуация. Оперные певцы и вот артисты друг друга вы очень не любите никак, вот это же взаимное трение. Даже были случаи, когда, значит, один главный конкурент Лучано Паваротти просто купил все билеты на его концерт, билеты проданы, люди не пришли. Вот, а тут, например, прихожу я, скупаю, ну, ладно, не я, конечно, что я. Приходит человек, там, у которого там, ну, все при нем, барсетку я у него еще не спер. Вот, и покупает все билеты на концерт, вот, не на концерт, на твой спектакль с твоим участием. Садится один в зале, вот, сбор полный по кассе, все уплачено. Вот, директор, хозяин театра говорит, ну что, на сцену все, ну, сбор сделан, просто это один зритель, но он не понтуется как-то, у него он действительно искренне хочет воспринять данный спектакль, к примеру, Буратино, в одиночестве, но мешают ему вот другие люди, ну, хочет он. Вот почему ты не будешь играть? Он что, не хуже, чем других? Он не заслуживает уважения? Может, он...
2: Я даже не буду разбираться, заслуживает он или не заслуживает. Просто уйду и все.
0: То есть все-таки тебе нужно много людей.
2: Мне нужны люди, да.
0: Хорошо. А вот тут-то мы и возвращаемся к этой традиции. Потому что он что сделает, зная эту и услышав сейчас тебя. Я по секрету скажу, что на завтрашний 12-часовой спектакль именно он и купил все билеты. Он привезет этих самых манекенов из прошлой традиции. Ты обрати внимание, как будешь играть. Там будет шевелиться только двое. Он и баб его. А остальные будут вот так вот сидеть. Я правду тебе говорю. Вот обрати внимание.
2: Так, я сейчас уйду.
0: Ну, давай послушаем телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло. Ревер. Раз, раз, раз. Задержку побольше. Раз, раз. Нет, у вас плохой ревербератор. Там есть ручка. Тембры надо высоких больше. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло, доброй ночи.
0: Здравствуйте, вы не волнуетесь?
3: Это нет.
0: Мне кажется,
3: это опять я вам звонил вот недавно.
0: Да вчера, я помню ваш голос.
3: Меня зовут Саша.
0: Привет, Саша.
3: Ну, у меня опять несколько вопросов.
0: Давай.
3: Александр, скажите, пожалуйста, где можно приобрести произведение вашего искусства?
0: Да.
3: Вот. Уважаемая Юлия, скажите, пожалуйста, принимали ли вы когда-нибудь участие в действиях магического характера?
4: Спасибо большое.
5: Извините, Саша, а не могли бы вы уточнить последнее? То есть, например, и сейчас Юля, она принимает участие в действии магического характера, она же со мной общается.
4: Нет, ну я имею в виду обряды какие-то там, гадания.
5: Понятно, я понял. Юля, тут, ну, про на первый вопрос я не буду отвечать в силу, так скажем, его... базитического характера, да простит меня Саш. А на второй вопрос он, видимо, имеет в виду обряды, ну, к примеру, такой, как, например, топтание борщевых тряпок, перекидывание выпечкой и другие, например.
2: Конечно, не принимал.
5: Безусловно, я почему-то так и думал. Но вообще тут отношение к обрядам, к обрядовости, вот твое ведь...
2: Не люблю, пошла в театр из-за этого.
5: Ну, а театр — это же тоже своего рода обряд.
2: Да, но это профессия.
5: Ну, а шаман — это тоже как-то своего рода отдельный класс.
2: А шаман — это искусство, я так думаю.
5: Ну, и он собирает подать все-таки с людей, там, кто лисий хвост принесет, кто пуговицу. То есть это такое искусство оплачиваемое тоже.
2: Я некомпетентна в этом вопросе.
5: Еще телефонный звонок.
2: Да, слушаем.
5: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Меня зовут Игорь Минеев.
5: Здравствуйте, Игорь. Игорь, извините, вот у вас какая-то тревога в голосе. Может быть, как-то вам успокоиться, а мы пока послушаем другой звонок.
6: Да нет, что вы.
5: Нормально все, да?
6: Нет, лучше не надо.
5: А, ну хорошо, говорите.
6: Я понимаю, вы, конечно, сбиваете так людей.
5: Что делаем?
6: Ну, сбиваете.
5: Я езжу очень осторожно и не превышаю нигде скорости, поверьте. Да, мы слушаем ваш вопрос.
6: Ну да, я хотел бы задать вопрос Юлии. Вот вы, Юля, мне кажется, человек очень интеллигентный. То есть, ну, вы актриса, вы там общаетесь в таком актерском бомонде, вы играете там на фортепиано. Вот у меня существует вопрос, вот что может быть у вас общего, вот у вас, у такого человека, и вот у такой личности, как Александр Лаерский, вот мне кажется, такой пошлого человека, такого достаточно, ну, такого гадкого, отвратительного.
5: Да, спасибо.
6: Спасибо.
2: Можно я задам встречный вопрос?
5: Ой, я уже выключил.
2: А, ну ладно. Ну, жалко.
5: Ну, тем не менее.
2: Я просто хотела спросить, а мне кажется, очень молодой голос, и мне кажется, очень такой юноша совсем.
5: А может, наоборот, старушка. Ты знаешь, что старушечьи голоса очень похожи на голоса мальчика?
2: Почему до сих пор не спит? Есть же возможность. Вот у меня сейчас нет такой возможности поспать. Я бы с удовольствием поспала. Я сейчас в прямом эфире нахожусь. А
5: да,
2: вот он не
5: безусловно,
2: спит.
5: Безусловно. Ну, кстати, я тут вот что еще хочу сказать, что безусловно же, конечно, я в каких-то моментах гадок, но поверьте, что вот тут, будучи...
2: Не знаю, кроме
5: здесь,
2: обаяния,
5: сам,
2: кроме
5: да,
2: обаяния,
5: сам.
2: Интеллигентности,
5: вот именно в этой
2: тактичности,
5: комнате, да.
2: Я пока ничего не видела.
5: А как только вот я отсюда выхожу, все, другой человек. Совершенно другой человек.
2: Мы еще будем слушать?
5: Сейчас мы ненадолго прервемся, послушаем песню, угу. Вот... А затем, безусловно, продолжим.

0: Ты знаешь, Юль, вот есть такое емкое достаточно выражение, как то театральная семья. Ну, например, ну я сам, вот сидит какой-нибудь человек там по диапроектору и говорит такие фразы. Я сам из театральной семьи.
1: У тебя фамилия театральная.
0: У меня?
1: Угу.
0: Но я не из театральной семьи, это я тебе точно говорю. Вот скажи, чем все-таки театральная семья, да? Или вернее, неправильно я даже сказал, а вот тот круг лиц, который находится в данной папке, так это назовем, отличается от другого круга лиц, например, там от, ну, от семьи, например, кактусниц или кошатниц, ну, неважно, кого угодно. Почему вот это слово «театральная семья» имеет какой-то особый вес и значение в глазах, ушах публики?
1: А ты думаешь, они как-то отличаются друг от друга? Я думаю, нет. Я думаю, что семья — это семья. Если хорошая семья, она хорошая. Если плохая семья, неудачная, она такая неудачная. Это не имеет значения, она театральная или там...
0: Нет, ну есть,
1: цветоводов,
0: конечно. Например, семья художников. Я вот недавно попал, да, в такую семью. Начнем с того, что, значит, мне весь вечер достал, в общем-то, отпрыск, значит, ихний, показывал какие-то картинки, вынимая их из-под шкафа, вот, и говорил, вот видишь картинки, вот там вот это вот, то есть он сам что рисует, как в одном известном произведении, один человек рисовал кошек просто, а другой подрисовывал пейзажи, да, так вот и у этого, вот он, значит, рисовал типа каких-то слоников, а другой пейзажи, все это на полном серьезе, вот, значит, мама такая вся чувственная, знаешь, такая усюси-пуси, ухти-пухти, вот, а затем, когда очевидно, что стало недоставать романтики, мне было предложено, это в центре где-то какие-то старые дома, мне было предложено, значит, пойти сделать себе прогулку по крышам. Хорошо, что со мной были два моих хороших товарища, один из которых женщина, собственно, вот, и они отмазали меня, сказали, все, нам уже пора, мы ушли. То есть, безусловно, есть какие-то коренные отличия, даже в общении, в поведении. Вот это я рассказал о семье художников. Театральная семья — это совсем какая-то отдельная ячейка общества. Ну вот неужели ты, общаясь с людьми театра, ни разу не обращала внимания, ну, на какие-то странности?
1: Я
0: вот
1: никогда не обращала внимания. Я прихожу в театр, работаю, потом ухожу, прихожу в свою семью. У меня семья не театральная абсолютно.
0: А вот есть ли у вас в театре именно, скажем так, династийность?
1: Ну, есть, да, конечно. У нас много пар.
0: Семейных. Ну, и вот эти люди, они вот, например, вы...
1: Вот, кстати, очень, да, выгодно быть семейной парой, все пары — народные артисты России, вот.
0: А вот если, да, пара, то...
1: Да.
0: А если... знаешь, почему?
1: Вот как пара, так народные.
0: Я догадываюсь, почему это происходит, потому что все-таки те, кто вот раздают награды, любые, да, и регалии, они в глубине своей люди... Ну, не как налоговая полиция, совсем другое. Они гуманные, и они прекрасно понимают, что, скажем, если мы дадим награду одному...
1: Не дадим вторую, конечно.
0: Вот трение искрать, да, и мы разваливаем семью. А налоговый полицейский, он, ну, вот как я, например, думаю, да, я думаю, ага, вот это семья, он бизнесмен, а у нее фирма поменьше. Я думаю, ну, возьму я с него налоги, ее не трону. Пусть она, значит, поднимется по деньгам, тут-то я и подоспею, и потом ее. Вот, потому что в данном случае платят они. Когда награждают, награждают его или ее. Когда платят, то все равно платят они. Ты согласна?
1: Платят вдвойне.
0: Ну, это позже, когда поднимется она. Да, ну вот, что еще хотел я спросить. Ты извини, что такие несколько глупые вопросы, может быть, но тем не менее мне очень...
1: Наоборот, очень глубокомысленные, очень глубокие, глубинные, какие-то темы поднимаем совершенно для меня впервые, можно сказать, я какие-то открытия делаю. По поводу семьи кошатников, вот для меня.
0: Ну, есть же люди, которые разводят кошек. Вот, знаешь, вот, ну, почему это не я даже придумал, вот, например, включаю...
1: Я
0: вот
1: вообще не знаю, какие люди бывают, ну, кто разводит кошек. Я очень,
0: ну,
1: замкнутый,
0: ну,
1: образ жизни.
0: Знаешь,
1: веду.
0: Есть собачницы, есть кошатницы, понимаешь? Я сам недавно открыл это окно в мир. То есть есть род женщин, которые... Например...
1: Я знаю, что есть поросятницы.
0: Есть, да, безусловно.
1: Вот. Но то, что есть кошатницы, не знаю.
0: А ты никогда вот не обращала ли внимания? Вот, ну, например, выходишь ты вечером там во двор своего дома, ну, просто погулять, да, или там за пивком, к примеру, идешь, и вот проходишь мимо двух женщин. Вроде около них никого нет. И ты не можешь сразу понять, молодые ли это мамы, кошатницы или собачницы. И вдруг ты улавливаешь краем уха такой, значит, диалог. Одна у других спрашивает: ой, ты знаешь, вот мы сегодня так покакали, а другая: да, вот у нас что-то вот доктор нам прописал вот там, ну, что-то, какие-то пилюли. И вот ты начинаешь так на измену садиться. Так, как же это у них? Вот, я это просто
1: на
0: сам слышал.
1: На
0: измене просто пребывать, потому что начинает сразу воображение рисовать, как это и с кем она, и как это на брудершафт, как космонавты это практически делают. И потом выясняется, например, подбегает к ней малышок, грудничок ее, она: ну вот и мы. Ох, как мы хорошо погуляли. Это значит, она говорила о грудничке. Но если к ней подбежит кошечка или собачка, то диалог не меняется. Я имею в виду в плане фонетики, остается тот же самый мы. Поэтому есть мамы молодые, есть кошатницы, есть собачница. Есть свинярник.
1: Ну, ты знаешь, вот как полезно приходить к тебе в эфир. Вот что-то я сегодня узнала. Очень многого узнала.
0: Ну, вообще, я написал даже книгу. Она называется «Кактусы и кошки». Там все о разных типах людей. И, в общем-то, и мое, скажем так, это дерево тоже есть. Ну, имеется в виду гинекологическое. Вот это, где там папа, все мамы, бабушки. Лесник у меня был в роду. Слушай, я вот хочу все-таки к завтрашнему представлению вернуться. Вот... в любимом всеми людьми кинофильме «Черепаха Тортилла», да, она выплывала на таком листе, а снималась все это, насколько я знаю, в ботаническом саду, вот недалеко от той же Ялты. Ну, в общем, на югах это все снималось, вот. А как у вас это происходит? Ну, вот она же должна все-таки выплывать, ведь люди приходят на спектакль.
1: У нас «Черепаха Тортилла» выходит из шарманки.
0: А пруд из чего сделан?
1: Пруд?
0: Ну, это я к декорациям. Ты пойми правильно, это дилетантские вопросы.
1: Декорация. Какая может быть декорация в «Приключениях Буратино»?
0: Пруд должен быть, камыш.
1: Самое главное, чтобы там был Буратино. Декорации совершенно не нужны.
0: То есть ты, вот он ходит постоянно, даже когда не его роль.
1: Дети, между прочим, никогда не спрашивают, где у вас пруд. Они сами понимают, где он находится.
0: Вот
1: где они представляют себе его, там он, значит, и существует. Понимаешь?
0: Нет, ну вот скажи, ну все-таки декорация — это важно. Ведь есть, скажем, театры, у которых богатые декорации, а есть театр одного актера. Вот он сидит и читает что-то по книжке. Это сейчас очень модно. Вот. И ведь мы же так, получается, стоим-то на... Детей вообще нельзя брать в расчет. Дети — это существа с открытой психикой, еще не напиханные вот какими-то социальными там инъекциями и так далее. А мы говорим о взрослых людях, понимаешь? И у театров с дорогими, в общем-то, постановками, шикарными. Кстати, слово «постановка» очень не люблю, какое-то бандитское слово, но это не важно. Вот с дорогими декорациями. И у театра одного актера есть своя аудитория, согласись. И вот эти аудитории, они могут рано или поздно встать по разные стороны баррикад.
1: Пауза.
0: Ну, то есть ты не хочешь как-то комментировать это. Я просто к важности декораций все.
1: Я считаю, что декорации очень важны.
0: Но почему же пруда нет?
1: А пруда нет. Он существует в воображении детей. Это немаловажно.
0: Давай-то сделаем вот, для взрослых спектакль «Буратино». Почему я, например, не могу в 7 вечера прийти и посмотреть «Буратино»?
1: Почему? Можешь, пожалуйста, приходи, я закажу.
0: А взрослые уже будут? Ну, то есть это для взрослых?
1: Мы закажем тебе просмотр спектакля.
0: Ну, он будет редактирован под меня уже. Пруд будет. Я же, понимаешь, у меня-то нет воображения. Ну, вот делится спектакль на детский.
1: Значит, так, секундочку. Значит, спектакль отдельно, пруд отдельно. Вот придешь, закажешь пруд.
0: Потом спектакль.
1: Конечно.
0: Да. Но все-таки о возрастном. Давай вот мы как начали говорить о возрасте. Вот средний возраст...
1: О моем возрасте?
0: Нет.
1: Хорошо.
0: О среднем возрасте... посетителей, публики театральной вот в наше время.
1: Ты думаешь, я играю, да? И всматриваюсь, кто сидит в зале, и всматриваюсь, кому сколько лет, даже не представляю.
0: А я вот слышал, что сейчас, ну, помнишь, например, при покупке билетов на поезда требовали паспорт. Я слышал, что сейчас вообще при покупке всего, кроме продуктов питания, требует паспорт. И, ну, ради статистики все это объясняют статистикой, хотя, безусловно, это мощная работа спецслужб по своей внутренней переписке граждан, это не секрет. А, ну ладно. Давай послушаем телефонный звоночек. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Ваше внимание
2: к нам. Здравствуйте. Добрый вечер.
0: Вы не волнуйтесь, пожалуйста. Так...
2: Совершенно мы не волнуемся. Да, Юля, будьте любезны. Скажите, пожалуйста, а какая роль вам за последнее время больше всего запомнилась? Хоть вот такой тривиальный вопросик, но все-таки. А вам, Александр, когда вы наконец-то появитесь в нашем правительстве?
0: Спасибо, спасибо. Ну, Юль, если позволишь, я отвечу. Дело в том, что я давно уже обладаю мощным влиянием, но вовсе не обязательно светиться, сами понимаете. Есть понятие СК, то есть серый кардинал, есть понятие ЧК, а черный кардинал, есть понятие Сашок. Ну вот вы подойдете к любому человеку в Думе и скажите, например, слушай, мне нужно там помочь там помещение торговое 160 квадратных метров где-нибудь на Тверской. Он, естественно, в чем-то, что такое, почему, хорошо? Вот скажет, ну я от Сашка. Вот, и поверьте, все будет нормально. Другое дело, что потом, когда тоже к вам приедут, скажут, дескать, мы от Сашка, то, дескать, то вы должны будете как-то отблагодарить щедро. Вот. Да, ну а теперь...
1: А я уже забыла
0: про
1: вопрос.
0: Про роль. Роль, самая запомнившаяся твоя роль. Но это, кстати, не значит, что самая любимая.
1: Мне вообще нравится, вернее, так не скажу, нравится, а не стыдно ни за что то, что я делала. Ну, еще я играла вот в спектакле «Наливные яблоки». Это, в общем, одна из любимых моих ролей тоже была. Мне нравится моя Мальвина. Нравилась когда-то, когда это было в начале. А мне нравится что-то такое, что, ну, может быть, работать три в кино. Ну, надеюсь, то, что мне понравится самой, это будет еще впереди.
0: Хороший ответ. Ты знаешь... Вот тут приходило много очень людей за время моего даже монолога. Вот сейчас я вот хочу такой вопрос тебе задать. Грецкий заходил, и вот, говорит, Александр, говорит, спроси у Юлии про женщину-секретаря и женщину-певицу. Сейчас я раскрою, значит, эту тему. А ты готова вот ее выслушать? Ну вот, да?
1: Готова.
0: Вот. Вот объясни, пожалуйста. Вот говорят, женщина-актриса. Женщина-врач, женщина-инженер. И тут, на тебе, женщина-певица. Ну и, как я уже сказал, сейчас женщина-актриса. Почему-то в творческих моментах делается ударение на женское начало. А вот даже женщина не секретарша, а женщина-секретарь. Вот что за феномен с твоей точки зрения в этом?
1: Надо искать, знаешь, где больше женщины. Где больше женщин? Бывает так, что вот в секретаре больше женщин, чем в актрисе.
0: А все равно это секретарь, женщина-секретарь.
1: Бывает, что в секретаре совсем нет женщины. Поэтому какая-то женщина-секретарь, а какая-то секретарша.
0: Не, ну считается даже вот, насколько я знаю, оскорбительно сказать там, дескать, ты секретарша, вот, вот ей так сказать, она может даже и по роже дать в буквальном смысле, то есть это считается как вот... Ну так они говорят же, например, женщина-актер. Вот, вот ты бы согласилась, чтобы к тебе применили это слово? Вот, например, спросили у тебя, Юля, а вот вы вообще кто? Чем вы занимаетесь в жизни? А вы скажете, я актер. Вот ты же говоришь, я актриса, почему тебе не приходит в голову сказать, я актер?
1: Вообще я артистка. Это моя должность. Это
0: артист, тогда надо говорить. Ну, раз секретарь.
1: Нет, ну это будет обман. Если я... Мой портрет висит, например, в фойе театра. Подходит человек, и там написано «Артист Силаева».
0: Да,
1: ну,
0: да.
1: Ну, это странно как-то. Ну, что же это?
0: Ну, хорошо, ведь висит же портрет, например, «Летчик Бунина». Или «Космонавт» — это вот Терешкова. Не «Космонавтика» же, «Космонавт» Терешкова. Почему? Ага. Не, ну я хочу понять, мне ни один человек не дал вразумительного ответа.
1: Я не знаю, не могу ответить на твой вопрос.
0: А это не мой, это Грецкий спрашивает. Чуть-чуть что сразу я?
1: Хоккеист, что ли?
0: А он в хоккей играет, разве?
1: Не знаю.
0: А, Ну ты, ты имеешь в виду этого персонажа тут в лыжах с клюшкой?
1: Да, это
0: ребенок одного из работников нашей радиостанции. А-а-а. Мне просто он попросил папу его, чтобы я пока присмотрел. Я ему выдал это, он по коридору туда-сюда. Ну пусть ездит.
1: Тут я смотрю, вопрос-то какой, я не знаю прям.
0: Ну что, там может еще один телефонный звонок?
1: Конечно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание, сами знаете как.
3: Алло.
0: Алло.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Вы знаете, Александр?
0: Да.
3: Мне 67 лет.
0: Очень приятно.
3: Обожаю вашу передачу.
0: Спасибо.
3: И у вас такие приятные гости. Юлечке спасибо. Она так хорошо отвечает всем. Правильно она говорит. Секретарша. Молодец. Она это не утрирует, как оно есть. Вас я всех люблю. Поздравляю с Новым годом наступающим. Желаю вам счастья. Так себя держите. Вы оптимист. Молодец.
0: Спасибо. Спасибо вам большое. Это был очень добрый и хороший звонок. Нам бы побольше таких. А также вы можете, конечно, приходить, приносить пищу, вещи нам, чтобы мы как-то чувствовали себя еще лучше. Да нам и так неплохо сидит. Сейчас я вот посмотрю, что здесь. А здесь как раз есть место на одну песню. В живом исполнении Юлии Силаевой. Как, готова ли ты?
1: Ну вот по поводу актрисы, актера.
0: А, все-таки не дает тебе покоя этот вопрос. Я знаю, что ты будешь ночами теперь думать об этом.
1: Спою-ка я лучше песню, которая называется «Старая актриса».
0: Только микрофону.
1: На стихи Николая Заболоцкого.
0: Я сейчас попрошу наш оркестр пока. Ребят, тихо.
1: Да. Угу.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица, а также актриса театра Маяковского, актриса кино Юлия Силаева. Женщина, да, безусловно. Безусловно, вы можете задавать ваши вопросы посредством телефона 203-19-22. Вот. Ну, а сейчас мы продолжаем нашу, ну, такую неторопливую беседу. Вот, ты знаешь, профессионально водители, ну, скажем, таксисты, хотя сейчас все меньше и меньше, и среди них профессионалов, но тем не менее, такие старые добротные дядьки очень часто признаются, что боятся сами ездить в роли пассажира. Вот так же происходит ли у тебя в плане театра, если ты ходишь на какую-то другую театральную постановку, в другой театр, ты же ведь не можешь оценивать его адекватно. Ну, то есть так и так у тебя происходит какая-то коррекция, потому что ты в курсе этих дел, ты прекрасно знаешь, что там, например, вот за две минуты до выхода там вот ее кто-то там пожарник ущипнул и так далее. И, соответственно, это вносит свои коррективы на восприятие. Я прав? Или у тебя по-другому это происходит?
1: У меня все происходит по-другому.
0: Как?
1: Когда я прихожу в другой театр, я прихожу как зритель. Я хочу, чтобы меня... чтобы меня развлекали, чтобы мне было хорошо, чтобы я была... чтобы я расслабилась, чтобы я не думала о том, что я актриса. Я хочу получать удовольствие.
0: Ну вот смотри. Вот я немножечко занимаюсь игрой, ну, скажем так, музицированием, да. Поэтому, когда мне там, или я где-то ворую в магазине, или просто у кого-то отнимаю там новую пластинку или кассету, там, ставлю ее на проигрыватель, я не могу, не могу и все, слушать музыку как целиком, не музыку, извиняюсь, а как мы изначально сказали, там, звуки, производимые человеком, да? По-моему, в самом начале беседы мы как-то сформулировали это по-другому. Я уже забыл. Неважно. В общем, не могу слушать эти звуки как единое произведение. Я волей-поневоле там слушаю партию какого-то одного инструмента, там, трубы или барабанов, или там какой-нибудь трещотки, или бас-гитары. То есть ощущения цельности вот такой нет. Вот я имел в виду это, то есть ты же делаешь какой-то акцент на игру там одного актера или другого, ведь это же вообще принято в театре.
1: Нет,
0: там.
1: Не делаю, я же тебе говорю, что я не делаю, я воспринимаю все целиком.
0: Да ладно, я тебе не верю.
1: Ну, не верю.
0: Ну, потому что этого быть не может, вот смотри. Ведь...
1: Как-то не может быть, это может быть, потому что я прихожу домой, и только потом я должна, потом у меня что-то всплывает в моей памяти. Тот или иной образ, или какая-то сцена, или там какой-то актер, который мне привлек мое внимание. А сразу я не могу воспринимать какие-то детали. Я сразу принимаю все целиком.
0: Вот смотри, давай. Вот с другой стороны подъедем, так сказать, с других ворот к этому вопросу. Ведь согласись, что в театр люди ходят, да, в принципе, не на спектакль. Она одного...
1: В буфет, что ли?
0: Нет, нет. Ну, кстати, есть такая категория, это так называемые театралы со стажем, которые, вот, чтобы потом где-нибудь на вечеринке сказать, да, мы были на просмотре, так, и так далее, ходят туда. Вот, но я имею в виду настоящих ценителей, таковые, видимо, есть. Они ходят не на спектакль, они ходят, на мой взгляд, на актера какого-то, одного актера. То есть в театре занят, к примеру, там, Иннокентий Смоктунов. Но образом, неважно, кто занят, это имя. Читают в билетах, о, круто. И тогда идут туда. То есть, может быть, ты просто...
1: Ты говоришь о каких-то отдельных людях, которые очень любят театры, которые заядлые театралы, которые следят за тем или иным актером. А я говорю о публике. Я себя считаю обыкновенным человеком из публики, из зрительской.
0: А вот... Что меня еще очень волнует и нравится. Не когда по телевизору показывают, а когда, так сказать, вживую, вот оно здесь, я могу, как говорится, пощупать. Это оперетта. Вот ты немножко в курсе вообще вот оперетту, так я могу у тебя поинтересоваться?
1: Ты знаешь, нет, я, к сожалению, совершенно даже не была ни разу.
0: Нет, я имею в виду я имею в виду кухню их, и не театр оперетта.
1: А уж кухню-то, тем более, я не знаю.
0: Они же там все поют, даже вот человек, который там, ну, скажем, играет маленькую роль какую-то там, буквально появляется в роли там стрельца, вот знаешь Бориса Годунова, да, оперу, безусловно.
1: Ну, я слышала что-то, да, об этой опере.
0: Так там даже стрельцы поют. Получается, такое количество просто гениальных певцов.
1: Так это
0: певцов,
1: не стрельцы.
0: А, ну, бояре.
1: Это хор называется.
0: Ну, нет, ну, сами-то они тоже арты. А, они арты открывают, что ли, получается? Нет, ну, почему они поют? Например, там же есть, так даже расписано, первый стрелец. Ну, к примеру, я там, подними алебарду свою, князь, там. Ну, он эту фразу, он ее поет. Причем не просто, как я сейчас, а прям, ну, нормально,
1: там
0: что-то...
1: Там поют Митюх, а Митюх, чего орем, вон, а почем знаю.
0: Вот, вот, но он же должен обладать каким-то голосом. То есть, получается, отбор в театр оперетты все-таки гораздо сложнее, нежели отбор в обычный театр, где там достаточно хореографии, петь.
1: Я так не думаю.
0: Ну, а ты бы смогла, вот, ну, ты бы смогла, ты все-таки поешь. А вот кто у нас есть из тех, кого слушать-то невозможно. Но есть же люди, которые не умеют петь. Вот, ну, никак. Ну, к примеру,
1: таких
0: вот...
1: людей нет, все... Потенциально, нет, ну, все умеют.
0: Потенциально, да, но которые очень сложны для восприятия. Вот беленький этот новый Сталлоне русского кино, который об этом играл. Как его?
1: Совсем-то
0: со смешной фамилией.
1: Не подготовился.
0: Не подготовился. Неплохо. Хартанян его фамилия. Вот он же, ну, он же вообще наглухо.
1: А то кто есть, это?
0: Ну, в кино, сейчас я просто забыл, как называется этот фильм-то, он же все обошел. Все от него, и молодые девки все прутся. Как, ну, известный фильм-то. Этот три, ну, про трех дружков. Вот они там... Ой. Не три мушкетера.
1: Гардемарины.
0: О, да.
1: Тише,
0: да,
1: Саша. Да. Саша, я просто взволновался,
0: извини,
1: себя в руках.
0: Извини,
1: все так нельзя. Ну что ж, пол третьего ночи,
0: да,
1: уже.
0: Прости, пожалуйста, сейчас кто-нибудь проснулся, и вы простите, я очень волнуюсь. Да, но тем не менее. Вот его бы в оперу не взяли ведь, например.
1: Кого его?
0: Ну, всех троих.
1: Там
0: бы,
1: их трое.
0: Ну, трех бы и не взяли. Так бы искали все трое. Идите вон. Вон, сказали бы отсюда. Как, вообще, как люди попадают на работу в театр? И можно ли, вот, ну, например, такой, это я перешел резко к следующей теме, ты наверняка знаешь австралийскую группу ACDC, да?
1: Конечно, да, конечно.
0: Вот, да. Вот у них же известная история, когда погиб предыдущий их солист.
1: Нет, я не знаю. Я сейчас, я просто перепуталась... с другой группы, а эту я не знаю.
0: Ну, в общем, неважно. У них пел один, в общем, он там погиб. А после этого место вокалиста занял человек, который раньше водил вот грузовичок этой группы. Понимаешь? Ну, то есть, скажем так, технический сотрудник. Возможно ли в театре такое, чтобы, например, какую-то, ну, не главную роль, ну, какую-то сыграл человек, который долгое время там вешал декорации или еще что-то. Вот такая переквалификация.
1: Как говорит наш главный режиссер и мой учитель Андрей Александрович Гончаров, можно по блату поступить в институт. По блату можно его окончить. По блату можно поступить в театр. По блату можно роль получить. Но сыграть по блату нельзя.
0: Ну, сыграть по блату...
1: Нельзя сыграть... Ну, если все это перефразировать, нельзя с улицы сыграть роль.
0: А вот как же, как тогда ведь существует же...
1: С улицы можно прийти и полы помыть хорошо, понимаешь?
0: Нет, не совсем с улицы.
1: С улицы можно прийти и лампочку вкрутить.
0: Ну нет, ну не совсем с улицы.
1: Это очень сложный вопрос, Саша, это очень серьезный вопрос. Так вот с кондачка на него не ответишь.
0: А вот что такое кондачок?
1: А вот я не знаю, Саша.
0: Смешно. Мне кажется, это фамилия. То есть человек прославился где-то чем-то. Ну, знаешь, как улица Кондачка. Ладно, давай послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Алло. Кондачок вы наш. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло.
0: Да, алло.
2: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
2: А вы не волнуетесь?
0: Вы знаете, вот нет, совершенно уже успокоился. Уже успокоился, да.
3: Вы... А, все, это ваш вопрос был.
0: Спасибо, спасибо. Вот как люди заботятся о моем и твоем, кстати, здоровье. Вот, а, кстати, ты заметил, вот когда я вот сейчас вот первый раз взял телефонную трубку, голос мой был несколько резок и грубоват. И человек заволновался и ничего не сказал. А второй раз я сделал голос ласковый. И человек сразу спросил, волнуюсь я или нет.
1: Мне кажется, нужно задуматься над этим.
0: Безусловно. Кстати, вот у тебя же вот тоже, ты же можешь, например, роль Мальвина сыграть по-разному. Ты же не можешь как автомат там...
1: Да, конечно, могу.
0: Ой. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания и почтения. Алло.
4: Приветствую
0: вас.
4: Знаю сегодня.
0: Вы знаете, говорите, пожалуйста, громче, Владимир, как-то...
4: Сурик, ты сегодня не узнаваем.
0: Да еще бы. Уже предновогодние...
4: Улыбился,
0: что ли? Да уже предновогодние праздники. Предновогодние праздники, говорю я.
4: Праздник.
0: О, спасибо. Ничего, ну, человек просто, я поясню, звонит и говорит, я, говорит, сегодня не узнаваем. Я объясняю, что рано начал, дескать, праздновать. Ну, еще один звонок, а то как-то у нас все срывается. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Вы находитесь на все-таки на политической радиостанции?
0: Нет, вы знаете, и... безусловно, нет. Спасибо вам, конечно, за такое мнение. Дело в том, и вы... И... Юля, наконец, должна это узнать. Дорогие друзья, безусловно, мы находимся в моей квартире. Она обставлена. Я играю в радиостанцию. И вы звоните ко мне домой сейчас. Извините, что перебил, да, говорите.
5: Это замечательно, но я бы хотел услышать о политических убеждениях артистки, если они имеются.
0: Спасибо. Вот это хороший вопрос.
1: Этого, ну, я
0: скандачка, ответишь?
1: Этого я и боялась. Мои политические убеждения. Они хорошие. Я хочу... Я не хочу коммунизма.
0: Да, этого невозможно.
1: Я хочу хорошо жить. Спокойно. Хочу умных людей видеть.
0: Вот, кстати, возвращаюсь-таки к...
1: Молодых,
0: ага.
1: Красивых.
0: К коммунизму, к этому, да, вот я так осмелюсь все-таки заверить, что мы где-то с тобой, в общем-то, ну, приблизительно сверстники, скажем так, одно поколение, видимо, но тем не менее, вот ведь огромное количество молодежи сейчас появилось, вот грудников там, которым там 18 лет, которые в то время-то... Если и жили, то ничего не помнят. Вот, может быть, ты как-то обратишься к ним, потому что уже многие обращались, говорили, что вместо дискотек на лес повал пойдете и прочие идиотские обращения.
1: Дорогие россияне и россиянки, сейчас, когда время 2 часа 45 минут, я никогда не была откровеннее, так откровенна, как сейчас. И, может быть, уже никогда не буду. Хочу пожелать вам доброй ночи. Хочу пожелать вам, чтобы завтра вы встали, и у вас не было сказки в 12 часов дня. Хочу, чтобы завтра у вас все было хорошо, чтобы у вас были на столе фрукты, чтобы у вас была пенсия, чтобы вы платили зарплату, чтобы в театр вы потом пошли не днем, не утром, а вечером, спокойно, посидели в буфете. Ну, я не знаю, там, встретили кого-нибудь. Еще лучше, чтобы вы посмотрели какой-нибудь хороший спектакль. Понимаете? Вот так как-то все. Что-то я загрустила.
0: Да, ну ничего страшного, это обычно в это время суток происходит с нами, со всеми. Все-таки человек, он такой животное дневное, в общем-то, днем проявляется активность, и у меня в том числе. Я предлагаю еще послушать телефонный звонок, может, что еще приятного скажут. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Вот скажите, Юлия. Вот в кино как бывает? Сидит человек, стоящий на месте машины, крутит руль, судорожно делает испуганное лицо. Потом делают монтаж, видится, что машина летит над пропастью, ну или, допустим, прыгает с крыши в огонь каскадер, лицом взад, ну то есть лица не видно, а актер при этом целый. Ну, каскадер разобьется, можно другого так научить, он получится точно так же. А в театре же так сделать нельзя. Вот скажите, пожалуйста, это как-то влияет на уровень травматизма?
0: Спасибо, спасибо. Это действительно интересный вопрос, ведь есть же там и фехтуют, где вот все же актеры мечтают играть Гамлета, а ведь там же фехтование присутствует, и может произойти там глазной покол и прочий покол.
1: В общем, я так скажу, от травматизма никуда не уйти. Это как ни печально, придется это констатировать.
0: Вот никогда... Да, извини, пожалуйста.
1: Да, пожалуйста.
0: Нет, я...
1: Нет, пожалуйста,
0: договариваю. Нет, договариваю.
1: Сказать.
0: Нет, я просто...
1: Просто сейчас очень серьезный вопрос затронут. Да. Очень серьезный, да. Я не могу на него не ответить. Но есть один выход. Можно травматизм предотвратить или предубедить, и, как это сказать, предвосхитить. Во-первых... В институте, в театральном, есть очень хорошие... Вот у нас, например, я в ГИТИСе училась. У нас была очень хорошая кафедра сцен-движения. Я очень любила этот предмет. Вот. И потом, поэтому, когда я снималась, например, в картине вот «Мужская компания», которая вот сегодня как раз будет 18 часов по РТР, вы можете ее посмотреть. Там вот я делаю какие-то небольшие маленькие трюки, я вот ими даже, можно сказать, горжусь, потому что я в первый раз села на лошадь, там и даже делала какие-то прыжки на это бедное животное.
0: На коня?
1: На коня, на лошадь, да. Про меня даже сочинил Некрасов стихотворение «Коня на скаку остановит». И я еще входила в «Горящую избу». Mm-hmm,
0: да, я читала это.
1: Да, да, да.
0: Первое его стихотворение.
1: Это про меня. Mm-hmm. Вот. И в театре, да, действительно, в театре сложнее. Поэтому в театре, я бы сказала, темнее. Потому что за кулисами, как правило, очень мало света, и натыкаешься чаще всего не на сцене, а за кулисами, на какую-нибудь гирю, грузилу, которая держит кулису. В общем, это часто бывает. Но опять я повторяю, это можно предотвратить. Нужно хорошо учиться в институте и ходить на все уроки сцен-движения.
0: Да, дабы быть это, гибкой. Потому что без гибкости...
1: Еще надо делать зарядку, между прочим,
0: да,
1: по утрам.
0: Безусловно, безусловно. Да и, кстати, и перед сном тоже не вредно. А вот скажи, пожалуйста, вот ну, такой вопрос интимного плана. Можешь, конечно, не отвечать. Случалось ли тебе на сцене играть в пьяном виде?
1: Боже мой, конечно, нет.
0: А каким-нибудь твоим коллегам? Ну, вот, ведь...
1: Нет, нет, нет. Актеры вообще не пьют.
0: Ой, да ладно.
1: Нет, актеры не пьют.
0: Ну, то есть во время работы, может быть. А так, ну, да все бухают как...
1: Нет.
0: Ну, как
1: самые
0: нет,
1: трезвые
0: ну...
1: — это актеры.
0: Еще скажи, и доктора скорой помощи. И вообще анекдот готовый. Ну, ладно, давай еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире...
7: Трудно. Я очень попрошу вас, напомните, пожалуйста, название замечательного, по-моему, вашего моноспектакля для «Радио Свобода», его автора, а я попытаюсь похлопотать, чтобы он прозвучал по «Эху Москвы». «Свобода лишена» у КВ диапазона, к сожалению, и качество звучания оставляет желать вас.
1: Ой, спасибо, спасибо, что вы вспомнили спектакль, потому что действительно для меня это, в общем, такое было дело... Очень важное в этом году, потому что когда вышла пластинка, она планировалась как моноспектакль по песням. Вот. У меня была такая проблема. Мне нужно было его сделать и где-то его показать. Но так получилось, что сценически я не могла его воплотить, кроме как вот уже вышеупомянутым мной 14 апреля во время моего пожара в квартире. Это было только один раз, к сожалению. И вот была такая замечательная возможность, предоставленная мне «Радио Свобода». Я сделала там моноспектакль. Называется он «Песни и огонь, но Виолетты». «Песни «Огонь Виолетты». Вот.
0: А тут так. Написано на компакт-диске вот все это.
1: Да, это...
0: Расписано кое-что даже.
1: Это вот придуманный мной такой персонаж Виолетта, который приезжает в Москву покорять Москву своими песнями из далекой Алматы.
0: Ты это здесь делала, имеется в русской редакции. В московской редакции «Свобода», да?
1: Да, московская редакция.
0: Ясно.
1: Вернее, я записывала здесь, в московской редакции, но для Праги.
0: А, для Праги. Да, это хорошо. Да, ну что же.
1: А он повторяется, между прочим. Его повторяли, по-моему, раза два уже. Повторяли.
0: Я, к сожалению, вот никак не могу послушать. Дело в том, что у меня вообще ничего не ловит, ничего нигде. Ну ладно, все что-то я о себе. Я думаю, что, может быть, сейчас мы послушаем песню в твоем исполнении. Опять же, мы как-то уделяем мало времени от живой музыки. А люди же, они хотят.
1: Да, вот я вот люблю очень живую музыку. Да. Люблю живое дыхание и шепот и шорох. Я хочу спеть песню на стихи Александра Блока.

0: чуть в проводе не запуталась.
1: Чертовски грустная песня.
0: Она странная такая, почему-то называется «В углу дивана».
1: Ну, знаешь, правильно, потому что человек сидит, в общем, в углу дивана, там, ну, может быть, камин уже полузатух, ну, и холодный,
0: Саш,
1: он
0: ты,
1: думает...
0: Ты меня извини, пожалуйста, но я, к сожалению, какие-то песни тоже волнуюсь иногда немного и забыла сказать о авторах стихов предыдущих вот песен. Просто здесь были песни на стихи Мандельштама и Елены Казанцевой, и Николая Рубцова, и Николая Гумилёва еще впереди.
1: Да, вот сегодня еще много будет песен. Я напоминаю вам, что в гостях у нас Юлия Силаева, а мы слушаем песни в живом исполнении, также кое-что с ее пластинки, которая называется «Песня огонь». Также общаемся с вами вот по телефону 203-19-22. А вот скажи, пожалуйста, бывает такое, что, например, заболел один какой-то актер? Ну, вот как это случилось недавно.
0: Бывают актеры, болеют, да, бывает такое.
1: И в таком случае ведь рушится вся работа театра. Или есть запасной игрок, как у нас в хоккее?
0: Есть. Вот. Дублер. А как же?
1: А вот не обидно быть дублером? И как отношение?
0: Нет, а у нас нет такого понятия. Ты дублер или там ты основной состав. У нас просто два человека. Подовое назначается.
1: А скажи, вот максимум, сколько ролей ты сможешь сыграть? Ну вот, к примеру, и бывает ли такое, что тебе звонят из театра, например, Немирович, Данченко, и говорят, Юля,

0: говорят, нет, что же запас, который знаешь, имеется в виду, вот наизусть. Ну, нужно же знать все реплики, все там...
1: Мало не бывает, Саш.
0: Угу. А дублер, вернее, извиняюсь, суфлер в будочке у вас есть?
1: Нет, такого нет уже давным-давно.
0: Вообще во всех театрах или только вот в ваших?
1: Ну, я не знаю, может, где-то есть. Мне кажется, в малом есть театре.
0: А скажи, пожалуйста, ну, а если может, все-таки нет. Вот ты забываешь там текст, еще что-то, разрешается ли?
1: Это мои проблемы.
0: Ну, а как выкручиваться?
1: Выкручиваюсь.
0: Ну, то есть начинаешь импровизировать?
1: Нет, почему? Партнеры помогают.
0: Ну, подходит и шепчет. Ну, как или издалека, или по губам там, дескать, читают. Ну, как это выглядит? Ну, мы-то, понимаешь, простые зрители, мы в зале сидим, нам же важно, чтобы все шло гладко, понимаешь?
1: Тимон, мне может на ухо шепнуть что-нибудь.
0: А интересно. Ты в это время, пока он к тебе подходит, будешь стоять как батя.
1: Кстати, мне все время снится вот этот кошмарный сон. Вот ты зря мне совершенно задал этот вопрос. Мне
0: Извини, постоянно... я, если
1: да. Да, постоянно это мой сон ужасов. У меня два сна ужаса. То, что я переодеваюсь все время, переодеваюсь и не успеваю надеть парик или там загримироваться, мне уже нужно выйти. Я катастрофически не успеваю выйти на сцену. Я опаздываю. И второй сон, когда я выхожу в пьесе, где я совершенно... Я понимаю, что я не знаю вообще никаких реплик. То есть я или забываю, или просто не знаю того спектакля, в котором два страшных сна.
0: Профессиональные сны называются. У меня также снится, как вот я вот прихожу сюда и начинаю крутить ручки, что-то не работает, какая-то пауза возникает. Или кого-то где-то, например, на концерте я выхожу, а у меня нет гитары, она забыта где-то. Вот. Или, например, когда я газон стригу, вот что трава, она из проволоки. Я это понимаю в момент начала стрижки. То есть такие вот три тоже ужасных моих сна. Но вообще это очень понятно. Это говорит все-таки о профессионализме и о честности твоих намерений по отношению к театру. Потому что это не профессионал, если ему не снится какие-то неполадки в его профессии.
1: А потом мне всегда еще снятся сны, когда я никогда не нахожусь где-то в поле, на природе, да. Я все время нахожусь в каком-то многоэтажном здании. Все время там много народу, это или общежитие, или это театр, или это какие-то гастроли, мы в гостинице, в общем.
0: Большие архитектурные...
1: Архитектурные сооружения, и лифты, много лифтов, и...
0: А вот это не очень хорошо.
1: Люди, которые по коридорам ходят, много комнат, дверей.
0: Это не очень хорошо, на мой взгляд, это мрачновато как-то. Вот, ну ладненько, сейчас мы прервемся буквально на пару минут, а затем продолжим, да, разговор. Пока у нас была такая пауза, назрел тут ряд вопросов у наших уважаемых, к тех, кто сидят в соседней комнате и слушают нас через прямую трансляцию по проводу. Это особо избранный круг. Вот. И те, кто могут нас наблюдать. Ты, кстати, не пугайся вот людей, которые появляются в окне, просто за отдельную плату мы позволяем им подтянуться и в течение, скажем, 10 секунд наблюдать за тем, что происходит в студии. Вот вопросы от них такие. Вот очень хорошая. Драгоценный, любимый Александр, это ко мне. И также Юлечка. У Юлечки очень талантливые, приятные мелодии. Это первые пришли такие вот нам. Далее. Когда мы будем выступать вместе с Юлей в одном театре, спрашивает Ёж. Ну, дело в том, что мы сейчас ищем помещение, арендуем.
1: Во-первых, мы ищем спонсоров.
0: И спонсоров. Ну, нет, не спонсоров, неправильно, меценатов. Спонсоры что-то хотят, чтобы рекламу им еще, а мы меценатов ищем, чтобы они нам дали деньги и, как говорится, не интересовались дальнейшим их судьбой. Далее вот Евгений тут заходил, интересовался, не могла бы ты спеть какую-нибудь веселую песню. Видимо, все-таки он загрустил, наш Евгений, в углу своего дивана. Шнапс заходил такая и спрашивал, был ли у тебя страх сцены в начале карьеры. И сразу еще один такой вопрос, тоже относящийся к этому, от Белани вопрос. Вот, бывают ли в театральной жизни случаи, когда один из двух актеров, назначенных на одну и ту же роль, для получения оной, наводит на основного исполнителя порчу или что-нибудь в этом роде, дабы получить эту роль самому?
1: Конечно, бывает. Это у нас...
0: То есть лепят куклы, прокалывают их спицей или...
1: Ну, иначе как?
0: Иначе не выдержать просто. Иначе просто...

0: Ну и насчет страха сцены в начале карьеры.
1: Честно, не помню. Не помню.
0: А нет у тебя вот страха перед вот, ну, концом этой сцены, что ты, дескать, вот туда можешь упасть? Я просто слышал, что есть такая болезнь, оркестровая яма. Вот.
1: Ну почему? У меня был такой момент, когда в Ленинграде, я помню, мы гастролировали, я пятилась и смотрю на глаза безумные. Актера нашего одного, он смотрит на меня. И только по глазам я поняла, что я иду прямо в яму, которую так я боялась с самого начала. Просто я не знала площадку, не очень хорошо. В Ленинграде там ДК Горького, по-моему.
0: Он тебя поймать успел?
1: Ну, конечно, да. Я... По его безумным глазам я поняла, что я иду прямо в эту яму большую.
0: А скажи, вот взаимоотношения с оркестрантами все-таки в театре,
1: прекрасные,
0: хоть ты сказала, вашим нет, да?
1: Почему у нас как? У нас большой оркестр.
0: Ну вот всего коллектив от театра Маяковского, сколько человек, ты не считала?
1: Нет.
0: А бывают ли у вас какие-нибудь театральные праздники, когда все приходят, собираются на сцене там и начинают там бухать, там и петь, и веселиться?
1: Ты имеешь в виду такое, как в Амхате было?
0: А так было? Ну, я не знаю, я просто, знаешь, ты попал в точку.
1: Нет, такого у нас не было.
0: Ну, коллектив-то дружный, например, ты созваниваешься с кем-то, вот...
1: У нас рабочий коллектив дружный. У нас... Мы любим друг с другом играть.
0: А Новый год не вместе встречаете?
1: Когда-то было вместе, новый не помню, вот старый отмечали, а сейчас как-то все это... Денег нет.
0: Нет денег тоже, да. Так что, мецената, приходите, а то нам с Юлей негде принимать журналистов. Доброй ночи, говорит вот Игорь, Юля и Саша. Какое, спрашивает, у нас с тобой музыкальное образование? Я так уж подмазался. И любим ли мы ставить джаз? И есть ли, это уже к тебе, естественно, вопрос, у тебя сочинение на джазовую тему?
1: Я, значит... Окончила музыкальное училище в городе Самара. Я люблю джаз. Ну, наверное, люблю. Люблю, наверное. Может быть. Люблю.
0: А что касается, вот хотелось бы...
1: Произведения нет на джазовую тему.
0: Нету?
1: Нет.
0: Ну, ладно. А я вот хотел бы попросить тебя...
1: С элементами, может быть.
0: С элементами.
1: Джаза. Может быть, что-то есть.
0: А может, мы сейчас послушаем?
1: А может быть, что-то и послушаем. Не знаю.
0: Давай. Попросить музыкантов пока перестань, да?
1: Да, ребятки, сейчас. Угу, спасибо.
0: Как они вот прям...
1: Сразу, да. Синкоп. Ну, это оркестр.
0: Оркестр. Профессионалы.
1: Не Фуртенглер, нет? Это?
0: Нет, это под управлением Евгения Федоровича Светланова.
1: Ну,
0: ты же видишь, маэстро сам здесь.
1: Мастер, да. А давай поедем в город.
0: Нет, я больше люблю, чтобы вот на природе как-то...
1: Это песня называется.
0: А, извини, пожалуйста.
1: Стихи Давида Самойлова. Давай поедем в город, где мы с тобой бывали. Года как чемоданы.

0: хорошая, замечательная песня, особенно вот про года, которые как чемоданы оставить на вокзале. Но тут видишь, какие хитрые они. Я имею в виду авторы данного произведения, даже не авторы, а герои, да? Они оставят на вокзале не так, а в камере хранения, чтобы вернуться, потому что пел же вот этот парень: «Мои года, мое богатство». Тут все хитро связано, это все тебе не просто так. Тут глубокий философский смысл заложен в этом произведении. Дескать, чтобы легке добраться. А когда вот вернемся, мы назад их заберем. Я чувствую, я знаю это. Ну что, телефонный звоночек, может быть?
1: Послушай.
0: 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Спасибо. Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
2: Вы знаете, я вам хотела рассказать про Скандачка, раз вас это заинтересовало. Это вообще-то вам очень близко, первоначальное значение. Почему Скандачка? Это вот так небрежно, как бы, шиком. Потому что это от слова «скандак» или «скандачок». А знаешь, что это такое? Это вот в народной пляске русской, когда мужчины идут, выставляют ногу на пятку, а носок торчит вверх.
0: А, это любимый танец Ленина, кстати.
2: Ну вот так, это вот раз, так он.
0: Да-да-да. А руки, так, ну не то, что подбоченись, а большие пальцы рук в карманы жилетки надо запихнуть.
2: Нет, про жилетку тут ничего не сказано в литературе. А вот про пятку в землю, носок вверх, ну и, соответственно, это... Поза тоже такая, что я все могу.
0: Спасибо, спасибо вам. Это мы так же, значит, с кондачка вписывались в ялтинскую гостиницу. Приходим, так, пятку в землю, ногу вперед. Давайте то все, а нам счет потом как вывалили. Мы с этого кондачка все и попадали. Я теперь понял, откуда это выражение. Вот спрашивают, где нас можно будет найти 1 января. Где тебя можно, Юль, 1 января будет найти?
1: У меня в театре. У меня спектакль вечером.
0: Вечером, да? Ага.
1: Дома меня можно будет найти с утра.
0: Ага, то есть отмечать дома, значит, будешь Новый год?
1: Конечно.
0: Семен Анафонтович вот просит, можно ли спеть в прямом эфире вместе с тобой?
1: Ему? Конечно, конечно.
0: Звоните Семен и Юлис.
1: Хотя...
0: Я бы тоже не стал. Вот, хороший очень вопрос от Руслана. Он только что приходил. Госпожа Силаева, кого вы считаете крутейшим лидером поэзии и литературы нашей эпохи?
1: Не готова я вам сейчас это сказать.
0: Так это скандачка не получится.
1: Скандачка не получится. Это, может быть, возникнет у меня...
0: Ну, в ходе, да, ты так...
1: По ходу передачи я буду вспоминать. Но вообще много хороших имен. Мандельштам, например.
0: Да. А любимое твое растение? Вот я знаю, что
1: кактус.
0: Есть...
1: Кактус.
0: Да, вот тоже. Я так.
1: А его не надо поливать?
0: Не надо, во-первых. А герань я не люблю.
1: А я даже вообще не знаю, что это такое.
0: Ну, такая, от нее даже у собак аллергия. Бывало, приходит кто-нибудь с собакой, где герань. Собака, раз, глядишь, уже все. Пошла волдырями, пупырями. Страшное растение. А вот скажи, пожалуйста, насчет домоводства. У тебя есть какие-нибудь советы нашим уважаемым радиослушателям на тему домоводства?
1: Ну, конечно, есть.
0: Вот какой-нибудь секрет. Это вопрос такой базитический, но его стоит задать все-таки.
1: Я даже подготовила несколько таких...
0: Тезисов.
1: Тезисов, да. Во-первых, нужно обязательно домработница. Нужна домработница. Да. Вот. Во-вторых, нужно обязательно ею руководить. И как-то направлять ее куда, где наиболее сложные...
0: Больше пук пыли, например, лежит.
1: Да, где сложные, например, участки работы и так далее. Чаще ходить в рестораны.
0: В дорогие рестораны, но маленькие.
1: С хорошей кухней, я бы так сказала, с хорошей кухней.
0: А вот пусть там даже это будет, ладно, реклама. Вот ресторан, в котором чаще всего можно увидеть Юлию Силаеву.
1: Ой. Ну вот мне, например, нравится в доме журналист.
0: Это внизу,
1: как готовят.
0: Ну вот.
1: Внизу, вот.
0: Нам и пиво бочковое, кстати. Любишь пиво?
1: Пиво люблю, да.
0: Я тоже. Бочковое пиво.
1: Люблю, но редко пью, потому что боюсь...
0: Ну да, тебе нужно... Мне это не грозит.
1: Форма тебе не грозит.
0: Да, ты видишь это тоже. Почему я так худенький?
1: Я вижу тебя. В отличие от слушателей.
0: Безусловно, безусловно.
1: Они не понимают, какое это удовольствие.
0: Ну, я, ты знаешь, я скажу по секрету, что каждое утро, вот в 6 часов утра, я выставляю себя на показ вот в этом окне. Все с биноклями могут собраться и посмотреть. Правда, я к тому времени уже уставший, и все не верят, что это я. Вот, но это действительно я там стою. А вот по поводу пива, ведь меняется ситуация. Конечно, несколько может показаться так глупо, что я с очаровательной женщиной говорю о пиве, но тем не менее, эта тема болезненная. Вот ты заметь, что исчезли ведь импортные сорты вот драфт пива, потому что бочкового пива их уже нету. То есть мы нигде не можем там не попить там.
1: А что, Гиннесса тоже нет внизу?
0: Все, по-моему, кончилось. Все. Осталось только какие-то
1: что,
0: сорта сваренные.
1: Что, в Ирландском доме нету Гиннесса?
0: Я туда давно не заходил. Ну вот, кстати, вот это хорошая мысль, надо зайти. Не может быть, чтобы вообще его там не было. Но по идее, вот ни Карлсбергов, ни Гролшев мое.
1: Я, например, очень люблю безалкогольное пиво Клаус Талер.
0: Не, безалкогольное пиво — это не пиво, это как-то заменитель. Ну, то же самое, что игрушечный радиотелефон.
1: Но если алкоголь в организм нежелателен.
0: Но если нежелательно, то да, другого выхода нет. Ну, оно какое-то, знаешь, я пробовал, но...
1: Я же еще пропагандирую здоровый образ жизни, понимаешь? Поэтому я как же могу говорить об алкогольном пиве?
0: Но тем не менее, вот какой-то кризис пива настает в стране, особенно бочкового. Даже вот, я знаю, вот мое любимое заведение пивное «Ангара», они сделали какие-то неземные цены на пиво, то есть я не то, что денег жалко, у меня есть определенные принципы. Пиво — это народный напиток, и оно должно стоить дешево.
1: Ты рассуждаешь, как мой папа, да,
0: не дороже, да, чем вход, да, в метро. Понимаешь, вот в той же Праге, о которой мы сегодня говорили, в самом дорогом ресторане, который, где тебе подойдут и вытрут прям даже губы за тобой. Потом есть люди-зубочистки, когда зубочисткой не надо пользоваться, он подходит, все вылизывает полза рта буквально тебе, да? Оно стоит максимум, максимум половину доллара. Максимум. Вот. А здесь оно, прям надо цену установить. Максимальная цена 10 рублей. И чтобы в каждом кабаке было под страхом это вот закрытие кабака вот так вот. По-моему, это правильная мера. Ну, извини за такую гневную речь.
1: Ну, да. Ты действительно как-то ты...
0: Ну, я болезненно это успел. Нервничаю, понимаешь, нервничаю.
1: Занервничал, да.
0: Вот вопрос, какой мощный тут к тебе. Как вы, сударыня, относитесь к творчеству Генриетты Яновской? Союз, родители за авторитарно-технократическое, видимо, образование Е. Во какой вопрос мощный.
1: Вот сейчас в 3 часа 20 минут я пока не знаю, как ответить на этот вопрос.
0: То есть нужно обдумать.
1: Походу, если у меня возникнет что-то, да. Я очень, к сожалению, мало видела спектаклей.
0: То есть, опять же, очень много сейчас приходит вопросов, приносят тут люди, в основном касающихся твоего отношения к тем или к иным персонажам. Вот, например, какой ваш любимый режиссер? Такой вопрос. Да.
1: Любимый режиссер тот, который со мной работает.
0: Правильно, правильно. Так же, как у меня любимый музыкант, который у меня играет, безусловно. Безусловно. Любимый доктор, который меня лечит. Любимый начальник, который мне платит денег.
1: Вовремя.
0: Да. Доброй ночи, Юля и Саша. Юля, у вас красивый голос. Не собираетесь ли вы сняться в клипе? Спрашивает Изи. Хотя мне несколько непонятна вот аллегория, то есть красивый голос и в клипе. То есть, видимо, он имел в виду Изи или имела в виду, я не знаю, на какой-нибудь из твоих песен заклиповаться, в общем-то, по полной программе.
1: Пока это не входит в мои планы творческие.
0: Правильно, это хороший, хороший ответ. Ну, послушаем еще телефонный звонок. Как ты смотришь? Я просто жду.
1: Ты меня спрашиваешь?
0: Да.
1: Давай послушаем.
0: 203-19-22. Это что такое? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания, говорите.
3: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте.
3: У меня назрело пару вопросов. Первый вопрос такой. Юлия, как вы относитесь, вернее, с каким чувством вы смотрите свои фильмы или слушаете свою музыку? А второй вопрос такой. Не могли бы вы рассказать что-нибудь об актерских суевериях? Спасибо, с наступающим.
1: Спасибо, вас также. С наступающим, я имею в виду.
0: Да, и с кануном преддверии порога.
1: Я тут же забываю вопросы. Тут же вот я сразу вот волнуюсь и забываю все вопросы.
0: Я про первый тоже что-то с трудом. Ну, в общем, что-то связано с просмотром тобой, кино с тобой.
1: А, как я отношусь к фильмам?
0: Да.
1: По-разному. В зависимости от того, в каком я настроении. Бывает, что и могу посмотреть, а бывает, что не хочется. Второй вопрос какой?
0: Второй. Подожди, сейчас я просто...
1: А, об актерских суевериях.
0: Об актерских суевериях, да, действительно интересно.
1: Не спать, Юля. А в актерских суевериях, да, они есть, но я стараюсь ими не пользоваться, потому что... Ой, почему же я стараюсь ими не пользоваться? Забыла. Я все забываю, потому что 3:30 ночи. Нет, я стараюсь не поддаваться. Вот, я вспомнила о них. Стараюсь не поддаваться актерским суевериям. И как-то противостою какими-то своими внутренними силами всему этому. Ну, иногда бывает, если упадет роль, ну, сяду на нее. Ну, бывает. Грешу этим.
0: Ну вот, ты знаешь, то есть все-таки о самих вот суевериях, да, каких-то. Вот, например, я заметил, будучи несколько раз на просмотре чемпионатов мира по подъему тяжелых штанг и киданию, в общем-то, их вдаль, вот, что у них есть, например, вот суеверие такое мазать белым порошком руки. Я так думаю, что это кокаин элементарный, то есть. Вот, может быть, что-то подобное есть и в актерской жизни. Ну, там, например, некоторые хоккеисты вот перед выходом на сцену лупят своего соперника вот по заднице каской. То есть вот, любители американского бейсбола, они вообще-то, наверное, заметил, в кучу сбиваются и начинают там читать какие-то жуткие полувоенные псалмы. Вот. А как с актерами-то это? Ну, неужто он так взял с кондачка, одел, бороду приклеил и пошел? Даже предварительно, не подготовившись, как-то вот морально, не настроившись там...
1: Ну, вообще, как правило, актеры никогда не рассказывают, что они делают перед
0: этим. А, ты не проводила наблюдений таких?
1: Я не проводила.
0: Угу.
1: Да знаешь, как-то не до этого.
0: Ну, в общем, да, работы тоже много. Так, сейчас мы тогда еще тут обратимся. А, вот Роберт интересовался, в каких спектаклях участвуют животные? Потому что вот он подразумевает, что в «Иване Сусанине» участвует животное некое. Я ничего тут не могу сказать, вот поэтому к тебе, конечно, вопрос.
1: Жучка, наверное.
0: Жучка, точно. Точно. А мы вот ставили спектакль, который назывался «На заре космоса». И он был сорван, потому что мы не нашли ни человека для исполнения роли латышского правозащитника Генриха Лайка и для собачки вот этой второй, как ее там звали. Их же двоих.
1: Стрелка.
0: Там? Стрелка. Вот Стрелка это собака была.
1: Белка-стрелка.
0: А, сперва Белка-стрелка.
1: Белка-стрелка,
0: да. А Лайка заслали туда, говорит, хочешь жить, лети.
1: Умей вертеться.
0: Да. Вот Саша тут заходил, просил, чтобы ты назвала хотя бы один вечерний спектакль, в котором ты играешь.
1: «Круг», пожалуйста, 1 января.
0: 1 января, ну, 1 января. Представляешь, какие люди туда придут? Хотя нет, на самом деле, наверное, нормальные. С Бадуна мало будет людей, надеюсь.
1: Ну, правильно, у нас поставили спектакль, в котором, знаете, самые непьющие актеры, самые уравновешенные, которые знают, что придут и сыграют.
0: А публика?
1: А публика, ну, это уже дело публики. Это будет на ее совести.
0: Ну, зато буфет, я думаю, поимеет хороший
1: сбор. Но буфет, я думаю,
0: сбор.
1: Не обманет их ожидания.
0: Не обманет, я надеюсь.
1: Нет. Так. Вот что с буфетами у нас замечательно в театре.
0: Вот тут Миша, вроде Таганский у него такой. Миша Таганский,
1: псевдоним.
0: Круто. Ну, крутой псевдоним, да?
1: У тебя Лаэртский.
0: У него Таганский. Но у меня хоть поэтический.
1: Да.
0: А у него какой-то прям преступный, да. Ну ладно, он спрашивает. Уважаемые Юля и Александр. Кстати, видно, человек образованный. Он обращается сперва к даме, вот, затем уже ко мне. Если вы такие умные, тоже приятно, подскажите, где взять денег? Есть какие-нибудь рекомендации?
1: Попробовать начать где-нибудь работать.
0: Например, мыть стекла автомобилей. Хотя сейчас зима.
1: Или мыть стекла...
0: На радиостанции.
1: Радиостанция
0: «Эхо Москвы». Но это только за харчи. Денег тут, конечно, за это я, например, не получаю. Может быть, меня обманывают, но мне дают только харчами.
1: Можно пойти в театр монтировщиком работать. Им больше платят, чем актерам.
0: Монтировщиком? Сцены.
1: Сцена.
0: Известная профессия. Так что, Миша, ждем тебя в роли монтировщика. Халат, инструменты и все вот штуки эти, из чего монтируется, все свое. То есть ты, как опытный монтировщик, со своей кухней должен прийти и сказать: я принес все с собой. Я все сделаю хорошо, потому что я Миша. Миша Таганский. Ну что же, сейчас мы ненадолго прервемся, послушаем песню с компакт-диска Юлии Силаевой, затем продолжим нашу беседу.

0: я напоминаю вам, уважаемые, что в гостях у нас Юлия Силаева, актриса, певица. Она играет в театре Маяковского всяческие роли, также в кино, и вот исполняет в прямом эфире песни, как правило, на чужие стихи. Вот Олег тут очень интересовался, поеду ли я в Серебряный Бор. Олег, сегодня не получится, к сожалению, потому что у меня на завтра есть серьезное мероприятие. А вот человек без имени очень попросил, если есть, исполнить для него песню на стихи Сергея Есенина.
1: Что, можно,
0: можно
1: спеть?
0: Конечно.
1: У меня есть такая песенка.
0: Пожалуйста, одна. Тише, тише. Дисциплинированный музыкант.
1: Ой, я должна вспомнить ее. Сейчас. Не громко у нас инструмент.
0: Да нет, я могу подобрать вот.

0: А, вот это был великий все-таки поэт, согласись.
1: Не играла.
0: Согласись, что это был великий все-таки поэт. Вот вопрос, опять же, от Миши Таганского. Да, вот он нас благодарит за помощь в трудоустройстве, что делает ему честь, и спрашивает, как у тебя, Юля, как ты относишься к актерской деятельности Владимира Высоцкого, и что вы думаете о нынешнем составе труппы актеров театра на Таганке? Мне, кстати, еще интересно, почему называют труппа, а не группа? Вот всегда я задумывался об этом. Есть какая-нибудь история?
1: Да. А у меня другое интересует, почему у труппы два П.
0: Тоже, да, тоже интересно.
1: Вот.
0: А вот ну откуда это пошло? Не знаешь?
1: Нет, не знаю.
0: Если кто-нибудь знает, вы нам позвоните и скажите, либо вот как-нибудь в письменном виде. Нет, не потому, что как-то мы не образованные, просто даже если мы будем знать, откуда это все равно не будет нас переставать приводить в недоумение, правильно?
1: Что касается Высоцкого, то я его воспринимаю как-то очень... целиком всего, со всеми его песнями, ролями в кино и в театре, я, к сожалению, его не видела, но вот одно от другого я не отделяю.
0: А нынешний состав труппы?
1: Нынешний состав труппы я не знаю.
0: А театры конкурируют между собой? Вот я начал все-таки как-то разговор о мебельных салонах, такой дежавю, типа, да, посетила опять о мебельных салонах. Их много на каждом углу, но все как-то живут, умудряются платить аренду, умудряются платить налоги, по крайней мере, видимую их часть. И, тем не менее, везде что-то это их покупают. Также и театров очень много сейчас. Масса театров-студий. Вот, значит, соответственно, должна быть какая-то рекламная деятельность. То есть... Как это все проводится? Так, вот это же огромная паутина театров, театров, студий, охватившая Москву. Она не может не конкурировать вообще?
1: Ну, во-первых, театров сейчас не огромное количество, и студий уже давным-давно уже поубавилось. И театры тоже. В те театры, куда ходит народ, и те театры, которых поддерживают власти наши дорогие. Те театры живут нормально своей жизнью, а конкуренции особой, мне кажется, и нет ни у кого.
0: Вот,
1: каждый театр живет своей жизнью.
0: Ты знаешь такой театр-студия на Юго-Западной?
1: Слышала. Вот, я не была там.
0: Практически на моих глазах происходило его зачатие. Вот я долгое время там работал, недалеко, прямо скажу, в генштабе. Там работал в большом здании. Так. Ну, это ладно, это я что-то о себе. В общем, изначально это было маленькое такое помещение. Затем они вручную вот так отстраивали. Помню момент, как было лето, и они кидали. Меня еще очень удивило это действие. Как дети в стену кидают снежки, они также кидали глину вот в стену. У них получилась такая вот рельефная красивая поверхность. Сейчас там уже вообще достаточно большое, по крайней мере, снаружи помещение, и, насколько я знаю, он до сих пор котируется вот так, ну, на серьезном уровне. Вот как ты считаешь, что в наше время нужно театру-студии, именно театру-студии любительской, чтобы как-то выжить? Если бы тебе сейчас вот пришел бы меценат, сказал: Юля, я даю тебе денег, а ты будешь руководить театром-студии. А театром-студией, вот именно на театр-студию, деньги нормальные, хорошие, помещения, все. То есть какие бы ты принимала меры, если бы вообще бы вписалась вот в данный расклад, как бы ты набирала актерский состав?
1: Вообще, сначала я бы определилась, чего я хочу.
0: А что ты хочешь?
1: Кстати, это во всех моих делах я сначала определяю, зачем, для чего. Вот. Если бы у меня был свой театр, я бы сначала бы сформулировала бы себе идею. Потом я бы придумала репертуар под эту идею. Потом, в зависимости от этого репертуара, я бы подобрала тех актеров, которых бы я хотела видеть. Вот.
0: Ну, то есть так вот, как мы любим говорить, с кондачка, у тебя сейчас вот никаких таких вот мыслей нету, что вот...
1: Ну, почему? Если сейчас через 15 минут ты меня спросишь, может быть, у меня будет. А с кондачка, как выяснилось, мы с тобой как-то...
0: С трудом.
1: С трудом.
0: Ну, что ж ты хочешь? Время такое, да плюс продукты питания, все эти импортные, они все-таки дают печальные последствия. Ну,
1: а
0: да.
1: Я не питаюсь импортными продуктами. Я люблю наш продукт.
0: А где ты, кстати, покупаешь?
1: Я? В Елисеевском магазине на рынке.
0: А на рынке ты любишь ходить?
1: Очень.
0: А вот ты как там, вот как ты вот приходишь, ты любишь там торговаться?
1: Торговаться не люблю.
0: А вот говорят, это
1: мне
0: целый
1: неохота.
0: Спорт.
1: Ну, нет, лень, безусловно, мне лень. Я вообще ленивая.
0: А хорошо, но тебе-то вот это сложно. Представь, к примеру, вот когда я с друзьями собираюсь ехать на Волгу, мы, как правило, покупаем массу мяса.
1: А на Волгу куда ты едешь?
0: А я не помню. Мы постоянно. Понятно. Ну, мы то на Волгу, то.
1: На Истру.
0: Знаешь, куда, как она называется, речка, на К.
1: Кама.
0: Нет, Кама это далеко.
1: Кондурча.
0: Нет, вот рядышком, вот в сторону Павлова Посада мы часто ездим.
1: К Клязьме.
0: Да нет. В общем, там на К есть речка тоже. В общем, туда мы тоже ездим. Вот покупаем мясо тогда. Если продавщица красивая девчонка, то мы, естественно, начинаем с ней вот эту канитель разводить на тему цен. Там вот, естественно, не из скупости, а просто дабы поддержать ее желание торговаться. Ведь любой человек, торгующий на рынке, он... скучает, ему скучно вот просто стоять, и когда с ним начинают торговаться, это целое искусство, это считается во всем мире так. Я сам, честно говоря, тоже не умею.
1: Я прихожу на рынок купить мясо или там продукты какие-нибудь, мне хочется это сделать быстрее. Когда мне что-нибудь хочется, я уже не торгуюсь. Я просто это беру, приношу домой, быстро-быстро готовлю, быстро-быстро съедаю.
0: А мужа кормишь?
1: Конечно, конечно. Ну, а как же?
0: А вот тут был вопрос. Вот если, например, мясо подгорело или молоко прокисло, то бывают ли в доме у тебя конфликты, ругань? Ну, вообще, если не секрет, немножко о семейной жизни. То есть, кто у нас муж?
1: Что значит, он у нас?
0: Ну, вопрос тут такой, по-моему, был. Ну, это цитата. А кто у нас муж? Цитата, кстати, из какого-то фильма. Помнишь?
1: Да, кто у нас муж? Кузнец. Кузнец.
0: Да!
1: Волшебник, волшебник.
0: Да, кто у нас муж? Волшебник. Волшебник. До свидания. А, сразу надо было говорить.
1: Нет, кто у нас муж? Волшебник. Свободно, что ли?
0: Нет, он не так сказал. Он типа сразу... А, сразу надо было предупреждать. Вот так.
1: Предупреждать надо.
0: Да, предупреждать надо. Да-да-да. И отрулил.
1: Ну, конечно, что ж я. У меня есть муж. Вот. Журналист он.
0: Угу.
1: В каком-то смысле писатель. Вот. Так что у меня все хорошо. А из-за кислого молока мы не ругаемся.
0: То есть, значит, у вас такая настоящая творческая семья. Тут вот только что заходил филолог Назим.
1: Да.
0: Да, да, и говорит, что? Саша, труппа происходит из немецкого труппе, театральная группа.
1: О, да. Ну так-то это и есть группа.
0: Безусловно, группа все равно, не называть же труппа.
1: Ну на зиму виднее.
0: Да. Ну что, телефонный звоночек, да. Может быть, послушаем. 203-19-22. Ваши вопросы Юлии Силаевой. Ну, мне тоже, конечно, если какие-то у вас там появляются. Хотя, конечно, больше ей. Потому что я тут, скажем, часто бываю, захожу. Вот. Юля тоже, конечно, будет теперь, надеюсь, появляться. Но все-таки пользуйтесь случаем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Вот мы, ночная смена, 1500 человек.
0: Да.
2: Ну, собираем ЗЛК, там деталей нету, мы слушаем. Мужики хотят, вот кто-то с горочки спустился, говорят, ты больше нам ничего не надо, песню спеть.
0: Понятно.
2: А еще хочется, вот много ли зависит от гардеробщиков, от тех, кто билет там продает, вот успех спектакля.
0: А, понятно, понятно, спасибо. Кстати, Юль, действительно интересный вопрос насчет гардеробщика. Это само собой, это ближе к творчеству. А вот насчет билетершев. Ты знаешь, есть такое вот у артистов эстрадных, ну, скажем так, две категории работы, да? Первая – это работа на гарантии, когда, значит, коллектив стоит определенные деньги. Ну, скажем, 1500 он стоит. Все, это гарантия, да? А, значит, второй вариант – это от сбора. Там договариваются там, 50% сбора зала, 50% группе или артисту. Но есть еще вариант такой промежуточный, когда минимальные гарантии и что-то свыше. Значит, в случае, если гарантия, тут все понятно. Значит, бабки платятся, люди играют. В случае, если от сбора, то, как правило, директор группы ставит на кассу своего человека просто для элементарного контроля за продажей билетов. Ведь билетерша-то, она же может это... Ну, это...
1: Корешок себе присвоить?
0: Да.
1: Может, чего-нибудь. Я не знаю.
0: Ты не думала об этом?
1: Они такие женщины феерические.
0: О-о-о.
1: мистические.
0: Причем, ты знаешь, вот когда я последний раз в театре очень давно был, но я помню, я покупал билет, так у меня ощущение, что я разговариваю с профессором театральным, с каким-то, а не с билетершей.
1: Вполне возможно, что они имеют отношение к театру, имели отношение к театру. У нас какие-то есть женщины, работают в кино, имели отношение.
0: Но тем не менее.
1: Они
0: вот
1: с биографией.
0: Ну, как ты думаешь, насчет денег обманывают они? Ну, мне интересно. Но ведь везде,
1: 3 часа 45 минут билетерши, наверное, уже спят.
0: Спят, да. Давай, говори, да.
1: Ну, наверное, они придумывают что-нибудь.
0: Ну, а теперь к гардеробщикам. Самое главное, ведь, например, даже я, вот если не слежу за своими ботинками, то в них заводится моль и соляные черви. Ну, поскольку...
1: Какой ужас.
0: Чего только нет у нас на земле. Но я слежу, ты поверь. То есть каждое утро я любовно охаживаю свои ботинки, вот, и каждый вечер тоже, и вообще за обувью я слежу, как и за гардеробом. Но я, это, скажем так, за своим только, вот. А у вас же там сколько актеров? Знаешь, тот гардеробщик, он должен не только проветривать гардероб, там моль убивать всяческую, но и вообще, предположим, одевает князь Богдан, это кафтан, да, а у него под мышкой дырка или уже там выросли, скажем, подснежники. Ну что, все, труба, то есть как вот... И да, и относится ли к области деятельности гардеробщика бороды, искусственные парики и вот прочие прибамбасы человеческого тела?
1: Нет, не относится.
0: Ну а что же все-таки делает гардеробщик?
1: Гардеробщик встречает зрителя. Это
0: а,
1: очень...
0: Так это вот, а я все-таки я тупой.
1: Саша, я был совершенно... Ты не готов к эфиру. Ты совершенно не готов к эфиру.
0: Я извиняюсь.
1: Ты перепутал с костюмером.
0: Да.
1: Про какие-то мне ну, цветы и грибы ну, рассказывать, я не понимаю.
0: Без трех минут четыре.
1: Я бы сказала, без 13 минут. Да. Без 13 еще.
0: Я извиняюсь, что-то меня вставило круто. Как тут гардеробщик, гардероб, белье там хранится. А чье я, да?
1: Да, я тоже как-то сейчас была немножко... Первый раз вот за весь эфир я вот так немножко смутилась.
0: Ну, а я понял, я сижу-то в такой вот в непонятке, дескать, чего он говорит. А я почему-то...
1: Нет, я-то наоборот. Я сознанием дела отвечаю на вопрос. Я говорю, кто такой гардеробщик? Я говорю, он встречает людей.
0: Да, да, да. А вот заметь, вот...
1: Кстати, провожает тоже. Это очень важно...
0: Иногда в промежутках подходит, вот во время спектакля похлопывает так по плечу тебя вежливо-вежливо и спрашивает, как дела?
1: Конечно. А ко мне вот, например, иногда подходит гардеробщик и говорит, Юля, ну вот ты сегодня как-то вот не очень, не очень. И вот как-то вот идешь и думаешь, действительно, что-то сегодня не так.
0: Да, что-то...
1: Да, что-то как-то не то.
0: А вот ты знаешь, что касается театрального, теперь уже гардеробщика, да. Вот ты же как-то призналась, любишь посещать ресторации всякие. Заметь, что особенно в последнее время...
1: Нет, я не всякие люблю и не часто.
0: Да, но тем не менее, да. Хотя вот в доме в ЦДЖ, там, в общем-то, гардеробщицы, они такие тетки, начитанные, имеется в виду. А вот в различных ресторанах, как правило, сейчас берут в гардеробщики таких молодых мальчиков, которые, по-моему, все такого голубого направления, я не хочу их обидеть никого, но тем не менее, как-то это бросается в глаза, и у них это такая гипертрофированная вежливость. То есть не произойдет ли вот с течением времени такое, что просто люди будут ходить больше вот в рестораны, чтобы столкнуться с такой свежливой улыбкой, прям, чуть ли с неслаской, исходящей от гардеробщика вот в ресторане, нежели от гардеробщика театра, который так бинокль дать. Ну, это я утрированно, конечно.
1: Так, в общем, да, где-то близко к оригиналу.
0: Это же искусство получается быть. То есть гардеробщик – это искусство. Но
1: вообще, если я буду знать такие места, где меня будут облизывать, обхаживать и ублажать всячески, я буду туда чаще ходить.
0: Ну, я тебе потом шепну после эфира, чтобы не подумали, что реклама или еще чего. Да, ох, как. Какой тут пришел.
1: Что-то Саша,
0: хорошее. Ну, может, нет, но я прочитаю, все равно бумажка такая интересная. Саша, перед тобой сидит колдунья, она тебя ворожит. Спроси у нее насчет праздника Ивана Купалы. В каком веке люди должны по обряду купаться? Савелий спросил. Не хочешь, не отвечай. А вот такой вопрос. Юля, скажите, пожалуйста, как зовется человек, который следит за бородой, усами и прочими атрибутами человеческого тела? Ну, в театре, видимо.
1: Гример.
0: Да, это же часть гримера, да. У вас один он или несколько?
1: У нас несколько.
0: А вот есть у тебя любимый гример? Ну, ты же можешь, например, отдавать предпочтение там кому-то одному.
1: Нет, если я скажу, что все остальные не спят. Как же я обижу всех.
0: Понятно. А вот Руслан заходил, спрашивал, госпожа Силаева, а вот если вы не согласны по какому-то вопросу с режиссером, что тогда?
1: Интересный вопрос.
0: Ну, бывает так, что, например, он говорит, Юля, ты должна встать боком, театрально вытянуть правую руку и сказать, о, гром, порази
1: меня. Нет, я делаю по-другому. У меня вот однажды был такой случай, была женщина, правда, режиссер, мне не хотелось ее обижать. Я тогда придумала какое-то... Ну, что-то для себя придумала, допустим, в этой сцене. И сказала, что это она мне сказала, якобы. Внушила ей мысль, что это ее предложение. Это режиссер. И она потом
0: забыла
1: про это и взяла, присвоила авторство и решила, что действительно так будет лучше.
0: Слушай, это круто. Я буду так же поступать в бизнесе.
1: Да.
0: Хорошая мысль. Ну что, телефонный звонок пришло.
1: Конечно, говорить режиссеру, что ты дурак и, в общем, ничего не понимаешь.
0: Есть какие-то
1: этого,
0: споры.
1: Конечно, нельзя.
0: Ну, или все-таки он там как генерал.
1: Ну, я так понимаю, что если... категорически с чем-то, если с ним не согласна, категорически, то я всякие там пускаюсь во всякие там хитрости.
0: А вот не бывает такого, как в кино, например, про театры, дескать, когда актриса, она начинает там плакать, бросаться пюпитрами и кричать, Павел Аркадьевич, ну не моя эта роль, ну не могу я, все, я ухожу из театра, а мудрый, добрый, седой, значит, вот режиссер, он ее, ну что ты, Анечка, все у тебя получится. Зовет ее, в общем-то, куда-то к себе, там они пьют чай без всякого секса, фильм черно-белый, после чего сажает в Волгу с шашечками, и она уезжает, на следующий день играет роль, так что цветы, счастливые улыбки, лицо, титры, свема, кодек.
1: Вопрос в чем заключается?
0: А это что-то так я бредил. Дай послушаем звонок телефонный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: До встречи. Дежурная часть.
0: До свидания. Это мой любимый персонаж, который ведет данную программу. Ты не видел эту передачу?
1: Ну как же это? Я запомнил даже один момент. Когда он сказал, лично у меня с моей тещей полное взаимопонимание. До встречи, дежурной части.
0: Особенно вот эта фраза. Я сперва, когда начал включать звук, я вообще смотрю телевизор без звука. Ну, то есть диапроектор он называется у меня вот так в семье. Вот, но когда он ручкой вот так делает, я думаю, интересно, чего ж такой вот пухленький дяденька может так делать ручкой и что-то говорить с такой зажигалочкой в глазах, а он так, до встречи в дежурной части. И теперь я слежу за интонациями, то есть я не смотрю всю программу, а вот такой вот эти моменты, и всем советую это делать, господа, это... Вот это называется даже не театр, это искусство.
1: Это искусство большого... Большого полета, высокого полета.
0: Вот человек одной фразой дает столько эмоций. Ну что, еще один телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Доброе утро, если, конечно, в Москве сейчас как в Зеленограде утро.
0: Да.
4: Так, вот такие три вопросика. Первый, будьте любезны, только запоминайте, Александр, чтобы ваши гости, я, конечно, очень ее уважаю, но все-таки вот обидно немножко, что забывает. Некоторые вопросы. Первый вопрос заключается в следующем. Скажите, пожалуйста, вот в актерской среде наверняка тоже есть такие свои специфические анекдоты. Не могли бы вы несколько актерских анекдотов рассказать? Это первый вопрос. Второй вопрос относительно гастролей. В каких странах, вам кажется, реакции публики на наш спектакль наиболее благожелательны? В каких странах, в общем-то, в гастролях реакции похожи на то, что в наших российских городах? И третье – адаптация актера к смене часовых поясов.
0: Спасибо. Спасибо. Я, правда, уже забыл половину вопросов. Я помню только, что про Америку спрашивали. Ну, вот ездила ли ты туда и... Ну, в смысле...
1: Ты... Ездила я в Америку.
0: И что-то еще там было, я не помню.
1: Про публику.
0: Про публику, да.
1: Я была, к сожалению, не во всех странах. Я только была совсем в небольшом количестве странах. А со спектаклем я ездила, по-моему, только в Голландию, что ли. Да, в Голландию, по-моему.
0: Хорошая страна.
1: Хорошая страна, мы ездили в фестиваль. Да, она отличается, публика, конечно. Но я так не могу сказать сразу, чем отличается. Другая.
0: Вы там играли на их языке, что ли?
1: Нет, мы играли на своем, на русском.
0: Правильно. Правильно, тоже, да.
1: Потому что, знаешь, Саш, может быть, ты сейчас не знаешь, но я вот тебе скажу. Театральный язык, он международный язык. И не обязательно знать, понимаешь, язык той страны, из которой ты приехал.
0: Да и искусство, оно
1: мы же
0: вообще
1: говорили,
0: это вне языков,
1: а
0: вне
1: ты понимаешь?
0: Рамок.
1: Да.
0: Согласен с тобой, целиком согласен. Ты знаешь, вот сейчас мы должны вроде как прерваться, но прежде я хочу зачитать гневную телегу, которую мне принесли. Значит, следующее. Юля, скажите, пожалуйста, существует ли в нынешнем кинематографе мощное давление семейных династий и панибратства? Смотрел сегодня фильм «Ширли-мырли», я тоже тебе о нем говорил. Видел всюду холеные пропитые морды, которые веселились с девками. Так продолжает уже 10 лет. Даже в фильм «Ермак» был приглашен актер, который играл Панкрата Елизарова в фильме «Вечный зов». Он же там является старым коммунистом. Значит, коммунистом он будет по гроб жизни. Трудно ли сейчас в связи с этим пробиться молодому, талантливому актеру? Очень хороший вопрос, на мой взгляд.
1: Сейчас очень серьезную вещь скажу. Очень серьезную. До тех пор, пока государство не обратит внимания на кинематограф, кинематографа у нас не будет. 3 часа 57 минут.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у нас актриса театра имени Маяковского, актриса театра и кино и певица Юлия Силаева. Время быстротечное. Это не я сказал, Гоголь, понимаешь, так сказал. Причем брат его, Сергей Гоголь, ну, он был прав. Он был прав, действительно так. Остается у нас совсем немного времени. Анекдоты, к сожалению, Юля не будет рассказывать, потому что не хочет. Это весьма уважительная причина. А вот Женя спрашивал: Юлия, критикуете ли вы своих коллег и прямо в лицо? Ну как?
1: Ну, если... Конечно, критикую, но мягкое, тактичное, конечно же. Если хочется. А если не хочется, то ничего не говорю.
0: И вот интересное сообщение от... Почему, спрашивают, наша программа на УКВ звучит на полсекунды раньше, чем на FM? Тут такая ситуация.
1: Это у меня что, тоже спрашивают.
0: Да, видимо. Но я вам хочу сказать, что на FM 91,2, а что такое УКВ, я не знаю. Почему там раньше звучит, да и вообще не понимаю я этой техники. В общем, связано это на самом деле с трансляцией исключительно. Вот, вовсе не думайте, что как-то у нас идет запись и дубляж. Ничего такого нет, у нас только запись. Ну что, и, наверное, есть смысл послушать песню в твоем исполнении.
1: Ну, я спою такую новогоднюю песенку.
0: Во, да.
1: Она называется «Цветной снег».
0: Еще была такая «Горячий снег».
1: Да, это «Цветной снег». А еще была песня «Одиночество снег» до этого.

0: очень знакомый жанр. Вот прям вот настолько знакомо.
1: Какой жанр?
0: Ну вот, вот данный певческий жанр, в котором мы сейчас, по-моему, это из этой, как к детям нянька из космоса пролетела.
1: Вот это у меня, у меня была первая профессия, я преподавала в музыкальной школе, и я, когда работала в музыкальной школе, то я сочиняла для своих детей песни, которые они мне исполняли.
0: А вот это из этого
1: у меня
0: жанра.
1: Был хор, да, там детский хор, у меня пели эту песенку.
0: Ну, в принципе, вот любой уважающийся композитор, будь то Малер, там, я,

0: слушалось. А какие в вашем театре существуют легенды и сказания о привидениях, призраках и прочих рыцарях астрала?
1: Еще раз я...
0: В общем, камни выкинули из Большого театра, три, посчитав их ненужными, изменилась сильно акустика помещения. Вот. А какие-нибудь существуют легенды о вашем театре подобного рода? Странные закутки помещений...
1: Ну, все говорят у нас, что в нашем театре витают духи актеров, которые там раньше играли. Что-то есть в нашем театре, витает. Но я боюсь, как бы это не улетучилось.
0: Ну, правильно, потому, безусловно, будет грустно, если не будет никаких таких штучек. А вот ночью там страшно вообще?
1: Я не была там ночью.
0: Просто дело в том, что...
1: Я все время то утром, то вечером...
0: Мне довелось в свою бытность молодости, не знаю, существует ли такое вот выражение в русском языке, бытность молодости, но, например, выпьем за сбычу мечт, существует. Вот я работал сторожем буквально 3 раза в одном из московских кинотеатров. Ну, мне нужно было там, понимаешь, перегоноваться, спрятаться, там тяжелые времена там были. Вот жуткое ощущение было. То есть, когда вот ты один в целом в здании кинотеатра, вот, в нем где-то еще 8 часов до утра, короче, зависают энергетические призраки тех, кто был на всех дневных сеансах. Вот, а один раз я видел ночью мужика, который сидел тупо в зале и смотрел в пустой экран. Я даже не стал подходить и спрашивать, кто ты и что тут делаешь. Это страшная история. На ночь такая страшная байка, которая, однако, является реальностью. Ну, я предлагаю еще послушать телефонные звоночки быстренько, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Алло.
0: Да.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, громче, вас очень плохо слышно.
2: Да, ну я прошу прощения, у меня плохой аппарат. Разрешите прежде вас поздравить с наступающим Новым годом.
0: Спасибо.
2: Вашу гостью Юлю, вас, Александр. Очень большое удовольствие вы доставляете сегодняшней передаче. А Юля, я слышал по свободе. Прекрасно. Удовольствие великолепное.
3: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Вы знаете, это такое душевное явление, я бы сказал. Просто душа отдыхает.
0: Спасибо.
2: Вот у меня вопросы.
0: Да.
2: Откуда выдумана Виолетта? Были ли прототипы? Нет ли автобиографии там какой-нибудь? Спасибо заранее.
0: Спасибо, до свидания. Вас также.
1: Спасибо, вас также. Нет, на самом деле, это мной выдуманный персонаж. Я его придумала для себя и для того, чтобы не ассоциировал меня никто с биографией этой девушки. Мне так проще, потому что если я актриса, то мне проще играть кого-то. Мне себя очень сложно играть, потому что это практически, наверное, невозможно себе сыграть.
0: Да, я с тобой, видимо, соглашусь. А вот вопрос такой от Памелы Андерсон приходил. А верно ли, что название гастрит произошло от нерегулярного
1: от
0: питания
1: Газпром.
0: Во время гастролей, приводящего к понижению... Сейчас, да.
1: Очень... Тогда был бы не гастрит, а гастрол.
0: Гастрол был бы, да, совершенно верно. Совершенно верно. Ну что, может быть, еще песен послушаем?
1: Послушаем песен?
0: Песен.
1: Вы думаете, их есть у меня?
0: Я вижу.
1: Роберт Бёрнс.

0: А вот нам тут показывает оператор, что, дескать, не могла бы ли ты еще раз исполнить песню, вот, которая тогда, ну, ты помнишь, была незадача с ней. Да, если тебе не сложно, может быть, ты как-то...
1: Будем спасибо. Считать, что это по просьбе оператора.
0: Ну, по моей тоже. Будем считать, что это на бис.
1: Старая актриса.

0: Спасибо, спасибо. Очень хорошая композиция. Да. Вот вопросы. Тут сразу ряд вопросов был за это время. Во-первых, Юля, могли бы вы выступить в мужской роли? Ну, известно, что многие роли, например, вот этих, как их...
1: Вообще вопрос не в бровь, а в глаз, можно сказать, потому что мужских ролей гораздо больше, чем женских. Женщинам, актрисам, не хватает ролей. Это статистика, между прочим.
0: Вот мальчиков, как правило, играют женщины в театрах.
1: Это в каких же театрах?
0: Ну, вообще во всех. Вот как ни посмотришь, пажей разных всегда играют женщины.
1: Такого не видела, не помню.
0: Ну, нет же детей актеров.
1: Нет, берут. А почему дети актеров?
0: Если у него вот ведущая роль, например, «Маленький принц», вот такая вот постановка, там, где он играет главную роль, ну, вообще, с участием детей я не смотрю ни фильмы, ничего, потому что мне это вызывает какой-то приступ от тошноты, типа как грудничок в главной роли, все кончено. И, видимо, кто-то это еще понимает, в общем-то, в мире искусства, и поэтому берут просто женщины заставляют играть детскую роль. Ну, я могу ошибаться.
1: Я думаю, ты ошибаешься.
0: Как уважаемые гости относятся к голливудским актерам, и кто из них ей нравится?
1: К голливудским актерам я отношусь хорошо. Хорошо отношусь. Кто-то мне нравится. Кто не помнит, сейчас сразу не могу сказать.
0: Так это нужно время определенное, безусловно. Миша тут заходил и поинтересовался. Юля, а может ли вас перекупить другой театр? Ну, к примеру, Бродвей.
1: Хорошо было бы, конечно. Ну, вряд ли, я думаю.
0: Но, в принципе, это практикуется в театральном мире, да?
1: Ну, как хорошего игрока, конечно, могут перекупить.
0: А как же вот влияние там в новую группу, знакомство, прописка, все эти жуткие штуки, о которых мы все слышим столько страшного и нелицеприятного?
1: Ну вот когда Бродвей меня перекупит, тогда будем решать эти проблемы.
0: А ты тогда расскажешь?
1: Конечно, расскажу, приду.
0: А ты, наверное, зазнаешься и уже не будешь даже и вообще сюда и приезжать.
1: Вообще, может быть, скорее всего, так. Хотя в Америке будет утро. Вот сейчас у вас ночной эфир, а в Америке это утро. Тогда, может быть, приеду. Да, если это утро, я приеду.
0: Вот Савелий спрашивает. Ну, ты наверняка знаешь, что сейчас развелось огромное количество коллективов новомодных. Там такие, как там группа «Безделки», «Дрестящие» и прочие, там «Отбитые мошонки». Вот твое отношение к сиюминуткам такого рода. Они ведь занимают огромное эфирное время. Занимают огромную часть...
1: Да, но у меня большое преимущество. Я могу выключить свой эфир.
0: Ты это делаешь?
1: Я так и делаю, конечно.
0: Ура! Ну что, телефонный звоночек послушаем быстренько. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
2: Спасибо, госпоже Юлии.
0: Да.
2: Действительно, такой великолепный, теплый голос. Жалко, что не...
0: Говорите погромче.
2: Жалко, что вот такой великолепный, теплый голос, как у госпожи Юлии, действительно редко занимает эфир.
0: О.
2: Вот, госпожа Юля, вот такой вопрос к вам, как к человеку театрального круга. Как вы относитесь к профессии суфлера? Вот сейчас в некоторых театрах действительно модно стало опять вот эту суфлерскую будочку строить. Но говорят, там сидит спонсор, который, значит, указывает что-то.
0: Ну, дескать, да, что делать?
2: Спасибо. Вот,
0: спасибо.
1: Я думаю, это не спонсор, это продюсер. Это продюсер. Он следит за всем процессом. А прикидывается, что и наверняка числится в бухгалтерии суфлером. Он следит, как актеры играют, правильно ли он платит деньги. Если это антрепризы, возьмем антрепризу, к примеру.
0: А может быть, это сидит снайпер. И в билетах есть предупреждение. Если вот во время нужных мест, которые будет показывать он же, вы будете слабо шлепать в ладошки, он будет производить отстрел. А может быть, там, кстати, сидит бабушка кого-нибудь из актеров, которую нельзя оставить дома одну. Потому что место-то не заполнено. Вообще, как-нибудь я приду и загляну туда. И, может быть, вот у вас есть в театре суфлерская будочка?
1: Ой, я даже как-то не помню.
0: Вот если есть, можно я в ней посижу? Я молча буду.
1: Да кто ж тебя пустит-то в театр?
0: Вообще, да, вообще в театр-то не пустят. Ну, давай послушаем еще музыку. У нас совсем мало времени остается. Как ты насчет исполнения какой-нибудь пьесы? Может быть, что-нибудь еще на стихи замечательного Есенина?
1: Ой, я сейчас как-то вот растерялась, и сейчас я подумаю. Может быть, как-то, может быть, еще я что-то придет мне в голову.
0: Давай.
1: Есть у меня такая песенка, небольшая, на стихи Елены Казанцевой.

0: году на дворе. Не звоните мне, друзья, я теперь уже не я. Я состарилась, устала, жизнь моя меня достала. По утрам хоть волком бой, будто немцы под Москвой.
1: Напоминаю вам, что мы слушаем в прямом эфире песню в исполнении Юлии Силаевой. И вы еще можете задавать ей ваши вопросы по телефону 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло.
2: Алло.
1: Да-да-да, говорите громче. Вас. Вас очень плохо слышно, уважаемый. Алло.
2: У меня вопрос к Юле.
1: Говорите громче.
2: У меня вопрос Юле.
1: Во, да.
2: Если можно, если вдруг Арсению Тарковскому погласил бы роль фильма Фалару, роль Фару, поставлю к этому одну славу.
1: Я с трудом понял, но я думаю...
0: Ну, я поняла, я очень хорошо к этому отнеслась.
1: Я бы тоже. Ну, а, не у меня же спрашивали.
0: Очень хорошо бы отнеслась.
1: А в чем суть-то была?
0: Я так поняла про... если вдруг бы мне предложил роль Андрей Тарковский в фильме «Солярис», как бы я к этому отнеслась, если я не ошиблась?
1: Так, сейчас еще посмотрим, что здесь. А, вот... Говорят, что теперь электронные суфлеры появились. Вот так.
0: Бегущая
1: вот.
0: Строка, в смысле?
1: Да, да. В модных театрах. Ну как, есть у тебя что-то еще в репертуаре из песен? Или мы еще звоночек?
0: Звоночек.
1: Звоночек, да? Здравствуйте. Вы...
3: Алло. Доброе утро еще раз. Извините, что забыл с самого начала сказать. Вот у нас в нашем же доме внизу в магазине есть стеллажи прекрасные, полочки книжные. Это магазин «Рябина» называется, дом 1449, 14-й микрорайон Зеленоград. Третья остановка от Заводской улицы. Автобус 14, 17, 19 и 20.
1: Спасибо.
3: А в связи с этим вот такой еще вопросик. Какие книги вы в последнее время читали, покупали? Какой ваш самый любимый литературный жанр и самый любимый автор? Большое спасибо.
0: Вы знаете, я давно уже книг не покупаю. У меня их очень много. Очень много, поэтому... Литературный жанр, любимый детектив. Это сейчас произношу это, потому что 4 часа 34 минуты.
1: Да.
0: Вот.
1: Ну, детектив, детектив, да, это как даже вроде и не книга, а как ветерок такой в жару.
0: Ну, вообще, любимый литературный жанр...
1: Наверное, Чандлер. Про Филиппа Марлоу. А жанр? А это и есть жанр про Филиппа Марлоу.
0: Да, это жанр, понятно, но... Наверное, просто хорошая книга. Это может быть и беллетристика, это может быть и какие-то документы или
1: да.
0: Там, письма.
1: Вот документы
0: или...
1: я тоже очень люблю. Особенно
0: ты, наверное, не те документы любишь, которые я.
1: Паспорта граждан там просматривать. Знаешь, там это деловые документы читать. Да, вот, Юля, как вы относитесь к сценам, когда выступаете вместе с животными и сейчас, когда выступаете вместе с животными и не собираетесь ли вы выступить в Марьино, спрашивает некто Ёж.
0: С животными у меня нет никаких выступлений, но, может быть, будут, кто знает. В Марьино. Кажется, да, что-то у меня планировалось. Наверное, буду.
1: Ну, мы-то сообщим сразу.
0: Конечно.
1: Поднимем
0: бегущую
1: флаг,
0: строку,
1: ударим
0: пустим
1: в рельсу и выстрелим из большой царь-пушки, кстати, которая является прототипом нашей маленькой. И подходит время прощания нашего с Юлией Силаевой. Юля, прежде чем мы попрощаемся, я, да и не только я, а многие наши радиослушатели просят тебя прочитать монолог Мальвины или что-нибудь оттуда, какую-нибудь фразу этой девочки с синими волосами.
0: С голубыми, я сказала.
1: Да.
0: Стойте! Остановите эту комедию! Я ухожу из театра. Я не могу больше выносить грубости Карабаса-Барабаса.
4: Мальвиночка, вы зачем? Вы куда? Что? Прикажите.
0: Вы никогда не сможете этого сделать. Вы способны лишь в отчаянии взмахивать рукавами. И поэтому прощайте. Я ухожу.
1: Спасибо и удачи тебе в завтрашнем дневном спектакле и во всех остальных спектаклях. Надеюсь, их в твоей жизни будет немеренное количество. Надеюсь, что как-нибудь все-таки и я достигну такого возраста, когда меня будут пускать в театр, и тогда я обязательно приду. Я очень хочу посмотреть, как внутри это все происходит. Вот. Ну и, конечно же, спасибо тебе за то, что нашла время и приехала в столь поздний час в нашу программу.
0: Спасибо, доброй ночи. А, доброе утро уже.
1: Доброе утро.
0: Счастливо, пока.
5: Палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.
6: Доброй ночи, дорогие друзья. Сегодня мы открываем новую рубрику в нашем ночном канале. Это будут беседы с интересными людьми. Интересный человек сегодня для вас, с одной стороны, хорошо знакомый, вы его много слышали, многие его хорошо знают лично, многие его видели. Это известный московский клубный бард, автор более чем десятка популярнейших магнитоальбомов, автор нескольких компакт-дисков Александр Лаэртский. А разговаривать с ним в нашей студии будет московские журналисты, как-то Виктория Фомина и московский искусствовед, в прошлом редактор эксклюзивной газеты «Игра». Ее эксклюзивность еще усилена тем, что она вышла в единственном экземпляре, до сих пор не могут о нем забыть многие читатели. Она ходит по рукам, перечитывается, ксерокопируется. Я видел рукописные копии уже. Павел Портной. И я, независимый журналист московский Юрий, буду каким-то образом, в общем, тем самым дамасским мечом на брачной постели, который не позволит чувствам перехлёстывать через...
7: Юр, чья брачная постель-то?
6: Ну, у нас же как бы первая ночь такая нового, новой формы, да.
7: Нового радио, да?
6: Да, и я буду с таким, в общем-то, арбитражем. Я не беру на себя никакие несвойственные мне сегодня журналистские функции, дикторские. Просто с интересом вместе с радиослушателями буду следить за вашей беседой. Ваши вопросы...
8: По мере сил, я так понимаю.
6: Да, и возможностей. Вот Павел Портной вступил в наш...
8: Да. Доброй ночи.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Юрий. Я рад видеть ваши молодые улыбающиеся лица здесь, напротив
8: Обзываешься,
1: меня.
8: Короче. Ну ладно.
7: Доехал.
1: Ну, я вообще парень с юмором.
8: Да.
1: Пусть вас не смущает обстановка здесь, вот эти останки пищи, это осталось от дневной смены, вот эти зеркала, просто тут параллельно работает балетный кружок, люди приходят, занимаются бальными танцами, может быть, они придут сюда через час.
6: Сразу хочу объяснить
1: радиослушателям. Они в плеерах, это не будет как-то
6: вмешать. Александр Лаэртский, когда волнуется, у него есть некая такая рефлексия забавная, он сразу мнит себя шоуменом или ведущим радиопередачи, сильно мучается особенно домашние, соседи по личной клетке. И вы не удивляетесь, если он будет вот выдавать некие тирады, мы ему прощаем, конечно, нашему любимому Александру.
1: Мало того, вот после того случая со мной происходило несколько раз, когда я не мог по физическим причинам добраться до этого места, то я вел передачу с собственного балкона и собирались.
6: Аудитория была обеспечена. У них рядом прием стеклопосуды, поэтому, в общем-то, 300 наполняемость, аншлаг обеспечен. Ну, Александр...
9: Еще в то время монтировались Юрий Ракушки, если вы помните, и все рабочие слушали.
8: Вы, наверное, забыли, что уже сейчас, по-моему, нет пунктов приема посуды.
6: Есть
8: еще?
9: Я видел недавно людей с бутылками, стоящих в длинную очередь, но не знаю, конечно, вот я не видел их цели.
8: Да, я тоже... Я думаю, что это просто... Сейчас уже нет пунктов.
9: А может, это школа сцеживания?
8: Может быть.
9: Что вполне вероятнее, кстати. Потому что в наше время
6: давайте,
9: все заботятся о своем здоровье.
6: Пожалеем вообще эфирное время, мощность радиопередач.
9: А что, Рафик Пантелеймонович оплатился?
6: Пожалеем время наших слушателей. Пожалуйста. Да, вот теперь мне приятно смотреть на эти веселые молодые лица.
9: Издеваешься теперь ты, Юрий.
8: Ну что ж.
6: Прошу вопросы по существу.
8: Как-то я даже смутился, собственно. Я...
9: Ничего, это так. Прохор, это она постоянно будет присутствовать. Можно ее выгнать, если она вас смущает. Это наша телефонистка, Прохор.
8: Нет, она ничего симпатичная, пускай сидит.
4: Вы ее уже
9: издеваетесь?
8: Нет, почему? Очень милая, так сказать.
6: Господа, я умоляю, пожалуйста, не то что знакомство, вопросы по существу.
8: Нет, а что, собственно, мы познакомились, мне приятно, значит, я беседую с Александром. Что ты мешаешь, ей-богу? Значит, что, радиослушателям тоже приятно, что мы познакомились, беседуем друг с другом. Я думаю, что это очень мило. Но, собственно, я вообще хотел так серьезно как-то пообщаться, честно говоря. Я, может быть, как бы не к месту, не ко времени, но вот тем не менее. Ничего страшного, да?
9: Конечно.
8: Вот. Я, собственно, вообще подготавливался к этой передаче. То есть я узнавал про тебя много нового интересного. Значит, вообще я, когда был главным редактором газеты «Игра», то основной концепцией вообще всей газеты, всей моей деятельности, вообще и журналистской, и какой бы то ни было, является то, что я рассматриваю все игровые аспекты жизни с самых разных точек зрения. То есть вся жизнь как бы игра, и люди играют в нее по-разному. То есть существуют канонические виды игр, там, так сказать, какие-то спортивные игры. Тебе, как автору песен про здоровенных бабищ, которые на траве в хоккей играют, в общем, наверное, это очень близко.
9: Да, этот вид спорта меня до сих пор не перестает изумлять.
8: Да,
9: это я очень... видел вживую, правда. Я видел это раз вживую, такие бы. Ну, да ладно, не понимаю. Мы... Просто да. Такие воспоминания.
8: Вот, и как бы, ну, вот все вещи, которые ты делаешь, они действительно носят очень сильный игровой характер. То есть это как бы вот такая вот ярко выраженная игра. То есть даже песни, которые ты пишешь, в общем, что, наверное, очень странно, это вот такая вот игра с самим собой, наверное. Вот. Но тем не менее, я хотел вообще, собственно, поговорить с тобой о именно канонических азартных играх. Вот скажи, пожалуйста, играешь ли ты в какие-нибудь азартные игры?
9: Ты знаешь, вот это, кстати, тема очень для меня серьезная. Я сам, в общем-то, азартный достаточно, но жадный. И это сдерживает мой азарт. Почему? Во-первых, я знаю, что я невезучий в этом смысле. Я помню, первый раз я пошел на ипподром, когда мне было лет, что ли, 20.
8: Это... Ну, не так рано, в общем.
9: Да, но для меня это было вообще ново, и сразу же выиграл. Какие-то
8: деньги. Ну, это естественно.
9: Причем мне говорили, ты для новичка придешь и выиграешь. Так получилось, действительно это было. Ну, как сейчас помню, «Тройной экспресс», по-моему, я играл.
8: Потрясающе.
9: Сейчас я уже не помню, что это такое даже. Вот. И на этом как бы мои вот такие денежные, наверное, игры закончились почему-то. Хотя недавно вот в инвалидной коляске нашего сиамского близнеца установлена магнитола новая. Там в зависимости от частот бегут такие три поросенка. Один по средним частотам, другой по высоким, третий по низким частотам. И непонятно, кто из них первый придет. Весьма азартно я проиграл 5000. Вот. А так,
8: долларов или рублей?
9: Рублей.
8: Ага.
9: Вот. А так, по идее, азартность, она в основном у меня выражается в каких-то действиях, не связанных вот с игрой
8: канонической.
9: Да. Но у меня есть люди-загадки, которые умудряются проигрывать больше, чем они заведомо имеют. Вот конкретно мои знакомые.
6: угу. оставаться при этом живыми. Да,
9: а вот это вот это очень это, удивительно.
8: Это как бы мало интересно. Вообще суммы, на которые играют люди. Да, это мало интересно, потому что
6: циник.
8: Те суммы, которые люди проигрывают, в общем, так сказать, не отдают, это вот как раз самое, одно из наиболее малоинтересных.
6: Ноу-хау, которое интересовало бы любого.
8: Да?
6: Я уверен.
8: Я прошу прощения, да, наверное, это очень интересно. Раз Юра говорит, что это очень интересно, давайте, значит,
6: я,
8: Юра
6: я расскажет. Я не игрок, я дилетант, просто извините.
8: Нет, ну это как бы обычное явление, что люди проигрывают большую сумму, чем они могут отдать. Это, ну, в игровом
9: значительно,
8: мире
9: значительно больше.
8: Это настолько типично, что я просто даже совершенно не удивляюсь этому. Это...
9: Потом еще, вот, скажем, если взять карточную игру, скажем, вот, насколько я знаю, такой немножко прототип преферанса, King, такая игра существует.
8: Есть, да,
9: вот, в него я, по-моему, называется он дамский преферанс еще.
8: Ну, ну как
9: обычно так, с девчонками сядешь, выпьешь, перекинешься в картишки замусольные там. Ну, то есть, как, конечно, мое любимое времяпровождение там. А чем эта игра замечательна? Что под нее одновременно можно как бы расслабиться и не думать об игре, в принципе. Опять же, если играть не на какие-то серьезные суммы, а там можно как-то шутя. Но есть элемент азарта, когда она захватывает эта игра так вот, как, например, ведение автомобиля. Вот прям вот, прям это как вкусно кушать или сладко спать. Вот у меня есть одна знакомая, она спит, у нее слюни текут. Значит, я знаю, сладко спит. Ну,
8: потрясающе.
9: В смысле, так, так же и здесь. То есть это, ну, это состояние надо уловить. А есть люди, которые находятся в этом состоянии всю жизнь, это азартные игроки. Ну, я вот их понимаю, но сам не такой.
8: Понятно.
7: А у вас когда слюни текут?
9: Ну вот сейчас. Вот после того случая это постоянно, это не является лакмусовой бумагой моего сна. Ну я вытрусь, если вам так неприятно.
7: Да нет, наоборот, можете себе представить, что в Кинга играть.
8: Пускай вытрется человек, что ты вообще, я не понимаю.
6: Прохор, принесите платок.
9: Нет, лучше я сам, Прохор, пусть, вы Прохора не трогайте, Юрий.
8: Да, это все вот очень... Хотя это на самом деле вот непонятно. Вот ты же действительно очень азартный человек. А в чем выплескивается твой азарт?
7: В слюнах, тебе сказать.
6: Он иногда, я вот просто как человек, который несколько лет его, ну не то что знаю, наблюдаю, он любит покуражиться.
8: Что?
6: Покуражиться любит. Причем место куража это может быть метрополитен имени Ленина. Это может Тверской бульвар быть.
8: Но метрополитен, по-моему, все-таки не лучшее место для куража, или как?
6: Дело в том, что настоящий вот такой актер, творец, творческая личность, оно же подстраивает под себя любую среду, любое место. И Александр же может куражиться где угодно, совершенно адекватно, даже у иностранного посольства, чему я был один раз свидетелем.
9: А в милиции не могу.
8: Ну, в милиции вообще трудно куражиться.
6: Это кризис жанра, видимо, какой-то.
8: Нет, это просто очень трудно. Я вот тут недавно попал в милицию. Очень
9: интересная тема.
8: Вот, вытрезвитель, да. Милиция обошлась со мной потрясающим образом. Мне безумно это понравилось. Мне предложили пройти в комнату, где я должен отдыхать, как значит, человек, находящийся в нетрезвом состоянии. А потом тут же предложили вернуться. С тем, чтобы предъявить мне, что у меня, оказывается, было, значит, там 60 тысяч рублей. Опа. Хотя у меня было 460. Я говорю, ребята, это некрасиво, говорю, зачем так делать? Я говорю, как, вот все, мы же вас тут же вернули, все, что нашли, значит... Очень мило, мне очень понравилось.
9: Ну, кстати, это такая традиция очень древняя. Я-то почему-то думал, что она как-то сейчас умерла, ну, поскольку доходы общества растут.
8: Да,
9: ну,
8: я тоже думал.
7: Тут традиции умирают.
9: Нет,
8: ну,
9: да.
8: Какие-то такие традиции.
9: А получилось, что она так достаточно крепка. Ну, хотя бы не побили. Хотя нет, если не, побили, не побили, было бы видно. Значит,
8: не побили, да.
7: Может, потому и не побили, а за 400 тысяч.
8: Да, за 400 тысяч, может, и не надо бить, че.
6: А я вот хотел как-то продолжить вопрос Павла. Я знаю, что вы недавно были в жаркой стране Египет. Вот как...
7: Вы там куражились.
6: Да, менталитет советского человека, почувствовав раскрепощающее воздействие такой, ну, не то что западной, а иностранной среды, вы не ощутили ли вы в себе побуждающие силы пойти, ну, не в номера, там, в рулетку, как-то поставить на кон все, взятый в аренду джип, поставить на кон в соседнем городе, там как-то вот...
8: Вот. А я не понял, а номера ты расцениваешь как типа круче, чем рулетка или нет?
10: Я-то, конечно, я тоже, да. Я так задумался, да, как гусар.
8: Ну, не номера, но такой хотя бы в рулетку.
11: Я-то считаю, что какой-то Мазарт номера.
10: Понимаешь, Юр, я сейчас только с ужасом, с таким немножко понимаю, что на самом деле мы там по глупости, по собственной, по большой пьянке-то ставили свою жизнь на это. Это я говорю совершенно серьезно. Потому
11: это
10: что
11: русская
10: я...
11: рулетка. То есть...
10: Это совсем было глупо. И наши действия были совсем глупые, как у грудничков. Потому что если в самом Каире недавно расстреляли 12 туристов, а мы катались ночью по пустыне, и переговоры велись с какими-то бушменами о продаже пары сотен тонн нефти. Ну, это я так, для красоты. Просто потому это было действие очень необдуманное. Но я могу рассказать интересный эпизод вот про Андрея Егоршева. Это насчет, что касательно азартных игр в Египте. Рулетки я там не видел вообще, и, в принципе, западной цивилизации там не пахнет. Там экзотика своя есть, но она скорее природная, нежели там архитектурная. Ну, хотя архитектурная тоже. Но нежели вот менталитет. Нет такого западного там какого-то ощущения, как в той же Праге. А больше я нигде не был, но после того случая, ты знаешь, меня не выпускают. Так вот, там в каждом практически кабачке стоит бильярд. И ходят крендель с кием.
8: Пул, который... я думаю.
10: А?
8: Пул, я думаю. Ну, пул, американский бильярд.
10: Я не видел цветных шаров, вот конкретно где я видел.
8: А, ну, снукер, пул, да. Ну, да. Я думаю, что не русский бильярд, не такой вот, не классический бильярд.
10: Ну, вот я видел такой классический костяные шары. Прям вот где я вот
8: потрясающе.
10: Наблюдал. Да, то есть, как бы меня, это я еще смотрел.
8: Крайне удивительно.
10: С другой стороны, русский кабак, там пельмени предлагали. Видимо, они хотели так подвазаться совсем. И Андрей Егоршев, будучи в состоянии тоже близком к моему, но более стойким. То есть он дошел туда и решил поиграть в бильярд, знаешь, что-то с египетским гражданином. Типа, давай, начали они играть. Значит, Андрей проиграл, а вы вот так получил. Вот. И что сделал Андрей? Меня умилил такой простой ход. Он говорит, типа, я, говорит, вообще не знал, что на деньги, говорит, у нас, говорит, у русских есть хорошая традиция. Кто проиграл в бильярд, тот лезет под бильярд и лает. Залез под бильярд, полаял, вылез оттуда, его отпустили нормально. И лучшие друзья были на следующее утро, нам налили похмелиться.
8: Ну вот видишь,
7: просто... Хорошо лаял или просто удачный ход?
10: Я представляю, как лаял, если человек...
11: Я для Павла объясню, что Андрей Егоршев – это человек, который ведет пресс-экспресс на телевидении и журналист «Эхо Москвы».
8: А я не понимаю, почему, значит, для Павла? Для радиослушателя объясни.
11: Ну,
8: там.
11: Как бы
8: или думаю... ты считаешь, что все радиослушатели нормально грамотные люди, один я малограмотный?
11: А я хотел у Александра...
8: Я не совсем понимаю.
11: Значит. Я хотел...
10: Ну, кстати, Юра, извини, пожалуйста, он еще сейчас в данное время является и соведущим программы «Монморанси» в силу того, что я сейчас провожу длительное лечение по волошению своей тушки. После того случая я жаблез.
7: А что за тот случай?
10: Я не могу вспоминать о нем, Виктория. Это очень грустный случай.
8: Ну и, наверное, не при радиослушателях.
11: Я еще хотел у Александра задать вопрос. Во-первых, для меня несколько удивительно, что он проявляет такое несвойственное панкам смущение, когда говорит об искренних
10: Какие
11: чувствах.
10: Какие панки, Юрий?
8: Что такое
10: я же
8: панк?
10: Говорю, облез. Нету ни ирокезов.
8: А может быть, ты для меня объяснишь, что такое панки?
10: Кстати, в твоем понятии, вот интересно узнать, да, действительно, вот... что такое современный панк? Кстати, Джонни Роттен со своей братвой опять же объединяется. Вы в курсе?
8: Ну, как бы...
10: Опять, это понятно, вызвано творческим кризисом, никому не нужен этого паблик-имидж, там, как его называется. А вот современный, что такое современный панк?
11: Кстати, о понятиях я сегодня выслушал от великолепного журналиста, милейшей девушки, красивейшей женщины, Алена Лысенко, милицейское определение куста. Куст – это, оказывается, множество листиков и веточек, растущих из одного места.
8: А какое определение дала милейшая девушка, лучший журналист Алена Лысенко?
7: Ален, привет тебе от всего коллектива.
8: Нет, я не передавал привет. Я вообще не знаю, кто это такая.
7: Ты не передавал, я передавал.
8: Может быть, ты объяснишь для меня еще.
11: Кто она такая, я могу объяснить. Это милейшая девушка, красивейшая женщина. Для знатоков и любителей промеры 165-100, рост
8: 164.
10: Наверное, молока дает много. Извините, я отвлекся от вашего разговора. Может быть, что-то не сюда.
8: Что смотря кому?
11: Я закончу свой вопрос. Все-таки я буду настойчив в данном случае, что мне не свойственно. Александр, почему-то вы проявили такую стеснительность, совершенно вообще трудно объяснимую, когда речь зашла о чувственной сфере ваших ощущений, вашего мироощущения, когда вы вспомнили обильное слюноотделение, милую морщинку между ваших бровок, которая сейчас опять сложилась.
10: Кстати, Юрий, извините, что я перевел вашу тираду. История этой морщинки — это отдельное свойство. Просто вы, наверное, знаете,
11: Тот лом уже заржавел давно, я думаю.
10: Нет, Юрий, тот лом очень помог. Кстати, это один из тех случаев, которые вот Виктория просила рассказать. На самом деле, чемпионат сейчас мы организуем по ловле мух морщинами. И я думаю, что я...
8: А могу ли я принять в нем участие?
10: Нужно позаниматься. Есть особая система упражнений. Да.
11: Четкое определение, какая складочка может считаться морщинкой, а какая функциональным органом каким-нибудь, например, там вот...
10: То есть вы имеете
11: губами,
10: в виду поддельные? Нет, губы нет, это ни в коем случае.
11: Где кончается вот морщинка и начинается, например... Там рот, или...
8: Какой вы все-таки дотошный, Юрий,
10: как все журналисты.
8: Это кошмар. Вы же сказали, что вы будете вести себя нормально.
11: Хорошо,
8: же.
11: Например, соизмеримо... Я хочу, Александр, как к композитору, как к автору вам вопрос задать. Вот вы очень образно, очень ярко обрисовали свои ощущения, когда вы проигрывали в «Кинга». Вы, наверное, тоже вам приходилось лаять под столом, как любому русскому человеку. Мы не будем касаться этой такой острой темы, двусмысленной несколько в данном случае. А когда вы пишете свои бессмертные произведения, вот повышается ли у вас слюноотделение? Какое у вас выражение лица? Вы же, наверное, я знаю, что у вас перед синтезатором висит великолепное трюмо 1902 года из толстого зеркального... Да, из толстого зеркального стекла. То есть можно наблюдать себя анфас, и можно наблюдать себя три четверти сбоку.
10: Под угол,
11: да,
10: так сделан,
11: да. Александр любит после удачной музыкальной фразы, стрельнуть глазом, да, хотя даже не вставай, не отрывайся от клавиатуры, и мигнуть себе, мол, Санек. Классный.
10: Смотри,
11: да, и это, безусловно, это возвращает вышедшую энергию и умножает. Только петля обратной положительной связи получается, и эмоциональное, психологическое возбуждение. Вот многие думают, что это средство употребления наркотиков, анаши, гашиша, там как-то черного.
8: Вот это, кстати, очень интересная тема. Значит, да,
10: сейчас можно я? Можно я еще хочу про свою новую, так сказать, новое не то, что увлечение, а новый, так сказать, способ возвращения энергии.
11: Да, очень интересно.
10: Я сейчас весь процесс, так сказать, когда я творю свои бессмертные произведения, снимаю видеокамерой, поставленной на штативе, прямо перед своим лицом. А потом круглыми сутками, когда у меня кризис, смотрю на свое лицо, меня это вдохновляет. И я вот опять же стремлюсь... Так, кстати, глубокие мысли. Знаешь, поначалу мне это напоминало на морду, какающей овчарки. Вот они же тоже глубокомысленно в этот момент стоят. У них хвост такой здоровый и в глазах тоска. Но постепенно это прекрасное лицо растягивается в блаженные улыбки. В глазах появляется смысл. Не просто тоска, а смысл. Это Прохор скрипит, не волнуйтесь. Так что есть на компьютерах, в компьютерной графике, такая программа, насколько я знаю, трансформации предметов. Ну, то есть можно там, скажем, из собачки сделать постепенно птичку.
8: Да.
10: Вот. То, что вы видите перед собой, результат долгой трансформации.
11: Александр проговорился просто. Его друг и соратник по передаче Андрей, который вел...
10: Базитолог.
11: Да, базитолог. Он, кроме того, еще очень весьма крупный компьютерный...
10: Дизайнер.
11: Дизайнер, да, и программист. Но программист уже нельзя употребить в данном случае. И он установил Александру интерактивную систему, в которой Саша одевает вот эти очки, манипуляторы на руки. И единственный нюанс, что там CD-ROM запущен единственный в этой мультимедиа-системе, там преобразование внешности Александра. И он достиг, по вечерам он сидит и улучшает, так как совершенство безграничной категории, совершенно ему нет предела, он каждый вечер, каждое утро совершенствует свою внешность.
10: Да.
11: И потом доматывается до
9: Нет, если, кстати, что-то у меня не получается, какой-то сбой, то я, естественно, имею возможность, так сказать, грешить либо на Андрея вот с его программы.
11: Я как-то знаю, например, что вот...
9: Ну, отмазка такая меня.
7: Как, как вы, я забыла, от наркоманов к этому перешли.
12: А так...
11: И как-то так. Я открою маленькую тайну полиграфическую. Вот в, в предпоследнем журнале «Амадей» была фотография как бы пиратская Тома Круза. Тома Круза.
12: А кто это?
11: В роли вампира.
9: По-моему, шахматист известный.
12: Шахматист известный.
7: В азартных играх он ликбез решил.
12: Это вот, который играет в «Санте-Барбаре».
11: Хорошо.
12: Я знаю такую фамилию.
11: Переходим.
12: Это вот хороший, единственный хороший в Санте-Барбаре.
7: Паша, это президент Венгрии.
12: А.
11: Дореволюционный.
12: Что президент Венгрии?
7: Круз.
11: Переходим к следующей страничке нашей передачи. Я забыл сказать во вступительном слове, что Павел Портной является будущим президентом будущего...
12: Не-не-не, не надо грязи, значит, тут президент не надо, значит, не трогай. Послушай, Зин, не трогай Ельцина. Значит, не надо вот...
11: Он активный член оргкомитета, если это можно так сказать, инициативной группы, которая сейчас находится на завершающих стадиях создания игрового клуба под названием...
12: Нотабене.
11: Нотабене, я просто прошу.
7: Чем обе буквы русские.
12: Да-да, русские. Действительно, да, вот, кстати, по поводу, в связи с тем, что вы такой, значит, как бы своеобразный азартный человек, хочу задать вам один такой небольшой вопрос. Вот откроется, значит, как бы... первый после революционной России проферанс на Бриджево-скатовый клуб. И там будет такая вот очень милая тусовка. Пользуюсь, так сказать, случаем, я, во-первых, вас туда приглашаю.
9: Спасибо.
12: Вот. А во-вторых, значит, вот хочу узнать, вот с вашей точки зрения, было бы интересно вам, так сказать, вот играть в азартные игры вот
9: с узким кругом.
12: С узким, да, каком-то кругом своих, так сказать, ну там.
9: Вообще, я понял вопрос. Есть, опять же, я по своему опыту не могу ничего сказать на эту тему, потому что у меня опыта такого нет. И как бы я все это не культивировал. Но есть у меня очень хорошие мои знакомые, очень хорошие друзья, у которых есть... Вот даже фильм, по-моему, был такой, по-моему, «Преферанс по пятницам», да?
12: Да-да-да.
9: Вот у этой компании есть такое понятие «Преферанс по четвергам». Они собираются в одном и том же составе, в одно и то же время, в одном и том же месте на квартире у одного из них и перекидываются в картишки, в преферанс с небольшими там ставочками, собственно, чтобы немного там...
12: А у вас как бы вот нет опыта?
9: У меня, к сожалению,
12: вот это
9: нет.
12: Вот это вот поразительно.
9: Но, Павел, тут такой есть момент, понимаете, что один из них, который как бы является самым таким из этой компании мне близким другом, он начал постепенно тяготиться этой регулярностью. Может быть, это какой-то менталитет типа чисто вот нашего государства, потому что, может быть, какие-нибудь англичане, они бы, наоборот, бы ломились туда из года в год. Вот. А он говорит, что типа вот как-то вот что-то уже вот... такая регулярность обламывает.
12: Угу, понятно.
9: Хотя азартный человек.
12: Саша, у меня такой вопрос. А вот как бы в те игры, как бы внутренние, как вот духовные игры, в которые вы играете, как бы вот, не имея в виду сейчас уже канонические азартные игры, вы играете честно?
9: Игра, ну, как не бы может вот... быть, игра не может быть честной, Павел, на то она игра.
12: А вот тут вот как бы вот, ну, как, вот
9: ну как,
12: в канонических
9: как?
12: Играх существуют некие правила, значит, которые оговорены заранее, да? Вот когда мы играем в проферанс, вот, к примеру, я жульничаю, использую различные шулерские приемы, я автоматически попадаю в категорию жуликов.
9: Нет, давайте лучше все-таки ближе к кингу, простите.
12: Ну, хорошо, вот мы играем в кинга, я играю, допустим, крапленой колоды.
9: Не, ну это понятно, за это можно и по репе схлопотать.
12: Вопрос другой, там, схлопотать по репе.
7: Можно схлопотать, а можно и выиграть.
12: Нет, ну подождите, давайте не будем сейчас обсуждать. Но существуют, значит, некие шулерские приемы, которые, значит, как бы я, условно говоря, применяю или не применяю. То есть я вот тут можно как бы найти какие-то критерии, которые четко определяют, жулик я или там, так сказать, напротив, честный человек. В жизни как бы сложнее. Вот, к примеру, когда вы пишете песни,
8: Это чистой воды такая вот глобальная игра.
9: Да, но...
8: Вот как бы для самого себя. То есть, ну, тут уже критерии как бы вырабатываются самим человеком.
9: Я понял вопрос. То есть, есть такое понятие в игре, как блеф.
8: Да.
9: Это тоже своего
8: блеф
9: рода...
8: Блеф — это не как бы не
9: вот, я могу
8: запрещенный
9: сказать, что...
8: прием.
9: Да, вот дальше блефа я не иду.
8: Ага.
9: То есть, это я отвечаю однозначно.
8: То есть вы просто вот, ну, блеф это как бы вполне
9: да,
8: спортивный.
9: Все в правилах.
8: Он обоюдоострый, там, так да. сказать. То есть вы можете как проиграть, так и выиграть.
9: Конечно.
8: На блефе. А когда вы играете крапленой колодой, вы не можете проиграть. Вы строго уверены.
9: Так, Павел, мне, так сказать, мой образ, который я на видеокамеру снимаю, смотрю в трюмо, гораздо дороже денег, которые я затрачу на его лечение от побоев.
11: Ага. Дело в том,
9: мне что... нет смысла.
8: Понятно.
9: Я взрослый умный парень.
11: Как сторонний, как сторонний наблюдатель, я...
8: Как что? Я простите.
11: Как сторонний наблюдатель, я...
9: Это, по-моему, в ООН такие люди есть.
8: Да,
9: я по новостям видел.
13: А не только в ООН. Вот когда выборы были, между прочим, тоже были сторонние наблюдатели. Юра, вы вот могли бы сейчас очень, так сказать, хорошо заработать на этом деле, значит, ходя по избирательным участкам.
9: Вы знаете, оператор нам показывает, что кончается кассета, поскольку все это записывается для выпуска антенны.
14: 73,82 МГц.
11: После, во время композиции Александр сознался нам доверительно, что его в детстве во дворе использовали в качестве городошной игрушки фигуры бабушки в окошке, и с тех пор он ненавидит кегли, городки, все метательные такие азартные виды.
7: И более того, кстати, считают, что нагрузка на мускулы, она противоречит понятию азарта. И вообще лишает кайфа жизни.
11: И экстаза,
9: женщин?
11: Например.
7: Женщин? А вот о женщинах как раз. Вот как у вас там с азартом?
9: То есть, понимаете, в чем дело? Видите ли, Виктория, это вопрос очень сложный. Я в силу специфики своей работы здесь, в силу того, что программа наша носит исключительно гуманитарный характер, то есть мы даем здесь возможность работать таким женщинам, как Прохор, вот она перед вами, таким вот созданием, как Энджел Сатошин. Это все гуманитарно. Также мы здесь открыли кружок для молодых матерей по сцеживанию, по уходу за грудничками, поскольку они делать этого совершенно не умеют. Поэтому я...
7: Это, подождите, это в перерывах, когда балетная студия занимается, да?
9: Это совсем в другом помещении. Я вам потом проведу, покажу.
7: Покажите, пожалуйста.
9: Да, и дело в том, что я как профессионал своего дела. Я,
8: по сцеживанию молока?
9: Только по сцеживанию. Вы же,
11: и не
9: Павел,
11: только молока.
9: Что вы имеете в виду, Юрий? Вот это очень интересно узнать.
11: Это конфиденциальная информация.
9: Ну, понял. Я не могу как бы относиться адекватно к пациенткам, назовем их так.
7: А, то есть это для вас некие кегли для сцеживания молока?
9: Нет, простите. Это я для них кегли для сцеживания их молока.
7: А, Паш, тут насчет правил игры, наверное, надо поинтересоваться.
8: Да. Что, я, да, согласен с тобой.
7: Ну, ты сам всегда согласен, ты поинтересуйся.
8: Я должен поинтересоваться?
7: Да.
8: Нет, я не могу. Ты поинтересуйся.
7: Интересуюсь, какие правила игры?
9: Вы имеете в виду вот то, о чем мы говорили внизу?
7: Да.
9: Ну, самое главное правило – это вовремя приоткрыть глазок.
8: Угу.
9: Это самое главное, потому что если... произойдет позднее раскрывание, то можно как раз упустить вот этот момент раздачи. А упустив момент раздачи, то есть, ну, скажем так, когда раздаются, да, скажем, карты, битки или шары, то они, в принципе, все имеют равную геометрическую форму, и тут уже каждый получает на руки равное количество вариантов выигрыша или проигрыша. А в зависимости от приоткрывания глазка, это индивидуальная особенность. Открыл чуть раньше, получил больше. Открыл чуть позже, получил меньше.
11: Но здесь есть маленькая хитрость. Если глазок открыт преждевременно, во время сцеживания, то главное вовремя сморгнуть.
8: Я не могу никак понять, о чем вы говорите.
9: Сморгнуть?
11: Конечно.
9: Юрий.
8: О чем вы говорите? Я не понимаю, какое
9: сцеживание? Дело в том, что беременным вообще запрещено смаргивать.
8: Что я не понимаю? Вы издеваетесь?
7: Запрещено.
11: Смаргивать. Кстати, сегодня Виктория брала интервью
15: в центре родовспоможения, и она об этом знает лучше нас, поэтому мы не будем...
9: Расскажите, Виктория, что это за центр поподробнее? Просто эта тема очень близка, может быть, как-то нашим вот двум организациям скооперироваться на эту тему.
7: Я думаю, что она действительно нам настолько близка, что у меня, прав, нет слов. Вот у Юры были слова, когда он ехал от беременных женщин, их было много.
13: Только не надо повторять слова, которые говорил Юра.
9: Да, потому что это нельзя в эфире ни в коем случае.
7: Да, я берегу радиослушателей. Это не трогательно от нас.
13: Спасибо, Юра.
7: Я не буду про беременных женщин.
9: Вообще наша забота вот об этом явлении природы как женщина, она до того, так сказать, широка, что мы
7: женщина
9: открыли...
7: беременеет.
9: Ну, это во-первых. Но ради чего это делается? Мы открыли на средних волнах радиостанцию РБЖ. Это радио беременных женщин. Четко фиксированной частоты там нет. Постоянно идет борьба с ней, но она работает. Я лично выпиливал для брюшков вот такие выемки в столах ведущих. И нам нужно постоянно обновлять кадры.
15: И микрофон с полиэтиленом во время токсикоза очень актуален.
9: Ну и смаргивание, они все время смаргивают. Особенно по весне.
7: Вас делают упражнения в студии.
13: Я не совсем понимаю. Вы что, издеваетесь, что радиослушатели? Не все из них беременны.
9: А вы уверены ли в этом, Павел? Вот вы сказали сейчас фразу.
15: Это временное состояние. Не беременность.
13: Во-первых, есть среди радиослушателей наверняка есть пожилые люди, которые уже не могут...
7: У которых умерла кошечка.
13: Нет, значит, не надо. Дело в том, что про кошечку не надо. Это на «Эхо Москвы» где-то там...
9: Можно это говорить, назад. А здесь не надо.
13: Да, здесь не надо. На «Эхо Москвы» некоторое время назад я там рассказывал об азартных играх, а в студию все время звонила женщина. Я рассказывал об азартных играх, натурально совершенно, не о каких кошечках, вот, не о беременных женщинах. А в это время все время звонила какая-то пожилая женщина, у которой было горе. У нее умерла кошечка. Вот, она все время плакала, она ее не могла похоронить.
9: Павел, я помню, женщина, вы знаете, до сих пор эта кошечка у нее в комоде хранится, уже соседи приходили. Это действительно правда.
13: Да, это очень грустная история.
9: А можно, Павел, задать вам вопрос? Вот я просто не знал, что вы уже были на радиостанции «Эхо Москвы». Да. Я тоже люблю эту станцию, надо как-нибудь будет и мне там появиться, что давно как-то мы...
13: Да.
9: А вот считаете ли вы стрельбу азартным видом спорта? Я просто длительное время занимался стрельбой в юности из пистолета именно.
13: Практически любой вид спорта, наверное, это азартная игра. Ну, я вообще все считаю азартными видами.
9: А как? А хорошо, а вот возьмем, например, вот этот вид спорта, когда бабы залезают в воду и синхронно плавают. Мне кажется, вот синхронность и азарт, это же вот совершенно...
13: Они синхронно плавают?
9: Плавают. Да, ну со ладно. Страшной силой, сам лично видел.
13: И Юра тоже знает это.
15: Это не водное поло точно, там нет мяча.
13: Не-не, водное поло, я тебе отвечаю.
15: Нет, там нет мяча.
13: Я лично разговаривал с теми, которые плавают синхронно, они тренируются перед чемпионатом мира по водному полу.
9: Вот так вот плавать?
13: Да, обманывают.
9: А может быть, действительно, это такой тренинг, возведенный в ранг искусства?
13: Да.
15: Я думаю, когда пловцы переедают анаболиков, у них начинают доминировать...
13: А на что?
15: Анаболиков.
13: Опять ты про нашу...
15: У них начинают доминировать вторичные женские признаки. И на этот период... на этот период их используют как синхронных пловчих. Нельзя же послать вот такой фигуристую женщину за мячом.
9: Юрий, с другой стороны, нельзя с таким выменем плавать синхронно. Оно же у всех разное.
15: Получается, у него плавучесть больше, чем единица, и вымя оно помогает именно высоко ноги над водой заносить.
9: Точно, получается центр тяжести, как у весов таких, на которых египтяне взвешивали золото.
13: Да, знаю.
7: Так вот, Павел... Паша, они, по-моему, играют в азартную игру.
15: Где же...
13: Кто?
7: Они вот вдвоем.
13: Они не играют в азартную игру, они ведут беседу про
9: египетские весы.
13: Про синхронное плавание. Ты не понимаешь ничего, Вик.
9: А все это очень серьезно.
13: Про синхронное плавание. Что ты мешаешь? Они все в порядке.
9: А кстати, скажите, а почему не существует мужского синхронного плавания? Это же так красиво.
13: Да ладно.
15: Дело в том,
13: Юрий,
15: что...

0: какай, где попало.
1: Этот стих продолжает новую страничку, новую рубрику нашего ночного видеоканала. Встреча с разговоры, беседы с интересными людьми.
2: Как раз Паша уже успел познакомиться с Плесецкой, не только узнать, кто она такая. Какое это произвело на тебя впечатление, Паш?
1: Судя по его лицу, неизгладимый, поэтому об этом не будем.
3: Он будет участвовать в чемпионате по ловле мух морщинами. Ну, раз лицо неизгладимое.
2: То есть в качестве синхронистки плавчихи?
4: В качестве. Я не понимаю, что вы на друзей. Я пришел только что от беседы с Плесецкой. Вы издеваетесь, да? Просто, мне тяжело.
1: Просто у Паши от напряжения вспотел лоб. И
3: вздулись вены.
1: Сразу вы проводите аналогии с липкой ленточки для ловли мух. Абсолютно неуместные
4: аналогии. Да, неуместные совершенно.
3: Ну, простите.
1: В роли...
2: То есть не надо эту аналогию проводить.
4: Интересного человека стали издеваться. И богу, ну,
1: господа, не на базаре, что вы.
2: Паш, дай мне попить.
1: В роли интересного человека условно сегодня в студии
2: да
1: Александр Лаевский.
2: А кто в роли интересного человека?
1: В роли интересного человека Александр Лаевский. Продолжаем наш видеоканал.
3: Брифинг.
1: Павел, ваш вопрос новый, как организатора игротского клуба.
3: А сколько вы планируете, кстати, в этом клубе членов? Ну, в хорошем смысле участников, назовем так, что-то.
4: Ну, как бы порядка 300.
3: А каковы будут условия вхождения в этот клуб? Во-первых, одежда, форма одежды. Ну, финансовые условия должны быть какие-то?
4: Финансовые
3: членские
4: условия есть, как бы, но они не очень такие щадящие, скажем так.
3: Ну, это и правильно.
4: Но там как бы есть условия, связанные с решением совета. То есть совет будет допускать туда людей.
3: Угу.
4: Есть как бы совет клуба. Вот. Это люди, конечно, не обязательно должны быть выдающимися игроками какими-то, а это должна быть такая вот очень приятная, милая тусовка.
1: То есть это как бы снобизм, вот, например,
4: вокруг игры,
1: прозвучало
4: да.
1: при
4: да, вот это прям конкретно снобизм.
1: Александру Лаевскому, вот который перед этим сознался, что он не игрок,
4: да.
1: И тем не менее, вы как организатор его
4: да.
1: тут же туда пригласили. А да. я, например, обожаю играть в трясучку. Вот,
4: да, я знаю, я обратил
2: Юр,
4: внимание.
2: Юр, ты же говорил, что ты потерял ГДРовские штаны синего цвета.
1: Штаны синего цвета.
4: Я обратил внимание, что вы очень любите играть в трясучку.
3: Я штанов не находил.
1: Нет.
3: Я, значит, я штанов я не находил.
4: Я, значит, еще раз...
3: Я не имею никакого отношения.
4: Места в этом клубе.
1: Я специально даже держу 15-копеечные монетки еще советского производства, потому что именно они очень удобно в ладошках вот... В трясучку.
4: Я обратил внимание.
3: Как раз кружка
4: держите.
3: Пива была. Я помню, 15 копеек 20. Стоила кружка 15. Было 20. Время. А, ну 15 маленькая.
4: Маленькая.
3: Да. А большая тогда в нас и не лезла, ибо тушки были меньше, чем сейчас.
4: Да. Так вот, Юра, да, вот я не знаю, правда, где вы держите свои 15 копеек, но вам нет места в этом клубе, значит, я вынужден
1: настроить. Я вот,
3: да. А может быть, это просто такой несколько такой усиленный фейс-контрол. У Юрия же нет возможности перед трюмо сидеть и снимать себя на камеру.
4: Ничего страшного, значит, мы купим ему трюмо, значит, пусть пока...
1: За счет клуба?
3: Конечно.
2: То есть ты хочешь подождать, пока Юра в птицу превратит?
4: Хочу.
2: А пока?
4: А пока, значит, пускай тренируется, играет в трясучку во дворе.
3: А, кстати, я помню, вот если возвращаться к азартным играм, как таковым, то вот насчет двора. Все же мы вышли из дворов... И была, может быть, помните, такая замечательная игра в пробке.
4: Да.
3: Кидали свинцовые битки в пробке. Вот это было что-то, это был азарт. То есть в войну никто не играл, был период, когда все мы играли в эти пробки. И у каждого был при себе пакет с пробками, каждая пробка имела ставку. Определенные деньги их продавали, покупали, меняли, да. Причем меняли на предметы, не связанные с пробками. Так, например, был беспрецедентный случай для того времени, когда на какое-то количество пробок от какой-то Кока-Колы, то это был дефицит жуткий, был выменен магнитофон электроника 302-я. То есть вообще как автомобиль.
1: Прецедентный, Александр. Вы культурный
3: Юрий,
1: человек, что ли?
3: Юрий, я не знаю парня, который изобрел то слово, которое вы только что произнесли.
1: Нормальный пацан.
4: То есть вы
2: уверены,
4: знаете?
2: Что это не Плесецкая?
4: Не трогай Плесецкую, значит, все уже в порядке. Уже все хорошо, значит. Ради бога, оставь старую жизнь.
1: В нашем дворе игра в пробки, по-моему, называлась «Расшибалочка», и лучшей битой считался «Петровский рубль». Огромный, такой тяжелый.
3: А у нас было несколько по-другому. То есть был еще какой-то элемент творчества внесен в игру, и у каждого

0: Была своя фирменная бита, выплавляем его из свинца, затачиваем и там напильниками даже делались. Ну, да, Юрий, что-то.
1: Но если недостаток свинцовой биты был, что если азартно стукнуть по обратной стороне пробка, то пробка просто застревала в ней, поэтому она не котировалась у мастеров игры.
2: Да, ясный перец.
0: Было такое дело.
2: Согласен. Все, Юрий, вы повысили свои шансы на попадание в клуб.
1: Добрый вечер для тех, кто только включился. Доброй ночи для тех, кто с нами уже второй час. Мы продолжаем нашу новую программу «Разговоры и беседы с интересными людьми». И продолжаем нашу занимательную беседу с Александром Лаэртским. Я хотел бы спросить и у Александра, и у Павла, видят ли они нечто общее в занятиях играми, в занятиях музыкой, творчеством? Есть ли музыка, тем более андеграундная музыка, раньше была средством ухода от действительности, то можно ли расценивать игротские клубы и игротские всяческие забавы тоже неким страусиным шагом, чтобы абстрагироваться от действительности, отгородиться, спрятаться? Или это есть такой снобистский способ выделиться, и в этом нечто патетическое такое, поза красивая, или наоборот некий такой пугливый шаг в сторону и как бы из, ну, вне нашей действительности, потому что явно и музицирование, и, ну, карточные игры — это несколько криминально-денежное такое.
2: Нет, вот абсолютно это не так.
1: На мой взгляд, дилетанты, вы меня, да, как вы считаете, это или всплеск самовыражения, или все-таки это уход от действительности?
2: Ну вот, Юра, вы подняли очень интересный вопрос, над которым я вообще действительно, если так вот серьезно абстрагироваться от шуток, очень много думал. И это просто все зависит от того, что за люди занимаются этим вопросом. Для, конечно, для большинства старушек и домохозяек, конечно, вот игра в карты, она как бы уход такой приятный, значит, развлекательный мир. В общем, ну, не секрет, что бридж сейчас в мире является развлечением номер один. То есть это форма досуга, которая занимает большее количество людей, чем какая-либо другая форма досуга. То есть это совершенно... Вот если по миру брать, то это действительно так. Это поразительно, но это так. У нас там в Москве есть там 500 человек, которые играют в бридж, а в мире их, в общем, миллионы. Вот. А для каких-то людей, которые хотят достичь каких-то спортивных результатов, стать чемпионами, там, это, естественно, вот, попытка, значит, самоутвердиться, самовыразиться. Может быть, ну, и карты, конечно, никогда не были криминальными и денежно-криминальными. Играть на деньги можно, ну, и, так
1: сказать,
2: в теннис.
1: Что любая заставка к детективу какой-то криминальной истории будет содержать женское колено, плечо, раскиданную колоду карт и какой-то сосуд спиртный.
2: Ну, значит, это как бы все-таки здесь, в России. Тут это же очень...
1: Если я смотрю в детстве картинки про пиратов, то там тоже будут какие-то...
2: Думаю, что нет. Символы. Думаю, что нет. Значит, ну, не следует думать, что карты — это что-то вообще такое бандитско-криминальное. Это совсем не так. Потому что это просто вот в России так произошло. Там в 17 году были запрещены все как бы буржуазные развлечения, включая шахматы и карты. Но нарком, тогдашний нарком Крыленко, он очень любил играть в шахматы, и во все губернии была разослана директива о том, что вот в губернии, согласно тому, сколько, значит, вот человек живет в этой губернии, должен существовать шахматный клуб с таким-то количеством, значит, шахматистов. Понятно, что это в то время значила рекомендация, значит, из центра. Вот. И таким образом, значит, возникли просто вот шахматные клубы, и шахматы были признаны пролетарской игрой, и поэтому в России, значит, вот развивались шахматы, в то время как во всем мире, конечно, значит, это, так сказать, вообще бессмысленная игра, возбуждающих в людях злобу и ненависть.
0: Ее, кстати, простебал еще классик Коста Бендер.
1: Да. С главным пролетарием Каспаровым во главе, все понятно.
2: Ну нет, дело не в Каспарове, значит. Но это
1: я не хочу...
2: Это вот тоталитарная
1: совершенно временно игра, уходить фашистская. От вопроса. Мне вот, вот интересует...
2: Я говорю, что на самом деле карты, безусловно, так сказать, они занимают совершенно другое... положение. И вот во Франции, например, очень интересный момент. Вам, Александр, было бы интересно. И, так сказать, там в свое время десятки тысяч домохозяек начали играть в бридж. И не потому, что бридж такая интересная игра, а потому что курсы для домохозяек по телевизору читал Омар Шериф.
1: А кто такой я?
2: Омар Шериф, да, это вот такой актер очень известный голливудский. Он играл, ну вот для вас, Юра, я объясню, был такой фильм «Золото Маккены». Я нисколько не надеюсь, что вы, конечно, когда-либо смотрели фильм «Доктор Живаго». Я знаю ваш интеллектуальный уровень, так сказать, мне понятно. Но вот «Золото Маккены» вы могли смотреть. Вот он там играет шерифа Маккена.
1: Да, нет.
2: Что Гойко Митич?
1: Нет.
2: Я не совсем кто Гойко Митич. Нет, там он играет шерифа Маккену. Это должно быть вам близко, Юра.
0: А, и то есть, вот, вот, вы хотите
1: вы
0: сказать...
1: Вы понимаете, я как, как бы независимый наблюдатель-то независимый наблюдатель, но я...
2: Так, могу так же больно укусить, как собака Баскервилей. Нет, я не хотел вас обидеть.
1: Меня-то интересует прикладной аспект. Вот, например... женский взгляд. Вот, Виктория, для вас, как для женщины, кто более не вам матери ценен, а кто более состоятелен, как мужчина? Вот популярный музыкант, популярный исполнитель или крутой игрок в бридж? Например, музыку я, как дилетант и в том, и в другом, музыку я могу как-то оценивать в эмоциональном уровне, в общем-то. А наблюдение игры в бридж меня ввергает в тоску страшно. Это некий дополнительный шарм для вас? Вот.
3: Вы знаете, Юр, наблюдение игры в бридж меня тоже вгоняет в тоску страшно, особенно это когда во время нахождения в московском бридж-клубе. Вот если там не играть, то вот наш фотограф Володя Байч там все время напивается. И, собственно говоря, это не потому, что... Это не потому, что ваш сын алкоголик. Это потому, что, находясь в московском бридж-клубе, просто невозможно заниматься чем-то другим, если ты не играешь в бридж.
2: Вот. Нет, но Володя не так часто находится в бридж-клубе, а напивается он, так сказать, нормально. Так что уж не надо прям так...
1: Ну, про друзей так я бы это сам...
3: То есть я, собственно говоря, к чему хочу вернуться? К тому, что, понимаешь, вот этого профессионального игрока в бридж я настолько часто наблюдаю и слушаю. Вот история про Омара Шерифа, которая меня первые 15 раз, когда я слышала, она меня просто восхищала. То сейчас я уже больше не могу ее слушать, но это не потому, что Паша часто повторяется, а потому что я очень много работала с материалом, который вот он мне давал, да.
2: С Омар Шерифом, вот. То есть?
3: Омар Шериф, это материал для тебя. Ну ладно. Вот. А вот Александра я бы послушала с удовольствием, тем более мы сегодня беседуем с интересными людьми, и вот вы мне, Александр, крайне интересны.
2: Да, не со всякой сволочью, да,
3: вы
2: действительно, полностью с вами согласен.
3: Что-нибудь думаете по поводу игры в бридж?
2: Я вообще больше ничего не буду говорить.
3: Знаете, да наоборот, Паша, то есть ты просто сейчас интервьюер, а не интервьюируй.
0: Для меня, честно говоря, вот слово бридж ассоциируется со словом бриджа, то есть такие шорты, больше я ничего про это не знаю, честно говорю. Если вы мне сейчас скажете, что бридж, это на самом деле то же самое, что игра вот на теннисном корте, они такие шары катают такими клюшками, то я целиком соглашусь. Я правда не знаю, что это в карты игра, карточная ли это, игра ли это. Вот честно говорю, поэтому ничего не могу сказать.
1: Тебя это вообще... удивляет, насколько что ты вот не знаешь?
0: Да нет, почему? Ну я, например, космический корабль не смогу поднять.
1: Но если, например, через год выяснится, что 2/3 твоих близких знакомых стали ярыми бриджистами, то ты а постараешься как-то стать адекватным и научиться играть в эту сложнейшую игру?
0: Вы же только что сказали вот про замечательного персонажа, который напивается, наблюдая, правильно?
1: Умный, обаятельный человек, но вот он...
0: Понимаешь, это то же самое, что, например, наблюдать за созданием музыки. Одно дело слушать ее или сочинять, другое дело наблюдать за этим процессом. А также и в карты. Может, она там очень интересная игра, а он в ней не играет, да. Сидит, пень по нему, ему тоска, сидят какие-то хмурые лица и что-то перекидывается. Ну, может быть, игра-то внутри интересная.
1: Ну, страшно подумать, если бы Александр прибежал ко мне там вот посреди недели. Представляешь, вчера в слабой доле сделал
0: вот, признаешь, чтобы...
1: мажорный аккордик. Не звучит.
2: Да, да, то, что... да, но вот это вот, тем не менее, да, действительно.
3: Но
2: вот...
3: с другой стороны, Паша, как ты
1: а
3: думаешь?
1: А бриджисты, они как-то, да, вот, да, на мой взгляд, люди, ужасно начинают объяснять это вот
2: все.
1: Это вот.
2: Обсуждают все это, так
3: вот,
2: сказать.
3: Вот, Александр, здесь произошел интересный феномен. То есть я не стала бы трогать тему мужской состоятельности, так вот громко поднятую Юрой, но тем не менее, вот интересный феномен произошел в Пашиной жизни, может быть, вы сможете его откомментировать. Все женщины, с которыми которыми он, значит, знакомился за последний год, начинали играть в бридж. Когда они выпивают много спиртного, они начинают разговаривать о раскладах бриджа, допустим. Когда...
2: Это я могу объяснить, это я просто с такими женщинами знакомился в течение последнего года.
0: То есть это не результат вот вашей установки?
2: Нет, не думаю.
3: А вы что-нибудь думаете по этому поводу?
0: Ну, для меня вообще, я могу сказать, что, может быть, опытный игрок вот в бридж, да?
3: Да.
0: Он, может быть, не будет так особо обсуждать со своими друзьями. Это то же самое, что вот есть... Почему это так
2: цепляет? Ну, вот скажи, пожалуйста, вот женщины, с которыми ты познакомился за последний год, они обсуждают тему
3: бридж.
2: Хоккей на траве?
0: Нет, честно говоря, нет.
2: Странные какие-то женщины.
0: Странные. Дело
2: тебе, наверное, просто везет.
0: У меня еще другое, например, любопытство вызывает другой факт. Это то, что, например, автомобилисты, вот, они между собой... автомобилист, это что такое автомобилист? Это человек, которого, ну, по крайней мере, не меньше 30% жизни занимает автомобиль.
2: Да.
0: И он, может быть, совершенно не профессионально, но встречаясь с другим таким же персонажем там в каком-то автомагазине, начинает прям гнать ему, втирать вот что-то про автомобиль.
2: Тут то же самое происходит с компьютерщиками, если ты обратил внимание.
0: Да, но компьютерщики — это вообще люди больные, там же облучение идет, у них постоянно, они смаргивают чаще других. А что касается вот бриджа, мне кажется, я не знаю, опять же, мне кажется, что это обсуждение вот такое, если это по жизни обсуждать, это скорее сразу можно сказать, что человек новичок. То есть, ну ладно, там 15 минут после игры, они там типа, вот я бы тебе, если бы ты так...
2: Нет,
0: тогда я ничего не знаю, тогда я ничего не могу сказать.
2: Чемпионы мира обсуждают часами. Просто часами. Они, вот я, так сказать, наблюдал, ну, знаю историю о том, как вот ехали два человека, которые выиграли чемпионат мира. Два американца. И вот в самолете 4 часа они тупо вот, значит, обсуждали каждую сдачу.
0: Ну, правильно, часа. Только чемпионат мира, там же большие деньги. Значит, смысл в том, что если, например, какие-нибудь бизнесмены продали пару-другую сотен тонн нефти, уже продали, они все равно будут обсуждать, ты на переговорах, там, галстук не так поправил, ты зря ему сказал, что Федя тогда напился. Это было, ну, хотя все уже сделано. Это такой, как бы, попытка снять с себя впечатление от событий, поделившись этим впечатлением вот собеседником, который тоже присутствовал, наверное, так.
2: Ну, вот,
0: это скорее психическое.
1: Саша, а скажи, пожалуйста, вот ты из, в отличие от наших гостей, из нашего более старшего поколения, ты, наверное, помнишь классические сцены, когда еще в те длительные обеденные перерывы рабочие зашибали козла, пожилые люди во дворах играли в домино. Вот для тебя, как для человека с обостренным творческим видением мира, заядлый игрок в козла, который с криками «рыба» и с диким грохотом, с клубами пыли играет домино, и изысканный бриджевый игрок. Это понятие одной категории, одного поля ягода.
0: Вообще, кстати, странная штука. Вот, вот, например, Павел считает, что игра в шахматы, она как бы более пролетарская,
1: да,
0: нежели в карты, да?
1: Заколобы, да,
0: вот, то есть, в принципе, я...
2: Это как-то... вообще тоталитарная игра. Обрати внимание, что шахматы процветают только при тоталитарных режимах.
0: Есть такое, а потому что это как солдатики, только с действием.
2: Да. Но это военные модели,
3: да,
2: игры.
3: Да, уничтожить которые... войско противника.
0: Да, да, да. А что касается домино, то мне очень...
1: в карты, например, просто противник проигрывает все за ночь просто. И это как нейтронные бомбы, которые вроде бы...
0: Ну, там нет такой, тактики, нет. Воплощенной фигуркой, хоть ты двигаешь.
2: Нет,
0: это
2: такой вот... Значит, смысл шахмат... Вот есть такая игра Го восточная. В философии этой игры заложена как бы идея того, что ты с противником не враг, а партнер. И вы... Ваша задача создать максимум... Вот создать красивую партию. В шахматах совершенно другая картина.
3: Вот в музыке какая задача ставит?
0: Извините, опять нам оператор показывает, что у него кончается аккумулятор в камере. Сейчас мы послушаем композицию, а после этого вот вернемся к нашей, к теме нашего разговора.
2: Чудесно.
4: 73,82 МГц.
1: Созерцательно нейтральное отношение Александра Лаерского к карточным игрокам мы, я думаю, достаточно адекватно уже поняли. И, к сожалению, перебили его речь о том, что у него связано с домино.
0: Да, интересный феномен, я бы сказал. Вообще, азарт там, вот мы говорили вне эфира о том, что какие-то физические усилия, они убивают все-таки азарт иногда, ну, в каких-то определенных играх. Ну, спорное утверждение.
1: Как бы адреналин, наоборот, должен подстегивать эмоциональную сферу.
0: Вот здесь именно так происходит, именно вот эти удары у них стимулируют.
1: Конечно.
0: Вот, а что со мной был удивительный случай, это вот в бывшем кабаке «Ангара» на Новом Арбате, тут недалеко, вот, открылся такой пивной ресторанчик небольшой, там продают достаточно хорошее самоварное пивко. И как-то мы туда зашли и здорово набрались с одним кренделем. Отмечали успешное окончание концертов певца Стинга в Москве. И получилось так, никого народу не было, было часа 4 уже утра, он там круглосуточно работает, и мы стали играть в домино вот с девушкой-барменом. Или барменша, нет, по-моему, такого слова. Причем в домино, сделанное из сахара. То есть корзинка и такие просто упаковочки под сахар. Естественно, никакой логики нет, но был дикий интерес. Был дикий интерес вот в вылавливании этих фишек и в этих штрафных очках непонятный. Между прочим, вот в отличие от карт, там, да, и от шахмат, вот домино более фатальная игра, на мой взгляд.
3: А в чем фатальность домино?
0: Что, что?
3: В чем фатальность домино?
0: Ну, ты сама подумай. Ты же взрослая.
3: Я взрослая, не понимаю.
1: А вместо рыбы там кричали сахар, да?
0: А вот именно мы ничего не кричали, то есть, ну, нет, кричали рыба, да, то есть для нас это было, во-первых, и приключение, и, во-вторых, вот этот азарт, он был в какой-то момент, вот у меня, по крайней мере, то есть из этой корзинки мы брали, там, в случае, если на руках нет, там, клали, то есть все это было.
1: Ну, Александр имеет в виду, что, видимо, в домино от раздачи зависит намного больше, но если, например, да, партнер такой, как я, то я ввиду своей совершенно спонтанности реакции на положение фишек, я абсолютно непредсказуем соперничающие пары, поэтому фатальность здесь такая достаточно многоплановая.
3: Юра, а ты не обратил внимания на то, что Саша сказала о фатальности именно сахарного домино, которое она таяла просто в руках?
0: А это вообще, кстати, действительно фатальность, потому что там не может быть победителя, поскольку нет замкнутого круга вот этих вот штучек. Вот, то есть смысл в том, что конечного результата игры вообще не могло быть. А был сам процесс. Вот, кстати, в картах это же нереально. То есть, вот, например, вы бы сели играть в карты, зная... Вот есть же такие люди, прошу прощения, которые могут начать игру там в тот же преферанс того же кинга, потом устать, сказать, черт, им завтра доиграем, бросить это, и завтра так и не доиграть. Есть, вот есть такие люди. Вы бы стали так делать? Вот как карточный игрок.
2: Я, так сказать, наверное, не стал, но у меня был такой случай, один-единственный за всю длинную жизнь.
0: Это вот как раз после которого вы попали в отрезвитель.
2: Нет. Это был потрясающий совершенно случай. У меня была недоигранная пуля. Я все пули всегда доигрывал. То есть, как бы, ну, там серьезная, причем пуля на достаточно крупную сумму. Недоигранная пуля, она лежала у меня в бумажнике. Это было года 3 назад. И какой-то карманник украл у меня этот бумажник. Это была потрясающая история, потому что там лежала 1000 советских рублей и пуля на несколько миллионов.
0: Проигрывающая сторона.
2: Проигрывающая сторона была не я. Ну вот это была вот очень интересная
0: ситуация. Я бы задумался о связи этой стороны с карманом.
2: Я тоже задумался.
0: Ну, то есть смысл в том, что, казалось бы...
2: Да, это вот единственный случай, когда я не доиграл пулю.
0: Но в картах важен результат, все-таки, очень важен. И если бы, например, вам бы сказали, прошу прощения, давайте, Павел, сядем, сыграем, но до конца мы не успеем сегодня доиграть. Вот ради самого процесса. Может быть, вы уж если совсем было бы скучно, уж совсем.
2: Нет, я скажу тебе, что вот, например, как бы вот я же играю в бридж, как бы без денег, там просто это спортивная игра.
0: Но все равно, кто победитель там.
3: Ну, там пошли свои купоны, не денежные. Ну,
2: там нет никаких купонов, это совершенно бессмысленно. Вот то, что происходит в московском бридж-клубе, это совершенно, значит, конечно.
1: А мне на Пашин рассказ такая аналогия видится... эпистолярного жанра, что любила меня цыганская принцесса красоты необычайной, но табор снялся еще до зари и ускакал в пыльную даль. Обещала она замуж за меня выйти, богатство несметное сулила. Да вот гадкий князек укатил насильно.
0: Гёте.
1: Гётер. Я считаю, что все вот эти рассказы про многомиллионные пули, которые утащил злостный карманник вообще.
2: Нет, это реальный рассказ. Зачем я?
1: Любая проститутка пьяная плачет и говорит, меня тот замуж звал, и этот меня замуж звал.
2: Как правило, она не врет, Юра. Я тебе могу честно сказать.
0: Да, да, кстати.
2: Как правило, она не врет.
1: А она так сознательно...
2: Она просто, а как правило, обычно вот эти вот истории исходят от каких-то уже проституток, вышедших в тираж. И я тебе скажу честно, что, как правило, это правда. Как вот не дико тебе кажется это. Я понимаю, что, конечно, тебе, так сказать, человеку глубоко культурному, в общем, непонятно, как эти люди могли предлагать проститутке руку и сердце, но тем не менее вот...
1: Меня интересует, я вот слышал про заядлых игроков, как понятие надсексуальные, асексуальные и оторванные, да, от жизни. Я видел в бридж-клубе людей, у которых задранная штанина обнажала волосатую щиколотку, и тем не менее они беседовали с дамами. Я...
2: Нет, то есть ты хочешь спросить, сексуален ли я?
1: Нет, и
2: несмотря
1: я...
2: Несмотря на то, что я заядлый игрок.
1: Да,
2: нет, совершенно
1: ты,
2: не сексуален.
1: И вдруг ты объявляешь такие глубокие или квазиглубокие познания в прикладной психологии проституток как части нашего социума. То есть могу ли я в этом усомниться, или это твое социологическое исследование? Или...
2: Это мое социологическое исследование, тем более, что ты знаешь, что я, значит... часто так или иначе связан там с конкурсами красоты и с этим со всем подобными мероприятиями.
0: А у меня вот ощущение, что Юрий непосредственно связан с преподавательским составом Саратовской школы диджеев, где я получал, да, образование, потому что вы так витиевато говорите, что я просто я уже не слушал, извиняюсь, смысла вашей тирады, а просто это как журчание ручья из уха в ухо.
3: Может быть, это как игра в сахарное домино, как тысячевка.
0: Расскажите-ка поподробнее нам, какое домино?
3: Сахарное домино, я уже забыла. Была еще тысяча в кармане и миллионы, пули, проигрываемые
0: Вика,
3: кем-то.
0: Вика, все будет хорошо у вас, не волнуйся.
2: Вика, не волнуйся, что, да, Виктор, все будет в порядке. Все... А что-то, по-моему, это Юра так вот возбудил всех с рассказами про голую щиколотку.
0: Простите, я хочу вот поинтересоваться у вас, как у людей, может быть, азартных таких в плане карточной игры. Как вы считаете, бизнес азартен или нет? Вот есть люди, которые занимаются бизнесом ради денег, есть люди, которые ради удовлетворения амбиций, а есть ли люди, для которых это спорт.
2: Наверняка. Ну, то есть я просто знаю таких людей, значит, как бы, и, ну, может быть, не так много, но, в общем, не, ну, конечно, большинство людей занимаются ради денег, но, как и большинство, в общем, профессиональных карточных игроков играют ради денег. И буквально единицы играют ради...
0: А какие виды, скажем, азартных игр несовместимы друг с другом абсолютно? Вот в какую азартную игру никогда не будет играть заядлый картежник?
2: В азартную игру?
0: Да.
2: В любую будет, безусловно.
0: Ну, должна какая-то существовать, в которую ни за что не стоит.
2: Нет, как раз вот...
0: Вот именно... который он просто...
1: А в Лото Миллион, наверное, он никогда не будет.
0: Вот,
1: играть.
0: Может быть, в эту...
2: Вот, как бы... нет, на самом деле настоящий карточный профессионал играет во все игры. Абсолютно не имеет значения, в какие. То есть вот человек, который как бы является профессиональным игроком, то есть он будет играть и очень быстро научится, потрясающе сильно, играть в любую игру, включая там Буратино детское. Вот. Угу. Ему совершенно все равно, во что играть. И это как бы одна из форм постановок, вот, шулерских способов обыгрывания людей. То есть им абсолютно все равно, в какую игру заманить играть, условно говоря, лоха.
0: А станет ли тогда вот карточный картежник такой профессиональный, вот, проходя, скажем, вписываться вот в наперсточные расклады в переходе где-то? Раз он такой азартный, он понимает, что это вся работа на лоха,
2: правило...
0: у них, вот он подцепится под
2: это. Как правило, профессиональный картежник, профессиональный игрок, он не очень азартный человек. Он фантастически сильно играет во все игры, фантастически сильно, так сказать, разбирается во всех случаях постановок, и, естественно, сам никогда не попадется в эту постановку. То есть наперстки — это чистой воды постановка, которую организовали какие-то люди. Но в нее не попадешься, так сказать, даже не попадется даже малоопытный человек. Ну, даже малоопытный не попадется,
0: понятно,
2: а уж тем более профессионал не попадется, ну, ни под каким видом.
0: Ну, то есть, ведь существуют же известные какие-то вещи. То есть, в принципе, можно же так поставить вопрос вообще, как что любая игра — это постановка того, кто сильней, для того, кто слабей. Вот Ну, известные случаи, когда какой-то очень сам видел такую картинку, когда очень два дяденьки конкретно вошли, они конкретно слепили постановку, как это называется, для какого-то персонажа такого, который вот просто ехал, никого не трогал. На овощной базе мы как раз вращались. Было такое прекрасное время. Пили еще из стаканов, сделанных из моркови, портвейн. Ну, морковки там разгружали и пили. Вот, и они его там, в общем-то, разделены какие-то мелкие деньги. То есть он на это подцепился. То есть, кстати, вот такой вопрос. Может быть, это имя и нельзя называть в эфире, но вы, как великий знаток, есть ли у нас в Москве самый серьезный постановщик карточной игры? Это в хорошем смысле слово «постановщик» здесь звучит.
2: Значит, ну, понимаешь, а что... Вот тогда нужно ставить вопрос, что такое самый серьезный постановщик. Самый сильный игрок...
0: Ну да,
2: во все
0: назовем это так.
2: Надо разделять, это совсем не то же самое. Ну, есть люди, которые фантастически сильно играют во все игры. То есть, ну, это известные люди, как бы, так сказать, они известны в карточном мире везде. Ну, как бы их все знают. Но это совершенно не значит, что это люди, которые выигрывали в своей жизни наиболее крупные деньги. Как правило, тут не нужен... Значит, вот эти люди, они рассказывали мне систему ценностей. Вот как сама постановка состоит из четырех частей. Первая часть. Это нужно найти человека, у которого есть деньги, который может их проиграть. Вторая часть, одна из самых сложных, это вовлечь его в игру. Потому что он может не играть вообще ни в какие игры. Надо как-то его вовлечь в игру, найти способ добиться того, чтобы он, так сказать, захотел и стал играть. Третий способ, самый простой и легкий, это его обыграть. И четвертый способ, это получить эти деньги.
0: Потому что, кстати, тут ведь можно еще как сказать, что люди не из этого мира, для них, может быть, карточный долг, он так чисто в плане кинофильмов какое-то такое дело чести.
2: Безусловно.
0: Он скажет, да ладно, ну проиграл я тебе, да и че.
2: Да, ну вот тут вот как бы, вот самое простое, это обыграть. То есть, естественно, постановщики, это люди, как правило, сами игроки, вот сами шпилевые, условно говоря, получали в лучшем случае 10 либо 15% от выигрыша. Основную часть денег получал именно постановщик, который мог сам вообще в карты играть. Ну, так, очень условно.
0: То есть чисто вот он занимался режиссурой.
2: Режиссурой, да, это, так сказать, вот совершенно... И это, ну, постановки были разные, на самые разные суммы. Особенно это вот процветало там, значит, в 80-х годах.
0: А ведь это, по идее, должно быть тогда очень тесно все-таки завязано с какими-то криминальными структурами. Например, он сказал, а я не отдам, я это серьезно не расценил. Не через милицию же обращаться, чтобы он вернул карточный долг.
2: Ну, как, так или иначе, это, конечно, было как-то завязано с криминальными структурами, именно потому что все это было нелегально, все это носило такой, ну, полуподвальный характер. А сейчас вот происходит обратная ситуация, игра выходит из подполья, и, так сказать, все становится, как вот было до революции. Там.
0: Я припоминаю, что в моменты моих юношеских, так сказать, посещений ипподрома, вот, ну, это какие-то такие полюции игровые.
2: Ну, понятно.
0: В то время, почему так получилось, меня там привел один старший товарищ, сказал, дескать, вот там так-то, так-то, он там постоянно играл. И он что-то лепетал такое про какой-то подпольный тотализатор. Хотя уже тогда, это же было время, какой-то год, не соврать, ну, 80-е годы, там, может быть, 85-й какой-то, там, 83-й даже, не знаю. По-моему, в то время там уже официально делались ставки.
2: Нет, ну, ставки делались...
0: А свой смысл в подпольном...
2: Нет, вот. Ипподром как бы было единственное место, где все время существовал тотализатор. И вот в конце прошлого века с этим тотализатором было связано вообще огромное количество всяких скандалов. То есть считали, что этот тотализатор обирает людей. А после этого все время существовали официальные ставки. И вот начиная с конца прошлого века, это не прерывалось никогда. Там, несмотря на то, что там Семен Михайлович Буденный был директором ипподрома, но все время там существовал тотализатор. И это был такой островок капиталистического мира в нашей социалистической стране вот на протяжении всех 75 лет нашей коммунистической истории.
0: А вы играли?
2: Конечно, очень много, в общем, до сих пор иногда появляюсь. Но вот, сейчас, правда, не так часто.
0: А вот, ну, я там тоже не был давно уже.
2: И там существует... Ну, нет, ну, как бы я не был там. Может быть, месяца три. Вот. И там существовали всегда как бы подпольный букмекер. То есть там было написано, что игра, значит, вне каст-тотализатора строго запрещена. Но, было, тем не менее, существовали люди, которые были букмекерами, которые, так сказать, просто они забирали ту часть. Это как бы немножко нетипичная ситуация для букмекерства вообще, тотализаторов. Они просто забирали ту часть, которую должен был забирать ипподром, государственная структура.
0: А вот если вернуться вот именно к скачкам, как к игре, то есть
2: попалось вот это вот... Давай оговоримся все-таки не к скачкам, а к бегам. У нас все-таки в основном
0: скачки,
2: были всегда
0: бега.
2: Ну, принципиальная разница.
0: Да, к бегам. Вот выдавалась такая на руки картонка, буклетик, ну, в смысле книжечка. Да, где был там, по-моему, жокей, лошадь и результаты предыдущих заездов. И все вот с умным видом я тоже вот выверяли. Вот такая-то лошадь тогда-то с таким-то жокеем пришла, у нее, значит, больше шансов, если это же комбинация. Вот они там так умствовали, так они прям вот... А на самом деле вот результат зависел от этого, или результат все-таки зависел от того, что съела лошадь и хорошо ли выспался жокей. То есть можно ли было предугадать там...
2: Нет, ну, безусловно, и до сих пор. Хотя, значит, вот как бы люди старые рассказывают мне, что значит, якобы раньше заделанных заездов, которые... Ну, понятно, что такое заделанный заезд, да? Заделанный заезд — это когда люди просто договорились и
0: с наездником,
2: с жокеем, и заработали денег таким образом. Вот. А, так сказать, от сил лошади это как бы никак не зависит. То вот раньше вроде как этого было меньше. Но даже сейчас, в общем, все-таки, ну, заделать все заезды почти невозможно. Кроме того, если вот ты помнишь, ты вот говорил про тройной одинар,
0: тройной экспресс, да.
2: Да, то сейчас вот пытаются, администрация ипподрома пытается бороться со всякими этими делами. Она делает пятерной, шестерной экспресс.
0: Чтобы
2: вероятность была гораздо меньше, и, соответственно...
0: Там уже нужно шестерых.
2: Сложнее шестерых, да. То есть получается это очень сложно, и поэтому это как бы... В общем, зависит...
0: Ну, тогда и тройной была сложная ставка, считалась.
2: Да-да-да, как будто... только его ввели, это было очень сложно, конечно. Но, так сказать, зарядчики, как это, ну, люди, которые заряжают заезд, они очень быстро приспособились, конечно. И, значит, как бы начали уже и трех заделывать, и так далее. То есть, ну, то есть, когда ты знаешь двух, тебе уже, допустим, ты точно знаешь, кто пойдет на первое, кто пойдет на второе... Уже на третье ты можешь взять всех, и все равно это окупится, так сказать.
0: Легко. Да, по крайней мере, не потеряешь ничего. Потому что тут у нас Юрий взгрустнул.
2: Взгрустнул, что-то не нравится ему и подробно.
0: И что-то он вообще разглядывает в здоровую лупу. Там. Что вы там увидели в эту лупу, Юрий?
1: Я в последнее время, видимо, то ли весна, то ли всплеск интереса наших средств массовой информации к женской теме, к сексуальной теме. Мне подарили великолепную статью, как безболезненно развестись со второй половиной семьи, там, с мужем, с женой. И я...
2: Безболезненно в физическом смысле?
1: Во всех смыслах, вот. И поэтому я совершенно не собираюсь разводиться. Передал бы моей любимой жене привет, да, она спит. И,
0: а мы можем послать сейчас вот Прохора на раз будет, если ты хочешь. Это у нас практикуется.
1: Спасибо, Александр. Дело в том, что у меня беда другая. Я совершенно никогда не был на ипподроме и никогда не играл.
2: Какие твои годы, Юрий?
1: Да. Переводной дурак для меня это верх вообще сложности в карточной игре.
0: А я, кстати, не смогу сейчас сыграть в дурака. Вот еще одна тема. После кинга очень сложно перестроиться. Ну, я... Может, после
1: я
0: проферанса
1: вот
0: вообще
1: мне...
0: не
2: знаю. Тебе скажу, что дурак, в общем, гораздо более сложная игра, чем даже проферанс.
0: Я слышал такое мнение, кстати. Мне так вот... что, Юрий, это безусловно, просто... Юрий, вы просто...
1: А у Александра было бы интересно спросить. Вот он может поверить, например, что бывает, что в детстве люди не любят одних продуктов, потом становятся ярыми приверженцами. Может ли он про себя проверить, что, например, когда он достигнет 26-летнего рубежа вот возраста там, или даже когда ему будет 27, что он вдруг станет заядлым картежником или игроком в нарды каким-то вот.
2: Ты можешь... нарды, кстати, вы, Юра, играете?
1: Нет, я не умею.
0: А я тоже, кстати, не умею.
1: И вот, Александр, ты можешь поверить, что ну ты не бросишь музыку там или не бросишь диджейство, как любят тебя называть почему-то в нашей прессе этим оскорбительным, в общем, термином.
0: Это все из-за этой школы. Ну ладно.
1: Кроме шутки, я вам могу статьи принести. Вы теперь московский диджей.
0: Да. Вошел в славную плеяду героев.
1: Разных всяких.
0: Осталось купить бандан.
1: Или бандаж после родовой.
0: Или вот то, что предохраняет от этого.
1: Как, ты можешь себя увидеть игроком? Вот, например, у меня клиническая совершенно нетерпимость к разбиранию карточных ситуаций, карточных правил. То есть я с удовольствием могу там потратить час времени на разбирание авангардного произведения какого-то, даже въехать в него попытаться насильно.
0: В этом смысле я, наверное, ближе к тебе все-таки. Очень мне сложно вот все эти ситуации анализировать. Скорее всего, у меня это будет на шару. Ты знаешь, меня тут силком пытались подтащить, прям вот силком, говорят, ну иди ты, понажимай кнопки вот к этим... Однорукие бандиты или как, какие-то там карточки, лимончики, что-то, да, их там много. Я просто не понимаю этого. Я говорю, ну что я буду лупить, потому что я не понимаю, зачем мне это нужно. Не дай бог я выиграю, я приду в следующий раз лупить, и также не понимаю, там все проиграю, да? Зачем? То есть я, честно говоря, очень с трудом могу себя представить вот каким-то настолько вырубающим, чтобы еще мне было это и правда интересно, и занимал какую-то часть моего и без того слабого вот после того случая мозга.
3: Саша, вот есть такая концепция, что жизнь — это игра. Вот ваша жизнь является игрой.
0: А мы вначале уже это обсуждали.
3: Ну вот, является ли она игрой, на сколько процентов и в чем?
0: Ну, как у всех, я уже говорил, что у каждого человека процентов 30 по жизни — это игра. А иначе он становится базитическим на всю голову.
3: А вот какие правила вашей игры?
0: Это секрет.
3: То есть этого не скажете. А что вы хотите выиграть?
0: Выиграть?
3: Да.
0: Какой вопрос. Какой вопрос чисто журналистский. Но могу сказать, Виктория, что то, что я выиграю, будет принадлежать только мне, и ни с кем я делиться не буду. А так что не надо на меня так вам всем втроем смотреть.
1: Но я единственное могу добавить, что блефует Александр просто виртуозно. До сих пор его жена убеждена, что он великолепный муж. Его друзья до сих пор убеждены, что он великолепный товарищ. На работе до сих пор думают, что он хороший ведущий. Его диски, тем не менее, несмотря ни на что, раскупаются. То есть... Как блефоман Александр просто виртуоз. Понимаете, никто ни разу не докопался до сущности. В общем-то.
3: То есть правилом его игры является блеф?
1: Инструментарий. Саша направил, как партнер деловой, он, безусловно, очень порядочный, конструктивный, светлый. Опять этот любимый морщинка заломилась.
0: Это все из-за осторожности, Юрий.
2: Вот видишь, да. Даже ты не докопался, значит, до этого.
1: А вот это та самая, как казалось бы, только в женщине должна быть загадка. Но оказывается, и в популярном авторе, и исполнителе должна быть та же самая загадка, чтобы вот...
0: А мне кажется, что у любого человека такая есть загадка.
1: Как писал Джек Лондон, он вложил в уста одной полубезумной персонажине своей, что... Женщина никогда не должна сдергивать с себя последний покров перед самым любимым. Она должна постоянно находиться в состоянии раздевания и все время создавать впечатление, что вот именно эта одежда, именно это слой последний.
0: Юрий, хорошо, а вот такой вопрос вот вам могу я задать?
1: Конечно.
0: А вот почему вот вы считаете, что, скажем, каждый человек, он под одеждой один и голый. Может быть, у него 5 кож, может, он сам удивляется. Может, сегодня он такой, а завтра такой. Вот Достоевский в «Бесах» же это описал, полных гримлинов, которые сами в себе-то не могут разобраться. Может быть, и в вас уживаются две личности, просто одна задавлена. Откуда вы знаете, что Арнольд Шварценеггер не раздевается догола, и на нем какая-нибудь бабища тощая не скачет и не хлещет его плеточкой?
1: Дело в том, что это как раз вы как не специалист или не человек...
2: По Арнольду Шварценеггеру?
1: Да, далекие от бабищ с плеточками. А вы думаете, что это какой-то... простите, я в 3 утра слаб в терминах, но это не критический какой-то случай. Бабиш, это достаточно все тривиально. И количество вот этих вот... Ну, ни в коем случае не реинкарнации, а набор ролей, он кажется обширным только носители их. Мне кажется, я такой разный, многогранный, нифига подобного. Все вписывается в очень узкий, очень коротенький списочек ролей, которые человек корежит.
0: Вы рассуждаете как очень прагматичный, я бы сказал, человек, но вы рассуждаете как счастливый человек. То есть вы вот своей тирадой целиком сейчас сказали следующее, что вы целиком управляете своим вторым «я». Но оно у вас все равно есть. А есть люди, которые просто не подвластны своему второму «я». Их вот называют безумными какими-то. И в конце концов, может быть, у них все начиналось с понта, с какого-то, если вы это имели в виду. Но потом этот понт превозобладал, стал их вторым «я» и стал ими командовать в какие-то моменты, которые находят как вот приступ эпилепсии или там понос, понимаете? Потом он с утра очнулся, посмотрел, что он сделал. Типа, и он сам не помнит, как это произошло. Он смотрит и думает, это сделал кто-то моими руками. Такое состояние, оно, в общем, тоже у кого-то, видимо,
1: дело
0: бывает.
1: Дело в том, что пределы того, что сделано его руками, кем бы то ни было, они весьма узкие. Мы не берем случаи каких-то выдающихся людей, коих там навек полчеловека, а обычный средний индивидуум, и не средний индивидуум, он весьма узок в своих проявлениях и убог. И вся эта многогранность...
2: Так, Юрий, как-то сразу убог. Ну почему? Давайте лучше, значит, о чем-то хорошем. Ну что вы все время, значит, как-то смешиваете с грязью этого несчастного индивидуума?
1: Если мы возьмем любого гениального, как считается в этом веке, автора, и там, будь это кинематография, музыка, то у него всегда коротенький период в начале, когда через него проходит тот самое воздействие, о котором Александр сказал, что он просыпается в какой-то момент, понимает, что его руками сделано нечто великое по-настоящему. Его это дико прикалывает, вот его среднего обывателя.
0: А вдруг пугает?
1: Как угодно, его переводят в какое-то состояние.
2: Какие-то вы слова, Юрий, употребляете. Ну вот вы имеете в виду великих, так сказать, великого не прикалывает ничего.
1: Ну, кажется, когда молодой Бенюэль с молодым Дали сделал андалузского пса,
2: да, это их прикалывало.
1: Безумно прикалывало.
2: Ну, так это, так сказать, личные, так сказать, проблемы.
0: Не, ну, он, кстати, Дали-то он реагировал на внешние раздражители вот тем, что от него эти внешние раздражители ждали. То есть выскочить там на белом коньке из замка.
1: Александр, вы... В том-то все и дело. А потом, приколовшись, они вот сидят распахнутым ртом, ручинки раздвинут, ручонки, а сверху больше ничего не стукает. И он думает, блин, дай-ка я еще такого нафигачу. И все оставшуюся
0: жизнь... Это вы имеете в виду поток, это вы имеете в виду конвейер, это совсем другое.
1: Нет,
0: это
1: как совсем другое. Любой вообще человек, который претендует на какую-то исключительность, там, почти
0: так это
1: любой...
0: Уже он уже не имеет права на эту исключительность, если претендует. Исключительность она в том, что на нее нельзя претендовать, она сама приходит.
1: Так она приходит и тут же уходит.
3: То есть ты считаешь, что после какого-то периода любой человек никогда не просыпается утром, и не понимает, что он другой.
1: Нет, он тоже, его тоже заклинило, в том-то весь и ужас. И он всю жизнь играет себя великого, создает никому не нужные...
2: Существовала масса великих, которым вообще не надо было ничего создать. Не, в этом-то и разница
1: между
2: великим...
1: Масса за всю историю там человечества. Мы не берем эти 20 человек. Дело в том...
2: Нет, почему? Ну, их очень, на самом деле, гораздо больше, чем 20.
1: Вот Александр вытащил глаза, он, видимо, пытается предложить это как-то на себя. Александр, мы вас...
0: Нет, я просто посмотрел на часы и посмотрел, как там оператор не показывает ли нам про аккумуляторы. Потому что вот человек, простой смертный, как вы его называете, обыватель, стоит, снимает все, что мы тут разговариваем. Федь, ты хотя бы думаешь, или... А, да, это Федор как раз. Хотя бы ты думаешь о том, что... Ну, видишь, он показывает рукой, типа, молчи, я снимаю. Вот так. Какие разные люди собрались сегодня?
2: Порядочные люди бывают, Юрий. Вот бывают.
0: Ну что, сперва музыка, потом новости, потом продолжение беседы.
1: Саша, у меня вопрос, уже не касающийся азартных игр, совершенно из, казалось бы, другой области человеческих отношений. Я недавно был на финале конкурса «Мисс Москва-96», и, наблюдая это шоу, великолепно организованное и поставленное, с очень неплохим интерьером, с хорошей организацией, с гостеприимными хозяевами, безо всякой иронии. И я был очень удивлен, что все это шоу вертелось вокруг довольно-таки стайки нескладных девиц, коих ни в коем случае нельзя причислить красавицам. Ну, за исключением, может быть, двух или трех, на мой субъективный вкус. И поражал диссонанс между вложенными средствами огромными, между талантом организаторов. Вот если бы люди делали концерты, это было бы сказочное шоу. Вот. И предметом шоу не то, что они какие-то плохие, там, такие, не такие, но это ни в коем случае не мисс красавицы. Я хотел у вас спросить, у тебя спросить. Пардон, я себя возомнил радиоведущим.
0: Нет, просто это просто тут рядом стоит Прохор, и ты, видимо, да, подумал, что это нас двое.
1: Раздвояется сознание. Да. Вот как ты думаешь, зачем вообще придуманы конкурсы красоты? Потому что, в общем-то, люди этим занимаются явно профессиональные, кто умеет делать и конкурсы, и шоу. Вот если сделать какой-то грандиозный там концерт и выставить балалайшника, да, я не хочу обозвать балалайка, но вот соло, то явно это будет несоизмеримо совершенно. А здесь вот форма с содержанием как бы совершенно не... Зачем нужны конкурсы красоты? Потому что мы все знаем, что финалистки там и обладательницы призовых мест большинству мужчин просто не нравится.
0: А может быть два варианта, как мне кажется. Первый — это может быть просто такой альтруизм, что вряд ли. Потому что в наше время альтруизм, ну, просто желание по-другому подарить людям праздник, основываясь пусть на каком-то корявом материале, но вот, видимо, такой набрали. Но это предположение очень слабое, и так чисто предположение оптимизма, оптимиста. А второе, на мой взгляд, более реальное, это просто отмывка бабок. То есть, скажем, там уже у таких мероприятий масса спонсоров, спонсоры все различные структуры финансовые, которые... вполне могут, скажем, пожертвовать на этот конкурс какую-то сумму, реально, скажем так, превышающую то, что этот конкурс себя вместит.
1: Ну а почему бы тогда при всем при этом у обычного мужчин, связанных с деньгами, по крайней мере, достаточно сильно развит сексуальное восприятие женщины, такой, в общем-то, брутальный вкус, почему же тогда не выбрать красивых теток с развитыми вторичными половыми признаками, с хорошей фигурой?
0: Может быть, знаешь почему? Может быть, потому что такие вот они и сами знают себе цену, и их особо не вытащишь туда.
1: Если все равно деньги большие потрачены.
0: Нет, например, если красивая идет баба, да, ты же не подойдешь ни на улице, не скажешь, давай в конкурсе красоты участвуй. Даже если подойдешь,
1: почему?
0: Она скажет, я и так знаю, что я нормальная. Ну, в принципе, у нее и так все есть. Либо она, если она еще и умная, она скажет, что у меня все достаточно. Если она просто глупая и красивая, то есть овощ, да, то она все равно свою задницу возит в овощевозке, в Кадиллаке, там, по парикмахерским. То есть ей это не надо. А, как правило, вот участие в таких конкурсах, оно, в общем-то, дает возможность вот посублимироваться, может. Но это я не знаю, с точки зрения вот, ну, самих женщин.
2: Потом, честно говоря, я все-таки думаю, Юра, что у вас какой-то очень такой своеобразный вкус. Не такие уж плохие были девушки на конкурсе красоты, чтобы уж совсем прям так
0: смешивать. А я вообще не
2: смешивать
0: видел.
1: Мне фотограф подарил фотографию из раздевалки с этого конкурса.
2: Ну, из раздевалки, значит. Ну, что же, вы еще меня... в женский туалет зашли, Юра, значит.
1: У меня ребенок просто... был дико поражен дряблостью живота.
0: Не, ну, кстати, вот такой, такой момент. Вот давайте вот посмотрим. Вот есть, например, известная как красотка, как ее считают, Клаудия Шиффер, да? А есть Шаде. Я, например, знаю одного человека, действительно реально существующего, который говорит, Клаудия Шиффер классно выглядит, а Шаде какая-то черномазая, некрасивая. Для меня
1: Шаде ноги некрасивые.
0: Да не знаю, но для меня вообще надо. То есть нельзя просто сравнивать тут это адское вымя белобрысое с... например, с утонченностью Шаде. У меня вот такой вкус. Может быть, кто-то западает на морщины. Вот, например, вчера состоялся...
2: это у вас конкурс... больная тема, я смотрю.
0: Морщины, конечно. Вчера состоялся конкурс вручения «Серебряная калоша» по ряду номинаций. Там такой персонаж для меня очень так новый. Я, честно говоря, толком не знаю, кто он, чем занимается. По кличке Петлюр. Он вытащил какое-то старое вымя в таких розовых штанах, которое вот показывало там свои вот эти старческие дела. Может быть, для кого-то это... Ну, понятно, что это все делалось в этом контексте как стёб, да? Но...
1: Пани Броня быть... очень
0: хорошая... Да, вот так ее звали, да, польское имя, я запомнил.
1: Шоу-вумен, вы зря совершенно...
0: Ну, я не говорю, что она плохая. Я говорю о том, что... может быть,
1: нет, она-то вот самоценное вид... просто культурное явление, я нисколько не иронизирую, потому что, в общем-то, она хороший шаман. и Петлюра использует это в своих шоу весьма успешно.
0: Я сейчас говорю об ее образе.
1: Причем что... здесь она не есть женщина, продукт как форма женская, чем является, в общем-то, конкурсантка конкурс красоты. А пани Броня, она вместе со своим партнером по прозвищу Ленин, это часть шоу, хорошо поставленного и талантливо организованного.
0: Я говорю про ее визуальное восприятие. Может быть, для кого-то она очень прекрасна. Ну, красиво именно. Вот, понимаешь, то есть я к тому говорю, что, может быть, действительно вот стоит провести социологическое исследование серьезное вот на ту тему, что является критерием для отбора на конкурс красоты. Вот, это же достаточно интернациональное понятие, раз это конкурс целый, да? То есть, значит, у целого... ну, не круг даже людей, а вот целого земного шара, может, исключая Эфиопию, где там должно быть вымя до колен и уши до плечей, это серьезно, да? Вот. Должен быть одинаковый взгляд на красоту. Вот.
1: Но дело в том, что спутницы гостей конкурса и спутницы членов жюри, тех, кто сидел в партере, они выглядели куда более сексапильно.
2: Ну, я бы не стал так утверждать, Юра. Все-таки, значит...
0: Может, если их там... раздеть, там морщины.
2: Вот, во-первых, там, значит, все-таки были победительницы предыдущих конкурсов. То есть там были не просто спутницы, значит, какие-то так абстрактно взятые с улицы, значит. А во-вторых, все-таки, ну... Они приблизительно одного уровня. Если эти девочки со временем научатся себя вести, это же, ну, они же совсем молоденькие. Им же там 17, 18, 19, ну, мало кому за 20.
0: У них еще лопатки торчат.
2: Ну, они еще молодые девушки, у них еще нет просто опыта.
1: И грабельки.
2: Ну, значит, я не знаю.
1: Лопатки и грабельки, лопатки
2: соводят. Значит, я вообще очень жалко, что радиослушатели не видят вас в прямом эфире, значит, Юра, я стесняюсь сказать, значит. Понимаете, так сказать, вот это вот, там один из, ну, я не буду говорить, кто там, значит, был один господин, который как-то раз в беседе, значит, заявил, что девушки там, значит, из какого-то агентства не умеют ходить. Вот. И, значит, мне пришлось попросить его пройтись. Ну, он, правда, пытался отговориться тем, что он, значит, не является работником, не манекенщицей там, и так далее.
1: Мне
2: но,
1: очень жалко, понимаете, что вы, Юра, господ и девушек оцениваете по одинаковым критериям.
2: Ну, как бы я не понимаю.
3: Мне вас, что манекенщики должны судить манекенщик.
1: Мне вас глубоко по-человечески
2: жаль. Я не по одинаковым критериям оцениваю. Ну, просто, значит, если вы сам не Ален Делон, то, значит, и помалкивали бы даже себе. Я ничего плохого-то не хочу сказать, но, в общем-то, так
3: Паша,
2: сказать...
3: а ты же им оценки ставил, половину отсеял, ты Ален Делон.
0: А какой, какая, кстати, вот какой критерий вот отсеял? Вот почему отсеял?
2: Вот я сидел в жюри на полуфинале этого конкурса, значит, вот я отсеял, так сказать, по объективным причинам, то есть если там же девушка не проходила по возрасту, там было очень много... молоденьких девочек.
0: А были попытки вот как бы возраст фальсифицировать?
2: Нет. Они, ну,
1: они по годовым по кольцам оценивают, они делают контрольный надрез.
0: На пяточных вот областях.
2: Нет, ну есть же паспорт, у нас же страна такая.
0: Паспорт сейчас денег стоит совсем мало уже.
2: Мало уже, да?
0: У меня их 5.
2: Да. Ну вот, не знаю, Юрий, а у вас сколько паспортов? Можно поинтересоваться?
1: У меня один молоткастый, серпастый.
0: А второй на правом плече наколот.
2: Да. Ну вот, я не знаю, я бы все-таки не стал так унижать, значит. А победительница была просто очень милая девушка. И, так сказать, вот в шестерку сильнейших попали, так сказать, я считаю, что действительно симпатичные девушки.
1: Я думаю, что этот шепелявый речитатив, в общем-то, сублимированный образ маньяка, он, конечно, убедил нас в обратном. Тому, что было декларировано, и мы понимаем, что здесь
2: не совсем понимаю, значит, почему.
1: Просто.
2: Ну, не да, я не, значит, может быть, не очень хорошая дикция у меня, но совершенно, по-моему, ни к чему это говорить, значит, в прямом эфире. Все и так слышат это.
0: Я предлагаю, может быть, послушать мнение наших радиослушателей, если таковое имеется.
1: Я попросил бы сейчас как-то отфильтровать звонки именно на тему конкурсов красоты.
2: Нет, я попросил бы, значит, фильтровать базар вообще.
0: Телефон в нашей студии 203-19-22. Если у вас есть какие-то соображения на затронутые нами многочисленные темы, звоните, мы вас выслушаем. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Я тут чуть-чуть... Я вообще куда попал?
0: Плохо. плохо. Дело в том, что там явно неисправное санаборудование и какой-то сзади бульканье, треск. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: А вот я бы хотел задать вопрос такой, Лаерскому. А вот, в принципе, вот, как вы относитесь к панк-музыке, например?
0: К панк-музыке?
5: Да.
0: Такой вопрос музыкальный.
5: Да, ну вообще вот так.
0: Спасибо за вопрос. Да. Хорошо, хорошо.
1: Ты думаешь, из Гилмора победит, Сань?
0: Ну, сейчас, думаю, уже нет, потому что один из них, насколько я знаю, уже покоится. Вот. Но смысл в том, что...

0: Глядя с сегодняшнего дня, кажутся немножко наивными и искусственными. То есть вот такая отвязность роллингов, например, ранних, да, она и сейчас довольно-таки органичная. А то, что делал Сид Вишес на эстраде, делает сейчас любой нормальный такой демократический, постдемократический панк.
1: Не совсем я с тобой соглашусь, потому что вот если очень внимательно прослушать...
0: My Way, например,
1: да? Нет, не My Way, а целиком вот эту пластинку Great Rock'n'Roll Swindle. Там может обнаружиться масса таких веселых нюансов по сведению пластинки и по исполнительскому уровню музыкантов, которые вряд ли сейчас уже можно как-то повторить. Можно подражать весьма искусно, но повторить не удастся. Вот я в этом уверен. Но это мое мнение, опять же. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Здравствуйте, уважаемый Саша, все товарищи. Вы просто прекрасно сегодня сидите, слушайте вас одно удовольствие. Жаль лишь, что многоуважаемая сударыня, она чего-то не очень принимает участие в разговоре о женщинах, о предмете, знакомому ей с первоисточника. Вот. Как вам удобнее будет, если я сразу выскажу свое мнение, или если вы сначала что-нибудь скажете?
1: Да давайте сразу высказывайте вы.
2: Тут я думаю как, что поскольку как бы количество богатых людей у нас в стране растет как-то очень нехорошими темпами, а количество красивых женщин пропорционально не увеличивается, этим людям, ну, чтобы антрепренеров разных не посылать во все города и веси, просто организуются вот такие конкурсы для отсева овощей сквозь специальные ситы, в которых вы, как я вижу, как член жюри принимаете участие. Наверное, отсеяли.
1: Хорошая теория у вас. Да, кстати, не так глупо. В этом есть свое рациональное зерно.
3: Может быть, это какой-то такой философский подход к вопросу.
2: Ну, можете еще о чем-нибудь меня спросить. Кстати, я хотел бы представиться.
1: Да.
2: Я лидер партии кислородной подушки.
1: Угу. Вы знаете, уважаемый лидер, замечательно, это все очень хорошо. Вот все, что вы говорили до этого, было в тему. Понимаете?
2: Ага.
1: Вот, а вот это ж, ну, как бы уже немножко перегиб.
2: Ладно, больше не буду.
1: То есть, это понятно, хороший авангард, это было смешно на ранней паре. Это я просто говорю откровенно то, что сейчас думаю. Сейчас это уже не смешно, а доставляет вот всем, может быть, даже кто нас слушает, какой-то типа вот такой вариант, фу, блин, опять. Понимаете, вот так это называется.
2: Это было сказано для моих друзей, которые подкинули.
1: А вы друзьям позвоните по телефону и скажите, я в такое-то время буду туда звонить. Вот спасибо за...
2: Подождите, да. Ну куда же вы? Куда же вы? Могли бы продолжить.
1: Да, мы слушаем.
2: Ну вы как? Спросите меня еще чем-нибудь. Как я как Vox Populi могу что-нибудь вам еще сказать.
1: Ну, если вот...
2: Да, кстати, я вот был на последнем твоем концерте в Небе и Копыте. Весьма неплохо.
1: Мы очень старались. Спасибо все-таки за звонок. Кстати, после этого концерта похудение произошло у всех участников коллектива. Вполне серьезное. Композиция.
3: Насколько?

0: Вот все-таки Юрий как бы несколько сомневается в том, что на вот эти конкурсы красоты просто не приходят красивые по-настоящему девки. А вот у меня такая возникла мысль. Очень часто, не знаю, как сейчас, вот раньше, по крайней мере, встречались такие объявы, или, ну и по радио давали, что набирается массовка, там, девушек там, от такого-то до такого-то возраста для участия в таком-то фильме. Вот, может быть, конкурс красоты чисто в совковом менталитете, вот здесь он воспринимается как нечто пошлое, порнографическое и такое ущербное. А если, например, дать объяву, что для съемки в фильме там какой-нибудь Людовик XIV набираются такие девки такого-то возраста, вот, а они туда все подгребут.
1: Просто дадим эту объяву.
0: В чем дело? Вот те автомобили, на которых мы все сюда приехали, не вместят. Придется на багажник сажать. Нет, я хочу к тому подвести, что, может быть, если дать этому всему какой-то интеллектуальный еще уклон, то, может, и сбегутся нормальные бабцы, и тут ты их цоп. И сказать, на самом деле вы пришли на конкурс красоты. Вот, вот ты как знаток этого дела, как фишка.
1: Наверное, думаю, что да. Но вот видишь, Саш, понимаешь, тут все очень зависит все-таки от личностей, так сказать, вот ведущих. Я уже говорил, что если... Может быть, если ты начнешь, так сказать, это делать, то тогда они сбегутся.
2: Ему тетя Надя тогда зенки вытерпите.
1: Ну, это уже другой вопрос. Почему? Это же, так сказать, профессиональный
0: аспект. И Прохор, кстати, тоже. Прохор тоже.
1: Нет, ну, это как бы... Это же профессиональная деятельность, никакого отношения к сексу, собственно, не имеющая. Почему сразу какие-то зенки?
2: Ну, она же, я не говорю, ну, что она ему яйца оторвет.
1: Юра, зенки вытерпите. Я, в общем, на вас удивляюсь, честно говоря. Я вот тут слушаю вас уже несколько часов. Я просто не понимаю, что вы все так буквально понимаете, значит, в конце концов.
2: Ну, ты про профессионализм заговорил?
1: Я профессионализм заговорил, а вы что, значит? Так тем не менее, значит, я думаю, что вот если, так сказать, личности будут такие, как вы, Саша, вот которые, так сказать, все-таки известны и пользуются уважением среди особенно молодежной части, значит.
0: Есть филейная часть, а есть молодежная.
1: Да, вот именно об этом я и хотел сказать. Вот, собственно, про филейную часть, наверное, Юра нам лучше расскажет. Хорошо в этом разбирается.
0: Давайте послушаем, что еще мнение может быть.
1: Да, может быть, есть еще какие-то мнения.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Здравствуйте. Вот, а я хотел бы узнать у Саши, вообще у всех там присутствующих, вообще, а вот что для вас такое грань между порнографией и эротикой, что для вас красивая женщина? Еще... Вы можете сделать такую вещь, я вот только что к вам попал, я вам задал вопрос по банку. Вы бы не могли такую вещь сделать, сказать так вот в радио, так вот, дорогой Влад, так, вот, с тобой там разговаривал, так, Лаэрский, вот так вот, чисто, потому что я сейчас записываю это, я хочу своим это друзьям
0: дать. Хорошо, дорогой Влад, с тобой сейчас разговаривает Лаэрский.
3: А вот, ну еще извините, все-таки вот скажите, как вы... Что для вас грань между порнографией и эротикой, что для вас идеал женщины. Не только физически, но и, так сказать,
0: понятно, понятно.
3: Ее система ценностей вообще ваша.
0: Спасибо за вопрос. Сейчас Виктория ответит. Мы слушаем вас, Виктория. Вопрос вам.
4: Где грань между порнографией и эротикой? Ну, я думаю, где-то здесь.
0: Вот я, честно говоря, того же мнения
1: придерживаюсь. Ну, тут просто можно, по-моему, ответить. Все же очень хорошо. Вот, эротика кончается там, где начинается Юрий.
4: То есть ты имеешь в виду филейную часть?
1: Да, вот Юрий усиленно пытается все превратить из эротики в порнографию. Это не особенно хорошо, Юрий.
2: Мне лестно быть тем самым водоразделом. Вы не то подумали обо мне.
0: Нет, ты-то не водораздел, ты буй. Давайте следующего радиослушателя послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Вы знаете, вот я бы хотел вернуться к теме азартных игр.
1: Очень хорошо.
5: Вот я бы просто хотел спросить у вас, вы, наверное, все там в школе учились, да?
1: Нет, нет, нет, не все, конечно, но многие.
5: Ну, хотя бы некоторые.
1: Да.
5: Ну вот, просто в школе практиковалась такая игра... Ну, в последнее время на фантики, на вкладыши, от импортных жвачек и так далее. Ну, вот, по крайней мере, лет 5 это назад было.
0: Вы знаете, извините, что перебиваю вас. Вы напомнили мне еще, то есть помимо фантиков, то есть это вот там кидать фантики, да, так с уголка стола какого-то. Мы знаете, во что еще играли? В отделочную плитку, вот воровали с домов плитку, отбивали, правда, вот, ну, типа вот такие квадратные прибамбасы, да? Вот там всю мозаику Ленина в школе разобрали, там Лукич был такой, разобрали и играли.
2: Приветствуем вас, выпускник 91-го года.
0: Да, извините, суть вопроса.
5: Так вот, я бы хотел спросить, вот в ваше время такого типа игры были? То есть, ну, там, на конфетные фантики.
1: Безусловно.
0: Спасибо, спасибо. Да.
1: Были, конечно. Да. Ну,
2: вот самые лучшие были фантики вощеных конфет. Это вот взлетная такая. Они были весьма плотные и не промокающие.
1: Ну, вот видите, вот, собственно, вот все-таки как-то я уже даже с ранних классов школы старался все-таки играть не в фантики и не в обертки от жвачек, а вот в монетки. Как вот Юра тут говорил про трясучку. Это была моя любимая игра в школе, поэтому как-то фантики для меня ушли в совсем ранних классах.
0: Причем трясучка, она развивалась по двум направлениям. Вот в нее играли одни, а которые постарше подходили, так руки зажимали и все забирали себе. Вот это поколение было. То есть сперва отбирали у нас, потом отбирали мы. Это просто нельзя было не отбирать. Но все это было по-доброму. Это все было неагрессивно.
2: У нас был очень... В классе Б был огромный хулиган, который умел, там, мог всех победить вплоть до восьмого класса. Но все время продувал в трясучку. Он так деловито убегал на второй этаж, где были завтраки. Дети с деньгами на завтраки набирал тут же на следующий кон и бежал отыгрываться. Опять все проигрывал.
0: Адский человек.
1: Да. Но это правильно, так сказать. Я же понимал уже тогда, что значит одно дело у детей, которые на завтраке, а другое дело, значит,
2: проиграть. Да,
1: конечно, это очень правильно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
6: Алло, алло, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
6: Дело все в том, что слушая вашу программу и присутствую как бы в сегодняшней своей жизни, натолкнулся на следующие идеи. Как вы относитесь, вот гости, как бы к проявлению такого демонизма, когда мы в детстве были друзья, а вот столкнувшись сегодня в реальных обстоятельствах другого времени и получили враги? У вас наверняка тоже такой был, когда, в общем-то, кореш такой, да, вот, с которым там...
0: Братан, вопрос понятен. Вопрос понятен.
6: В детстве пили.
0: Сейчас вот Юрий бьет себя в грудь, сейчас он ответит. Спасибо за вопрос. Действительно, вопрос интересный.
2: Но дело в том, что не хочется ерничать на эту тему, потому что она довольно-таки больная. Но банальная подводка, нельзя войти в одну реку дважды, так и есть такая мудрость древняя и непреложная, что никогда не нужно возвращаться туда, где тебе когда-то было хорошо. И ты будешь по меньшей мере страшно разочарован. Никогда не возвращайся к былым любовницам, к старым друзьям, в места, где тебе в которых
0: было хорошо.
2: Было хорошо, да.
0: То есть... Но тянет ведь, как выпить.
1: Нет, не совсем понятно, Юра. То есть, если вы считаете, что если вы когда-то были дружны с человеком, и вам было с ним очень хорошо, то общаться с ним теперь уже не надо.
2: Если это
1: как бы приятен
2: если
1: он
2: не эта был. Дружба не развивалась сама собой, то она...
1: Ну, а если она по каким-то причинам, не зависящим от тебя и от этого человека, прервалась...
0: Например, переехал в Америку,
1: да.
0: То потом же... вернулся и вот...
1: Или не вернулся, или, так сказать, как-то он приехал на год там или на что-то, ну, как-то... Довольно
0: и вообще, кстати, понятие враги, это же не просто там вот не общаться и неприязнь. Враг это кто? Это кто может в подъезде подождать, дать гантелей?
1: Ну,
0: только
1: да.
0: Так, по репе сверху хлоп, все, это вот уже враг.
1: Нет, то есть, тут как бы речь идет не о просто, а не друзьях, а именно о врагах.
0: Да. Это что-то, может быть, это феномен детей и матерей. Ведь известно, что срут в душу больше всего те, кто ее лучше душу знает.
1: Нет, ну я думаю, что человек имеет в виду сейчас, что обстоятельства жизни складываются так, что просто вот как бы жизнь превращается в такой вот кошмар. Но это просто вот поменялись правила игры, а по новым правилам невозможно играть. Трудно. Я думаю, что это так.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
7: Здравствуйте. Мне показалось, что вы как-то немножко неправильно ответили на вопрос.
0: Вы говорите погромче, очень плохо слышно.
7: Мне кажется, суть в чем, что когда дети объединены такими детскими интересами, они могут на этой почве строить свою такую маленькую дружбу, но в дальнейшем, когда индивидуум развивается и усложняется, они вступают в то, что называется, ну, как естественный отбор, борьба за выживание. И вот тут как бы мысль о том, что когда-то давно они были очень близки и, может быть, помогали друг другу, а теперь вынуждены соревноваться, вот тут вот у них и начинается двойной усиленный конфликт, который вот приводит к такому серьезному вопросу.
1: Ну, я не думаю, что человек имел в виду совсем детские там какие-то переживания.
2: Нет, ну, а...
0: Ну, еще такой момент, что в таком случае должна быть какая-то мудрость, в хорошем смысле этого слова, если уж вы такие там дружки, что там какое соревнование, то есть, ну, да, как,
2: что, можно там, объект много. Можно-то объединиться, да, и кого-то еще победить.
0: Тут Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
8: Алло. Ну, во-первых, всем доброй ночи.
0: Спасибо.
8: Прежде всего, ведущему, настоящему.
2: А я игрушечный.
8: Ну, типа плюшевый.
1: Как вы зрите в корень?
8: Да, ну, во-вторых, насчет филейной части, зря вы вообще. Фирма Фили, она интересные вообще вещи надо выпускает.
2: Правда, что?
8: Вот так что.
4: Фирма Фили?
2: Фили и маслы есть такое.
0: Ну, мы слушаем вас, да. Ну, вас,
8: так, да. Просто, во-первых, хотел мнение высказать такое, что что-то вот ближе там, там к 12, там вот, начиная оттуда, вот, как передача из живей шла. Вот, ну, в общем, это все слишком серьезно.
2: Устали фигню нести.
0: Спасибо за мнение. Ну а как, серьезная программа, вы все прекрасно знаете, кто эту программу нашу слушает, все прекрасно знаете, что программа изначально, в общем-то, финансируется очень серьезными организациями. Кстати, вот как пример я неоднократно приводил, это наша маленькая победа, это прекращение поставки, наконец, этих диких отродий неведомых зверушек, это куриных окороков, так называемых, все это после сигнала нашей программы, после определенного воздействия на определенные органы. Я бы сказал. Мало того, в ближайшее время мы планируем провести такие же акции с такой гадостью, как Сникерсы, Памперсы, Марсы и прочее. Вот это вот все. Все это все.
1: Кока-Колу, Пепси-Колу я одобряю,
0: да,
1: полностью.
0: Конечно. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
9: Алло, доброй ночи.
0: Доброй ночи.
10: Из дневников опоссума.
11: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети.

0: И я рад приветствовать в нашей студии людей, уже хорошо вам известных и желанных. Хочу сказать, что в основном они пришли в эту студию, ну, не только потому, что я к ним хорошо отношусь, но и по вашим многочисленным просьбам. Я приветствую Татьяну Невскую, старшего эксперта по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и Юрия Романовича Сук, главного консультанта научно-исследовательского института матери и отца, и также активиста движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». Прежде всего, я хотел бы поздравить вас, Татьяна, с повышением, потому что в момент прошлой нашей встречи вы были просто экспертом, и добиться вот в Академии все-таки звания старший эксперт, это, я думаю, очень почетно. Я искренне поздравляю вас.
1: Спасибо, Саш.
0: Вот. Ну, а к вам, Юрий, вопрос такой. Как бы это даже, опять же, не от меня вопрос, а от наших многочисленных радиослушателей и в основном радиослушательниц. Прежде чем мы перейдем к основной теме нашей беседы, радиослушатели хотят знать. Вот существует такое понятие фальшстарт. Произошел фальшстарт уже в который раз весны. То есть все потрошка граждан, а особенно гражданок, было возрадовались и начали получать первое тепло первых солнечных лучей. И вдруг неожиданно, что видим мы, что видят наша потрошка, снова все та же гадость, все та же слякоть. Как вы считаете, вот не сварится ли потрошка граждан, и особенно гражданок, в собственной радости? Не встретят ли наши граждане весну полностью разбитыми, и не является на самом деле вот основной причиной обострений всяких психических болезней и так далее вовсе не авитаминоз, как многие считают, а именно вот это чувство радости, которое вот настало, как, ну, короче, хлопушка не выстрелила, или как бы женщина не смогла испытать оргазм?
2: Добрый вечер. Как всегда, Александр, как профессиональный дилетант, попал пальцем в небо, попал языком прямо в ответ. Именно в том вот, в таких поплохевших наших гражданах и заключается ответ. Как верно сказала одна моя знакомая, как говорят ее молодые люди, спустившиеся после поломок весенних автомобилей в метро, как стало мало симпатичных девушек в метро. Вот да, я сейчас специально не ходил пешком, проехался в метро. И правда, что не девушка, то не симпатичная, что не симпатичная, то не девушка. Мало, мало в весеннем метро московской симпатичных девушек. И природа устраивает такой фальстарт. Это комплексная очистка, очистка населения. Тот, кто выживет, у того генотип ген, у того ген крепкий. А слабые облетят, как жухлые листья, Александр, и встретит Москва весну окрепшими, лучшими. Потому что, посмотрите, идет девушка, да, у нее один глаз косит, другой вверх смотрит, да, у третьей слюнка побежала. Ну, это, вы думаете, это вот давящий оргазм? Нет, это слабость, просто генная слабость. А в результате здоровая почка не вылезет раньше времени, и здоровая девчонка раньше времени
0: не будет заниматься самообманом, попросту говоря.
2: Правильно, Александр. Так что я думаю, что коль доживем мы до лета, то девчонок увидим обновленных, окрепших и прям вот...
0: Ну, хотелось бы.
1: Смею вас разочаровать. Дело в том, что, как уже давно известно, исследования, которые проводились в нашей академии, показали, что на самом деле любое изменение погоды в худшую сторону, тем более неожиданные весенние изменения погоды, приводит к всплеску рождаемости. Дело в том, что...
2: Это выкидыши просто, Татьяна, это вы понимаете, правильно? Рождаемость, всплеск. Готовилось-то все еще студеной осенью, раз вот мороз вдарил весенний, вот раз и выкинули, скинули все.
1: Дело в том, что люди, настроившиеся на праздник, на радость, на весну, заигравшими гормонами...
2: Забиваются в теплые койки, вы хотите сказать?
1: При наступлении холодов забиваются действительно в теплые койки и реализуют свою радость не иначе, как в занятиях сексом.
0: Или готовкой, например, изготовлением выпечки. Вот многие наши радиослушательницы прямо сейчас, вот у нас выпечки, вы, наверное, проходили, сейчас все коридоры завалены прям такими целлофановыми мешками с выпечкой, которые присылают радиослушательницы вот сюда нам.
1: хорошо, если выпечки. Вы понимаете, дело в том, что как раз подобные изменения погоды приводят к тому, что летом вы вряд ли увидите симпатичных девушек. Симпатичные девушки будут ходить в толстых сарафанах, носить свои взбухшие животы, которые являются катастрофическим последствием изменений погоды.
2: Толстые девушки в толстых сарафанах будут носить толстые взбухшие животы.
0: То есть, в принципе, хотелось сказать, что будут похожи на пышек. И, в общем, мы пришли к выводу, что секс и выпечка — это одно и то же. Ну что же, и теперь я предлагаю перейти к основной теме нашей беседы. Юрий Романович, я знаю, что вы издаете в этом году в издательстве «Научная мысль» свою новую книгу, свой новый труд. Не могли бы вы вкратце рассказать, о чем он будет? И я знаю, что Татьяна Невская консультировала вас по некоторым вопросам, представляя слабую половину населения. Ну, слабую, это я, так сказать, в буквальном смысле. Вот. Об этой книжке хотелось бы услышать от вас.
2: Книга под рабочим названием «Живущих женщин-клоунада» скоро выйдет на издательстве, по-моему, «Прогресс». Еще не заключено договор, поэтому рано говорить, на какой полиграфической базе это будет выпущено. Может быть, будут делать финны, может, поляки. Не скажу. Сейчас она находится в препрессе. В основном она смакетирована, просто вот окончательные правки вносятся. Многие подумают, что в названии кроется эпатаж, стремление как-то выделиться обложкой. Ничего подобного. Было произведено... Вот предлагаю опять же обратиться взором на улицу, в метро, куда угодно, в супермаркеты, в парки, в сады, присутственные места. Все мы видим, что женщины буквально даже... Подавляющее большинство женщин сильно применяет, как сильно, то есть не мыслит своей жизни без косметических средств. Если речь идет о мужчинах, то это или артисты, или вот...
0: Ну да, вторая категория. Да. Ну, как правило, тоже артисты.
2: Причем последние 50 лет показали, что женщины в перетаскивании тяжести, в рытье канав, в перекапывании угля... Она ничуть не отстает от мужчины. То есть, в принципе, это абсолютно адекватный организм. И даже на Западе вот это вот... Вы почему думаете, такая агрессивная реклама OKUB, Тампакса? Это просто насильное присваивание женщины статус другой. То есть, вот все орут. Никто же... Вот вы хоть раз слышали какие-то вот трусы для полюции? У 30% мужчин бывает полюция. Никто же там с крылышками ничего не приделывает, чтобы каким-то образом предохранить или там... В обтягивающем не ходи. Твоя от тебя ушла, в обтягивающем не ходи. Я хожу, потому что у меня с тремя крылышками никогда не свалится. Ну, никогда, да? То есть вот этот агрессивный феминизм, он вылился чисто внешне в пропаганду вот этих совершенно в жизни каждой женщины далеко не главных средств, потому что советские женщины жили и без этого, и все равно оставались женщинами.
0: А извините, что я вас перебиваю, Юрий Романович, можно я задам вопрос Татьяне Невской вот в связи с тем, что только что мы услышали от вас? Татьяна, не считаете ли вы, что в данном случае вот такая активная реклама всяких женских вот этих дел по телевидению является, конечно, все-таки победой своего рода феминисток, но победой такой восковой. То есть, все-таки мужская половина населения так милостиво позволила женщинам занять какое-то количество эфирного времени, рассказать таким образом миру о своих проблемах, но тем самым, как ни странно, ослабило феминистское движение со всех тылов, то есть взорвали товарняк.
1: Вы знаете, на самом деле я вам хочу сказать, что опять-таки исследования, которые были проведены в нашей академии, убедительно доказали, что вот эта пропаганда разнообразных средств гигиены для женщин, так мы их назовем условно, она на самом деле приводит к тому, что женщины стали менструировать в два раза чаще, нежели они делали этого до сих пор. Идет некое такое психологическое воздействие, которое вызывает... необратимые процессы в организме. Более того, при 10-кратном, 12-кратном прослушивании рекламы OKOB женщина уже никогда не сможет менструировать так же, как она делает это до сих пор. То есть интервалом раз в 28 дней, а начинает делать это, менструировать раз в 20 дней.
0: Ну так это есть как бы вот новая черта, такая очень жирная, я бы сказал, неоновым черным фломастером в проблеме неравенства полов. Вот ваша академия и, в общем-то, должна же принимать какие-то меры. То есть или цель академии в данном случае является вот это неравенство полов каким-то образом все больше и больше...
1: Вы знаете, да. Мы на самом деле активно боремся за некие... как бы сейчас уже сделан ряд медикаментов, которые, в общем, уравнивают полы и в этом смысле. То есть при там нескольких инъекций мужчина может тоже начать...
0: Как бы вот течь.
1: Да,
2: и самое-то ужасное, что вот у 37% девушек, просто вот встречающихся в обычной жизни, уже встречаются те же самые жуткие ужимки, выражения лица и дефекты речи, как у девушек, рекламирующих известные средства. То есть это зараза какая-то тотальная.
0: Ну, это синдром телеведущих, то же самое. Вот достаточно посмотреть неоднократно.
2: Вот женщин, похожих на Владимира Киселева, я почти не встречал. Здесь а которые другое. Вот так лапками машут, которые вот
0: масса. Ну, и я как бы хотел сказать, что вот стоит посмотреть на появление новых ведущих на телевидении каких-то, да, сразу появляются у них черты тех, кто вот был до них. Или кто-то один заводил.
2: Я боюсь, что люди подумают, ну, да, что так же, как и Арнольд Шварценеггера, нас забашляла какая-то грандиозная Procter & Gamble. Вот Шварценеггеру пришлось за 3 миллиона долларов родить в одном из предпоследних своих фильмов. Угу. Тоже крупнейшая фармацевтическая компания американская спонсировала этот фильм. Он изображал токсикоз. Потом он лечился от этого токсикоза. Это буквально все. Токсикоз первой половины беременности Шварценеггера, токсикоз второй. Арни принимал то же самое, выпей и ты. Там у всех девчонок висит это в будуарах теперь, в американских. Вот. Но речь-то пойдет не об этом. Просто как о наболевшем, в общем-то, мы это коснулись походи и ушли дальше. А книга совершенно о другом. Нас страшно заинтересовало, почему женщины так скрывают свою внешность, наносят столько слоев до 3,5 мм, 3,8 у некоторых всяких косметических средств. Косметика, она не только оздоровительная, но еще бывает и просто вот декоративная.
0: Да, вот. Безусловно.
2: И, конечно, сначала были на поверхности лежали совершенно такие очевидные ответы, как-то украшательство, сокрытие недостатков кожи, дефектов, там улучшение, сотворение какого-то имиджа.
0: Вы знаете, извините, Юрий Романович, просто, кстати, очень будет упомянуть письмо Инессы, ну, неважно, тут фамилия не написана, вот она спрашивает, или, вернее, говорит даже с каким-то укором к мужской половине населения, что, дескать, вот мы, женщины, должны для того, чтобы вообще с утра появиться как-то более-менее нормально, и чтобы от нас не шарахались наши же подружки, вот накладывать на себя этот грим. То есть вполне возможно, что... Да,
2: я уже... Вот я прекрасно вас понимаю, что в городе Калинин, например, да,
0: Инессу
2: тоже, что женщина ведро не вынесет, не наложив грим, там
0: вот,
2: буквально.
0: Может быть, этим.
2: Она может в халате, она может без халата вынести ведро, но все равно в гриме. Но выяснилось-то, что да, женщина, которая появляется без грима, она ошарашивает. Но это не потому, что она изначально такая, просто многолетнее применение грима, оно оказывает такое необратимое воздействие на ее лицо.
0: Ну, это даже уже, наверное, генетически передается.
2: Нет. Если бы ее вот под стволом или под скалкой заставили все там вот ее 30 разумных лет не накладывать эту гадость на лицо, она была бы так же красива, как и большинство мужчин, которые ничем не пользуются. Но из-за того, что она терзает свою кожу, волосы, брови, ресницы, вот этой безумной химии, но если бы вот вы, Александр, в медном копоросе, в хлорке бы спали вот ночью лицом.
0: Представьте, да,
2: что
0: представляю.
2: Было с вашим лицом. Там.
0: В принципе, здесь есть действительно очень такое разумное зерно, как бы...
2: И плюс еще сейчас же есть много вот крем номер 3, по-моему, Лакме или Татьяна, вы не помните? У многих женщин называют сильное раздражение. Так целая методичка фирмы, вы зря улыбаетесь, это можно посмотреть.
0: У меня тик нервный. Тик.
2: Что это отшелушивание, что это обновление вашей кожи. Представляете, у нее лицо красное, у нее раздражение.
0: Не, по-моему, она Татьяна сегодня хорошо выглядит. Зря.
2: Она сегодня... Я просил ее специально сегодня прийти такой, как она есть. Она редкое исключение, она хороша даже вот сама по себе. Ага. Ну, представляю, насколько она была бы прекрасна, если бы она никогда не мазала эту гадость на лицо.
0: Ну, в принципе, ведь любой практически крем, какой бы он ни был там хороший,
2: даже
0: пропускающий воздух,
2: да,
0: все
2: да,
0: равно...
2: Конечно, если гуталин
0: герметик
2: хорош для
0: самый.
2: Ботинка, то совершенно не факт, что он будет хорош на ваших бровях. Там вот как то же самое, что всякие вот эти.
0: Ну, хорошо, тогда вот опять же вопрос к Татьяне Невской, как к специалисту по неравенству полов. А скажите, а почему как бы вот женщины вот пошли на такой вариант, на такой, как бы, на такую меру борьбы вот за свои права, как вот реклама всех этих средств гигиенических, а не пошли действительно настоящим путем просто перестать ими пользоваться? Вот как сказал Юрий Романович, полностью отречься от всей этой косметики, чтобы стать таким, ну, выглядеть так же нормально, как мужчина, которым этим не пользуется.
1: Вы знаете, я думаю, что тут на самом деле проблема в мужчинах. Потому что даже если бы как бы собрались все женщины всего мира и приняли постановление завтра отказаться от косметики полностью, то они нанесли бы такой тяжелый вообще удар по психике своих родных и близких мужчин, которые бы вряд ли те пережили. Поэтому я думаю, что на самом деле надо постепенно, двигаться постепенно в сторону отказа от косметики. Сначала не красить ресницы, потом перестать подкрашивать губы, потом, в общем-то, снимать остальную часть той как бы маски, которую наносит каждое утро женщина на лицо. Ведь многие мужья не узнали бы своих жен. Хотя да. я также хочу, значит, отметить, что на самом деле косметика изначально была принадлежностью не чисто женской, а и мужской. Я думаю, что от косметики на самом деле отказ произошел в начале века, во время Первой мировой войны, когда мужчины просто не успевали наложить требующие
2: газовые атаки, и при этом она вызвала безумные, вот тушь потекла у всех полевых командиров, понимаете?
0: И пришлось, как стали, как расплавленные свечки в вид приняли резко.
2: Указанием просто по войскам все это дело, конечно, было. Но там корни абсолютно другие. Это не декоративный был, это отличительный признак. Там вот, например, младший офицерский состав имел право красить только брови, там, старшие и ресницы тоже. Это исключительно как вот там... То, кстати...
0: Ну, как погоны, лычки.
2: Да,
0: там.
2: Да, что да. Шутливо, не шутливо, а как бы... квазинаучно пытаются объяснить, что у женщины это боевая раскраска, женщина вышла...
0: Кстати, вот Юрий Романович, извините, что я вас перебиваю. Вот,
2: нет, вы зря меня перебили как раз совершенно.
0: Нет, я как раз хочу об этом же сказать, немножко уйти в историю. Вот женщины индийские, они как бы имели раскрас сугубо индивидуальный. Например, звали ее там «Золотая пушистая лапка», да, и у нее там на шее висела «Золотая пушистая лапка», и, соответственно, был раскрас вот рыльца индейского такой, какой только у нее, у другой был другой. То есть можно было их узнавать, типа, о, ты идет красная там лапка, да, а это там зеленая там...
2: Вот,
0: а сейчас...
2: Дело, вы
0: да,
2: уводите...
0: Да. Нет, я сейчас приду к этому, не перебивайте же меня. Вот. А то я выключу ваш микрофон. Да. Так вот, а сейчас женщины красятся, говорят, вот я крашусь очень хорошо, да, я нашла свою какую-то краску, дескать, она говорит. Но на самом деле все это приближено к какому-то все-таки стандарту. То есть так или иначе все они стремятся краситься, чтобы приблизить себя к какому-то идеалу, да. Вот этих идеалов всего несколько. Вот как ваше мнение, кто их навязывает, откуда это пошло? Почему такой уход от индивидуальности?
1: Вы знаете, да? Тяжелая жизнь на самом деле. Вот вы посмотрите, раньше в индийских племенах, там, в общем-то, на самом деле, несмотря как бы на то, что сейчас как бы пропагандируют, что жизнь была тяжелой, на самом деле жизнь была не такой тяжелой, врагов были считаны единицы, женщин вообще не трогали. А сейчас очень тяжелая жизнь. Женщины стараются мимикрировать, понимаете, они стараются подогнать себя под вот какие-то принятые стандарты. Они знают, что вот это вот хорошо. Хорошо быть накрашенной, как там, не знаю, как Клаудия Шифер. И они старательно ваяют у себя Клаудию Шифер. Вот исключительно из в целях самосохранения исключительно.
0: Угу. Ну что же, я предлагаю отвлечься ненадолго, а после небольшой совершенно паузы мы продолжим наш разговор с Юрием Романовичем Сук и Татьяной Иневской. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Татьяна Невская, старший эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и Юрий Романович Сук, главный консультант НИИ «Матери отца» и активист движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». И Юрий Романович сегодня пришел к нам не без повода, а повод такой – выход в свет его книги «Живущих женщин. Клоунада».
2: Дело в том, что сейчас очень модно на развалах, в книжных магазинах, на полках громадное количество психологической литературы. Очень многие всякие ролевые установки, люди и игры, психотипы. То есть, ну, наряду с конъюнктурностью этой темы, конечно же, в ней есть огромное количество рациональных зерен. Мы не будем сегодня упоминать Фрейда и прочих концептов. Даже Эрик и Берна с его людьми и играми сегодня мы не будем тревожить. Мы просто несколько расширим институт психотипов именно. Если посмотреть на женщин, то явно, что да не обидятся дамы на меня, я жизни своей вообще не мыслю без них. Поэтому сразу делаю реверансы и всяческие извинения. Но если присмотреться на людскую массу, на улице, в любых местах, то сразу становится ясно, что всех женщин можно разделить на несколько, даже не психотипов, а имиджевых типов. То есть есть, например, если кто-то представит, попытается представить женщину директора ресторана, метродотеля, то это будет такая женщина с высоко взбитой прической, с волевым лицом, с ниточками, бровями.
0: И с родинкой справа на щеке, с большой только очень.
2: Раньше это называлось мушкой, я даже
0: рисовал. Или бородавкой, специально. По-другому.
2: Бородавка. Нет, вы зря, Александр, потому что,
0: ну, извините,
2: женщины могут обидеться, в данном случае нет абсолютно ни малейшего, не то что желания, и повода их обижать. Вот. Сначала было принято считать, что женщины являются жертвами, как бы такими сладкими жертвами, поп-дивы, секс-символы, как теперь это говорят, наборы модных женщин. То, о чем упомянула Татьяна Невская, что вот как Клавдия Шифер наносит себе декоративную косметику, так и послушные наши селянки будут мазать кирпичиком свои щечки. Ничего подобного. Конечно, какое-то такое влияние, внушение масс-медиа на женскую психику имеет место. Но если еще более внимательно присмотреться и классифицировать женские типы, то становится ясно, что женщина меняет свой вид в зависимости, конечно же, не от времени года, не от времени месяца и не от ее настроения. Безусловно, женщины правы, когда они говорят, что они красятся для себя, а не для нас, мужчин, не для подруг, не для начальства. Конечно, женщина красится для себя. Но если разобраться в психологическом механизме этого процесса, то выяснится, что здесь еще больше бессознательного, чем сознательного. Потому что женщина красится в зависимости от той ситуации, того состояния, в котором она пребывает. И выяснилось, что женщина, как это не кощунственно прозвучит, дальше я думаю, что мы развеем вуаль кощунственности над этой фразой, что женщина – это клоун. В зависимости от состояния, женщина – это рыжий клоун, если она сейчас в дауне, если она в неудачной жизненной ситуации, от нее шел любимый, она еще не нашла свою любовь, она мучается прожитыми годами, несовершенными какими-то поступками. И женщина может быть белым клоуном, если сейчас она чувствует себя амазонкой, если она держит птицу удачу за хвост, если у нее все складывается, если она любит, она любима, или она считает, что она победительница. И в принципе, если так несколько допустить некоторую условность, то у женщин даже в макияже, в ее декоративной косметике четко может разделить именно два вот этих типа. Женщина-рыжий клоун и женщина-белый клоун. То есть женщина-победительница и женщина... В данный момент, она завтра это может инвертироваться. Все, победительница может стать рыжей, а вчерашняя неудачница может стать амазонкой. И для этого совершенно не обязательно отрезать левую грудь. Просто она смоет вчерашнюю косметику и станет абсолютно другой. Она станет из вот грязной пастушки, валькирии, она станет Жозефиной, она станет...
0: Евой. Ну, тоже станет.
2: Хорошо, Александр, я соглашусь, чтобы вас не обижать, не будем ответвлять нашу беседу еще в одну ложную сторону, поэтому продолжим. И...
0: А я просто хотел спросить, ведь многие женщины, вот они сейчас нас слушают, и наверняка они задают вопрос вам, ну и себе тоже. Себе они задают вот такой вопрос, а подхожу ли я вот как бы как персонаж, который мог бы войти в книгу «Живущих женщин клоунада». Какие вот критерии, возраст может быть, насколько возраст женщины влияет на вот внешний ее атрибутику, для того, чтобы эта атрибутика отражала вот ее жизнь? Собственно.
2: Возраст, конечно же, на нормальную женщину не влияет абсолютно. Возраст влияет ее мироощущение. Если у нее есть удачный, скажем так, откровенно любимый, который не то что убеждает, который просто ей и окружающим показывает, что она молода и хороша, то женщина будет молода и хороша, понимаете? Если женщина, сбить человека с толку, можно и в 15 лет сделать старушку в мешковатых нарядах, с сморщенным лбом, с потухшим взором. И мы видим пример, когда женщина в 60 лет, может быть и больше, есть некоторое количество поп-див, у которых даже ближайшее окружение не знает их возраст. Я даже в российской эстраде мог бы назвать такие фамилии с полным обоснованием. Есть певицы, у которых даже их
0: мужья
2: административные вот группы не знают, какой возраст, потому что паспорты менялись несколько раз. Вот, и поэтому возраст женщины – это исключительно административный такой факт.
0: Ну, как возраст дерева, то есть тоже потому определить что, можно только срезов.
2: Да, ухайдакать можно сколько угодно, и да, женщина да. возрождаться может тоже весьма долго. Дело не в этом. Дело именно в том, кем она себя видит, а женщина видит, женщина смотрит на себя глазами окружающих, потому что сколько бы она ни таращилась утром в зеркало, если накануне она не получила адекватные подтверждения, для кого-то это щипок за ягодицу, для кого-то это букет из 151 розы, для кого-то это просто ласковый взгляд того, кого она, чье мнение она оценит. И только на этой базе может она утром согласиться со своим отражением, что да, я хороша, да, я любима, да, я такая, какая хотел бы быть. И в этом случае, кстати, вот я вам могу такое косвенное подтверждение привести, что известно, что самые сексуальные женщины, по-настоящему сексуальные, безудержные в сексе, это серые мышки, которые не пользуются абсолютно косметикой, которые весьма неприхотливы в одежде, потому что женщина, у которой есть вот внутреннее наполнение, ее эмоции, которые заняты, которые востребованы, которая может верить в себя, и для этого ей не требуются какие-то искусственные суррогаты подтверждения, она не использует никакой манежный вот этот антураж.
0: А Юрий Романович сразу ставит такой вопрос. Не боитесь ли вы, что завтра вот с утра весь метрополитен заполонят именно простые-то женщины? То есть ведь очень просто, скажем, одеться просто и не покраситься, и все скажут, вот она секс-символ, она сейчас прям так, что мы все прям умрем, закрутимся юлой.
2: Нет, дело в том, что вот эти установки социальные, поведенческие, ролевые, они же все равно есть. И то, что там набубнила мама или подруга, вот вы же заметите, что всегда при красивой подруге есть некрасивая подруга. Ну,
0: общепринято, да, понимаете.
2: С одной стороны, считается, что она, конечно, и оттеняет ее, на ее фоне она особенно хороша. Вот, с другой стороны, с ее там, как бы любая женщина наберет 500 причин, почему она должна быть, с ней легко отшивать ненужных ухажеров, с ней не так страшно возвращаться, двоих насилуют реже, чем одну там. Но и в то же время это некий мазохистский комплекс, что всем людям свойственно ошибаться, и вот эта страшненькая подруга — это вечный такой тихий или сильный удар током, это вечная оглядка красивой женщины на то, какой бы она могла бы быть, и может, какой, может быть, она является, просто она себя пока что не видит.
0: Ну что же, ненадолго отвлечемся, послушаем композицию, которая, кстати, называется «Рыжий клоун».

0: И продолжаю начатую тему, продолжаю тему женщины и ее внешность женщины, ее имидж и имидж женщины как функция ее эмоционального и социального состояния. Конечно же, к этим чудным, к этим трепетным созданиям, на самом деле часто таковыми не являющимся, но именно такими нам хочется их видеть, и мы умудряемся из года в год закрывать глаза на все остальное. К этим сознаниям невозможно применить слово «функция», но приходится, потому что все-таки внешность женщины определяется не модой, не столько модой, не столько предложениями в соседнем универмаге или каком-то ларьке, а именно тем внутренним состоянием, в котором женщина пребывает, потому что ей, если подручных средств не хватит, она или займет у подруги, или возьмет у мамы, или воспользуется каким-то суррогатом, но все равно она с настойчивостью рыбы, отправляющейся на нерест, она приведет свою внешность именно в то состояние, в котором она себя в данный момент чувствует. И здесь получается неизбежная эскалация, потому что мужчина, видя женщину в, например, обличии рыжего клоуна, клоуна-неудачника, клоуна, получающего шишки, тумаки и попадающего в глупые ситуации, мужчина, видя такую женщину, загубляет это ее состояние своим подсознательным отношением к ней, как к неудачнице. Он будет в лучшем случае общаться с ней за панибрата, а в худшем случае будет просто бестактен, высокомерен и вообще проявит себя далеко не с той стороны, о которой мечтает любая девчонка. И именно поэтому пришлось вот нам провести этот научный труд, результатом которого явилась книга, вышеназванная. И именно поэтому мы посчитали нужным провести этот эфир, потому что, может быть, многие женщины, глянув завтра, бессознательно, конечно же, нанеся очередные там 15 слоев косметики и глянув на себя в зеркало, они вдруг, благодаря нашей передаче, поймут, что они своими руками толкают, только ухудшают свое состояние. Конечно же, ясно, что за один раз невозможно встряхнуть людей, заставить их поверить в себя или хотя бы как-то шире открыть их глаза. Радиопередача – это не спички
1: спички жечь.
0: В усталых глазах, которыми можно как бы держать.
1: Да.
0: Это возможно только постепенно. Мы можем только обозначить направление, в котором можно работать, То есть, может быть, достаточно просто оставить со всей полки только увлажняющее молочко и жидкость для снятия косметики.
1: А если не накладывать, так может, жидкость тоже не нужна. Кстати, жидкость причиняет не меньше вреда, нежели сама косметика, доказана уже ученым миром. То есть жидкость в основном
0: даже
1: вредит.
0: Я сейчас вспомнил предмет второй главы, что во всех пионерских лагерях основной такой мальчишеский кураж, основное мальчишеское деяние – это зубной пастой вымазать девушек.
1: Да, или ручки разные.
2: Вы знаете,
1: там
2: действительно, на самом деле, это носит под собой вообще очень глубокий смысл, поскольку зубная паста на самом деле является уникальнейшим средством против юношеских прыщей и лихорадок.
1: Совершенно, совершенно правильно. Даже мы вот советуем нашим пациентам как бы не пользоваться всеми вот этими новомодными антипрыщавыми средствами, а самая простая элементарная зубная паста действует лучше, чем прожигание там спичкой и прочее. Так что все можете попробовать. Но у меня, кстати, Юрий Романович, возник такой вопрос к Татьяне Невской, поскольку Татьяна Невская являлась как бы консультантом вот в вашей работе по книге «Живущих женщин-клоунада». Вот вы в вкратце, Юрий Романович, рассказали, о чем эта книга. Ну, очень так вкратце, но я думаю, все поняли. А вот если бы Татьяне Невской вдруг пришла в голову мысль написать книгу живущих мужчин, например, клоунада, то какие бы типажи описала она, вот, было бы, я думаю, всем очень интересно узнать. И вот по каким бы критериям она бы вот судила мужчин?
2: Да. Вы знаете, на самом деле по тем же самым, что по тем же самым критериям, что и женских. Юра же на самом деле не стал вдаваться в подробности. Он назвал типажи так, чтобы было бы понятно каждому читающему человеку. Белый клоун, рыжий клоун, он не упомянул о черном клоуне. На самом деле все очень просто. На самом деле рыжий клоун – это типичный пример паранойи. Дело в том, что такое рыжий клоун? Это нелепо накрашенная женщина, такая, которая сделала все с точностью наоборот, что вредит ее женщине. Откуда это берется? Что такое паранойя вообще? Это когда человек перекладывает на окружающие его предметы свое внутреннее отношение к ним. То есть весь мир меня все ненавидят. Или, например, я замечательная красавица, мне идет синий цвет. И вот эта женщина, как она в 15 лет накрасила первый раз глаза синим цветом, так она, да, своих там 150 красит глаза синим цветом.
1: Еще выглядит, иногда носит, да, красную шапку. Я
2: носит
1: вот
2: красную шапку, да. Красит губы розовый.
1: Такой яркий при этом,
2: так,
1: да.
2: Розовый помадой.
1: И обязательно зеленая такая юбка из плюша.
2: Да, безусловно. И она на самом деле вполне счастлива, потому что она уверена, что ей это идет. Потому что она, ей нравятся эти вещи, ей нравятся эти цвета. Значит, соответственно, они ей идут. То есть она переносит. Вот это, собственно, типичный пример рыжего клоуна.
1: А вот если рыжий клоун мужчина, вот не могли бы вы дать его как бы характеристики?
0: В данном случае, да. Татьяна, я просто не могу промолчать. Я прошу прощения у Татьяны, у радиослушателей, у вас, в конце концов, Александр. В данном случае Татьяна каким-то вот таким женским маневром очень изящно вынесла сразу как бы вот за скобки всех остальных женщин. Она взяла таких вот...
1: Крайности?
0: Да, женщин изначально неудачниц. И, может быть, глазами этих женщин они и удачницы. То есть...
1: Нет, ну а так Татьяна же сказала, что эти женщины счастливы. Нет,
0: дело
1: как
0: в
1: бы.
0: Том, что как раз вот именно эти женщины, они... Женщины благодаря каким-то нюансам воспитания, первому сексуальному контакту, они были эмоционально заморожены в молодости. И двигаться вот по этим рельсам – это для них спасительная ниточка, спасительная соломка, вот, чтобы остаться в своей памяти, в сознании. Потому что если этой женщине заставить ее как-то проснуться, она может просто сойти с ума, если... заставить ее взглянуть на мир реальными глазами, показать мир в том смысле, что там может происходить.
1: То есть он будет ее кидать из шизофрении в паранойю.
0: Это ужасно, конечно. А женщина, которая более-менее гармонично развивается, которая прошла и боль первого контакта, и тягость первой разлуки, которая каким-то образом закалилась, но не сломалась, там была в пламени чувств, но не обожглась. То есть вот сумела выплыть из узкого протока детства в бескрайний океан жизни. Как раз вот об этих женщинах и идет речь. Пусть их, может быть, даже не большинство. Но мы же не говорим, когда вот подразумеваем там автомобиль, никто же не вспомнит, например, «Москвич 2141», да, все думают, что автомобиль – это автомобиль. Также и про женщин, там уже там вот курица, не птица, всем же известно. И о женщинах, мы говорим о женщинах с большой буквы «Ж», женщины, которые заставляют делать безрассудство, женщины, которые Наполеон писал: «Жозефина, умоляю тебя, только не мойся». То есть вот о женщинах, которые... делают из мужчин мужчин, а не рядовых, не мастеров, не начальников цеха, там, не, не спикеров, понимаете?
1: Ну, в таком случае, может быть, пропадает смысл как бы вот такого присваивания символов. Ну, имеется в виду там клоун, не клоун. Если как бы вы, Юрий Романович, имеете в виду вот таких женщин, о которых вы сейчас сказали, то к ним, по-моему, не подходят уже вот эти как бы характеристики там волосяной покров, окраска и так далее.
0: Вы даже можете посмотреть на

0: как бы творческий, он ему просто не будет особо дела до таких уже тонкостей, между там изменить как-то прическу,
1: том,
0: следить
1: что
0: за этим.
1: У Татьяны какая-то прослеживается лихорадочное стремление всех женщин сразу позволить цветок сломать там. Ну, то есть сразу кинуть себя в грязь своими руками, дабы остальные не могли просто на нее каким-то образом навести хотя бы какую-то тень. Это такая перестраховка сама. Там оторву сама, сломаю сама. Ничего и не было. Ты меня любишь? Нет, бац, я тебя ненавижу. Просто чтобы это пресечение провокации устранением
0: в корне, я бы сказал.
1: В корне, да, самого объекта и самого факта. Понимаете, это вот. Это некая такая негативизм в действии, понимаете?
0: Профессиональный такой боксеризм в словах даже.
1: Нет, это
2: Юра,
1: не боксеризм.
2: Юра, я просто
1: это
2: более трезво смотрю на женщин, нежели мужчин. Мужчина не может отделаться все-таки от ощущения того, что женщина — это там нечто, в чем есть там какие-то тайны, есть какие-то потребности, там, значит, это необходимо ее защищать, необходимо как-то ей восхищаться, ну, там, не знаю, просто хотя бы необходимо быть великодушной, снисходительной к женщине. Это все-таки очень сложно истребить в мужчине, дабы он смотрел на женщину трезво. Вам застилает глаза ваше мужское великодушие.
1: Я просто чувствую опять себя при всем при том, что Татьяна это очень яркая женщина, сексуальная женщина, востребованная на взгляд мужчин, которые поимели счастье быть близко, даже может быть излишне востребованная. То есть она всегда в середине грандиозной круговерти ревности, страстей, борьбы за самку. Вот, ну...
2: Запас, Юра, карман тянет.
0: Вот, кстати, в этом логика многих женщин. А, кстати, она бесспорная логика. Вот запас карман не тянет во всем. Я это
1: он
0: замечал.
1: Он может просто
0: порвать
1: карман.
0: Может, кстати. А что вот вы думаете, Татьяна, на вот последнее замечание? С этим я тоже целиком согласен.
1: Шариковая эти... ручка в потном кармане, она
0: течет иногда,
1: пятно, да.
0: Да.
2: А не надо класть себе в карман на всякую гадость.
0: Нет, а если все, что кладется в карман, как бы прекрасно, вот и там оно складируется, так прекрасное что же может порвать?
2: Карман, карману рознь. И вообще надо с умом подходить к этому.
1: Вот по поводу карманов известно, насколько умилительны и вызывают сколько волну теплых чувств маленькие зверьки, что это умиление, желание защитить будет лучшее чувство. Но ведь известно, что древняя легенда о спартанце, который украл лисенка, чем она кончалась? Что он спрятал под одеждами этого лисенка, пытался вынести с какой-то охраняемой территории. Угу. И тут к нему подошел старший товарищ. А как известно, воровство в Спарте каралось немедленной смертью. И он стал, как ни в чем не беседовать, не бывало беседовать со старшим товарищем, а лисенок стал грызть его живот. И молодой спартанец, вставший на путь вот этот воровства, приходится называть все своими именами, он под конец умер от того, что лисенок разгрыз ему живот и выгрыз внутренности. То есть вот любая вещь, использованная не по прямому назначению, вот лисенок, не посаженный в клетку,
0: даже,
1: например.
0: Даже есть там, такое вот стихотворение. Мальчик, офигевший весь, молчит, ничего не говорит, потому что лис вонючий жрет его пупок колючий. Ну, это вот как раз классика. Ну, я хотел вот еще о чем сказать. Вот о цветах немножко, если вы позволите. Вот как бы мы все время, вернее, вот Юрий Романович в своей книге зациклился на рыжем цвете, да? Ну, все-таки, ну как яркий, один из ярких примеров.
1: Мы прочитали
0: примеров.
1: Первый план. Первый план ну, — это да. Рыжий клоун, второй — белый клоун. Вы...
0: Ну, вот если взять как бы рыжего клоуна, вот там же наверняка должны быть какие-то свои подгруппы, правильно? То есть нельзя же там там выстроить целиком типаж, вот просто по цвету шевелюры, правильно? И опять же, тут очень многое зависит от массы, от роста, согласитесь. То есть одно дело взять там умильного рыженького как бы лисенка пригреть, другое дело, говорят, здоровенная рыжая тетка там, голосистая, с огромным таком ртом, с титьками, как батоны за 25 копеек, помните, продавались. То есть ее уже тут и несчастной особо назвать-то нельзя. Вот. И как бы умиление особо

0: вы она не вызывает. Вот рассматриваются ли в вашей книге вот такие аспекты?
1: Дело в том, что здесь механистичный перенос рыжего цвета, он абсолютно бессмысленный и не верен в корни. То есть рыжий клоун, он может быть хоть зеленым цвет покрашен. Просто он по своей позиции, он подходит ко всем снизу. Как известно, человек может подойти снизу наравне и сверху. Вот рыжий человек подходит, рыжий клоун, в смысле, не рыжие люди, подходит ко всем снизу. То есть он заранее обречен на поражение. Он признает всей своей и вербальной подачи, и поведенческой, то, что он уже слабее, и что он согласен быть снизу, согласен терпеть, согласен подчиняться, согласен быть во всем.
0: Понятно, Юрий Романович, может быть, тогда вот, я думаю, у многих наших радиослушателей возникнут к вам и к Татьяне Невской вопросы. Звоните по телефону 203-19-22. Я просто хотел, Жан, первый же вопрос вот возникает. Наверняка многие женщины сейчас думают, а я рыжий клоун я или нет, начинают как-то вспоминать их, начинают метать как шлюпку вот в каменистом ущелье океана. Ну, вот. А какие-нибудь, может быть, ну, элементарный тест, те вопросы, которые могут они себе задать, ответив на них, что-то понять о себе. А вот рыжий или я? Помогите же им, Юрий Романович.
1: Самое простое, вот на ум приходит лакмусовая бумажка, это подойти к постовому милиционеру и спросить: извините, я вот, вы не завяжете мне шнурок? И при этом надо обязательно быть, я не могу наклониться, у меня узкая юбка. И обязательно при этом нужно быть в обуви без шнурков.
2: Вы описываете какую-то совершенно катастрофическую победительницу, я бы сказал.
0: Прям таки мотоциклистку даже.
2: На это способна только женщина очень агрессивная, победительница, вот как раз из разряда тех. Я тут долго молчала и слушала вас, Юра. Вот эта женщина из разряда тех, которую вы называете, нормальная женщина не красится. Вы даже себе не представляете, как красится, как много времени уходит на косметику у тех женщин, которых вы считаете эти не накрашены. Вы просто себе не представляете.
0: Просто невидимая косметика, как я сейчас белые просто, татуировки.
2: Просто да, безусловно. Просто нормально накрашенная женщина — это женщина, которая просто хорошо выглядит. Если вы видите косметику, значит, это уже какая-то патология на самом деле.
0: То есть либо она художник неумелый, либо как бы ей есть что вот как бы реально скрыть уже. То есть, ну, как штукатурка очень толстая. То есть там уже протекло очень круто, ну, я имею в виду, как бы вот воды ржавые.
2: Да, накапалось потолка.
0: Да, накапалось
1: мне
0: сильно.
1: Мне начинает с некоторым, все-таки я с некоторым удовольствием констатирую, причем не с мужским удовольствием, а с удовольствием естествоиспытателя, что, видимо, я в какой-то степени, как бы сказали, детской игре тепло-тепло-горячо, что я добираюсь до истины, потому что Татьяна начинает переходить на понятный всем, близкий всем женщинам язык эмоций. Рассудочность уже покинула
0: эту хрупкую головку.
1: Да. И изящные тельца. Вот. Поэтому я думаю, что мы движемся...
2: Маленькой лисички.
1: Но далеко не рыженькой. Что если мы будем двигаться в этом же направлении, если нам помогут своими откликами, мнениями наши радиослушатели, то мы, конечно же, придем к некоторому общему положительному результату. И многие женщины завтра, не дожидаясь понедельника, в который, как известно, ничего не нужно начинать, в том числе и новую жизнь, лучше начать ее в воскресенье. И смогут завтра до 1 апреля, чтобы 1 апреля все были ошарашены не глупыми шутками, а новыми лицами подруг, новыми их глазами, новыми их руками, телами, просто увидев рядом новую женщину, ничего для этого не делает.
0: А хорошо ли это, Юрий Романович?
1: Это эротическая мечта большинства мужчин.
0: Угу. Ну, да, ну понятно. Ну, давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы Татьяне Невской и Юрию Романовичу Сук. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Ну, я могу только сказать, что тема, в общем-то, довольно близкая и интересная всем, и женщинам, и мужчинам. Спасибо за такую беседу, за таких гостей. Ну вот необходимое замечание у меня возникло, по ходу ее. вот вы заговорили там немножко про зубную пасту.
4: Да.
3: Ну, такая тема поднималась. Дело в том, что мы серьезно занимались этой темой. И, в общем-то, выяснили уже на научном уровне, что никакой пользы от зубной пасты нет. Правда, вреда тоже. Но, в общем-то, если вы хотите действительно очистить свои зубы, то нужно полоскать их слабым раствором всего-навсего обычного мыла. Лучше всего хозяйственного. Тогда действительно будет происходить очистка.
0: Спасибо, спасибо. А вообще, вот у меня не вызывает ну, особых сомнений вот слова нашего радиослушателя.
2: Никаких сомнений. Да. Ну, в общем, на зубах прыщи редко вскакивают.
0: Редко, редко. А паста, любая зубная, она содержит все-таки вещества, которые не столь активны, как спирт, но, тем не менее, имеют тенденцию устранять биологические вспухи гнойного типа. Вот. А вообще, это действительно загадка. Вот давайте вспомним, вот когда появился кариес, ну, зубной кариес.
1: Дело в том, что да. У меня кот, я на нем проверяю все
0: Тимофили,
1: да, вот знаю, колбасы, да. Все вот это, да. То есть я когда попал на четвертый этаж жить, он у меня тут же упал с четвертого этажа, я понял, что это не обязательно смертельно, например, и так далее. Так вот он забирается ночью в ванну, в комнату на умывальник и грызет, широко раздвинув пасть, с весьма специфическим выражением на лице кошачьим, грызет зубные щетки. Вот, то есть вот этот процесс, он, видимо, изначально чем-то полезен, поэтому я не вижу необходимого его детализировать. Зачем это нужно делать? Не настолько это мучительно пихнуть в рот зубную щетку и поболтать ей там вместе с пастой. Потому что если кот расценивает, что это нужно, он же не обезьяна, чтобы меня копировать.
0: Нет, тут, видимо, наш радиослушатель имел в виду нечто другое.
1: Мы уходим в сторону.
0: Нет,
1: я боюсь,
0: это важный вопрос. Это важный вопрос,
1: Юрий Романович. Вы можете не чистить зубы, как 30 лет не чистить, нет, и 31-й не чистить.
0: Ну зачем вы меня обижаете? У меня приклала прекрасная голливудская улыбка. Вот посмотрите. Вот. Ну что ж вы глаза прикрыли, такая она ослепительная.
1: Вдохнули
0: ну,
1: просто.
0: Я дам вам черные очки, Юрий Романович, да. Так вот, тут наш радиослушатель, скорее всего, имел в виду экономические причины. То есть кариес появился, заметьте, с появлением антикариесных зубных паст. А до того все государство наполонили сникерсы и прочие вещи, которые этот же кариес вызывают. Вот тут об этом нужно очень серьезно призадуматься, на мой взгляд. Что у вас с языком, Юрий Романович? Ой. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте. Дорогие, милые ребята.
0: Здравствуйте.
5: Вы знаете, сижу и слушаю вас. И думаю, боже мой, ну какие же вы молодцы. Вы настоящие психологи. Я уже далеко не молодая женщина. Просто хотела уже отходить ко сну. Мои мужчины спят, и вот вы знаете, настолько у вас такой приятный голос у всех, настолько вы естественно ведете беседу, без, ну, раскрепощенно, и настолько вы большие психологи, вот честное слово, бывают звонки, говорят, ах, вот я с вами здесь, вот здесь я вам возражу, но я клянусь вам, что я просто, ну, даже, ну, не могу ничего вам, насколько вы правильно описали женщин, насколько правильно и тактично, немного с юмором, отозвались о рыжих, о белых девушках. Ну, вы знаете, ну, просто получила, ну, громадное удовольствие. Вот единственное, не сочтите это, так сказать, за праздный мещанский вопрос, я, извините, из той жизни. Поэтому, ну, секс как бы нас обошел стороной. Поэтому
0: а вы же, извините, вы же сказали только что вот ваши мужчины спят.
5: Ну, спят сын. Ой, извините, сын в командировке, муж спит. Ну, что ж, муж спит, а я люблю по ночам читать. Вот часто слушаю все волны. Ну, в общем, я такая, знаете, ну, хозяйственная, домашняя семья. Вот, и я хочу сказать, я помню 8 класс, когда мы учились, и под партами по коленочкам передавали друг другу журнал здоровья, где красным карандашом жирно было подчеркнуто слово менструация. Вы знаете, вот, то есть я хочу сказать, нас так воспитывали. Мы все тряслись, дрожали. Но надо же, не от того, что это слово, а то, что его напечатали в публичном журнале. Ну вот, вот, вы понимаете, вот так мы воспитаны. И поэтому я, конечно, ну, как вам сказать, не закомплексована женщина, довольно-таки современная. И очень правильно вы сказали, вот как французы говорят, женщине, ну, столько, насколько она себя чувствует. Мне 55, но я отнюдь, вот вы знаете, ну, все зависит от настроя души. Вы знаете, вот клянусь вам,
4: где бы я ни работала, сама я инженер, мы Баумске с мужем окончили, но я хочу сказать, жизнь меня так бросала, что я порой и уборщица работала, нужно было сына вытягивать. И где бы я ни работала, мне всегда говорили: о, вы знаете, вы очень интеллигентная женщина, вы очень симпатичная, вы знаете, это не для вас работа. Вот чувствуете, что это вы просто на случайной работе. Вот, то есть я хочу сказать, неважно, сколько слоев косметики, неважно, как одеты девушки, неважно, как женщины, но вот все говорят глаза и какой-то внутренний настрой. Но нужно быть, самое главное, естественной. Вот это залог всему. Я любуюсь всегда Марина Влади, любуюсь, ну, извините, почему-то я сразу назвала вот француженку, хотя и русского происхождения. Но вот естество, раскрепощенность, вот что не хватает нашей... Они стараются, порой очень понравится. Вот это сразу их убивает. Ну, как вы говорили о косметике, причем Юрий Романович и Танечка говорили совершенно серьезно, но это настолько было приятно слушать, как будто вы это говорили с юмором. Вот, вы знаете, вот, ну, не могу я Шифрина слушать. Вот
0: спасибо, спасибо.
4: На играх, но у вас настолько это все естественно. Вот единственный вопрос, ответьте мне, уж мое такое любопытство удовлетворите, извините, я очень много занимаю эфирной время радио. Вот вы говорите, женщина красивая, Танечка, вот я вполне ее уже понимаю. Вот она сексуальная. Очень это расхоже сейчас такое вот эпитет, понимание. Вот она сексуальная. Вот как мужчина узнает, что женщина сексуальная? Бывает даже в возрасте. И называют, да, вы знаете, она сексапильная, она сексуальная. Ну вот что вы подразумеваете, вот извините, пожалуйста, только, ну, я не имею в виду там какую-то такую, ну...
0: Ну, понятно, мы поняли.
4: Грубо сказать,
0: поняли,
4: пошлую сторону, нет. А вот что в этом? В этом что-то такое вот, ну, как другими словами вот сказать.
0: Понятно, спасибо, спасибо.
4: И вам большое, вам за все спасибо.
0: Хотелось бы мне сейчас объявить, конечно, в эфире, что роль Юрия Романовича Сука и Татьяны Невской тоже я озвучивал, но я буду сегодня скромным, скажу, да, нас тут действительно трое сегодня собралось. Татьяна, ответьте, пожалуйста, на вопрос нашей радиослушницы, вот последний, касающийся вот именно сексуальности. Ну, не в смысле там изгиб бедра, и сколько даже за изгиб бедра.
2: Но она практически ответила на этот вопрос. Это, знаете, это на глазок. Все только на глазок. Определяется по глазам, по движениям, по голосу и по чему-то такому, что как бы называют энергетикой, не знаю.
1: У кого-то из великих было сказано, что как только она входила в комнату, все замолкали. Просто сексуальная женщина, так же, как и любое такое явление, любовь, влюбленность, увлечение, ее ни в коем случае не нужно описывать словами, просто она тут же чувствуется. Uh-huh. Такая женщина появляется, или чувствуешь себя неловким, или наоборот, у тебя открываются какие-то неведомые доселе качества, свойства и достоинства. Но ты становишься не тем, что был за мгновение до того, как она появилась просто рядом.
0: Вы прям Брамса нам процитировали, Юрий Романович. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте.
6: И доброй ночи, уважаемые гости. Такая у вас тема сегодня интересная. Обычно вот сиамский близнец очень сведущий в этих делах.
0: Ну да, у него как бы свой подход. Да.
6: А вот не могли ли вы, Александр, ответить на такой вопрос? Вот как сейчас обстоят дела как бы с адаптацией к такой погоде, к таким условиям вот у Прохор?
0: Угу. Вот. Спасибо. Ну, сложный вопрос. Все-таки Прохор, она тоже у нас как бы относится, по крайней мере, по паспорту к женскому полу. Вот. И она ничем, честно сказать, не отличается. Единственное, она с радостью сейчас лепит крепости, снежную бабу, потому что снег стал липкий. То есть она как-то воодушевилась на строительство. Вот. И теперь как бы вот строит все, что не попадя. Вот. То есть, кстати, очень хорошо, когда у человека вот какое-то депрессивное, может быть, состояние, вот, навязанное погодой, да, там, и вот всеми этими делами, вдруг неожиданно переходит в состояние активной физической деятельности. Вот. То есть как бы Прохор сейчас потеет на снегокатах. Ну, снегокаты — это вот эти комки. Она накатывает. Ну что же, композиция. Напоминаю, Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» старший эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и главный консультант научно-исследовательского института матери и отца, активист движения «Безъядерному веку непорочное зачатие» Юрий Романович Сук. По телефону 203-19-22 вы можете звонить сюда к нам в студию и задавать вопросы нашим гостям. Напоминаю вам, что тема сегодняшней беседы была навеяна выходом в свет книги Юрия Романовича, которая называется «Живущих женщин. Клоунада». И слово автору.
1: Я для тех, кто недавно подключился, повторю тезис на смысл нашей передачи, смысл книги, выходящей сейчас в одном из московских издательств. Это то, что женщины по своим психотипам, по своим имиджевым типам представляют собой не больше, но и не меньше, чем разновидности клоунов. Рыжий клоун, клоун-неудачник, клоун, вечно терпящий обиды и потери, и белый клоун, клоун, который на коне, клоун-победитель, клоун-агрессор. Даже сомневающиеся могут просто вспомнить основные репризы коверных и убедиться, вспомнив, что основные аксессуары и атрибуты как-то, инструментарий, пинки, обливание весьма похожи на семейную ссору или на ссору двух женщин, что выплеснуть бокал в глаз, ударить скалкой по голове, вцепиться в волосы, использовать домашних животных, использование утвари в межличностных конфликтах, абсолютно те же самые, просто поданные в гротескные утри.
2: Самое сильное оружие – слезы.
1: Безусловно, у клоунов подведены специальные слезоводы в брови.
0: Брыжут, естественно.
1: Просто гипертрофированной форме, в несколько такой вот экзальтированной все это подано для легкой узнаваемости. Детишки радостно хлопают и одновременно впитывают ролевую установку. Кто-то уже из-под воль примеряет на себе, большинство, конечно, хотят быть белым клоуном. Кто-то, излишне задавленный строгими родителями, уже чувствует себя рыжим клоуном и страдает за себя и за товарищей на арене. То есть вот эта вот школа жизни, она преподносится буквально с первых посещений цирка, с посещения детского сада, песочницы, с выхода просто на улицу. А в многих семьях мы можем наблюдать такую клоунаду, перед которой пасуют лучшие цирки мира. То есть по свойству устраивать концерты женщина в последнее время и мужчины не имеют себе равных. Именно в быту они устраивают безумные сольные выступления, которые по режиссуре, по актерской подаче и по погружению в образ вообще достойны лучших образчиков искусства актерского в мире. Поэтому то, что женщина-клоун, это даже не откровение. Да, я слушаю вас.
2: Однако я не могу не отметить роль мужчин во всем этом представлении. Так интересно у вас получается, что мужчина, сидящий в цирке, хорошо понимает, что происходящее перед ним действие, слезы, истерики, крики, вопли, побои, это все-таки цирковое представление, такое, значит, чистой воды представление. Однако же в быту мужчина начинает относиться к этому крайне серьезно. Вот как вы думаете, чем это связано? Вот меня всегда интересовало.
1: Дело в том,
2: необходимо, да? Вешать некий плакат, цирк, там, представление, я играю, чтобы мужчина смог отличить вообще реальность от
0: представления. Да,
1: дело в том, что мужчина, и это для отрадно отметить, что для больших и больших женщин и граждан это не секрет, мужчина — это существо куда более тонко организованное, более тонко чувствующее и ранимое, чем женщина, чем домашние животные, чем птицы, кеннеры, там, соловьи, жены. Вот. И поэтому мужчина постоянно в чувств из элементарных требований самосохранения пребывает в сомнамбулическом состоянии, в таком перманентном анабиозе. Потому что если бы мужчина все свои вот это обостренность чувств пронес бы через всю свою жизнь, то эта жизнь была бы весьма коротка, хоть и ярка. Вот. И мужчина должен постоянно находиться в спячке, чтобы его нервная система и его рассудок не повредились. Но когда он, его подсознание воспринимает какие-то ситуационные моменты, как то цирк, пивная, гости, то есть там, где возможно не то что раскрыться, а хотя бы применить какие-то ролевые наработки, известные по поведению родителей, киногероев, то именно там он уже становится адекватен в ситуации, адекватен пускай сам себе или своим товарищам, своим родителям. То есть, вы заметьте, вот мужчины пришли в гости. На мой взгляд, это отвратительнейшая ролевая установка. Сначала вот до третьей все сидят в пиджаках, после третьей мужчины расстегнули пиджаки, после пятой с омерзительного разрешение дам, они эти пиджаки сняли, распустили галстуки.
0: Вот то момент есть... распустения галстуков, нет, он наиболее в этом дело в том, что опасен, просто кстати.
1: Вот именно предначертанность, да. Вот это вот совершенно
0: предсказуемость,
1: да, вот поставлено все на такие, на бытовые отвратительные рельсы. Я считаю, что это хуже, чем любая оргия, потому что вот это низведение жизни до таких механистичных обрядов.
0: То есть уже систематическое убогий, даже веселье, да, происходит.
1: Как раз выключает окончательно Прапут, оставшийся, да, рассудок и переводит весь быт на...
2: Я вас понимаю. То здесь есть еще... женщине, да, на самом деле и единственное, что остается, это устраивать, чтобы как бы привлечь внимание мужчины к себе, это устроить какое-нибудь представление или там неожиданный удар сковородкой по голове. И тогда он так просыпается, и в этот момент можно донести до него некие мысли о том, что «вынеси, пожалуйста, ведро».
0: А может
1: кстати,
0: быть...
1: Кстати, я не могу... Не могу промолчать, прошу прощения. Ведро – это удивительно сексуальный символ советской семьи и постсоветской семьи. То есть вот эта вот формула вербальная «не вынесешь ведро, полового акта не будет» – это краеугольный камень вообще вот не сложившей сексуальной дисгармонии. То есть
0: совершенно правильно, мусорному кстати.
1: Ведру приписывают такие... Это символ, это некий фетиш сексуальный.
0: Ну, то есть с каким умилением, говорит она подружке по телефону, кстати, мой пошел ведро выносить достаточно.
1: Это все, это значит, я своего опустила, или он настолько вчера провинился.
0: Кстати, вы помните,
1: это вообще, то есть, что мужчина, был... несущий ведро, это жалкое создание, которое стесняется всего себя, у него втянутая голова в плечи, он одевает куртку свою юношескую, чтобы не быть узнанным.
0: Да,
1: там
0: да,
1: обычно
0: да.
1: рукава-то у него до середины предплечья доходит, да, буквально. Он одевает рваные ботинки без шнурков, чтобы быть социально как-то это самое мимикрировать.
0: Юрий Романович, ведь вы помните наверняка, да и вы, Татьяна.
1: По виду мусорного ведра можно определить о нравственной чистоте, о бытовой чистоте хозяйки. Конечно, если вокруг накиданы бычки и всякие корки апельсиновые, можно представить, что и в быту, и в белье, и в душе у этих людей. Если ведро выскребано зубной щеткой, отмыто с хлоркой, то, соответственно, это женщина, которая после каждого поцелуя сует туда таблетку дезинфицирующую в рот, в смысле. То есть любые крайности, они как бы неизвестно, что хуже. Но ведро это ведро с крышкой, которая постоянно закрывается, и пустой пакет молока никогда ее не приоткрывает. Это свидетельство о скрытности натуры, о педантизме, возведенном в абсолют, и о скрытности.
0: Ну, вообще, это на самом деле очень разумно. Ведро как с проложенной пословицей нельзя из-за семьи ссор выносить.
1: Излишне осторожной натуры.
0: Да, поэтому нужно, чтобы накрыто было, безусловно.
1: То есть,
0: а, кстати, газетка уже сейчас старомодная. Сейчас, насколько я знаю, пакеты целиком целлофановые погружают.
1: Я больше всего недоверен. Мне недоверие люди, которые умудряются вспомнить, находясь в магазине, что нужно купить вот эти пакеты, у которых хватает снобизма их купить, вчупохать в такой вот этот пакет, который сколько-то центов там стоит, вот это ведро, пользоваться чувством разрушителя, этот новый практически пакет, тут же его выкидывать, он будет разлагаться 2000-летия. Полиэтилен разлагается 2000-летия.
0: Но есть другая категория людей, Юрий Романович, людей, которые как бы все старые пакеты стирают, на прищепках сушат, на балконах, на кухне. Вот хотелось бы узнать, кстати, тут мнение Татьяны Невской. Татьяна, наверняка у вас вот были такие знакомые женщины, которые занимались вот стиркой старых пакетов, буквально не выкидывали их, ну, действительно старых пакетов.
2: Безусловно,
0: вот,
2: да.
0: Да, вот как вы считаете, вот это Татьяна... патология или экономность такая все-таки? Экономичность, простите.
2: Вы знаете, сейчас я даже не могу вам сказать, сейчас я подумаю. На самом деле, я думаю, что это и не экономность, и не там педантичность. Это скорее, такая как бы сила привычки. Понимаете, дело в том, что пакеты, в общем-то, всегда... вот вы забыли, вы никогда не ходили по магазинам, я так подозреваю об этом. А вы забыли такой момент в жизни общества, когда каждый пакетик, выпросить пакетик у продавщицы, это была целая вообще большая человеческая победа. Вот. И поэтому, в общем, этот стереотип, я думаю, остался.
0: Синдром дефицита, да?
2: Синдром дефицита, да.
0: А скажите, вот, Татьяна, может быть, и да и вы, кстати, Юрий Романович, вот, может быть, это и есть одним из вопросов теста на принадлежность к рыжему клоуну. Вот, дескать, если я стираю пакеты, хотя сейчас их уже изобилие, вот, то тоже стоит призадуматься, или тут я не прав?
1: Нет, конечно же, женщина белый клоун никогда не будет стирать пакеты, и более того, они часто используют мусорные ведра, как и преждевременное предложение жениться на ней, для того, чтобы отвадить своего партнера. Многие женщины пользуются тем, что мужчина, как известно, никогда добровольно ни на ком не женится. Мужчина женится только когда, тогда, когда он понимает, что он ни под страхом никаких потерь не хочет терять эту женщину. Вот ум ему застит в какой-то момент, и он бежит под венец, потому что верит, что она сейчас от него уйдет. Как известно, женщине нужно позволить уйти от тебя раз 15. После этого она никуда не денется, потому что женщина своими ногами никуда не уйдет. Они для другого предназначены абсолютно. Не для того, чтобы уходить от кормильца, поильца, целовальца, там, улыбальца.
0: Угу. А вот мнение вот Татьяны
2: такого,
0: интересно.
2: Такого замечательного вообще выносильщика ведра, это
1: да,
2: тоже очень
1: мало. Но, когда, но мужчина должен созреть. Безусловно, для того, чтобы вот на ней жениться, его потом за уши не оттащишь, женюсь и все.
2: Кстати, ведро уникальное.
1: И женщина или просто зовет его замуж, там же жениться за неделю до того, как он созрел, и он в ужасе убегает, как и нормальный мужчина. Или же она предлагает вынести ему ведро, когда он еще не адаптирован в ее быт. Вот она сучивает ему ведро, а мужчину, как всегда, можно поймать вот так вот.
2: Многие
1: вот,
2: женщины
0: давайте
2: так,
0: послушаем,
2: так
0: да,
2: и говорят, приучить мужчину к ведру.
1: Это вот...
0: вот не могли бы вы этот термин все-таки как женщина немножко раскрыть? Вот, вы, ну, вот поставьте себя на место таких женщин и попытайтесь там описать вот, поподробнее, что ими движет в этом, вот, приучить мужчину к ведру. То есть это как бы... свое самолюбие они таким образом как-то удовлетворяют, или что?
2: Все, что делают женщины, они делают для мужчин на самом деле. Потому что большинство мужчин в нашем обществе это, собственно, как бы тип склонны к мазохизму. И на самом деле, несмотря на жуткие жалобы мужчин на то, что их заставляют вынести ведро, он гордится этим. Понимаете, вот он идет, он сейчас он идет, он унижен и оскорблен. Он испытывает близкое к сексуальному возбуждению от этого. Его обидели. Он идет выносить ведро. Она страшная, властная, заставила его подвергнуть себя унижению.
0: Кстати, вы знаете, вы попали очень в точку. Дело в том,
1: именно
0: что...
1: Именно то, что ведра пластиковые, что они не настоящие. Это особенно унизительно. Мужчина идет с игрушечным, взрослый, сильный мужчина, идет с оранжевым, вот...
0: Просто как бы к нам поступали пациенты, которые хотели избавиться от, ну, от навязчивых садомазохистских склонностей и рассказывали всякие интересные вещи об этом, о том, какие вещи проделываются в этом кругу, там у них свои знакомства, объявления. Вот одна из услуг, это, значит, выгонялово с ведром такое. Вот тут он приходит, как бы, там она, там у них как-то делится, значит, рабыня, и там это, которая, в общем, командир. Вот, а вот если он типа раб, а она командир, то вот...
2: Хозяйка.
0: Да, хозяйка. Вот она его с ведром выгоняет. Тут вы совершенно правы. Но ведь был, по-моему, такой замечательный архитектор, не помню, как его фамилия, по-моему, Перекоп, кстати. Да, по-моему, Геннадий Перекоп его звали. Вот именно он придумал первым в Москве строить квартиры, где мусоропровод монтирован уже прямо в кухне. Тем самым он рассчитывал конфликты вот эти ведерные, ну, как-то погасить на чисто психологическом уровне. На самом деле ничего подобного в этих семьях, как показывает статистика живущих в таких квартирах, где мусоропровод на кухне, количество разводов гораздо больше в процентном отношении, чем в хрущобах, где люди бегают с ведром вот на улицу, даже не на лестничную клетку.
2: Безусловно, потому что он заставил, собственно, он лишил мужчину наиболее простого, собственно говоря, удовольствия мазохистского. Потому что если ты не идешь выносить ведро, то значит тебя заставят стирать, мыть посуду.
0: А вот кормление домашних животных, как вы считаете, Татьяна, является ли это таким же вот, такой же унизительной обязанностью? Вот, ну, например, вот...
2: Безусловно. Вот. Безусловно, вы знаете, но это очень редкий случай. Обычно вот здесь мужчины стоят насмерть.
0: То есть не кормят?
2: Не
0: вот,
2: кормят.
0: А вот, Юрий Романович, ваши отношения с вашим котом как складываются в этом смысле?
1: Дело в том, что каким-то неведомым мне способом мой кот всегда сыт, он никогда не хочет пить. Довольно-таки аккуратно вычищен, и его отхожее место тоже оказывается убранным. Мне просто некогда выяснить было, каким... То есть, то ли это свойство его какой-то особенной породы, то ли это свойство моей квартиры. Но у меня с котом всегда в порядке. Он никогда не просил у меня есть, он никогда не хочет пить, и он всегда довольно-таки чист. Кроме того, я хотел бы сказать, что... никогда женщина-белый клоун не будет ходить по дому в халате. У нее всегда есть некая домашняя одежда. Она совершенно не обязательно там гиперсексуальна, как-то с декольте до спины или там другого какого-нибудь органа. Вот. Но она никогда не будет ходить в халате. И вот этот как бы квазисексуальный жест запахивания большим пальцем полы халата при придерживании ее мизинцем навстречу, это жест неудачницы тоже. То есть это не сексуальность, это жест защиты. То, что нравится очень многим неинициированным подросткам, то есть молодым людям, не знавшие еще плотской стороны любви, то, что им кажется очень манящим, на самом деле это красный свет, с этой женщиной лучше не иметь дела, пока кто-то более толстокожий и опытный ее не разбудит, потому что ты встретишься с кучей проблем, которые отразятся на тебе самом и могут вызвать впоследствии огромные трудности, потому что женщина должна идти навстречу мужчине, а в данном случае приходится бороться как со своими комплексами, так и со всеми ее проблемами. Это именно для таких женщин есть вот супермены, которые бросают ее на кровать через всю комнату, которые могут применить силу, какие-то устройства бытовые и специальные, которые могут быть безудержны, жестоки, ненасытны. Вот именно о таких они вскрикивают по ночам, запираются в душе на 2,5 часа и срываются иногда в разговорах с мамой. Вот иногда девочка паинька вдруг безумно грубит маме, ее лицо перекошено. И еще 2 секунды назад чудный ротик искажается в безумную, в общем-то, выкрикивающую проклятие пасть. И это именно тот случай.
0: Юрий Романович, это скажите, а вот является ли в данном случае ношение одежды дома каким-то из вопросов теста? Вот,
1: женские тапочки, да? Это самые.
0: Нет, давайте по порядку. Подождите, Юрий Романович, давайте
2: Просто...
0: Вот о халате. Начнем с халата. Вот если женщина носит дома халат, вот она сейчас должна на себя посмотреть, причем днем, не тогда, когда она готовится залечь в люлю, вот, или выходит из люли, а вот днем. Да, готовят в халате там еду и так далее. Вот по вашему мнению, Татьяна, к какому типажу по классификации господина Сука относится данная дама?
2: Мне сложно сказать, к какому типажу по классификации Сук она относится, но на самом деле это женщина, которая несколько разочарована в своей жизни, я бы так сказала.
0: То есть все-таки скорее она, рыжий
2: она,
0: клоун,
2: да,
0: наверное.
2: Она не готова к любви. Она не готова к встрече. Она не готова к какой-то активной жизни. Она, собственно, себя плюнула, она надела халат. Хотя, в общем, на самом деле, тут еще важна классификация халатов. Знаете, есть такие халаты, которые...
0: Ну, как да, пицца, пестрый такой.
2: Да, такой коротенький. Угу. И вот это вот как раз напротив. Женщины, носящие что-то типа такого короткого кимоно, это как раз напротив. Это такой острый, довольно сексуальный тип женщин.
0: А скажите,
2: я хотела поговорить о мужчинах, на самом деле.
0: Можно еще один вопрос, все-таки, пока, чтобы не отойти от темы женской домашней одежды? Вот очень часто встречается такой тип женщин, которые ходят дома обязательно в свитере почти вот до колен и в тренировочных таких штанах, которые немножко закатаны, и вот тут уже пришло время о тапочках поговорить. То есть это тоже такая униформа многих женщин. Вот что-нибудь эта униформа может сказать нашим радиослушательницам о их типе, вот по классификации сук, ну, я имею в виду Юрия Романовича, сук.
2: Вы знаете, на самом деле большинство как бы женщин, носящих длинный свитер и тренировочные штаны...
1: Обычно под длинным свитером все-таки бывают теплые колготки.
2: Да, теплые колготки.
1: Как бы,
2: нет, это
1: невзначай.
0: Немножко... Не обязательно.
2: Это женщины, тоскующие по мужчинам, потому что они обычно
1: конечно,
2: носят...
1: Конечно.
2: Да,
1: это одежда, в которой ходят утром перед милым. Вроде бы накидывается то, что попало под руку, но на самом деле это все заботливо за 2 месяца до свидания разложено с самого края полочки. Если не удается ухватить его рубашку, если он носит, например, какие-то там...
0: Байковые рубашки.
1: Байки.
0: Да.
1: Нет, байковая рубашка тоже очень сексуально. Они тут же умудряются как-то закатать это все. Вот. Рукава очень специфические, потом не раскатаешь. Все это запахивает,
0: распахивает. Если потом еще убирается эта рубашка в шкаф так, с таком закатном виде, прямо потом все эти рукава сморщены, как шланг пожарный.
2: Это, кстати, верный способ проверить, вообще заинтересована ли вас женщина. То есть вот нравитесь ли вы этой женщине, хочет ли она вас завоевать. Если она утром, то есть оказавшись с вами в постели утром,
1: не
2: первое, что сделала,
1: завоевать, то она...
2: схватила вашу рубашку и пошла именно в вашей рубашке чистить зубы или там готовить, там, не знаю, себе кофе, или,
1: то она чистоплотная.
2: То значит, она очень вас заинтересована.
1: А если у нее для этого специально есть свитер, то есть она перестраховывается, дадите вы ей рубашку, не дадите. И вот это вот утреннее полунеглиже, утренняя вот эта небрежность запланирована и продумана, значит, она или очень заинтересована в вас, или в каком-то мужчине вообще. То есть это женщина, доведенная до крайности или страстью к вам, неповторимому, или отсутствием мужиков как таковых.
0: А вот теперь хотелось бы услышать о тапочках. Вы затронули тему. Тема тапочек это серьезная, на самом деле.
1: Тапочки
0: да.
1: очень коварный да, аксессуар, да, да. потому что кажущаяся сексуальность помпончиков, вот этих оранжевых с белым, желтеньких, енотиков со споротыми животами, в которые ножки суют по вечерам. Эта сексуальность, это всего-навсего не проснувшееся детство. Просто эта девочка заигралась. Если бы позволял социум, она ходила бы в бантиках, шлепала бы мальчиков по рукам в самые ответственные моменты и трепетные. И вообще, просто она еще не адаптировалась во взрослой жизни. Девочка за... Вот вы, наверное, видели старушек, которые ходят в непривычно ярких чепчиках, у которых... девичья походка, очень кокетливые ботиночки с золотыми пряжками. Это именно те самые девочки, которые умудрились прожить свою жизнь и так и не стать женщинами. Девочки заигрались, девочек не встряхнула мама. Это когда строгая мама, злой отчим. Девочка замыкается в себе, она не решается проснуться. Она может нарожать кучу детей, она может стать активным общественным деятелем, но это будет лишь... кажущаяся, это будет воспроизведенная искусственная женщина. Женщина как таковая, в ней так и не проснется до самой смерти. И это один из самых печальных вариантов рыжего клоуна, потому что распознать его можно только по тапочкам и другим, буквально паре аксессуаров. Во всем остальном ее социальная адаптированность, ее похожесть на удачливых подруг может быть абсолютной просто.
2: Вы знаете, вот как раз я хотела сказать об этом, Юру. Вы знаете, что вот именно этой особенностью тапочек пользуются особенно агрессивные, я бы сказала, стервозные женщины. Они всегда держат дома вот такие вот цветастые тапочки с помпончиками для своих симпатичных подруг. То есть обычно сами эти женщины носят тапочки или саба, или не тапочки, а что-то такое, типа туфель на каблуках.
0: То есть более такое, ну, как
2: саба,
0: бы,
2: да, вот такие,
0: консервативное.
1: Архистерва, да. Вот
2: это такие вот красивые такие вот саба, да, на каблуках. А приходящим в гости подругам выдают, очень близким, они выдают нечто похожее у себя, тоже что-то типа саба. Они любимым своим подругам, они вручают торжественно эти такие вот эти плюшевые тапочки с помпончиками, там, с колокольчиками. И эта злосчастная дама, ей приходится шаркать ногами, ходить и выглядеть вот именно тем самым рыжим клоуном.
1: Чрезвычайно меткое замечание, да, которое нас еще и рикошетом отсылает к второму составляющей вот этой тирады, очень умной и меткой, что только крайне эгоистичная женщина, стервозная, эгоистичная, может носить саба, потому что саба на высоком каблуке, они по определению оставляют открытую пятку, и пятку необходимо содержать в идеальном состоянии. Только эгоистичная женщина не будет готовить стирать милому рубашки, она начнет заниматься своими пятками и прочими, в общем-то, далеко не первостепенной важности частями тела. Только эгоистичная серва, которая посвятила жизнь себе, которая целиком интровертирована, которая вся погружена в себя, в свои проблемы, в свое «я», сможет, захочет и сможет выставить свои пятки на показ.
0: Ну, Юрий Романович, тут, мне кажется, вы не совсем правы. Бывают, что как бы пятки у них всю дорогу, как у грудника.
1: А это вот заблуждение нормального мужчины, что все так оно и есть. Сейчас даже пухлые губки, это потому что силиконы накололи. На полном я серьезе вам говорю, вот. Зря вы так, Александр.
2: Пятки пока силиконом не колят, но я думаю, что, в общем, может, вполне дойдет, может быть. Если мужчины обратят... Быть... Вот вы уже обратили в эфире внимание на женские пятки, уже, значит, скоро начнут силиконы.
0: Нет, у нас даже была поднята такая тема, как расперды пальцевые. То есть женщины дело могут том, пальцы что... вот так вот растопырить, а мужчины не могут. Мы проверяли у всех сотрудниц и сотрудников. Действительно, сделать вот так пальцем на ногах в растопырку всей пятерню, это чисто женская такая вот способность. Это факт. Поэтому
1: это предоргазменная фаза нормально совершенно.
0: Но они могут это делать вот это и даже просто
2: хватательно, так. Хорошо развит.
0: Да, хорошо развит хватательно, видимо.
1: Просто на пятки бывает используется пересадка кожи для повышенной розовости пятки.
0: А откуда пересаживать? Можно так узнать?
1: Ну, я думаю, что это будет нечестно по отношению к женщинам и такие профессиональные знания в эфир выпускать. Я думаю, что мы с удовольствием выслушаем мнение радиослушателей, потому что как-то наш диалог односторонний, по-моему, затянулся.
0: Да, ну давайте проделаем, вот, выслушаем их мнение уже после небольшой паузы. Прервемся на музыку. Напоминаю вам, что в гостях у нас старший эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и главный консультант научно-исследовательского института матери и отца, активист движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук. И вот предоставляем слово Татьяне Невской. Вы хотели затронуть очень интересную, на мой взгляд, тему. Вот, пожалуйста.
2: Вы знаете, есть на самом деле и у нас женщины такие небольшие, как бы, тайны в мужчинах. Вот одна из них, например, тайна, которая до сих пор не раскрыта нашей академии. Я не знаю, насколько продвинулся ваш институт, Юра. Вот, это тайна утреннего одевания мужчин. Вот мы как бы все знаем, что мужчины делятся на две категории. Это те, кто, вставая утром, первым делом одевает рубашку, и те, кто, вставая утром, первым делом одевает штаны. Вот. И с чем это связано, мы так до сих пор и не выяснили.
0: Можно
2: хотя в этом есть какие-то, видимо, определенный глубокий смысл.
1: Дело в том, что это достаточно просто. Мужчина, который одевает рубашку, это просто мужчина, который привык быть в порядке. Причем в порядке нормально. Ну, он привык быть одетым. Ну, некрасиво на завтрак, например, сесть с обнаженным торсом. И автоматически просто утром встав, выйдя из постельного состояния, он становится формально для себя одетым. Не потому, что вот он там на что-то заморочен, как принято говорить в молодежной среде, а просто он вот делает реверанс официозу. А мужчина, который напяливает быстро на себя штаны, это же, в принципе, и неудобно утром, и ни к чему абсолютно. Это мужчина, который или... Есть такие понятия в психологии, что он или анально ориентирован, то есть у людей огромное количество анальных комплексов, это совершенно не связано с их сексуальной ориентацией там, и сексуальным опытом, или человек каким-то образом зациклен на своих гениталиях, на своем брутальности, на своих вторичных половых признаках. То есть у него есть некий перекос, обостренное самосознание себя как мужчины. То есть вот такой он постоянно помнит, что он мужчина, и помнит, видимо, это не совсем с позитивной стороны, потому что мужчина, который себя любит по-хорошему, он об этом и не вспомнит. Есть огромное количество мужчин, которые и свою фигуру, и свою прическу несут по жизни, не зачесывая через лысину 15 волосинок. Не...
0: Знаете, здесь я с вами тоже немножко не соглашусь. По той причине... да, ну,
1: я знаю, что вы и в душе в брюках, Александр, поэтому это как бы крайность, поэтому...
2: Вы знаете, но я хочу, тем не менее, отметить защиту Александра, который и в душе, в брюках. Я хочу сказать, что мужчина, который одевает утром брюки, он с точки зрения женщин на самом деле более сексуален. Мы проводили опрос.
0: Нет, здесь даже я хочу сказать о другом. То есть дело в том, что представьте себе, Юрий, что вы проснулись, да, с утра. Вот. Но вы-то, я знаю, вы одеваете, естественно, сорочку сразу. Вот. Хотя я сразу хочу сказать, что это я видел не воочию, а Юрий мне сам рассказывал. И так же, как и, в общем, в душе мы с ним вместе не мылись, не подумайте, чего дурного. Вот. И вдруг случился, скажем так, пожар какой-то, да, и вы вынуждены бежать на улицу.
1: Опять страхи, одной... понимаете,
0: нет,
1: Александр,
0: нет,
1: вы заранее...
0: Простите, вы меня перебиваете, вы даете волю своим страстям. Сейчас идет холодная, рассудительная беседа. То есть, на мой взгляд, предпочтительнее...
1: Нельзя же просыпаться с женщиной, думая о пожаре. Ну,
0: Юрий,
1: Александр,
0: на мой взгляд, настоящий воин должен всегда готов быть отразить какое-то нападение. Гораздо лучше отражать нападение, все-таки прикрыв те самые места, и чтобы были обуты ноги. То есть голый торс, он гораздо все-таки менее беззащитен, нежели нижняя часть
1: туловища. Так можно договориться до того, что вы с женщиной не сможете дойти до завершения без сказки, понимаете?
0: Вот на личное я просил бы вас не переходить.
1: Не получаться просто, Александр.
0: Нет, речь идет совершенно о другом. То есть речь идет о том, что гораздо лучше все-таки мужчина себя чувствует, нормальный мужчина лучше себя чувствует
1: для
0: в брюках,
1: чего,
0: нежели
1: для чего
0: в рубашке.
1: Для чего придуманы слова? Для того, чтобы прятать мысли. Я все прекрасно понимаю, Александр.
0: Нет, я еще хочу сказать, что есть вторая сторона этого вопроса. Дело в том, что одевать сперва сорочку, а потом штанишки, это как бы тенденция, заложенная изначально матерью любой. Вот когда мама мыла своего грудничка мужского пола, да, она всегда одевает ему сперва вот сорочку.
1: Мама-то ребенку плохого не пожелает просто, вы понимаете?
0: Сложно с этим не согласиться, но хочу вам сказать, что все-таки это опять же идет от женщин. То есть мне кажется, что мужчина, который, вставая из постели, сперва одевает рубашку, скорее имеет больше гомосексуальные все-таки склонности. Вот я имею тут уже в виду чисто половую такую ориентацию. Вот в этом есть какая-то аномалия. То есть я бы, например, постерегся ехать куда-то в пансионат в компании людей, которые, вставая с постели, вдруг начнут одевать сразу рубашки.
1: Вот смотрите, мы сразу так вот невольно, даже методом элементарного психоанализа, включением вас в прямой эфир, мы обнаружили, что у вас есть потаенная боязнь пожара.
0: Да, а кто ж не боится пожара?
1: Потаенная боязнь гомосексуального
0: приставания,
1: домогательства, конечно, отдыха в общественных местах.
0: Юрий, давайте пошлем вас отдыхать в общественное место в обществе педерастов и подожгем всю эту байду. Как вы будете себя чувствовать? Можно задать вопрос? предлагаем вам звонить, уважаемый, по телефону 203-19-22 и можете делиться с нами вашим мнением по всем вопросам, которые мы сегодня затронули, а также задавать ваши вопросы Татьяне Невской и Юрию Романовичу Сук. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
7: Доброй ночи.
0: Говорите, пожалуйста, громче, вас не очень хорошо слышно.
7: Значит, у вас, как всегда, прекрасная тема. И вдвойне приятнее, что у вас сегодня собрались такие специалисты. Редко их можно услышать в простом эфире.
0: Угу.
7: А мне очень понравилась тема мусорного ведра, потому что вот у приятеля моего был такой случай. Он, значит, познакомился с одной дамой из соседнего дома. Дело было в Подмосковье. Ну и поселился там под видом командировки на некоторое время.
0: Uh-huh.
7: И вот в прошедшие нескольких дней он с ведром мусорным, его послала вот возлюбленная его, вышел, значит, на улицу, ну, сделал все как надо, а вернулся домой в таком, в полуодетом виде с ведром. Вот так получилось. И действительно оказалось так на самом деле, и это как бы подтверждает все ваши эти теории. Но вопрос мой такой. Вот сейчас такая тема очень модная по поводу исламского фундаментализма и его так ортодоксальные представители, талибы. Они, uh-huh, значит, вот с женщинами очень так обходятся, я бы так сказал, мягко говоря, не очень понятно, потому что вот загоняют их по домам, не дают им учиться, там, работать, значит, если встретят на улице без паранжи, там, вообще применяют физические какие-то...
0: силовые методы, так называемые, да.
7: Да, да, да. Поэтому вот с вашей точки зрения, почему это происходит? Как вот объяснить это явление, потому что оно же все-таки не родилось на пустом месте. Это,
0: понятно,
7: все-таки
0: отношение... Понятно. Понятно. Вы знаете, вам ответит Юрий Романович Сук.
7: Очень приятно.
0: Спасибо за вопрос. До свидания.
1: Дело в том, что южный и восточный мужчина – это мужчины с гипертрофированной, с очень высокой потенцией. Им требуется очень сексуально, серьезная сексуальная разрядка, иначе там случается воспетый Цвейгом амок и прочие, ну, в кому впадают. И такому мужчине необходима женщина, постоянно находящаяся в сексуальном тонусе. Известно, что женщинам требуется принуждение, женщинам требуется страсть, добытая силой. Только тогда женщина раскрывается до конца, раскрывается полностью во всю голову и прочие части тела. И поэтому, чтобы женщина была постоянно вот подготовлена как-то, чтобы женщина постоянно чувствовала себя в узде, чувствовала необходимое давление, это доводится до абсолюта. Прячется ее лицо, она помещается в замкнутое пространство дома. Это активизирует все чувства женщины, все ее внутренние резервы. И женщина всегда находится, с одной стороны, в позиции жертвы, а с другой стороны, как существо ищущее. Она всегда находится в поиске каких-то вот способов раскрыться, выплеснуть свои эмоции. И сексуальный контакт с повелителем – это один из таких вот способов и доминирования, и разрядки ее. То есть это вот взаимовыгодная на самом деле такой вот формы симбиоза.
0: Конвенция, я бы сказал.
2: Вы знаете, как-то не странно, это относится, это происходит не только из-за сексуальности мужчин, но и из-за сексуальности женщин, потому что на самом деле в свое время один на вопрос какого-то, по-моему, американского журналиста, один африканский профессор, как раз сексолог, ответил, журналист его спросил: почему вы кастрируете женщин? Почему у вас в стране до сих пор как бы распространено кастрирование женщин? На что этот африканский профессор ему сказал, что, вы знаете, только таким способом можно удержать это животное в семье, на кухне и при детях. Поэтому на самом деле я думаю, что вся религия и весь как бы порядок устройства общества в в южных странах как бы настроены на то, чтобы держать женщину в страхе, не кастрировать ее, потому что на самом деле, как это ни странно, мусульманские народы очень придирчиво и очень продвинуто относятся к сексу. У них практически все женщины разбужены.
0: Я, кстати, думаю, что здесь все-таки немалую роль играет вот вопрос воспитания детей, на самом деле. То есть, ну, процентов 50 от всего, что сказал Юрий Романович, вот и вы, уважаемая Татьяна, то все-таки как бы дети там играют не последнюю роль. Но вообще, это,

0: Солдат меньше стал.
1: Здравствуйте,
2: доброй ночи, уважаемые господа.
1: Здравствуйте.
2: А меня зовут Саша, вот я ваш постоянный такой неизменный слушатель. Вот, уважаемые гости, у меня к вам два вопроса.
1: Говорите.
2: Вопрос номер один. Как вы относитесь к журналу Playboy? Вот, и господину Троицкому. Это первое. И второе. Не кажется ли вам, что вот, как сказать, утверждение ваше, Александр, немножечко не точно, скажем так. Вот.
1: Напомните, какое, да.
2: Вот по поводу рубашки и штанов. Вы знаете, вот я, конечно, к вам отношусь просто вот, ну, супер великолепно, но...
1: Если бы вы была женщиной, я бы это понял. А то есть вы что, рубашку сперва одеваете?
2: Нет, ну вы знаете, вот предположим ситуация, человек с бодуна, так?
1: Угу.
2: Вот, для рождения, вот, с бодуна такой весь, вот, да. Вот у него болит голова. И представьте себе так, что зима, вот сейчас темнеет, светлеет рано,
1: а зимой
2: светлеет поздно. И человек в темноте просто же он, ну не может штаны одеть, вот, ну как бы... Ну, одеть на тело штаны. И он, естественно, надевает рубашку.
1: Ну, простите, такой... простите, я же не имел в виду аномальные состояния организма.
0: Знаете, мотивации может быть много.
1: Да. То есть дело в том, что, например, с бодуна бывает, что так дыня болит, что нагнуться сложно даже. Вот и приходится...
0: Но все они прикрывают одно кожей.
2: Вот у меня, например, вот как вот.
1: Как вы говорите?
2: Я вам просто скажу про себя. Вот у меня, например, рубашка висит, ну... Штаны висят как бы, ну, внизу на стуле, а рубашка висит сверху. И, естественно, я одеваю рубашку, потому что штаны-то у меня как бы под рубашкой висят. Вот, поэтому, в принципе, это же не значит, что я отношусь к каким-то там этим самым, понимаешь?
1: Так вы что, сперва еще и штаны снимаете, а потом рубашку, что ли? Да у вас все наоборот. Извините, спасибо, я понял. Но вы так не переживайте, у вас сейчас бодуна часто все путается. Вот, кстати, некоторые с бодуна и в носках спят. Нельзя же их за это ругать, правильно, Татьяна? Вот вам приятно было бы, если бы мужчина с вами спал в носках? Вот.
0: Безусловно, нет.
1: Ну вот, я а не некоторые спят, понимаете? Это же мы не будем же говорить, что все, кто спят в носках, как бы они, дескать, уроды. Ну просто бывает, что вот напился человек, пришел, да, и ну не смог снять носцы. Вот так в носцах и уснул. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
1: Да.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я, во-первых, хочу передать привет. Меня зовут Антон. Я с Измайла. Я, во-первых, хочу передать огромный привет Саше.
1: Спасибо.
3: Пожалуйста. И у меня вот есть один вопросик к Юрию Романовичу. Так, по-моему, да?
1: Да, правильно.
4: Да, слушаю.
3: Вот, Юрий Романович, вы говорили насчет штанов, да? Вот. Я, между прочим, первый вопрос, извините, пожалуйста, немного сам замороченный. Первый вопрос у меня вообще насчет ведра. Мне лично не впадло вынести вот ведро, допустим, вот даже если женщина даже не просит меня об этом. Вот. А второй вопрос у меня вот насчет штанов. Вот, если штаны, между прочим, я не знаю, смотря как это, если мне позвонят, я могу и без штанов пойти. Первым делом надо, конечно, надеть трусы, я так думаю.
1: Правильно.
3: Вот, я так, нормально думаю. Еще у меня вопрос к Саше, можно?
1: Да, конечно.
3: Александр,
1: да.
3: Что-то вас давно не слышно.
1: Ну как, вот смысле... я же сейчас вот.
3: Нет, да. в смысле музыки вашей. Я давнишний ваш поклонник.
1: Понятно. Будут концерты, вот мы скоро в Саратов едем играть. То есть как бы сейчас получается, что мы все вне Москвы этим занимаемся. Вот. Но я думаю, что как только что-то в Москве большое наметится, такое мы обязательно сообщим.
3: Ну тогда это слушать в субботу на воскресенье.
1: Конечно.
3: Все понял. Очень большое спасибо.
1: Спасибо, до свидания.
3: И женщине вашей привет.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
1: Ну вот, Юрий, да, как бы... Я думаю, что мы не ответили на первый вопрос отношения вот вашего к журналу Playboy. Вопрос еще первого радиослушателя. Как-то мы его пропустили, он... Ну да, вот, может быть, Татьяна. Ну вот, если вам придет вот фамилию, там называли человека, видимо, имеющего отношение непосредственно к этому журналу, вот он придет к вам и скажет: Татьяна, давайте я вас сниму своим полироидом вот на страницу своего журнала. Вы воспримете это предложение как оскорбительное или как лестное?
0: Ну что, сняться, вы знаете, я не знаю вообще, какое отношение Троицкий имеет к плейбою, мне показалось, что это американское издание.

0: А что, теперь тоже появился Playboy?
1: Я вообще не думал, что Косиношка займется выпуском журналов. Не представлял я себе. Вроде он всегда играл музыку какую-то агрессивную. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
2: Я бы так хотел сказать, вот в защиту тех, кто одевает рубашки. Значит, возьмем древних греков или других национальностей, или хотя бы современных тех же шотландцев. То есть люди всегда готовы ко всему. И прекрасно без штанов обходятся. Так?
1: Ну, вообще греки древние-то как бы вымерли. Современные уже ходят в штанах. А шотландцы вот в юбках ходят. В основном только гвардии национальные в виде такого, ну, как антураж почетный. Это то же самое, что вот шапки на охране английской королевы такие здоровые. Совершенно не в тему, то есть как бы здоровые черные. Ну, вы видели наверняка. Вот поэтому вряд ли они готовы вот к чему-то.
2: Нет, нет, нет, это гвардия ходит.
1: Ну, гвардия, гвардия.
2: А, вы понимаете, гвардия это высокий.
1: Ну, знаете, я думаю, что в бой они в юбках не пойдут.
2: Кто сказал?
1: Шотландцы. Вот.
2: Ну, я видел, как-то по телевизору показывали, они, значит, сидят в этом, в пабах своих, и в юбках, и еще даже без трусов.
1: Ой.
2: Ну, такой, честно слово.
0: Это... Вы знаете, еще неизвестно, что они первые одевают юбку или все-таки рубашку.
1: Конечно, ведь
0: наверняка у них тоже есть
1: свой ритуал, естественно. И, кстати, тут еще один момент. Ведь они, шотландцы вот эти, да, они делятся на две группы еще. Как бы одевают ли они юбку через голову или через ноги. Вот давайте, спасибо вам за звонок. Вот, Татьяна, вот как вы считаете, вот женщина, которая одевает юбку через голову или через ноги, насколько сильно различаются эти женщины по характеру?
0: Вы знаете, женщина, которая одевает юбку через голову, это более как бы такая ортодоксальная женщина. То есть это скорее более женственная женщина. Женщина, более привыкшая носить юбку. Женщина, может быть, с более мягким характером, может быть, ближе к домашней хозяйке. Потому что на самом деле более агрессивные женщины, они, как это ни странно, более ленивые.
3: Самый удобный способ... Это нечистый акт считается, через низ одевать юбку.
0: Самый удобный
1: какой акт?
0: Способ?
3: Нечистый, вот нехороший.
0: Да, ну, конечно, потому что это ленивое, очень ленивое действие.
1: Ну, просто получается, что прежде чем там они, то есть юбка на попу, извиняюсь, налезет, она должна пройти через пятки, которые неизвестно где топтались. Потому что женщины вечно неизвестно где лазят.
0: Юбка метется по полу, и это все жутко безобразно, однако я всегда одеваю юбку через ноги.
1: Ну, потому что вы все-таки современная женщина, и в академии чистота, там хорошо моют. Я вот недавно заходил, моют, там действительно вымыто очень чисто.
3: Ну, потом можно сделать березку и одеть ее через ноги.
1: Вполне, вполне возможно. Саша.
3: Компромисс?
1: Да.
0: Я не так часто раздеваюсь в академии.
1: Да, вы знаете, мне рассказывали, что вас там очень редко видели раздетый. Ну и на этой ноте замечательной мы расстаемся сегодня с нашими гостями. Это вовсе не значит, что мы расстаемся с ними навсегда. Я думаю, что и Татьяна Невская, и Юрий Романович Сука, в общем-то, всегда желанные гости в нашем эфире, в нашей программе, на нашей радиостанции. Я благодарю
3: нам
1: вас.
3: Нам не плачено еще за июль, поэтому мы будем приходить сюда.
1: Так и никому
3: снова
1: не плачено, никому не плачено. Вот не вышли же вы, как все, не вышли. Вот и никому не плачено. Вот так что и не ропащите. Выдадут, когда время придет. Всему свое время. Спасибо и до новых встреч.
3: До свидания.
0: До свидания.
4: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.

0: положить стакан с водой, на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: И я рад приветствовать в нашей студии Светлану Разину, Сергея Гурева и Игоря Смирнова. Светлана здесь единственная женщина, насколько я догадываюсь, хотя так
2: не
1: подробно...
2: Не возбуждайте меня.
1: Да, вот, но тем не менее это так. И вот, ты знаешь, Светлана, здравствуй. Во-первых, здравствуй, уважаемый Игорь, здравствуй, Сергей, все здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот мне хотелось узнать, то есть, как ты считаешь, вот... Эта тема волнует меня постоянно и тревожит. Я не сплю ночами, мне очень постоянно душит от этого. Вот заметь, бывает, скажем так, женщина-адвокат, женщина-врач, женщина-секретарь, женщина, ну, космонавт, да? Вот, и женщина-певица. Вот почему в данном случае слово «певица», на твой взгляд, приобретает, ну, скажем так, склонение по полу, правильно, Сергей?
2: Какое вот. Склонение?
1: По полу.
3: Пупола. Это итальянское слово.
1: Да, ну...
2: Врач-космонавт, это все как бы...
1: Вроде да, то есть не
2: скажешь
1: врачиха, да, то есть, типа, как получается по-школьному, там, врачиха, да, или там космонавтка.
2: Я понимаю, это такое склонение к Фрейду, да, что зонтик там ассоциируется с фалосом и так далее, и так далее. Нет, все очень просто. Мне кажется, что певица — это очень нежно, ласково, и, по-моему, действительно, женщины созданы для того, чтобы занимать именно вот такие вот посты, такие мягкие, ласковые, хорошие, где можно красиво выглядеть, хорошо, то есть был стимул хорошо выглядеть, был стимул как бы хорошо одеваться. Наверное, это так. Ну, лично для меня, я для себя выбрала эту профессию тоже как-то не просто так, потому что сначала я хотела быть этим самым инженером, который кончается на букву «Р».
1: Инженером.
2: Да, так что я ходила в институт, то есть у меня высшее образование, все я получила в достатке, я умею водить машину. Я, кстати, вот чувствую по себе, что я по натуре-то не совсем даже женщина. Наверное, у меня как-то, так сказать, на 50% того и другого, потому что я очень много умею делать сама по себе и очень достаточно самостоятельная. То есть, ну, я вам сказала уже, да, вожу машину, шью сама себе, допустим, костюмы, могу это делать.
1: А выпечку умеешь делать?
2: Выпечку, вот это не умею. Вот чисто женские вещи я просто ненавижу. Я вам скажу честно, должна покаяться, я не люблю очень убирать квартиру. Я безумно люблю чистоту, но ненавижу убирать квартиру.
1: Послушай, ну, извини, что я возвращаюсь.
2: Да, мы вернулись, назад. Да, к вопросу вернемся, да?
1: Да, вот хотелось бы узнать, смотри. То есть, в принципе, как мне кажется, женщина-адвокат, опять же, женщина-врач, да, это своего рода есть проявление, ну, скажем так, воинствующей эмансипации, Сергей, ну, согласись.
3: Оголтил
1: абсолютно. Да, вот. А с другой стороны, как женщина-певица, то есть, значит, очень такой резкий получается вот резкий контраст между эмансипацией, за которую женщина так борется. То есть неужели вот певица, актриса, опять же, это слабое место женщины? То есть вот где женщина настоящая, адвокат или певица, актриса, да? Вот поясни немножечко, ну, эмоционально, как-то сама вот...
2: Ну, я думаю, во-первых, ты сам знаешь ответ на все вопросы. Это такое, это такое кокетство, да? Что как бы я ничего не понимаю. На самом деле, наверное, понимаешь больше, чем я в женщинах, я так думаю.
3: Шура, он честный парень.
2: Да? Нет, ты знаешь, последнего честного парня я здесь, так сказать, знала, так скажем, недели две назад. Я еще думала, что он честный. Сегодня я уже поняла окончательно, что он абсолютно бесчестный. Еще,
1: а что он сделал,
2: еще и коварный.
1: Если не секрет с тобой?
2: А знаешь, вот мужское коварство, в чем оно заключается, например? Хочешь, я тебе поясню? Вот да. Я всегда не смотрела какой-то фильм. Я опять отвлеклась от твоего вопроса, потому что он...
1: Да и ладно.
2: Бог с ним.
1: Да, проехали.
2: Я сегодня смотрела какой-то фильм, и вот Игорь, кстати, тоже со мной смотрел безумно, значит, в телевизор.
3: С Ван Даммом.
2: Я не помню. И он сказал такую фразу: «Да, женщины коварны». Это сказал Игорь, он сказал: «Женщины коварны». А я тоже вспоминаю...
4: Это был фильм «Не может быть».
2: «Не может быть».
3: Оу,
2: я не знаю такого фильма.
3: Это русский Ван Дамм.
2: Да? Ну, все дело в том, что... И тут же мне звонит по телефону и вариант мужского коварства. Суть разговора такая приблизительно: «Дорогая, безумно по тебе скучаю, как жалко, что мы с тобой не увидимся в эту субботу-воскресенье». То есть человек не говорит, что «Ой, я буду безумно, мне не хватает». И дальше начинается лирика, я не буду перечислять все эти амурные инсинуации, там вся эта любовь-морковь. Ну, то есть мужчина не говорит, что он: «Привет, давай завтра встретимся», правильно? Или: «Давай сейчас за тобой заеду, мы поедем гулять по Москве». Вот это я понимаю, да?
1: А вот подожди, мужчина звонит, то есть, вот если, например, тебе позвонят, начинает... скажут: «Давай, вот, давай поедем гулять по Москве».
2: Да, вот это конкретно, это мужчина,
1: конкретно,
2: да.
1: Да.
2: А все остальное вот это...
1: Почему-то у меня так никак не получается. А кому не позвони, говорю: «Поедем по Москве гулять». Мне говорят: «Идиот».
3: Не тем звонишь.
1: Завтра, не тем.
2: Вот именно, наверное, вот сегодня у нас будет роковая встреча. Вот. А получается, что и не сегодня, и не завтра, как бы вот так вот абстрактно человек растекся и сказал, что по древу, и сказал, что, в общем-то, как бы очень жалко, что я тебя не увижу. А и все. Это... И на этом как бы сказал, все это, я говорю, это все, что ты хотел сказать? Да, это все, что я хотел сказать. А причем увидеться там 150 возможностей. Ну вот, вот к чему? Вот объясните мне, пожалуйста. Вот до сих пор я завелась после этого. Объясните, вот зачем ну, так обращаться с женщинами? Мужчины,
1: мне кажется, что вот у данного конкретного персонажа это, скорее всего, связано, ну, скажем так, с синдромом хорватов на чемпионате футбола. То есть вот, по футболу, когда они там, гоняют мяч один, то есть... Естественно, тут проявляется элемент боязни, что, дескать, получишь отказ, да, вот, поэтому он ходит вокруг да около, что твоя коза, вот так вот этот, он тусуется вокруг столбика, вот, и никак не может подойти, понимаешь?
3: К воротам?
2: Это да. А, это первый пункт. Но еще есть главный, и может быть другой аспект, что человек знает, у нас исторически уже так длительные отношения, он уже знает, что отказов как бы не было с моей стороны таких.
1: Может быть, ты чем-то обидела его, ну, к примеру, сказала, что, скажем, у тебя с утра очень некрасивое лицо, например.
3: Нет, зря, Шура, от этой символики уходишь в сторону. Там можно подчеркнуть, что в этом случае вратарь выполняет роль клитора. И вообще на этой теме так серьезно поспекулировать.
1: Не, ну, тема действительно достаточно серьезная, почему-то...
2: Слушай, такие слова при мне, пожалуйста, не произноси.
3: Ну, футбол-то это очень сексуальный вид спорта.
2: Ну, и роза тоже.
1: Сексуальный. И, Сергей не сказал, кстати, ни одного плохого слова сейчас. Вот я могу, как специалист по плохим словам...
2: Уж это да.
4: Как специалист по футболу?
2: Уж это да.
1: Да.
2: Я хочу... сегодня с трудом вписываюсь в ваш формат, но я попробую вписаться.
1: Вот, Света, ты... Вроде бы как воешь автомобиль.
2: Да.
1: Но тут приходят нам постоянно послания разные. Вот спрашивают, если в автомобиле отказали тормоза, что делать?
2: Скорость тормозить. Я все смотрела, безумный фильм.
1: А хорошо, а если автомат, коробка?
2: А вот я не знаю.
1: Нет, а вот так, а вот если автомат.
2: Ну, ты понимаешь, если вот автомат, у меня просто не было такой машины. Если бы я, это была моя машина, я бы знала, что делать. А так я не могу ничего сказать.
1: Mm. Вот я могу, знаешь, что сказать? Что нужно выбирать.
2: Ногой затормозить, надо открыть дверь и
1: затормозить. Нет, можно вылететь.
2: Копытцами.
1: То есть нужно делать по-другому. Нужно выбирать автомобиль, который стоит перед тобой подешевле, типа москвича. Не тормозить об него.
3: Знаешь, особенно если он соблазнительно стоит.
2: Не получается. Вы знаете, ребят, сейчас вам расскажу историю. Я разбивалась на машине. Это было так лет 5 назад. Я попала в автомобильную катастрофу.
4: Могильную,
2: да.
3: Очень символическая оговорка.
2: Вот. И как ни странно, я никого не разбила при этом, потому что меня страшно закрутило на трассе. Я, наверное, раза 3 обернулась вокруг собственной оси вместе с машиной. Вот. И разбилась.
4: Слушай, прям как в сказке.
2: И разбилась,
4: 3 раза обернулась.
2: Да, 3 раза. И врезалась, ну, в общем, так скажем, в заграждение, то есть в столбы. А хотя сзади меня там ехала была рижская эстакада, полно, в общем, машин, и почему-то никого я не задела.
1: А скажи честно, ты купила права или сдала честно?
2: Нет, я сдала честно.
1: Честно
2: сдала. Да, тогда еще, дала, я
1: даже,
2: тогда еще
1: даже 200
2: была
1: долларов
2: честна.
1: Не дала?
2: Нет.
3: А женская честь это вам не у Фрунькиных?
2: Нет, я вам... Вот сегодня вы имеете дело с абсолютно честной женщиной. На 90% где-то.
1: Вот вопросик нам пришел. Светлана, взяли ли бы вы Александра Лаэрску, то есть меня, на подпевки для своей композиции? А также, что вы думаете о творчестве Саши? Ну, вы видите, Свет, видишь, вот вокруг висят мои картины вот эти, видите,
2: да.
1: вот это масло.
2: Сейчас скоро будут висеть мои.
1: Называется, да. Вот эта картина, которую мы сейчас наблюдаем, она называется «Грибок и гусеничка». Вот сверху на грибке сидит гусеничка, это мое творчество изобразительное. Рамку я тоже сам выпиливал. Я вижу, вам не нравится, наверное.
3: Свет, она более застенчива, чем может показаться на первый взгляд. Когда тут такие картины начинают показывать женщинам порядочным, тут,
2: да,
3: знаешь, Шура...
2: Очень неприличные картинки. Нет, на самом деле, давайте ответим на вопрос. Если да. Там, а на самом деле был вопрос, да?
1: Да, действительно.
2: Сейчас говоря, мне кажется, что в такое время могут слушать 3 человека радиостанцию.
1: А так и
2: или,
1: есть.
2: Или вот,
1: причем я знаю, где они все собираются.
2: Где они живут, да?
1: Нет.
2: Радиостанция тут... такая местного значения для троих. На троих.
1: Да.
2: Да, понятно. Поэтому формат трудно вписаться, я понимаю. Так, насчет того, что пели бы мы или не пели бы, да?
3: Да.
2: Могли бы мы совместно петь. Ну,
3: гармонический вокал это называется.
2: Это, во-первых, судя по всему, по вокалу, судя, у Саши безумно сексуальный голос, очень низкий. мне очень нравится. Вот, так что я даже сейчас в смущении. Даже не знаю, что сказать дальше. Я бы с ним с удовольствием спела, но, конечно, не его песни.
3: Но лучше дуэтом, на самом деле.
2: Что-то такое, компиляцию, как он сделал. Что-то такое среднее.
4: Давайте споем мои.
2: Оригинальный парень.
1: А я вот немножко даже обижен этим вопросом, вот, потому что, заметь, вот спрашивают, да, дескать, спеть там, да, или такое, вот не спрашивают, потанцевать. Почему вот, например, всегда у певцов молодежных, например, у Василия Маликова, да, у Геннадия Буйнова, у брата его Светланы Буйнова тоже вот. Сергей, ты знаешь. Ну, певцы молодежные. У них вся, сзади танцуют такие девки. По телевизору, я видел. Да. Вот. А, например...
2: В Австралии, наверное?
1: Нет, тут у нас. Да, вот. А, например, представь себе картинку. То есть поешь ты, а сзади танцую я. Вот никому в голову это не приходит, что я еще могу и красиво двигаться. Сергей это видел. Я вот тут по коридору иногда делаю шаги Майкла Джексона. Ты видел, Сергей, как
3: мне
1: я хожу?
3: Мне жар, кстати,
1: как я хожу по канатной дороге? Ты наблюдал это?
3: Болезненная.
1: Да, ну
3: вот. Вот. Я помню, что очень сальная поговорка на эту тему кончается словами «Тот ее и танцует». А с чего начинается, я забыл.
2: Кто девушку, по-моему, то ли кормит, то ли...
4: Нет,
2: то ли...
4: ужинает.
2: Ужинает. Да, вот это безобразие. Вот.
3: Я просто не знаю, что такое ужин.
2: Меня давно никто не ужинал. Вот лучше бы спросили, вы этот вопрос задали бы, а?
3: Так, пожалуйста.
2: Вот если бы Лаэртский, меня бы накормил в ресторане. Вот это было бы дело, я понимаю. А что там песни петь? Мы потом бы спели бы. Это уже дело.
1: А вот тут, кстати, вопрос пришел такой. Что нужно для паэлья морискада? Ракушки или креветки? Стоит ли покупать казаки за 80 рублей, Алексей спрашивает.
2: Это, наверное, вам вопрос.
1: Нет.
2: Мне?
1: Да.
2: А, я уверен, он думает, я специалист по таким вопросам, да что?
1: А что такое паэлья морискад вообще?
2: Вот я тоже не знаю. Мало того, у меня есть недавно...
4: Тем более казаки за 80 рублей.
1: Ну, за 80 тысяч, то есть, он, видимо, какие-то поносные, знаешь ли.
3: Я думаю, это усеченные казинаки.
1: Ну, какие-то, да, то есть, явно. Светлана, расскажите о недостающих 5% своей честности. Саша. Подпись. Что знаешь за 5% честности?
2: Я, во-первых, сказала, что 90% у меня 10% недостает до честности. Но это касается, наверное, Саша, истории, каких-нибудь любовных историй, потому что всегда, когда ты хочешь как бы увлечь мужчину собой, надо немножко привирать. Ну, совсем чуть-чуть. Просто для того, чтобы его заинтриговать. Наверное, такие мелкие женские уловки. Ничего серьезного. А все остальное я никогда не обманываю ни в чем. Это видно по моим глазам, по всему. Правда, смотрите мои глаза. Честные сегодня глаза? Нет, сегодня у меня не очень честные глаза, скажу вам правду. Потому что я безумно смущаюсь. Потому что меня смущает вот господин Лаэртский. Я знаю, что какая у него есть песня. Она у меня сейчас крутится в голове. Вместо того, чтобы у меня крутилась моя песня... Ой, я вспоминаю одну его песню, мне прям стыдно.
3: Это про чекистов?
2: Да нет, там хуже, про муравейник там.
1: Про муравьев, да. А вот скажи, Свет, вот такой момент есть, да?
2: Нет, мне хотелось вот всегда с тобой поговорить, вот выяснить, почему люди пишут такие песни. Вот почему ты пишешь такие песни? Ты безумно циничный мужчина, у тебя очень много женщин. Вот в чем дело? Вот почему надо... Или просто тебя они вообще не интересуют. Ну, я не буду говорить про твою, там, допустим, ориентацию в сторону мужчин, это вряд ли.
1: Да.
2: Вот. А вот почему такие вот люди пишут песни? Вот почему?
1: Ты знаешь, как это происходит? То есть, сам процесс, если...
2: Да, как у тебя происходит процесс? Расскажи, пожалуйста.
1: Да, как это происходит со мной? Ну, то есть я, в общем-то, все это, когда пишу на бумаге, у меня нет такого понятия, как править текст. Ну, то есть как-то его редактировать. То есть он выходит сам собой легко и просто. А когда часа через два уже я читаю то, что у меня получилось, я в каком-то недоумении пребываю, поскольку я уже забыл, что я делал. То есть мне кажется, что в тот момент, когда вот это все делается, это не я делаю. Это действительно так. То же самое и с музычкой. То есть музычка, она...
2: Она у тебя сразу ложится на текст? Или
1: вот
2: это как
1: вот
2: бы...
1: ты знаешь, тут дело в том, что это мой, видимо, недостаток, и именно поэтому я не могу, там, скажем, работать в каких-то дорогих студиях, потому что я сочиняю именно вот в студии. Я не могу, скажем, взять гитару, сочинить песню. Вот я сажусь и основываюсь на звуках, на каких-то...
2: Вот я-то, да, то есть вот здесь мы похожи, потому что я, например, если передо мной, допустим, стоят клавиши, и если в одном регистре как-то с одним звуком ты сочиняешь что-то одно, чуть-чуть другой звук, и ты уже думаешь совершенно о другом. Ну, это же понятно. То есть мы, это в том, что мы с тобой просто эмоциональные люди. Это уже хорошо.
1: Правильно? Совершенно верно. А что касается вот текстов каких-то, то есть мне очень сложно из себя, скажем, выжать что-то, что... Ну, например, ты мне сейчас скажешь, Саша, напиши текст. Я, естественно, какой-то напишу, но он будет слабоумный, потому что я считаю, что для написания текстов и музыки должно, как говорится, просто переть.
3: Промысел страшное. Божий.
1: То есть это...
2: Не, не всегда. Иногда мучаешься, но все равно получается потом неплохо. Вот я, например, с «Каменным львом» мучилась. У меня никак не получался образ. А потом раз — и получился совершенно внезапно. То есть по-разному бывает. А бывает, действительно, пишешь... Вот «Позвони сама», кстати, песню я написала просто на одном дыхании.
1: А вот это мне тут нравится. Тут написано «Позвони сама», и сразу стоит как и композитор.
2: Разная, и как... Да. Да, вот она логично получилась. Так же, как и «Охотник». Вот «Охотник» — песня, которую вот можно сейчас послушать, кстати, она у меня получилась каким образом? Еще, вот видите, какие пути интересные, вдохновения. Я люблю группу Deep Purple, так скажем. Я
3: решила
2: люблю...
3: написать кавер-версию.
2: Нет,
3: давайте
2: я
3: назовем вещи своими именами.
2: Нет, я не знаю таких имен, это не русские слова, не надо, нифига, будем говорить по-русски. Так вот, я послушала Deep Purple, мне понравилась песня «Sail Away», и безумное вступление.
3: Альбом
2: вот это,
3: Burn,
2: оно очень сексуальное.
3: Напомню.
2: А самая сексуальная песня, знаете, какая? У Deep Purple. Вот
3: вы
2: не знаете.
3: Тут.
2: О, точно.
1: А я знаю, какая. Вот,
2: вот
1: это «Шалина».
2: Ой, ужас какой. Нет, это не сексуально. Это у нас с тобой. Вот в сексе мы с тобой точно не сойдемся. Для меня сексуально совершенно другое.
3: То есть вот, тебе нравится, когда вот очень медленно и мощно.
2: Медленно и мощно. Точно.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Светлана Разина, Сергей Гурьев, известный журналист. Вы часто видите его портреты на автобусах, на троллейбусах, которые ездят по нашему городу. И, конечно же, Игорь Смирнов, тоже достаточно известный человек, музыкант. Он сегодня пришел с инструментом, называемым гитарой, и мы также будем иметь с вами возможность уникальную послушать такой микроакустический концерт Светлана Разина.
2: Вот та музыка, которая звучит на заднем плане, как раз она и есть.
1: Это забавляются наши два главных редактора в соседней комнате. Один дудит такую дудку, а другой бьет.
3: А другой просто надувает щеки, на самом деле. А этот тоже дает звук.
1: Вопрос к Светлане. Вы вот назвали песню «Речной охотник». Однако в ней нет ни слова ни про сети, ни про удочки, ни даже на худой конец про червяков. Объясните, пожалуйста, что бы это значило, спрашивает Анисим.
4: Речной охотник? Ну, я не знаю, видимо, либо это ошибка... кто сидит вот это на пейджерах? Пейджинговой компании?
1: Женщины,
4: да,
1: женщины сидят,
4: женщины,
1: на женщину.
4: Да. Наверное, слушай, это вот просто
2: Свет, это, наверное,
4: ошибка.
2: Те 5%, про которые ты говорила.
4: Может быть. В общем-то, наверное, неправильно поняли. Речной охотник. Нет, ночной охотник – хорошая песня. Хорошо, что вы ее послушали. На самом деле, я ненавижу охоту. И даже рыбалку не люблю, на самом деле.
1: Я тоже не люблю. Мне всегда жалко снимать рыбу с крючка, и я всегда ее выпускаю. А спрашивают, зачем? То есть поймал, да?
4: Про сети там, кстати, есть, дорогой мой. Если кто там слушал невнимательно. В твои попавшие сети, в плену ночных огней. Видите, даже свои стихи могу прочитать. Я так хотела быть твоей.
1: А вот тут скабрёзный пришел вопрос. Можно я знать, что?
3: Сальность.
4: Слушайте, кто-то слушает, оказывается.
1: Света, скажите, пожалуйста, правда ли, что вы в последнее время путались с Женей Осиным, поклонники Жени?
4: Ой, боже мой. Я не хочу. Раз это поклонники Жени, я, конечно, не могу ничего сказать. Нет, он не в моем вкусе просто совсем. Нет, это просто...
3: С ним путалась Елена Супрун вообще-то.
1: Это мужчина такой, по-моему.
3: Андрогин.
4: Я с певцами вообще, с мужчинами не путаюсь никогда. Так что такого быть не может. Это было однажды. У меня был, так скажем, путалась я когда-то, 10 лет назад, с солистом «Ласкового мая» Костей Пахомовым. Такой был красивый мальчик. Он меня очень любил, но и в 16 лет хотел на мне жениться.
1: Он сиротка-то был, в смысле, да?
4: Нет, у него был только папа, по-моему. Он меня сразу с папой познакомил. Все было очень серьезно. В 16 лет первая любовь. Я не хотела ранить его сердце, поэтому не могла ему так уж прям отказывать. Но я с ним, кстати, не допуталась до самых интересных отношений. У нас как бы не дошло, потому что я
3: еще раз говорю, мой принцип. Это на самом деле, Свет, брось, это самые неинтересные отношения.
4: Почему же?
3: Самое интересное, это как раз те, в которые ты с ним вступила.
4: А, ну, наверное. Угу. Нифига, не с тобой не согласна, нет.
3: Ну, а какая интрига, собственно, в
4: какая?
3: Том, чего
4: вот
3: между вами
4: вот
3: не произошло?
4: Вы, мужики, вот грязные, знаете почему? Вот ну. Потому что вы вот вы быстро, вот это вот все, вот я недавно эту школу прошла, еще раз свои 38 лет, понимаешь?
3: То есть ты считаешь, что вот секс — это интригующая штука?
4: Вы насыщаетесь, пересыщаетесь. А я считаю, что я могу быть интересной достаточно длительное время. Я не на одноразовое, понимаешь, не на одно использование. И очень много вот мужчин, они как бы ошибаются. Но потом у меня вот все мои случаи, мои личные всякие истории, они всегда пролонгируются, они не кончаются просто так. От меня люди никак не отвязываются. Они потом появляются даже не через день, через два, через год, через два-три. Но они появляются. Вот сейчас мне стали появляться мужчины, с которыми были со мной. Ну, там лет 15 там назад, понимаешь, так что очень смешно.
3: То есть ты не согласна со мной в том, что половые отношения — это очень скучно и банально?
4: Нет, половые интересы — это не скучно, нифига. Значит, ты не умеешь ими заниматься просто.
1: Не, ну главное, чтобы они не были, скажем так, слишком длительные и постоянные, потому что половой партнер должен меняться в среднем раз в год. Да. Света, помогите мне, пожалуйста. У меня есть девушка уже полтора года. Но недавно я познакомился с другой. Она очень красивая, но у меня обязательства перед старой девушкой. Как мне поступить, спрашивает
4: Стас.
1: Если
4: она уже старая девушка, то какие обязательства? Уже, раз она постарела, тогда уже никаких обязательств как бы нет, они автоматически снимаются.
1: Ну, то есть старость и мудрость одно и то же. Кстати, как ты считаешь, вот, скажем, понятие фашизм и молодость — это одно и то же?
4: Фашизм и молодость? Нет, почему? Почему это должно быть одно и то же?
1: Ну как, скорее... я сказал же, великий поэт, по-моему, Владислав Гюго, да, что переставая быть к другим жестокими, быть молодыми, мы перестаем. Читай фашизм.
4: Я не знаю, я не привержен... Вообще, я как бы не... Считаю, что надо придерживаться какой-то... Не догматик, так скажем, я по жизни. Не считаю, что надо верить в какую-то одну дурацкую теорию, которую кто-то, очередной такой же смертный, как ты, я взял... Извините, не могу слово сказать... Где-то что-то.
3: Может, назовем мы вещи своими.
4: Да. А другие записали, идиоты, и начинают это все трактовать, и думают, что это умно сказано. Да ни хрена это не умно сказано. Это тупость, глупость и нелепость. Потому что жестокость есть, она присутствует у молодых, действительно, она в большей степени развита. Но это все равно не фашизм. Есть, и, допустим, я, может быть, была жестокой и амбициозной, допустим, в 16 там, лет. Но, тем не менее, кто-то нашелся жесточе, чем я, и в конце концов, я пострадала. Понимаешь? Поэтому, как бы...
3: И вообще не лишнее
4: вспомнить. И были другие люди, которые были добрее, чем я. Совершенно разные девочки, с которыми, правда, я не совсем дружила. Добрые — это скучно. Совсем злобные — это, ну, это тоже плохо. И вот я всегда... Я была такая, вот я всегда раздваивалась. Наверное, из-за того, что я близко к близнецам родилась, я всегда раздваивалась. То меня потянет сделать какую-нибудь гадость. И вроде меня потянет... Вот я, кстати, не изменилась с тех пор. Потянет кому-то отомстить. Но все равно моя месть как бы... Потом вот у меня есть Игорь, он мне всегда говорит, что это не нужно. Он вот у нас большой философ, на эту тему лучше к нему обращайтесь.
1: А, кстати, вот тут спрашивают, почему молчит Игорь Смирнов?
3: Потому
1: почему
3: что молчит? Игорь хиппи, а Света панк.
1: А, ну я вот смотрю, он же у них странный. Вот ты прям...
4: В том все дело, мне всегда говорят, Светка, а стоит ли? Я говорю, Игорь, ну пойми, у меня там... Я ему всегда все рассказываю, у меня разрывается сердце, я там люблю, я там страдаю, я не могу больше. Что же мне... А вот он так себя ведет, Игорь говорит, Свет, вот что ты мне говоришь в таких случаях? Он так сразу все это опускает, что просто хочется умереть, я не знаю. Все пройдет. Типа мы все умрем, типа готовь доски на кладбище там и так далее, на гробик. Ну, типа все будет хорошо, и все будет вечно. А нужно ли это счастье, оно где-то там? Вот ты летаешь во сне, и хорошо, ты выходишь из тела, классно. Этого не все достигают, а ты достигаешь. Я достигла этого. Ну, я полетала, сейчас больше не летаю. После того, как я влюбилась, у меня произошла сердечная драма, я больше не летаю. Вот теперь говорю, когда я опять полечу, тогда я опять стану умной, хорошей. В общем, расскажи что-нибудь, а то у меня сердце заболело.
1: А давай географический вопрос сейчас задам. Знакомы ли тебе территории Москвы, именуемые Юго-Запад?
4: Ненавижу. Не люблю этот район.
1: А не было ли у тебя там выступления в одном вот доме пионеров? Давно-давно.
3: В «Молоке» «Мираж» играл, по-моему.
4: «Мираж» играл,
1: нет,
4: да.
1: Имеется в виду, это очень давно было, до того, как был «Мираж».
4: Да не может быть.
1: Было.
4: Ты что, мне хочешь сказать, помнишь таких лет?
1: Помню. Мы жили, стоя напротив друг друга, я тебя дергал за косу, а ты сейчас это уже вот даже не помнишь. Короткая девичья память.
4: Нет, у меня точно, помню, с 3-летнего возраста у меня был мальчик, его звали
1: Виталик. Помнишь, дворец пионеров на Юго-Западе? Был конкурс вокально-инструментальных ансамблей.
4: Ну, был, наверное.
1: И вы там пели. Вас было трое. Ну, нет, в смысле, там стояли какие-то люди, там дудели в горнство. Ну, то есть у нас-то был ансамбль полноценный, что твой Назарет, понимаешь? А у вас, типа, такой был пионерский, вот вы так стояли в таком. Было дело. Помнишь?
4: Да, конечно. Я помню, я в школе ставила эти постановки все. Я, кстати, была очень правильная. Правильно ты меня, так скажем. Я была очень правильная в школе. Я была председатель, как это называется, совет дружины или чего там, нет?
3: Отряда,
4: нет, в дружину я никогда... Вот, кстати, о протусовке. Вот почему у меня не все супер складывается? Я была председателем отряда, да, допустим, в классе. Но вот никогда меня не тянуло, вот как считаете?
3: В
4: вот
3: дружину.
4: Тоже, в дружину. А дружины, это вот как раз вот
3: если это перевести уже слово
4: на другой
3: Игорь,
4: уровень, да, то это
3: такое,
4: уже типа
3: политбюро,
4: там трали-вали. Вот а туда меня никогда не тянуло. И, кстати, там мужики, вот я хочу вас заклеймить всех. Вот в школе, кстати, поговорим о школе, я была такая правильная пионерка, там за правду, за матку, с барабанами, с горнами ходила ходить. Ты правильно прочитала мои мысли, правильно. Это у меня была просто голубая мечта. Я ненавидела ансамбль «Самоцветы», которые пели какие-то непонятные песни. Мне казалось, надо петь песни с горным, с барабанами, ходить по улице, собирать. Как это здорово! А почему? Потому что это энергетика. Это энергетика, когда люди объединяются на базе какой-то идеи, пусть это идеи коммунизма, идеи фашизма, идеи еще чего-то. И они все объединяются
1: зачем?
4: И идут отрядом.
1: Зачем ты убила вот сейчас вот это животное? Зачем убила?
4: Какое?
1: Ну вот сейчас ты махнула рукой. Убила мушку, которую мы тут воспитываем. Сергей, ну что такое?
3: Я стараюсь эту
4: уговаривать
3: от таких шагов.
4: Да у вас выживут, прекратите вы говорить ерунду. Что я хотела сказать? И вот мужчины, дайте мне поговорить о своем, о девичьем. И вот все в школе как бы складывалось так, что я была лидером, то есть я ставила постановки и так далее. Пришла в институт. И как бы женщины были более активны, девчонки, да? Пришли в институт. И началось. Вот когда надо было пролезть куда-то, потусоваться, там хорошее место работы себе оттяпать. И мужики все полезли, все комсорги, все комсомольские значки нацепили. Вот какие вы гады.
3: Цацки.
4: Какие вы гады. Поэтому вот в политике надо всех вас нахрен убрать вообще, чтобы был матриархат полный. Потому что вы все фальшивые насквозь. И вы, вам интересны только бабки. Еще что вам нужно? Чтобы у вас были машины, тачки. Опять для чего же? Ваши неизвестные,
1: чтобы снимать
4: телок. Блин, ненавижу все.
1: Очень люблю деньги. Когда есть деньги и девки.
4: Вот он, вот деньги и девки. Правильно, про что я говорю?
1: Сергей, тебе не больно? Да. Саша, не пытайтесь выглядеть философом, это вам все равно не идет. А что касается Светы, то я бы с удовольствием пригласил бы ее к себе домой на портвейн. Но сейчас у меня нет денег, поскольку взяток никто не дает. Протагор.
4: Я люблю бедных мужчин. Это моя карма, это беда просто. Сколько раз ко мне обращались, так скажем, с просьбами богатые мужчины. Вот.
3: Денежные мешки.
4: Денежные, да, и говорили, что сейчас вот я там денег только пойдем, вот там зайдем в бильярды.
1: Послушай, а почему не бывает наоборот? Вот смотри, вот к примеру, да, вот.
4: Вот наоборот, я как раз написала по этому песню «Позвони сама», потому что меня все это достало. Ненавижу, когда меня снимают, ненавижу, когда ко мне клеются.
1: Не, ну ты же ездишь на концерты, да?
4: Да.
1: Вот, например, когда какая-то молодежная группа популярная, например, «Мумия Труль», да, или там другая какая-то едет на гастроли, к примеру, куда-то, да, то там девки вокруг них крутятся, это, ну, получается, так сказать, поклонницы и так далее. Как обстоят дела с женщинами? То есть ведь вокруг тебя должны крутиться какие-то поклонники, и ну, тебе это должно, во-первых, льстить. И вот тут немножко непонятно, Сергей, я просто возвращаюсь к половому вопросу, понимаешь? Дело в том, что для нас, ну, чем больше девок, тем лучше. А почему же вот, ну, к примеру, вот ты там поклонников, ты же не будешь их всех принимать, ну, и говорить, да, ну, вот, понимаешь, о чем я такой щекотливый вопрос несколько, но мне правда интересно, ведь... Да.
4: Нет, я понимаю, ну, мне это на самом деле не нравится, меня это очень смущает. Вот сегодня, кстати, я выступала, меня окружила толпа мужчин. Я на самом деле очень растерялась, и надо было вспомнить, что в таких случаях делает Мерлин Монро хотя бы, что ли. Я не знаю, я очень засмущалась, а когда они сказали, что я сексуальна, это для меня прозвучало просто как призыв. Я сразу спряталась в машину, раздала им быстрее какие-то календарики. Я теперь думаю, что я их испугалась. В принципе, они нормальные ребята, спецназ. Так и целая толпа. Все говорят, что они меня любят, что я сексуальная. Почему бы и не послушать, и просто порадоваться.
1: Это я даже
4: я не смотрю
1: это, да,
4: на них, спецназ? Как на мужчин.
1: Они были в этих... с прорезями?
4: Нет. Они были с какими-то пантерами. Они были очень симпатичные. Но я, кстати, не смотрю и, кстати, не оцениваю их сразу как... половых партнеров. А вот вы чем и занимаетесь? Мужики, они сразу, когда их облепят бабы, они начинают сразу выбирать. Так, это нормально у этой такси. Вот я сама просто общалась недавно с такими журналистами, гребаными здесь выражения. О, сисечки такие, ой, какие там эти, какие там, какая задница, какие ноги у этой кривой. И главное, вот иногда просто хороших девчонок обижают вот так вот словами. Так противно все это слушать. Удивиться, может, там извилин-то в 35 раз больше, чем у него. А у него только одна, как за сиську подержаться, понимаешь?
1: А вот ты знаешь, кстати, тема журнализма, она вот меня, например, тоже волнует.
4: Вот,
1: мне
4: вот
1: кажется,
4: Гурев
1: что...
4: тоже смотрит на меня сальными глазами, я все запрещаю, даже не смотри на меня так.
1: А что, Гурев,
3: я
1: он журналюга, полнейший журналюга.
4: Да?
1: Сергей, вы
3: я
1: больше
3: не пытаюсь
1: журналюга.
3: У тебя в глазах увидеть похоть, я там пытаюсь увидеть...
1: Нет, а вот вместо журналистики, вот мне просто интересно узнать, вот как думаешь, вот смотри, ведь журналистика, это должно быть, знаешь, что, ну, из серии, скажем так, справочного ларька на вокзале искусств, как мне кажется. Вот люди должны подходить и спрашивать, дескать, поезд отправляется туда-то, во столько-то, да, к примеру, и они должны давать какие-то рекомендации, то есть быть путеводителем в мире искусства. Вот, а советская журналистика, мало того, что она, собственно говоря, пидорская целиком, вот и до, ну, Сергей, не, ну, да, то есть конченая, да?
4: Вот сразу рявкну так пониже, чтобы не дай бог кто подумал,
1: да,
4: чего.
1: Плюс, да, плюс следующий момент, что здание ее, вот это вот, справочного этого ларька, оно возвышается уже над зданием вокзала, то есть это уже не просто журналистика, а какая-то тоталитарная, я бы сказал, структура мощная. То есть от слова там журналиста какого-нибудь зависит судьба артиста. Политика, кстати, нет, не зависит. И это говорит о том, что вот эта вся журналистика, она хоть такой, ну, пидорская по-настоящему, понимаешь? Потому что вот...
3: Пидоросия, да, она то есть, когда, паразитирует скорее либо, на толерантности, чем на тоталитаризме.
1: Нет, либо от слова, сказанного тобой, зависит судьба всех. То есть, к примеру, ты выдал разоблачительный документ, правительство ушло в отставку, да? Вот, либо, если правительство не уходит в отставку, несмотря на разоблачительные документы, да, а только ты влияешь, к примеру, на судьбу того или иного артиста, там ну, музыканта и так далее, то это получается какая-то вот дебильность. Но при этом пафос сколько, то есть там уже у них свои звезды есть, мы все это видим.
4: Да, да, это безумно. Ну, вот, ну, самое смешное, считаешь, что да, иногда вот они приглашают, и я тоже на это смотрю и ужасаюсь. И потом я знаю, насколько это... Ну, я не говорю про тебя, Сереж, просто на самом деле протусовываются...
1: Но все мы думаем.
4: Нет, нет, на самом деле протусовываются самые бездарные из них, на самом деле.
1: А знаешь кто, как правило, самый страшный? Это бывшие менеджеры, которые не удались.
4: Может быть. Да. Которые знают, как на этом варить деньги, которые знают, как разводить артистов на рекламу. Вот, это, вот эти люди становятся потом чем-то. И они считают себя кем-то, самое смешное. Но на самом деле они никто. Ну вот это, ну как никто? С какой-то точки зрения кто? Ведь как бы есть две точки зрения. Один человек, есть духовное, есть материальное. Правильно? С материальной точки зрения они, может быть, становятся звездами, но духовно они никогда им не будут. И никогда с ними будет неинтересно разговаривать. И даже неинтересно, как на определенном этапе с ними даже неинтересно становится выпить пиво. Вот и все, потому что с ними не о чем разговаривать. Вот и вся история. Поэтому я оцениваю людей только через внутренний мир, с теми, с кем мне интересно разговаривать. Вот я хочу сказать в данном случае о своем муже, например, Валера Соколов, который был автором текста «Миража» и так далее.
3: Это они он написал вместе, «Музыка нас связала».
4: «Музыка нас связала» и так далее. Вот тут совершенно вот, вот и с Игорем не зря мы все дружим, потому что он абсолютно бескорыстный человек. Он как бы всю жизнь ну, занимается, и вот всю жизнь все посвящает мне. И у меня нет никаких, в принципе, вот проблем. Что я хочу, то, то мне и предоставляют как бы. То есть он совершенно спокоен на эту тему. Он написал, я знаю ему цену, он знает мне цену. И все, и вот мы живем как два дурака на острове, понимаете? На острове надежды. И так вот и живем. Но тем не менее, в принципе, может быть, это хорошо, потому что, с другой стороны, если, допустим, в один прекрасный момент я так же, как вот эти звезды журналистики, поимею все, как Мадонна поет, знаете, «And once when you've got soul», там, помнишь, та-та-там, «I want more», это песня есть у нее, «I want more, more, more».
1: Да.
4: Да, ну вы, конечно, не знаете, но неважно. В общем, и кончается. И однажды, там, суть, я не буду петь там по-английски, тем более я не совсем помню текст, но я его перевела, и просто получается, и однажды, когда ты поимеешь уже все, единственным твоим желанием уже все ты поимела, и яхту, и деньги, все, и одним последним твоим желанием остаться, останется еще больше, больше, больше, больше, больше хапать, понимаешь? И все, и на этом человек, в общем-то, кончается. А... Бедность, как бы, вот то положение, которое у меня сейчас есть, такое среднестатистическое, так скажем, такая полупопулярность, так, на самом деле, ну, расставим точки над «и», так оно и есть.
1: Не, ну, кофточка у тебя ничего.
4: Ну, кофточка-то да, у меня и брючки ничего,
1: между прочим. Брючки нормально.
4: Да, блестящих даже похожи.
3: Брючки Шура не видит.
1: Ну, почему? Я видел там, я наблюдал.
3: Не с той стороны смотрел.
1: А, ну да.
2: Слушай, внесу раз предложение, почему бы не сделать вам зеркало, как на таможне? На паспортном контроле, чтобы...
1: А почему ты решил, что у нас нет зеркала такого?
2: I'm sorry.
1: Ну что, песенку послушай.
4: Какую песенку?
1: А вот с компашки.
3: Да.
4: Нет, не хочу песенку слушать. Подождите, я еще вам не все сказала.
1: Рассказывай.
4: Что я вам сказала? Да черт вас подери, опять вы грязные мужчины. Перебиваете мои умные мысли, только начинаю о чем-то серьезном говорить.
1: Вот про кофточку стоило сделать комплимент, она все и поплыла.
4: Давай, да, кофточка. Думаешь, мне интересно, какая у меня кофточка? Что ты думаешь о моей кофточке? Мне даже все равно, что ты думаешь о моей внешности. Давайте послушаем.

0: Шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох. Выдох. Наклон делаем. Боковые наклоны. Вдох. И плавный выдох. И как можно медленнее делаем вдох. Растягиваем межреберные мышцы. Растягиваем. Вдох. Вот. На выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается. И оно включается больше в работу. И так 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно.
1: Если ударить чебурашку по морде, то звук получится такой.
2: Я напоминаю вам, что вы слушаете программу «Монморанси». Сегодня у нас в гостях Светлана Разина, Сергей Гурьев, Игорь Смирнов. В ближайшее, видимо, время мы начнем принимать и ваши телефонные звонки. На всякий случай напоминаю, телефон 203-19-22. А вот также приходят ваши всяческие...

0: за пьянку кого-нибудь поймают с правами, да, отберут их. Никогда не иди в высшие милицейские инстанции, решай вопрос на месте.
1: То есть, я пока не ходила.
0: Если что, ты звони. Изымем, да. Можно к Сергею Гуреву вопрос?
1: Конечно,
0: да?
1: Конечно.
0: Сергей, удалось ли вам написать мощнейшую рецензию на ДК? Это группа 10-й молодежный альбом тут написан, да? Спрашивают, как у тебя с этим, с рецензиями вообще? Вот, кстати, Сергей, я Свет, вот Сергей, я уважаю, знаешь почему?
1: Я тоже.
0: Из всех журналистов, поскольку он и сам поет.
1: Он придумал термин «вербальная казуистика».
0: Да, мало
1: нет,
0: того.
1: Сейчас поют все, но это уже, кстати, неудивительно.
0: Просто то,
1: что он поет, это интересно.
0: Да.
1: А то, что все остальные поют, это неинтересно.
0: Безусловно. Вот так что вот к твоему мнению мы прислушаем. 10-й молодежный концерт.
2: Вот я хотел
0: где
2: бы
0: можно
2: сказать,
0: прочесть,
2: что,
0: да,
2: наверное, не все знают, что... Старый Светин аранжировщик Андрей Лисягин нередко работал в студии с группой ДК, а последний вокалист ДК Костя Брагин был вхож в Светин дом.
1: Не надо.
2: Притаскивал как раз ей 10-й молодежный альбом. Там,
1: он меня возил, кстати, первый человек, который меня вывез на Майка Науменко.
0: Костя Брагин, я вспоминаю, у меня где-то в записной книжке даже есть телефон, но я хорошо, что вы напомнили, кто. А что он сейчас делает?
1: А
0: что он сейчас делает?
1: Вот это я не знаю.
0: Ну как же вы так забываете легко друзей?
2: Маргинальность оказалась возведена в куб. От женщины.
1: Да, от женщины, от солистки.
0: От женщины никак нельзя хотеть много. То есть женщина – это цветок жизни, ее нужно нюхать, любить и ласкать. Много хотят, это когда говорят, давай жрать или пельмени. Вот это уже много.
1: И не срывать, и не ставить в вазочку.
0: А, кстати, как ты относишься? Вот смотри, вот на самом деле, вот помнишь песню вот такая вот была у этого слабоумного певца Андрея Разина? Вот это «Белые розы, беззащитные шипы». Я плакал, когда слушал.
1: Причем здесь Андрей Разин? Кстати, сказать, давайте вот об этом поговорим.
0: Да.
1: Я сейчас пою песню вот в своем новом компакт-диске. У меня песня написана, если вы заметили, песня такая «Зима», ее написал Сергей Кузнецов. Так вот, Сергей Кузнецов имеет отношение к группе «Ласковый май». А Андрей Разин – это промоутер, это директор, это, в конце концов, Остап Бендер, это кто угодно. Ну что вы творите? Боже мой, что здесь творят? Это я говорю, как не говорить слово «грязный»? Смотри, они уже залили пивом здесь пульт. Я вообще чудом удивляюсь, что мы в эфире еще кто-то нас слышит. Господа, откликайтесь, звоните.
0: Свет, вот что я люблю в женщинах, это наивность. То есть ты до сих пор думаешь, что на радио, да? То есть я тебе скажу честно, это моя квартира. Я тут оборудовал и играю в радио просто. Никакой трансляции.
1: А зачем? Опять для того, чтобы потом мне что-нибудь предложить, интересно, что ли?
0: Нет,
1: вы обычно так делаете. Мужчины называются всякими, да. Да я...
2: Девчонки запудрить мозги.
1: Да,
0: причем самое, знаешь,
1: кстати,
0: такое,
1: вот
0: что...
1: Мы так и не договорились на тему, что ты говоришь, что мужчины любят, когда вокруг них полно тёлок.
0: А зачем ты сейчас положил руку на плечо Сергея Гурева?
1: Это не плечо, это кресло. Мне так удобно. Я люблю иногда раскинуть руки
2: у меня
1: и ноги.
2: Плечи в форме кресла, как известно.
1: Так вот, что я хотела сказать. Потому что артисты и идут в артисты, и в журналисты те самые персонажи. Поэтому вы эти вопросы задаете, и сами же на них, наверное, надо вам отвечать. Потому что нормальные это мужчины, они занимаются другими делами. У них, как правило, все нормально. Им не надо, чтобы была куча женщин.
2: Нормальные мужчины ничем не занимаются.
1: Хотя бы нормальное чередование.
2: Если занимается, это уже не нормальный мужчина, а аномалия.
0: Послушай, ну
2: мужчина,
0: хорошо,
2: он
0: ты,
2: лежит.
0: Вот Свет, да. Вот смотри, вот, например, часть мужчин, да, вот она там сейчас сидит на горбатом мостике, касками колотит, к примеру. Другая часть, ну, бухает где-то в районе города Ярцево, к примеру, да. Вот, ну, хотя бы вот ты отдаешь себе отчет, что вот то, что происходит сейчас в Москве, что Москва — это отдельное государство. И что род занятий мужчин в этом государстве вовсе по нему нельзя судить о том, чем занимаются остальные мужчины. Если хочешь, я тебя свожу на экскурсию в такое место, где... Вот, просто ты посмотришь, и вот там мужчины, знаешь, какие? Я тебе расскажу маленькую такую историю. Дело в том, что у моей мамы есть любимый кот, кастрированный, его зовут Чарли, в честь великого актера. Вот, размера совершенно дикого, я тебе прямо скажу. И вывезли его там куда-то в деревню. И там получилась с ним травма какая-то, с кем-то он подрался, не поделил чего-то. В общем, бачок он...
1: Кастрированными котами обычно не дерутся.
0: Вот представляешь, тем не менее это произошло. Вот, соответственно, значит, мама берет эту байду под мышку и приносит к человеку, который живет на том конце села, говорит, дескать, вот принесла вам, дескать, лечите, а там какой-то ветеринар. Значит, женщина-ветеринар, ой, это сигнализация моей машины сработала, да. Ну вот.

0: женщина-ветеринар, а муж у нее, вот именно, как видишь, мужчина такой, он, знаешь, вышел, посмотрел, говорит, слушай, говорит, давай его утопим.
1: О, да-да, такие тоже есть. Вот именно, да, как, ну, правило,
0: они, знаешь, бывают это прагматичный такие, же подход. Вот он, ну, в этом прагматизме они и выживают.
1: Да, да, нет, такие тоже есть персонажи, но не всегда грубость, или, как считаешь, такая грубость нарочитая такая мужская, не всегда соответствует внутреннему миру. Вот мне, кстати, всегда было это интересно выяснить, почему я в массе своей, в времени своего я западала, так скажем, на мужчин, которые немножко ниже меня уровнем. И даже мне экстрасенс сказал, в принципе, что я обращаю внимание, вот это моя карма такая, на мужчин, которые ниже меня как бы духовным уровнем.
2: Потому наверное, что... обладая мужчиной, ты хочешь чувствовать свое духовное превосходство.
1: Во-первых, да, может быть, да. А во-вторых, мне почему-то кажется, меня папа, так сказать, по-пионерски настроил, что когда все девчонки у нас увлекались там отличниками всякими, у нас интересными парнями, у нас были такие Ликерман фамилии там в школе, Дзурун, понимаете? Mm-hmm. А я интересовалась нашими...
2: То есть евреи все-таки попирали там
1: нашими
2: ногами.
1: Они были красивые, они были там половина русские, половина евреи, поэтому это безумное сочетание давало красоту, конечно. Все, но сразу это, на них обращали внимание.
0: Это лет до 30, потом они осыпаются, целлюлитируют себе... уже и все, и приходится одевать
1: они
0: на них целлофаны.
1: Целлюлитируют,
0: конечно. Вообще целлюлит — это главная болезнь этого века, вот, обсуждали в прошлый раз с господином Черепахиным, психотерапевтом, который, кстати, имеет частную практику для нашей страны. Это
2: да, это, как известно, садомазохизм лечится исключительно.
0: Нет, дело в том, что целлюлит — это болезнь века, это же не зависит от ожирения или еще от чего-то. Это инфекция, всем известно.
3: От головы зависит.
0: Да, безусловно, все идет от психики. А вот скажи, вот, извини, что
1: не
0: я как-то влез...
1: Не хотелось бы всех исправить мужчин, в том-то все и дело. Вот, как бы наставить на путь. Ну, я понимаю, что бороться бесполезно. Если человек и здесь,
3: Свет,
1: есть где ремонт, он будет
3: делать. Подожди. Да. Ты хочешь быть мамой, что ли, для них?
1: Ну, как бы, да, наверное. Потому что вот своих, как бы, детей у меня нет. Поэтому, наверное, я как-то инстинктивно стараюсь стать мамой.
0: А вот скажи, вот я тут обратил внимание на интервью певицы Маруси Салтыковой. Ну, это такая, знаешь, это клонированная копия Ветлицкой. Угу. Знаешь, да? Вот, она, во-первых, первое, что она сказала, что, дескать, я хочу стать бизнес-вумен и куплю себе компьютер. То есть такая, знаешь, тяга к бизнес-вумен. Но, опять же, непонятно, где вот в этой стране становится бизнес-вумен, что такой тут бизнес, тоже не ясно.
1: Да,
0: в Колумбии можно торговать
1: с компьютера
0: кокаином.
1: Или,
0: да.
1: Или кончается компьютером, хочется выяснить.
0: Да, ну и следующий момент. Дело в том, что все певицы, они как-то пытаются... в своих интервью журналистам, ну, так или иначе, намекнуть о своих знакомствах, ну, скажем так, среди деловых людей. Дескать, что в случае чего там приедут за меня, все поотрывают, понимаешь, знаешь, чем речь? Причем это все у них происходит, так, значит, с одной стороны, они говорят, что, дескать, я сама всего добилась, я вот такая очень талантливая, с другой стороны, если чего, если мне фарку побьют у моего автомобиля, то есть кому заступиться. Вот как у тебя с этим обстоит дело? Вот я вижу, вот Игорь, да, вот не преступник, нет. Вижу честное лицо. Ты тоже, у тебя тоже честный глаз. Сергей Гурев, я знаю, давно, то есть у меня все доски собраны, все фотографии.
1: Нет, ну есть какие-то персонажи, есть у меня друзья, которые сейчас томятся за... пока время, ну, я думаю...
2: В темнице сырой,
1: да. Узники. Ну, я думаю, что там,
2: совесть,
1: так сказать... Они мне помогут, если что. Но это, собственно говоря, все я мои... как бы свои проблемы. Я вообще считаю, что женщина и женщина, в принципе, смешно на самом деле человечество делить на полы. Это очень такой примитивный уровень, но неважно.
2: Я в детстве, кстати, мечтал написать басню «Девушка и диссидент».
3: Это скорее на О'Генри похоже.
0: Ты знаешь, Игорь, по-моему, это скульптура даже лучше.
3: Под Шумякина.
0: Ладненько, вопрос. Вопрос тут пришел. На мой взгляд, интересный. Чтобы вы знали, ну, вы, ну, я, естественно, тоже, в артисты идут только те люди, которые не могут рано встать, то есть самые настоящие совы. Поэтому в связи с таким режимом им негде работать, нигде не примут, ни на завод, ни на фабрику.
1: Точно.
0: К тому же они самые невыносливые. В общем, могут проработать всего 2-3 часа, и то вечером. И то потому, что когда часов в 12-14 по отсутствию им надо не менее 5 часов. Ой, ужас. В общем, 5 часов им нужно, чтобы разойтись. Вот ты же сова, я же вижу.
1: Сова.
0: Вот скажи, пожалуйста, вот как считаешь, вот все светлые существа, скажем, как-то птицы, рыба, опять же, ну, вот какие-то такие они питаются все-таки энергией солнца. Поэтому, например, вот мы сейчас сидим, да, головами вверх, как вы заметили.
3: А все. Что ты скажешь о рыбах, которые плавают головами вниз?
0: Ну, это редкая рыба, она только одна.
3: Редкая рыба долетит до середины Днепра, что ли?
0: Безусловно. Нет, а на самом деле, вот мы сейчас сидим, да, у нас наши головы повернуты вверх, но мы ничего не впитываем, мы сейчас отдаем энергию Луне, дебильной Луне фашистской, которая просто производит отсос из нас всего, да?
1: Ничего подобного, я питаюсь Луной, Луна это, по-моему...
3: А Света делает
1: отсос. У меня самая, да, любимая планета, так скажем.
0: А если бы тебе сейчас пришел, например, вот этот старый мужчина, который играл волка в этом, Сереж, ты знаешь...
2: Папанов.
0: Нет, иностранный. Этот,
3: иностранный Папанов.
0: Не Ник Кейв, нет, Ник Кейв постоянно сейчас присылает.
2: Ну, вот
0: да, конечно, да, совершенно верно. И сказал, Света, сейчас тебя укушу за вену, и ты будешь, в общем-то, монстром и вампиром. Ты бы согласился?
1: Нет.
2: Ты бы не хотела, чтобы тебя Джек Николсон укусил?
1: Нет. Я сама лучше укушу, ребята.
2: Ты бы стала кусать Джека Николсона?
1: Я вообще-то кусаюсь, да. Если мне мужчины делают хорошо, я могу укусаться.
0: Маргарита.
2: Сведения Джека Николсона. Вот обычно факсы такие надо посылать. Сведения, ну, когда... Джека Николсона.
1: Кстати, чем мужчина лучше, тем больше писаешься.
0: Светлана, ярые представительницы феминистского клуба приглашают вас в свои ряды. Маргарита.
1: Да, спасибо большое. Кстати, у меня с Ритами хороший контакт всегда получается. У меня в детстве была подруга Рита.
2: Вот. Одна Рита, твоя подруга, Рита тут Суханкина. Недавно была в эфире, кстати.
0: Да.
2: Да, под видом Маруны зашла.
0: Да, да.
1: Ну, это я не знаю, кто у вас здесь был. Вообще, я не знаю, что у вас здесь было до меня.
2: Шура тут Суханкину пас на днях.
1: Не надо мне рассказывать.
0: Ну, давайте обратимся к телефонным звонкам. Хотите? Давайте послушаем, что у нас хотят спросить в прямом эфире. 203-19-22. Ваши вопросы Светлане Разиной, Игорю Смирнову, Сергею Гуреву, Васе, может, тоже у Васи спрашивать. Правда, не знаем, кто это и где он находится, но тем не менее. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: У меня вопрос вот к гостю и к ведущему. Угу. Я прошу прощения, я поведу себя немножко не по-джентльменски. Сначала вопрос задам ведущему, потому что вот он держит кнопку на палец на кнопке.
0: На бутылке.
4: Да.
0: Да.
4: На бутылку на кнопке.
0: Нет.
4: И
0: у меня есть сцепление есть под столом. Вы знаете, я могу уехать в любой момент.
4: Наготовить, как бы, чтобы никто ничего не сказал.
0: Ну, что таксист.
4: Поскольку
0: да.
4: Он это самый.
0: Слабоумный.
4: Вот, точно.
0: Да.
4: Вот, значит, вопрос такой. Вот. Это хорошо, я гость задам.
0: Послушайте, вопрос. Вы можете сформулировать как-то конкретно?
1: Мужчина, определитесь.
0: Да,
1: определитесь.
0: Вы, дескать, как-то это самое размазываете,
1: вы
0: что Маргарит.
1: Больше.
2: Один долго
0: напрягает, а может быть,
2: другой...
0: вы перезвоните нам, потому что я так понял, что вы не готовы к звонку.
4: Да.
0: Да. А, давайте перезвоните, хорошо, все, договорились. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Замечательная беседа.
0: Ваш голос мне очень знаком.
5: Что?
0: Ваш голос мне очень знаком, вы не Ник Кейв.
5: Знаете, ваш голос мне тоже знаком, как ну? Какое совпадение.
0: Какая ночь. Да.
5: У меня замечание и несколько вопросов. Вот по поводу целлюлита, вы сказали, что это болезнь века. По-моему, вы что-то путаете, это больше как с ляжками связано с задницей. А веки это что-то по базе.
0: Нет, дело в том, что, извините, я вас немножко перебью, с ляжками связано волошение. То есть, когда женщины едят окорочков много, то мы встречали, что у них происходит оперение ляжек. Они приходят. А целлюлит это несколько другое.
5: Ну, теперь да. Вопросы можно?
0: Ну,
5: вы не переубедили, ну ладно.
0: Ну, давайте, задавайте.
5: Вопрос следующий. Ко всем присутствующим, как они относятся к творчеству Сергея Довлатова? Я вопрос к вам, Александр, и к Сергею Гурьеву. Угу. Были ли вот в прессе печатной и в радио прессе какие-нибудь рецензии на последний альбом дяди Саши Лаевского? И какого рода они были, то есть позитивные или негативные? Я вот, например, ни одной не видел.
0: Угу. Спасибо.
5: Спасибо.
0: Ну, я думаю, насчет Довлатова, это мы все-таки к Светлане. Да, потому что... Отвечаю, ну что, ну, у тебя спрашивают.
1: Меня спрашивают неправда.
0: Игорь, я вижу по твоим глазам, что ты да. Просто...
3: Я знаю только со слов своей знакомой, что она очень любит Довлатова. И как бы...
2: Но странную
3: любовь. Черпает
2: любовью.
3: Оттуда, да, но она черпает оттуда что-то для себя такое, что позволяет ей оставаться нормальным человеком в этой жизни.
0: Ну, фамилия хорошая очень. Довлатов.
3: Довлатов,
0: ну,
3: да. Ну, я как бы с ней согласен, хотя я не читал его.
2: Вот цикл рассказов «Чемодан», на самом деле, если взять оттуда квинтэссенцию, то получится Светина двустишье, но не стать сильнее от любви своей.
1: Переведи.
0: Я тоже не понял.
2: Она просто в сжатой форме сформулировала все, что Довлатов хотел сказать в этом ярком цикле.
0: Да ты льстец.
2: Новеллу.
1: Вот так-то, вы поняли? Я безумно умна. У меня еще есть очень хорошая песня, которую я записала, называется «Чувство». И, в общем-то... А вы знаете, кстати, историю одну, я вам скажу?
0: Рассказывай.
1: Дело все в том, что вот эта история песни «Позвони сама» и вот «Чувство», которое, к сожалению, ваш компакт, или как там, что у вас стоит, не читает и не играет.
0: Не играет никак.
1: Безумно хотела вам показать песню а-ля Led Zeppelin, как Сергей Гурев сказал. Вот, это дело в том, что это мое такое подпольное творчество.
2: Наша маленькая лестница,
1: да,
2: в небо.
1: Для себя, да. И вот я очень удивилась, когда я узнала, что вышел такой проект, как «Маша и Медведи». Дело все в том, что 2 года назад Слава Мотылев, который играет сейчас в этой группе, он был гитаристом вот на песне «Позвони сама» и песне «Чувство».
0: Он на гитарке играет?
1: Он на гитарке играл, доделал «Чувство», вот эту песню. И аранжировщик был совершенно другой. Видимо, этот аранжировщик не приложил свою талантливую руку к проекту «Маша и Медведи», поэтому все получилось несколько более, так сказать, кастрировано. Но дело все в том, что вот эта идея-то оттуда-то и пришла. Вот самое смешное, потому что песня «Позвони сама» и «Чувство» написаны 2 года назад. И вот после того, как Слава поиграл у нас на гитаре, он очень запал, так сказать, на эту тему. Ему очень понравилось, что женский вокал в сочетании с гитарной музыкой. Они сделали такой проект, так сказать, уже после меня, как бы. И аранжировщик мне потом и заложил, сказал: а ты знаешь, что Славик вот сделал такую фишку, он называется «Проект с девушкой», там, «Маша и Медведи», сейчас они будут выпускаться, там у них будут складываться безумные рекламные там деньги и так далее.
2: Он даже, по-моему, на обложку журнала «Столица» в твоей куртке снялся, мне кажется, да?
1: Нет, ну не знаю насчет того, что в моей куртке, но вот поэтому я как бы немножко расстроена тем, что... Чем я расстроена? Собственно, нет, наплевать, я как бы работаю в другом жанре, но мне жалко, что вот...
0: Ну, ты так
1: прошло,
0: не переживай, потому что...
1: Прошло, вижу, что... да, я уже вся переживала, что как бы вот эта вот группа-то не настолько сильна по текстам, там очень все так слабо.
0: А
1: так...
0: вот послушай, а на самом деле, если так честно вообще сказать, то есть речь-то идет даже не о том, что там сильна ли она по текстам, просто речь идет о нейтральном явлении.
1: А,
2: речь идет об Агне и Барто там.
0: А чисто о нейтральном явлении.
1: Нет, я уже говорю не о Агне и Барто, там это, ну, это, допустим, какой-то прикол, а вот что касается...
0: Свет,
1: дальше,
0: вот подожди,
1: дальше
0: подожди.
1: Песни я послушаю.
0: Вот послушай, вот,
1: я...
0: вот мы сейчас с тобой и говорим, да?
1: Бабство, такая лирика вот обычная.
0: Мы,
1: ну, зачем
0: Свет,
1: пить бабские
0: Свет,
1: песни по
0: Свет.
1: Такую...
0: Вот сейчас вот, ну, то есть мы говорим, по-моему, ни о чем. То есть,
1: ну,
0: вот ты сказала хорошую фразу, что, дескать, Майк Науменко, ну, да, понимаешь, что это есть явление культуры. А зачем нам говорить о действительно нейтральных вещах? То есть меня, например, не бесит Андрей Губин ни в коей мере, там, не бесит это самое Маша с Медведем,
1: ну,
0: мумия тролль не бесит, потому что я знаю, что это, не, ну, собственно,
2: это
0: приходящий
2: уход. Это не культура, а цивилизация.
0: Ну, просто мода, как ботинок, что твой ботинок. Вот,
1: нет, ну моду-то
0: бог,
1: делают,
0: пусть она,
1: понимаешь,
0: пусть она
1: эту
0: поет,
1: моду можно сделать и по-другому.
0: Ну,
1: в том
0: что?
1: Все дело можно сделать более круто, более достойно. И, кстати,
2: да,
1: говоря...
2: Света, она просто очень любит Шпенглера, и она переживает, когда цивилизация хоронит культуру.
1: Дело все в том, что правильно он сказал, 100%. Но, правда, одно слово я там всего не поняла. Гурев, мне перед тем, как с тобой общаться, надо, чтобы ты мне какой-нибудь так словарик такой толковый давал в помощь. Так, что я хотела сказать, я уже забыла. Вообще, мы хотели сегодня спеть свою новую песню. Давайте споем, а?
6: Новую?
1: Да.
6: Давай.
0: Песенку, да?
1: Да, мы хотели спеть песенку.
0: Спасибо,
1: мы хотели
0: Вася.
1: С Игорем спеть песенку.
0: Тогда я выключаю, закрываю дверь, чтобы это самое не доносились звуки наших главных редакторов.
1: Да, давайте я вам спою. Да.
0: Игорь, захлопни, да? Спасибо.
1: Нет, пускай аплодисменты будут.
0: Не,
2: вратарю.
1: Почему бы нет? Ой, как громко ты играешь.
6: Правда, я себя не слышу.
1: Ну, знаешь, зато я тебя слышу.
6: Дайте в уши.
1: Вот совсем такая новая песня, которую писал. Ну, правда, это стиль тот самый, который ты называешь Андреем Губиным, наверное, больше. Давай.
6: А, подожди, а что мы сегодня поем?
1: А мы сейчас споем... Нет, мы чувствуем, что любим петь. чувства хотите, чтобы я спела?
2: Да.
1: Ну давайте, ладно, давайте споем про чувства. Давай чувства будем петь.
6: Про чувства.
1: Да, ну который Led Zeppelin, ну который, правда, сегодня нету в эфире. Будем так изображать.

огня. Ой, перепутала текст. Это сила. Ой, ребята, чума, забыл, что стихи. Знать слово нельзя.

0: кстати, их забыла. В одном месте. Обычно себя очень слышу, я себя очень тихо слышу, как бы без обработки, не так, как я привыкла на студии. Вот сейчас я стала громко.
1: А, потому что я подвернул ручечку.
0: А, вот видишь, как? Да.
1: Хорошая действительно песня, и вот когда человек все-таки поет вживую, ты знаешь, даже Бадун прошел, честно тебе скажу.
0: И... Да прекрасно.
1: Да, правда, это такая была, ну, прям психотерапевтическая выходка с твоей стороны, не побоюсь этого слова. На самом деле, когда человек вживую что-то делает, когда звучит прекрасная гитарка, это же есть настоящий вот цимус, Сергей.
2: Я вообще даже думаю, что был такой великий русский поэт, не знаю,
1: безусловно,
2: русский
1: был.
2: Александр Блок. Может быть, вот все живые песни надо прямо блоком дать, чтобы они сконцентрировались в одном месте нашего эфира. Как вам кажется?
1: Думаешь, прям еще? Свет, а как ты?
0: Насчет чего?
1: Ну,
3: насчет цимуса.
0: Я что-то прослушала.
2: Еще
0: вас,
2: живую песню.
3: Александр Цимус.
1: А ну давайте, давайте сейчас сделаем по-другому. Давайте послушаем телефонный звоночек.
0: А, давай.
1: Нет, сажать сейчас мы не будем вот ее. То есть это потому что корни нужно нам помыть еще, потом отдельную клумбу сделать. Сергей, кстати, ты его пока помой кувшинчик.
2: Да,
0: ну, вы меня хотите пересадить?
1: Нет.
3: Мы хотим посадить.
0: Не, на самом деле мне надо поменять почву, это точно. И меня надо поливать почаще.
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания говорить.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемые.
4: И вы здравствуйте, уважаемые, все уважаемые, которые находятся рядом.
1: Да.
4: У меня первый вопрос к Светлане, и потом очень короткий к ребятам будет. Светлана, я недавно прочитал в последнем номере «Экспресс-газеты», там есть такая рубрика от Стаса Садальского, что Светлана Лазарева... вы Лазарева, да?
0: Нет, я Разина, в том числе.
4: Ой, Разина,
0: наверное,
4: да.
0: Наверное, вы не про меня прочитали.
4: Нет, это вот именно про вас. Разина, вот она у меня газета, я просто ее сейчас отложил.
0: Да.
4: Значит, описано, что вы выступаете против Greenpeace, и кому-то из участников этой вот организации Greenpeace вы разбили бутылкой, в общем, голову по башке.
1: Да.
4: Это первое, значит, к вашему отношению к Greenpeace. А у ребят я хочу спросить, вот какое пиво лучше, 9-й номер Балтика или Хамовники?
1: Нет, Хамовники. 9-ка Балтика – это тяжелое пиво, это я сразу...
4: Саша, а вообще Балтика – это хорошее пиво?
1: Вы знаете, вот мне, то есть, сперва на него я как подсел, но потом от него начинает пучить. То есть, я
4: вот,
1: сейчас,
4: например... и меня тоже пучит.
1: Вот, при этом, знаете, как пучит хитро, то есть, вот вроде вот пучит, да, а не лезет ничего. Это как идиот себя чувствует.
4: Александр, вот эту тему с ребятами обсудите и скажите, пожалуйста, да. Вот я сейчас положу трубочку, буду по приемнику слушать.
1: Да.
4: Все-таки и вы, и ребята, какое же наше отечественное пиво, вот вы Хамовники похвалили, и еще что-то. Я хочу все-таки выбрать, уже от которого не пучит, и от которого все-таки хорошо, легко.
1: Спасибо вам за звонок. Можно я по пиву, больная тема очень, расскажу, ладно, чуть-чуть? То есть, дело в том, что я очень люблю пиво вот в пивном ресторане «Ангара», который здесь рядышком. Потому что они сами там его варят. Вот, но оно стоит сейчас 26 тысяч уже. Они подняли цены. То есть это неразумно. Вот, а так мне кажется, что пиво должно быть все-таки... начнем с того, что не пастеризованное. В общем-то, я возвращаюсь к тому пути, который был у нас раньше в молодости. То есть просто берем в разлив пиво в обычном ларьке, но в проверенном.
3: Кстати, про разлив. Зимой я был в парке культуры с ребятами, со знакомыми, на дегустации российского пива.
1: О, а я тоже был. Подожди, я был на этом пивной парке.
3: Я работал с группой «Экстра» там.
0: И,
1: почему в туалете? Нет, он на сцене был.
3: И там...
1: А, Сергей, тазик-то не для этого тебя подставили.
3: Так там среди всех пив я обнаружил 3 для себя. Ахтуба.
1: Ахтуба, хорошее было пиво.
3: Майкопское и тульское.
1: Правильно.
3: Тульское?
1: Но тульское, оно все-таки не очень. Оно, вот из,
3: оно
1: вот
3: немножко
1: майкопское
3: горчит.
1: Майкопское было хорошее.
3: Отлично, да. Хорошее. Но тульское немножко горчит. Люблю это горчичный такой вкус. И недавно я его обнаружил в разлив на станции Тургеневская в Москве. Прямо на улице стоит ларек, в разлив продают тульское пиво. Отлично.
1: Ну вот тоже, я вот тоже люблю такое самое разливное.
0: Вы любите разливное.
1: Свет, ну ладно, вот скажи честно, вот тебя как-нибудь срам колбасил бы донистически в жизни. Ну вот так вот, типа вот когда ты просыпаешься, не то, что там тушку всю там мучает просто, а вот еще и срамота, то есть ты не помнишь, что ты вчера делала.
0: Нет, такого не было.
1: Да ладно.
0: Нет, никогда. Даже иногда бывает как-то по безумию, даже в таком состоянии можно кого-то обнять, поцеловать. Я на следующий день прекрасно помню, что я это сделала. Мне бывает безумно стыдно. Вот.
3: Вот стена.
0: Да. Ну, допустим, если это был не тот человек, то мне бывает стыдно. Ну, не стыдно, ну, конечно, так, но...
3: Обидно.
0: Нет, стыдно мне не бывает, вру я, мужики, вот тут я вру.
3: Вот,
0: не бывает,
3: вот
0: мне стыдно.
3: Те 5%, про которые мы говорили, да.
1: Не, вообще, как когда-нибудь было стыдно тебе?
0: Нет, мне бывало стыдно очень часто, нет, ну, тут, наверное,
1: послушай,
0: но не с бодуна, на самом деле.
1: Должно быть чувство стыда такое, ну, как-то анализированное. То есть вот понятно, что, например, мне вот сейчас, ну, стыдно, что Сергей уронил сейчас наше растение, к примеру, да, но это же... ко мне вроде как не имеет отношения, да? То есть стыд, он же тоже бывает как-то будунистический стыд, называемый в простонародье срамом, да? Это же совсем другое. То есть это не...
2: Бывает зоологическая стыдливость юношеская.
1: Да,
0: вот
1: тоже.
0: Вот она у меня была, да, была. Как-то.
1: Не, ну а мы ее не считаем, а именно вот стыд, когда, например, такая вот, ну вот лежишь там вечером дома, да, и вдруг ты вспоминаешь какой-то эпизод своей жизни, за который тебе стыдно.
0: Бывает, конечно.
1: Вот расскажи, какой он такой эпизод.
0: За который бывает срамно. Стыдно, я, как срамно. Я вам расскажу, что с ума сошла?
1: Ну, срам. Нет?
0: Нет, я не могу это рассказать. Это очень... Во-первых, я не могу сейчас это вспомнить, потому что это действительно вспоминается тогда, когда... Кстати, ну, это не связано с состоянием. Вы так все это привязываете к...
2: Нет,
0: бутылкам.
2: Это со школой связано.
0: У
2: обычно.
0: Меня это связано просто со школой.
1: С фермой тоже связано.
0: Со школы, да, с селом, со всем.
1: Ой, девчонки, как я за вас всех рада. Как же я рада и за Таньку, и за тебя, Светик. Вы просто все молодцы, Маруна.
0: Отлично.
1: Была у нас... певица Маруна тоже вот здесь. Ты знаешь, хороший голос у нее очень.
0: То есть Суханкина, что ли?
2: Да, она сменила фамилию.
0: Так это она и есть, которая,
1: да.
0: Которая Суханкина.
2: Ну вот, позвонила, да. На пейджер.
3: Позвони ему самой, позвонится.
0: Нет, она просто для меня так и осталась с этой фамилией, потому что я, вот эта новая фамилия, я никак ее не запомню, она очень сложная для моего...
1: Но вы общаетесь сейчас вот как-то... Вот,
0: нет, мы, к сожалению, не общаемся,
1: как
0: мы
1: подружки.
0: Как бы потерялись, но...
1: Ну, а можно, например, как-нибудь вот вас двоих пригласить в Ангару и напить пиво там, собственно?
0: Я
1: есть,
0: думаю,
1: например,
0: она пиво не пьет,
1: скажу,
0: потому что у нее все-таки голос.
1: Нет, ну и что, ну почему? Выпьет немножко.
2: Вот. Да у всех у нас голос в какой-то мере.
1: Например, такой... я вот могу спеть. Вот кто-то с горочки спустился.
0: Ну все, что он поет. Ну, посмотри,
1: ну, ладно, ну давайте послушаем телефонный звонок.
2: Да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Пашок, это я опять.
1: А, привет. Привет, Вить. Да, привет.
5: Провел разминку.
1: А ты взял?
5: Я взял.
1: Угу.
5: Вот я это... размялся, и, в общем, я готов задать вопрос.
1: Да.
5: О Светлане Распутине. А, значит, вот как она относится к таким мужчинкам, которые косят под слабоумных, вот типа Санька?
1: Угу. Спасибо. А почему я тебя кошу?
0: Нет, ну, знаешь, парень молодец, он все правильно сказал.
1: Свет, ну посмотри, вот как думаешь, я могу сейчас как-то производить навигацию? Ты знаешь, да, что я летчик, то есть я вожу самолеты,
0: ну,
1: летаю, да? Могу я сейчас вот вообще провести самолет куда-то, нет?
2: За нос.
1: Только так, то есть я могу буксировать, даже не за нос, а толкать в турбину. Ну что, все, почему?
0: Толкать в турбину, вообще, это вы любите, да.
1: Вот. Хорошее выражение, толкнул ее в турбину. Надо запомнить. Нет. Не, ну в принципе, вот послушай, вот что значит проявление слабоумия? То есть это не способность.
0: Нет, слабоумные мужчины мне вообще как бы не нравятся. Я вообще на них не реагирую. Поэтому даже тот, кто косит под слабоумного, тоже не может на меня произвести впечатление. Если мы имеем в виду как самец, как человек, с которым можно пообщаться, да. Вообще, кстати, вы заметили такую фишку? Вот мы с Игорем ее заметили, что человек, с которым интересно разговаривать и общаться, с которым складывается нормальное интеллектуальное общение, с ним как бы на секс и не тянет. Поэтому вот...
3: И наоборот.
2: Это трагедия, друзья, это трагедия.
0: Это трагедия нашего человечества.
3: А почему? Может вообще, быть, наоборот, вот... плюс.
0: Какой же это плюс-то? Вот я по жизни все время вынуждена раздваиваться, потому что с одним мне интеллектуально хорошо, а с другим мне хорошо, так, грубо говоря, физически, понимаешь?
1: Света, но еще Достоевский сказал, что вот дружба между мужчиной и женщиной не бывает бескорыстной, рано или поздно перерастает вот в отношения.
0: И потом она сразу кончается. Нет, ну не всегда
1: обязательно,
0: кончается.
1: Почему?
0: Не обязательно, да. Если люди умные, то они могут, так сказать...
1: Дело в том, что они...
2: Если они умные, то они бессильные. Только если один из них кабан, тогда вот есть шанс. Кабан?
1: Ты имеешь в виду по знаку гороскопа, то есть это Овен. видимо, да?
0: Нет, кабан да это нет,
2: кабан
0: ужас.
2: Это погоду,
0: погоду.
2: Отец.
0: Слушай, ну, так вот кабан, у меня в последнее время было два кабана, оба такие суки, извините за выражение.
1: Ну, безусловно.
0: Вот которые так и обманывают. Вот так вот, про что я говорила, вот это кабаны и есть. Я не знаю, ты, кстати, тоже, что ли, кабан по году рождения, нет?
1: Отвечай, кабан.
2: Я просто с кабанами как бы...
3: За кабана ответишь.
1: Нет, я это самое, то есть...
0: Я тигр, между прочим, я благородное животное. Красивое,
1: я могу привести пример...
2: Можно с тиграми все-таки
0: разобраться. Ласковая, я могу быть любой. А кабаны всегда грязные. Вот, черт, опять это.
2: Пример. Кабаны бывают доверчивые, да. Вообще, как и дети.
0: Бывают доверчивые, если они близнецы.
2: При этом ужасные свиньи.
1: Хочу, ну, подожди, да, это же
2: осторожно. Вот, кстати, у первой жена была кабан-близнец.
1: У тебя была жена?
2: Да.
1: Да ладно, врешь ты, он не был ты никак женатый. Сергей, ну что ты гонишь это?
2: Ну, хоть горшком назови.
1: Нет, просто дело в том, что прихожу я как-то в зоопарк.
3: Как в бутырку не сажай.
1: Наблюдаю следующую картину. Загончик. Ходят кабанчики, да, и один кабан, естественно, у него все его мужские причиндалы вот тут на месте.
3: А что ты имеешь в виду?
1: Яйца. Ну,
0: вот, с Игорем на эту тему очень интересно поговорить.
2: Это очень важно. Когда Пресвольц там приезжал, кстати, помнишь, там летал этот под потолком в Олимпийском?
1: Да.
2: И как раз вот мы все наблюдали.
3: Про яйца?
2: И очень были расстроены.
1: Но смысл в другом. То есть я прихожу, значит, первое, что я говорю, сейчас буду взять рогатку и засандалить ему. Ну, папа слабоумие проявил такое. Значит, стоим, дальше смотрим. А я был с компанией. Подходят еще какие-то люди, значит, и в точь говорят ту же фразу. Понимаешь? То есть вот...
3: Это говорит всего лишь о том, что в одном месте
1: дебилизм, слабоумие.
3: Собираются аналогичные люди.
2: Это то, от чего свет укрючит.
1: Музычку.
3: Колбасит и
0: да, меня крючит, а

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Светлана Разина, журналист Сергей Гурев, в хорошем смысле этого слова, и гитарист Игорь Смирнов. И хотелось бы зачесть послание, которое к нам пришло в вопрос к Свете. Свет, как тебе удается петь такую же байду, как и мы все, и выглядеть такой интеллектуальной, и участвовать во всяких авангардных программах? А откуда ты так хорошо знаешь рок-музыку? Подпись Черникова.
1: Ну, откуда я хорошо знаю рок-музыку? Наверное, потому что у меня достаточно большая коллекция, и я уже такая древняя, что у меня есть просто все. Наверное, я здесь посчитала на днях, у меня компактов дома, наверное, штук 600, если не 1000. Поэтому... Правда, из них я с удовольствием слушаю буквально несколько, в том числе Билли Айдл, в том числе Гёш Пати, в том числе Квин.
2: Мне бы еще, кстати, хотелось напомнить, что Света первая в России назвала солиста Velvet Underground Луридушкой.
1: Было.
0: Луридка.
1: Что хотела сказать? Это, во-первых, что касается моих знаний. Потом мне нравится действительно все соединять, потому что на самом деле музыка... Я не считаю, что музыка делится, как и мужчины и женщины, по половому принципу. То есть есть попса, есть рок, есть... Нифига, ребят, все не так. Есть драйв музыки. Если он есть, то он есть. И я не считаю, что я пою лабуду. Мои песни «Каменный лев», например. Ну, пойдите, напишите такой же текст. Давайте попробуйте. В лучшем случае у вас получится «Я люблю тебя, Леша». Вот. Но это просто, понимаете?
0: А ну, еще если «Люблю тебя, Дима».
1: Нет, ну, да, ну, допустим, или Леха там, или Ксюша.
0: А
1: там,
0: что тебе не нравится? Мои стихи вот в этой песне. Вот
1: как-то
0: я не понял.
1: Какие твои стихи?
0: Вот это «Я люблю тебя, Дима», это так необходимо.
1: Нет, ну это хорошая песня. Она, кстати,
0: хорошая?
1: Вот эта
0: да.
1: Песня хорошая, потому что в ней есть, на самом деле, я, правда, не пою именные песни, не посвящаю никаким ни Васям, ни Колям, но мне нравится, что в ней есть какая-то искренняя эмоция. Но она достаточно простая. В песне «Каменный лев» посложнее, в общем-то. В моих песнях всегда есть двойное дно. И в «Мираже» именно почему «Мираж» отличается от тех неудавшихся проектов, которые пытались ему подражать. Немногие это понимают. А вот тут я недавно поняла, думаю, боже мой, какие есть олухи. Приехала на студию к одному человеку, и он мне показывает свои песни. Он называет их безумными хитами. Вот, смотри, здесь, говорит, хит написал. И ставит. Хит, компиляция «Миража» и... группа «Комиссар». Текст приблизительно такой. Если у нас была песня «Эта ночь сможет нам помочь», «Эта ночь», сейчас, «Эта ночь сможет нам помочь», эта ночь, сон уносит прочь, эта ночь, да? Заметьте фонетику, давайте будем разбирать. Если вы не врубаетесь в текст, я вам объясню. Заметьте, фонетически звучит и слова, и как они звучат. Сон уносит прочь. И человек... пытается, значит, в «Комиссаре» была песня «Ты уйдешь, но вернется злая ночь, ты ее, признайся, дочь, что ты делаешь со мной». Вот это все писал Валерка Соколов. Человек, значит, соединил всю эту ерунду, и получилась такая приблизительная вещь. «Эта ночь одиночество уносит прочь, ты, наверное, ее дочь». Вот, собственно, что он написал, этот человек. А теперь вот заметьте разницу, вот, уважаемый человек, который мне писал вопрос. Кто писал вопрос?
0: Черников.
1: Ой, боже мой. Вы мне сразу бы сказали. Вот, в общем, короче говоря, я даже смущалась. Так, я так что-то говорила не то, наверное. Вот, и разницу, почувствуйте разницу, что называется. Вот почувствуйте, сон уносит прочь или одиночество уносит прочь. Песня, слово «одиночество», плохое слово. Оно фонетически не вписывается в формат. Вот как вот есть передача ваша там, да? Оно не вписывается в формат
0: программа,
1: попсовой музыки.
0: Программа, передача у нас,
1: да.
0: В тюрьме, мы обычно в тюрьму носим.
1: Я тоже ношу, не волнуйся.
0: Да?
1: Да,
0: вот. А ты куда?
1: Я? Не скажу.
2: Устижма, Шур.
0: Туда, о, нет, туда далеко ехать.
1: Нет, недалеко, все в Москве.
0: А-а-а.
1: Так вот, одиночество и признайся, ты ее дочь, понимаешь? Одно дело утверждать, ты ее признайся дочь, и здесь ты, наверное, ее дочь. Что такое «наверное, ее дочь»? Это какой-то полоумный. Ты, наверное, ее дочь, а может быть и нет. То есть нет, уже нет ядра, нет мужчины, а есть какой-то слюнтяй, какая-то размазня. И считает он, что это хитовый текст, потому что он содрал, и он даже не понимает, что он мимо уже проехал на сивой козе. Он даже этого
3: подожди,
1: не понимает.
3: Подожди,
1: попробуй,
3: подожди.
1: А?
3: Подожди.
1: Ну, что ты хочешь сказать?
3: Давай перейдем к другой теме.
0: Не, ну вот смотрите, вот.
1: Потому что
0: вот,
1: текст должен быть естественный.
0: Вот я,
1: давай помолчи секунду.
0: Нет, ну, Света, подожди,
1: нет, ты помолчи,
0: ну,
1: нет, уступи мне, пожалуйста, я женщина, все.
0: Защищаю,
1: давай,
0: да.
1: Ладно, хрен с ним. Половым принципом нельзя пользоваться.
3: Интересный момент.
1: Все, я молчу, все.
3: Уступи мне, я женщина.
0: Все,
1: я не буду. Я не буду.
3: Но тем не менее, женский принцип — это уступать.
0: Уступать.
1: Я никому не хочу уступать.
3: Вот интересный момент.
1: Я могу...
0: А скажи, тебе часто в метро место уступают?
1: Мне не уступают, я не езжу в метро.
0: Почему?
1: А если я езжу...
0: Ну, а почему ты не ездишь в метро? Ты скажешь, что брезгуешь общаться с пролетариатом, с простыми людьми. Вот давай сегодня твою машину поставим на стоянку, напьемся и поедем в метро.
2: Так было до падения советской власти. Сейчас абсолютно переменились плюса.
1: Кстати, я езжу в метро, я вру. Я недавно ездила в метро.
0: Вот видишь, как я тебя расколол.
1: Пару раз я ездил в метро, мне понравилось, все нормально.
0: Смотри, вот тут написано, что касается фонетики, да, авторства и так далее. Например, песня «Дорога длинная», да?
1: Ну, или... что ты говоришь, эта песня вообще чужая. Это она... Какая песня в альбоме 13? 13-я песня обычно поется для того, чтобы альбом скомплектовать, и чтобы он был...
2: Кстати, это единственная русская песня, которая исполнялась группой Beatles, правда, на бутлеге, который назывался «Spicy Beatles Song».
0: Не, ну, в принципе, вот меня всегда удивляло, знаешь, что вот бывает поэт такой-то, детский композитор такой-то. То есть получается,
1: здесь
0: что...
1: все Светлана Разина, представляешь?
0: Да, вот, вот за это я тебя, конечно, уважаю,
1: ну,
0: люблю.
1: Ну, вот уважаю.
0: И защищу.
1: Смотри,
0: а кто такой С. Кузнецов?
1: С. Кузнецов, это я тебе уже говорила, ласковый май. Это Сергей Кузнецов, который написал те самые «Белые розы». Вот
0: один
1: можем справился. Эту песню сейчас и послушать, да, «Зима».
0: «Зиму».
1: Так вот, я вам что хочу сказать. Давайте по текстам так быстренько пробежимся. Вот бегло так. «Каменный лев» — образ, да? Найдите этот образ. Там «Ураган твоей любви» — образ. Ну, не провожай, допустим, просто сказано, да? Это, ну, это чижовская идея. Дальше «Демон» — образ. Дальше «Бабочка ночь» — образ. Дальше. Если вот чисто так, ну, примитивно рассуждать. Дальше что у нас там идет в моем последнем альбоме? «Позвони сама» — идея. Это не образ, это идея, это новый взгляд на вещи, так скажем.
2: Ну, это однозначно новый взгляд на вещи.
1: Так, дальше. Везде, у меня нет просто текста, где «Светка-конфетка, сядь на табуретку».
2: Вообще,
1: понимаешь?
2: «Позвони сама» я хотел заостриться на этом месте. Это первый случай, когда вот Тарантино там дал ростки на русской почве.
0: Вот вы знаете, уважаемые, пришло интересное сообщение. Мои песенки все равно лучше. Чего только стоит одна только за «Зайка моя», подпись Филипп Киркоров. Далее, вот далее читаем, да.
3: Так это не его песня.
0: Безусловно, но он поет ее. С бабой своей поет. «Света, подари.
1: Нет, моя хорошая песня.
0: Подари компакт с моей музыкой Лаэртскому. Лушенька Рид».
1: Вам какие-то вообще эффективные люди звонят, поэтому я и присылаю.
0: Вот тоже эффективный человек, смотри,
1: Пыжер,
0: Светлана,
1: да.
0: А почему бы вам не спеть какую-либо «Байду о родине» или «Москве»? Подпись Олег Газманов.
1: Я не пою песни про родину, про Москву принципиально, потому что я считаю, что для этого есть определенные
0: певцы. А спортом ты занималась каким-то вообще?
1: Певицы, вот, которые этим занимаются, а я вот как бы не занимаюсь.
0: Нет, спортом ты занималась, вот, ну, имеется в виду каким-то таким, не просто для поддержания фигуры, она у тебя замечательная, а имеется в виду вот...
1: Да не такая же замечательная.
0: Блоуна.
3: Гребли.
1: Лучше...
3: Гребли или
0: ты? Нет, конечно, у меня лучше.
1: Гребли,
0: но
1: у тебя безусловно.
0: Да, да.
1: Особенно легкая горбатость придает окрыленность.
3: А вот, кстати, интересно, кёрлингом никто из вас не занимался?
0: Чем?
3: Кёрлингом.
1: А что это такое?
2: А там еще был один вид спорта.
0: Какой?
2: Вот, который похож чем-то на футбол. А чем-то нет.
0: Сергей, подожди, ты сформулируй. Потому что ты как-то так говоришь, это муторно и непонятно.
2: Но все говорили, что вот мы проиграли Олимпиаду, потому что не сформировали сборную по этому виду спорта.
0: О, Света, а ты разве не
1: я
0: до того свалила, как они записали «Наступает ночь»? Подпись «Укупник».
1: Слушай, какие люди вам звонят? А Ельцин не звонил еще?
0: Был, он постоянно нас часто слушает в Барвихе, на самом деле. И
3: а почему нам...
0: письма.
1: А почему вы... Вот, кстати, власть меня не любит. Они, нет, они никогда
3: кстати,
1: меня не звонят.
3: А
1: они чувствуют, знаете, почему? По моей фамилии. Они
2: дайте,
1: чувствуют,
2: кстати...
1: что... И улицу Разина переименовали. Все, зато звезду назвали моим именем. Мужу хорошо.
0: Давайте послушаем телефонный звонок.
1: Давайте.
0: Давайте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вот у меня назрело пару вопросов к Светлане. Первый вопрос такой. Вот мне понравилось сочетание акустической гитары вашего голоса. Вот, и не было ли у вас желания записать такой некий амплактный альбом с
0: акустической? Ну, в общем, амплакт.
1: А куда-то человек пропадает просто периодически в наушниках. Что-то у вас техника неправильная.
0: Ветер просто.
1: Ветер с моря дул, да.
0: Ветер
1: так вот,
0: с моря дул. Подожди, а как мы это самое вот сказали, это самое толкать?
3: Подожди, ребят, подождите. Там был два вопроса, кстати, у человека.
1: Почему два?
3: Было, ну, сказал, у меня пару вопросов назрело.
1: А, ну вот.
2: Надо, на самом деле, ему спеть. песню.
1: Насчет того, что проект под гитару, вот я как раз этим и занимаюсь, у меня сейчас новые песни, которые как раз такой стилистики, но все дело в том, что я-то могу это написать, и я записала, я же говорю, у меня уже есть эти песни, но я не могу это выпустить. Присылайте деньги, господа, на радиостанцию, давайте откроем расчетный счет, и я запишу эти песни, потому что вот мне нравится всегда Гурев тоже, ко мне приходит и говорит: Разина, почему
2: ты не поешь Портисхед?
1: Портисхед, пожалуйста, да, я говорю: Гурев, денег дай, я тебе спою, что хочешь вообще, я тебе просто спою арию Снегурочки. Люблю и таю. И так далее, и так далее.
3: $25 песня.
2: Летягин сказал: 70 тысяч, я и сделаю Портисхед.
1: Хо-хо-хо. Я сама себе все сделаю и напишу, и у меня уже есть идеи, гениальные идеи. Не просто там «я без тебя с ума схожу». Нет, это, в принципе, тоже хорошо, но просто есть другие идеи, которые не буду вам говорить, потому что кто-нибудь сейчас послушает, то есть, тем более, раз такие люди слушают, они имеют манеру быстренько их переписывать и потом выпускать как бы свою. А я... У них есть деньги, а у меня нет. Так что, как бы... Шансов мало. Да у них нет никаких воров. Давай сейчас спою вот песню, которую я написала совсем недавно, она скоро выйдет, поэтому, как бы, наверное, я так думаю, она выйдет скоро. Давай споем. Кстати, очень простая песня, в отличие вот от всех этих концепций про чувства и так далее. Эта песня будет очень простая, чисто на эмоции, чисто вот потому, что я пережила в последнее время. То есть вот любила-разлюбила, трагедия, сердце, драма, слезы, истерики. Поэтому она вполне естественная. Нет, рояль у меня дома нет. Естественная очень. У меня есть диван. Он вполне заменяет рояль, в принципе.
0: Да.
1: И кресло тоже ничего. И подоконник у меня широкий.
0: А как вот, ты любишь кожаную мебель?
1: Да.
0: Вот
1: к ней
0: тоже.
1: Прилипаешь,
0: во-первых, а потом постоянный запах какого-то такого салона. Какого-то
1: нет,
0: мебельного.
1: Запах как раз мне нормально, мне нравится. Либо что-то...
0: Не, мне тоже нравится, но тем не менее, он не постоянный.
1: Главное, я сейчас, чтобы слова не забыла. Ребят, давайте так договоримся. Если я что-то забуду, вы уж не журите меня, не ругайте, потому что это
3: мы
1: вот просто...
2: Да, а мы просто сделаем проигрыш и куплет по новой.
1: Поехали, да.
0: Да.
1: Давайте.

0: всегда ля минор на ля мажор вовремя не переходил, но ничего.
1: Мало кто в этом понимает. Вот, очень много приходит сообщений к нам. Уважаемые Света, вы, должно быть, очень чувственная девушка, если прилипаете к кожаной мебели. Подпись Грецкий. Далее.
2: Микрофон смесит.
1: Вот Паукан. Паукан нам прислал сообщение. Небезызвестный. Светка толкнулась с Батыславским в турбину. Сергей Троицкий. Да, да, да. Светлана, как ты относишься к моему творчеству? Или есть ли у тебя мои пластинки? Яшенька Остерберг. Друг Лушеньки. Я не знаю, о чем речь.
0: Я тоже не знаю.
1: Вот вопрос хороший. Светлана,
2: кризисный состав был в этом деграунде.
1: Светлана, что значит чувство новые дая? Ведь дая-то обычно коров. Подпись Грибник.
0: Ну, Дарья, наверное, я спела. У меня просто СР, да, проблема возникает. У меня часто на записи, на студии я пою то прибалтийское Че, то английская «Р». Поэтому как бы сложно это воспринимается ухом.
1: Неправда, что у нас плохие отношения со Светой. Евгений Осин, подпись. Светлана.
0: Слушайте, я так вообще, что артисты просто сегодня никто не работает. На самом деле, в такую ночь обычно артисты все работают.
1: Нет, они сейчас уже это самое. Время 3 часа, в казино даже ставки все сделали. Они уже домой приехали.
0: Как бы я слушаю, скорее всего, хит FM.
3: Время, как говорят,
1: Светлана,
0: себя как бы по
1: Светлана, да. Светлана,
0: да.
1: Как вы думаете, была бы Милен Фармье, той Милен Фармье, которую мы все знаем, если бы не ее постоянные конфликты с отцом по поводу ее увлечения бейсболом, который тот не любил, как все американское, приводившее к некоторым инцидентам? Подпись Вениаминников.
0: Ну, просто человек хочет сказать, что он увлекается Милен Фармер. Наверное, в общем-то, это все. Да? Ну,
2: Милен Фармер старая садомазохистка, все же это знают.
0: Сейчас все видели, все заклинило на садомазохизм. У меня есть плюшка, здесь... приходи, я тебя отстегаю.
2: Это мне одна украсительная Волкодавов предлагала. Я говорил, что я хотел бы, наоборот, самую привязать к дивану, и мы не нашли общего языка.
1: А почему ты, кстати, Сергей, вот можно тебя спросить, почему ты не заходишь у нас в секс-шоп? Вот раньше там хорошо брал свиные хвосты у нас, а сейчас что-то исчез. Вот,
2: там
1: в чем причина?
2: Сменилась, там сейчас очень плохой ассортимент.
1: Но дело в том, что
2: там
1: налоги нам
2: повысили. Там торгуют какой-то, да? Вот пятнёй совершенно непроходимой.
1: Я буду стараться это самое как-то. Света, а вот если бы тебе сказали, вот, к примеру, да, вот секс-шоп, открывай свой и товар завози, вот какой хочешь. Вот что бы ты в секс-шоп вот завезла и поставила на полку, вот прямо от Светланы Разиной.
0: Знаешь, это, наверное. Ой, гидромассаж.
1: Да. Джакузи.
0: Да.
1: Я бы тоже.
0: Вот, собственно, и все.
1: Здравствуйте.
0: Потому
1: вы
0: что...
1: в прямом эфире.
0: Ой, там уже кто-то говорит?
1: Нет.
2: Да, дайте сказать, девчонка.
1: Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
1: Да.
4: Саш.
1: Да.
4: Вот я хотел бы задать вопрос.
1: Да.
4: Вот как она относится вообще к диджейству?
1: Вы имеете в виду к диджейству это к клубному или к радиостанционному? То есть, если вы имеете в виду саратовскую школу диджеев, которую закрыли в 92-м году, это одно. Если вы имеете в виду вот музыкальное диджейство, это другое.
4: Музыкальное,
1: да?
0: Музыкальное.
4: Да.
0: Угу. Музыкальное.
1: Спасибо, да. Ну, имеется в виду, значит, это когда они так чик-чик-чик.
0: Вот я не понимаю, это как бы, как я спела в одной песне «Шоколадной девочки» нонсенс про себя, как бы про себя и как бы про всех остальных, которые поют «Байду», как кто-то выразился.
2: Черникова.
0: Нет, ну я просто слабо верю в то, что действительно это люди... Я не хочу, поэтому зачем я буду говорить, произносить фамилию Черникова, если ты звонила какая-нибудь, понимаешь, Маша Гришина.
2: Маша Гришина, кстати, так бы не смогла, кстати.
1: Не смогла, потому что дело в том, что по слабоумию она...
2: Я отлично знаю.
1: Да, по слабоумию.
0: А кто это?
3: Гриша, Маша.

0: Считается с разницей хорошо.
1: И вообще с тем, что с разностью, да, ну правильно, да. Разная я, да.
2: А как ты думаешь, вот...
1: Поэтому вот, я и пою вам разные песни, поэтому меня и позвали сегодня.
2: Свет, понимаешь? Вот, Свет, потому когда тебе могу... будет 60 лет, вот что ты будешь делать?
1: Я буду ездить на костюм. Я уже придумала, я буду... Я, во-первых, обрасту вся шерстью, я буду ездить
2: на... Подожди, эпиляторы уже будут такие, которые выдирают ее навсегда.
1: Я жила... Лучше бы они были такие магнетические, просто поднес, и все, и больше волос нет. И причем на голове тоже.
3: Свет, скажи, что я как Род Стюарт.
2: Что-то булькаешь-то так. Что нет. С тобой, пап? Вот так забулькала. Свет, дай им по спине ударил.
1: Я буду ездить на каталке.
2: Не, ну, в принципе, вот как ты планируешь свою старость, да? То есть вот люди, они должны планировать, как говорится.
1: Слушайте, я что не могу понять с вами? Вы же упились пивом, они теперь просто ненормальные. Я сижу, как, знаете, вот тот единственный человек на пляже, который одетый, а все раздетые. То же самое. У нас здесь происходит приблизительно такая история.
2: А, кстати, ты знаешь, вот на наше устройство, вот на пейджер, часто приходят такие вот предложения. Вот как-то просто посоветую, как женщина, да, взрослая, и, в общем-то, я вижу, что ты умная женщина, действительно. Вот там две девушки хотят устроить стриптиз, к примеру, бесплатно приехать сюда и прямо во время нашего эфира устроить стриптиз, раздеться и так далее. Как думаешь, стоит вписываться в этот расклад? Или все-таки это не совсем бескорыстно?
1: Думаю, наверное, все-таки не стоит. Поэтому для этого здесь, во-первых, не очень такая, я бы сказала, эрогенная атмосфера.
2: Ну, это из-за моей картины, я ее сниму, вот грибок, соответственно.
1: Да, вообще очень много дырок на стенах, это тоже не очень...
2: Это я стрелял с духового пистолета, ну, вот. Заметь, как симметрично.
1: Это будет не очень красиво. А вообще меня как бы это возбуждает, и поэтому я не знаю, что будет происходить с вами, но я боюсь возбудиться.
2: А скажу вот такой вопрос тупорылый.
1: Вообще, кстати, иногда удивляюсь, как вот женщины смотрят на эротические вот,
3: да, конечно,
1: шоу,
3: обилие сказать. Дырок, оно притупляет сексуальность.
2: Безусловно. Скажу, у тебя...
1: Как я вам сыграла,
2: Свет, у тебя были ли опыты лесбиянской любви?
1: Ну, допустим, да.
2: То есть это была лучшая подруга твоя или как?
1: Ну, была подруга, да. Но это был один раз.
2: Было хорошо?
1: Нет, ей было хорошо, мне нет.
2: Послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Ваши вопросы Светлане Райзной, Сергею Гурьеву и, конечно, Игорю Смирнову. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Алло. Да-да-да. Это Сергей, вас беспокоит.
2: Сергей, вы только так не волнуйтесь.
4: А, не, я нормально.
2: Если вы волнуетесь, то, может быть, вы попозже перезвоните.
4: У меня вопрос к Сергею Гурьеву. Можно?
3: Да-да-да.
4: Вот. У меня есть кассета, где вы обозначены. А именно на кассете Егора Летова. Какое вы имеете к нему отношение? И что бы вы могли сказать о его творческой деятельности сейчас?
2: Спасибо, Сергей.
3: Ну, я уже писал, что он просто продал душу дьяволу и стал писать еще более сильные песни. Но это не путь настоящего художника, чтобы не думал Гёте по этому поводу.
2: Это что, отвергнул, да? Здравствуйте. О, ужасный звук. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите.
5: Да, добрый вечер.
2: Здравствуйте, милая женщина, говорите.
5: Вы очень приятно говорите.
2: Естественно.
5: Светлану прошу простить вашу слабость насчет пива.
2: Да, ну мы уже тут попросили прощения все, потому что дело в том, что вот...
5: Все нормально, господа.
2: Нет, вы воспринимаете нас чисто через репродуктор ваш, да? А ну, если бы видели наши лица сейчас, вот мое, Сергея Гурьева.
5: Это все нормально.
2: Да.
5: Я просто хочу что-то сказать. Помните, тогда ураган был? Сегодня то же самое было. Я думаю, не к вашей ли передаче все это начинается? Сегодня, вы представляете, сегодня град был прям... Ну, очень крупный.
2: Вы знаете, вот когда был ураган, вот прошлый раз, да? Как раз я направлял эту свою тушку вот сюда, в сторону радиостанции, передвигался как мог, и как только я приехал, он закончился.
5: Как у вас там на кухне ничего не разбилось?
2: На кухне?
3: На кофре, спросила девушка.
5: Нет, на кухне.
2: На кухне, вы знаете...
5: На кухне было открыто окно, я помню.
2: Да, было открыто, упал Себастьян, вы знаете, кто это? А что смешного, но упал.
5: Нормально.
3: Стив Харли, 11-й трек с альбома 76-го года.
5: А я сегодня пришла, у меня опять лужа на полу. Одна форчика
2: была. А может, это внучок что-нибудь напутал?
5: Да нет, одна форчика открыта была. Вот форчика открыта взлетела. Ну ладно, всего вам доброго.
2: Вам также.
5: Светочка, вам успехов.
1: Спасибо большое.
2: Ну что, послушаем песенку
1: с компактом. Кстати, что касается ураганов, в прошлый ураган я ехала я ехала на машине, прям вот

0: Только не говори, что ехал на Бережковской набережной, потому что если там ехал, то, значит, ты справа это самое ехал.
1: И ничего не случилось, как бы, понимаете, ребят, самое интересное, все произошло просто как-то вот, и нас не тронуло. Я удивлялась, думаю, боже мой, такая стихия, сейчас что-то должно произойти. Все деревья попадали, не проехать, но самое интересное, что около моего дома ни одно дерево не упало. Это говорит о чем? О том, что я люблю деревья, которые растут около моего дома.
0: А ты знаешь, что...
1: И не даю их спиливать этим противным бабкам, которые постоянно одолевают, ходят с пилами, то им темно. Я уже одну здесь говорю, приходит, говорит, мне темно, у меня окна, у самого балкона занавешен там тряпками, всем чем угодно. Мне, говорит, темно, я не... А я говорю, а вы что, ботаникой занимаетесь? Вот вы что, под микроскопом работаете?
0: Вы что, детский селекционер?
1: Да, вы что, да. Чем вы занимаетесь-то? А, в принципе, анонизмом можно заниматься и как бы...
0: Да, в индивидуальном порядке. Мы все этим, грешим, да, Сергей? Во время программы нет-нет, и выйдем. Да, и,
2: ну, я не стал бы так педалировать латентность этого...
0: Я что, твой конь фыркнул. Послушай, Света, вот смотри, такой момент. Я просто хочу рассказать интересную историю насчет бури вот этой. Может быть, кому-то будет познавательно. С нашим большим другом, с другом нашей программы, Добрыней Кремезным, известным психотерапевтом. Дело в том, что он так это самое испугался. Вот, а у него автомобиль с люком. Вот, в общем, он, ну, я понимаю, что это, может, вульгарно будет звучать, но как есть. Вы уж извините меня, уважаемый гость. Он сходил под себя так мощно, что поднялся на откуда своего производства и выбил люк головой. И ехал, что проблесковый маячок. Грустная какая история.
3: Было бы удивительно, если бы он сходил под другого.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Светлана Разина, Сергей Гурьев, Игорь Смирнов.
1: Это не я пела. Сейчас подумают, ты меня подставляешь, подумают, что я фанерщик. И ты меня озвучиваешь. Окей, let's go.
0: Света, зря ты так про меня, Андрюша Губин.
1: Я? Это ты про него сказал?
0: Я вообще молчал, ничего не говорил, нет. У нас есть эта запись всего эфира.
1: Ты сказал, да, что есть.
0: Я просто сказал, что человек нейтральный.
1: Он очень, кстати, со симпатичным мальчиком.
2: Ранее ужасно.
1: И мне кажется, что он не этот, не голубой.
0: Какой у тебя вкус?
2: Тонкий, хрупкий.
1: Не, мне нравится, он очень сексуальный. Мне кажется, у него глаза очень сексуальные, да.
0: В таком случае...
1: Нет, он просто маленького роста, вот это беда, конечно.
0: Мне нравится Марина Королева, вот эта супруга усатого человека. Света, как вы относитесь к творчеству группы «Калибри»? Филимон спрашивает.
1: Никак.
0: Вот я тоже никак. Очень грустно их воспринимаю.
1: Почему, да. Очень пахнет плесенью, наверное.
0: Совершенно верно.
1: Или не нафталином, плесенью точно совершенно.
0: Ну, такой сыровой. То есть вот, вроде как бы съедобно, а вот...
1: Да, да.
0: Вопрос к Светлане разный. Вы все время говорите о плетках, о толкании в турбину. Вот, а ведь женщина прежде всего мать. Не хотите ли вы в ближайшем будущем обзавестись кучей грудников, стирать пеленки, выносить горшочки, спрашивает Сергей.
1: Я не хочу этим заниматься, к сожалению. Почему-то у меня нет такого... Я... Если хочу иметь ребенка, во-первых, я хочу, чтобы это ребенок был от страстной любви, безусловно. Вот, это во-первых. Во-вторых, что ты наделал, змей? А, змей кабанов нельзя обижать, я забыла. Я сегодня их не обижаю.
2: Я думал, это разъемная штука.
1: Тигры сегодня кабанов не трогают. Так, что я хотела сказать? Я уже забыла.
0: А вот скажи, вот как ты думаешь, впечатление, полученное взрослой особью, способной произвести потомство? Ну, я имею в виду матерью.
1: А, детей говорили. Точно. Да. Так у меня 6 кошек, понимаете, мне уже детей девать некуда. Я хочу быть матерью природы, понимаете, я охраняю природу, я убираю санитарную зону после того, как вы, господа, там мусорите, как вы приезжаете на пляже, оставляете кучу разбитых и неразбитых бутылок. Ну, бутылки, правда, я не совсем убираю. У меня есть с собой человек, который это помогает мне делать, убирает. Вообще под с моей подачи, как бы с моей... Ой, господи, я заговорилась уже, видимо, у меня с русским языком начинаются проблемы. Короче говоря, как это сказать, Сереж, переведи, пожалуйста, на свой маргинальный язык.
2: Ну, не всегда интеллигентный человек может точно выразиться.
1: Точно, абсолютно. Главное, чтобы он мыслил вообще. Мыслил, у него были некие идеи. Вот и вот. Я собираю мусор и не брезгую этим, несмотря на то, что я там, допустим, что-то пою, где-то там выступаю. Какая разница? Я обычный человек, который следит за лесом. Я считаю, что лес, в который я приезжаю, первый попавшийся любой лес, это мой лес. И я по-хозяйски к этому отношусь. И мне безумно не нравится, когда я приезжаю в лес пожарить шашлыки, причем со своим мангалом, со своим, так сказать, мусорным ведром, можно сказать.
0: Да, со своим семьей, рядом... потому что мы обычно тоже свою
1: мангал. Ой, какой ты мерзкий. Вот. А рядом стоят газовые плиты кинутые, там, холодильники, там, типа, куча металла, куча еще чего-то. И люди с детьми причем приезжают и все это кидают на моих глазах. Я просто говорю, люди, ну что же вы делаете? Ну к чему вы учите своих детей? Это же ваша планета, это ваша земля. Как можно так безрассудно к этому относиться? Это просто, это, наверное, не люди. Это случайность.
3: Они люди, но они живут в Америке уже.
0: Вот
1: поэтому нет, ничего подобного. Вот, да. В Германии я нашла, как бы.
3: В Германии.
1: Живут. Вот ну, я была, здесь? Когда там на гастролях, очень было все хорошо. И там, кстати, очень хорошо мои компакты продались, как мне сказали, потому что как бы я пришлась по вкусу и по формату, и по всему. Видимо, это какое-то внутреннее такое вот единство. Потому
0: вот,
1: что там
0: скажет,
1: как раз чисто все, и с деревьями хорошо обращаются.
0: Скажу вот так: вот смотри, да. Вот вчера, когда я вот присутствовал на открытии нового заведения, называется «Оракул божественной бутылки». То есть это ни в коем случае не реклама, но тем не менее сильно напились мы все, естественно. А что, срамота колбасит? Но я вышел на мостик и говорю, дескать, всем окружающим меня людям, дескать, говорю, смотрите, поскольку вы половозрелые особи, у вас в будущем будут дети и так далее, и впитывайте образ глазами, потому что глаза — это просто окуляр, а мозг, он в дальнейшем эту информацию обрабатывает. И, в общем-то, я просто хочу сказать, что проектирует даже каким-то образом даже сперму. То есть генетическая вот эта память — это серьезная штука, и здоровья, мне так кажется, будущего поколения, вот ребенка, так скажем, твоего будущего ребенка, он у тебя наверняка будет, зависит от того, что ты видишь вокруг себя, там, приятных для себя людей, там, или уродов каких-то, да, там, слабоумных. Как ты видишь, вот, например, холодильник разбит, или ты видишь какой-то красивый пейзаж, вода и так далее. То есть вот как ты сама считаешь, вот, правильно ли это теория? Стоит ли заниматься зачатием ребенка, начинать зачатие ребенка с впитывания в себя, скажем так, положительной информации, прежде всего, визуальной? Красивые предметы, там, красивые женщины, красивые там, для тебя мужчины и так далее, красивые пейзажи. Или все это чушь собачья?
1: Мне кажется, что это чушь собачья. Потому что, ну, я, так сказать, Рака мне предоставил два варианта ответа, я выбираю второй. Ну, вообще-то, я, может быть, ответила как-нибудь по-третьему, более мягко. Но...
0: Ты что, уходишь уже?
1: По-другому. Нет, он хочет ответить по-другому. Ответь, пожалуйста, по-другому.
0: Ну, ответь, Игорь, правда.
1: Я считаю, что просто должна быть сила некого чувства.
2: Будем ждать.
1: Не знаю, ребята. Мне кажется, от вот, своего собственного интеллектуального уровня, потенциала и так далее, и так далее.
0: Угу. Ну, давайте послушаем телефонный звоночек. Да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Вот, у меня вот вопрос к Светлане. Ну, это, я вот тут, ну, в общем, это, различными там оккультными, значит, науками занимаюсь, там, эзотеризмом всяческим. Вот сейчас, кстати, дождь был хорошо, то есть там лягушек много. То есть, ну, в общем-то, эти лягушачьи языки, они, как известно, для некоторых обрядов очень полезны. Вот, и, значит, в этих книгах, там, в общем-то, не все понятно. То есть, вот, например, говорят, что вот у человека, да, вот есть такой энергетический столб, который выходит из головы и идет вверх. Вот, и, значит, он, значит, черпает этим столбом космическую энергию, вот, ну и, соответственно, в общем-то, за счет этого, в конце концов, и вот. То есть, допустим, когда там приворот делают, а вот ни в одной из этих книг почему-то не написано, что происходит, когда человек ложится, то есть что, в общем-то, этот столб как-то изгибается или он отцепляется, в общем-то, от космоса. Так вот, вы говорили, что вы как-то были у экстрасенса, который что-то вам говорил, что, значит, у вас карма такая, что вы, значит, вот, мужчин там, значит, более примитивных, вот. А вот на эту тему, вот он вам не говорил чего-нибудь, вот что со столбом бывает, когда, значит, человек ложится? А то вот я что-то кучу книжек таких перерыл, но никак не найду. Может,
1: чего? Чувствуется, вы переувлеклись этими оккультными науками, потому что с русским языком у вас тоже уже проблема. Вот, вот, вот. Я тоже заразилась, в общем, как бы уже этим. Вот так вот. Я думаю, стол перемещается, он просто на уровень живота где-то. Вот. А у мужчин обычно по утрам этот стол тоже очень хорошо функционирует.
0: Да, да, по утрам
2: крокодил
0: с бодуна.
2: Тоже,
0: с бодуна хорошо,
2: крокодил.
0: Кстати, очень функционирует. Вот я заметил,
1: да,
0: вот, что у мужчин
1: по утрам это
0: потенция очень это самое сильное с бодуна.
1: Вот, всегда, наверное, это стол просто туда переходит. Так что вам проще.
0: Ведь на самом деле, ведь это же серьезное учение, что человек должен получать все-таки вот теменем, выменем.
2: Насколько хорошо лежащая женщина контролирует ситуацию, надо так сформулировать.
0: То есть ты имеешь в виду лежащую женщину, как контролирует ситуацию?
1: Ты хочешь сказать, вот, наверное, это есть ответ на тот вопрос, я догадалась, просто игра во что, где, когда. Это, наверное, говорит о том, что надо заниматься сексом стоя и детей делать стоя. Тогда будут столбы взаимодействовать. Да, что? Что? Что ты хочешь сказать?
0: А ты в микрофон лучше говори, ты не бойся. Там уже ос нет, потому что у нас однажды свили ос и гнездо, там покусали утреннего ведущего, сейчас мы вычислили. Игорь, чё?
3: Просто Света очень торопится. На самом деле на этот вопрос надо отвечать за одну минуту.
0: Ну да.
2: Пообстоятельно.
0: Уважаемая Светлана, что, на ваш взгляд, самое главное в мужчине? Вопрос такой, хорошо.
3: Ты можешь ответить в двух вариантах. Как женщина и как человек.
0: И как мужчина.
2: Еще как израильская военщина можно.
1: Я что-то погрузилась в такие раздумья, что мне нравится в мужчинах. Ну, конечно, не бицепсы и не задница. 100%.
0: А вот некоторые женщины любят задницу в мужчине. Я вот сам удивлялся.
2: Вот первый раз опровергли.
0: Я сам слышал, как в бассейне работала.
1: Нет, может быть.
3: Подождите.
2: Али Гусейн, человек бассейн.
1: Что ты хочешь? Он меня на что-то провоцирует. Я никак не могу понять, на что. Да.
0: Игорь.
1: Так вот, что я хочу сказать. Нет, ну нет, имеет, наверное. Но это первое впечатление, опять же, это первое впечатление. А как бы дальше что?
0: Не, ну послушай, вот смотри, вот, например, мужчина видит женщину, да, когда на улице, он себя думает, какая задница и так далее. Да,
1: ну какие, вот вы так и думаете, главное так продолжайте думать. Ага, я могу зацепиться за это, но дальше я уже оценивать буду совершенно по-другому. А вообще есть, я вам сейчас скажу такую вещь. Мне нравятся мужчины, от которых как бы я чувствую просто с ними какое-то взаимодействие, контакт и некую сексуальную энергию. Вот если она из него исходит, как бы я чувствую, что вот я трогаю его коленка, и от меня, то есть и в меня входит какой-то вот энергия, какой-то электрический ток. Да, меня начинает... Я не люблю это слово. Вы можете им увлекаться. Я знаю, что это модно, но я его не произношу.
2: А крючит?
1: Не крючит меня. Нет, меня просто... Ой, это такое чувство.
3: Прёт,
1: какое
3: как крючит? Удава.
1: Нет, не прёт. Нет. Током прошибает. Ну вот, как я не знаю.
2: Главное навести мозг между задницей и душой, согласитесь.
0: Ну а как вот в таком случае вот ты оценишь вот женщину, которая...
1: Или за руку его потрогаешь, неважно. Вот сразу раз, и есть разряд. Вот так да. А так вот, если ты трогаешь, есть люди, которых трогаешь, все бесполезно. Это мы говорим о том, что как мужчина, как половой партнер нравится. Потому что женщина, я судя по тому, что женщина задавала вопрос, ей, наверное, это интересно. Потому что, в общем-то, как бы отношения между мужчиной и женщиной, это более типично.
0: Нет, ну ты сейчас...
1: Отношения между мужчиной и мужчиной.
0: Ты сейчас рассматриваешь такой несколько эмоциональный все-таки уровень. А вот я вот, то есть реально случайно стал свидетелем разговора между некоторым количеством женщин, которые говорят, слушай, говорит, такая, извини, у него жопа, ну, про кого-то. Mm-hmm. Вот, то есть такая сексуальная. То есть и для меня было это, шоком определенным, потому что, то есть, как бы обычно такие, о, такой мужчина красивый. Там,
1: нет, да, это вообще известно. Задницу ты оценили, так, для тебя было только что это удивлением. Я это знаю уже.
0: Не только что, это было 4 года назад, когда я работал в бассейне, в еще там, где сейчас построили церквушку, вот я там работал, сидел под землей, вот это и наблюдал пловцов, пловчих, и вот женщины так разговаривали. То есть,
1: нет, ты понимаешь, есть разговоры, просто действительно серьезные разговоры. Нет, у тебя есть праздные базары. Понимаешь, когда люди сидят.
0: Это серьезно было. Да, это серьезно было.
1: Послушай, бабы сидят, между собой им делать нечего.
0: Да ладно, ты хочешь сказать, что они просто так
1: им
0: вот.
1: Просто было не о чем разговаривать. Вот и
0: но все равно, то есть это же был разговор.
2: В базаре нельзя раскрыться.
0: Конечно. Люди обычно раскрываются в праздном разговоре. И, то есть, у них это было, то есть, вот не было, то есть, понимаешь, не проскочило такой фразы, что, дескать, вот там, он там красивый, у него много денег, у него есть сотовая сопля, вот такого не было. Просто именно про задницу он сказал, у него красивая жопа.
1: А извиняюсь, если... Значит, они его оценивали на этот предмет, потому что женщины часто оценивают мужчин как бы... Двух аспектов. Первый как раз это вот задница и все остальное, наверное. Может быть, второй.
0: Вот видишь, вот, то есть чисто физиологически, если мы переходим к качеству.
1: Да. А второй это как бы уже...
3: Спереди.
1: Что это второе? Нет, спереди меня не интересует. Ну вообще прекрасно.
2: Это очень правильно, кстати.
1: Вот. А второе, ты уже рассматриваешь его с точки зрения денег, вот то, что ты говоришь, сотовых и так далее. Я никогда не рассматриваю мужчин с точки зрения денег, поэтому мне это непонятно, и они меня вообще не интересуют. Это, кстати, беда моей жизни, потому что очень много женщин, кстати, я вам скажу, что даже когда со мной знакомились некие такие богатые мужчины, они меня подталкивали к тому, что... Вот я им рассказываю, что вот со мной знакомился там какой-то хозяин какой-то там фирмы, да, условно говоря. И мне сразу девицы начинают, вот за что я женщин периодически не люблю. И начинают сразу, о, давай с ним познакомься, давай, надо сходи с ним в ресторан, давай, давай, это чего, у него бабки есть, давай, крути его, понимаешь? Вот, ну я что, в конце концов, я песни пою, а не чем-то еще занимаюсь. Вот, поэтому я это делать не умею, и, собственно, поэтому, наверное, много у меня проблем в жизни. Но их приятно решать, и они мне помогают эти проблемы держаться на том уровне, на котором я держусь. И почаще, побольше думать, наверное. И меньше ходить по этим самым заведениям с этими мужчинами, потому что они безумно тупые в своей массе. И так как они помешаны...
0: Тупые,
1: они, как бы сказать, они замешаны на деньгах, это другая природа человека.
0: Это называется, знаешь, что это называется? Профессия.
1: Это, понимаешь, замес
0: профессия.
1: Теста. Есть тесто дрожжевое, есть тесто, понимаешь, какое-то еще там...
3: Я думаю, ты сейчас скажешь, то же самое называется спонсор.
1: Песочное там и так далее.
0: Светлана, да. Что это за фраза в песне «Я тучи разведу руками»? Что это за билиберда? Как вы оцениваете эту фразу и всю песню и певицу? Иван Кулебякин с пробитым черепом, к сожалению. Видимо, кто-то ему дал все-таки.
1: Вот, наверное, за этот вопрос.
0: Да? Ладно, тогда проходим. Уважаемая Светлана, что, на ваш взгляд, самое главное в женщине?
1: Обаяние, наверное?
0: Нет.
3: Подожди.
1: Это уже на твой взгляд.
3: Вопрос.
2: Нет, Свет, ты кошек любила вспоминать в этом контексте?
1: кошек. Ну, дело все в том, что я сама кошачья порода, как я могу сама себя оценивать? Мне нравится...
0: Что же, Баня, ласка должна быть, она должна быть
1: ласковая. Должна быть игривая. Вот мне безумно нравится
0: должна
1: моя порода.
0: Должна защищать, то есть говорить, что, дескать, вот в случае чего, если плохо, она должна сказать, я тебя защищу.
1: Да, они очень хорошие, но в то же время они самостоятельные и как бы независимые. Они не такие. Вот если бы женщина была как собака, это было бы, наверное, ужасно. Представляешь, ты приходишь к своей жене, она тебя бросается, облизывает. Ну, раз облизала, два облизала, как три облизала. Четвертый раз ты уже с ума сойдешь, я думаю. Понимаешь, а когда как бы... Вот я прихожу домой, меня Люся кто встречает, то не встречает.
0: А Люся это у нас кто?
1: Люся это вообще-то кот, но я его зову почему-то Люся. Ну, потому что он безумно ласковый. Это такой Стёп. Он просто очень ласковый, он рыжий, я его безумно люблю. Вот я ухожу, он меня провожает. Я прихожу, он меня просто достает. Вот та самая ласка уже, которая перегибает палку. Уже в туалет невозможно сходить. Идешь в туалет, он на тебя набрасывается, давай тебе ласкаться, залезает на тебя верхом, пока ты в беззащитной позе, в общем-то, и делает все, что хочет. Он меня ласкает.
0: А скажи, вот с этой точки зрения... Вот,
1: целует меня в нос.
0: Как ты относишься к такой вот женщине, известной как Чичалина? Ну, вообще, то есть, как считаешь? То
1: есть, у меня есть стоматолог, он к ней как-то относится, а я к ней никак не отношусь.
0: Нет, ну вообще, вот ты, ну, то есть вы в какой-то степени...
1: Ему нравятся ее зубы конкретно. Он просто когда смотрит, говорит, какие зубы?
0: Так нет, у нее же дело в том, что у нее два зуба всего. Один верхний, другой нижний, сплошные. Не как у всех нас, это же всем известно. Сергей, что ты на меня так смотришь, кого-то я что-то тебя удивил.
1: И может быть, там еще и жало, да?
0: То есть там нет промежутков между зубами. Вот вообще, Свет, скажи, как думаешь, вот как тебе, во-первых, идея протезирование зубов, вот, вместо зубов вставлять клювы птичьи. Во-первых, они прочные. Вторая фишка, да, почему у людей вот между зубами есть щели? Вот объясни. Вот как думаешь, почему есть щели? Там застревается, ну, неправильно. Был бы один сплошной зуб, что у чечалины твоей, да, и снизу. И все. Вот он так щелк-щелк.
2: Ну, Сергей, а это, ну, Шура, кстати, старый макиавеллистский лозунг. Щель оправдывает средства.
0: Ну, а Свет что думает?
1: Нет, ну они нужны, щели, вы что, не понимаете?
0: Зачем?
1: Что?
0: Вот подумай, зачем?
1: Фильтровать.
0: А!
1: Базар.
2: Рынок.
0: Послушаем звоночек телефона, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да вы не молчите, не стесняйтесь, а то сейчас выключим. Да-да, громче говорите. Вы знаете, вас очень плохо слышно. Вы так волнуетесь, давайте вы перезвоните потом. Правда, просто там ничего не понятно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: О, добрый.
0: Вот, это хорошая слышимость. Видно, что у человека почтенный телефон. Не тайландский, понимаешь. Да.
5: Советский телефон.
0: Какой?
5: Сладковый телефон.
0: О.
3: Отлично.
5: Вот. Я хотел вам задать такой вопрос. Я тут несколько дней там назад слушал интересную программу о Led Zeppelin. Вот. Если будут повторения или продолжения этой программы.
0: Угу.
5: Вот.
0: А то мы вам сообщим, позвоним в квартиру. Хорошо, а сейчас песенку слушаем.

0: И для тех, кто только что включил свои эти передатчики и приемники, я напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Светлана Разина, певица, журналист Сергей Гурев и Игорь Смирнов, музыкант. О, какие тут идут от багера на сообщение нам с тобой,
1: Свет. Сегодня это реклама насчет того, что не птица человек, мне будет сегодня сниться.
0: Светлана,
1: да.
0: Кто послужил прототипом каменному льву, спрашивает Алексей. И еще сразу вот насчет...
1: Алексей и послужил. Ну, я не знаю, этот ли Алексей.
0: Именно он. Алексей. Я знаю, да.
2: Щукин имеешь в виду?
1: Не, не Щукин. Алексей. Нет, я хочу сказать, что... Нет, это был собирательный образ. Никаких прототипов конкретных здесь не было. Дело все в том, что... Песни же можно писать не только конкретно на какую-то ситуацию. Если человек творец, он может написать любую песню без всяких прототипов.
2: Он же обобщает
1: прототипов.
2: Жизненный опыт все равно. Как-то.
1: Обобщает опыт. Опыт как раз именно состоит в том, что я люблю первое проявлять инициативу, и поэтому как бы эта песня заигрывание-уговаривание мужчины. Правильно?
2: А он сидит
1: вот это мне нравится. Мне кажется, что настоящая женская... Лучше, вот мужики, поверьте мне, хуже, когда ты снимаешь тетку, она тебя крутит, и так, а ты бегаешь. Вот вам кажется, что это здорово. Вы увлекаетесь, как дураки. Баба за мотыльками гоняется, своими совками. Это все скучно, надо наоборот. Вот когда женщина начинает... Вот, и причем женщина, она же ненавязчивая, как вы. Вы будете звонить каждый день, будете... Маня, пойдем туда, Маня, пойдем сюда, Маня. Не хочу, не буду, не
0: да,
1: хочу, не буду.
0: Да, я наблюдал сегодня такую картинку.
1: Да, понимаешь? А вот она тебе позвонит всего раз в неделю, но там будет такое желание, такая страсть. Знаешь, это нельзя не оценивать. Надо быть полным дураком,
0: а вот скажи, интересно,
1: вот,
0: к примеру, да, вот нет, ну вот, к примеру, я эту вещь понял, да, вот, но сделал вид, что не понял, и так бы улизнул, то есть сказал, что, ну, скажем, я чиню автомобиль, или там у меня сегодня там, например, сборы о зимах происходят, или засев там каких-нибудь груш.
1: Ну.
0: Вот, а в таком случае, вот я слабоумный. То есть, ну, дело
1: нет,
0: в том...
1: но ты все равно клюнешь, так или иначе, ты не нет, сможешь это не понять. Ну, так да, и все, да. Я это знаю, ты
0: нет,
1: это знаешь.
0: Эмоционально
1: ты же,
0: я
1: ты
0: это
1: все равно
0: понимаю.
1: Позвонишь, и я эмоционально
0: хорошо,
1: это понимаю.
0: А вот как она
1: ну,
0: оценивает это?
1: Ты откажешь сначала.
2: Да,
1: вот,
2: такое когда, поведение нет, может
0: когда происходит отказ, когда происходит там, отказ ну, от мужчины в том
1: отказ
0: случае.
1: Отказ может быть разный. Тоже в том, вот,
0: нет, ну, естественно, вежливый.
1: Мужчины, я понимаю, что вежливый. Нет, дело не в этом. Просто мужчины, когда, допустим, отказывают, но... Во-первых, такого редко бывает, если мужчина все-таки нормальный и полноценный, и если он уважает себя, он не должен отказываться, это раз. Поэтому как бы на это надежды-то мало. Даже если он откажется в силу того, что он занят или что-то еще, то это же ты чувствуешь, интересно ему или неинтересно, это чувствуется, ведь правильно? А вот мужчины, кстати, этого не чувствуют. Когда мужчины начинают звонить и им говорят, что ты достал, понимаешь, он очень долго думает, игра это или не игра. Вот. Вот в чем разница? У вас вы не так тонко чувствуете, поэтому у вас есть.
2: Может, просто
1: проблемы.
2: Мужчины более ранимы.
1: Хо-хо-хо! Я же говорю, что наоборот, не тонко чувствуете, ранимы.
0: А вот скажите, приходилось ли тебе как-нибудь драться в жизни? Ну, это я не к тому спросил, что Сергей сейчас агрессивно очень себя ведет. Вот, а просто так.
1: Да, мне приходилось драться. Я дралась с своим первым мужем. Это было в 20 лет. И, кстати, сегодня смотрела такую передачу, интересную по телевидению, возродилась передача «Ищу тебя» или «Ищу себя», не знаю, там, в общем, все друг друга ищут. И почему-то мне как-то стало так интересно, думаю, может, тоже кому-то найти, вот, может, найти своего первого мужа и шарахнуть ему еще раз по голове. Я его не добила все-таки.
0: А он же наверняка сейчас слушает нас.
1: Нет, он наверняка не слушает, потому что он наверняка живет уже не в этой стране. Приятного аппетита, хотел сказать.
0: Будь здоров. Уважаемая Светлана, умеете ли вы летать? Дэвид Ньюман спрашивает. Летать умеешь, Свет?
1: А почему он не по-английски спрашивает, если он Дэвид Ньюман?
0: Не, ну это я уже перевел. То есть он, конечно, тут длинный текст, так что не поместилось даже на...
2: Так короткие слова.
1: Нет, я, как сказать, ну, буду охвастаться, что ли? Нет, умею. Умело.
0: А вот как ты считаешь, вот это же теория, да, о том, что вот люди во сне летают, да?
1: Да
0: вот
1: не во сне это происходит, это не сон. Это
0: не сон, да.
1: Совершенно другое состояние, это третье состояние, которое просто получается так, что ты выходишь из своего тела и путешествуешь по комнате. Потому что во сне ты никогда не будешь путешествовать по своей комнате. А когда ты летаешь, проходишь сквозь стены, пролетаешь, причем сквозь стены не надо проходить, достаточно просто захотеть и оказаться в другой комнате. Но я никогда не вылетала за рамки своей квартиры, я только выглядывала в окно, видела там своих безумных соседов. Вот, ну не видела, ты не видишь, у тебя нет глаз, у тебя есть только ты слышишь их. Слышишь, и ты чувствуешь, что это. То есть это совершенно другие чувства. Ты не видишь людей. Ты видишь какие-то сущности просто. То есть вот ты ощущаешь, что вот они там. Вот энергетически просто они там. Вот интересно, наверное, так чувствуют какие-нибудь кроты или еще кто-нибудь, да? Вот как они сейчас без глаз там живут? Как-то живут ведь?
0: Обоняние хорошее, плюс терморегуляция.
1: Слушайте, а, кстати, давайте поговорим о крысах. Вот мне крысы так... Я недавно видела картину. Мы сидели... Слушайте, издавать такие звуки. Я сейчас по голове тебе дам уже, честное слово.
0: Сергей, да что случилось?
1: Мы здесь сидели с Валерой. Вот у нас полное взаимопонимание только с моим мужем. Я это уже понимаю. Вы очень умный человек. Можно его тоже позвать на эфир отдельно. Он этого заслуживает.
0: Свет, да. Извини. Просто я хотел еще вот...
1: Мы говорили про крыс.
0: Да, нет, сейчас вот немножко ко снам вернуться. Вот у тебя было такое, например, что ты спишь, да, и вот ощущение, что падаешь, там, да, падение во сне.
1: Да.
0: Вот есть такая теория, что...
1: это плохо.
0: Нет, что это все перешло от обезьян, ну, имеется в виду, то есть,
1: сейчас
0: если...
1: Сейчас ты верить... все это упростишь? Все
0: нет,
1: это...
0: почему? Да, просто если мыслить, знаешь, с позиции дарвинизма тупорылого, да, то вот обезьянки, то есть, ну, наши с вами далекие предки, они когда падали, да, то есть те, кто из них разбивался, те, естественно, не могли рот продолжать. А те, кто уцеплялся за ветку, то есть они во сне сидели на дереве, падали, и вот этот ужас, кошмар, они цеплялись и выживали. И вот этот сильный такой, ну, шок на уровне генетики передался нам, вот. Такая бытует.
1: А почему бы им падали? Они что, были слабые обезьяны?
0: Не, ну во сне, знаешь как, я даже видел, птицу один раз упала. Там сидела и
1: страх во сне ужасно.
0: Нет, ворон. Вороны. Кстати, к крысам я очень люблю ворон.
1: К крысам плохо относишься?
0: Ну, к крысам, ты знаешь, нет.
1: В общем, многие просто женщины боятся крыс. А мы здесь сидели в машине и смотрели, как крыса выбегает, значит, из подворотни, а там кто-то выбросил помойное ведро. Крысы, санитары просто, ребята, в нашей стране крысы главное животное, в этом сральнике только им и место. А когда нет мусорно-уборочных машин вовремя, когда это все гниет и разлагается, тогда крысам здесь просто сейчас пир, на самом деле. Им здесь очень хорошо, и это нормально. Что надо? Это вот, понимаете, как не любить свои испражнения, то же самое. Потому что крысы, это естественно для нашей страны. Вот они вышли, и все это дерьмо все собрали, съели, унесли себе в нору. И спасибо большое. И не надо было приходить дяде Васе с метлой и вызывать машину, убирать все это, правильно? Они сделали
0: в принципе,
1: это дело.
0: В принципе,
1: они симпатичные,
0: но...
1: такие.
2: Они доверчивые, на самом деле.
1: Да,
2: они очень
1: такие,
2: большие.
1: Папа с лапками такие выбегают. Сначала папа выбежал, типа там большой такой. Посмотрел. Ситуация, типа, нормальная. За ним тут же еще кто-то. А потом маленький такой выбегает, только учится летать еще.
0: Да, ну естественно.
1: Тоже поели, все поели.
0: Видно,
1: так у меня муж захотел сразу пойти им палкой подвинуть эту еду, чтобы они поели нормально. Ну,
0: видно,
1: жалко.
0: Какие вы добрые, конечно, люди. А я вот могу сказать другую. Выхожу я, значит, из лифта. С охраной весь, как положено. Автомобиль у меня же с проблесковым маячком уже стоит у входа. И сидит крыса. Смотрит, ну просто, она даже
1: ждет.
0: Не уходит. И знаешь, что она? То есть
1: и
0: она чисто, пиво. Она чисто человеческим голосом мне говорит прям фразу такой: свиньи, блядь. Вот так, просто плюски. Мы сели назад в лифт и уехали, дождались, пока она ушла, и все. То есть хочу сказать, что мутация их, она очень серьезная. Дело в том, что это, ну, как сказать, вот, кстати, к теме о гомосексуализме. То есть мы...
1: Неожиданно, прямо
0: да,
1: скажу.
0: А я тебе объясню. Дело в том, что выживание популяции определенной, ее устойчивость зависит от отношений внутри этих популяций. Да, вот крысы — это серьезные конкуренты людям. А вот гомосексуалисты, они помогают в данном случае крысам, поскольку нарушают естественный ход развития популяции людей, на мой взгляд. То есть я ни в коем случае не осуждаю, но с точки зрения вот, нас с вами, то есть мы же хотим, чтобы вот, к примеру, предположим так, что вот мы сейчас все уснем, проснемся лет через 200, да, вернемся на эту планету, и что мы увидим? Крысы-ворон, да? Мы же хотим увидеть себе подобных, а если процветает гомосексуализм и крысы, которые...
1: А зачем
0: которые...
1: это нужно? Все должно происходить своим чередом. Значит, мы недостойны того, значит, мы должны отсюда уйти. Вот и все. Все развивается так, как должно. Все естественно. И поэтому, ты знаешь, даже когда смотрю на ураган...
0: Нет, ты не права.
1: Нет, я могу
0: нет,
1: так
0: нет,
1: говорить.
0: Не можешь,
1: я считаю,
0: потому что
1: природа
0: что?
1: Сама разбирается с нами, и она там просто вот иногда мстит, честно говоря,
0: Свет,
1: вот этими ураганами.
0: Свет,
1: за все наше хамство, свинство, за все эти реакторы,
0: послушай,
1: за ядерную энергию, за войны,
0: да,
1: за все.
0: Знаешь, дело в том, почему...
1: животных.
0: Да,
1: за все человек должен нести ответственность, потому что он homo sapiens, он должен отвечать за свои поступки.
0: Вот животные, они, как говорится, не думают. И при этом
1: они живут инстинктами.
0: Сохранить.
1: Да,
0: и вот эти инстинкты
1: живут.
0: Позволяют
1: может
0: им свою
1: быть,
0: популяцию
1: жизнь
0: сохранить.
1: Это
0: А вот ты вот сейчас занимаешь пораженческую позицию. То есть ты подключил интеллект, то есть ты координируешь свои действия и свой
1: спорите?
0: Образ жизни.
1: Вот Игорь, подскажи, он тебя сам быстро объяснит. Игорь, скажи что-нибудь умное.
0: Игорь, скажи что-нибудь там.
3: Давайте послушаем песню.
1: Ну вот, представляешь, на самом деле безумно умный человек, он на эту тему очень любит разговаривать, но не сейчас.

0: масса приходит к нам вопросов всяческих, ну, конечно, к Светлане. Вот один из них я хочу зачитать, с вашего позволения. Светлана. Свет. Светлан. Свет.
1: Три раза? Ну, хватит.
0: Сергей. Но. Ну, что это такое, да? Светлана, как вы можете сами назвать стиль своего исполнения, спрашивает Алексей.
1: Стиль называется разный. Я не думаю, вообще никогда не задумывался над этим вопросом, какой у меня стиль. И вообще себя не стилизую, как бы. И вот меня безумно раздражает слово «имидж». И очень меня достают вопросы на тему, кто вам делает имидж? Ну, как это можно? Кто мне делает имидж? В клипах я снимаюсь, я играю то, что нужно играть. А на сцену я выхожу под ту песню. Допустим, если я пою «Ночной охотник», то я выхожу в леопардовом платье. Это, по-моему, как бы естественно. Я похожа на Эльвиру немножко. Немножко еще Мадиган. На кого-то. На Мелани Гриффитс мне сказали, что я похожа.
2: Быть...
1: Кстати, кто такая Мелани Гриффитс? Расскажите.
0: Ну, негритянская актриса, которая играла в мюзикле, который называется «Божья коровка».
1: Негритянская?
0: Да.
1: Бог мой.
0: Нет,
3: она
0: я Саша.
3: Она мюзиклистка, она высветленная.
0: Светлана, как вы относитесь к творчеству группы ХЗ, спрашивает Илья.
1: А что такое группа ХЗ?
0: Ансамбль такой. Ну хорошо, вот скажи,
1: правда,
0: пожалуйста.
1: Да? Вот, никак можешь... не отношусь. Мне нравится «Сектор газа». Ну, надо, если уж на то пошло. Ну, я знала, что ты скривишь лицо, я знаю. Да? Мне очень нравится «Яву-Яву», купил я на халяву. Мне очень нравится эта песня. И что здесь такого? Вот и все, собственно говоря.
0: Ты меня огорчил. Ну ладно, послушаем телефонный звоночек.
1: Про ХЗ просто я ничего не знаю. Не буду врать.
0: Сергей, ну а где же твое? Ты же был политработником в нашей части.
3: Я
0: Антимировской дивизии был. Я Свету, ты Свету. Ты Свету не просветил. Света любит «Сектор газа». Скоро мы дойдем до того, что она будет это танцевать под Алену Апинду и под Вадима Буйнова. Срам, ты что?
1: Нет,
0: где,
1: никогда
0: где?
1: Не буду под это танцевать.
0: Будешь
1: нет,
0: скоро.
1: Я всегда
0: раз любишь «Сектор газа», будешь плясать
1: нет,
0: скоро.
1: Нет, под... я же не танцую под это разные вещи.
0: Да ладно.
1: Можно один раз послушать, я некрофилю,
0: что ты в плеере сейчас слушаешь? Ну, я вижу, у тебя плеер постоянно.
1: Я слышу твой голос, сказали. Низкий сексуальный голос. Говори там чаще.
0: Послушаем телефонный звонок.
1: И говорит, это больше возбуждает. Давай дальше.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Зашити. Рассказывайте. Испугались. Мы вас выключаем, извините, вы очень долго думаете. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам почтения и внимания. Говорите, пожалуйста. Молчит.
1: Вот это меня сейчас видовой там.
0: Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Саша.
0: Здравствуйте, привет.
4: Я вот хотел...
0: Вить, ты что ли?
4: По поводу...
0: Вить.
4: Да.
0: Ты что ли?
4: Да.
0: Ты взял?
4: Да.
0: Угу.
4: На днях, в смысле, на одной из прошлых передач... Албанская была передача.
0: Была.
4: Повтор.
0: Про Албанию, да.
4: Да, вот я хотел записать один кусочек, но моя тушка предательски уснула, и не получилось. Вот как бы можно это самое...
0: То есть повторить про Албанию, да?
4: Ну, или повторить, или...
0: Ну, Сереж, давай сейчас у Света спросим.
1: Да, отстаньте от меня.
0: Свет.
1: Да. Вот я не знаю, что такое Албания.
3: Ну, Косово. Давайте все-таки Косово.
0: Давай, действительно, что ты думаешь насчет Албании? Вот, хорошо, ладно, по-другому. Куда мы с тобой поедем летом отдыхать?
1: В Антарктиду.
0: Нет.
1: Ну, там летом же должно быть теплее же. Я хочу пингвинов посмотреть. И мне хочется... Вот мне хочется тебя, знаешь, испытать. Test your love. Например, вот если наш корабль вдруг пойдет ко дну, вот интересно, меня так же спасешь и вытянешь, а сам погибнешь. Вот сможешь ты так вот? Не сможешь.
0: Что же, я идиот, киногерой, что ли? Я обопрусь на всех, на кого могу, и спасу только
1: себя. Или ты быстрее меня потопишь?
0: Да, естественно, я буду упираться всячески.
1: Я тоже, я, наверное... Вот ты знаешь, когда начинаешь так вот задумываться, вроде кого-то любишь, и начинаешь рисовать ситуацию, да, вот я его люблю.
0: Вот интересно, вот как, да, вот она же, любовь — это спасение, да, спаси меня, любовь, да, вот такая.
1: А вот смогла бы я кого-нибудь...
0: А ты бы смогла меня вот спасти, вот, к примеру, сейчас бы я неожиданно воспламенился и загорел бы. Прям вот, прям... Что твой факел? Что бы ты стал делать? Убежала бы. Не, убежала бы. Убежала бы.
1: Спасла, неправда. Нет. Ну вот что касается воды, наверное, если бы мы все потонули, я даже не знаю, как мне бы, наверное, ноги свело, потом бы еще что-нибудь свело.
3: На эту тему, кстати, Шахрин там пел совсем неприлично, когда ты снизу.
1: Наверное, скорее кого-нибудь утопил.
0: Это Шуфутинский тоже пел про это же.
1: А сама бы вылезла. Вот, наверное, человек так устроен.
0: Ты знаешь, кстати, насчет, чтобы ноги не сводило, я даже сейчас в трусах ношу, извини за такие подробности, иголки 4, и всегда колю себя, даже когда не сводит.
2: Именно в ноги?
0: У меня 2 раза свело, да, ноги тут прямо-то. А самое опасное, когда ногу на сцеплении сводит, поэтому никогда не держите.
1: Не, у меня сводит правую ногу в основном, а правая нога, она как бы на газу, поэтому все нормально.
0: А, Светлана, вы могли бы спеть на тувинском языке вместе с Сашей Лаверским подпись «Алтайские козочки».
1: А у них же такое, по-моему, такое раздвоение вокала. Это нет, я бы, конечно, не смогла. Но если бы... Нет, не знаю, если бы ты, конечно, помог, и мы бы как одно лицо бы выступили, тогда получилось бы что-то тувинское.
3: А Гребенщиков в свое время научился очень хорошо мурлыкать тувинское горловое пение.
2: То есть он опорный голос, а кто-то там верхний,
1: да,
2: что ли?
1: Да, типа того.
0: А мне вот очень нравится вот манера пения с заплевом. То есть то, что вот в наших студиях, да, вот именно это, то, что в наших студиях, как правило, давят компрессорами, а люди используют голос как музыкальный инструмент. Вот Том Вейтс этим пользуется.
2: Как Алеша сейчас. Птицын, что ли?
0: А кто?
2: Такой имитатор.
0: Так, бах! Да, извините, я разошелся. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания говорить.
5: Алло.
0: Рассказывайте.
5: А, здравствуйте.
0: Вы только так не волнуйтесь.
5: Да я не волнуюсь.
0: Нет, по-моему, вы волнуетесь. Если вы волнуетесь, давайте вы, может, попозже позвоните.
5: Нет, я не волнуюсь.
0: Нет, ну как-то вы волнуетесь.
5: Я предельно спокоен.
0: Да?
5: У меня вопрос к вашим гостям. А вот есть масса продюсеров, да, вот которые, у них очень много звезд, они за счет них вроде бы живут, паразитируют, так сказать. А у меня вопрос, кто продюсер...
1: Ваша фамилия Огурцов?
5: Не-не-не-не. Кто ваш продюсер, во-первых, и во-вторых, не паразитирует ли он на вас? Спасибо.
1: Нет, у меня продюсер мой муж, и я паразитирую на нем, так что все очень просто.
0: А кто у нас муж?
1: Валерий Соколов.
0: Ну, он занимается бизнесом. Нет, у него просто... есть сотовые сопля, там,
1: нет,
0: модный
1: у
0: автомобиль.
1: Нет. Ну, вообще у него
2: у
1: нет
2: него
1: сопли.
2: Мини-сотовая.
0: Игорь, а как же он тебя терпит? Вот ты ходишь со Светланой повсюду. Не было каких-то конфликтов, драк?
2: Я с ней не
0: драк.
2: Хожу, я с ней езжу.
0: А Сергей скромно промолчал.
1: Нет, у меня...
2: Потому что он ходит.
1: Демократичная обстановка в квартире. Я могу вообще сказать мужу, например, я ухожу в театр, там, допустим, с Васей. И совершенно спокойно уезжаю, приезжаю там, в разумное какое-то время, можно даже чуть позже театра. И это приветствуется. Ну, не совсем приветствуется, но это понимается. Так что...
0: А можно я Сережу сейчас спрошу? Сереж, как последний раз был в театре? Вот это вообще? То есть я вот...
3: Я вот в пятницу собираюсь, да? А до этого не было года.
0: Что там
1: слушай, не ходи, я тебе точно скажу. Я была в театре.
0: Срамата,
3: нет,
0: да?
3: Света, кстати...
1: Я была в Сатириконе, пошла...
2: Один срам.
3: Да
2: пошла...
3: Театр и раз. Срамата, ну, ты да? Что, ну... Что? Очень хороший театр, надо в него
1: какой,
3: пойти.
1: Сатирикон?
0: Нет, подожди.
3: Нет, нет, другой.
0: Вообще глобально, то есть... Вот
1: ужас,
0: это,
1: общем,
0: это,
1: короче,
0: это
1: говоря,
3: да нет, там есть на что пойти. Ну, что-то я не знаю.
0: То есть вот все-таки это самое, знаешь, правильное дело, что 10 лет оберегаюсь от похождения.
1: Нет, я вот ходила вы несколько раз подряд, единственное...
2: Срама не испытывала?
1: Нет. Иисус,
0: а ты знаешь, вот Игорь правильно спросил, то есть бывает так, что вот, срам испытываешь за актеров, за людей
1: нет,
0: на сцене.
1: Нет, не то, что за людей, а скорее даже за публику. Мы сидели, вот удивительно, мы были как... Наверное, может быть, нас было не двое, может быть, нас было чуть больше, но мы не реагировали на все эти дурацкие тупые шутки, а зал смеялся, и сзади, когда женщина сидела, и на сцене актер там сказал какую-то глупость немеренную, или... А, нет, женщина-актриса сказала, что вот, типа, всех мужиков надо мочить, там, бить или что-то такое. Какую-то такую фразу. Ну, это по спектаклю, там, по сюжету, я не знаю, не помню, к чему это было сказано. Там вообще весь спектакль все друг друга, по-моему, били и разбирались друг с другом.
0: То есть слабоумная постановка.
1: Вот, и сзади девушка сидит, говорит, так ему и надо, правильно. И сидят, смеются. И я думаю, боже мой, ну какой же примитивный народ. И у них аншлаг. Я смотрю, они собрали этот стадион полностью, сидит аншлаг вот с этими соплями, с сотовыми сидят. Вот они, вот для них это искусство, они же не врубаются ни во что, на самом деле. Ему главное, что вот показаться в присутственном месте.
2: Пошла пальцовка.
1: Да, и вот посидеть там, типа, я привел свою барышню сегодня погулять. Я ее выгуливаю, у нас культурная программа.
3: Ты все перепутал. Это был круглый стол о шоу-бизнесе на российском телевидении.
1: Вообще у нас нет ни кинематографа, ни театрального как бы искусства на должном уровне, я считаю, уже давно. Может быть, театральный еще есть. Большой театр, конечно, стоит сходить, я думаю.
0: Ну, послушать чисто вокальные
3: партии. А потом
0: догнать
3: и еще сходить.
1: Да.
0: А вот скажи, вот смотри, вот в принципе, знаю, такая ситуация. Одна моя очень хорошая знакомая, даже я, так сказал, подружка в какой-то степени, тут ездила в Америку, вот. И она приехала, и там, ну, к русским друзьям, которые уже давно там живут, да, вот, и заставят следующую картинку. То есть, ну, она приехала, естественно, как напряженная, знаешь, первая фраза, которая была: «Расслабься, это же Америка». Далее, в кинотеатрах. То есть все, знаешь, жрут попкорн и смеются вот совершенно жутко вещам, которые, да, ну, то там, есть понимаешь, о чем
1: там
0: речь.
1: Там, я
0: да?
1: знаю, там уровень это еще ниже, чем у нас.
0: И следующее выражение, которое меня вот, ну, уже серьезно насторожило, то есть ты что, это же так же гениально, как Битлз. То есть, ну...
1: А я не пойму, почему вот я не люблю вот рокеров, вот так называемых. В нашей стране есть клан как бы попсовый и рокерский, да? И вот рокеры, вот эти стенания постоянными по Битлз, прям вот такие вот прям лизоблюды, готовы прям задницу вылезать им. Вот сейчас привези Макар, мне кажется, все соберутся рокеры и будут у него лизать коленки там, я не знаю. Но и ведь когда это, был Битлз, кто слушал, где они были, хочется спросить. Где вы были с 8 до 11?
0: Нет, я сейчас хотел, то есть я там, ну, не хочу ни в коем случае быть здоров.
1: И вот сейчас
0: здоров.
1: Они хай...
0: Нет, как-то умолять там их музыкальные какие-то, да? Просто послушай, вот смотрите, вот то, что раньше людей объединял, ну, к примеру, типа, да, вот это были там 70-е годы, я помню, аж сам 70-ник, я старый больной человек, уж ты видишь, это бороденка моя и тросточка, это же неспроста, это не в коем случае не антураж, я хожу, а не опираюсь, да, ну, что-то я о себе всем больше, вот, значит, дело в том, что раньше, типа, вы любите Битлз, да, значит, сразу единомышленники, сейчас, как ни странно, мне кажется, что людей объединяет не любовь к Битлз, то есть, к примеру, если человек говорит, я люблю Битлз, то говорить с ним сразу не о чем, вот, если человек говорит, я ненавижу Битлз, то, значит, уже тема для разговора появляется. Видно, что это не он.
2: Не просто появляется, говорит, я люблю Продиджи, тогда появляется тема для разговора.
0: Ну, да, даже так, лучше Продиджи, понимаешь, ну, Игорь, ну, согласись.
2: Да, сам с этим столкнулся.
0: А вот тут недавно была передача, где вот всякие молодые музыканты наши отечественные вообще говорили, что, дескать, Пушкин — это как 4 Битлз. Какие-то у них странные ассоциации. То есть то же самое, что, извиняюсь, там это одна душевая кабина, это не 5 автомобильных моторов. То есть какой-то полный бред они несли. Все это делалось очень так, вот как ты говоришь, именно о рокерах, очень так, ну, со знанием дела и с ароматом. Меня пробило за них свет.
1: Уже пробило. Пробило. Не одни рокеры еще у нас, а всю историю, сколько себя бьют в грудь, чтобы мы все рокеры. Покажите мне хоть одну грамотно саранжированную песню, хорошо сыгранную, хорошо записанную, на хорошем должном уровне, как это делается там на фирме. Ну вот покажите. Но ни одной же песни с таким же драйвом, с таким же голосом там. Либо будет голос, либо не... Точнее, если будет текст, не будет голоса, либо и будет аранжировка, не будет еще чего-то. Но в синтезе полноценного я не видела, я не могу назвать ни одну группу. Просто ни одну. Даже если Мумий-тролль, допустим, мне нравится,
0: там не хватает очень многого, на самом деле.
1: Нет, ну я тебе говорю просто, что
0: есть. Сектор Газа нравится, Мумий-тролль, и Алена Апина тебе нравится.
1: Нет, Алена Апина, ну, неважно.
0: Хорошая группа «Квартал». Мне нравится
1: «Квартал». Нет, мне не нравится «Квартал». Я здесь написала песню в стиле «Квартал», и от нее просто тошнит меня. Я прям хочу ее куда-то сбагрить.
0: А как ты относишься вообще? Ты знаешь такую певицу Шаде?
1: Да, мне очень нравится Шаде.
0: Вот, а мне кажется, что вот «Квартал» — вот такая альтернатива советской Шаде, ну, в том смысле, что по музыкальной грамотности.
1: Пародия на Шаде?
0: Нет, ну, Шаде — это...
2: Плагиат.
0: Шаде — это великая певица, конечно.
1: Ну, вот именно, придумывают эту
0: фразу. Ты не слышал, ничего она не выпускала нового
1: участника? Придумывают эту фразу, пусть они так же от проникновенно спят. Ведь я же перевожу эти все тексты, я же слушаю, я понимаю, о чем люди там поют. Для меня это не просто так. И там есть идеи. Я оттуда, между прочим, черпаю свои идеи, вот все свои фишковые тексты, «Ночной охотник» и так далее. Это Бонни Тайлор пела песню, допустим, Да у них полно этого слова. Hunter, prey, это у них модная очень тема. Охотник, жертва.
3: А про prey?
1: То есть у них очень много интересного. У них интересный там текст. А что там есть в этом в квартале, кроме какого-нибудь стенания, какие-то по непонятному образу?
0: Послушай, а у тебя есть на тушке татуировка где-нибудь?
1: Нет.
0: А почему?
1: У меня...
0: Ну как считаешь, то есть вот такое бережное отношение к скафандру или просто ты как-то не хочешь быть приметной в этом смысле?
1: Ну, не хочу быть приметной. Я не хочу обращать внимание на свою тушку, как ты выражаешься.
0: Дай послушаем телефонный звонок.
1: Да, чтобы не меньше цеплялись. Да.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Алло?
0: Да, вы ударились, вам больно?
6: Никак нет. А. Можно вот задать вопрос вашей собеседнице?
0: Конечно.
6: Значит, дело в том, что как она себя относит вот к мировым константам? Скажем, в джазе Элла Фицджеральд, да? Вот, Луи Армстронг.
1: Уже поняла.
6: Вот, вот кем в этом, как говорится, мировом рейтинге она видит себя?
0: Спасибо. Ну как, Света?
1: Я не могу отвечать на этот вопрос. Это потому что как бы это публично заниматься самоудовлетворением. Знаешь, я не могу это сказать, потому что я не могу себя оценивать никак. Это должны оценивать другие люди. И я думаю, что пока на данный период времени я вот могу, если похвастаться, я могу сказать, что я считаю себя полезным ископаемым. Может быть, сейчас недостаточно раскрученным, как это принято считать, но когда-нибудь меня откопают, если мои песни перепоют, переаранжируют и выдадут за свои, либо там отчислят авторские на мое кладбище, там, на памятник мне. Ну, хрен его знает, как оно будет. Вот я, скорее всего, так считаю и так вот вижу. Потому что достаточно и миража в попсе, это достаточно весомо. Так же, может быть, как и Фицджеральд.
3: Я вот как художественный критик здесь хотел сказать, что корнями Света уходит, конечно, в популяцию таких групп, как Флирс, Фэнси и Сиси Кэтч.

0: Да, another one bites the dust. Yeah, там-там-там. Another one bites the dust. И так вот эта песня очень похожа, просто безумно похожа на песню «Назарет», которая написана 10 лет вперед, как бы назад, точнее. То есть плагиат, он как бы перетекает плавно, и все гениально рождается на стыке жанров, на самом деле, на плавное переливание
1: пустого
0: порожня, да.
2: Вот смотри, кстати.
0: Из Дипепла в попсу и так далее. Потом я не занимаюсь плагиатом, Абба, я написала на своем компакте, что я спела песню Аббы и не стала присваивать себе никакого авторства, везде об этом говорю и заявляю. Не знаю, почему в Мусабозе на меня набросились, типа,
1: не
0: что,
1: то,
0: я,
1: что, чиж.
0: Что я это сделала, как бы там это было заявлено, я сказала при этом интервью, что я пою песню Абы, и, собственно говоря, ничего в этом такого нет. Ну, да. Это авторитарный, говорю, перевод, авторизированный перевод, на самом деле. Если у меня хорошо получился, но авторитарный.
3: Да, авторитарный.
0: Авторитарный перевод.
2: Светлана.
0: Да.
2: Нет, это я...
0: Я уже 40 лет.
2: Светлана, ведь ископаемые очень древние вещи, на которые все смотрят в музее, но дома никто иметь не хочет. Сергей спросил, не знаю, о чем.
0: Почему? Кто-то хочет, причем платит за это безумные деньги.
2: Безумные, безумные. Да. А вот хорошее сообщение. Светлана, рок-музыка и качество записи несовместимо. Борис так считает.
0: Ну, просто считает. Я просто не люблю вот это вот КСПшное. Ну, это
2: КСПшное.
0: Да, вот это вот гитара и шпага под окном. Это,
2: нет,
0: я,
2: это
0: я самое, не люблю.
2: Ты неправильно
0: это
2: говоришь, а солнышко мое. Ты знаешь,
0: я люблю
2: драйв, в том, что
0: понимаете,
2: с
0: мужчина,
2: не ходит,
0: у нас с вами ничего не получится.
2: По утру и ищут друг друга по запаху в лесу. Понимаешь, да. То есть они
0: это
2: валяются посуду у костров. Да.
0: Аранжировка.
2: А как ты вот скажи, извини,
0: это,
2: пожалуйста.
0: Это
2: вот,
0: все равно,
2: нет,
0: что
2: нет, подожди, подожди, ты не уходи от ответа. Нет,
0: компьютер.
2: Подожди, ты не уходи, дед,
0: вот
2: ты подожди.
0: Вот есть компьютер, понимаешь, а есть саха, а есть
2: больно
0: счеты.
2: Же.
0: Вот сравните счеты и компьютер. То же самое сравнивать музыку с аранжировкой и музыку...
2: Вот дома в чем ты ходишь? Есть у тебя тапочки с помпончиком, шаровары спортивные. В чем ты дома ходишь?
0: У меня есть балетные тапочки.
2: Не, ну как дома? Вот ты дома просто как ты
0: ходишь? И белые тапочки я тоже уже приготовила.
2: Даже как дома ходишь? Ну скажи.
0: Как белые, я дома хожу? В основном на ногах.
2: Нет, имеется в виду в одежде.
0: Ползком бывает. Бывает ползком. О. Если вдруг позвонит мужчина, которого я жду, я иногда и могу ползать его встретить. Ничего
2: вот
0: страшного.
2: Смотри, какое там сообщение пришло. Алекс, ко мне. Если хочешь, чтобы я был у тебя на передаче в начале августа, пошли сейчас в прямом эфире гостю на три буквы. Мик Джаггер.
0: Ну пошли, ради бога.
2: Да, это из ансамбля Rolling Stones, мой старый хороший знакомый. Ну он так и так, он просто капризничает. Естественно, мы тут увиделись, и он обещал дать.
0: Ты же сказал, что ты не пойдешь и так, потому что там
2: не пойду никуда, не пойду. Спринт будет группа, зачем мне это нужно? Что же я идиот, что ли, слабоумный ходить? Я вообще избегаю от больших количеств людей. То есть неважно, что это концерт Rolling Stones или взятие там Белого дома или его оборона.
0: Еще раз прочитай это сообщение, что ты мне послал. Я торчу, когда меня посылают. Мужчина, вы
2: меня
0: этим не уничтожите, вы пойдете сам туда.
2: Давай другое. Уважаемая Светлана, не вы ли та самая соперница Алены Апиной? Господи, тут что-то еще сейчас пришло. Сейчас. Алена Апина, о которой она поет, что, мол, на таких, как я, уже и сердится, а то, что вы ее так не любите. Подпись Беланья.
0: Представляете, как вот цепляются на самом деле к фразам, которые брошены просто невзначай и столько пропускают мимо ушей люди.
2: Нет,
0: вот
2: только нельзя ни в коем случае упоминать фамилию невзначай, потому что это наш бывший главный редактор. Вот сейчас он невзначай. Сергей Геннадьевич невзначай. Послушаем телефонный звонок. Здравствуйте.
4: Вы в прямом... Здравствуйте,
2: Александр. Здравствуйте, уважаемый.
4: Просто хотелось еще вернуться к ураганной теме. Вроде с момента той передачи, когда мы говорили об урагане. Прошло еще два урагана. Московский, Саратовский, Санкт-Петербургский. Мне бы хотелось спросить всех уважаемых гостей относительно того, где они и что во время этих ураганов видели, где были, чему были свидетелями. Это первый вопрос. А второй, так просто сообщение. Все, конечно, Ореху Борисову это уже знает, но я для всех еще радиослушателей «Эхо Москвы» хочу сообщить, что я очень люблю Лену Витину. Все, спасибо.
2: Спасибо. Кстати, вот Петр и Лена, у них тут постоянно какие-то проблемы возникают. То, что он ее кипятком, видимо, полил или что-то такое сделал. Вот сейчас только забрал из больницы, говорит, сам ее все обжег. Типа говорит, что в ожоговом центре, дескать, и какую-нибудь просит песню для нее успокоительную. Вот, Свет, может, исполним что-нибудь? Ну, прежде вот на вопрос такой интересный. Саша, передай Светлане вопросик. Как она относится к виртуальным женщинам, виртуальным мужчинам и прочей фиговине?

0: Виртуальные женщины. Ну, если так, к моим примитивным мозгам это примитивные. Ты, которые...
1: У тебя компьютер дома есть?
0: Которых посылаешь, они возвращаются. Да, ты
1: не,
0: туда,
1: у тебя,
0: они обратно.
1: У тебя есть дома компьютер? Вот
0: у меня компьютер дома нет.
1: А ты умеешь им пользоваться?
0: Не умею.
1: Я не умею. Поэтому мы с тобой передовые люди, потому что все остальные слабоумные присели к этим компьютерам и играют в них, и, в общем-то...
0: И играют в слова. Это словоблудием занимаются.
1: Да, да, да, да, да.
0: Ничего совершенно не понимаю, потому что это слово очень ёмкое, его применять
1: давай
0: к кирпичам нельзя.
1: Споем. Давай какую-нибудь песню споем.
0: Ну, что значит споем?
1: Ну, как?
0: Мы
1: ну, давай,
0: давай
1: споем. Знаешь, какую там песню, например, кто-то с горочки спустился.
0: Я
1: Сергей,
0: не люблю петь народные песни.
1: Хорошо, давай любую другую.
0: Ты понимаешь, у меня почему-то с детства вот это вот алкаши напьются, и вот под окнами вот кто-то с горочки спустился, наверное, милый мой идет.

0: И у нас остается совсем немножечко времени. Напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня Светлана Разина, певица, Сергей Гурьев, журналист, и Игорь Смирнов, обладатель шикарной гитары Ovation, по-моему, да?
1: Врешь, как всегда.
0: Да, вы можете задавать Светлане ваш вопрос по телефону 203-19-22. Вот сейчас пришел этот вопрос. Девочка Свету. Ну что ты, это не то. Ладно. Ну,
2: давай, давай, читай, читай.
0: А я тут не понимаю, читай. О чем речь-то сейчас. Ну, давай,
2: да читай. Ладно, читай, читай. Да.
0: Став пенсионером, очень нравится передача Саши. Девочка Света не суетится под клиентом. У него дергается микрофон Надежды Клюшкина. Видишь, какие проблемы у людей возникают с утра.
2: А переведи, пожалуйста.
0: А я не понял, о чем речь. Я не хотел читать. Ты сама сказала, читай, читай.
2: Ты, наверное, уже понимаешь,
0: что
2: это твои пациенты.
0: Нет. Мы по сцеживанию все больше. Давай послушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Нашего внимания к вам беспредел. Простите, а кто у вас мычит на заднем плане? Спасибо.
2: По поводу чего комплекса?
0: Действительно, видимо, такое было.
2: По поводу твоего комплекса?
0: Да.
2: Что я думаю? Нет, мне уже нравится. Ты знаешь, я думаю, если еще час посидим, может случиться страшное.
0: Я от бац,
2: мне придется тебе позвонить. Как-нибудь не в эфире. Ну,
0: послушай, на самом деле, вот честно, как ты считаешь, вот хороший у меня получился он?
2: Он меня где-то...
0: Торговые ряды, все вот эти комплексы.
2: Сереж, меня где-то раскритиковал, что ли?
0: Раскритиковал, я вспоминаю. Дело в том, что в свое время была такая программа, которую вели музыканты и приглашали в гости музыкантов по телевидению. То есть это было детище программы А. Там был твой действительно клип, и я сказал, группа Ace of Base запела по-русски. Было такое. Ну а что я буду скрывать?
3: Это была группа Якида, на самом деле.
0: Да!
2: Да.
0: Не, ну почему раскритиковал? Я же не сказал, что это там...
2: Нет, а почему это, да, плохо? Это нормально, потому что потом этим Ace of Base запела полстраны, и потом это сделала тут же Таня Овсиенко, потом еще кто-то это сделал, и понеслось, и понеслась душа в рай. Я-то была все-таки первая, и поэтому я очень часто успевала быть первой, что касается и своего гранжа, что касается и своей песни о любви, поэтому лучше играть хорошие фирмы, чем совка, понимаешь?
1: С плохого совка.
0: Александр.
2: Не с плохого, даже с хорошего совка тоже не стоит.
0: Александр, убедительная просьба. Перестаньте пользоваться эфиром в корыстных целях. Подпись Нельсон Мандела. Ну, вряд ли уж такой человек нас слушает, но имеется в виду, опять же, о моем торговом комплексе. То есть тут речь шла про свет. Немножко не в курсе. На самом деле, да, у меня существует ряд коммерческих предприятий. А вот еще хорошее очень сообщение. Перестаньте отпускать грязные ситуации в адрес уважаемой Алены Апиной. Вы ведь даже не погнушались исказить текст ее песни, ведь на самом деле она поет, что на таких, как она, уже не сердится, как вам не стыдно. Прекратите немедленно. Группа поклонников.
2: Да мы уже прекратили, да, во-первых. А потом это они же сами и прислали.
0: Сами и прислали, мы пели, да.
2: Это было прислано кем-то, кто сказал, что вы сядете. Это же было сообщение по пейджеру, вот не мы сказали.
0: Не мы.
2: Слушайте, пожалуйста, ушами.
0: Да.
2: Радио, желательно, да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Нам совершенно все равно, что...
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Саша, у меня вопросы хотя к тебе, но касаются леди. Когда кончала Света и какой институт?
0: Угу. Свет.
2: Ты должен быть в курсе, когда, понимаешь, какой, ты же всегда, да, в курсе, кто когда кончал.
0: Ну, Светлана заканчивала институт, насколько я знаю, вот МВТУ имени Баумана. И она, то есть я помогал ей, действительно, мы давно знакомы, я помогал ей, создавал шаговый двигатель для изучения микропленок. Да.
2: Мама Ранси!
5: Отлезь, гнида!
0: И вот Михаил спрашивает, зачем я так сильно меняю голос, когда рассказываю новости. Видишь ли, Михаил, в силу, опять же, такого кризиса некоего, я работаю тут один за всех. И за референта сейчас, и за оператора, и к телефону, вот, например, к другому, я подхожу с женским голосом. Все это, вот, например, письмо пришло: Саня, выходи, тебя тут зовут дежурный, понимаете, мне придется сейчас тут бежать, естественно, опять разгружать. Это все не от хорошей жизни, поверьте, но это, опять же, все временно. А вот вопрос пришел следующий, сейчас я вам его зачту. Да, Александр, сегодня вечером я тебя видел, когда ты переплывал Москва-реку вплавь и тихо матерился. Я объясню, почему я это делал. И это, кстати, напрямую связано с нашим сегодняшним гостем. Я, естественно, не в голом виде, и не в трусцах, и не в курточке, а полностью экипированный, без акваланга, правда, но с ластцами, в масте, с трубцой такой. Я искал уток. Я пытался понять, куда же делись с Москва-реки утки. И сегодня, кстати, речь у нас в программе пойдет непосредственно о птицах. Сегодня у нас в гостях орнитолог, заместитель директора по научной работе Дарвинского музея, а также заместитель председателя Ассоциации естественно-научных музеев России Игорь Вячеславович Фадеев. Здравствуйте, Игорь Вячеславович.
6: Здравствуйте, Саша.
0: Я вот действительно пытался как-то обнаружить данных пернатых. И вы знаете, существует ведь такая версия, что утки на своих лапках переносят почти все существующее в мире нечестивое. И люди, например, многие, они пытаются, шутя, там, поймать, скажем, птичку, да, как-то там пощекотать ей лапки, там, или дать ребеночку своему лизнуть лапку, глядишь, а там уже туберкулез. Существует мнение, что всех уток в Москве отловила какая-то санэпидемстанция или что-то в этом духе. Есть ли у вас какая-то информация по этому поводу?
6: Такой информации нет, но я очень сомневаюсь, что уток в Москве отловила санэпидемстанция. Я думаю, я сейчас не до этого. Если уж говорить о птицах, которых действительно стоит немножко сократить численность в Москве, то это сизый голубь, которого очень много.
0: То есть вы имеете в виду от обычного...
6: Да, которого все прекрасно знают.
0: Ну, я бы, кстати, не согласился с вами, поскольку вот буквально сегодня, заходя сюда, я наступил прямо на одного. Они как грибы растут и растут, их очень много. Да, вернее, наоборот, конечно же, я с вами согласен. Я просто попутался с воробьями. Дело в том, что наша программа, она очень часто затрагивает такие темы, серьезные темы. А темы ведь взаимоотношения человека и животного, особенно, так скажем, в городском конгломерате, это тема очень большая. И у нас, например, были такие вот вопросы, мы себе ставили, куда подевались воробушки. Вы наверняка помните, что года 3 назад из Москвы практически исчезло все поголовье воробьиных. То есть какие-то остатки скакали, так и были очень мало, их было очень мало. Сейчас вроде бы поголовье восполнилось. Вроде бы пернатые снова начинают каким-то образом расправлять свои могучие груди и показывать на показ свои красивые оранжевые лапы.
6: Воробей – это вообще самая многочисленная московская птица. И хотя сейчас пернатым живется не очень просто, но воробей самые тяжелые времена уже пережил. Это были времена, когда гужевой транспорт в Москве сменялся автомобильным, электрическим и прочим.
0: А чем это вот вызвано было?
6: Ну, вот воробей, воробей лишился своей кормовой базы, потому что он питался овсом, лошадиным навозом. И когда не стало воробьев, когда не стало, извините, голубей, лошадей, опять я говорил.
0: Ну, лошадей тоже, безусловно.
6: Да, когда не стало лошадей, когда все, что у нас водит, стало передвигаться на колесах, то воробей лишил своей кормовой базы. Но он сумел это пережить, перейдя на отбросы, пищевые отходы, которые оставлял после себя человек. Но другая птица, всем тоже известная овсянка, она не смогла этого пережить, и хотя... Во времена гужевого транспорта она была очень обычной московской птицей. Но, к сожалению, приспособиться, перейти на объедки она не смогла, и сейчас в Москве практически исчезла.
0: Ну, в лесах вроде бы она еще встречается.
6: В лесах встречается, но в городе она даже не улетала на зиму, была оседлой птицей.
0: А вот скажите, Игорь Вячеславович, в данном случае, вот ну, мы так медленно подходим к нашей теме, но это и правильно. Мы, подобно туману, обволакиваем, понимаете ли, стержень основной мысли. А вот когда воробушки стали поедать практически отходы человеческой жизнедеятельности, да, не является ли вот нынешнее поколение данных пернатых, по сути говоря, мутантами? То есть если бы мы взяли, скажем так, воробья первичного вот из той первопрестольной, да, и поставили бы рядом с ним обычного воробья, могли бы они, скажем, стать половыми партнерами или воспринимали бы друг друга как одну породу, на ваш взгляд?
6: Безусловно, могли бы. Дело в том, что воробей живет рядом с человеком уже очень много, даже, наверное, не сотен лет, а, наверное, тысяч. Потому что предки воробьев, они родом из Африки, из тех исконных центров растениеводства, как Древний Египет, дальше Месопотамия. И дело в том, что сейчас вот тот воробей, которого мы все хорошо знаем, зовем домовым, он не встречается во многих местах вне поселения человека. И в частности, вот на якутском языке, не знаю, как это звучит, но название воробья переводится дословно как «птичка, сидящая на углу русской избы». То есть, когда появились русские, построили дома, появились и воробьи. Ну, вообще, воробьев достаточно много видов, в основном в Средней Азии, в Африке. И они в некоторых местах просто бич божий. Они съедают весь урожай зерновых и с ними борются. Ближайшие родственники воробьев, например, огненоклювые ткачки, с ними борются как с насекомыми. Их сжигают огнеметами, взрывают, бомбят самолетов, чтобы просто они не съели весь урожай.
0: А вы знаете, я сразу в памяти, в моей всплыло, что меня приглашали как специалиста по уничтожению, в общем-то, пернатых почему-то, хотя я занимался орнитологией и совершенно преследует другие цели в Китае. Вот когда была великая воробьиная охота, я сказал им, что просто в шутку по телефону. Мне говорят, приезжайте, Александр, зашитите, говорят. Я говорю, да возьмите палку и бегайте с палкой. Потом гляжу, действительно, то есть они доверчивые люди, они приняли это на веру. Они перебили всех воробьев. Но что касается вот этих новых методов охоты, вот вы, как орнитолог, значит, человек так трепетно относящийся к птицам, одобряете ли вы это или нет? Ткачек-то он вроде как и ни при чем.
6: Ну, там проблемы другие. Там люди-то против ткачки ничего не имеют. Там просто кушать хочется.
0: А как вы относитесь вот к идее, например, создания альтернативных полей или альтернативных источников продуцирования вот питательных продуктов для братьев наших меньших? Ну, вот, например, нам с вами вдвоем достаточно сейчас, ну, это я очень утрированно говорю, по кружке пива и по две сардельки, да? Вот. Почему бы сразу бы вот не заготовить еще половину сардельку и, скажем, 100 грамм пива для тараканов, которые тоже хотят жить. И все, и проблема будет решена существование. Ну, сажаешь поле картошки для себя, к примеру, большое, да? Посади рядом маленькое для колорадских жуков.
6: Ну, я думаю, будет сложно объяснить колорадским жукам, тараканам и воробьям, что больше мы им вот выделим немножко, а больше не дадим.
0: А зачем же там нужна вот биохимия, вся вот эта генетическая наука, простите, она же должна каким-то образом к альтернативным полям придумать, сообразить какие-то стимулирующие добавки, чтобы вот эти вот животные лезли именно туда и не трогали.
6: Ну, проще, наверное, вывести специальных колорадских жуков, которые будут понимать, что их, а что наши.
0: А куда старых девать?
6: Ну, а старых не знаю, куда девать. Наверное, придется им объяснять как-то доходчиво, что, ребята, вот ваше поле.
0: Ну что же, я напоминаю вам, что в гостях у нас орнитолог, заместитель директора по научной работе Дарвинского музея, также заместитель председателя Ассоциации естественно-научных музеев России Игорь Вячеславович Фадеев. Кстати, мы с вами будем общаться и в прямом эфире по телефону 203-19-22. А тема нашей сегодняшней беседы, основная тема, это «Птицы и мы в городе». Вообще, если позволите, Игорь Вячеславович, я выскажу свое, в общем-то, мнение о данном животном, то бишь о птице, о двуногом, пернатом друге человека. Вот как рассуждаю себе я. Есть ли еще животное на свете, которое может а. плавать, б. ходить, в. летать, ползать тоже может. Мы знаем таких птиц, которые ползают, птицы поползают, водятся в Африке. Даже есть птицы, которые живут в норе, вы тоже их знаете. Есть птица, по-моему, гуахара, да, такая существует?
6: Да, есть такая.
0: Тоже, которая живет, в общем-то, в пещере. То есть практически это универсальное животное. Оно может гнездиться и может и по-живому, прям раз, и живое у нее может по-живому родит. Поэтому я позволю себе даже такую сентенцию, что это суперживотное. Вот согласны ли вы с этим?
6: Знаете, Саш, как орнитолог я с этим не могу не согласиться. Но я думаю, меня не поймут все-таки некоторые другие специалисты, которые считают, что именно объект их исследования самый великий, самый уникальный и самый многообразный. Ну, в частности, энтомологи, например, могут перечислить все те же качества, присущие к насекомым. Ну и вот, да, насекомые, в отличие от птиц, могут рождать живых детенышей.
0: Но они не обладают температурой тушки достаточной, в общем-то.
6: Ну, так они какой... Им хватает их температуры. И, в общем, то, что они вынуждены следовать колебаниям температуры окружающей среды, может быть, это и не столько минус, сколько плюс. По крайней мере, они за свой счет не обогревают окружающую среду.
0: Ну, что говорит об их паразитическом образе жизни?
6: Ну, почему же? Я думаю, что не только паразитические насекомые есть. Ну, конечно, наши бытовые знакомства чаще всего касаются именно паразитических насекомых. Но вообще мир насекомых многообразен. И, ну, есть у насекомых одно достоинство очень веское. Многие насекомые служат пищей птицам.
0: Вы сказали, не многие.
6: Многие.
0: Ну, а, безусловно, это же такая закольцованная экосистема, как ее называем мы, ученые.
6: Да, конечно.
0: Ну вот, что касается все-таки города. Я, кстати, все-таки так понял, что выбранная вами профессия была не случайно. У вас были, очевидно, симпатии вот к данным летающим персонажам. Я, например, могу часами наблюдать за повадками всеразличных птиц, в частности, вот обычной городской вороны. Многие сравнивают ее с крысой. Это сравнение меня несколько коробит. Я считаю, что ворона как-то, может быть, не странно даже будет звучать, гораздо более интеллектуальное животное, то есть, нежели крыса. Не случайно ты употребил слово «интеллектуальное». Достаточно посмотреть, как они там вдвоем, например, вскрывают консервную банку. Вот у меня в гараже уже третью неделю они этим занимаются и уже достигли, в общем-то, определенных успехов. Вот. Но, тем не менее, сосуществование людей и птиц в городе. То есть начнем все-таки с того, что сейчас осень, за окном уже холода, и масса клювов, как я называю своих любимых пернатых друзей, срываются и направляют свои стопы в теплые страны. Вот скажите, Игорь Вячеславович, не кажется ли вам это странным, что человек, будучи разумным таким существом, остается жить в этой промерзшей местности, где даже автомобиль очень плохо заводится, аккумулятор садится, и многие обмораживают себе конечности всякие, поскальзываются и бьются теменной костью об обледеневшие бордюры, а клювы, они попросту... в общем-то, летят. Да, они почему-то прилетают сюда летом. Вот хотелось бы узнать, почему. И почему они улетают. А также, конечно, вопрос, почему люди построили, на ваш взгляд, почему себе жилье в таком месте, где жить, по сути, можно нормально только 3 месяца в году?
6: Ну, причины, которые заставляют птиц улетать далеко на юг, они многообразны. И... в первую очередь, это, видимо, ну, понятно, почему они улетают. Холодно, есть нечего. Гнездиться зимой тоже не очень приятно. Но вот почему они возвращаются, это, в общем-то, вопрос. Но прежде всего, наверное, потому, что в гнездовой период им необходимо, во-первых, больше места для гнездования, чем может дать южные угодья. Больше корма, а северные наши просторы очень продуктивны в этом смысле в летнее время. И даже если считать солнечный свет за что-то очень необходимое и веское, то, например, за полярным кругом все лето солнце не заходит. То есть это как-то компенсирует, видимо, отсутствие таких повышенных температур. Ну а что касается людей, то я думаю, если бы человеку предложили выбирать, пересидеть зиму в этом малоподходящем для жизни, как вы сказали, месте, или лететь, размахивая крыльями за тысячи километров, терпя огромное количество лишений во время перелета, то, видимо, много людей все-таки, наверное, выбрали бы первое. Потому что среди мелких воробьиных птиц, например, во время перелета гибнет до 80% от общего числа.
0: А вот почему здесь не вступает в решительную схватку с данной вот ситуацией, ну, так называемый попросту иммунитет? То есть ведь практически такой здоровый перелет, он наносит очень большой вред популяции в целом, да? Не проще ли было как-то им привыкнуть здесь? Мы вот предлагали, тут и валеночки шили для, в общем-то, птиц, чтобы они оставались, обогревали. Каждому жителю Москвы, в общем-то, было поручено обогреть по птице зимой как-то и так далее. Эта акция не прошла, поскольку наше население в целом относится к ним как-то, ну, пренебрежительно. Действительно, вот согласитесь, вот только очень редкие уважаемые и достойные люди обращают внимание на птиц, а все остальные, там, бездомные кошечки, собачки, или там убить крыс, к примеру. То есть это тоже понятно, что мы не будем их ругать, это, скажем так, их право, но тем не менее.
6: Ну, вообще, здесь подход к решению проблемы немножко был не тот. Птицу не надо греть снаружи, ее надо греть изнутри. Тогда она переживет любые низкие температуры. То есть, если птицу хорошо кормить, она согреется сама, поскольку у нее обмен веществ, метаболизм, очень высокий. Она позволит ей согреваться. Но тогда надо призвать людей не шить валенки или тулупы для птиц, а скорее разводить блох, тараканов, каких-то насекомых, чтобы подкармливать насекомоядных птиц, которые зимой полностью лишают своей кормовой базы.
0: Ну, в принципе, мы же наблюдаем периодически, вот зимой, и сейчас вот зима грядет, что птицы ходят и попросту клюют даже обычный снег. Мы даже порой делаем такие, ну, микроэкспедиции, вылазки, так мы их называем между собой, и, в общем-то, ходим здесь по району и подбираем отломанные клювы, затем ловим птиц, у которых, в общем-то, произошел вот клювовый отлом, и всячески на эпоксидке это клеем дело, потому что, нет, действительно, вот когда были 30-градусные морозы, они сами-то взъерошены, а клюв-то он голый, это же голая кость, она ничем не обогревается.
6: Ну, клюв вообще очень важная часть тела птицы. Если нет клюва, то уже питаться очень сложно, потому что вот форма клюва, она как раз и определяет характер питания, или наоборот. К вопросу о том, что было раньше, яйцо или курица, и что же все-таки главное в образовании форм в природе. Ну, вообще известны случаи, когда клюв протезировали, и даже достаточно удачно. В частности, известен случай, когда журавлей или аистов, которых содержали в зоопарке, они частенько пытаются напасть на посетителя, ломают клюв, просунув его в решетку. Так вот, им делают искусственный клюв из легкого металла или из какого-нибудь пластика, приклеивают действительно его, и птица нормально живет, может питаться. Но вообще в природе тоже частенько встречаются птицы с повреждениями клювов. И, в общем, как это ни удивительно, но иногда они вполне прекрасно себя чувствуют и даже хорошо упитаны.
0: Игорь Вячеславович, правда ли, что срок жизни многих птиц определяется в основном степенью изношенности вот клюва самого? То есть именно они гибнут, потому что клюв стесывается, и они не могут уже потреблять пищу. Ну, вот даже обычная, я где-то слышал, городская ворона может жить практически вечно, попросту говоря, если бы не клюв.
6: Да нет, дело в том, что клюв покрыт роговым веществом, которое называется рамфотека, и оно так же, как оперение, линяет, периодически сменяется.
0: То есть как у змеи?
6: Ну, не совсем как у змеи, отшелушивается постепенно и нарастает вместо этого. Это скорее можно сравнить с ростом ногтей.
0: Скажите, пожалуйста, вот когтевые отростки в данном случае какую играют роль? Мы же вот, да, я отдельно разговор хотел бы завязать, если мы говорим о городских птицах. Мало кто из наших сограждан обращает внимание на такую элементарную вещь. Почему? Вот вы наверняка-то знаете. А. Голуби не сидят на деревьях. Б. Воробьи не ходят. Г. Вороны делают и то, и другое. То есть, хочешь прыгать, я видел сам, как она прям ну, так и боком, и как хочет. В общем, перемещается, что ферзя. Вот. То есть совершенно разные способы даже оценки ситуации у них, понимаете. Воробей, я видел, как он хотел один раз пройтись, не вышло. Чем это вызвано? Может быть, вызвано коптевыми делами. Ну, почему, правда, голуби не сидят на деревьях? Вы согласны, что это факт?
6: Да, конечно.
0: А вот кто-нибудь об этом вот обращал ли внимание? Вот я уверен, что, может быть, один вот из наших радиослушателей...
6: Ну, вообще,
0: вот...
6: можно провести викторину сейчас такую, то есть сразу не отвечать на этот вопрос, а послушать версии, которые изложат наши радиослушатели.
0: То есть почему это происходит, да?
6: Да, но в двух словах, чтобы так вот...
0: Нет, давайте попробуем.
6: Давайте попробуем.
0: То есть, значит, сейчас вопрос такой, как вы думаете, уважаемые, почему голуби не сидят на деревьях и на проводах тоже, как это делают воробушки и, в общем-то, вороны, да? 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Алло. Вы, видимо, не готовы к ответу. Давайте так, если вы не готовы, вы тогда лучше не звоните, подумайте хорошенько, потом перезвоните. Если мы будем чувствовать, что вы волнуетесь, мы, дабы не увеличивать в Москве количество инфарктов миокарда, тоже вас будем выводить из эфира. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемые.
0: Представьтесь, пожалуйста. Это меня сейчас уже заставляет Зинаида Дверь. Говорит, почему ты, говорит, Сашок, не просишь радиослушателей представляться, как это делается на солидных радиостанциях?
5: Ну, передайте Зинаиде, глубоко уважаемой, что меня Иван зовут.
0: Да, Иван, ну вот наблюдали ли вы вообще за поведением птиц в городе?
5: Да, да, безусловно.
0: Да.
5: Ну, а как же?
0: Ну, вы согласны вот с нашими, с Игорем Вячеславовичем, наблюдениями?
5: Конечно. И ваша... Ни разу не видел голубя сидящего.
0: Ваша версия, почему это происходит?
5: А, ну, голуби, они, ну, как вы можете легко заметить, достигают огромных размеров, ну, сравнительно с другими птицами городскими. Самые большие, я думаю, одни из самых больших. Поэтому, когда при попытке приземления на одну из веток, она, ветка, обламывается, поэтому они на горьком опыте, убедившись в бесполезности таких попыток, просто не рискуют больше.
0: Ага, спасибо, Иван. Ваша версия принята. Мы, кстати, послушаем еще несколько версий с Игорем Вячеславовичем. Я, кстати, открою, если вы позволите, Игорь Вячеславович, наш небольшой научный секрет. Мы между собой, орнитологи, конечно, любовно, с долей шутки, называем между собой голубей московских боксерскими перчатками попросту. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно...
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста.
7: У меня Вася Солнцевский.
0: Здравствуйте, уважаемый Вася Солнцевский. Каково ваше мнение на данную проблему? Видели вы голубей, сидящих на деревьях?
7: Да. Вот сегодня утром шел я с собакой гулять и видел одну.
0: Одну. То есть, может быть, просто ее кто-то насадил туда? Нет, а вообще-то так вот, как ваше мнение? То есть одна, она может дура просто. Ну, типа вот у нее мутация, понимаете? А много вы видели, вот чтобы они облепляли прям?
7: Ну, вот как-то не помню, когда. Ну, где-то, по-моему, недели две назад иду я, значит, и вижу на дереве штук 10. Все ветки заняты. И сидят.
0: Угу. Спасибо.
7: А можно вот тему затронуть?
0: Да,
7: агрессии птиц на людей.
0: А, это безусловно у нас будет.
7: Я сегодня шел утром и видел, как несколько ворон напали на бомжа, который рылся на помойном ящике.
0: Понятно. Вопрос понятен. Спасибо. Дело в том, что Игорь Вячеславович Фадеев еще только пришел к нам, и у нас длинная сегодня беседа, поэтому сегодня, я думаю, мы узнаем о городских и не только городских птицах очень много. Безусловно, об их агрессии тоже поговорим. Но сейчас все-таки хотелось еще послушать о голубях. Ваше мнение. Первая версия была, что в силу тяжести своей тушки просто они промахиваются там или ломают. В общем, у них с навигацией проблема. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
8: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
8: Это тезка ваша, Александр.
0: Здравствуйте, Александр.
8: Ну, по всей видимости, все-таки это такие твари, которые менее музыкальные, чем воробьи и прочие мелкие птахи. Они как-то рассаживаются в порядке нотной грамоты. Единственное, кстати, их лесные сородичи, наверное, или прародители, более музыкальные, это горлицы, они на ветках постоянно.
0: Угу. Спасибо, спасибо, Александр. Ну, я бы даже от себя добавил, что они не на ветках, они на мельницах, как правило. А поскольку мы сейчас все мельницы сделали из них музеи, то мы их оттуда гоняем, горлиц, поскольку они своим пометом музейные наши все вот эти дела просто портят. И памятники тоже. Но это я от себя добавил. Понимаете, Игорь Вячеславович, ну, надо заниматься коммерцией, зарабатывать деньги. Ну, как, послушаем еще какие-то версии, потому что пока что реально вот мы ничего не услышали. Согласитесь.
6: Да, но мы кое-что интересное услышали. Да, Вася Солнцевский, он прав. На самом деле наши сизые голуби уже начали садиться на деревья. Но это бывает достаточно редко, и у них получается это дело неуклюже. Ну а о родственниках голубей в наших краях можно добавить еще что. В наших лесах и парках встречаются вяхрь, клинтух, обыкновенная горлица. И вот сейчас появляется кольчатая горлица. Но эти птицы лесные и, в общем-то, достаточно всегда сидят на деревьях и гнездятся на них же.
0: Ну, кстати, вы знаете, Игорь Вячеславович, к своему стыду я должен признаться. Ну, хотя как к стыду? Вот тему, сидят ли голуби на деревьях, я затронул тоже неспроста. Просто где-то год назад я иду себе, понимаете, по улице. Вот, значит, со мной Прохор, там еще друзья, там, в общем, идем за деньгами. Вот, там. Вот подбегает к нам девчушка такая, лет 12, рыжая такая, в косичках вся, в босоножках, так цеп меня за руку. Я думаю, сейчас, дескать, деньги будет просить. Она говорит: дядя, дядя, глянь, на проводе сидят голуби. Мы прям так вот встали все вчетвером, смотрим, действительно, то есть сидели, я сам это видел. Вот, кстати, к нам тут еще приходят версии насчет голубей. Вот одно, значит, Александр, это все миф. Голуби сидят на деревьях, и тому есть документальные подтверждения в виде любительских фотографий. Федор прислал нам такую телегу. Далее Тимур Мамедов пишет. У всех голубей отморожены лапки. Они не могут обхватить ветки, а тем более тоненькие провода. Такая версия. Версия вот без подписи, потому что голуби плохо летают и не долетают до деревьев. И также вот Михаил спрашивает, будем ли мы сегодня разделывать птицу в прямом эфире. Ну, в принципе, если у нас останется время, мы принесли с собой, конечно же, вот курочку. И, видимо, может быть, разделаем, да,
6: конечно.
0: Игорь Вячеславович? Ну, это если останется время. Ну, вот такие версии, значит, насчет... И давайте послушаем еще по телефону, примем Хорошо. Парочку звонков насчет голубей. Здравствуйте, вы в прямом эфире говорите.
9: Здравствуйте, уважаемый.
0: Представьтесь, пожалуйста, уважаемый.
9: Михаил.
0: Да, Михаил.
9: Вопрос, вы знаете, даже нет такой елочной игрушки, как голубь, если вы могли заметить. Может,
0: да.
9: У вас есть? Несомненно, нет.
0: Нет.
9: Вы знаете, центр тушки голубя смещен так, что центр тяжести приходится на хвост. А голова как бы у голубя, она задрана всегда.
0: А у него же зоб такой болтается.
9: Зоб не уравновешивает хвостовую часть.
0: А он же может его набить и таким образом как-то балласт вот навести.
9: А, ну то есть голодные голуби...
0: Не сидят.
9: Не сидят.
0: Угу. Спасибо, спасибо вам за ваше мнение. Ну и еще мы примем, прежде чем Игорь Вячеславович откроет нам истину, еще послушаем одну версию. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
10: Алло, добрый день.
0: Представьте.
10: Меня Павел зовут.
0: Привет,
10: я бы, знаешь, хотел высказать свою версию. Мне кажется, дело в том, что у голубя довольно слабо развиты пальцевые лопасти. То есть он, в принципе, не может вот хорошо обхватить ветку и сидеть на ней.
0: Спасибо.
10: Мне кажется, вот в этом проблема.
0: Спасибо, Павел. Вы знаете, Игорь Вячеславович, вот версия Павла, только что позвонившего, в таком случае говорит о том, что все груднички бы висели на ветках, поскольку я, вот помнится, пришел на экскурсию вот в роддом, и мне, дескать, говорят, вот дай пальчик там грудничкам. Я одному дал, другому, а они все не отцепляются. И, в общем-то, я вышел весь увешанный грудниками этим, мне пришлось их 3 дня там держать у себя дома, пока они отцепились. Ну что же, я предлагаю, если вы не против, теперь реальные версии вас, ученого-орнитолога.
6: Ну, то, что хвост перевешивает и голубь просто переворачивается кверху лапками, это не препятствие к тому, чтобы садиться на деревьях. Есть такая целая группа попугаев, висячие попугайчики, которые висят не с головой, спят в такой позе, прекрасно себя чувствуют. Кроме того, есть такая группа целое семейство, которое называется даже отряд птицы-мыши, которые висят очень забавно на веточке. Они висят, как новобранец на турнике. И ничего, им тоже это не мешает.
0: То есть у них локтевые вот эти лопасти всегда в напряжении их получаются, да?
6: Да, но они подвешиваются, как будто на вертикальной стенке к веточке, чтобы повиснуть. Вот. То, что голубь плохо летающая птица, это очень распространенное заблуждение. Я думаю, вполне очевидно, потому что именно голубь использовался как почтовая птица. И, в общем-то, немного таких птиц найдется, которые, просто взлетев с асфальта, может легко взлететь на крышу 20-этажного дома. И, в общем, нигде по дороге не остановиться, чтобы передохнуть. Ну, а теперь, наверное, пришло время раскрыть страшную тайну. Почему они все так по-разному двигаются и так по-разному выбирают себе место для прогулки, для питания, для гнезда. Но дело в том, что город, как вы знаете, среда искусственная. То есть человек стащил в одно место кучу дерева, камней, и все это взгромоздил одно на другое, устроил такие пирамиды. И понятно, что каждая птица в городе находит свою экологическую нишу. То есть место, где ей жить, где кормиться, где гнездиться, где гулять, отдыхать, где летать. Вот. И, конечно, птицы приходят из самых разных мест. Так вот, голуби, они пришли из скальных мест, из горных мест. И там же сейчас и сохранились дикие сизые голуби в очень труднодоступных местах. Птица очень быстро летает, гнездится на скальных карнизах. И, в общем-то, достаточно редкая. В городе же эта птица нашла замечательную экологическую нишу в виде многоэтажных зданий, которые напоминают им их родные скалы. А гнездится она на чердаках, на различных нишах, под подоконниками, на балконах. То есть, в общем-то, она себя чувствует в городе, как у себя дома высоко в горах.
0: Вот, да, кстати, и вопрос такой, Игорь Вячеславович, а где же, как не на деревьях, голуби вьют гнезда и откладывают свои яйца, Иван Трофимович пишет. Так, он думает, что на деревьях. Вот.
6: Тогда нам надо договориться о терминах. Дело в том, что голуби – это целый отряд птиц голубеобразные, которые насчитывают где-то 2,5 сотни видов. У нас, как я вот уже перечислял, видовой состав голубей Московской области и залетающих в Москву, большинство видов исконно наши местные, и они, конечно, живут на деревьях, гнездятся, в основном вьют свои гнезда на деревьях, за исключением клинтуха, который гнездится в дуплах старых деревьев. А скалистый голубь, сизый голубь, который мы вот все видим в Москве, который бегает под ногами, который за птицу-то уже по привычке так многие не считают, что-то бегает, летает. Вот. Он пришелец из скальных каких-то мест, с гор. И он здесь именно, заметьте, голубь не живет вне больших городов с какими-то высокими строениями, с чердаками. И он-то как раз гнездится на каменных строениях или на больших деревянных, где может найти свою похожую на скалу нишу для строительства гнезда. И именно поэтому он не садится на деревья. Дело в том, что у него в процессе естественного отбора не возникало необходимости обхватывать лапами какую-то круглую перекладину, ветку или провод. Он привык садиться на скалы и ходить по скалам.
0: То поэтому в городе... Ножки устроены, так скажем, в расперды, вот они стоят.
6: Так. Именно так.
0: А вот, вы знаете, я хочу сказать, как раз в момент вылета вороновых из своих гнезд, я, значит, увидел, как один, в общем-то, нелепый, но он какой-то дебильный был немножко. Действительно, так, в общем, он выпал, и такой, прям ошарашенный, ударился. Я, в общем-то, вышел, подобрал его, дабы как-то, потому что оба кошки сожрали. Вот, он жил у меня на балконе там почти 3 дня, после этого улетел, и, кстати, я, видимо, нарушил какую-то их вот экосистему, потому что уже будучи взрослой особью, я видел, как он все с папой и с мамой летал, уже сам здоровый, подлетал, у него голос характерный, дебильный такой вот, и требовал еды. То есть вот эта пара, я не знаю, вот вороновых, она даже из-за него не могла расстаться. Я обратил внимание, что если его посадить на плоскую поверхность, то у него вот эти вот ноги его, они всякие фиги показывают, козю-базю, в общем, такую распальцовку. Ему очень сложно, вот, как-то не странно, то есть у него как раз тянется обхватить. Правильно ли я понял?
6: Да, действительно. Вороны-то как раз местные птицы. Сформировались в лесах таких пойменных, приречных лесах, как вид. Ну и они, конечно, более приспособлены к жизни на деревьях, чем голубь.
0: Вот, кстати, вопрос, даже не вопрос, а сентенция. Может быть, раньше почтовые голуби летали высоко и быстро, а сейчас они так не летают, поскольку их никто и ничто не заставляет. Поэтому ноги и крылья у них плохо развиты физически. Ну, это действительно ведь так у современных-то.
6: Ну, вообще, современные сизари, которые в наших городах везде встречаются, это не совсем дикий голубь сизый, который живет на скалах. Есть версия, что это потомки когда-то домашних голубей различных пород, которых всегда любили разводить люди, а потом они улетели, одичали, породы перемешались, а при смешении разных признаков всегда идет возврат к предковой форме. И вот таким образом мы получили таких полудомашних синантропных голубей, которые тут бегают. Почтовые голуби – это специальные породы, которых специально вводили, отбирали. А то, что их сейчас не используют, это ошибка. В некоторых крупных городах их используют для быстрой доставки пробы крови в центральную лабораторию, где есть все оборудование для этого, с пункта взятия этого анализа крови. Потому что, как оказалось, это самый быстрый способ. Голубь летит по прямой и дает 100 очков любой машине, любому способу транспортировки.
0: Ну, это, кстати, этот способ, я читал, он применяется реально в Токио. Причем, вроде бы казалось, у них были проблемы с экологией очень серьезные. А затем, когда они с этим справились, то вот в силу своей японской такой изобретательности и находчивости они стали применять этот способ. Это действительно так. А вот интересное, кстати, интересное сообщение. Александр. Мы можем сидеть и на проводах, и на деревьях. Мы просто не хотим. Подпись «Голуби». Далее. Проведенные мною исследования, это не мною, а вот нашего радиослушателя, показали, что частота урчания голубя попадает в резонанс с частотой качания провода от ветра, и голубей просто-напросто скидывает седой, так считает. Ну, в принципе, мы уже разобрались, в общем-то, в причине, почему голуби не любят сидеть на деревьях. Я бы хотел теперь затронуть следующую тему. У нас остались еще, так сказать, два вида походки. Почему, значит, воробьиный постоянно прыгает, вот, и почему вороновый ходит. Ну, так же, как и голубь. Голубь, он может, в общем-то, как-то и прыгать, и ходить, вороны тоже, но что касается воробья, он только прыгает. Кстати, когда голубь ходит, это что-то меня понесло, сейчас я вот сразу стал вспоминать. У него же ведь еще такие характерные движения головой очень смешные, что, в общем-то, может послужить следствием для сделания следующего вывода, что у него непосредственно ножные мышцы связаны с шейными. Я прав?
6: Ну, все птицы при ходьбе дергают головой. Это эквивалент нашему размахиванию руками.
0: Тукан не дергает. Тукан не дергает.
6: У тукана центр тяжести достаточно далеко вперед. Тукан вообще птица выдающаяся. У него такой клев.
0: Об этом мы еще поговорим, несомненно. Ну, а что касается походки. Вот, значит, есть у нас воробьи прыгающие, есть ходячие вороны. Мы будем узнавать мнение наших уважаемых или сразу каким-то образом разберемся, почему?
6: Да, можно и сразу разобраться.
0: Давай.
6: В том, что, как многие мелкие птицы, воробьи, как вид, может быть, это даже раньше произошло на уровне семейств, сформировались как птицы древесно-кустарниковые. И для удобного передвижения им проще перепрыгивать было с ветки на ветку, делая это, конечно, двумя ногами сразу. Поэтому их мышечный аппарат локомоторный сформировался таким образом, что у них все это так устроено и настроено для прыжков именно. И вот сейчас они уже прыгают по нашему асфальту, по помойкам, но это все сформировалось в те времена, когда предки воробьев жили в кустарнике.
0: А вороновые ходят вот и как-то вроде бы... Не, ну они тоже и прыгают, ладно, тогда с ними не будем. Я видел, как они с бордюров там...
6: Вот... Ну, ворон более универсальное строение моторного аппарата.
0: Безусловно, вот мы часто занимались хирургическими операциями, такое там у них внутри находили, но это тоже позже мы расскажем. Игорь Вячеславович, я частенько видел волнистых попугайчиков, это опять же не я, это наши радиослушатели, которые улетели от прежних хозяев к стайкам воробьев. Вопрос такой, что происходит с этими попугайчиками?
6: Ну, когда становится холодно и еды становится меньше, они обычно прибиваются куда-то к каким-нибудь квартирам. Пролетают на балкон, залетают в форточки и просят обратно в неволю. Но другие гибнут, их участь гораздо более печально. Но вообще известны случаи, когда вот такие птицы, улетевшие из клетки, достаточно успешно гнездились, совершенно не вроде бы...
0: То есть вы имеете в виду попугаев?
6: Да, и попугаев тоже. В далеких от их родины местах и много лет даже успешно размножались. В Москве это прежде всего майны, это такие скворцы. среднеазиатские. Они несколько лет достаточно успешно гнездились, видимо, тоже улетели из клетки. А в Европе некоторые виды попугаев образуют вполне устойчивые популяции. Их даже включают в состав местной фауны в официальные списки.
0: Угу. Вы знаете, у нас как-то несколько лет назад в гостях была Алиса Таргопанова. Я не знаю, известно ли вам это имя. Это, в общем, самый главный босс по составлению рациона питания птиц московского зоопарка. Вот. И она сказала следующее, то есть, что любое перемещение птицы вот, домашней, скажем, да, в пространстве действует на нее очень угнетающе. Мы, вот, кстати, проводили эксперименты вот, в нашей лаборатории. Мы брали несколько спящих женщин, естественно, добровольцев, заранее оплачивали им на книжке деньжатки дали. Вот. И, в общем, пока они спали, перемещали их в самые разные места. То есть, ну, например, вот она москвичка, живет тут в доме, тут в высотке напротив, да, легла спать вечером. А утром она оказывается, например, в городе Бийске в деревянной избе. Вот она выходит, и мы проверяли. То есть она вся в датчиках у нас, там, ее состояние тушки. Вы знаете, многие даже замуж выходили и оставались многие. То есть с птицами, как утверждала Алиса Таргопанова, такого не происходит. То есть ее клетка, ее вот этот мир, в котором она живет, он только для нее существует. Если, как она говорила, ее вот взять и там даже с кухни перенести в комнату, то для нее это уже шок. А вот вы вроде бы как говорите, что они улетают и даже гнездятся. То есть я понимаю, что вы, ученые, очень не любите друг друга, вот, и у вас жестокая конкуренция, но тем не менее, поясните, пожалуйста, вот тогда мысль Алисы Таргопановой.
6: Да нет, тут никакой конкуренции нет. Здесь на самом деле ситуация вот какая. Животные, они все достаточно консервативны, потому что во многих ситуациях это их спасает. Всякое... Незнакомая ситуация, она чревата неприятностями вплоть до лишения жизни. Но с другой стороны, все животные еще и необычайно пластичны. И это тоже их во многом спасает. Потому что чаще именно привычная ситуация и таит в себе различные, казалось бы, привычные опасности, которые могут неожиданно повернуться непривычным боком.
0: Угу. А вот интересный пришел вопрос, ну, немножко не в тему, но, в принципе, мы сейчас уже, я так думаю, тему походки наших двуногих пернатых крыластых друзей, клювастых, целиком раскрыли. Игорь Вячеславович, объясните, пожалуйста, явление каннибализма у птиц, Денис просит. Действительно, мы часто замечаем, что, вот, например, птица ест другую, только что вот раздавленную, например, моим новым автомобилем, английским, ручной сборки красным, да, вот, при этом, вы знаете, Игорь Вячеславович, лично я никогда не замечал, чтобы, например, птицы ели птиц другой породы, это только случается у ворон, они могут есть голуби и так далее, вот голубь не будет есть дохлую ворону, на мой взгляд, я такого не видел, воробьев же они вообще не замечают, никто.
6: Ну, дело в том, что птицы, вообще им так, по большому счету, это все равно, что есть, если это попадает в их привычный диапазон питания. Ну, а на самом деле, такой каннибализм, ну, просто у них нет таких моральных каких-то особенностей, как у людей, и они воспринимают дохлую птицу, особенно раздавленную автомобилем, как просто мясо, и не более того. Но подобный каннибализм встречается еще и это некоторые формы внутривидовой конкуренции. Например, если те же голуби достаточно агрессивны. Дело в том, что когда их становится слишком много, и плотность их гнездования, гнездовий на чердаках становится очень ограниченной, то здесь вступает в ход ограничивающий численность механизма. В частности, тот самый каннибализм и то самое убийство более слабых соседей, о котором, наверное, вы и говорили.
0: То есть вы имеете в виду, что даже происходит попросту какая-то битва, в результате которой проигравший бывает съеден?
6: Да.
0: Но это такие уже вообще закулисные дела у них
6: там. Ну, или съеден, или убит. Это именно ярко очень выражено у голубей. Если посадить двух голубей в одну небольшую клетку, один обязательно убьет другого.
0: А вот, знаете, я побывал тут недавно в общем-то, в командировке в городе Лондоне. Мне поручили там восстановить крышу одного из исторических разрушенных зданий, там покрасить, ну, гвоздики там то все, там подлатать. И у них вот на самой главной Трафальгарской площади огромное количество вот в данном случае этих голубей. Даже вот был случай, мне там рассказывали местные англичане, когда какой-то молодой человек отлавливал этих голубей в чемодан и уносил их. Потом выяснилось, что он их сдавал в китайский, собственно говоря, ресторан.

0: ушить особо по деньгам.
1: Ну, голубям там действительно трепетное отношение. И знаете, на самом деле голуби действительно едят. И, в общем-то, если говорить о московских голубях и об их истории, то в их судьбе московской популяции было два таких черных момента. Первый раз голуби... А, в общем-то, в Москве они появились сравнительно недавно, во второй половине прошлого века. Вот первый раз они полностью исчезли в Москве во время послереволюционных вот этих вот голодных лет. А второй раз они полностью исчезли в Москве во времена Великой Отечественной войны. Ну, а в Лондоне голубей, конечно, отдельные личности, может быть, отлавливают на еду, но вообще к ним там действительно очень трепетно относятся. Их не уничтожают напрямую, а их предпочитают кормить зерном с противозачаточными средствами, да, чтобы таким образом их склонность к размножению несколько понизить, таким образом контролировать популяцию. Но что касается ворон, то до Европы они в таком количестве не добрались. Видимо, все-таки не их условия.
0: Ну что же, мы сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим наш разговор с орнитологом Игорем Вячеславовичем Фадеевым.

0: А и я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня орнитолог Игорь Вячеславович Фадеев, заместитель директора по научной работе Дарвинского музея, также заместитель председателя Ассоциации естественно-научных музеев России. И я думаю, что мы начнем нашу беседу в данный момент с тех писем, которые к нам сюда пришли. Их приходит огромное количество. Сейчас мы начнем их зачитывать. Вот Михаил Таганский спрашивает: уважаемый Игорь, чем клоака отличается от просто задницы?
1: Дело в том, что задница – это, так сказать, выход из прямой кишки на свет Божий, а клоака, в нее открывается как прямая кишка, так и мочеточник. И общим отверстием это все открывается наружу. В этом и разница.
0: Еще, конечно же, Михаил, если вы как-то наблюдательный человек, а я думаю, на Таганке живут люди наблюдательные, то, конечно, внешним видом они тоже достаточно сильно отличаются. Вот Лиза пишет: мой попугай очень любил, в прошедшем времени любил, говорит, есть вареную и жареную курицу. Это было его любимым блюдом. В прошедшем времени говорит о своем двуногом пернатом товарище Елизавета. Будете комментировать, Игорь Вячеславович?
1: Видимо, сейчас с курицами стало сложнее. Видимо, попугай перешел на голубей и на вольный образ жизни, поэтому в прошедшем времени...
0: То есть вы думаете, что тушка как бы просто покинула свой вот...
1: Да, он, видимо, полетел на охоту.
0: Угу. Игорь Вячеславович, как обстоят дела с Бруклинским мостом в Монголии? Неужели голубей нельзя оттуда выгонять более цивилизованными, скажем, электронными методами?
1: Проблема очень сложная. Электроника там, конечно, применять можно, но очень тяжело. Розетки нет куда включать. А чтобы отгонять шумовыми какими-то способами, огнестрельным оружием, сильно мешает Великая Китайская стена, которая очень ограничивает сектор обстрела.
0: И сектор, и меняет характеристики, в общем-то, вот данной пиротехнической перистальтики. То есть, например, многие пернатые, наоборот, воспринимают это как призыв, дескать, прилетайте. Мы же все помним эти печальные истории с авиалайнерами, когда скопище птиц слетались на пробные вот эти антиптичьи радары, которые, казалось, должны их отпугивать. Они, наоборот, слетались посмотреть, что, мол, дескать, происходит.
1: Да, действительно. Сложные траектории полета метательного снаряда напоминает брачный полет некоторых видов голубей, и это действительно привлекает огромное количество, то есть эффект обратный, все из-за Великой Китайской стены.
0: Кстати, здесь ведь еще, если мы попробуем поставить себя на место птицы, у них же вот этот брачный период, он длится не очень долго, и, например, тому же голубю, в общем, достаточно легко подсесть на измену, увидев, что вот нечто в небе выделывает кульбиты, напоминающие вот брачные кульбиты его подружки. То есть у него может поехать крыша, и он может даже и наскочить. И такие случаи бывали, когда, в общем-то, естественно, птица обжигалась, и на землю падала уже обугленная бесперьевая тушка попросту. Да. Что печально.

0: Игорь Вячеславович, объясните эффект бегущих красных глаз вороньих.
1: Ну, красные глаза у вороны – это признак высокого интеллекта, а если уж они бегущие, то это значит вообще птица гений. Поэтому, если вы увидите птицу с бегущими красными глазами, можете считать, что вам крупно повезло, потому что сейчас таких птиц практически не осталось. Сложные времена для гениальных ворон наступили, и климат не очень подходящий.
0: А вот я сам по себе вопрос просто не очень понял. То есть, может быть, тут имеется в виду быстрота открывания и закрывания вот до второго века у нее, потому что ведь частота моргания у птиц у всех разная. А вы же наверняка тоже, Игорь Вячеславович, знаете, как орнитолог, птицу глазовика, которая не моргает, а просто проворачивает глаза вокруг своей оси, смазывая их во внутри головной специальной жижки, так называемая сожжа, смазывающая, охлаждающая жидкость. Такая же вот у токарей есть поговорка.
1: Да, да, ну красные, быстробегущие красные глаза вороны – это явление несколько другого порядка. Здесь принципиально по-другому устроен орган зрения, проще говоря, глаз. Он работает по принципу сканирующего устройства. Вот этот быстрый красный бегущий отблеск в глазах является признаком более совершенного строения глаза. И вот все остальное я уже сказал раньше.
0: То есть вот вы хотите сказать, что не всякая ворона способна сканировать каким-то образом предметы, а только вот красноглазые, да?
1: Конечно. Обычно ворона просто видит, а ворона красноглазые сканирует.
0: То есть ее картинки отражаются вот эти, видимо, в ее генетической памяти, затем и передаются из поколения в поколение. То есть своего рода такой как бы носитель мудрости, да?
1: Да, безусловно.
0: Спрашивает Сергей, способны ли воробьи жить в более жарком климате? Ну, летом-то они же, вернее, имеется, наверное, в виду, чем у нас в самый жаркий, там, в 30 градусов.
1: Ну, конечно, воробьи могут жить в любой жаре, если им хватает еды и питья. Главное, конечно, питья.
0: Вот вы знаете, я помню, мы проводили эксперимент, мы посадили нескольких воробьев в духовую печку, в общем, насыпали им так корму, поставили воду и включали, повышали, смотрели, как, в общем, до 60 градусов дошло, только потом они уже стали обильно потеть, открывать рты и заваливаться на бок. То есть, в принципе, и то мы так посчитали, что это, видимо, все-таки от недостатка воздуха. И если бы там мы бы поставили вентилятор, который нагонял бы туда просто-напросто кислород, то вполне возможно, что можно было бы нагнать где-то и до 73 градусов по Цельсию плюс.
1: Ну, попробовать, наверное, можно было бы. Правда, при температуре выше 48 градусов уже начинается сворачивание белка, а с свернувшимися белками воробью уже труднее функционировать.
0: Да. Да. Сейчас далее. Тут просто прям сыпется и сыпется. Угу. Вот интересный вопрос. Действительно интересный. Расскажите, пожалуйста, оптимальный размер отверстия скворечника, а также о мутации птиц в московском зоопарке. МБ, подпись. Тут действительно ведь дело в том, что, кстати, и Дениса вот тоже интересует. Он спрашивает, Игорь Вячеславович, до чего может довести мутацию у пернатых? Смысл в том, что птицы, ну и вообще любые животные, которые вот населяют московский зоопарк, как ни парадоксально, они же находятся в самом центре города. То есть все вот эти вот газы там прочие, и газы всякие, все это, в общем-то, на них непосредственно действует. Плюс приходит огромное количество людей, причем порой не всегда психически нормальных. То есть, ну, мало того, что и нормальные, это приходит туда, как правило, слить свою, по идее, дурную энергию. Вот сколько мы, например, там не стояли с этим прибором, который показывает алкоголь. То есть, ну, пьяный, это пусть он проходит. Он пьяный, радостный, лишь бы не хулиганил. Вот бодунистических мы пытались в зоопарк не пускать, потому что они скидывают свою вот эту всю злобную энергию на птицах. Плюс тут эти газы, да. Грудники, опять же, ведь грудник-то он тоже, по идее, забирает у птиц, а не отдает им. Вот как вы смотрите на эту проблему?
1: Ну, вообще, мутации не настолько обычно редкая вещь, не настолько редко встречающаяся вещь вообще в животном мире. Достаточно обычное дело, происходит от совершенно разных причин. Чаще всего мутация не проявляется внешне, то есть существует мутация какого-то гена в рецессивной форме. Такие мутации накапливаются в популяции, и при достаточном количестве этих мутаций они могут и проявиться внешне. Но чаще всего эта мутация – это некий дисбаланс в хорошо отлаженной системе, и обычно они имеют летальные последствия. То есть мутантные животные достаточно быстро гибнут. Но в случае, если мутагенный фактор очень повышен, так усиленная радиация, например, какое-то повышенное загрязнение, беспокойство, частота мутации может быть выше. Соответственно, выше частота и нелетальных мутаций. Если, кроме того, нет прессы естественного отбора, который выбирает отклоняющихся птиц, отклоняющихся по окраске, по поведению, по внешнему виду, то эти мутации могут закрепляться в популяции и проявляться. Это мы видим у тех же домашних голубей, городских, которых огромное количество цветовых вариантов. Это мы видим в некоторых случаях среди городской популяции утки-кряквы. Это мы видим среди городской популяции ворон, где все чаще и чаще появляются особи с белыми перьями, то есть частично альбиносы. У воробьев такая же картина наблюдается. Но чаще всего такие мутации нелетальные, они затрагивают только какие-то мелкие проявления. Так, например, вот изменение окраски или некоторые детали поведения. Но не более того, серьезно это на метаболизме, например, не сказывается. Потому что система более тонкая, и малейшее изменение может привести к летальным нарушениям.
0: А возможен ли такой вариант, что ведь все же очень стремительно меняется. То есть, к примеру, вот сейчас мы тут сидим, да, через 2 минуты, раз, и это здание упало. И, ну, а что касается вообще генной инженерии и вообще генетики, то там события при современном вот экологическом состоянии атмосферы, это, в общем-то, вообще непредсказуемо, да, вот, что вот, этот, вот эти самые нелетальные так называемые мутации городских птиц просто приведут, ну, скажем, к появлению каких-то монстров в одном из поколений. Поскольку поколения у них сменяются-то относительно людей достаточно быстро, то, например, нас, когда нам с вами будет лет по 60, могут просто сожрать какие-нибудь там новоявленные птеродактили. Вот возможно это или нет? Все-таки иммунная система у них работает очень сильно у птиц, согласитесь.
1: Да, безусловно. У птиц самый высокий в мире животных уровень метаболизма. Поэтому все это работает несравнимо быстрее, чем, скажем, у человека. И не сравнивать с какой-нибудь лягушкой или с тем же птеродактилем. Но вряд ли этого стоит всерьез опасаться. Скорее стоит опасаться возникновения каких-то новых болезней. Потому что уж если говорить о микробах, то у них и скорость смены поколений значительно выше. А все-таки, чтобы такие мутации действительно привели к каким-то серьезным изменениям, должно пройти очень много времени, смениться очень много поколений.
0: Вот, кстати, Василий интересуется, как и где голуби переносят болезни. Этот вопрос, кстати, интересует многих наших радиослушателей. Даже многие приходили и спрашивали. Ведь известно, что слоны, многие дикие животные уходят, так скажем, умирать вот в какие-то определенные отведенные места. Вот. Куда деваются голуби? Их же количество в Москве действительно очень огромные. Как они вот... Бывает же, что целая колония заболевает. Тушек мы особо не наблюдаем. Их нигде, чтобы они вот так валялись.
1: Ну, вообще тушек валяется достаточно много, но чаще всего они дохнут там, где находят себе укрытие. То есть чаще всего на чердаках наших же домов. А если говорить о болезнях, которые переносят голуби и птицы вообще, то надо сказать, что у птицы и у человека достаточно мало общих болезней, потому что уровень метаболизма достаточно разный, и температура тела достаточно разная, а у каждого болезнетворного микроорганизма все-таки свой диапазон предпочитаемых температур. Но одна из болезней, наиболее такая реальная, наиболее опасная для человека, который переносит голубя, она первоначально называлась пситокоз, потому что стало известно как болезнь попугаев, которых привозили во множестве из тропических стран. И в прошлом веке многие торговцы птицами, любители птиц болели этой болезнью. Сейчас она называется орнитоз, потому что, как оказалось, переносит ее не только попугаи. У нас в Москве чаще всего это делают голуби, потому что они гнездятся в непосредственной близости от человека. Это болезнь дыхательных путей.
0: А симптоматику не могли бы? Потому что у меня в последнее время как-то что-то...
1: Симптоматика достаточно широкая. Дело в том, что болезнь очень индивидуально действует на человека, и у разных людей может выражаться в таком диапазоне от легкого насморка и покашливания до отек легких и даже может быть летальный исход. И как вот показали исследования, на самом деле десятилетней давности, более свежих я не знаю, до 80% заболеваний, то, что называют ОРЗ, имеют орнитозную природу.
0: Вот. А вот, извините, что я вас перебил, просто я помню, что вот очень многие наши сотрудники пожилого уже возраста, вот они тут как-то на вечеринках «Эхо Москвы» вспоминают, что бывало лазили по чердакам, отлавливали голубей и ели, в основном их грудки, вот, прожаривая их на огне. В данном случае вот эта прожарка спасала их от вот пситокоза такого, вот этого, или все-таки они болели, или иммунная система человека в каких-то экстремальных ситуациях ощетинилась копьями, что римское воинство, да?
1: Я думаю, что они все-таки болели орнитозом. Дело в том, что орнитоз, он передается не через пищу, а через воздух. С пылью, с какими-то частицами перьев этот микроорганизм передается. Но вообще часто бывает, что дети заболевают, но это не диагностируется как особая болезнь, чаще всего диагноз ОРЗ. Но первый симптом для голубей — эта болезнь вообще смертельна. То есть нет случаев, чтобы голубь от орнитоза выздоровел. И первый симптом болезни для голуби — это паралич как раз грудной летательной мускулатуры. То есть голубь теряет способность к полету, бегает по земле. И часто как раз таких голубей подбирают дети, несут их домой. Голубь обречен, ему помочь ничем нельзя, но заразиться от него вполне реально. Но чаще всего это кончается насморком, хотя может и более тяжелые последствия иметь.
0: То есть, в общем-то, скажем так, в группу вот орнитологического риска в данном случае мы включаем старушек, которые очень любят кормить голубей летом, вот те клубятся прямо около них, и вот детишек, которые как-то тоже...
1: Да, но еще тех, у кого на балконе, например, гнездятся голуби, или тех, кто любит лазить по чердакам, разносить пыль эту, разгонять.
0: А это относится исключительно все-таки к голубиным или к вороновым, и к воробьиным тоже данная болезнь?
1: Дело в том, что с голубями человек общается более тесно. Голубь живет в тех же домах, что и мы. Более крупный, часто живет. Ну, на самом деле, воробьи тоже переносят это. Но просто воробьи менее заметные и реже попадают в руки человеку.
0: То есть, ну, понятно, да. Далее, следующий, вот Руслан интересуется, правда ли, что птицы предпочитают гнездиться в местах обильного роста капусты? Это, видимо, имеется в виду какие-то дачные участки, где...
1: Ну да, особенно в квашеной. Есть такие виды птиц, так и называется, капустница квашеная, которая обожает гнездиться, выдалбливая дупла в бочках с квашеной капустой. Среда подходящая, пищи под боком, поэтому, конечно...
0: Кстати, тут нужно сказать, что вот эта капустница, она ведь уникальна тем, что практически единственная вот из птиц, скажем так, как же это лучше сказать, в общем, гадит упорядоченно, то есть у нее есть специальное отхожее место, то есть если она завелась у вас в капусте, это не значит, что вы там найдете ее помет, то есть она ходит регулярно, как почти как человек, 2-3 раза в день в специально отведенное место, которое находится где-то метрах в 50 вот от дислокации бочки с соленьями, по идее. Этот феномен пока что еще вот ученые, насколько я знаю, не разобрали.
1: Но это сложно объяснить вообще. Эта птица целиком продукт человеческой цивилизации, поскольку, привыкнув к квашеной капусте, она уже не может питаться свежей, поэтому она вынуждена просто живет, сопровождает человека, ну и в качестве отхожего места использует как раз сортиры, которые люди строят.
0: Ну, на крыше, как правило, они. Если, конечно, ей удается влететь внутрь, для нее это вообще полное счастье. Даже порой вот людям, которые заставали их, ну, например, ночью хозяин идет, да, валеночки такие надел, в майке, в одной, в семейном труснике, шлепает по тропинке в клозету, значит, с фонариком, чтобы на розы, которые жена, значит, что-то посадила, это не наступить. Открывает дверь клозета, глядь, там, значит, уже капустница. Он фонарик на нее направляет, а она даже улыбается от счастья. То есть дело в том, что это единственная практически птица, у которой есть лицевые мускулы, которые могут растягивать ее вот этот вот клюв туда, вот, ну, к ушам.
1: Да, это, ну, неприятная сторона соседства с капустницей, но еще более неприятная есть черта. Когда человек, жаждущий с утра попить рассола с квашеной капусты, запускает трясущиеся руки в бочку и вдруг натыкается на такое покрытые перьями тело и видит такую широкую улыбку этой птицы. Но тут бывает действительно тяжелое расстройство психики, которое приходится лечить в специальных клиниках. Но вообще эта птица в быту неприхотлива и очень приятна. Поет очень хорошо, приятным баритоном.
0: Ну да, только за исключением, когда вот ее головка погружена в рассол, тогда происходит бульканье, ну тоже напоминающее крики ворона. Именно не ворона, а вот ворон. Такого я бы изобразил, но мы, кстати, сегодня попоем птичьими голосами еще с Игорем Вячеславовичем. Вот просят затронуть тему, показанную в фильме Питера Гринвея «Падение». Там показано 96 документальных случаев, когда люди, общавшись с птицами, заболевали. Им начинало казаться, что они умеют летать, они прыгали с высоких мест и разбивались. Подпись Молли Малоун.
1: Но мне кажется, этой серии нет вреднее вообще ничего, чем огурцы.
0: Да.
1: Это из той же серии. Общаться с птицами, конечно, да, безусловно, вредно, но общаются с птицами все, а только 96 случаев известно, что человек прыгал откуда-то, пытаясь подражать птице.
0: Нет, ну, в принципе, Игорь Вячеславович, вот если проследить исторически все попытки человека к полету, то они были спровоцированы, прежде всего, наблюдением, конечно, за пернатыми. Ну, неспроста же, вот они там прыгали с зонтиками с Эйфелевых башен, да? То есть пытались там всякие педали крутить со сложными приводами. То есть не будь птиц, не будь вот этой зависти к возможности свободного такого полета, люди бы, возможно, и не летали. Кстати, байка об Икаре о том же, она напрямую ведь связана с птицей.
1: Безусловно. Конечно, у человека есть такой некоторый комплекс превосходства над животным миром, который возникает из разумности человека и способности переделывать окружающую среду под себя в таком вот невероятно большом масштабе. Но единственное, наверное, животное, которому завидует большинство людей, это птица. Потому что при всей ее, как там говорят, легкомысленности, она может летать, а человек без помощи каких-то подручных средств, ну, начиная с зонтика и кончая там простыней, украденной у бабушки в детстве, летать не может.
0: Вот, кстати, и рыбам тоже люди завидуют. И вообще вот этот постоянный комплекс людей перед животным миром, он приводит к созданию каких-то, как правило, военных машин. То есть вот и заметен, например, все практически военные орудия носят название животных. Там танк «Пантера», да, ну и так далее. Тут масса сейчас вопросов. Сейчас мы на них на все будем по очереди отвечать. Так. Про мутации мы рассказали. Вот от Михаила вопрос. Игорь Вячеславович, как, на ваш взгляд, птицы в космической ракете потеряют ли ориентацию?
1: Ну, чтобы понимать под ориентацией, безусловно, их вестибулярный аппарат откажет. Они перестанут понимать, где верх, где низ. Ну, в космическом корабле, насколько я знаю, птиц не запускали, но в самолете, который при свободном падении под определенным углом создается невесомость, эксперимент с птицами проводили. Птица полностью теряет ориентацию. Но я думаю, что если ей дать достаточно времени, она освоится вполне, поскольку, как я уже говорил, птицы, как все животные, чрезвычайно пластичны.
0: Ну, они пластичны, но в невесомости они все-таки очень смешно, согласитесь. Ну, вот...
1: Ну, я думаю, все равно научится. Конечно, да, там забавная ситуация происходит, когда в невесомости все могут летать. Вот, поэтому птица несколько теряется от такого обилия рожденных ползать конкурентов. Но я думаю, что сориентируется со временем.
0: А вот Антон из Подольска спрашивает, говорит, слышал, что голуби, сидя на крыше, впитывают воду. Правда ли это? Ну, мы замечали, что они вот сядут и потом не улетают, набухшие такие. И женщины-уборщицы, они вот вылезают на крышу и торцом швабры так аккуратненько их спихивают. Те так падают и разбиваются подобно вот пакетам с водой или презервативом, который дети водой наполняют. Вот после этого, в общем-то, Гринпис приходит, налоговая полиция приходит, пожарники все разбираться. Вот, а выясняется, что просто упал набухший пернатый впитавший друг.
1: Вообще, оперение голубей достаточно рыхлое, и при необходимости может впитать очень много воды. Ближайшие родственники голубей — рябки, которые вообще обитают в пустыне.
0: Простите?
1: Рябки.
0: Рябки.
1: Это семейство птероклида, они обитают в пустыне и гнездятся достаточно далеко от воды. И вот чтобы своим птенчикам принести воду, они погружается просто в водоем, набирает в оперение, особенно на брюхе, вот этот пух очень пышно развитый, воду, а потом прилетают на гнездо иногда за несколько километров и птенцам таким образом приносят воду.
0: Кстати, вот арабские воины использовали, я слышал, этих птиц для подноса воды на свои позиции. Это, кстати, опять же говорит о летательных способностях некоторого рода голубей. Конечно, наш городской сейчас он впитает, да и все, и будет себе лежать. Его пока не выжмешь, он и ничего, или пока не просохнет. Далее, Игорь Вячеславович, видит ли птица цветное изображение или она воспринимает мир черно-белым, интересуется любознательный Денис.
1: Птица видит в цветном изображении все, причем острота зрения птиц значительно превышает человеческую. Так, например, особенно острое зрение у крупных хищников, которые, особенно тех, которые питаются падалью, грифов и тому подобных птиц, которые летают очень высоко над землей, замечают даже мух, которые клубятся над падалью и сразу же прилетают.
0: Вот. Птиц... А то же не зависит от размера, там, от интеллекта, скажем. То есть, если ведь замечено, что, например, мелкая птица, ну там воробей, синица, они какие-то все-таки более суетливые и бестолковые, нежели крупные. То есть тот же гриф, он может там с руки как-то что-то, даже какой-то корм взять, как-то приручаем. Вот. А синица, воробей, ну можно, конечно, но на уровне вообще самых примитивных вот инстинктов. То есть и все равно и те видят одинаково цветное изображение, да?
1: Ну я думаю, не совсем одинаково. Есть варианты, конечно, межвидовые, но все птицы видят цветное изображение. Дело в том, что мир птиц – это мир, прежде всего, зрительных образов, в отличие, например, от мира млекопитающих, для которых мир – это мир запахов.
0: Мы вот проводили, вы знаете, эксперимент и вставили пингвинам, ряду пингвинов, линзы, которые, в общем-то, позволяли им видеть все в черно-белом цвете. Вот. И вы знаете, мы не добились ничего, кроме того, что они, в общем, прыгали куда ни попадя. То есть они не отличали воду от снега. Вот, ну, поскольку там и так все черно-белое, видимо, то у них этот контраст наложился. Сейчас мы будем пытаться, видимо, произвести данный эксперимент где-нибудь в тропическом лесу, где краски очень разнообразны. Вот вы, как специалист, не могли бы какой-нибудь прогноз выдать на тему вот данного эксперимента и его результатов, если мы будем, ну, скажем, на той же птице туканом?
1: Я думаю, что результаты будут самыми неожиданными, поэтому мне достаточно сложно их прогнозировать. Я думаю, что птица действительно потеряет во многом свою ориентацию. И те же туканы, например, по-видимому, перестанут отличать своих собратьев, которые отличаются, как известно, раскраской клюва очень хорошо.
0: А запах там у них? Ну, вообще, какой запах костью нюхать?
1: Не, ну, у некоторых видов птиц достаточно хорошо развито обоняние, в частности, американский гриф индейка. Их даже в свое время использовали для определения мест утечки газа из газопровода. Добавляли в газ специальные запаховые добавки, которые имитируют запах падали. И по скоплению птиц над определенными участками газопровода определяли, что утечка происходит именно там.
0: Угу. Вот вопрос достаточно вроде бы с одной стороны и глупый, но с другой стороны многих он интересует. Просит рассказать о строении хотя бы вкратце мозга птицы дятел. Действительно, многие не понимают, как вот Михаил в частности, как так вот он, значит, долбит и ничего не происходит. Тут дело в том, что, например, недавно совершенно произошло несчастье с нашей девушкой Прохор. Она вот сидя у нас тут в аквариуме за компьютером, повернулась, значит, спиной к стене и, ковыряя, значит, в носу, выдернула, в общем, большой очень, и головой отдернулась и ударилась вот прямо об стенку, и произошло сотрясение мозга, и на нее сверху еще упала картина с Лениным большая. И вот сейчас она пока что в больнице. То есть дятел же, он, насколько я наблюдал, вы знаете, мы сажали его, и вот видите все эти дырки. Это же все вот эксперимент, который мы проводили. Я бы не сказал, что он как-то начинал вести себя неадекватно после определенного количества проделанных долбежных работ.
1: Ну, дятел вообще отличается строением от других птиц и приближается по строению к своим к предкам всех птиц, динозаврам. Как вы знаете, у многих динозавров крупных в тазовой области спинной мозг имел большое расширение, которое, в общем-то, и управляло задними конечностями. У дятла действительно из-за такой особенности образа жизни головной мозг редуцировался, превратился в мозолистое тело, а функции мыслительные, соображательные, локомоторные, двигательные и прочие были полностью переданы заднему, в прямом смысле этого слова, мозгу.
0: Вот я говорил об этом неоднократно, но мой авторитет значительно ниже вашего, и это заслуженно, Игорь Вячеславович. Я теперь думаю, что вот он несколько повысился, потому что я точь-в-точь вот такое же рассказал. Вот Антон Подольский спрашивает, почему в 50-х годах хулиганы в кепках гоняли по крышам голубей? То есть в чем, дескать, кайф этого занятия?
1: Ну, кайф этого занятия в 50-ми годами не исчерпывается. Дело в том, сейчас в Москве зарегистрировано более 3000 любителей голубеводства. Ну, кайф это, видимо, извечное как раз стремление к полету. Если не можешь летать сам, то можешь посмотреть за красивым полетом птицы, а уж если их при этом еще и погонять.
0: Там же они как-то мощно свистят и так далее.
1: Да, конечно, есть свои особенности в полете птиц. И даже многие породы голубей назывались по особенностям их полета. Козырный, Турман и так далее.
0: Там даже были уголовные разборки из-за них мощнейшие. Это же был культ. Почти что как вот в 70-х, например, мое поколение играло в пробки во дворах. Вот, там в пристеночке всякие, там несколько раньше. А вот эти гоняли голубей. Вот Сергей интересуется, есть ли у вас дома пернатый друг?
1: Нет, у меня сейчас дома пернатого друга нет, потому что он не уживается с моим хвостатым другом. Ну и общения с птицами мне вполне хватает на работе и во время экспедиций.
0: А вот скажите, вот в недрах Дарвинского музея существуют ли живые птицы, или все-таки в основном это чучелки и т.д. и т.п.?
1: Чучел у нас достаточно много, а птицы живут в кабинетах сотрудников в основном.
0: Ну, это такие вот не экзотические, видимо, породы, самые обычные.
1: Да, в основном самые обычные.
0: Угу. Лиза интересуется, где у птиц уши. Я, например, наблюдал вот у этого, я извиняюсь, что я первый так начал, да, отвечать, просто у того вот маленького ворона, которого вот я подобрал, он, значит, такой был еще... Ну, не до конца оперенный, да, у него, значит, тыква была лысая наполовину, как у панка. И вот где глаза, ближе туда вот к спине, к подкрылку самому, у него прям видны были очень мощные ушные щели. То есть практически даже я бы не побоюсь этого слова, что если посмотреть под линзой, то можно было увидеть и маленькие ушки. То есть можно вполне приделать ему туда вот такую маленькую копию человеческого уха по форме. На мой взгляд, она очень и очень похожа. Я, конечно, могу ошибаться. Послушаем, что скажет Игорь Вячеславович.
1: Ну да, у птиц позади глаз имеется ушные отверстия, которые прям в слуховой проход переходят и ведут к барабанной перепонке. То есть уши у них такие же, как, в общем-то, у всех наземных позвоночных. У некоторых даже, можно сказать, встречаются и почти настоящие ушные раковины. Я говорю сейчас о совах. Дело в том, что у них ушная щель настолько велика, что голова практически разрезана напополам. А сверху эти ушные щели даже немного заходят одна за другую. И вот это вот как раз лицо совы, лицевой диск, он как раз образован вот этими складками кожи и пучками перьев, которые растут по краю ушной щели.
0: Вот вопрос такой интересный к вам. Игорь Вячеславович, представьте себе, что у вас есть волшебная палочка, и вам нужно превратиться в какую-либо птицу. Какую бы из птиц вы выбрали? С уважением, Орел.
1: Безусловно, колибри. Дело в том, что это моя любимая птица, и по всем показателям она превосходит вообще всех птиц. Как мы уже договорились, птицы – это самые выдающиеся представители животного мира, так вот колибри – самые выдающиеся представители мира птиц. Дело в том, что это среди колибри встречаются не только самые мелкие представители в мире птиц, но и самые быстрые двигающиеся птицы, самые хорошо летающие птицы, самые активные птицы, самые смелые птицы, ну и самые-самые...
0: Ну,
1: самые...
0: Нет. Извините.
1: Почему же нет?
0: Ну, к примеру, ежели я подойду к ней и, скажем, замахнусь, вы хотите сказать, что она не будет от меня убегать?
1: Нет, калибра не будет убегать. Дело в том, что она абсолютно игнорирует присутствие всех окружающих, особенно превышающих во много раз ее размером. Дело в том, что ее скорость позволяет практически мгновенно скрыться из пределов досягаемости любого агрессора. В то же время она может достаточно быстро и активно атаковать. Известны случаи, когда мелкие калибри отгоняли от своих гнезд даже крупных хищников.
0: Ну, потому что, естественно, они напоминают собой ос. То есть, вот, к примеру, один раз пчелы отогнали моего папу от бредни. То есть, практически то же самое. Ну, мы, кстати, поговорим об экзотических птицах тоже. У меня есть к вам ряд вопросов, в частности, по условиям содержания экзотических птиц в городских условиях. А вот сейчас пока прозаичный, опять же, вопрос от Дениса снова. Игорь Вячеславович, расскажите, пожалуйста, срок жизни воробья, вороны, голубя и синицы. И почему в последнее время в Москве перестали появляться синицы? На эту тему я, кстати, думаю, что потому что еще не зима, потому что синицы, они же зимой, насколько я понимаю, почему-то сюда прилетают. Глупые птицы, глупые. Ну, а другие клювы все, она как это...
1: Ну, синиц в Москве не стало меньше. Действительно, они зимой более заметны, потому что другие птицы многие улетают на юг, а синицы перемещаются в города. В Москве легко увидеть обычную нашу большую синицу с желтым таким животом, пересеченным вдоль черной полосой с черной головой, и синицу лазуревку, более редкую, с синей шапочкой, без полосы черной на желтом брюхе.
0: То есть это вот многие, вы знаете, знатоки, бывало чего-то, особенно женщины очень любят. Вот идешь с ней по зимней так, это тропинки по парку, значит, там вот после какого-нибудь кабачка, так коньячку хлебнул такую, и вот они, значит, тут синицы расселись, и вот она начинает: это вот самочка, а это вот самец, дескать, спрашиваешь, почему так решил это, дескать, а вот, говорит, у этого там полоска, а у этого нету. То есть полная лажа, то есть можно смело, значит, веник у нее отбирать, я имею в виду розы, кидать в снег и ее тоже валить.
1: Большие синицы, они действительно отличаются, самец от самки, по полосочке на брюхе, но, значит, вовсе не по, не по отсутствию и присутствию этой полосочки. У самца эта полосочка широкая и на брюхе по ширине достигает оснований лапок. А у самки полоска узенькая, и между вот этой полосочкой и основаниями лапок есть желтое всегда поле. Но относительно срока жизни вороны, синицы, воробья, сложно сказать, сколько они живут в природе, потому что чаще всего птицы в природе гибнут от хищников или от холода, не доживая до глубокой старости. И в природе это удается обычно проследить кольцеванием. Но вот кольцевание относительно синиц, например, говорит такую... Есть такие данные, что 15 лет может прожить синица. В клетке, может быть, и дольше проживет в нормальных условиях. Ворона, я думаю, живет тоже 15-20, может быть, 30 лет в таких благоприятных условиях. Ну, а в основном мелкие птицы размером с воробья и синицу живут не более 2-3 лет. Причем, как я уже говорил, примерно 80% погибает на первом же году жизни таких мелких птиц.
0: Ну, это в основном, конечно, такая гибель от причин таких неестественных.
1: Да, конечно.
0: Кстати, очень многие вот путают ворона и обычную ворону. Вот я наблюдал двух, значит, воронов, видать, значит, он и его, значит, женщина в лесу, когда ходил туда, значит, наблюдать за жизнью грибов. И я хочу вам сказать, что вороны, во-первых, конечно, это большая, красивая такая черная птица, вся с какого-то из смолы сделанная, и крик ее, он очень волшебный. Мне вот действительно, Игорь Вячеславович, нравится, как кричит ворон. То есть такой почти как голубь, но гораздо красивее и более так глухо, да, вот он такой. А многие, например, думают, что ворон – это мужик вороны.
1: Ну, это бывает.
0: Бывает.
1: Действительно, бывает. Но это можно также примерно сказать, что баранка – это самка барана.
0: Да!
1: Примерно из той же серии истории. Ворон, на самом деле, значительно крупнее ворона. Он действительно черный, встречается в Москве значительно реже. И птица действительно, наверное, самая крупная из всего отряда воробьиных, из семейства врановых. и, наверное, действительно самое интеллектуальное. А богатство звуков, которые издает ворон, действительно потрясающее. При этом он виртуозно летает, и брачный полет воронов – это что-то незабываемое. Те, кто его увидел, никогда не забудут эти пируэты, сопровождаемые невероятными звуками, вот, которые совершает ворон.
0: Василий вот интересуется. Действительно, вопрос очень серьезный. Если птицу, сидящую на ветке ночью, спугнуть, потеряет ли она ориентацию и будет ли метаться всю ночь до утра? Я, кстати, как-то будучи, значит, идя из одного из своих гаражей, где я работаю, подрабатываю сторожем, я в трех гаражах подрабатываю сторожем, спугнул случайно. Я был сильно выпивший, и меня скрутило спеть, в общем-то, марш какой-то. Я, значит, стал топать, маршировать. Это, как мне рассказывали очевидцы. И сорвалась, в общем, обычная городская ворона с диким криком, с шумом куда-то ломанулась. Меня, я сразу срам меня забил, стало, естественно, стыдно, дескать, что же я с животным сделал. Но, с другой стороны, где-то спустя месяц я наблюдал, как целая стая ворон ночью совершенно осмысленно передвигалась вот в каком-то одном им известном направлении. Вот раскройте нам, пожалуйста, Игорь Вячеславович, истину.
1: Птицы, многие птицы очень неплохо ориентируются ночью, некоторые птицы вообще исключительно ночной образ жизни ведут.
0: Сова, например.
1: Да, например, сова или козадои. Но вообще, конечно, птицы в темноте видят достаточно плохо, но могут ориентироваться вполне. Многие группы птиц ночью чувствуют себя прекрасно. И как вот установили ученые, перелеты к местам зимовок и обратно птицы большую часть совершают именно ночью. Так что беспокоиться за птицу, спуганную ночью, не нужно. Она найдет себе пристанище.
0: Ну вот попугай, например, ни черта не видит ночью. Обычный волнистый, его можно брать рукой. Это факт.
1: Но, тем не менее, если его спугнуть, он вовсе не бьется до утра в стенке.
0: Он может упасть за холодильник. Бывали случаи.
1: И прекрасно переночует за холодильником.
0: Ну, в общем, да. Вот детка спрашивает. Александр, не подскажете ли вы, где у птиц размножалка? Вопрос действительно интересный. Кстати, я интересовался, опять же, у той же вот Алисы Таргопановой, которая отвечает, или, ну, по крайней мере, отвечала несколько лет назад за рацион питания птиц в московском зоопарке. Говорю, дескать, как вообще реально определить пол? Вот там, например, у попугаев у тех же, вот их покупают, говорят, там клюв голубой, там, это, знаешь, мужик, ну и так далее. Она говорит, Саша, говорит, это полный, все лажа. То есть только с помощью практически хирургического осмотра, то есть исследования половых органов можно определить пол. Так ли это? И действительно, если, ну, мы понимаем, что мы затрагиваем сейчас интимную тему, но давайте все-таки, вот опять же, поскольку мы говорим о трех основных видах городских птиц, значит, ворона, голубь и воробей, да, у самца существует ли пенис, какого он приблизительно размера и место его дислокации?
1: Ну, у перечисленных птиц пениса не существует. Из таких обычных, знакомых более-менее всем птиц, пенис существует у гусей, например.
0: Да, но я наблюдал.
1: Место дислокации, конечно, та же самая клоака. Вот. Ну, а что касается определения пола, самый надежный способ – это, безусловно, вскрытие. Но у многих птиц самец и самка отличаются достаточно хорошо визуально по окраске оперения или каким-то внешним особенностям. Ну, правда, часто бывает, что молодые самцы очень похожи на самок. Тут, конечно, надо опыт и специальную подготовку. Но этот вопрос особенно актуален, например, от определения пола птицы. Бывает в птицеводстве, когда иногда бывает крайне необходимо на самых ранних стадиях вот это вот...
0: Ну, скрестить их.
1: Ну, как только вылупался птенец, цыпленок...
0: Вот она, кстати, вот, извините, что перебил, госпожа Таргопанова в применении к этому и говорила, что мы, говорит, вынуждены только что от вылупившихся каким-то образом определять, потому что ведь в зоопарке своя популяция, ее же тоже нельзя нарушить.
1: Она да, сама... конечно. А на птицеферме вопрос еще более животрепещущий, потому что там самка – это, соответственно, не сушка, а самец – это, соответственно, бройлер, которого надо откормить на мясо. У них разный рацион питания, разные условия содержания. Чем раньше это определили, тем лучше. Сразу их можно определенным образом воспитывать. Так вот, дело в том, что в Японии, японцы вообще известные мастера в подобного рода таких кропотливых делах, существуют целые семейные кланы, которые занимаются именно определением пола птенцов. Причем наибольшей эффективности достигают японцы в возрасте, вот семейный бизнес уже в возрасте 12-13 лет. Тогда, видимо, глаз самый наметанный. Вот. Но у нас на наших птицефабриках тоже существовала и существует такая профессия, как определяющий пол птенцов цыплят. Но там, конечно, вероятность, точность, которую определяют, она не очень велика, но, так скажем, чуть-чуть превышает, ну, 50-51%. Ну, представьте себе, что такое вероятность правильное определение пол 50%. Это просто все ставить цыплят, разогнать-то пополам.
0: Да, и вот тут петушки, тут курочки.
1: Да, вот 50%.
0: Игорь Вячеславович, но есть же вот такой странный феномен, а именно русский. Вот в деревнях, например, хозяйки, они очень легко определяют, типа, говорят, то это петушок. Это действительно, я сам видел. Я ей говорю, дескать, бабка, ну ты что, по запаху, что ли, ты как-то? Я говорю, ты разберись, что ты, говорю, мне, дескать, рассказываешь истории. Вот. Она говорит, давай его заметим. Мы заметили эту птицу. Действительно, она оказалась права. И на следующий раз оказалась права. То есть стопроцентное определение происходит. Не знаю, как это. Может, чутье у них там.
1: Но эта бабушка могла бы сделать колоссальные деньги в Японии. Ну, видимо, есть какие-то признаки, особенно что касается своей локальной популяции кур, которые во дворе бегают.
0: Вот все-таки вопрос размножалки тут не дает покоя нашим радиослушателям. Как же так они интересуются без пениса? Мы же ведь видим, что, вот, например, и голубь напрыгает. Вороны, кстати, как-то вот делают это нигде попало, никак собаки. Вот заметьте, опять же, голуби. Мы наблюдаем. Воробьев иногда можно понаблюдать, как они делают это. Вот вороны, они все-таки срамятся, да? И как-то их интимные свои связи не выставляют на показ. Так вот хотелось бы немножко какой-то подробности, как же он это к ней-то...
1: Ну, вороны более северные, более сдержанный темперамент.
0: Да, норильская птица.
1: Да. Ну, а как это происходит? Дело в том, что все-таки в сезон размножения клоака самца и самки отличается. У самца появляется так называемый клоакальный выступ, то есть отверстие клоаки несколько раздувается, создается некоторое подобие пениса. Ну и при тесном контакте происходит передача спермы достаточно нормально.
0: А, то есть вот таким образом, да? Вот, ну, вопрос тут такой не очень хороший. Можно ли научить птицу курить побоями? Можно ли научить ее землю рыть? И вот два вопроса, кстати, очень интересных. Я вот сейчас хочу прям зачитать. То есть насчет ворон. Андрей спрашивает, правда ли, что вороны совокупляются на лету?
1: Нет.
0: Я тоже не верю в это. Это самолеты дозаправляются на лету. Ну и еще один вопросик быстренько. Алтуфьев спрашивает, Игорь Вячеславович, чем мыть домашнюю птицу?
1: Лучше ничем не мыть.
0: Нет, ну если, например, на нее вылили чего-то там клейкой, ну всякое бывает, она любимец там. Ну,
1: птице надо поставить большую тарелку с водой, она с большим удовольствием сама искупается и прекрасно вычистит свои перья клювом.
0: Нет, ну а вот я, например, подобрал вот эту вот птицу маленькую ворону, да, к примеру, и если бы она по какой-то причине не могла бы улететь, я же бы ее не выпроводил бы, я ей дал полную свободу, она сидела у открытого окна, поправился и ушел, ради бога. Но если бы она осталась, что же мне ее... Я ее бы мыл, безусловно. Как бы я это делал? Мылом ДДТ.
1: Да можно лучше мылом.
0: Конечно, ДДТ мылом, но главное, чтобы в уши не попало ей, вот это, насколько
1: да, я... Да, конечно. Но, в принципе, птицу мыть не надо, ей надо дать воду. Если хотите, дайте мыло. Если понадобится, она им воспользуется. Птица прекрасно вымыется сама.
0: Ну что же, мы ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу беседу с Игорем Вячеславовичем Фадеевым, орнитологом, заместителем директора по научной работе Дарвинского музея. Для тех, кто только что подключился к нам, напоминаю, что вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», программа «Монморанси», в гостях у которой Игорь Вячеславович Фадеев, орнитолог, заместитель директора по научной работе Дарвинского музея, также заместитель председателя Ассоциации естественно-научных музеев России. И вот Михаил интересовался, почему художник Саврасов выбрал для, ну, как основную, скажем так, часть своих холстов все-таки грачей.
1: грачи, они прилетают большими стаями, и в поселках становятся в деревнях очень заметными, и занимают на холсте достаточно много времени. Если бы Саврасов, например, назвал свою картину «Трясогузки прилетели», трясогузок на картине, скорее всего, не заметили на фоне пейзажа. А грачи очень заметны. Если присмотреться к картине, то можно вообразить гвалт, который стоит над грачиной колонией. Это явный признак весны.
0: Да. А вот на вопрос Остапа, если вы позволите, я отвечу. Остап интересует, как мы относимся к изображению на государственных знаменах тушек птиц. А, ну, сперва я скажу, Остап, мы делали попытку приватизировать вообще птицу как символ. То есть, чтобы вся птица, вернее, право на изображение птицы там, на знаменах, на, в общем-то, вывесках банков, на печатях, на, в общем, в любом виде принадлежал нам, то есть исключительные права. Но, к сожалению, нашелся ряд организаций, которые этому воспрепятствовали. Хотя у нас была крупная банковская поддержка, политическая поддержка, и многие нам хотели помочь. А вот ваше отношение, Игорь Вячеславович, к тому, что действительно на многих стягах, на многих вот вывесках банков существует птица. Причем даже порой ведь ее символическое какое-то изображение. Хорошо, если это, например, тщательно нарисованный тукан на троллейбусе, это приятно видеть. А когда какая-то вот олиповатая такая штука, не дискредитирует ли это все-таки птиц, особенно в глазах цветов жизни городских детей, которые, в общем-то, через эти вот изображения визуализируют у себя пернатого двуногого крыластого друга как, в общем-то, монстра.
1: Ну да, конечно. Когда художник халтурно рисует птицу, то это, конечно, беда и для птиц, и для окружающих людей. Но вообще традиция изображать птиц в качестве символа, она очень древняя. И вообще-то идет она от самых истоков цивилизации. В Египте, например, солнце символизировал сокол. В Древнем Риме орел был символом имперской мощи. И, видимо, оттуда орлы перешли в Византию, позднее на герб России, Российской империи. Ну, а вообще интересная такая еще была вещь, что каждому российскому императору при коронации рисовали своего орла с каким-то набором своих особенностей. И мне уже приходилось комментировать с точки зрения орнитолога вот особенности строения таких орлов. Получалось достаточно интересно, потому что форма клюва часто говорила о способности этого орла к разгрызанию каких-то твердых косточек, или действительно эта птица хищная, мощная, сильная. И якобы, не знаю, насколько это действительно было связано с эпохами определенными, это символизировало и действительно оказывалось показателем царствования, успешности царствования, особенностей царствования этого императора.
0: А вот на многих, я не помню у кого, но на многих знаменах и регалиях, также на ристалищах, я тоже знаю, размещали на специальных шестах изображение грифа. То есть, на самом деле, гриф является падальщиком, и, как мы знаем, вот эта лысая его голова, она, в общем-то, для того существует, чтобы попросту не схватить паразитов. То есть, практически мы имеем ведь перед собой, ну, так скажем, шакала птичьего мира. Почему же вот его так вот любили всякие бойцы там изображать?
1: Ну, в геральдике это не совсем гриф, это так называемый грифон. Это специальная геральдическая птица, аналогов которой не существует в мире птиц. Это некоторый собирательный образ такой мощной птицы с мощными лапами, с крепкими когтями, с большим клювом, и сама птица очень большая и мощная. Но вообще на гербах изображают не только орлов. На многих государственных гербах есть изображение, например, алого ибиса, даже колибри изображают на гербах. На гербе Соединенных Штатов изображен белоголовый орлан, или, как его называют американцы, лысый орел. Ну и иногда на гербах бывают совершенно фантастические птицы. В частности, например, вот двуглавый орел, который встречается на гербах очень многих государств.
0: Вот вы помните такого польского князя Ян Задок? У него вот курица была обычно изображена, что тоже парадоксально. Вот Василий интересуется, закладывают ли ушки у птиц при изменении высоты полета? Действительно ведь... Хотя, что там, тушка маленькая, сердце большое. Вряд ли, мне кажется, как-то недостаток у них в кровоснабжении.
1: Ну, птицы вообще летают больше в горизонтальном направлении. Редко так резко свечкой набирает большую высоту, чтобы так уж резко заложило уши. А при постепенном наборе высоты это давление выравнивается. Я думаю, что уши не сильно закладывает. А если даже закладывает, птица умеет с этим бороться, примерно так же, как мы.
0: То есть затыкает лапкой ноздри и дышит резко в голову.
1: Да, видимо так.
0: Вот Вера Ивановна интересуется, почему гуси, выведенные в инкубаторе без всякого общения с другими, ну, видимо, дикими, в определенный срок все-таки улетают клином из этого места туда, куда обычно гуси улетают осенью. О, какая телега.
1: Но это уже генетическая память, действительно. Перелеты сформировались настолько давно, что вот это стремление перелетать действительно уже не зависит от воспитания, полученного от родителей. Это уже в крови.
0: Вот немножечко, Игорь Вячеславович, просит вас вернуться к геральдике. Вот чем объясняется то, что на гербе России изображен двухглавый орел? Это спрашивает Денис, проявление мутации главы нашего государства?
1: Двуглавый орел России, России унаследован от Византийской империи. Этот двуглавый орел, вероятно, символизировал то, что это государство располагалось как в Европе, так и в Азии. То есть это, видимо...
0: Ну, он смотрит туда и сюда, попросту. Да. Он как бы глазами туда-сюда, туда-сюда. У них же зрение такое, как бы в расперды стоит. Ему, чтобы посмотреть в лицо, противнику нужно повернуться, как ни странно, вот профилем. Что-то это я о другом, да. Почему, спрашивает ты, Ирина, у попугая Жако в течение полугода растут красные перышки по всему оперению?
1: Вообще у попугая Жако такого не должно происходить. Попугай Жако полностью серый, в разных подвидах от серого до почти черного это варьирует. Только хвост у них красный. Видимо, это или это не попугай Жако, или это действительно редкое отклонение от нормы. И вот в нашем музее, например, в течение 250 лет уже собирается коллекция различных отклонений от нормы в окраске оперения или в строении. И эта коллекция сейчас крупнейшая в мире. Так что вы берегите вашего попугая. И когда он, дожив до преклонных лет, погибнет, вы, пожалуйста, не выбрасывайте, а принесите в наш музей, чтобы он сохранился для науки.
0: Действительно. Вот еще очень интересный вопрос, который меня, например, тоже всегда тревожит. Игорь Вячеславович, почему пингвинов называют птицами? Ведь они не летают. То же самое можно сказать о страусах и курах. Я, кстати, и попугаев, честно говоря, волнистых не отношу к птицам, поскольку это своего рода такие пернатые левретки. Вот искусственный целиком продукт, типа масло от хари или как там рама, вот такого типа. Ну, то есть нельзя называть птицей существо, которое выведено или в котором уже убито все живое. Что касается пингвинов, то есть это же скорее рыба-ба.
1: Ну, птицы – это вообще понятие систематическое. Есть определенный набор признаков общества происхождения, которые позволяют отнести живое существо к птицам или не отнести его к таковым. Вот пингвин по всем признакам, безусловно, птица, и так же, как и попугай, и курица. Ну, а если говорить птица в смысле таком философском, ненаучном, то, ну, конечно, здесь у каждого свой критерий птичности и нептичности.
0: Угу. Ну, тут, значит, про герб мы все рассказали. Вот Боцан Михаил интересуется о наличии живородящих птиц.
1: Ну, таких птиц пока науке неизвестно, вряд ли будет известно в будущем.
0: Ну, кроме, видимо, птицы-батутника, которые вот рождают во время полетов, и специальные женщины-добровольцы во Вьетнаме подкидывают их, потому что птица может размножаться и питаться только в полете. Их подкидывают, они падают на батут, когда вот эта амплитуда сокращается, их снова подкидывают, чтобы как-то сохранить их популяцию. Вот. Ну, эта птица, она, в общем, тоже птица, ее особо считать нельзя, поскольку она действительно выведена искусственно вот, вьетнамскими специалистами. Ну что же, я вот о чем хотел у вас узнать. Дело в том, что, опять же, когда у нас была представительница московского зоопарка, она пыталась убедить нас, что птицы подвержены вообще гипнозу. Известны, в общем-то, такие вещи, когда мы брали в деревне с женщинами, с мужчинами, значит, отлавливали курицу, в общем-то, с позволения хозяина, укладывали ее и вот, ну, так вот, ну, понимаете, что пузом ее прижимали и рисовали у нее от клюва такую линию мелом. У нее глаза в точку, она никуда уходить не могла. Это факт. Но это скорее не гипноз все-таки, не гипнотическое, а какое-то, так скажем, геометрическое, физическое воздействие на то, что, в общем-то, является мозгом у данной курицы, хотя там мозга-то нету. Вот. Алиса же Таргопанова убеждала нас, что она ходит и практически воздействует на птиц, заставляя их там угомониться гипнозом, там это глазами. Ну, в общем, какими-то средствами вот экстрасенсорикой.
1: Ну, то, что вы рассказывали о курицах, действительно существует. Но это, видимо, все-таки не настоящий гипноз, а скорее некоторое торможение нервной системы, вызванное непривычной позой и фиксацией в этой позе. Что касается экстрасенсорного воздействия на птиц, то в этом я не специалист, хотя убежден, что куры, как птицы, и птицы вообще, как всякое живое существо, безусловно, чувствуют отношение к себе.
0: Нет, но вот защищенность, есть ли у них защищенность от внешнего воздействия? Ведь, например, известно, что то есть к нам приходил вот Юрий Лонго сюда в программу, да, известно, что каждый человек обладает разной степенью восприимчивости к гипнозу, это факт. То есть, что гипноз существует, это тоже факт, да. Вот, а другое дело, что гипнотическому воздействию способно все-таки подвергнуться в полной мере существо, устроенное с точки зрения вот, нервной системы, сложное или простое.

0: ассоциацией защиты птиц, сокращенно ОСП. ОСП. З. В центре. ЗИН. Это для тех, кто не понял. Дело в том, что в ходе вот многочисленных вот этих перепадов температур, всяческих катаклизмов, которые происходят на земном шаре, перелетные птицы теряют ориентацию. Во-первых, компас у них сбивается наглухо. Но это не самое страшное. У них сбивается также временная вот градация сроков отлета. И вот эта ассоциация, она, в общем-то, берет, тренирует специальную птицу-вожака или какой-то там маленький самолетик снаряжается специальным звуковым устройством. И всю вот эту стаю, всю эту тут конструкцию за собой клином уводит туда, куда и положено в данный момент популяции скрыться. В противном случае просто вот бывали случаи, когда вот перелетные птицы оставались зимовать там, где были. И мы, например, вылавливали даже вот порой фламинго из пруда, вот они уже вмерзли, мы прям практически вот выпиливали циркулярной пилой вот этот круг вокруг их ног, вот так вот вынимали, их во льду несли, там в таз ставили, они оттаивали, и мы их откармливали. Ну, конечно, немногие выживали, но, с другой стороны, приходилось этим заниматься.
1: Ну, конечно, да. Видимо, случается все это, исходя из общечеловеческой гуманности по отношению к птицам. Но я думаю, что птица не нуждается в сопровождении самолета для того, чтобы найти дорогу к местам зимовок, потому что, как я говорил, механизм достаточно давно сформировался. Ну, конечно, если у кого-то есть деньги для того, чтобы самолет послать сопровождать птиц, ну, конечно, птицам это вряд ли помешает, а человеку будет приятно.
0: Ну, нет, все-таки я вот считаю, что вы как-то немножечко, Игорь Вячеславович, лукавите. То есть, ну, как специалист по птицам, вы не можете все-таки, конечно, признать, что и у них иногда бывает отказ какой-то в их тонко налаженной системе вот навигации. Вот, но опять же, я говорю, это вызвано исключительно вот аномальными какими-то природными явлениями. Кстати, помните ли вы вот эту замечательную бурю, которая случилась вот тут на Медне, на Дысь? В Москве, да? Вот.
1: Да, я в это время был в экспедиции в Краснодарском крае и вообще очень следил за новостями по радио. Беспокоился очень, что здесь происходит.
0: Вы были за Полярным кругом?
1: Нет, я был наоборот, на Северном Кавказе.
0: А, понятно, извините. Ну вот, я же на самом деле был в самом эпицентре здесь, и мы, в общем-то, прям официально по радиостанции, по всей, по другим тоже потом передали, что, дескать, все граждане обязаны на утро вот тушки пораненные, в общем-то, ветвями подобрать и оказать им медицинскую помощь. С утра прекратили работу, выключили все передатчики, и где-то вот уже там в 4 утра все, значит, в бригады вышли, значит, эти восстанавливать и ставить все, что попадало, а мы, значит, тут искали тушки. Вы знаете, ни одной не нашли. Вот, скажите, пожалуйста, куда, на ваш взгляд, девались городские птицы в момент бури? Предчувствовали ли они ее? Хотя могу вам совершенно точно сказать, что после вот этой бури, на мой взгляд, количество городских птиц все-таки резко сократилось. Хотя тушек нигде не валялось. Может, их вынесло вот этим ураганом куда-то. Ну, как-то вот есть ли у вас информация?
1: Ну, я думаю, что они просто спали в это время, потому что ураган был ночью, насколько я помню. Вот. Ну и вообще, птицам-то буря на самом деле не очень страшна. Но их может унести куда-то. А, в общем, погибнуть птица в буре вряд ли погибнет, если это не связано с резким понижением температуры, дождем и снегом.
0: То есть унесет, да унесет. Ну, может, там, ну, крылья пообтрепать, там, конечно.
1: Да, потреплет немножко.
0: Угу. Татьяна Буланова, наша постоянная радиослушательница, интересуется, могу ли я сделать модную стрижку своему волнистому попугайчику, и существуют ли парикмахерские для птиц?
1: Насколько я знаю, таких парикмахерских не существует. Стрижку, конечно, можно сделать, если, по вашему мнению, эту птицу украсит. Но вообще птицы настолько совершенные животные, что они не нуждаются в завивках, стрижках, каких-то дополнительных украшений.
0: Ну, в общем, да. Хотя многие, я знаю, пытаются вставить им там и серьги куда-то в клюв. Ну, это уже, опять же, все относится скорее к птицам, ну, таким, искусственного происхождения. Вот Денис все-таки, видимо, мы как-то его поставили на путь истинный, спрашивает: Игорь Вячеславович, как стать орнитологом, куда пойти учиться?
1: Можно пойти учиться в Московский государственный

0: университет, на биологический факультет. И дальше специализироваться на кафедре зоологии позвоночных. Я как раз заканчивал эту кафедру. Можно пойти в пединститут, где специализируются на биохимическом или биогеографическом факультете. Там тоже готовят орнитологов. Ну, а начинать можно с того, что прийти в Дарвинский музей, познакомиться с нашей экспозицией. Музей расположен недалеко от метро Академическая. Наш адрес — улица Вавилова, дом 57. И все, кого заинтересовала эта передача, и чей интерес не будет удовлетворен во время этой передачи, может продолжить знакомство с птицами в Дарвинском музее.
1: А вот ЕСЛ тут интересуется, почему кукушка подкидывает свои яйца в гнезда других птиц. Кстати, ЕСЛ тут затронул интересную тему. Мы пытались каким-то образом скорректировать поведение этой птицы. Тут, значит, собрали всех женщин, значит, заставили их насильно удерживать кукушку вот на своем собственном яйце. Ну, то что бы вы думали, в общем-то, ну, во-первых, исклеваны все руки. Во-вторых, яйца все были попросту потоптаны мощными кукушьими ногами. Поскольку известно, что у кукушки, у нее очень мощные ногти. Она бывало вот вцепится в фонарный столб вот так вот и висит на нем. Вот он же гладкий и уже от старости весь аж окаменел. Она говорит, что твой монтёр, и висит бывало. Но тем не менее, вот никак инстинкта материнства нету.
0: Ну, если говорить о кукушках вообще, как об целом отряде птиц со множеством видов, надо прежде всего сказать, что не все кукушки гнездовые паразиты. То есть не все кукушки откладывают яйца в чужие гнезда. Многие кукушки сами строят гнездо, высиживают своих птенцов. Другие же виды откладывают яйца в гнезда чужих птиц других видов. Но, опять же, это бывает у них не всегда. Иногда они все-таки строят свое гнездо и просто дополнительную кладку такую делают, уже подбрасывают свои яйца птицам другого вида. В нашей же стране кукушки, те, которые обитают в нашей стране, они все ведут паразитический образ жизни, подкидывают свои яйца в гнезда других птиц. Возможно, это связано с тем, что срок откладки яиц кукушки чрезвычайно растянут. И за гнездовой сезон, за сезон откладки яиц, кукушки откладывают очень много яиц, порядка 30-40 яиц за сезон. И сами не смогли бы вывести такое количество птенцов при всем их старании.
1: И они в данном случае, значит, решили, что лучше никого не выращивать, чем хотя бы одного попробовать. Ну, в принципе, разумно.
0: Конечно, да.
1: А скажите, вот не пытались ли как-то перевести вот кукушку в разряд промысловой птицы? В данном случае яйценосителя.
0: Да, в общем, нет. Слишком мелкие яйца, и слишком сложно кукушку содержать. Ее тяжело прокормить. Дело в том, что кукушка питается крупными насекомыми, в том числе и гусеницами с ядовитыми волосками. И выкармливать такой пищей маленьких птенцов достаточно тяжело. Может быть, еще и поэтому она предпочитает отдавать своих птенцов в люди.
1: Вот скажите, пожалуйста, Игорь Вячеславович, очень многих наших радиослушателей этот вопрос интересует. Как воспринимают птицы разных, ну, назовем их так, пород, разных видов друг друга? К примеру, как воспринимают воробей ворону? Как, например, белый человек, человека с черной кожей, или как человек собаку? Вот, ну, вы понимаете, вот о чем.
0: Ну, я думаю, что воробей воспринимает ворону как некоторый фактор окружающей среды, к которому нужно относиться соответственно. Он воспринимает ее как крупную птицу, которая может причинить неприятности, воспринимает как конкурента за кормовые ресурсы.
1: То есть все-таки как птицу. То есть, как,
0: конечно,
1: к примеру, вот, например, если бы вот мы сейчас с вами сидели, и сюда бы вошел бы Прохор, вот наш маленький человек, да, женщина. То есть она совершенно маленького роста у нас. То есть в данном случае она вот нас воспринимала бы как ворон. Если бы нас посадили в одну, скажем так, камеру, где росли бы продукты, которые мы должны были бы втроем делить.
0: Ну, конечно, наверняка так.
1: А вот вороны и голуби, или, скажем, вороны и, скажем, те же грачи, они, ну, где-то по размеру, по своим физическим качествам одинаковы, вот их восприятие друг друга.
0: Ну, я не думаю, что там есть под этим восприятием какие-то моральные или элементы предрассудка какого-то. Я думаю, птицы относятся друг к другу, в том числе и к особям других видов, просто как к некоторому фактору, опять-таки, окружающей среды, которая может определенным образом воздействовать.
1: Угу. А заметно вот неадекватное отношение ворон к собакам. То есть, например, обычных собак вороны очень любят дразнить. В данном случае осознают ли вороны, что это вот собака? Они же не дразнят человека, не дразнят кошек.
0: Я думаю, что, безусловно, птицы могут различать какие-то группы живых существ. Собака и человек достаточно хорошо отличаются, собака от кошки достаточно хорошо отличается. Но, видимо, все-таки такие возможности, ну, это надо действительно специально исследовать, но, вероятно, они достаточно ограничены. Вот, например, разница между маленькой собакой и кошкой вполне вероятно, что ворона не делает.
1: Кстати, я действительно сам своими глазами наблюдал, как-то приехав с другой работы на такой специальной машине, там, с проблесковым маячком, около собственного подъезда. Ну, мы остановились, я, в общем, даю шоферу напутствие, когда за мной заехать, значит, завтра. И мы видим маленькая собачка и маленькая кошечка, и наблюдаем реальную картину, что у них происходит половой акт. Прямо вот... на наших глазах. Мы были очень удивлены этому. Я это видел своими глазами. Вот скажите, что это, на ваш взгляд, аномалии у животных или как? Ну, я, естественно, там не понимал, кто из них какого пола. Могу сказать, что роль женщины изображала кошка. Вот. Что касается птиц, были ли зафиксированы случаи совокупления птиц разных видов, скажем, там, пеликана и вот, например, этого, которых мы спасали, который креветок ест, фламинго, да?
0: Ну, таких случаев не было. Чаще скрещиваются виды птиц все-таки близкие, потому что дело в том, что у каждой птицы свой арсенал жестов, звуков, поз, которые позволяют другим птицам идентифицировать ее как полового партнера. И сбои, конечно, происходят, появляются межвидовые гибриды, но это возможно только в случае, когда условия, среда обитания птиц достаточно сильно разрушена, изменена. И это происходит только в случае, когда птицы все-таки относятся к достаточно близким видам.
1: Ну, в принципе, мы вот эту тему тоже рассматривали, пытались как-то найти объяснение вот тому, что мы все видели. И, в общем-то, не нашли ничего лучшего, как объяснить это желанием показать свое доминирующее состояние, скажем, на данной территории. Вполне возможно, что вот на территории данного двора, в частности, моего вот этого, ну, а вы знаете, это вот этот новый большой дом на Рублевском шоссе, такой здоровый, да, элитный там, дворик совсем небольшой. Вот, видимо, там еще немного завелось всяких вот животных бездомных, и, видимо, в данном случае собачка решила как-то показать, что она, дескать, хозяин в доме исключительно. Поэтому не пытались ли вы проводить вот в Дарвинском музее такие эксперименты? То есть в одну комнату, то есть в ограниченную среду обитания поселить, к примеру, птиц разного вида и посмотреть, каким образом они будут между собой уживаться. Ну, естественно, одеть им пробки там какие-то или там защиту, чтобы они не дрались. А именно в вопросе половом. То есть бывает ли у них вот самоутверждение путем половых отношений?
0: Вопрос доминирования таким образом обычно разрешается у млекопитающих, особенно у ведущих стайный образ жизни.
1: Да.
0: Но у птиц это реже встречается в таком виде. Но, правда, конечно, в условиях неволи, в клеточном содержании, когда птица изъята из привычной среды, раздражителей у нее немного, половая активность может быть настолько высокой, что, ну, кто держит попугаев, наверное, частенько с этим сталкивался, что она, бедный попугай, пытается спариваться. Ну, с чем угодно.
1: С зеркалом. Вот.
0: С зеркалом, с поварешкой, которая висит на сушилке для посуды, с какой-нибудь безделушкой фарфоровой, которая стоит на полочке. Ну, тут что поделаешь, неволя.
1: А вот скажите, вот очень многие попугайчики волнистые, они вот любят к хозяйке сесть на голову. Вот не является ли это тоже?
0: Ну, в определенных случаях, может быть, и является. Нужно смотреть, как попугайчик при этом себя ведет. Если он просто перебирает волосы, то это обычное поведение чистки оперения своего соседа.
1: Да. Вот странная телега тут пришла, не законченная, но очень хорошая. Хорошо известны такие выражения, как «пташки божьи» или «райские птицы», явно употребляемые с положительным смыслом. Кроме того, ангелы изображаются в виде птиц. Но в то же время известно, что на ранних стадиях развития авиации та же самая церковь явно противилась ее развитию. Так, например, крестьянин Ануфрий Лаптев, в 1757 году устроивший полет на самодельном воздушном шаре, который он соорудил из бычьей кожи, был предан анафеме местным священникам и выслан в Сибирь. Чем вы уважаете? Ну и, в общем, дальше прерывается. Но суть понятна. С одной стороны, в общем-то, крылья, они являются нечто божественным ангельским. С другой стороны, пожалуйста, человек взлетел на пузыре мочевом от быка и вот получил, попросту говоря, такую оплеуху от церкви. Как вы считаете, Игорь Вячеславович, в чем тут причина?
0: Ну, то, что птица была символом божественного всегда, это, в общем-то, вполне понятно. Потому что как еще изобразишь Дух Святой, как не в образе белого голубя с крыльями. А то, что человеку не позволено, то, что позволено Богу. И, ну, видимо, церковь исходила из такой логики, что если человек не, Бог не дал человеку крылья, значит, и летать ему незачем.
1: Ну, в принципе, это может быть совершенно верно, потому что есть же и другое известное выражение: рожденный ползать, дескать, летать не может. Тут Денис очень любознательный спрашивает, чем объясняется появление птиц альбиносов. Денис, я хочу вам сказать, я знаю, что вы постоянно следите за мной, наблюдаете. То есть дело в том, что как раз в тот момент, когда вот эти птицы появились, у нас происходила побелка вот этого дома на Рублевском шоссе. Это не альбиносы, просто они там уже начали гнездить. Сейчас они совершенно чистенькие. Это я просто так снял вопрос. Можно ли использовать птиц для сбора урожая зерновых? Было. Вы знаете, это было. В индейском племени Гураби специальные птицы налетали, значит, на посевы. Затем этих птиц накрывали сплетенной из лиан сетью, вскрывали зобы и складывали все это в специальные мешочки, которые индейцы носили на поясе. И когда наступала зима, поедали алчно. Это действительно было. Вот просит Миша Таганский все рассказать поподробнее о самой, на ваш взгляд, глупой птице.
0: Ну, птиц глупых вообще не существует. И вообще понятие ума и глупости, оно всегда относительно. Ну, если так вот стереотип глупой птицы, ну, как Алексей Максимович Горький писал, глупый пингвин робко прячет тело жирное.
1: Вот это рэп такой, да. Даже
0: да, еще. Если вот говорить вообще о пингвинах, то вообще известен пингвин, который полностью вымер в середине прошлого века. От него осталось только название, которое перешло к другим птицам. В прошлом и позапрошлом веке тех пингвинов, которых мы хорошо знаем, называли по-французски маншоты. А название пингвин принадлежало совсем другой птице. Возможно, ее имел в виду великий писатель.
1: И рэпер.
0: И рэпер, да. Когда говорил, что пробка прячет. Но не помогла пингвину, настоящему пингвину, я имею в виду его робости. Действительно, в 1844 году последнюю пару птиц поймали и уничтожили. И сейчас осталось в самых лучших музеях Европы и Америки несколько чучел. В России такое чучело единственное в Дарвинском музее находится. Эта птица называлась пингвином, она же бескрылая гагарка, она же птица-копье. И вот сейчас как раз у нас проходит выставка, на которой это уникальное чучело можно увидеть.
1: Потрогать?
0: Потрогать нельзя, она за двумя стеклами, и мы за ней очень бдительно следим.
1: Следующий вопрос, просто что-то про много. Сегодня вот Валек просит рассказать о феномене птиц-пересмешников. Действительно, птицы интересные.
0: Ну, вообще, подражательство, оно не только для птиц характерно.
1: Для детей, женщин старых, например.
0: Для вот кого я... угодно. Услышав хороший мотив, всегда хочется его там напевать или насвистывать, и это очень привязывается. Ну, и птиц это тоже достаточно широко распространено. Среди наших птиц, которые воруют, так сказать, используют чужие песни, можно, прежде всего, назвать скворца. Он это очень здорово делает. Но вообще есть целая группа птиц, которые так и называются пересмешники. Это австралийская группа птиц. птиц. Но и среди наших птиц средней полосы есть группа таких маленьких сереньких птичек, которые живут на деревьях, которые называются пересмешки. Они тоже действительно вставляют в свою песню какие-то звуки, которыми стараются украсить вот свое пение. Но феномена тут, наверное, никакого нет. Просто действительно птицы слышат, учатся. Те же соловьи, например, они очень хорошо учатся, совершенствуют свое пение.
1: Ну, кстати, вы знаете, я вот, извиняюсь, что перебиваю. Тут недавно я был в экспедиции вот за Переславлем, за Лесским как раз. Там нужно было восстановить мост через речку цементный. Он начал разваливаться. Строители аммиак во время морозов добавили, чтобы вот он сейчас рассыпается. Но суть не в этом. И мы там слушали стереопение соловьев. На этом мосту сидели, свесив ноги с девками, с пивом. Там у нас было много строителей, в общем-то, с музыкой. Мы же музыку выключили. Две птички соловья сидели. Один, знаешь, справа, как колонка, другой слева. Вроде бы, когда так издалека их слышишь, да, то, ну, пи-пи-пи, он пищит красиво, да, но я вам хочу сказать, да какие мощные низкие частоты именно, то есть в районе 60 Гц. Даже, может быть, и ниже, вот вываливаются из этих маленьких тушек. То есть нам так это дало по шарам мощно. Да чего же было красиво. Это я поделился с вами, так скажем, простите за сентиментальность, конечно. Да, вот такой вот, и сыл. А, еще насчет пересмешников я вот хочу сказать. Дело в том, что тут вот, у нас метелка находится под боком казино. Там очень часто можно наблюдать людей, там, вот, которые на джипах, значит, съезжаются, вот что-то между собой делят. Там у них, значит, что-то козя-базя происходит. Мы обычно пользуемся этим моментом. А, ну, сами знаете, то барседочку там, что там, еще чего-то. Ну, жить-то надо всем. Вот. А тут мы недавно заметили у бабушек, которые вот, продают пакеты. Вы знаете, они целиком и полностью скопировали манеру вот этих вот джипистых барсеточных людей. То есть вот стоят, вот точно-точно так же. У них, конечно, несколько неловко получается, но, тем не менее, это к вопросу о пересмешничестве. Вот Хисыл спрашивает у меня вопрос ко мне большой. Как, вы, говорит Александр, относитесь к воробьям, голубям и воронам? Ведь вороны, они все-таки какие-то неприятные, Хисыл. Вот вы подходите к вороне так же, как вот базитолог наш, да? Вот он говорит, птицы неприятные, потому что они сухие, вот на ощупь. Вот вы представляете, вот Игорь Вячеславович, вот такое восприятие. Ну, действительно, в этом что-то есть. Причем, по-моему, не Паустовский, но кто-то еще описывал, что, говорит, страшнее птицы, зверя нет. Потому что если мы посмотрим отдельно на ее глаз, то это совершенно неодушевленный предмет, который смотрит на вас вот холодно, без всяких эмоций. Вместо, значит, кожи у нее вот эти перья, вся эта сухость, да, вот и так далее. То есть это один взгляд на птицу, уважаемый Сыл. Я его целиком прекрасно понимаю, но это как вот в байке про коньяк. То есть для кого-то там он воняет клопами, для кого-то клопы пахнут коньяком. Для меня, например, ворона – это вот очень гармоничная птица и красивая даже в чем-то.
0: Ну, конечно. Если птицу не любить за то, что она сухая, змею за то, что холодная, рыбу за то, что мокрая, ну, так можно вообще не любить.
1: Да умереть
0: вообще
1: можно.
0: Живое, да.
1: Конечно.
0: И помереть просто.
1: Есть ли в Москве фирмы, специализирующиеся на производстве скворечников и кормушек для птиц? Спрашивает Чекулаев.
0: Насколько я знаю, в Москве таких фирм нет. Скворечник каждый может сделать для себя, и кормушка тоже. Но вообще в зоомагазинах сейчас очень широкий ассортимент всяких кормушечек. Но они больше носят декоративный характер.
1: А я могу вот, кстати, сказать, что вот вы, например, не замечаете, наверное, никто, вот куда деваются бывшие звезды, телезвезды. Вот, ну, например, вот там спортивные звезды, да, там какие-то, например, звезды журналистики. Ведь они же живут по сей день. Какие-то писатели, например, которые, в общем-то, существовали в эпоху соцреализма, да, и там достаточно писали произведения, например, типа «Мост», там, или там «Я попозже бегу золотистому, и под пятками у меня зерна зернистые». Ну, к примеру, вот куда они все деваются? Сейчас они старенькие уже. Я вам скажу, мы всех их собрали, вот здесь приютили, сняли подвальчик здесь, где они сидят и делают всякие поделки сезонные. То есть, например, к зиме лыжи там, вот те же вот там к весне скворечники, да что угодно. Вот Ну, и о них заботы, людям приятно. Но что-то мы давно с вами, Игорь Вячеславович, не обращались таки к звонкам наших уважаемых. Они уже, наверное, устали даже. 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы к нашему сегодняшнему гостю, пожалуйста, мы рады вас выслушать. Доброй ночи, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
2: У меня вот два вопроса назрел. Вот первый вопрос такой. Вот если мы вспомним, то до некоторого времени бабушки такие уж, которые такие совсем старенькие, подкармливали городских птиц при помощи хлебного мякиша.
1: Да.
2: Вот. А сейчас из-за каких-то таких сложных экономических таких вот проблем, то есть бабушки эти как-то исчезли. То есть они, ну, очень мало осталось их. И вопрос такой. Сумеют ли птицы спастись, то есть своим каким-то пропитанием? Вот. А второй вопрос такой. Что делать, если улетел попугайчик? То есть реально ли его вернуть?
1: Спасибо. Я, кстати, тоже у меня жил одно время попугайчик. Зимой он, в общем-то, ломанулся через все Тропарево. Я-то, знаете, жил такой вот новый дом был у Салюта, элитный, знаете? Не важно. В общем, он оттуда как лупанул прям в лес. Я ему типа кричу, это самое, мне его звали Гланды. Ну, кличка у него была Гланды. Я говорю, Гланды, Гланды. Отовсюду люди высунулись. Там кто-то там начал орать в поддержку. Милиция! Ну, в общем, переполох был. Ну, не вернулись Гланды, так они, в общем-то, исчезли. Ну, все-таки, вот давайте сейчас о попугайчике сперва. Как вернуть двуногого, крылатого, клювастого любимца оперенного?
0: Но если он улетел, вы его не встречаете на улице, вернуть его вряд ли удастся. Единственное, бывает очень полезно, если попугайчик у вас волнистый, говорящий, очень полезно научить его произносить свой адрес или хотя бы номер телефона. Тогда, возможно, когда он осенью на зимние квартиры к кому-нибудь прибьется, ну, новый хозяин позвонит и, может быть, вернет вашего попугайчика. Такие случаи известны, когда залетает в окно попугай и очень четко говорит номер телефона и имя, фамилию владельца. Угу. И даже возвращает, бывает.
1: А насчет первого вопроса, это о том, что бабушки приучили таки вот к хлебному мякишу, а сейчас вот...
0: Ну, я думаю, численность птиц несколько снизится, но не до критического уровня. Просто меньше еды, меньше интенсивность размножения, и популяция, конечно, снизит несколько численность, но птицы полностью не исчезнут из города.
1: Сергей вот интересуется, существуют ли ритуалы захоронения домашних птиц? Есть, чтобы рассказали. Сергей, я могу рассказать, как мы гланды хоронили. Дело в том, что мы на следующий день поехали на санках туда, значит, с ребятами кататься, ну и посмотреть, может, где что там завалялось, барсетка там, ну, всякое там бывает, там такое место, дом элитный все-таки, вот. Смотрим, что-то синеет, подошли гланды, ну, подохли уже, ну, 3 дня они там это тусовались. В общем, вы знаете, кортеж был из автомобилей, то есть наши гланды были всеобщим любимцем, вот попугай вот этот наш. Захоронили мы его, ну, естественно, тайком ото всех, но все-таки на настоящем кладбище, в пластилиновом гробике, это совершенно точно. Вот крестик никакую вот такую не стали ставить, поскольку, чтобы никто не стал копаться, ну, сделали микрооградку, все такое, вот, то есть свой долг, даже спели мессу, вот, стоя вот над его могилой. Так что это было. А вот вопрос очень такой, тут даже их много. Ответьте, пожалуйста, на вопрос первый. Почему летучая мышь спит вниз головой и при этом не погибает? Чем она отличается от простой птицы в плане интеллекта? И есть ли среди простых птиц вампиры?
0: Ну, интеллект птиц и летучих мышей сравнивать сложно.
1: А их просто нет, по-моему, ни у той, ни у другой.
0: Ну, все равно.
1: Это я же для красоты сказал. Вот про ворону я сказал, что у нее интеллект есть, чтобы как-то люди поняли, что...
0: Ну, им ума хватает, что вполне успешно жить и даже размножаться.
1: Да.
0: Вот. То, что летучая мышь висит вниз головой и не погибает, ну, я думаю, летучая мышь могла бы спросить, а как это люди спят в горизонтальном положении и не погибает. Ну, у каждого свои привычки спать. Ну, а чем отличается летучая мышь от птицы вообще? Ну, тем, что летучая мышь – это млекопитающее, а птица – это птица.
1: Да,
0: шерстка. И у ней вообще вот эта перепонка летательная натянута между пальцами, а у птиц вообще пальцы срослись.
1: Да. А что касается вот... Что касается птиц-вампиров, существует ли? Ну, среди обычных птиц тут не имеется в виду летучие мыши.
0: Ну, некоторые виды дятлов в определенных условиях могут выступать как вампиры. Особенно они опасны для людей лысых. И в солнечные дни, когда
1: блеск, в лесу зайчика, особенно,
0: да. Блеск зайчика вызывает неудержимую тягу дятла определенного вида подолбить. Вот. Ну и а такой дятел, он вообще достигает больших размеров, а метко брошенный может воткнуться и проторчать неограниченное время. Так что достаточно опасно бывает вампирство.
1: Мы, кстати, вот советуем спасаться, как правило, таблетками, потому что вот, когда идешь в лес, необходимо, конечно, запасаться таблетками на всякий случай от поклевов, от укусов. Кстати, здесь же ведь и агрессия птиц большая. То есть, к примеру, вот сегодня не смогла прийти вот Лилия Вьюгина. Вот она рассказывала этот случай, из своего окна наблюдала. Здоровенный мужик, значит, шел под дату. И на него, значит, наехала ворона. Видимо, он как-то перемещался как-то территориально в сторону ее гнезда. Ну, сложно тут объяснить. Причем она говорит, что эта ворона постоянно, в общем-то, всячески терроризировала вот жителей района. Практически нападала и наносила поклевы, ужасные рваные раны и поцарапы. Что меня лично радует, кстати, да. Ну, а этот, значит, вот он шел, что-то отмахивался. Потом, как ей колотушкой улепил свои, ну, и ворону бум, и упала. И я говорю, ну и чего, когда это было? Она говорит, до третьего дня. Я говорю, ну а сейчас что? Сейчас, говорит, лежит. Ну, это что касается агрессии птиц. Ну, что же, я сейчас, секундочку, тут надо пойти посмотреть, разгрузить сейчас. Нет, мы еще, видимо, успеем быстренько принять телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Добрый вечер. Я вот хочу о нелегком труде орнитологов немножко рассказать.
1: Да, вы знаете, только не очень долго, простите.
3: Так, вот я читал Ануфрия Волнистого недавно. Угу. Человек сутками лежал в сыром гнезде, впоследствии был заклеван. Вот он наблюдал за атавизмом у птиц, так не нашел, в общем, Спасибо. Очень
1: вам. Действительно, ведь орнитологи, настоящие орнитологи, они целиком посвящают себя изучению двуногих, крылатых, переястых, клювастых питомцев. Многие, например, просиживают, скажем так, в альтернативных дуплах и вот гнездах сутками и, там, и ночами, там зарабатывают себе всяческие там болезни, чтобы попросту вот как-то уподобиться. Вот, например, у нас один, сейчас я посмотрю, времени-то хватит на сейчас? Хватит еще на этот рассказ. Я даже назову его имя. Сергей Вельзувий. Его звали, известный очень орнитолог. Он решил, чтобы вот его птица высадила. Он для этого нарядился в яйцо, то есть скорлупу, долго себе клеил. В общем-то, мы его закатили в гнездо. Гнездо поместили вот на одно из высотных зданий. Вот. Ну, в результате, в общем-то, помыва крышу, он был снесен вниз. И результат был плачевен. То есть ни одна птица, естественно, сесть на данное гнездо не успела. Мне грустно об этом говорить. Давайте немножечко прервемся, а затем продолжим наш разговор с Игорем Вячеславовичем Фадеевым. Вы, кстати, готовьте ваши вопросы, потому что у нас сейчас уже остается не так много времени, уважаемые, чтобы разводить с усалом... Нет, как он там говорится... Как это? Кайлом по сусалу. Да.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня орнитолог, заместитель директора по научной работе Дарвинского музея, также заместитель председателя Ассоциации естественно-научных музеев России Игорь Вячеславович Фадеев. Игорь Вячеславович, мы совершенно забыли обсудить тему недавней совершенно конференции, с которой вы прибыли. Я знаю, что темой была «Экологический подход в создании экспозиции естественно-научных музеев». Во-первых, я к нашим радиослушателям обращаюсь. Пока вот мы слушали великолепную музыку и новости всяческие, я провел Игоря Вячеславовича в комнату, где мы создали свою композицию. Там, правда, совсем мало у нас пока. То есть, в частности, вот несколько перьев, один клюв законсервированный и рисунки детей-сотрудников на тему птиц. Игорь Вячеславович, скажем так, в корректной форме, но все-таки очень отрицательно оценил вот эстетику нашего такого орнитологического музея. А не могли бы вы с нами поделиться вот сейчас, ну, основными какими-то правилами? Вот если человек хочет создать у себя дома такую атмосферу мини-дарвинского музея, что для этого нужно?
1: Ну, это дело сложное. Прежде всего, здесь нужен профессиональный подход к созданию экспозиции. Вообще-то, лучше, если не умеешь, то животное в чучело не переделывать. Потому что, скорее всего, ничего не выйдет хорошего ни для животного, ни для вас, ни для того, кто это животное потом увидит. Ну, а вообще, если вы хотите сделать некоторое подобие Дарвинского музея себя дома, прежде всего посетите Дарвинский музей. Улица Вавилова, 57, недалеко от метро Академическая. Замечательный музей, прекрасная экспозиция, 5000 экспонатов экспозиции, еще 400 тысяч в запасниках. Мы иногда их достаем и на временных выставках показываем. Но вообще подход должен быть какой? Должно быть красиво, экологически грамотно.
0: То есть какая-нибудь, скажем так, вот, а экологическая грамотность, это что значит? Вот мы, например, установили у себя вроде бы там вот это вот, как у очиститель воздуха, не запускаем то Прохора, который, в общем-то, у него, так скажем, у Прохора выхлоп, он непрогнозируемый в силу строения организма, ну и так далее. Вот этих мер достаточно или как-то что-то нужно еще все-таки?
1: Да нет, экологическую грамотность я подразумевал в другом. Не в создании экологически чистых условий в помещении, а в экспозиции должно быть, ну, например, нельзя сажать собаку на забор или корову ставить на лед, потому что это не их экологическая ниша.
0: А, вот вам поэтому, наверное, и не понравилось. Вот там вот ворона была нарисована в подводной лодке, да?
1: Да, конечно. Что,
0: ну, понял.
1: Ворона в подводной лодке.
0: Как-то не совмещается, видимо, у вас это... Да, ну что же, я сейчас предлагаю все-таки послушать телефонные звонки, потому что мы как-то, к сожалению, забываем о наших живозвонящих радиослушателях. Все больше вот общаемся с электронными всякими тут устройствами. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Насколько я понял, у вас передача о птицах.
0: В общем, да. Вы очень догадливый человек.
2: Очень догадливый.
0: Хотя мы, в общем-то, пытались как-то вот
2: украсть. Потому что я самый догадливый. Вот. У меня нестандартное такое сообщение для вас. Я думаю, вы будете достаточно в большом шоке от него. Но вот студенты нашего общежития организовали на чердаке своей общаги, которую они так называют, просто голубятню, в которой находится просто масса птиц. Даже никто не знает, сколько там. Начиная от птичек Гарри, которые там чуть ли не в зубах ковыряются, исходя из мультфильмов там про слоненков, про крокодилов и тому подобное. И кончая волнистыми и очень большими попугаями, которые действительно могут говорить не только по-русски, но и по-английски.
0: Спасибо, спасибо. Ну, главное, это, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд, чтобы это не делалось с целью вот продовольственной, потому что были случаи, когда вот, ведь известно, что котов многие кастрируют не для того, дабы они не размножались, а чтобы в случае, значит, с новой мировой войны это пополнить, так сказать, пищевой запас своей семьи. Я надеюсь, что ваши коллеги по науке, уважаемые звонящие, не с этой целью так вот забили чердак птицами. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Добрый вечер.
2: вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Александр, и добрый вечер, Игорь.
0: Вячеславович, да.
3: Здравствуйте.
2: Фамилия Федосеевич Павлович.
0: Фадеев.
2: Фадеев.
0: Да.
2: Извините, извините.
0: Да ничего. Вот нет, в принципе, мы, конечно, можем обидеться и вывести вас из эфира, но уж...
2: Я был в зоопарке в этом году и видел там такую сцену. Птицы, объединившись, воробьи, голуби и вороны, залетали в клетки к животным, к брундучкам, к енотам, к зайцам и воровали у них еду просто нагло. Вот как вы относитесь к мародерству среди птиц? И второй вопрос. Значит, был я на вокзале, видел там... Человек уронил булочку, налетели какие-то наглые воробьи, стали ее клевать. Потом прилетели голуби, оттолкнули этих воробьев, стали сами закладывать большими кусищами такими. Вот. А потом прилетел черный ворон, редкий вид птиц. Черный ворон, огромный такой с черным
0: крылом. Да, он там водится на вокзале, это факт, мы наблюдали.
2: Вот, да, вот, видите, как есть. Вот. И оттолкнул всех этих голубей и воробьев. Схватил булку в клюв и улетел. Вот как вы относитесь к подобному и к голоду среди птиц?
0: Спасибо, спасибо. Ну что, Игорь Вячеславович?
1: Ну, птицы есть хотят. Они моральными принципами не отягощены. И тут, естественно, отбор побеждает действительно сильнейший. Смог победить один ворон стая воробьев, значит, съел булочку, не смог, остался бы голодным.
0: Совершенно верно. А существует ли вероятность нападения птиц в массовом количестве на людей, как в одном старом фильме? Вот интересуется Сергей.
1: Ну, специально на людей птицы не охотятся. Но в случае, если вы забрели на гнездовой участок, например, пара ворон, вполне возможно, особенно если вы невысокого роста, возможно, ворона и клюнет вас в голову. А если вы забредете на чайчью колонию, ну, съесть не съедят, но обгадит изрядно.
0: Да, у них это, кстати, является, так сказать, вот каловая атака, мощной местью, на самом деле.
1: Да.
0: Таня интересуется, существует ли у птиц базедовая болезнь, то есть недостаток ее. Попросту из зоб.
1: Да, это существует практически во всех группах позвоночных.
0: Но тут ведь нужно сказать, что у птицы, как правило, в основном зоб является неотъемлемой такой частью тела. То есть тут, видимо, подразумевается, как выглядит птица с ишемической болезнью зоба.
1: Ну, здесь подразумевается немножко другой зоб. Тот зоб, который развивается у человека в результате недостатка йода, это разрастание щитовидной железы.
0: Да.
1: А зоб, который мы у птиц наблюдаем, это расширение верхнего участка пищеварительного тракта, в который служит промежуточным хранилищем пищевых масс каких-то, прежде чем они попадают в желудок. То есть у птиц зоб – это естественно, у человека зоб – это болезнь. Но у птиц, когда развивается базидовая болезнь, тоже происходит увеличение щитовидной железы. Несколько другого рода зоб.
0: То есть, например, если мы видим, что идет такой сытый голубь, и говорим, смотри, какой, ну, например, мама дочке говорит, дескать, дочка, да не кидай ты ему, посмотри, какой у него так зоб здоровый, весь набит. Это вовсе не значит, что птица, он сытый, значит, что вероятно, что это больной просто базедовый.
1: Вполне возможно.
0: А вот выпуч глазных яблок состоится ли в данном случае у пернатых,
1: да,
0: друзей?
1: Да, состоится.
0: То есть он выпученный с зобом?
1: Ну, конечно.
0: Какой ужас. Да. Вот действительно, я не хотел вам рассказывать, но тем не менее, Александр этот пишет. Вот я, конечно, ценю вашу скромность, но вы бы все-таки уж лучше рассказали вашему гостю о проведенных вами исследованиях по переучиванию водоплавающих птиц к жизни на деревьях. Очень интересно, что он, как профессиональный орнитолог, на это скажет. Вениамин Акрынов спрашивает. Действительно, вы знаете, Игорь Вячеславович, мы пытались, в общем-то, заставить вот водоплавающих птиц жить и гнездиться на деревьях, а обычных вот таких сухопутных, ну, обычных ворон, приучали к жизни вот к воде. Значит, начали мы с ворон. То есть поначалу мы их погружали во все более и более влажную среду, то есть на земле. То есть, ну, вот они жили у нас в замкнутом пространстве, было сухо, стояли блюдечки с водой. Потом постепенно мы заполняли это помещение водой из поколения в поколение, из поколения в поколение. Сперва это была грязь, то есть они в этой грязи жили, все нормально, плодились. Потом, когда вылупилось поколение, вода, которому доходила выше головы, они все потонули, собственно. Вот этим закончился эксперимент. Что касается вот птиц, которые водоплавающие, мы сделали подобную же вещь. То есть мы попросту насильным образом, скажем так, гнезда их в момент вылупа, в общем-то, сажали на ветки, там удерживали их, чтобы они вылуплялись. И вы знаете, то есть тоже также прогресс шел роста дерева. Сперва это было практически на небольшом бугорке, потом выше, выше, выше, выше, выше. Вот, вы знаете, в результате они все попадали и, в общем, разбились.
1: Ну, как тут прокомментируешь? Отбор вообще, он творит чудеса, но его чудеса не безграничны. И действительно. Ну, хотя разбились птицы, видимо, вы их очень хорошо кормили, потому да. что обычно птицы достаточно легкие, и целая группа водоплавающих птиц гнездится на деревьях, вполне успешно оттуда спускается еще в птенцовом возрасте.
0: Нет, это была вот такая утка с гребнем, с таким, знаете...
1: Как гребенушка.
0: Да-да-да, совершенно верно. Вот,
1: не вот очень она... удачно выбран объект для исследования.
0: Ну что дали, чем богато, тем и рады.
1: Да, но это на самом деле хорошая птица, она очень ценная, но падать с дерева она, конечно, камнем.
0: Вот еще вопрос интересный. Возможно ли с научной точки зрения обучение пингвинов навыкам собирания мусора?
1: Ну, с научной точки зрения, возможно, почти все. Вот, кстати, относительно пингвина, не знаю, как собирать мусор, но стоять в очереди за пивом пингвин вполне может.
0: Да.
1: Это достаточно известная история, когда ушел из зоопарка пингвин, и как раз в начале Нового Арбата утром обнаружился в очереди за пивом. Причем позвонили в зоопарк и сквозь смех сказали: «Тут ваш пингвин в очереди за пивом стоит». Ну, пиво он пить не стал, но от рыбки не отказался.
0: То есть забрали его назад.
1: Конечно. Именно.
0: Ну что же, еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Вот я такое наблюдение вижу. Значит, вот, ну, вам же известно, что по каким-то исследованиям недавним, там в Южной Америке и так далее, там обнаружены, значит, выложенные специальным камнем некоторые фигуры, которые видны только с высоты птичьего полета.
0: Да!
3: Вот. Ведь известно же, что 2-3 тысячи лет назад, когда приходился самый, значит, ну, как это можно сказать, самый большой расцвет цивилизации майя, летательных аппаратов искусственных не было еще. Следовательно, видеть это могли только птицы. Вот, вот не кажется ли вам, что когда-то давным-давно птицы были, в общем-то, разумными существами и были некой такой высшей божественной расой по отношению к человеку? Вот, ведь недаром же, что вот древнеегипетские боги тоже изображаются с птичьими клювами и так далее. Вот. И не от этого ли пошло, вот, допустим, изображение там ангелов в виде птиц? То есть когда-то, видимо, птицы были разумными существами, причем по интеллекту сильно превосходящими людей, что, в общем-то, позволяло им, людьми, командовать, значит, составлять всякие пирамиды, строить. Причем они обладали научными знаниями, достаточными для того, чтобы, значит, вот, как там, какой камень в этой пирамиде приложить.
0: Ну, попросту говоря, обладали навигационными даже какими-то способностями, раз вот, делали эти все штучки. А знаете, вопрос понятен. Представьтесь, пожалуйста.
3: Кто, я?
0: Да.
3: Ну, меня зовут Игорь Александрович.
0: Спасибо. Спасибо, Игорь Александрович. А вот ваш тезка Игорь Вячеславович сейчас ответит на этот вопрос. Вообще, действительно, вопрос-то интересный.
1: Да, вопрос, конечно, интересный. Игорь Александрович, вряд ли птицы были очень разумны в прошлом, потому что дело в том, что разум, он возникает как следствие чрезвычайной неприспособленности существа выкрутиться из вот... ситуации, в которой он оказывается с помощью каких-то сильных крыльев, мощных когтей, быстрого бега, каких-то серьезных защитных каких-то приспособлений. Тогда приходится выкручиваться и возникает разум. Птицы, они достаточно совершенны, они без разума вполне достаточно хорошо себя чувствуют. Поэтому вряд ли. И потом, опять же, строение мозга и уровень организации нервной системы вряд ли позволяет сделать выводы о каком-то былом могучем интеллекте птиц.
0: Ну, в принципе, ведь если вернуться вот в те времена, о которых вот Игорь Александрович нам поведал, да, бытует легенда, что там человек охотился там за мамонтами, то есть полный бред. Он был, в общем-то, достаточно, ну, как это сейчас принято говорить, сыкливый, забитый, ничтожный, питался падлью. Вот, и вполне возможно, что сам являлся объектом охоты птиц. Понимаете, вот в чем дело. То есть, опять же, тут речь идет о доминирующей вот группировке.
1: Ну, объектом охоты человек, безусловно, являлся, но не со стороны птиц, конечно. К тому времени уже не было таких птиц, которые могли успешно охотиться на человека. Но относительно каких-то качеств человека, ну, охотился на мамонтов. Были, конечно, специальные методы охоты. Ну, примерно так, наверное, сейчас пигмеи охотятся на слонов в Африке. Ну, и загонные охоты существовали, когда большое количество животных просто пугали огнем или криками громкими.
0: Но они и сами пугались очень сильно. Бывало, за одну охоту от испуга помирало полплемени, а другая половина, в общем-то, испражнялась прям по пути вот этой самой охоты. То есть это все подтверждено нашими раскопками, вы знаете. То есть они боялись все там друг друга. Ну, еще бы там джунгли, скорая помощь не приедет. «Милиция!» Крикнешь тоже в пустоту. Все. «Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло. Ну, вы соберитесь с мыслью, уважаемый. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста».
4: «Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Вот мог бы ваш гость посоветовать что-нибудь вот многим деревенским жителям? Известен такой факт, когда вот курица, которая собирается стать наседкой, она это делает не вовремя, там, к осени, уже цыплят вывести не может. Она садится и яйца не несет, а у других кур отбирает. И вот что только с ней не делают, их в погреб холодный засаживают. Вот с научной точки зрения, как это можно у нее отбить, этот инстинкт, который проявился не вовремя?
0: Спасибо.
1: Ну, ее такую курицу лучше отсаживать. Вообще в сельском хозяйстве масса своих тонкостей, которые куроводы могут, конечно, знать значительно лучше, чем я. Ну, лучше такую наседку, конечно, изолировать от общества хотя бы на время, пока у нее не пройдет такой инстинкт. Либо подложить ей искусственное яйцо, гипсовое или, например, шарик или от пинг-понга.
0: Шарик, да, мы обычно вот нашим подкладываем.
1: Чтобы удовлетворить ее такой инстинкт материнства.
0: А вы знаете, кстати, вот такой навык определенный. То есть как-то мне довелось прятаться от налоговой полиции вот в деревне в далекой. И я, в общем, сплю себе на сеновале. Слышу, значит, так шлеп-шлеп, чоп-чоп, дескать, хозяин пошел по даблице, с позволения сказать. И удар такой, бах, страшной силы. Потом журчание. Шлеп-шлеп, чоп-чоп, бах, такой удар. Ну, одна ночь, так вторая. Я у него спрашиваю, в общем-то, Васильевич, старый таежник, это на Алтае был. Я говорю: слушай, что такое ты делаешь? А он говорит: а это я, говорит, проходя мимо курятника, бью кулаком в дверь курятника, когда вот иду туда и обратно к возвращаюсь. Я говорю: а что, зачем? Она говорит: они не сушки, от испуга быстрее, вот, говорит, он яйца выкидывают. Реальный случай. Было прям при мне.
1: Ну, карту свой метод повышения яйценоскости кур.
0: Да! Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: А, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемые.
5: Здравствуйте, дорогие ребята.
0: Здравствуйте.
5: А, я хотел спросить. Вот вопрос такой к научным работникам. У многих птиц, насколько я знаю, вот у ворон, скворцов, в частности, козадоев, попугаев, вот наблюдаются такие явления, как торпидность. Ну, вы знаете, да, конечно?
0: Угу.
5: Да, это оцепенение, а в дальнейшем судороги. Ну, вот я хочу спросить, вот все разговоры, вся научная деятельность, постоянное такое общение с вами, вот не подвигали ли ваши организмы таким, скажем так, инфекционным птичьим болезням, во-первых, как профузный понос, это первое, насморк, это видно по Лаэрскому.
0: Да!
5: Конечно. Вот. И самое главное, паралич ног. А если да, то вот какие проводятся, ветеринарно-санитарные мероприятия, направленные на предотвращение заболеваний и контактов с вами?
0: Понятно, спасибо. Ну, во-первых, для вас, когда вы вот придете к нам, специально будет выдан халат химической защиты, вот общевойсковой. И, в принципе, вообще, я так понял, что у вас, ну, скажем так, боязнь очень сильная каких-то вот заболеваний, которые, может быть, и не ходят вокруг вас. Но это есть такие люди, вот, которые открывают двери носовым платком, потом их выкидывают, и все равно они гибнут, мрут как мухи. Вот я не хочу, конечно, не желаю вам этого, но тем не менее я понял ваш намек, я даже догадываюсь, кто это звонил. Два рулона туалетной бумаги и 4 шнурка у нас лежат. Сегодня же я попрошу наших референтов для вас отложить общий восковой костюм от химической защиты. Вы, кстати, можете и по улице в нем перемещаться. Вот. А завидев нас, вам, конечно, лучше даже в нем обходить нас. Ну, вообще подальше. Почему? Потому что у нас есть веский повод, в общем-то, выбить пыль из данного костюма. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Мудаки, блядь, саны!
0: Это дядя мой, это звонил мой дядя. Игорь Вячеславович, вы не обижайтесь, я совсем забыл вас предупредить. Просто дело в том, что мы открыли еще и тут, ну, такое заведение, где вот, ну, сейчас осень. То есть принято считать, что обострение по весне, по осени. Вот. И дядя, он в данном случае так себя проявляет. Дело в том, что он совершенно не помнит своего адреса. Вот. И когда у него, бывало, сбежит, у него милиция спрашивает: дедушка, ну кто вы? Вот он отвечает этим, он все говорит, его можно узнать по обилию синяков, каких-то порезов, царапин, полученных в результате вот подобного общения с посторонними людьми, и, там, с людьми на милицейских машинах. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, гость там.
1: Здравствуйте.
7: Вот сегодня очень много говорилось вот о птицах, да?
0: Да.
7: Вот, и вот говорилось о воронах, воробьях, голубях. А вот ни разу даже вы сказали вот о чайках, то есть не заметили вопрос.
0: О чем?
1: О чайках.
0: О чайках. Ну, был вопрос, где они гнездятся, да.
7: Да, вот и задавался вот. Подробнее,
0: спасибо.
1: Вообще про чаек вопрос интересный. Они гнездятся у нас сейчас на территории Москвы, на Люблинских полях орошения, последняя колония в пределах Москвы. Но вообще, если вы хотите узнать массу подробностей о московских птицах, приезжайте в Дарвинский музей, там всегда есть в продаже книга «Птицы Москвы» с аудиокассетой с голосами птиц и с прекрасными цветными иллюстрациями. Мы ее написали в Дарвинском музее специально для вас. И там и про чаек, и про ворон, и про воробьев, и вся история заселения Москвы птицами. Все там есть, и это очень интересно. И послушать можно голоса прекрасной песни.
0: Ну, а все-таки, вот что касается чаек, то не утратили ли они в результате вот своей жизнедеятельности в Москве вот эти перепонки? Потому что я наблюдаю, что они уже и ходят, в общем-то, по полям. То есть перепонки должны уже атрофироваться?
1: Нет, конечно, не утратили. Перепонки не мешают. Дело в том, что многие виды чайкообразных птиц, вот многие крачки, они питаются даже больше на полях, чем на воде. Перепонки не мешают. Но вообще приспосабливаются чайки к городским условиям достаточно хорошо. Самое главное препятствие, которое не позволяет им заселить городскую среду, это способы гнездования. Они гнездятся на открытых пространствах на земле. Но в некоторых городах Западной Европы, например, чайки начали гнездиться на плоских крышах домов и сразу же увеличили свою численность в городе. Если это произойдет в Москве, чайка станет достаточно обычной птицей.
0: Кстати, вот получается, если брать, ну, птиц как модель, да, вот такую, ну, предположим, своя нация и так далее, да, ведь, по идее, чайка – это чужак в городе. По идее, остальные виды птиц, как тут вороны и прочие, должны объявить им, ну, какой-то там мораторий на их внедрение сюда, что ли, как-то ввести какую-то зону, там, как-то воевать попросту с ними.
1: Да вовсе нет. На самом деле с чайкой достаточно сложно конкурировать, поскольку эти птицы достаточно хорошо защищены. Если бы вот не такой неудачный способ гнездования, ну, в городе, сами представляете, гнездо на земле обязательно затопчет.
0: Да.
1: Если птицы начнут гнездиться на крышах, их колониальный образ жизни, достаточно крупные размеры, их способность сообща защищать свои гнезда, ну, позволит им составить вполне конкурентную, быть конкурентоспособными, организованному отпору. отпор со стороны воробьев, ворон и голубей, если даже они такое
0: устроят. В данном случае это даже будет не отпор, а наоборот агрессия. Они же завоеватели, по сути. Игорь вот интересуется, кстати, очень интересный вопрос. Встречаются ли среди птиц близнецы или же они все разные?
1: Вообще птицы все разные. Дело в том, что близнецы это чаще всего одновременно с небольшой, по крайней мере, разницей во времени рожденные экземпляры, а у птиц последовательно откладка яиц происходит.
0: А я вот один раз, извиняюсь, Игорь Вячеславович, что я вас перебиваю, но действительно, реально, вот наблюдали мы рентгеном, смотрели, в одном яйце было два желтка, это существует.
1: И это случается, но из таких яиц обычно не выводятся птенцы, хотя бывает два эмбриона, иногда они даже срастаются, и в этих случаях
0: да, появляются... Да, сиамский у нас появился петушок замечательный.
1: Четырехлапые птенцы.
0: Да, такой ходил здесь. Вот вопрос был очень интересный. От Валика, касающийся птицы тукана. Но я бы его немножко шире сделал. То есть тут мы уже выходим за рамки городских, в общем-то, птиц. Сейчас модно держать вообще дома экзотичных животных. Вот, например, у нас даже до того, вот в моем элитном доме один дошел. Ну, он такой, типа, я у него парсетка все-таки. Это. Ну, неважно. Он пигмеи, например, дома держит. Вот, я ему говорю, слушай, Виталик, ну, ты вот подумай своей головой, это же, ну, человек, да, вот он маленький, он говорит, ну, типа, не знаю, говорит, ничего. Я ему говорю, типа, там, это, там, к телефону подойди, он не понимает, я говорю, ну, что ж ты хочешь, и так далее. Но это редкий случай, безусловно, это может позволить себе только очень богатый человек. Вот, а что касается редких видов животных, вот, возможно ли, например, птицу тукана держать дома? Хотя... Это же дятлообразное, насколько я знаю, животное.
1: Да.
0: Дятел,
1: да.
0: Попросту.
1: Ну, это родственник дятлов. Дятлов вообще много разных семейств, в том числе и семейств туканов. Их 40 видов примерно живут. Они все в Южной и в Центральной Америке.
0: А, извиняюсь, птица-носорог, она относится тоже к ним же?
1: Нет, птица-носорог относится к отряду ракшообразные. Но из наших птиц туда относятся зимородки, удоды, щурки.
0: Тоже
1: золотистые
0: вот...
1: сизоворонки, да. Вот. И птицы-носороги живут в Африке, в Юго-Восточной Азии в основном. Вот. Но что касается тукана, его вполне можно держать дома. Но другой вопрос, стоит ли изымать из природы такую замечательную птицу. Но если существует питомник, где их разводят,

0: А в принципе, ведь еще она интересна не только своим, конечно, вот этим оперением и прочим, но и своими повадками. То есть, во-первых, птица очень осторожная, никогда не поранит ребенка там, гостей ваших, как это может произойти с попугаем, кстати, с тем же, с большим, который порой бывает очень агрессивен, стоит его выпустить. Тут у нас здесь в коридоре он тут покусал одного политического деятеля, то есть тут в результате не смогут там приехать в Думу, и вот там ряд законов не приняли. А тот просто разодрал штанины все, просто выпустили погулять. Вот с туканом такого случиться не может.
1: Ну, у тукана значительно более слабый клюв. У попугая все-таки клюв мощный, предназначен для раскусывания косточек, плодов. Он запросто может перекусить карандаш или палец. Тукан такого сделать не может, да и, может быть, и не захочет. Но относительно его повадок, очень таких интересных, ну, это характерно для многих тропических птиц, обитателей тропического леса, когда они летают не очень хорошо, но зато хорошо перемещаются в кроне деревьев, цепляясь лапами и клювом. Действительно, проще перепрыгнуть с дерева на дерево или переползти с ветку на ветку, чем лететь куда-то далеко. Незачем.
0: Ну, я обычно так же вот здесь поступаю. У нас тут, вы видели, такой вот по коридору-то какой сад развешен. Кстати, еще хотелось сказать о взаимоотношении вот птицы-тукана с человеком. К примеру, в том же зоопарке, ну, сейчас он там за стеклом сидит, мы наблюдали, а вот в питерском зоопарке, к примеру, ну, поскольку я же тоже орнитолог, я там договорился, обычно я не даю корм птицам, потому что это дурной тон считается. Вот, здесь я, типа, дал ему это, значит, и он стал с ним играться. Вот он игрался до того момента, пока я не ушел. Как только я ушел, он его заглотил. То есть он просто развлекался таким образом, веселил, попросту говоря, меня, который являлся для него в данный момент единственным объектом общения.
1: Ну, у птиц бывает проявление высокого такого вот разумного, так можно сказать, поведения. Они действительно любят общаться, особенно в условиях неволи, когда круг общения очень ограничен, и действительно могут развлекать и себя, и окружающих какими-то забавными повадками, манипуляциями. У тукана есть и возможности, и внешность к этому располагает.
0: А что касается вот так любимой вами птицы колибри, вот можно ли ее как-то держать дома? Если можно, в каких условиях как-то?
1: Можно держать дома, но это достаточно сложно, потому что птица очень с высоким уровнем обмена веществ, и ей действительно нужно практически непрерывно питаться. Колибри питаются нектаром и мелкими насекомыми, которых они находят на венчиках цветов. Разные группы колибри предпочитают больше насекомых или больше нектара, но и тот другой компонент у них в питании присутствует обязательно. Нектар используется как топливо для обеспечения вот такого очень быстрого маневренного полета, а насекомые используются в качестве белкового материала для строительства тела, если так можно сказать. То есть рацион колибри подобрать достаточно сложно, размножения добиться в неволе не удавалось. Живут они все на американском континенте, поэтому, в общем, видимо, не стоит их все-таки изымать из природы, пусть они живут и радуют.
0: Глаза враждебной Америки.
1: Да, жители Нового
0: Глаза света. Англосаксов, да. Опять Михаил Таганский интересуется. Игорь Вячеславович, известны ли науке случаи самоубийств среди птиц?
1: Я таких случаев не знаю. Вообще понятие самоубийства приложимо только к, я думаю, к разумным существам, к человеку, который понимает последствия сделанного им шага. Вот. Но птицы-то вряд ли могут это оценить. Не
0: тут
1: знаю таких случаев.
0: Мало того, недавно вот прошла хроника, как спасали птиц от нефти. Так они даже не соображали, что это происходит, дескать, акт спасения. Попросту они нам сопротивлялись, всячески клевались. В принципе, конечно, с одной стороны, вот при таком уровне коммуникабельности, да, такой какой-то внутренней силы, вот всего этого такого прям гармоничного слияния очень с природой, да, они на самом деле, если говорить честно, Игорь Вячеславович, они ж тупые, по идее-то.
1: Ну, в общем-то, да.
0: Наглухо просто.
1: Да. Ну, вообще, происхождение птиц, птицы ведут свой род от динозавров, от одной из групп динозавров, и некоторые даже объединяют птицы динозавров в один, некоторые ученые объединяют птицы динозавров

0: Динозавров один надкласс, а в общем-то динозавров все знают как достаточно тупых животных.
1: Да. Ну что же, я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей 203 19 22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Опять кто-то. Ну, кстати, есть определенный прогресс. То есть, вот когда так он обращается, то милиция, как правило, просто его доставляет в ближайший какой-то приют, откуда мы его забираем. Потому что когда предыдущую вот фразу он говорил, видимо, ему это инсулинчик, там еще что-то сделали. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
2: Добрый день, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый. Здравствуйте.
2: У меня такой вопросик к вам. Откуда пошло такое поверье вот у людей, что если, значит, птицы там гнездо свили, ну, значит, то это как бы к смерти? Ну, такой коротенький вопрос.
1: Вы имеете в виду, наверное, не свили гнездо, а влетели в дом?
2: Ну, или летели в дом.
1: Ага,
2: хотя обычно там вьют они еще. Если влетят, то вьют точно.
1: Да, спасибо. Кстати, вот в моем коттедже мы как-нибудь туда съездим, там, побухаем, там, возьмем девок, там, как по-моему. Нам чайки у меня прям живут вот под этой самой... ласточки. Вот. Так они, в общем-то, такие тупые, что они прячутся, когда я вхожу, хотя уже ко мне привыкли. Вот, то есть он влетит такой с кормом, да, к грудникам. Грудники торчат, они... не прячутся, в смысле, а замолкают. А этот в воздухе так зависает, дескать, я декорация. Вот, ну, я прохожу, естественно, мимо. Да, ну, вот что касается примет.
0: Ну, насчет приметы. Вообще, примета-то такая достаточно забавная. Дело в том, что птицы всегда вьют гнезда каждый год, и не одно, не два, а очень много. И, как известно, ну, всегда можно как-то сопоставить два часто происходящих события. Ну, откуда взялась такая примета, не знаю.
1: Ну, скорее всего, просто исследования были. Ведь дело в том, что все приметы происходят из древности. Вот, ну, представьте себе, то есть человек, да, который живет в доме, практически без обогрева, с открытым окном. Значит, там постоянно сквозняки. Естественно, если влетает птица, а он уже там простужен, у него там и простатит, и ему химзащита уже там нужна, и он, ну, все.
0: Плюс еще орнитоз, и все.
1: Да, то есть практически по теории вероятности именно люди, которые вот с открытыми окнами в то время существовали, они и погибали в основном. Иммунитет у людей вот времен, скажем так, изобретения данного поверья был слабее, чем у нас, потому что поверье это появилось не в древности, когда там первобытный человек пожирал падаль, а где-то вот когда были балы, рауты, там колготы, и мужчины носили шпаги, хотя реально это, конечно, были микрошпажки вот размером с нашу ручку, потому что все то, что в музее лежит, это подделки исторических фактов. На самом деле реально, в общем, там процветал гомосексуализм в 18 веке и все прочее вместе взятое. Поверье пошло оттуда. 203-19-22. Совсем немного остается времени у нас. Ваши вопросы к Игорю Вячеславовичу Фадееву. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
3: А вот здравствуйте. Меня зовут Натан Моисеевич Бодштук.
1: А, извините, пожалуйста, вот почему вы говорите таким голосом? Вы больны чем-то?
3: Да. Зубом
1: поведал. Знаете, дело в том, что мы сомневаемся в адекватности, в общем-то, вашего сознания. Вы уж не обижайтесь. Есть ли рядом с вами опекун?
3: Да.
1: Дайте трубочку ему, пожалуйста.
3: Да. Алло.
1: Да. Уберите вашего друга и спросите, если у вас есть какой-то вопрос.
3: Нет. Ну, вопрос к Игорю Вячеславовичу.
0: Да.
3: Вот есть среди птиц женского населения, так сказать, бляди?
1: Ну, вопрос интересный.
0: Я думаю, что это понятие чисто человеческое.
1: Нет, но ведь бывает, когда один самец спаривается с огромным количеством самок. Вот.
0: Бывает, но для этих видов это естественное явление.
1: А бывают ли какие-то, вот, скажем так, у них отклонения вообще, ну вот в половом смысле? Ведь вопрос вот от опекуна, он хоть и задан в такой форме, ну, как и положено.
0: Ну,
1: да,
0: вообще...
1: Ну, понимаете, когда, вот, скажем, сходит она как-то с ума и начинает вот...
0: Но вообще, если говорить о верности половому партнеру в мире птиц, то птицы делятся на полигамных и моногамных. Моногамные – это те, которые якобы блюдут верность выбранному партнеру в течение всей жизни, а полигамы – это те, которые не обременяют себя какими-то обязанностями в этом плане и спариваются с кем угодно. Но это обычно очень четко по видам птиц прослеживается и может даже служить видоспецифическим признаком. Но, как показывают исследования, моногамия в мире птиц встречается чрезвычайно редко, и обычно смена партнеров все-таки происходит. Ну, не всегда в течение одного сезона, но в течение нескольких сезонов это случается регулярно.
1: А вот различают ли они друг друга? Ну, скажем, вот поза прошлогоднего полового партнера, может ли она определить как-то по птице, по запаху, еще как-то, или уже все?
0: Нет, визуально вполне отличают, хотя не часто бывает верность на всю жизнь, обычно верность сохраняется на протяжении одного сезона, хотя вот более подробные исследования показали, что иногда случается случай для таких ранее считавшихся моногамными птиц, случается случай полигамии, когда, например, одна самка спаривается с двумя самцами. Или наоборот, один самец спаривается с двумя самками, каждый из которых сидит на гнезде и высиживает потомство.
1: Угу. Вот интересный достаточно вопрос от Ирины Евгеньевны. Уважаемый Игорь Вячеславович, существует ли у птиц явление так называемого носного поковыра, ну и правильнее ковырялого? И как вообще они удаляют из верхних дыхательных путей скопление частиц вредных веществ? В ноздри-то им забивается все-таки реально?
0: В общем-то, забивается. У некоторых птиц даже есть специальные железы и специально устроены ноздри для того, чтобы выбрасывать излишки вредных веществ.
1: Посредством выдоха, что ли, да?
0: Да. Резко выдыхает и выстреливает капельки концентрированного вот этого вот раствора.
1: Таких нельзя держать дома.
0: Таких нельзя держать дома и держать достаточно сложно. Эта группа птиц называется трубконосые за форму как раз вот таких носовых полостей. Но, в принципе, какого-то специального, особо хитроустроенного механизма для очистки носовой полости у птиц нет.
1: Ну, как правило, это дерево или клюв другой птицы. Вот они об них трутся. 203-19-22. У нас остается совсем немного времени для общения с орнитологом Игорем Вячеславовичем Фадеевым, который является заместителем директора по научной работе Дарвинского музея. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
4: Мудаки, блядь, саны!
1: Резвится дядя. Вот как вы думаете, Игорь Вячеславович, в данном случае испытал ли человек оргазм? Если да, то мы ведь спасли какую-то раннюю прохожую от изнасилования или, может быть, даже от смерти.
0: Да, действительно.
1: Видимо, испытывает. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
5: Алло?
1: Да.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый. Пусть вас не смущают данные, да. Не, что? А?
5: Так вот, интересный вопрос. А вот многие птицы, например, чайки, они же летят постоянно. Вот. А как вот в процессе полета вот происходит спаривание? Интересно узнать.
1: Спасибо.
5: Вот, например, чайка по имени Ливингстон. Она же постоянно летит, очень далеко летает.
1: Да, над морем. Спасибо.
5: Да, над морем, да.
1: Ну как, Игорь?
0: Имелся в виду, по-видимому, альбатрос?
1: Ну, альбатрос, да. Ну, он действительно, в общем-то...
0: Большую часть года, безусловно, альбатрос проводит в полете или плавает по волнам моря, но для размножения он выходит на сушу. Чаще всего это бывает небольшой островок, затерянный где-нибудь на просторах Мирового океана, и там-то все и происходит.
1: Не, ну в воздухе, как я уже говорил, только птица-батутник может этим заниматься. И вообще вся ее жизнедеятельность происходит в воздухе. А только на земле, она вот в контакте с землей, она может пребывать ну, не больше минуты. Там. После этого она гибнет, поскольку ее все дыхательные органы, ноздри всякие, все это находится снизу брюшка. А еще телефонный звонок 203-19-22. Да, еще, уважаемые, ну вот вы вот, понятно, что какое-то там слабоумие присутствует. Ну, уединитесь вы в туалет, к примеру. Ну, потому что ведь нам-то с Игорем Вячеславовичем все равно, понимаете? А ведь вас же слушают и москвичи, и ваши коллеги. Что же вы так это, как прям дети малые? Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Да-да-да-да, говорите.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: У меня вопрос к Игорю Вячеславовичу.
0: Да, пожалуйста.
6: Неделю назад я наблюдал из окна очень интересную картину. Дело касается чаек. Чайки летели стаей на северо-восток, вместо того, чтобы лететь на юг. Вот. Это совершенно серьезно произошло. И как бы он это объяснил? Такой феномен.
1: Спасибо. Это, кстати, к разговору к нашему с вами о том, что у них компас испортился, и к вопросу о ведущем.
0: Я думаю, что здесь дело не в компасе. Дело в том, что сейчас еще не время таких целенаправленных кочевок к югу. Сейчас чайки просто кочуют к местам, где корма побольше. Это могут быть и поля какие-то, которые сейчас пашут осенью.
1: А как они узнают, что именно там?
0: Свалки.
1: Вот. Разведка, что ли, у них?
0: Нет, это достаточно привычные маршруты, известные места кормлений. Так что я думаю, что это пока кормовые кочевки, а вовсе не сезонная миграция.
1: Ну что же, и, видимо, последний вопрос за сегодня. Так, тут очень много вопросов приходит и сюда, и туда, но мы уже тут это на все не успеем. Времени у нас совсем мало. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Да. Выпала трубка из ослабшей руки. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Вот скажите, пожалуйста, я насок слышал, что для отпугивания голубей от памятников раньше, ну и не знаю, вот сейчас используют ли некоторые такие шипы и иглы на памятник, чтобы вот голуби и другие птицы не могли приземляться и пачкать их. Вот, это первое. И второе, исключаются ли столкновение птиц с летательными аппаратами, там, с самолетами, какой они могут принести им вред? Птиц с самолетом или наоборот?
1: Спасибо, спасибо. Насчет шипов я что-то не слышал.
0: Да, такие способы применяются, и заметнее это всего бывает на крестах, на церквях. Вы видите, что горизонтальная перекладина чаще всего усажена такой гребенкой, как раз чтобы не садились птицы, не пачкали купола. На памятниках тоже такие вещи применяются. На самом деле есть даже специальное направление науки о биоповреждениях, которое как раз разрабатывает способы безболезненного отпугивания птиц от нежелательных мест. Ну, а что касается
1: самолетов, то
0: да,
1: и те,
0: что касается,
1: и те, в общем-то,
0: второго вопроса, птицы обычно при таком столкновении гибнут, а самолет получает повреждения различной тяжести, все зависит от величины и веса птицы и скорости самолета.
1: Ну что же, и на этой такой несколько неопределенной, я бы сказал, ноте мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Я напоминаю вам, что в гостях у нас был Игорь Вячеславович Фадеев, орнитолог, заместитель директора по научной работе Дарвинского музея, также заместитель председателя Ассоциации естественно-научных музеев России. Я надеюсь...
8: Опоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор, партию ударных Фил Коллинз, партию бас-гитары Питер Тош, партию гитары Ли Скротч Перри.

0: И в это время, сейчас в Москве почти половина четвертого, с вами диджей Сиамский Близнец, который сидит напротив меня, и рубрика под названием «Набат железных ягодиц». И сегодня речь у нас с вами пойдет о так называемом явлении пальцизма. Пальцизм, или по-другому он называется «пальцевая расперды». Вот. Но вначале я предоставляю слово диджей Сиамский Близнец.
1: Да, сегодня с вами я. Меня забыли представить полностью. Сиамский Близнец Энджел Сатошин. Вот. Сейчас я очень часто езжу во всякие крутые дискотеки, где веду свои металлистические программы. Дело в том, что всякие техно давно играли металлисты, и у меня полно пластинок, с которыми я пальцами выскребаю звук. Вот, так что приходите, когда увидите афишу «Диджей Сиамский Близнец».
0: Ну, даже, может быть, не обязательно афишу. То есть еще иногда, ну, обычно вот пишут на афише, да, там, диджей, там, член, например, да, или там, ну, диджей слово, потом его имя, да, вот. А у тебя, вот, ты скажешь сразу, что, ну, просто пишут «диджей» и просто рисуют двух человечков,
1: ну,
0: с двумя.
1: Ну,
0: ногами.
1: Логотип мы как бы.
0: Да. Вот, ну, как имидж. Вот у певца Принца, у него же сейчас нету имени, у него такая закорючка такая.
1: А, его лишили имени за то, что он вот очень много денег должен.
0: Да, да. Он должен нефтяным магнатам много денег. Вот. И вообще, то есть, на самом деле, когда его племя переселили вот туда, то в результате он лишился единственного источника дохода вот, насчет мытья.
1: Ну, он всех, да, своих людей оставил в залог там одному магнату, и как бы проценты пожрали рабов, и теперь наш принц нищ. И поет он песни потому, чтобы заработать себе хотя бы на хлеб. И песни такие у него попсовые. Он-то так любит рок слушать. Там Элвис Пресли. Вот помнишь, про маму он что-то пел.
0: Фрэнка Синатру.
1: Это я уже не знаю. Ну ладно, мы что-то заговорились. Я же говорил о дискотеках там. Такое. Но это тоже не важно.
0: Ну, в принципе, сейчас самое время все-таки начать тему нашей сегодняшней беседы. И тема нашей сегодняшней беседы как бы обусловлена и обозначена вами, уважаемые радиослушатели. Тема сегодняшней беседы – поэзия.
1: Да, если вы смотрели прошлую передачу «Здоровье», мы с Сашей и профессором Марсин Пивоварский из Польши. Мы с ним рассказывали о очень интересной болезни, которая в последние годы развелась в России. Ну, в последние годы, это можно сказать, с начала 85-го года, наверное, все-таки Чернобыль, перестройка повлияла на,
0: в принципе,
1: развитие.
0: Я думаю еще, что вообще как раз к 85-му году концентрация в, так сказать, в пространстве экологически вредных субстанций достигла своего, так сказать, максимального пика по амплитуде. И, ну, как максимального пика? То есть еще адаптация у организмов людей, животных и птиц не произошла к этому. Вот, а уже, вот, так сказать, концентрация этого всего, она была достаточно высокой. Потом уже организмы начали, ну, как бы привыкать к этому. И сейчас вот и там, например, человек, вот если у него нет сигарет, мы часто видим на улице человека, который, так сказать, прильнул к выхлопной трубе своего автомобиля или чужого, и так вот ее ртом там. То есть, ну, это называется курить выхлоп. То есть, если отсутствует сигарет, это уже вполне норма.
1: Ну,
0: да,
1: даже можно сказать, это переход от низшей формы удовольствия выше. Дело в том, что многих курильщиков, которые выкуривают по несколько пачек за полдня, им не хватает уже тех вредных веществ в организме, которыми они подпитывают свою кровь. И им приходится прильнуть к автомобилю либо своему, либо чужому. Однажды на перекрестке я видел двух парней, У них такой был иссохшийся вид. Они, пока машины стояли, они подбегали то к одной, то к другой, и выхлопы глотали. Это
0: отсос выхлопа состоялся. Кстати, в связи с этим сейчас уже планируется отмена всяческих экологически чистых средств. Ведь, ну, если люди привыкнут вот уже к, ну, скажем, дышать, курить выхлопы, да, вот, или там, например, котлеты сейчас очень модно вот жарить не просто на масле. Вот раньше было масло шоколадное, да, там, или масло там подсоленое, то сейчас туда добавляют немножко бензола. Ну, вот это же тоже, то есть такой...
1: Для кайфа.
0: Да, получается дурман такой привкус такой, да, да, как бы, вот, как бы, вот, и в результате, если люди все так привыкнут, то уже, скажем, чистое, вот, ну, и пока еще у некоторой части населения чистая экологическая обстановка ассоциируется с, там, с березками, с каким-то кислородом, да, вот, то тогда, вот, когда все нормально перестроятся, станут как вы, то для них уже вот эта чистая экологическая обстановка, она будет считаться грязной, и поэтому, скажем, любое средство, не засирающее атмосферу, оно будет считаться экологически грязным, наоборот, сами понимаете, ну, то есть концентрация вот этих веществ, выхлопов должна быть как можно более сильной.
1: Но у меня есть...
0: А, кстати, иногда сейчас то, что у тебя есть, ты покажи Прохору. Кстати, вот раньше ведь как вот насчет сигарет, да, как развивались сигареты? Были индусы, в Америке жили, ну, их потом выгнали.
1: Ну, в Индусе, да.
0: Да, они вот тогда не было же как таковых сигарет, да, они клали, значит, прям брали пучок там, анаши там или что, и прям в костер. Клали в костер, потом кругом садились, вот причем таким плотным кругом, так, чтобы вот это все вот не уходило по бокам, в боки, а чтобы оно все уходило в столбняк, то есть вверх.
1: Ну, я тебе могу сказать, да, что брался для этого шар надувной такой, ну, небольших размеров.
0: Причем сделанный из бычьего мочевого пузыря.
1: Да, значит, его растягивали до метра где-то. Он так-то в полметра мочевой пузырь.
0: А так до метра, да.
1: А так до метра его растягивали. Ну, там своя технология. Засовывали парня туда. И как бы брали, ну, вот этот мочевой пузырь, одевали ему на голову, заносили куда-нибудь наверх. Ну, такая вышка такая, да, была небольшая. И двое таких парней, самых здоровых индусы, племени, да, держали этот мочевой пузырь и так вниз качали, и все вытягивалось, вытягивалось. Ну, и если происходил разрыв мочевого пузыря, то парень этот падал вниз, ну, и разбивался.
0: Ну, кстати, обычно такого называли сыном пузыря. Ну, то есть, вот, если,
1: ну, или мочевик, там, мочевик. В разных племенах свои жаргоны были.
0: Ну, ну, как, то есть, ну, в принципе, мочевик — это и есть сын пузыря по-индейски. Ты просто вот не в курсе.
1: Ну, я говорю, что по жаргону, ну, жаргонные слова там, ну, знаешь...
0: Это не как... жаргон, у них же вообще было как, ну, например, там, там лось и рог, да, или там два пера, или три пера, предположим. Ну,
1: а знаешь,
0: отлички.
1: Кого...
0: А этот был вот мочевик, там, один.
1: А
0: вот
1: знаешь,
0: он,
1: кого, да, туда отбирали?
0: Нет.
1: Ну, знаешь, что есть молодые
0: колбасой
1: люди...
0: Колбасой воняет здесь. Ну, ладно, ты не отвлекайся, да.
1: Кстати, это самое... Насколько я знаю, вот... Сбили меня с толку. Ну, ладно, с этой колбасой.
0: Да. Ты, наверное, птенцов кормят.
1: Нет. Вот знаешь, парней, которых в армию не забирают сейчас, да?
0: Да.
1: У них есть такая болезнь, они писаются в кровать.
0: Ну, кстати, я знаю, что сейчас уже с этим забирают. Сейчас нужно писаться вообще постоянно.
1: Хорошо, раньше, да, раньше, не придирайся к словам. Да. Раньше писались, вот. И вот людей, которые мочевики их называют, вот они тоже из таких... Вот кто страдал этой болезнью, их считали никчемными в племени. Ну, что это за мужик, который в постель в зрелом возрасте мочится?
0: Нет, ну причем там у них постели нету. То есть дело в том, что...
1: Ну, в соломку вот в эту, где живет.
0: Да, да, причем...
1: Ну, у них же были специальные места отведенные. Ну, была...
0: Нет, они спали на бычьих шкурах. Дело в том, что технология производства бычьих шкур очень такая хорошая. Это их дубят. Знаешь, дубят.
1: Ну, дубинами по ним бьют, вот, ну, натягивают, да, шкуру, и с двух сторон дубинами. А когда прорыв происходит, и
0: потом
1: башки
0: просол там еще. Ну, то есть все вот это. И, собственно, после
1: так
0: этого...
1: Так соли тогда не было еще.
0: Была. Как раз соль бы вот как раз выдавал вот самый мочевик.
1: Мочевик.
0: Мочевик. Ну, был еще...
1: Да, когда он падал, тельце его разрывалось, и там...
0: Нет, зачем? В тот момент, когда он как раз вот ночевал на этих шкурах, его специально клали. То есть ты просто
1: он
0: исторически...
1: Он отлеживал соль,
0: ты, да? Да, естественно. Ты исторически не подкован. Наоборот, это был очень ценный
1: от
0: человек.
1: От этого и пошло значение залежи соли. Где вот парень ложился, там пролежь такая получалась, оседала соль с его потных... тел.
0: Нет, залежи соли — это норвежский поэт, песенник, композитор. Он писал про этих самых, там такие есть животные. Вот. Залежи соли — замечательный совершенно поэт.
1: Кстати, я вот вижу сборничек этот у тебя на столе. Я думаю, ты мне потом все-таки дашь прочитать.
0: Да, это очень редкий экземпляр, подаренный мне самим залежи.
1: А в туалет индусы ходили исключительно к пальме.
0: А почему, вот, кстати?
1: А потому что, вот, ну, например, была тропа у индуса вдаль, и ему надо было идти по ней, но пальма на этой тропе стояла. Вот, и, соответственно, эту пальму надо было убрать. А ты когда-нибудь пробовал, вот когда ты жил в деревне, ходить мочиться под какую-нибудь определенную березу?
0: Ну, вообще,
1: ну, в России же, да, нету других деревьев,
0: ну,
1: кроме
0: вообще,
1: березы.
0: Вообще, я помню, мы экспериментировали. У нас
1: из-за завяло, да?
0: Нет.
1: А у меня один друг в герань у себя дома мочился и завялось все-таки.
0: А
1: герань же, она считается растением,
0: она,
1: которое...
0: вообще, кстати, аллергическая, герань. Это же люди, у которых аллергия.
1: И пальма это потом все-таки падала, я вот не сказал тебе.
0: Кстати, вот я смотрю, что вот сейчас в последнее время кокос очень приходит со странным вкусом каким-то. Дело в том, что... Смотри, вот смотри, ты можешь,
1: нашли,
0: например...
1: Подожди,
0: нет, подожди, нет, подожди. Ты можешь, вот, например, взять и вот сделать это прямо в открытом месте, как кругом, вот, например, деревья. Нет, ты же, ну, то есть вот собака.
1: Ну, я понял, и кошка с нею.
0: Ладно, я тебя перебил, давай.
1: А я вот что хотел сказать. Ты меня тоже перебил, я хотел сказать. А что я говорю?
0: Ты хотел рассказать, наконец, нашим радиослушателям о том, кто же так прекрасно играет у нас сегодня за окном этим морозным, свежим январским утром.
1: А играет группа Меконг Дельта. Ну, я сейчас как диджей, сиамский близнец буду говорить. То есть не воспринимайте меня серьезно. Ну, потому что я все-таки веду серьезную передачу. А вот эти отвлечения музыкальные, это как бы шутка. Сейчас играет группа Меконг Дельта. Альбом называется «Классик». 93-й
0: год. Ну, все, дальше уже это математика,
1: да,
0: чистая.
1: Нет, душа. Ну, там это произведение чисто классичное, всяких мусорских, да, чайковских.
0: Да, ну и, соответственно,
1: и
0: поэзия. Я так вижу, ты затронул вплотную поэзию, назвав имена таких замечательных поэтов. И предлагаю тебе прочесть вот стихи.
1: А пусть меня слушатели оценят как поэта.
0: Нет, не надо присваивать себе чужое. Ты сейчас будешь читать стихи «Залежи соли» норвежского поэта.
1: Двухстречие. Двухстрочие, то есть.
0: Это такая речка у тебя была.
1: Двухстречие. А, это такая вещь, когда из одной реки получается две. Называется двухстречие. Но это то же самое, как раздвояется дорога.
0: Да, там, кстати, должен знак стоять посредине, буй такой, для тех, кто на лодке плывет. С двумя,
1: ну, да,
0: такими.
1: Маяк такой здоровенный.
0: Да, и две стрелочки, как на дороге. Кстати, мы с тобой еще не говорили о правилах речного движения, о знаках речного движения.
1: Как
0: радиослушатели просят...
1: Миграция подводных рыб.
0: Да, естественно, это все же учитывается. То есть рыба, они как, дескать,
1: есть же подводные ходят. Знаки. Вдруг в реку заплывает подводная лодка, она же не будет там свои перископы доставать. И знаки считать. Потому что у них
0: она
1: там
0: может
1: правила.
0: Проткнуть какое-нибудь рыбацкое судно. Вот почему, например, сейчас увеличено большое количество, вот вы заметили, каких-то неприятных ситуаций, связанных с рыболовецкой промышленностью. Потому что она плывет, ей нужно посмотреть, там что наверху. Она перископ вынимает, а там наверху какие-то дебилы ловят какую-то рыбу. Естественно, происходит протык днища этим перископом. А
1: кстати,
0: перископ, ты видел, какой перископ? Ты видел вообще? Он же такой, как буквы Г. Вот эта буква Г туда заходит, оттуда не выходит. Когда лодка назад испугалась, она плывет назад,
1: получается.
0: И всю эту байду утягивается вместе
1: с рыбами. А конкурирующие между собой фирмы, кто побогаче, покупают все атомные подводные лодки в России, и там рыболовецкое судно какой-нибудь фирмы там Гырли-Мырли побрело там в океан ловить рыбу. А за ним конкурирующая фирма на подводной лодке какая-нибудь другая тоже побрела за ними. Брела, вот тут они кинули сеть, и эти подплыли к ним, сеть порвали, всю рыбу оттуда поворовали и улетели. Это называется конкуренция.
0: Поэтому сейчас сети делают, как правило, вот из таких, из решеток металлических. То есть даже не из сети, а решетки.
1: И
0: вот
1: делают просто... минный забор такой. Вокруг места ловли, чтобы вот эти... Помнишь, вот как фашистов показывают, когда не фашистов, а войну Вторую мировую. И подводная лодка, там вот щуки.
0: Шары всякие там.
1: Щука, и прям она плывет, а там такие тросы такие от земли, то есть от дна идут, и на них такие шар такой, как ежик.
0: И вещи в таких фаллических таких символах утыкан. Кстати, я помню, что мы в детстве выворачивали их, они же на резьбе, и кидали их в сарай.
1: Еще сарай взрывался?
0: Нет, взрывается же сама круглая, да. А эти для красоты сделаны, чтобы, например... и чтобы не было соблазна у детей залезать на них. Они же могут глаз на них выколоть. Ну вот прикинь, если она будет плавать, там грудничок плывет, да, он залез на нее, на эту штуку, на круглую, там она сидит. То есть уже видно, что он сидит там не на острове, значит, что будут отплывать. А так вот эта штука, это типа колючая проволока. Он, например, на нее лезет, глазом тыркнулся, все. Это для красоты. Даже некоторые...
1: Глаз может выколоть или взорваться.
0: Да, сейчас некоторые даже вот эти бомбы их разукрашивают красиво. Тогда они были серые все. А сейчас их делают вот эти в форме грибочков, пальмочек вот эти. Ну, чтобы было видно, что, дескать, это произведение искусства. То есть сейчас же в минерных школах, знаешь, чему учат? Там есть там искусствоведение, это самое, как и история, кино. Все это обучается. Английский язык. Почему? Потому что там...
1: И очень меня поразило, что там обучают именно испанской лепке. Вот какая-то там присутствует форма изобразительного искусства, которая не встречается нигде больше, ни в каких изобразительных искусствах.
0: Да. А еще, кстати, сейчас очень модно изготовлять вот бомбы в виде животных. Ну вот, например, вы идете там по дороге, сидит голубь, да, и вы вот так типа подходите к нему, а он не улетает. Вы еще ближе не улетаете, вы ему тресь ногой.
1: Как
0: раз и вместе с этой... ногой, с ботинком полетел. То есть вот такие
1: и
0: вещи.
1: Голубь или... сразу научился летать.
0: Да, или, например, собак в форме собаки. То есть лежит, а вы подходите там погладить. Да? То есть это, в принципе, делает общество защиты животных, чтобы вы к ним не наезжали на них. Если
1: да, она, вот таких пару случаев в газете раз напишут, и все, и никто не будет.
0: Не подходить ни к голубям,
1: это мы с бегемотом придумали способ борьбы с курильщиками в электричках. Ты же не ездишь на электричку, да?
0: Нет. У меня своя, я вот езжу в первом.
1: Да. Вот, а там люди любят стоять, ну, мужики такие здоровые стоят.
0: А балкон там есть?
1: Балкон только в последнем вагоне. В электричке нет, это же некомфортабельно.
0: Кстати, мы решили открыть сейчас в электричках, так сказать, буфет. Ну, вот прям берешь, покупаешь в самом центральном вагоне одно вот это купе, там раскладываешь на скамейках бухло, бутерброды и всем продаешь.
1: Да, а также нельзя пить-то вот вообще в электричках. И там вот вагон-ресторан.
0: Конечно, нельзя, там ветер же гуляет.
1: Опять же, вагон-ресторан сделали.
0: Ты хотел рассказать о курильщиках.
1: Да, и в общем, значит, вот курильщики там стоят, курят, и из тамбура...
0: Бухают там, дерутся.
1: Ну да, проституция
0: там. И бабы там с ними, да. Такие вот эти ужасные, в штанах спортивных с гитарами. Они едут на конкурс самодеятельной песни и поют там уже.
1: Гармонь у них, гитара, такие цыгане, опять же, все там.
0: Все там пляшут с бубнами. И... Как на теплоходе вот этот, помнишь, где это не Анна Каренина, а это... Ее потом застрелил такой какой-то плешивый дядька. Ну, нет, ну она там это самое. Там такой усатый один был. Все говорил, я на тебя женюсь, там цыгане были. А
1: да,
0: потом ее другой такой плешивый застрелил.
1: Ситуация это разворачивается. Ты что, женился, парень?
0: Нет, ее грохнули.
1: Грохнули.
0: Она там по стеклу такая идет, то есть так. Ну, видно, что в нее по-настоящему никогда не стреляли. Вот в кого так выстрелит, он так по стеклу не ходит бодро.
1: А как это по стеклу ходить?
0: Не, ну как, он ладонями скользит.
1: А, ладонями.
0: Ее же пришибло к нему, ну, когда так бахом пришибло.
1: Ну, так бы сказал, что у нее был ручной способ ходить.
0: Вот, они там это самое, вот там у них другая фишка. И, кстати, часто бывают из-за этого отстыки. Там же они склеены между собой.
1: Кто?
0: Ну, вагоны.
1: А.
0: И бывает, что они там ради шутки, там раз, это расцеп. производят там. Или прям туда один, я помню, упал, приехал весь там драный такой, вылез, еще требовал от железной дороги компенсации за... Кто его...
1: Ну правильно, ну он же шел, упал, вот. Нет,
0: он не шел, он уже...
1: Там, не должно же ничего быть плохого. Так вот, и стоят все эти, курят там, пьют, и тут входят такие три амбала, такие, ну знаешь, что такое амбал, выражение, здоровый мужик, весь мускул.
0: И в папахе. Ну, амбал — это имя восточное, собственно.
1: А, ну да. Амбал.
0: Драцители.
1: Ибн. Такой-то. Вот. И чисто вот прям бьют морду тем, кто курит. Курить перестали. Вот в газете один раз написали, по телевизору показали, и все, не курят теперь в тамбурах.
0: А знаешь, как...
1: Теперь курят в вагоне.
0: Знаешь, как еще действуют против жадности вот в вагонах? Берут какие-нибудь часы, ну, не золотые, конечно, ну, так, приличные, типа там, ну, видно, чтобы было, что часы нормальные, кладут их в тамбуре, и на них сверху плюют так жирно-жирно. Что это пищит? Ну, неважно, опять тут этот вот Прохор что-то со своей бомбочкой нажла, и что-то вечно с ним мутит. Да, и на эти часы плюют сверху жирно-жирно, и стоят, потом смотрят. Подходит дяденька. Ну, там какой-то видит, лежат часы, вроде неплохие, но оплеванные. Вот, если он их подбирает, то этого дяденьку сразу гасят, часы отбирают, потому что если он даже берет такое, то он возьмет чужое, чистое, вообще только так, правильно? Ну, такая проверка на вшивость.
1: А я еще, знаешь, какую фишечку слышал? Замочили одного так президента какой-то нефтяной компании. Он очень любил горнолыжный спорт и каждую там зиму и лето ездил в горы кататься на лыжах. Так ему бомбочку вложили в острие палки. И вот когда он сделал первый втык в снег, как рванет, одни лыжи на снегу остались.
0: А, кстати, еще очень полезно бомбочки в ботинки в эти вкладывать. Дело в том, что они все равно здоровые. Там, ну, ты одевал какие-нибудь горнолыжные ботинки?
1: Нет, я только видел.
0: Кстати, сейчас ведь мода стала, знаешь, в них ходить просто по улице. Ну, вот ну, как да. В спортивных костюмах ходят по улицам, да, люди?
1: Да.
0: Вот, и сейчас горнолыжных
1: ботинок. Так в коньках уже вовсю в метро ходят, а ты говоришь. Даже говорят, что скоро для конькобежцев, так как этот спорт у нас самый первый развивается, если мы все время как-то смотрели на других там, какие спорты, то вот этот спорт у нас самый первый будет, конькобежный. И теперь в метро сделают ледовые дорожки такие, и можно будет прям... Как с эскалатора махнешь и в электричку залетишь.
0: А, кстати, ты знаешь, насчет конькобежного спорта, вот федерация, она определила, что спортсмены-конькобежцы отныне должны участвовать в соревнованиях голые. Их специально мажут таким маслом черного цвета, чтобы никто не видел, что они голые. Почему? Потому что в любом случае, ну вот зачем они одевают трико, вот эту шапочку водолазную, да? Ну вообще, они же в водолазных костюмах ездят.
1: Ну да, вот, там да. Только акваланга нету, но там даже видно шурупы от акваланга, который прикручивается.
0: Видно на спине, да. Вот, а просто смысл в том, что они это одевают, чтобы естественная волосатость их тушки там, да, ну и прочее там, ну у кого
1: кстати,
0: что
1: вот
0: там.
1: Зря отменили маску.
0: Маску отменили,
1: и
0: но очки.
1: Трубку,
0: да.
1: И трубку зря. Потому что когда он на коньках бежит, у него морда вперед, вытек такой производится. И он вдох делает, его может это самое. Он задохнуться от потока ветра.
0: Потом еще тут нужно сказать, что у людей, перемещающихся в одном направлении с большой скоростью, как бы сказать, не только свой временной коридор, но и свой воздушный коридор. Поэтому, если он будет попу в попу ехать другому спортсмену, то тот может весь воздух вдохнуть в себя, этому не хватит. А трубку он может немножко наклон, значит, репы так сделать. Или так, и у него уже в соседнюю параллель выходит. В принципе, даже мало того, еще компресс ставит. Ну, то есть, в смысле, компрессирование. Дело в том, что вот почему спортсмены, как правило, тяжело дышат. Ну, вот они там бегают, тяжело дышат. Потому что они тратят огромные усилия не на то, чтобы шевелить батонами, то есть ногами, да, в момент передышения, а на то, чтобы вдыхать воздух. Вот, ну, вот представьте себе, что вы, например, дышите, не дыша, ведь меньше энергии экономится. Поэтому, как правило, сейчас спортсменам, таким известным, ставят компрессор. Один, значит, он вкачивает воздух, а другой, значит, выкачивает. Okay. Один на всос
1: чтобы
0: работает, другой на
1: не
0: отсос.
1: Не тратить энергию.
0: Да, и он так... И причем он только вот он бежит на коньках там или плывет там по воде, или на коне скачет. Тогда у коня это он коню регулирует у него там. Вот. Он там типа чувствует, ага, нужно побольше. Просто раз, этот компрессор почаще ему грудину накачивает. Там нужно поменьше, поменьше. И он мышцами это не работает. Правда, А потом в результате этого, если этот компрессор отобрать, то происходит отдребление. Ну, то есть, как бы вот ребра, они же все так, ну, вот у человека между ними есть расстояние. А если не дышать постоянно, то есть, да, дыхание как бы не применять, то они друг на друга ложатся.
1: Осыпание происходит вниз.
0: Такое. Там происходит давление на диафрагму, то, значит, давит на почки, тяну на надпочечники, тяну на селезенку, значит, на печень. Это если на правый бок положить, если на левый, то печень давит на селезенку или наоборот. Вот. И в результате происходит, ну, в общем-то, ну, как это сказать, непроизвольное выбрасывание различных естественных масс. Это мы вернулись так и непосредственно к тому, вот, почему некоторые от армии косят.
1: А, ну это да. От армии вообще косят по любым причинам. У меня один знакомый, его попросили сдать анализы. Он купил 3-литровую банку персикового сока, скушал. Не сока, а компота. Скушал все персики, приносит 3-литровую банку в поликлинику и говорит: вот я вам принес анализ. А ему говорит: ну ты что так много? Он: я сейчас отопью. И отпил. И вот еще его сразу домой отправили. Он так служить не пошел. Вот так вот, такие бывают у нас умные ребята.
0: А вот некоторые дамы, они сами пытаются пойти служить в армию. Вот у тебя в военкомате, я же знаю, что ты в свое время работал майором военкомата и сам говорил, что приходят молоденькие, просятся в армию. Даже
1: да,
0: вот
1: мы их берем, но только через постель. Иначе это очень трудно устроиться. Там же халява какая, связистки, там все это. Там же мужиков мало, а девок...
0: А стройбат, вот, кстати.
1: О, стройбат — это сложные войска. Так они сами себя называют, это королевские войска. Ну, как бы, вот, круче их нет. Но там тяжело одному и русскому среди этих вот воинов ислама. Одному русскому тяжело. А что это у тебя там играет-то? А, это же моя компактная музыка. Вот, мы прослушали группу Cemetery of Scream из Польши. Вот. Ну и что, мы когда-нибудь начнем говорить о этой нашей проблеме, вот то, что мы здоровье поднимали. Передача такая по телевизору. А, Белянчикова же там еще, наша подруга. Мы же ездили с Белянчиковой на периферию, в город Тверь. И там болезнь с кодовым названием Расперды, которую сейчас наши разведчики пытаются внедрить в Америку. Ведь в Америке же нет этой болезни. Они нам СПИД подбросили, колорадского жука, проституцию.
0: Нет, вот. Колорадский жук — это наше животное, целиженка попутался.
1: Ну правильно, когда мы уже купили на них авторские права, то это, естественно, уже наши жуки. Но... проституцию везли, они нам порнографию, они нам везли СПИД, они нам везли автомобилестроение.
0: Сколько людей вообще посадили себе зрение на просмотре их глупых фильмов из Голливуда.
1: Да. А эти комедийные шуты, которые даже не понимают, что такое юмор.
0: А всякие эти чудо-швабры и прочее, все это безэтическое.
1: Да, магазин на диване. Это, как это... Вы только позвоните, мы придем к вам. Я звонил, я прождал 2 месяца, пока мне привезут. Да мне быстрее бы съездить в магазин какой-нибудь ближний. У меня под окном...
0: Ну ладно, ты так не переживай, не переживай.
1: Супермаркет, а я звонил, чтобы мне домой ее принесли. Ну, они из этого же магазина
0: ну,
1: несли
0: ничего,
1: ее 2 месяца.
0: Ну все будет хорошо у тебя. Да,
1: так я же без этой швабры жить теперь не могу.
0: Ну давай перейдем к полезнее. Значит, ездили вы в город Самара.
1: Нет, мы ездили в Бердянск.
0: Ага,
1: так. В Самаре мы были по другому поводу.
0: Раньше в городе Бердянске был крупнейший радиозавод по изготовлению бердянских приборов. Насколько знаю я, сейчас там открыт центр по изучению феномена Расперды.
1: Да. И вот главный профессор, я его уже называл, заведующий отделением кафедры, заслуженный чемпион по болезням новым открывшимся. Это Марсин Пивоварский, поляк, очень такой добротный мужик. То есть вот смотришь на него, вот как вот у нас вот рассказывает один из юморист, как будто только что из бани вышел. Я, правда, все время не пойму, то ли он напился, то ли он только что из бани вышел. Ну, красный такой. Вот как мужик этот говорит все время. Вот, и он, то есть не он, а мы с ним вместе проводим социологические исследования на супружеских парах, на женщинах, занимающихся политикой, на мужчинах, занимающихся политикой, на женщинах, которые, я путаю окончания иногда, которые занимаются нервными работами.
0: А, например?
1: Например, нервная работа, да? Секретарь на телефоне. Ну вот ты прикинь, насколько сложно человеку услышать несколько раз в день: здравствуйте, а эта контора такая-такая-то. У нее, то есть обычно секретарша же женщина, но, что примечательно, бывает и мужчина секретаря, в зависимости от половых развлечений директора или полового пола директорши. Вот.
0: Угу. Вот, и... Так вот, а бывает даже так, что если ей звонят домой, вот она говорит: здравствуйте, это контора такая, ты называет название.
1: Автоматом. Я когда пришел с армии, я прям так и отвечал: алло, там ефрейтор такой-то, рота такая-то, вас слушаю.
0: Рядовой Талимуддинов.
1: Ефрейтор.
0: Есть, что есть. Ура!
1: А это у вас так в армии шутили, да?
0: Да.
1: Ну ладно, об армии позже. Там, кстати, тоже очень много болезней развивалось. Кирзач, например, это очень такая болезнь, от нее ноги потом пухнут.
0: Это, кстати, болезнь, когда трехдневный, предположим, поход войска состоится. Вот. И сапоги, они просто, ну, ведь не секрет, что сапоги, как бы, они сделаны
1: не растут
0: тоже.
1: В огороде,
0: да, они тоже сделаны из кожи. Ну, вот, скажем, короче, смысл в том, что те, кто изучал металлы, они знают, что есть такой феномен сращивания металлов. То есть, если два куска металла просто вот положить один к другому, приложить вплотную, и там где-то месяца два вот так продержать, то они прям срастутся. Ну, вообще как-то и сваривать не надо.
1: Да.
0: Вот, даже некоторые так автомобили свои делают. Вот там, например, пополам автомобиль разбомбили, он поставил, так через месяц четыре приходит, автомобиль снова едет.
1: Еще по голенищу могут ребра нарастать. Вот, для укрепления.
0: У сапога, да, да, бывает. То есть это все зависит от породы животного. Иногда, кстати, вот, ну, скажем, вот из пня же могут ветки расти. Вот если сапоги они в походах промочат, да, то там может, ну, хвост вырасти.
1: Если по болотистым местам особо идти, там и клюковочка прорастет.
0: Да.
1: И там... порой до 2 тонн набирала дивизия вот с такого похода клюквы.
0: А потом
1: даже порой может... специально, чтобы поддержать военный бюджет, войско отправляли в болото топтать грязь. И они приходили, приносили, и опять они там приносили всякие боровики, там очень много грибов.
0: А на ремнях, ремни же тоже из кожи, на ремнях...
1: Нет, тоже... вот знаешь, вот с кожаными ремнями их выдают только курсантам военных училищ, а рядовому составу, ну вот, который в армии служит, им дают кожезаменитель. А из кожезаменителя, кроме каких-нибудь микросхем, ничего не вылезет. Знаешь, вот в чем дело.
0: Так, а у курсантов-то в кандан нарастает. Болезнь, кирзач, да? Это на самом деле, когда сапог прирастает к ноге. Ну, то есть, прям так становится
1: корнями,
0: второй кожей.
1: Корнями.
0: Вообще, то есть, представьте себе, что вот сапоги не снимаются. То есть, это ваши ноги такие. Ну вот,
1: то да. есть. И вместо того, чтобы их мыть на ночь, вы их чистите кремом.
0: Щеткой, да, да.
1: И у вас просто идет до колен. То есть уж там дальше сапоги, чтобы ее не мазать.
0: А чтобы вот, например, вы типа там приходите, например, там в гости, да, к своей подружке, например, она вам говорит: типа, одень тапочки. Естественно,
1: да.
0: Никакие тапочки на кирзач не налезают, поэтому вы с собой должны вынуждены приносить целлофановые пакеты, надевать.
1: Не, но некоторые просто шьют на заказ себе тапки или покупают в этом в магазине.
0: Нет, а внутренность тапок же тоже будет пачкаться.
1: Не, ну там специально все сделано.
0: Здесь запланировано. даже бывает так, что вот наверх этих сапогов, так сказать, сапогов, которые называются приростки. Ну, или надросль. Второе название.
1: Но
0: надросль.
1: Дело в том, что
0: надножная надросль, надкожная.
1: В зависимости от темперамента. От темперамента.
0: Вот как раз...
1: Антемперамента человека. Ну, в основном это мужчина, так как армия у нас мужская пока. Вот в Нидерландах там же женская армия, там мужчин не ходит в армию.
0: А там тоже есть эта болезнь.
1: Да, вот расперды там очень
0: у них,
1: должна,
0: да,
1: прогрессировать. Ну, ее завезут, но я не закончил. Вот дело в том, что вот я наблюдал за время практики медицинской своей... в военном госпитале, что если какой-то воин ходил-ходил в сапогах, и у него проросль болезни развилась, то после того, когда он приходит на гражданку, у него появляется болезнь наростыль. То есть у него как бы нарастают сапоги сами по себе, но уже организм
0: привык. Просто, видимо, посеяны вот эти элементы вот этого материала. И, скажем, уже... в порах они растут.
1: В серые вещества вкладывается информация, что ноги привыкли к ходьбе. Вот.
0: Даже ведь были случаи, когда такие, как это сказать, вообще аномальные, когда воин, вернувшись там, да, и уже там забыв, то есть у него все нормальные ноги, он там может даже расперды делать, там жена его делает расперды, вроде все хорошо у них в семье. Вот, и вдруг неожиданно, скажем, на 3-й, 4-й год у него вместо волос на ногах начинают расти маленькие кирзовые сапожки.
1: А, как бы брелочки такие висят, да?
0: Да.
1: Ну, у меня вот один был пациент, и у него волосяной головной покров образовался в пилотку. И он даже ее мог снимать, как парик. Вот такая нашлепочка получилась у него в виде пилотки. Вот, и даже вроде бы начала появляться звезда, но она не покраснела. Вот единственное, может быть, с годами покраснение произойдет. Но вот черная пилотка у него такая на голове, и уже не причесывается ничего. И мыться идет, он снимает пилотку, просто кладет. И уже даже когда он входит там, в какое-то общество, ему говорит: молодой человек, вы шляпу снимите. Вот. И он говорит: да это не шляпа. Да ладно, там ему сразу. Ну, он снимает ее там.
0: А вот расскажи про болезнь ранцевик. Это тоже болезнь, она в основном у геологов бывает.
1: Ранцевик. Да, но это очень сложная болезнь, потому что вот такой.
0: Нет, или по-другому она называется рюкзач. Вот этих людей называют рюкзач.
1: Разные типы. Вот бывает, вот один рюкзач называет, другой вот как-то слово какое-то придумал.
0: Ранизм.
1: Раницизм.
0: Да, извиняюсь, раницизм.
1: Вот я говорю, ты меня сбил, я-то вообще... Энциклопедию-то знаю всю наизусть, медицинскую, конечно. Вот всякие там учительские энциклопедии я не знаю.
0: Да, ты сейчас вот говоришь все-таки о болезни, вот рюкзачизм, например.
1: Да, дело в том, что еще в 50-е годы, когда геологизм у нас начал развиваться, и альпинизм, вот, появились...
0: Они, кстати, всегда между друг другом враждовали. То есть вот альпинизм...
1: Ну да, одни-то в горы ползают, а другие по равнинам ходят. От этого перпендикулярность и параллельность происходит.
0: Кстати, еще стоит сказать, что очень долгие были споры по поводу того, у кого же сильнее лишкизм. Ну, то есть вот, казалось бы, те, кто, значит, занимаются горизмом, то есть это альпинизм, они вроде все время, у них идет накачка каких-то определенных мышцой, и, собственно, лишкизм должен быть более ярко выражен. Но, с другой стороны, те, кто ходит, значит, по равнине, то есть страдающие геологизмом, у них, соответственно, постоянно идет нагрузка на ножные отростки, и поэтому лишкизм более равномерный. Ну, то есть смысл в том, что те, кто вот, значит, по альпинизму, они, как правило, спускаются уже не своим ходом.
1: Ну да. И еще у меня есть такая информация. Я в свое время, как говорится, интересовался такой наукой, как альпинизм. Дело в том, что у людей, которые просто, ну, живут альпинизмом, у мужчин вот третья недоразвитая ножка выливается в доразвитую третью ножку, и получается как бы третья опора. Вот, и они очень удачно по горам лазят. Вот. А еще, вот как ты думаешь, откуда пошло слово альпинизм?
0: Не знаю.
1: Дело в том, что раньше люди только в Альпах лазили по горам. И от этого
0: пошло... Памир, собственно, это тоже гряда ведь.
1: Это же сигареты такие были. Какая гряда еще. Сейчас скажешь, гирлянды. Ну, гирлянды на елку. Памир называется, фабрика такая. Ты что, Красный Октябрь еще скажи. Ну, мы говорили о чем? О этих рюкзачистниках.
0: Да.
1: Да, вот очень сложная болезнь. Дело в том, что у этих людей из-за частой носки рюкзака на спине происходил срост головы со спиной. Ну, как бы щит такой сзади получался из кожи. Вот. И что плохо было, когда ветродув очень сильный, они падают. То есть он встает вот так вот против ветра и...
0: То есть у него какой-то у змеи, вот есть змея ушастая.
1: Да, кобра. Вот у него вот прям как раз такие же. Так что язычок вот этот двойственно не высовывается изо рта. А так вот он стоит в степи, у него вот эти ухи торчат. Они еще как паруса раздуваются. Вот. И некоторые ловкачи умудрялись путешествовать по морю так вот после геологизма.
0: На досках.
1: Да, на доску встал, растопырил эти свои дела и побрел по волнам.
0: Слушай, а вот ведь давно уже ходили слухи, но и наши радиослушатели просили нас, чтобы мы рассказали им, правда это или нет, о людях-перепонщиках.
1: А, ну это понятное дело, это все от Расперды идет. Это, конечно, только пока в России.
0: А мы, кстати, все так не рассказали сущность Расперды, но я думаю, мы в другой передаче расскажем. То есть сейчас мы будем говорить уже о последствиях Расперды. А в другой передаче расскажем, как бы, то есть пойдем от противного. То есть прокрутим пленку назад. Начнем с последней серии.
1: То есть я сейчас должен говорить наоборот, что ли? Я так
0: Нет,
1: не
0: ты сейчас говори о последствиях Расперды, который называется перепонкизм.
1: Как-то мы это называли, аутизм, что ли, болезнь называется, когда у женщины, либо мужчины...
0: У пупсика тоже мужчины, у пупсика, да.
1: Подожди, мужчины, у которого преобладают женские гормоны, может произойти нарост перепонок на ногах.
0: Не обязательно на ногах, под мышками.
1: Но под мышками это уже другая болезнь.
0: Это дельтапланеризм, собственно же.
1: Ну да. В основном люди, которые занимаются икарством, вот, которые прыгают с искусственными крыльями там куда-то, у них потихоньку происходит нарост. И,
0: потому что принципе, природа видит его стремление, и волей-поневоле пытается компенсировать поощрение. Да.
1: Икар же это как бы было жертвоприношение природе, как бы вот мы тоже хотим летать.
0: Дескать, вот, теперь вот многих нагоняют. Да. Кстати, вот насчет левитации это несправедливо.
1: Насчет чего я не понял?
0: Насчет левитации.
1: Ну, это ты без меня, я не понял.
0: Ну, ты продолжай там свою тему.
1: Ну да, и вот почему наши женщины побеждают на соревнованиях по плаванию? В открытом.

0: ездил на презентации этих видов спорта, но я видел женский гольф.
1: Так.
0: Вот. Ну почему женский? В принципе, там играют мужчины, и по понятной причине. А вот дело в том, что женщина там служит роль фигуры, выставляемой на поле. То есть лунки, помнишь, такое дело все?
1: Лунки в бильярде, не, в рыбной ловле в зимней.
0: Об этом мы еще поговорим. Про мормышки, про то, как лучше со дна набрать побольше ила.
1: И как лучше вот буравить.
0: Потому ну, это вот... просто берешь трактор, который скважины бурит, пригоняешь.
1: Буравишь лед, я имею в виду.
0: Ну, я про это говорю.
1: Нет, не надо. Не надо, зачем? Зачем трактор?
0: Или там... дрель взять со сверлом нормальным. И можно так насверлить там. Ну, ладно, я не об этом. О чем? Ну, как же это? О чем я? О гольфе. Вот, как же я забыл.
1: Кстати, вот слово гольфики, знаешь, такой предмет одежды, гольфики.
0: Ну, от этого и пошло, ведь они же...
1: Еще есть человек такой, гольфик. Ну, вот в Москве живет человек по кличке Гольфик.
0: Ну, лучше о нем...
1: Не говорить вообще. Нет. В последнее время он очень стал...
0: Крут,
1: да.
0: А и, значит... Женщина применяется в виде фигуры. Ну, помнишь, что эти лунки, но не бильярдные рыбные, а вот лунки, которые в гольфе применяются. Такая штука, куда шарик закатывается.
1: Это то же самое, что Тутанхамон в Египте. Он приказал самое главное большое поле расчертить под шахмат, и живыми людьми играл в шахмат. Ну, то есть там вот
0: а
1: баба...
0: убивал, да?
1: Да, да. Ну, типа вот если съел кого-то, его прям убивали. Вот так,
0: не,
1: вот,
0: но он еще такой, ну, не жестокий.
1: Не жестокий, но спортивный, азартный человек. Да. Кстати, карточную игру тоже он придумал. Сика называется.
0: Страшная игра, наверное. Вот. И женщина, значит, устанавливается на поле. Это один из этапов. Ее ставят, вот, ну, конечно, это будет нескромно, наверное, в позу раком. Вот. И главное, чтобы сосками она касалась земли. И вот этому гольфисту надо попасть именно в прогрудье женщины.
1: Это так называемая арка.
0: Ну да, и вот он должен прокатиться так, чтобы не коснуться груди и не причинить женщине боль. А стреляют-то они, ну, клюшечкой бьют с 300 метров.
1: И а, кстати, сейчас метров уже этот попасть. Вид спорта тоже развился, они бьют, ну, не совсем клюшечкой.
0: Ну, это, конечно, пока еще... можно сказать, так ну, не такая, очень популярный спорт,
1: он
0: так как не каждый.
1: Даже не выносливый еще пока, да. Но они спортсмены тренируются. И...
0: Ну, это же опять какой длины должны быть руки, чтобы вот.
1: Мы же сейчас еще и не будем говорить о том, что используется вместо шарика. Я думаю, наши радиослушатели достаточно богатые воображения.
0: Напишут нам письма с ответами.
1: Да, что используется.
0: Нарисуют это.
1: Да, в варочном гольфе. То есть, когда вот межгрудье, соответственно, вместо этой. Используется.
0: Да. А вместо этого?
1: А вместо этого что используется? Вы сами. Ну, композиция.
0: А, композиция.
1: А, или ты хотел сейчас сказать
0: нет,
1: вот
0: ну,
1: по поводу
0: сказать...
1: Прохора что-то?
0: Нет, Прохор-то там что-то отдыхает пока. Надо его разбудить, ты пошли пока.
1: Ее, это же все время путаешь.
0: Ну, что-то с бородой как-то. Нее.
1: Ну, понятно, она сильно, да? Сильно оволошена.
0: А, у нее мужские гормоны преобладают.
1: Да.
0: Это, да. Кстати, очень жестоко, когда мужские гормоны преобладают над женскими у женских. Ну, это очень тяжело для мужа. Потому что она может его бить, сбивать табуретом по лбу. У меня одна знакомая очень просто решила бороться со своим мужем. Днем он король, он превосходит ее, он физически. Он лев в пустыне, понимаешь? Он видит львицу, у него глаза как у курицы. А почему как у курицы? Потому что жадный до зерен. Вот. А инстинкты куриные у него... Инстинкты куриные у него сохранились еще с первобытных времен, когда львы еще были первобытными. Они же у них глаза, как у куриц, светились ночью. И вот он идет, видит поле с рисом и слизывает рис со столбиков, на которых рис крепится. Ну ладно, я не об этом хотел рассказать, а о муже.
1: Кстати, еще ведь раньше нужно было начать-то делать это.

0: ракурс в историю с того, что вообще раньше львы были гораздо более безобидны, чем сейчас. А курица, наоборот, это же была хищная совершенно птица, и даже были случаи заклёвы и поклёвы.
1: Любого. Вот и, кстати, динозавры вымерли из-за заклёвок.
0: Они у них яйца, потому что воровали. То есть те яйца высиживали, точно как птицы садились, там выменем прикрывали и производили высадку. А вот как раз куры, но они-то не куры назывались, вот в принципе, в то время.
1: Куровы, по-моему, их звали. Вот, а еще я знаю такую легенду, вот, еще почему динозавры вымерли. Когда происходил заклев динозавров, а яйца оставались лежать на земле в гнездах. Ведь динозавры вили гнезда.
0: Да, конечно.
1: А эти птеродактили на деревьях вообще такие там целые, как бы, ну вот дом в космосе видел какой? Вот кино, на него похоже, да. Ну в кино, конечно, так-то еще на самом деле нету. Вот, а все это пошло от раскопок. Ведь раскопали деревья, на которых гнезда были птеродактили, воссоздали их. И в американских музеях везде можно залезть там в гнездо птеродактиля, там, через лупу посмотреть там в яйцо, как там птеродактиленок.
0: Даже тут еще нужно сказать, что в принципе было смоделировано лабораторией, значит, орнитологической генетики американской, одной из лабораторий, их много вообще по стране, по их раскидано, были смоделированы точно динозаврьи яйца. Вот. Но высиживают их любые птицы, то есть главное, чтобы у птицы было...
1: В основном, конечно, роль высиживания птиц у нас вообще в мире сейчас отведено птице высядки. Дело в том, что от обычных птиц она отличается тем, что у нее температура тела 60 градусов, и, соответственно, процесс высадки яиц происходит гораздо быстрее, ну, на недельку, на две.
0: Но тут надо еще сказать, что эта птица, как ты сказала, она?
1: Высядка.
0: Высядка, да, точно, я вспоминаю, я читал о ней очень много публикаций. Она еще замечательна тем, что она может регулировать, потому что, ну, скажем, если вы возьмете молодое яйцо, юное, то и, например, сразу плюхать на нее тушку с температурой 60 градусов, произойдет сворачивание белка, разрыв скорлупы, выброс желтковизма. Вот, поэтому птица, когда садится на яйцо, она дует. Ну, она умеет дуть. Она
1: так... Но у нее как бы...
0: Обдув происходит яйца.
1: Идет... Она воздух-то заглатывает ноздрями. Воздух идет по тельцу, но по специальному воздухопроводу. Вот по этой...
0: По бронхам и трахеям.
1: Нет, вот... Как же называется? На Г, что ли, как-то?
0: Гортань.
1: Нет, вот здесь вот. Что такое птица? Вот.
0: Трахея.
1: Где грудь? Вот.
0: Зоб.
1: Зоб. По зобу идет воздух горячий. Не горячий, а холодный пока. Он обогревается. Обогревается там до температуры 42 градуса. Подходит к яйцу. Вот. И температура постепенно начинает расти. Ну, так как она с телом соприкасается, воздуха. И... Происходит постепенный нагрев яйца, и потом уже 60 градусов поддерживается.
0: Кстати, этих птиц, вот высянок, как же использовали еще и как кондиционеры в древности. То есть вот в пещере, там, когда, например, жарко, то их там использовали на, как бы, откач. Когда там холодно, их использовали на вдув. И мало того, если, например, эту птицу посадить около костра, то она уже вдыхает и так горячий воздух. Плюс там еще происходит у нее внутри нагревание, и она сама себя запекала. То есть
1: еще...
0: происходил такой самогриль.
1: Ее даже можно было в сырую глину запечатать.
0: Ну, главное, чтобы голова торчала,
1: ну,
0: в которой дышит. Да, и получалась такая запечка, типа вот слоновьих ног вот в глине.
1: Да, я помню, вот мы с тобой когда ездили в Мозамбик, очень здорово вот это, когда слона врывают по ноге, то есть по пузо.
0: А потом косой отрубают.
1: И косой отрубают и запекают. Это такой деликатес.
0: Это как раз 4 ноги на 4 рыла.
1: Да, с пивком-то как дал. Ну, неделю гудешь. Так я рассказывал о том, что там львы с куриными глазами. Ну да. А, и значит, жена боролась как вот с таким явлением, что мужик стоит, весь у него глаза как у курицы. То есть как у льва, а потом как у курицы. постепенно. Не, он злой, как лев, а глаза, как у куриц. Ведь, в принципе, глаза у льва-то больше, чем у человека. Поэтому получается, что когда мужчина-то злится, он получает злой, здоровый, как лев. А глаза маленькие остаются. И получается вот этот эффект куриных глаз.
0: То есть такой выпуч.
1: Да.
0: Выпуч, он такой в форме вот клюквизма. То есть они же маленькие. И да. Выпуч, он не столь грозен, но на самом деле усилия
1: и по бокам,
0: те же.
1: По бокам.
0: Да.
1: Вот, чтобы видеть, что там сбоку творится. И вперед не надо смотреть. У них они там тупо в землю стукают. Я по бокам, они там обстановку фильтруют, все нормально. Вот. И, значит, а как она вышла из этой ситуации? Ее муж днем бил. Бил он свою жену сильно. Ну, не то, что насмерть, но так, чтобы дышалось ей трудно. Вот. К вечеру она уже вся синяя была. Ну, не то, что синяя. Уже с желтизной, но процесс
0: такой. Ну, от старых там, да. Постоянно. Кто заживет, то нарастет.
1: Зубов своих у нее давно не было, а дантист ей стал лучшим другом. Вот. И даже, по-моему, у них была какая-то интимная связь. Я как-то зашел в кабинет, поймал их на этом, но там далеко дело не развилось. Ну, я не дал. То есть я смотрел в глазок, подглядывал, только там что-то начало происходить. Я постучал, вошел там. Доктор поправил очки свои. Вот, все же зубные врачи, они же с очками обычно ходят, потому что, чтобы разглядеть недр зубной дырки, там очень сильное зрение нужно. У них идут дабл-линзы на глазах, потом очки.
0: И световодики еще.
1: Да.
0: То есть сейчас последняя мода, вот, ну, то есть, потому что, как бы, не всякий же может так широко рот разинуть, ну, чтобы вот там доктор мог туда засунуть всякие приборы. Поэтому сейчас ему даются к глазам, ну, к очкам специальные такие, промо-центры очков, висят две такие... штучки такие, ну, вот, световодики. Ну, да, он понял. Их берет, направляет и туда смотрит. Прям.
1: Да. То есть они вытягиваются, даже... как антенна, да, да. Он в любое место может залезть.
0: Может просто попутешествовать по всем зубам, как это спелеологи, которые по пещерам, он также по зубам. Даже вот иногда вот сейчас такие уже мода пошла, типа, снимать клипы на фоне зубных недр. Вот если вы видели вот эти все там техно, рейв-клипы,
1: ну,
0: то
1: да,
0: половина
1: вот
0: снята
1: в основном,
0: в недрах зубных.
1: Еще в очень дорогих американских дантических организациях там даже устанавливают кинокамеры. И вот богатые люди могут себе позволить после проведения зубной профилактики посмотреть фильм о том, что и как делалось. Ну, как бы оценить обстановку, все ли было сделано качественно, без брака. То есть, ну, это, конечно, очень дорогая процедура.
0: Давай после музыкальной паузы ты продолжишь.
1: Про жену я продолжу, а то у меня
0: да.
1: Прям гудит все. Вот. Ну и, в общем, когда муж уже успокаивается, превращается в такого кроткого младенца и посапывая храпит в постели, жена не дремлет, она не спит, она бредет на кухню. Вот, берет тефлоновую сковородку и идет обратно в спальню. Вот. На этом-то все, и действие-то вроде бы должно и закончиться на походе, но не будет же такая жена... злая по отношению к мужчине. Это же, ну, все-таки как-то Бог придуман там в виде мужчины. Еще там какие-то расклады. Все мужчина. И так вот, такое посягательство. Но мужчину это может закон расценить там расстрелом или повешением, или отрублением там головы. Ну, как так, сильно. То есть, если мужчину завалит женщину, ну, дадут ему года 3 от силы. Это... максимум. А женщина, если завалит мужчину, пусть он там бомж какой-то, пьяница, вот, она там крутая, там, то все равно ей дадут по максимуму либо голову отрубить, либо застрелить, либо еще какую-нибудь качество там, прорастание там тростника через тело. Ну, знаешь, эти садистские наклонности. Вот. Ну, и она бредет в спальню свою, идет, подходит к мужу, и вот. Вот насколько женщины добры, меня вот это всегда поражало. Она укроется в голову одеялом, да как даст сковородкой по голове. Вот такой я случай наблюдал в своей жизни. Ну, муж, конечно, просыпается обалдевший. Понять не может, но ему сон там про девок снится. А тут ему сковородкой как дадут. Ну да, это, в принципе, конечно, очень интересная тема. Я люблю вообще порассказывать о своей жизненной практике. Ну ладно. Почему же все-таки наши женщины первые места по плаванию держат? Я так и не рассказал. Дело в том, что...
0: Но это надо сразу оговориться, что тут речь не идет о вот том виде спорта, который сейчас только обсуждается, о гребле грудями. Да.
1: Нет, это не... вообще другая сфера, там и гребут другими вещами. Вот. Дело в том, что в последнее время, учитывая разработки медицины, наши тренера по плаванию заметили такую особенность. Вот. И был такой тренер, ну, был, даже есть сейчас, он один из ярких представителей нового плавания среди женщин, Куманёк Иван Григорьевич. Вот. Он, значит, заметил у своей жены, что, ну, как бы, короче сказать, у нее появилась болезнь расперды. Вот. И постепенно, вот в течение 3 лет, у нее произошло нарастание перепонок между пальцев на ногах.
0: А, вот. На руках. Или это уже как бы поздняя стадия болезни?
1: Это уже может впоследствии развиться, если запустить. То это разовьется, конечно же. И он решил, учитывая свойства плавания уток, дельфинов, цыплят всяких, решил попробовать, насколько же эффективно. И результаты были шокирующие.
0: Кстати, вот у собачек, которых называют этим, которые по норам лазят, такие маленькие.
1: Так, что?
0: Да, у них тоже ведь есть перепонки между межкогтевые перепонки, ну, на
1: правильно, чтобы удобнее было землю выгребать. Да, так-то она меж пальцев просачивается.
0: Да, то есть, в принципе, я хочу сказать то, что вот из всех нормальных пловцов, у которых расперды появилось, могут получиться и неплохие землеройщики. Да. На пенсии они, как правило, этим и занимаются, землю роют, они вот руками как гребут. Их прям запускают, например, в котлован и говорят, для детства
1: метростроевцев нужно... очень же много расперды. Да, женщины метростроевцы, ведь сколько про них по телевизору говорили, сколько им флагов отдали там, в МПЛов, ленинское знамя им подарили. Все награды у них по метрострою. Даже японцы, уж насколько японцы сильны в метрострое, у них-то вообще там мужики одни. Вот. Они приехали там, они не могли. У нас же ветку одну дополнительную.
0: А, нет, же у них же другая ситуация. У них там все навесное. То есть у них монтажники-высотники. Знаешь, песня такая есть. Это же японская
1: монтажники.
0: Песня. Да.
1: Но в переводе на русское.
0: Конечно,
1: в переводе.
0: Уж.
1: Вообще, да, многие русские народные песни были просто содраны с классических там всяких американских и английских песен, там, которые пелись там, но как бы нельзя было слушать, и только те, кто слушали «Голос Америки», узнали, что на самом деле это «Выйду на улицу, гляну на село». Это все-таки не наши песни-то, потому что и название-то...
0: Попробую так вот даже вот выйти, да, на улицу и глянуть на село. Сразу можно было в те времена получить просто по...
1: Стыд и срам. Во-первых,
0: срам.
1: Село — это чисто американское слово.
0: Да, конечно, конечно. Это на самом деле произошло от седло. У них же в жизни было две вещи у всех — седло и село.
1: Да, и поэтому село, вот не то, что это как бы... Вот от чего это слово произошло, я хочу напомнить,
0: да,
1: нашим,
0: конечно,
1: радиослушателям, а может быть, даже кто-то и не знает. Дело в том, что село у американцев появилось это слово от того слова, которое говорится «сидеть». Вот. Ну, «село». Помнишь вот эта вот строчка такая? «Солнце село за тучу». От этого,
0: да,
1: и село,
0: да,
1: пошло. Как бы это то село в переводе... зашифрованного слова, по слову обозначения чего-либо, село — это место, где можно осесть. Вот. А раньше, вот, ну, золотоискатели, как они села вообще образовывали, они шли с собаками, собаки замерзали или там останавливались.
0: И даже
1: и
0: было,
1: они...
0: вот так было, я помню эту историю, описывал Хемингуэй еще. Вот они шли, и с ними девка была. И один там из них это другому говорит: смотри-ка, она села. И они, ну, типа, давай мы сядем. Потом,
1: да,
0: ей даже кличку дали, ее так и звали Инесса Села. Вот, и в честь нее так назвали. То есть, типа, давайте построим здесь поселение. Но это как бы было очень длинное слово, это уже сейчас оно адаптировано. Там просто давайте здесь построим дом. Мы построили дом, к нему потом второй, потом третий там пришел, да?
1: Но эти же идут,
0: да,
1: постоянно.
0: Они там ходят туда-сюда.
1: Настраивали, да.
0: Да, и в результате назвали это все село Инесс. Это было первое село вот для золотоискателей. Село Инесс, так оно называлось. Причем с одной «С» раньше писалось.
1: Инесса?
0: Инесса, с одной «С» писалось.
1: Но дело в том, 2S стало с той поры, когда Гитлер решил завоевать это самое, ну, мир.
0: Вообще раньше ведь называли как? Ведь раньше называли вот Инесса, это называли поэтесс. А поэтесса — это было имя.
1: Ну, я вообще-то не хотел бы рассказывать на эту тему, потому что многие поэтессы, признанные, заслуженные, могут нам звонить и говорить, что это нахальство, мы этот титул заслужили, а его теперь каждая простачка захочет взять себе. И поэтому лучше не затрагивать. У меня была одна знакомая по фамилии Кума Валентина Сергеевна. Вот, она очень поэтесса такая была серьезная. Вот одна из ее строк такой сильный. Печальной скоростью воздушных дирижаблей. Я вот запомнил на всю жизнь. Вот. А так больше я с ее творчеством не познакомился. Ну,
0: история была такова. Она еще лепила, я знаю, уточек из глины, вот этих свистульки, уточки. Вот это от нее же.
1: У меня есть одна дома. Я пытался читать сборник ее стихов. Мы как-то гуляли с ней по Крымскому побережью, был штиль. Я романтично что-то ей говорил, может быть, даже нашептывал.
0: То есть вот с Валентиной Сергеевной.
1: Да, да.
0: Знаешь, у вас же великая разница в возрасте, что ты ей мог нашептывать.
1: Любви,
0: и в росте тоже. Я же знаю, все... это же женщина-глыба. Да простит меня Инесса Тихоновна глыба.
1: Не, но у меня был такой велосипедик с очень высоким седлом.
0: Вот мы на даже... одном колесе так.
1: Да. И я так... Я большой ас этих одноколесных велосипедов. Я... Только яичницу не умею готовить, как говорится, вот, сидя на такой штуке. Вот, и мы шли с ней, то есть я ехал, как бы она шла. Ну, у нее одной ноги не было, поэтому я все время забегал вперед. Вот, я ей что-то нашептывал, вот, а так как у нее что-то было с правым ухом, мне приходилось все время стоять с левой стороны. Вот, я пытался... ей сказать что-то романтичное, но она поэтесса была жестокой. Она все время мне говорила: вы какой-то слюнтяй, Торшин. Ну, она путала имена. Вот. Но она все-таки, я думаю, поэтесса — это что-то жестокое. Вот, и она не врубилась в мою романтику. Я пытался почитать ее стихи вслух, и в это время налетел шторм.
0: Вот. То есть уже тогда он там как бы со своей бандой орудовал.
1: Да, и у меня этот сборник вылетел из рук, завязалась битва. Я куда-то слинял сразу же. Я не знаю, с кем они там боролись, но девке это и досталось, конечно.
0: То есть вот Валентине.
1: Ну, куме, да.
0: А вот после этого вот ты не знаешь ничего о судьбе Валентины Сергеевны Кума, потому что я тут недавно видел Генрих Иосифович Кума, некий поэт появился. Вот, может быть, просто как-то там смена полов или смена поколений.
1: Не, ну дело в том, что ты знаешь, конечно же, что все сыновья да дочери известных певцов, там, композиторов, искусствоведов, там, ну, все профессии, плотников, они все идут по родительским по этим стопам.
0: Стопам, да.
1: Вот, но не совсем получается, но, ну, конечно, поэт он дерьмовенький. Но писать такое я бы даже не стал.
0: Кстати, у тебя там, знаю, есть еще одна строчка, написанная Валентиной Сергеевной Кума. Было бы интересно ее услышать нашим радиослушателям.
1: Ну, я сейчас попробую что-нибудь выбрать. Ну вот, такой романтичный очень. Ну, первые две строчки. Я не буду читать все, очень похабно. Ну вот, начинается достаточно романтично. И почему-то не хватило слов, чтобы выразить тебе свою любовь. Вот. И как бы весь смысл в этих двух строчках остального текста. Дело в том, что есть стиль даже такой, двухстрочие. То есть взять первые две строки, взять за основу. То есть выразить в них весь смысл. А всю окраску оставить на потом.
0: Угу. То есть это вот была вторая строка, да?
1: Окраска?
0: Нет, то, что сейчас прочитал.
1: Двухстрочие было, да. То есть первая и вторая строка.
0: А вот остальное, это было продолжение стихотворения, остальные твои слова.
1: Ну, расшифровка.
0: Ага.
1: Вот. Ну, вообще очень много прекрасных стихов. Я думаю, мы как-нибудь в одной из наших передач о чем-нибудь поговорим. То есть не о чем-нибудь, а именно о стихах об этих. Вот.
0: Ну да, ну давай вернемся все-таки, вернемся к тому, почему наши пловчихи все-таки занимают первые места, именно наши.
1: Но ты понимаешь, какое сопротивление при загребе происходит в воде. То есть у нее происходит очень сильный толчок от воды. Бедра туда-сюда. Вообще плавание женское очень красивое. Его снимают сверху. И вот кач, когда происходит бедер, это же наплыв волны еще. И порой бывает, что если две пловчихи там плывут вовсю, гребут и на одном уровне, то если одной бедра больше, чем другой, то волна ее может перевернуть.
0: Подгонять или перевернуть.
1: Перевернуть просто-напросто. Или та, как по волнам, если
0: кстати,
1: чуть вперед
0: даже
1: зайдет.
0: Есть такие приемы, вот как, знаешь, вот на скачках, а люди там, жокеи, да, они скачут, там есть, например, прием, типа там подскакнуть там и как-то бочком прижать, да, или там локотком толкнуть, ну, какие-то
1: да,
0: есть.
1: Да,
0: вот
1: да,
0: так
1: да.
0: Же и здесь, например, пловчиха с более объемным тазом может так ловко им приподнять и шлепнуть вот, значит, пузовой частью своей тушки по воде, что волна просто переворачивает всех на соседних дорожках, те, соответственно, крутятся торпедами и, естественно, отстают. Твои даже бывают столкновения. Бывают столкновения.
1: А ты знаешь, какую роль играет пупок?
0: Нет, нет,
1: плавание?
0: Нет.
1: О, ты никогда, наверное, не видел снизу момент разворота.
0: В смысле разворота, когда они подплывают к одной этой и там кувыркают?
1: Ну, когда к бордюру они
0: да.
1: подплывают.
0: Нет, к бордюру кони скачут, а это называется по-другому. Ну, не
1: барьер.
0: Важно, барьер, да.
1: Вот, ну там как же, полоса предупредительная, все как, ну, она лицом вниз, когда...
0: Чтобы
1: плывет,
0: увидеть, да,
1: да,
0: штамп-то стоит.
1: Она видит полосу, что скоро момент разворота. А если вольное плавание на спине, то вверху обозначение, сколько метров осталось до этого. Скорость там высвечивает.
0: А иначе можно, может быть просто травма черепная.
1: Ну да, или пролом стены. Вот это. Ну, все зависит, спине. Конечно, от лобной брони.
0: Сейчас, кстати, вот бассейны все последние делают из пенопласта. То есть это так подкафель.
1: У меня у знакомого из папье-маше был бассейн очень крепкий.
0: Давай про пловчих дальше.
1: Ну, насколько ты знаешь...
0: Вот про пупок, про роль пупка, да, это очень интересно.
1: Насколько ты знаешь, пупок имеет несколько...
0: морщин.
1: Вид такой, как вот когда вихрь идет...
0: Воронка.
1: Вот, да, вот вид воронки. И когда пловчиха подплывает, она делает какие-то... Вот у них мышцы пупочные очень развиты. Она делает какие-то специальные движения. Вот все пловцы, мужчины, они, значит, когда плывут, подплывают к барьеру, они делают ковырок, отталкиваются ногами и дальше в обратную сторону.
0: Mm-hmm.
1: Вот, то пловчихи, вот по новой системе, у них начинают работать мышечные, нет, пупочные мышцы.
0: Ну, это как бы называется по-другому, можно сказать, это кишечные мышцы. Ведь вот, например, йоги, они могут каждую кишку сжать и раздуть. Ну, типа им, например, говорят, вот сожми аппендицит, ну, если он у него есть. Может, аппендицит сжать, выдавить его в прямую кишку. Почему у них никакой аппендицит не вырезают?
1: Они прыщи себе сами выдавливают чисто усилием мышц.
0: Да, то есть им не нужно, например, пальцы применять. У него там прыщ растет где-нибудь там, да, на каком-нибудь месте, которое он достать руками не может. Он может напрячь определенную группу мышц, которые этот просто вытолкнут. Фурункул наружу.
1: Даже если ему не видно этот прыщ, он просто...
0: Он чувствует. Он.
1: Да.
0: Да так, вернемся к пловцам.
1: Вот, пока пловчиха плывет, у нее в пупке за счет всех этих вихревых пупочных мышц образуется водоворот небольшой, который крутится по часовой стрелке.
0: То есть она
1: стрелке.
0: Тоже работает как вот так прям постоянно мелко-мелко.
1: Как помпа, она крутит это дело. И в момент подплывания к бордюру мозг подает сигнал и происходит вообще сильнейшая реакция мышц. И происходит разворот резкий. Ну вот прям несколько мгновений, не то что секунд, доли, а вот мгновение, она развернулась и уже плывет в другую сторону.
0: А почему это невозможно в мужских заплывах?
1: А дело в том, что мужчины же не рожают. Вот. И да. Некоторый вид мышц у них просто отсутствует. А у мужчин у женщин пупок при родах имеет очень важное действие. Он выдавливает младенца из чрева.
0: Ну и вообще пупок — это как бы вот как в двери есть смотровой глазок. Это смотровой глазок для грудничка, в принципе. Он же постоянно смотрит. Да. Поэтому вот все женщины беременные в цивилизованных странах, у них в платьях вырезано для пупка отверстие.
1: Да.
0: Некоторые
1: чтобы
0: там линзу вставляют.
1: Познание мира происходило быстрее. Ну да, линзы вставляют, конечно, если ребенок там уже заранее, у него со зрением плохо. Ну,
0: кстати, даже запрещено вот таким вот женщинам, ну вообще вот беременным, им запрещено засеивать пупок микроогородами, микросадиками.
1: Да, делать клумбы.
0: Клумбы делать там, то есть...
1: Только вот женщина, которая уже не может иметь детей...
0: Или они ей не нужны, например, да.
1: Ну да, но тяжело предохраняться. Да. Презервативы рвутся. Вот. И дело в том, что вот эти дети, очкарики, им, конечно, очень тяжело. Вот он еще не родился, а он уже слепец. Вот. А были даже случаи, что вот именно слепой был, он вообще не видел. И такая палочка специальная была у него, он по бордюрщикам хлопал. Ну, в принципе, тема такая жестокая. Я думаю, мы поговорим о чем-нибудь другом сейчас. Вот ты же был, конечно же, в пустынях.
0: Совершенно недавно, да. Вот недавно я посещал.
1: И знаешь, почему сахарный песок называют?
0: Нет, вот это мне интересно.
1: Ну, что-то тут такого неизвестного. Пустыни Сахара. Ты даже простые загадки отгадки не знаешь.
0: А.
1: Вот. А, мы же вот с тобой еще забыли-то. О знаках водных. Правил дорожного водного движения.
0: Да, как раз у нас остается буквально 5 минут, чтобы рассказать.
1: Мы сделаем такое небольшое введение, чтобы как бы заинтриговать нашего слушателя, и чтобы он вновь вернулся к своим радиоприемникам ровно через полгода, когда мы будем рассказывать. Но дело в том, что вы же знаете, что каждая наша передача строго распланирована, и программу мы составляем на 5 лет вперед. Но как бы мы все-таки себя придерживаем более коммунистическим идеям. Пятилетка там, вот это.
0: То есть вот то, что вот сегодня вот мы обсуждали, это на самом деле было разработано, концепция этого еще тогда давно.
1: Еще в июле мы
0: целый коллектив
1: обрабатывали.
0: Трудился.
1: Вот. И как бы и вот тема у нас особо летняя. Вот вроде бы зима, а тема у нас до сих пор летняя. Это связано с тем, что мы передачу готовили еще в июле. Вот, я про Крым вам рассказал, про плавание. Мы же не говорим, ну хотя о горнолыжниках было затронуто, но это только потому, что зимой можно поехать в горы и так
0: там
1: же.
0: В Альпу, там, да. В Швейцарии.
1: Вот. И вот тема у меня ушла. Я же передачу вот мы готовим, да. А еще такая, мы сейчас работаем, конечно, над собой, как и любой профессионал, он работает над собой, чтобы как бы усовершенствовать свою работу, сделать ее приятней. И в данной ситуации мы все сейчас учимся в Институте скоростной речи, и мы хотим всю пятилетнюю программу свою выполнить за 3 года. То есть все, что мы наметили в передачах рассказать за 5 лет, мы хотим рассказать за 3 года. То есть это можно достичь только за счет ускорения речи. Чем быстрее мы будем говорить, тем больше информации мы сможем выложить там в наши 7 часов.
0: А вообще, в принципе, планируется сейчас новый такой метод вещания именно для нашей передачи. То есть вся передача будет записываться на пленку специальную, вот все там 5 часов прямого эфира. А потом эта пленка будет на очень таком большом ускорении проматываться и практически выходить в эфир таким, ну, сигналом, таким вот типа вот, может быть, такого. Вот, в течение, скажем, минуты. И дома вы сможете потом замедленно это прослушивать.
1: Ну, у кого есть компьютер специально по расшифровке песковых сигналов.
0: Да, то есть вот такой метод быстрого такого, быстрой выдачи информации.
1: Ну да, вот есть же люди, которым некогда слушать всю передачу. Мы просто перед каждой передачи теперь будем подавать вот такой сигнал.
0: Ты ту же самую передачу, да. Только вот.
1: Вот, он быстренько все записал и побрел по своим делам.
0: Потом там пришел и так не
1: спеша расшифровку,
0: себя, да, на пенсию выйдет, или когда его уволят, или там...
1: Ну, и это, кстати, очень удобно. Те люди, которые записывают наши передачи, это же очень сложно и иметь столько кассет там или видеокассет, кто пишет нашу телепередачу. Вот. Легче записать вот этот писк и хранить его в своей полочке. Это же, ну, вот на одну ленту сколько таких писков можно.
0: Да, и в любой момент можно извлечь информацию. Да.
1: Я думаю, надо послушать музыку.

0: Любое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.
1: Доброе утро всем тем, кто все-таки не упал около своих радиоприемников и решил послушать, а что же может быть дальше. Ну, а дальше быть может только одно — встреча с весьма, ну, непонятным существом, то есть со мной. Это сиамский близнец и его друг Александр Лаерский со своей передачей «Монмаранси». Вот, ну, не было меня вот в прошлый раз по очень таким причинам, потому что вот птица прошлая произвела на всех огромное впечатление положительное. Вот, меня вызвали в ряд институтов, также и в новый открывшийся при МГУ факультет под названием «Птицеводство». И вот все подумали, что вот тут особенно главнокомандующий передачи «Монмаранси», что я самовольно прогулял эту передачу, решили меня поставить в угол. Но двойственных углов на радио не нашлось, и поэтому решили отменить наказание. Я правильно все сказал, ты как думаешь? То есть, понятно, Саша прикусился язык, и поэтому говорить не может временно. То есть теперь я вот как главнокомандующий стою на мостике капитанском, вот, и как в песне поется «Я пучеглазый морячок». Вот, очень много писем присылают наши радиослушатели на передачу. Вот, и присылают они по поводу того, что живут они на всяких островах, где водятся очень замечательные птицы. Вот, и одна девушка нам поведала о том, что у них на острове живет птичка, которая летает боком. Но она по внешнему виду не уступает ничем перед другими птицами. Даже орел своей, ну, вот этой окраской перьевой ничем тоже не уступает. То есть, если их поставить на финишную прямую рядом, они будут, ну, нормально стоять. То есть, ну, коготок в коготок по оперению, если судить, вот. Вот, ну, а птицу вообще у нее попытались взять интервью, а почему вы летаете боком? Ну, на это птица ответила: лошадь же тоже буквой «Г» ходит, и нормально. Вот, ну, а в принципе наша лаборатория продолжает изучение множества птиц новых, которые сейчас, вот особенно в этот зимний период, решили, так сказать, поближе к человеку. Ну, то есть вот даже прям непосредственно к человеку. Вот тот же грудилапчатый хватун. Ведь какая птица хорошая. Вот даже Катя Половинкина себе завела птичку такую. Она, правда, ругалась в прошлый раз, она что-то завела. Вот, но это не важно. Вот, я хочу представить тех, кто сегодня за окном. Сегодня за окном гордо реет венгерский флаг. Вот. Гордо потому, что его представляет группа «Лайбах» в своем этом самом законном эфире. Вот, и они будут сегодня исполнять музыку в стиле 94-го года. Вот, вообще, диск называется «НАТО», но не просто так, что взяли, придумали, ну, четыре инициала, четыре буквы начальных всех лидеров этой группы, а просто потому, что группа вошла в НАТО. Ну, вот, Россию приглашали в НАТО, Лайбах приглашали в НАТО, Россия отказалась, а Лайбах согласился. То есть, и у вооружения НАТО теперь есть группа «Лайбах». Вот вы видите даже призывы к войне. Вот, вообще скоро «Лайбах» выезжает в Чечню. Вот, а еще я сегодня по телевизору слышал, что новую птицу открыли. Чеченская глупая птица. Вот, ну, правда, ее никто не видел еще. Ночью только слышат крики. Поэтому решили, что глупо. Ну, как это так? Птица ночью появляется вот откуда? Ну, не появляется, просто ее не видно, а кричит. Ну, понятное дело, что это не человек. Потому что такой, такого глупого человека просто быть не может. Ну, ночью выйти и кричать. То есть люди спят. Ладно, там время спрашивал бы. А то кричит. Ну, соответственно, это птица. Потому что, ну, если в процентном отношении сравнить интеллект кошки и птицы, то у кошки значительно выше интеллект, соответственно. То есть другого слова сюда и поставить невозможно. А вот... ну и опять же, кошка, она кричать не умеет. Мяукать, да. Вот она там мяу свою скажет. Ну, ночью кто разве услышит там, ну, в радиусе 10 километров кто-нибудь? Конечно же, нет. А вот это вот именно птица выходит во двор и кричит. Не, ну ладно бы, если было матом. Там еще понятно, что это человек, но это явно был птичий крик. То есть вот, ну, если кто когда-нибудь слышал крик орла о помощи, то можно было бы сравнить вот это, ну... Нет, все-таки орел, он немножко у него не подходит, он все-таки слабо кричит, потому что в облаках, когда он кричит, эхо из... Нет, не так. Эхо отскакивает просто, ну как, берет, отскакивает от облаков и этим усиливается. Вообще даже существуют такие усилительные облака. И это доказывалось еще в древние времена, ну, когда не было такой, ну, телефонов всяких там, да? Ну, вот как сейчас, там, телеграф, телевизор, там, радио, опять же, вот мы сейчас на радио сидим, мы говорим свободно, и вы нас спокойно слушаете, ну, вот. А раньше было так, что если встать на одной горе одному человеку, а другому встать на другой горе, ну, может, даже на другом конце планеты... Вот, если крикнуть прям точно в облако, ну, направить свой голос в облако, он отразит его, усилит и направит к тому человеку. Даже могут перепонки лопнуть. Вот, очень многие птицы так гибли. Ну, правильно, когда звук усиливается, идет очень мощный сигнал звуковой, и у птицы просто перья осыпаются от звукового сигнала. Ну, то есть, да, и уже готовые окорочка на землю сыпятся. Так вот охотились тоже на птиц раньше, вот... В Новой Гвинее. Тогда она, правда, старая была, теперь ее новой назвали, потому что, ну, как-то там они по 1000 лет исчисляют. То есть вот была старая Гвинея, прошло 1000 лет, пошла новая Гвинея. Вот, ну и сейчас идет новая Гвинея, и все нормально. То есть я не географ, я орнитолог. Нет, я орнитолог, это правильно. Меня Катя научила, говорит, орнитолог — это вообще другое. Орнитолог — это вот как раз орнитологи, это кто ориентируется вот по карте города Москвы. Вообще, вот я даже знаю, где продается подробная карта улиц, подворотней, арок и еще каких-то вот подземных пешеходных переходов. Карты есть даже. Ну, допустим, вот я потерявшийся в Москве пешеход. Я достаю свой блокнотик, у меня маленькая карта подземных переходов. То есть я могу там переходить под землей, ну вот, где светофоров нету, и вообще очень сложно. Ну и люди вообще, некоторые боятся красного света. То есть, ну, инфракрасное излучение же идет от красного света, от любого. Ну вот почему вот у птиц есть красные глаза? В древности, когда были паровозы и семафоры, их называли семафорами. Этих птиц называли семафорками. И, ну, даже, ну, их пытались уничтожить, но эти птицы очень так вот, ну, как-то размножались широко. Именно не быстро, а широко. То есть размножение велось по территории широким способом, то есть массово. Они чуть ли не строем летали. Ну вот, допустим, едет паровоз, да, все там дым, кочегары вовсю там лопатами двигают в стороны. И стоит семафор, вроде бы должен зеленый гореть, и даже эта вот штучка поднята вверх, вот как если рукой тормозить, вот как обычно халтура стоит на дорогах. Вот, а тут бах, и это самое, красный свет, это семафорка сидит. И для этого специально в этих паровозах были отстрелочники, которые отстреливали этих птиц. Ну, правда, их есть было нельзя, потому что у них вот в кожице лапок содержалось... какая-то кислота непонятная. Ну, она не то, что там зубы от нее выпадали, а просто она действовала на сетчатку глаз. Она становилась не сетчаткой, а полосками, и зрение переходило в двойственную плоскость.
2: А на них охотился кто-нибудь из других птиц?
1: Ну, вообще, птицы боялись их, но вот лиса охотилась. Потому что у лисы у нее как раз и есть сетчатка в полоску. Вот, а сейчас вот группа Европа, как будто вам кажется, играет. На самом деле, это опять же, вот за окном венгерский город реет флаг, играет группа Лайбах, там очередной кавер-версии. Нет, кавер-версия. Это если говорить с акцентом, там, с армянского, то можно сказать кавер-версия. Нет. Ну, в общем, это не важно, это я не об этом. Так, что-то меня притормозило. А, птица сим... Значит, птица-семафорка, да? Ну, сейчас, конечно, таких птиц нет, и это понятно. Почему? Потому что семафоров как таковых нет уже. И роль этой птицы на Земле закончена. Также и орла скоро тоже не будет. Ну, у нас как принято, вот гордый, как орел, да? То есть, когда гордыня пропадет в человеке, сразу орлов не станет. Вот, и... Птицы-сокол тоже скоро не будет. Вот, там остро, как соколиный глаз, там все, ну, зрение такое, да? Вот как все в очках начнут ходить, то все. Птицы тоже такой не будет. Ястреба тоже не будет. И птицы-нырка не будут, когда все перестанут, вот эти спортсмены, прыгать с вышек в воду. Вот. Ну, это самое, птица-нырок, она же смотрит на человека, видит, что он ныряет, и тоже за ним туда же. Вот, а жрать-то хочется всем, а всего полно в воде. Это мы, люди, не догоняем, что там, блин, в воде вообще просто. И капуста морская есть, и ежи даже есть морские, не говоря уже о звездах. Вот, ну, дно — это тоже небо, в принципе, только наоборот. Если посмотреть глазами в дно, просто вот взять так вот лицом, если взять лицом так на водную гладь, так положиться, прям так вот. Ну, представляете все мои глаза сейчас, как я ложусь, прям так вот, на воду лицом. То есть, ну, вот особенно, когда штиль, а то, ну, будет за веки заливаться вода, и будет очень неприятно. Вот, то можно посмотреть и увидеть мерцание звезд. Ну, конечно, не такое яркое, и даже, ну, вот падения звезд не будет. То есть, не надо ждать там, пока звезда упадет, желание загадать. Потому что такого не будет. Катя, не надо вот там, ты сразу какую-то эту посудину принесла, успокойся. Вот. Кстати, в тазах звезд тоже не бывает. Вот можно, правда, звезды смотреть, если принести таз и поставить его под солнце. Ну, не прям на руках его к солнцу поднести, а именно на землю под солнце поставить. И посмотрите, там будет отражение звезд. Ну, я в детстве такой ерундой занимался. А что-то сегодня наш Саша молчит.
2: Нет, я просто, так сказать, в таких вопросах вот, ну, не особо сведущий. Мне интересно...
1: А, я знаю, ты просто птицу-молчанку завел на прошлой неделе. Она стимулирует... Ну, вообще вот есть птица-говорун, да, а есть птица-молчанка. Ну, для тех, кто... Ну, есть такое выражение, конечно, очень плохое. Оно, ну, словяной понос говорится. Или как-то... Ну, в общем, правильно все поняли. А, вот тут с группы Лайбах подсказывают, что словесный понос. Но это не важно, они все равно по-венгерски только разговаривают. Что-то посоветуют, я тут как ведущий филолог... Да, как ведущий филолог знаю, как говорится, словесный или словесной. Вот, и специально для таких людей исследовательский институт орнитологический завел вот таких птиц-молчанок. То есть, если вы много говорите... Вам так бах эту птицу домой. И все. И через недельку у вас появляется такое настроение. Вам не хочется ни о чем говорить. Вот. И вы просто сидите, слушаете, молчите.
2: Причем тут надо сказать, что датчики показывали, когда производили исследование мозга птицы молчуна, что она-то на самом деле совершенно вот ее настроение не соответствует ее внешнему виду, который вообще действительно подавляет психику. На самом деле у ней внутри сплошная радость. Еще стоит сказать, что эта птица, исследование мозга на ней проводится вот тем же методом спицы, которым всегда, то есть в мозг вводится такой специальный мозговой катетер, через который рассматривается мозг. Если у всех птиц там, ну, несколько таких катетеров можно вставить в головной мозг, то у этой только один, поскольку мозг очень маленький, и он весь в сплошной радости. А мозг радуется, а уже сил дать команду на радость ее тушки у него нет. И она очень понурая всегда.
1: Ну да, в глазах такой блеск, то есть вот конкретный. Ну вот, когда видишь, что человек радуется, но не улыбается, то у него в глазах свечение такое идет. Вот, но это свечение, оно когда, ну, соприкасается с другим таким свечением, оно очень вредно. У бровей начинается расчленение просто. Они вот так бровь идет, да? А когда идет слияние двух лучей, то получается, что она раздваивается. То есть посередине брови проходит полоска. Вот, и уже это четырехпараллельчатые люди получаются. То есть у них вот эта бровь такая очень ужасная. Их, кстати, сейчас очень много по Москве ходит. Такое ощущение, что таких людей никто не видел. Все лица такие здесь сделали. Даже вот Лайбух сейчас, наверное, перестанет петь. Но это не важно. Вообще, вот ты говорил, что спицы вставляли. Сейчас другой способ ввели в орнитологии. То есть просто высасываешь шприцом мозг. И под микроскопом вот на этой стекляшке размазывают его и рассматривают. Ну а потом, то есть, обратно вкачивают его, и все нормально. То есть даже птица не теряет своего там интеллекта и прочих данных. То есть она вот как была тупорылой, так и осталась. Вот, вообще общество защиты птиц решило вычеркнуть курицу как птицу.
2: Да, вот сегодня, кстати, Катя сделала такую ошибку орнитологическую.
1: Она, по-моему, всегда ошибки делает.
2: Кстати, также, также были вычеркнуты пингвины, а из рыб были вычеркнуты дельфины.
1: Да, им не место.
2: Не место,
1: вредных,
2: конечно,
1: птиц. Вот, а о рыбах вообще тоже очень много материала. Ведь, как, опять же, подтверждается теория, что рыбы – это те же птицы. Вот. Дело в том, что когда вот опять же лицом лечь на воду и посмотреть вниз, ну как бы небо наоборот, там же тоже как бы птицы летают, только это рыбы плавают. Вот, и поэтому вот существует такая версия, что птицы произошли от рыб и наоборот. То есть круговорот воды в природе. Птиц. Вот правильно подсказывает. Птиц в природе. То есть, когда птица вокруг Земли облетит, это называется круговорот птиц в природе. То есть, один такой виток занимает у птицы 351 день. Точно. 351 день. Вот. Ну, конечно, вы думаете, а как же она питается там, вот пока перелетает вот этот... Виток делает пока. Ну как, космонавты тоже в небе живут, там невесомости. Ну, готовятся птицы, конечно же. Ну, нет, конечно, не подумайте. Математику изучать им не приходится, потому что, ну, все вот эти полеты у них рассчитаны заранее, еще тогда, 2000 лет назад, в мозг ввелась информация. Ну, конечно, человек не в силах был тогда произвести что-то такое серьезное. Все это было, как у нас сейчас принято, необъяснимое объяснять Богом дано. То есть бах, вот и все, ошарашило. Если я завтра научусь на руках ходить, что это очень сложно, то это от Бога будет. Ну, потому что объяснить я это не смогу.
2: Или просто повезло, скажут.
1: Да, есть вот тоже такой везунчик.
2: Да, да.
1: Вот есть такая мошкара сейчас в Москве, везунчик называется. И причем вот самое главное, что она вводится зимой и заводится именно в кроличьих шапках. То есть ты идешь, ну вот можно заразиться как в метро, там, даже в такси, многие таксисты ездят в кроличьих шапках, но у них... Дело в том, что, ну вот, когда голова высокая, она прям к крыше соприкасается. И, ну, Металл вот этот, он же такой холодный, он прям вот давит на голову, и можно вот светофоры не видеть. То есть просто проезжает мимо. Иногда едешь и думаешь, вот чайник на красный свет поехал. А он же не может освещать, потому что давление крыши на голову создает помеху зрения, и он не может уже видеть светофоры. Вот для этого они одевают кроличьи шапки. На пассажиров сзади много, и везунчик подхватил. Вот, а потом по пассажирам пошло дальше. И вообще, ну, не носите кроличьих шапок. Опять же, Greenpeace беспокоится. Хоть мощные-мощные заводы по производству вообще кроликов. Вот, ну, конечно, я отвлекся. Кролик — это не птица, но... Но есть и вид в природе птиц, то у них тоже, у них не перья, а мех. И этих птиц называют пушнарик. То есть, ну, вот если, допустим, куропатку взять, то ее убивают все равно, куда попасть, там, в ногти, там, клюв, неважно. А вот пушнарика надо именно в глаз, чтобы шкурку не попортить. Вот, ну, выделка очень трудная, потому что обратная сторона кожи у них не обрабатывается тем жиром внутренним, как у кролика. Вот, она там чуть-чуть другие, потому что она держится, вот, ну, если рассмотреть перо, вот начало пера, не которое сверху, а внутри, вот иголка, да, как бы, и вот эта шкурка держится именно на таких иголках. Но на первый взгляд это можно не увидеть.
2: Это можно, чтобы наши радиослушатели поняли, как бы визуализировать твою мысль, как липучка. Вот на кроссовках, на базетических, на этих, на...
1: Ну, да, да,
2: очень
1: да.
2: Похож принцип, да.
1: Ну, это отсюда и было взято.
2: Кстати, да, вот метод липучки уже был взят из вот этой шкурки. И их даже и разделывать особо там и не надо. Они легко отстегиваются.
1: Не, ну это не отстегивается, это делается так, в общем. Ну, для этого всего надо хоккейную клюшку. Вот, и тушку, ну, со шкуркой птички. Вот, тушка кладется на тумбу. И главное в этом, ну, попасть птичке именно по той части тела. Вот, ну, нет, конечно, по голове. Потому что, чтобы шкурка с другой стороны могла оголиться. То есть... Вот, если попробовать в обратную сторону, то можно вывернуть наизнанку, эффекта не будет. Потому что обратно наизнанку вывернуть будет невозможно. Как бы произойдет запор, ну, не... ну, сложно достаточно. Уже мы и по-всякому пробовали выбить оттуда тельце. Вот, но это очень трудно. Это вот как этот червь внутри называется, селитер, вот, это точно так же. Вот, конечно, тельце короткое, вот селитер уже там достигает и 30 метров. Но это не человечий, из которого коровий селитер. Ну, у коров же тоже он заводится там внутри. А все это из-за того, что в наших колхозах до сих пор не научили коров принимать нормальную пищу. Вот. Едят все подряд. То есть вот как выгнали коров в поле, и хоть трава не расти, все равно все сожрут. Но это, в принципе, корова-то не птицы. Хотя и такое бывает, говорят.

0: Есть такая птица, даюн называется.
1: Ну, название... То есть она, ты имеешь в виду, дает или...
0: Нет, я вот как раз хотел пояснить, что она не дает. Она как раз берет. То есть не берет, а доит корову. Вот, ну... И дело в том, что у нее есть одна проблема. Это четырехголовая птица. Чтобы полноценно отдоить корову, ей надо сразу четырьмя клювами захватить соски. Вот, и опять же, эта птица принадлежит к типу человекогубых птиц. Вот, потому что по кромке клюва у нее идет мягкая кожа, чтобы не попортить соски.
1: Да, то есть губа обычно. Да. И, кстати, тут надо сказать, что тот фермер очень борется с этой птицей, поскольку птица, естественно, гнездится в таких ямках в высокой траве. И когда коровы идут на вот выпас, вот, то эта птица ловко.
0: Сразу,
1: да. Птица прямо ловко присасывается всеми четырьмя вот клювами за сиськи коровьи.
0: Да,
1: и
0: она уже
1: висит.
0: Копытами отмахать ее не может.
1: Уже не может отмахать никак. Они то не достают, она еще имеет свойство становится плоской такой. То есть она крыльями обхватывает коровьи бока еще, и все, и прям вот так висит. Вот, и, но она очень хитрая. То есть,
0: и ну, говоришь ее, она даже не отойдет. Там спасибо, говори, пожалуйста. И все равно она же человеческого языка не понимает.
1: Да, и к тому же она получает свежее молоко. По сути, вот корова как ест, так сразу молоко вырабатывает. Ну, и получается такая картинка, что птица как только, ну, целиком наестся, она сама становится вот как птица вымяк размером сразу. Отпадает в траву, отпадает прямо, и все. А корова приходит домой, вроде жрала весь день, а молока нет.
0: Одни соски торчат.
1: Одни соски торчат вообще, да.
0: Вот, но, конечно же, прогресс не дал птице широкого размаха, иначе бы коровы вымерли. Как единица. Вот, ну, представь такую картину. У твоей коровы родился теленок. Вот, ну, обыкновенный теленок, ну, как у всех вот рождаются телят, так и у твоей коровы теленок. Вот, ну, конечно, для этого нужен бык-воспроизводитель, ну, за некоторые деньги ты бы его нашел. Ну, одного теленка отдаешь самцу, одного забираешь себе. Ну, что, чтобы честно все было, а то бык пахал как конь педально, а тут ему не досталось ничего. Вот, но это не важно, мы сейчас о другом. Значит, у твоей коровы появился теленок. Маленький такой, глупый, как соска. Вот, и он, конечно, есть хочет. И есть хочет он не как теленок, а как бык. Вот, а есть ему подавать только свежее материнское молоко. Всякие вот эти малыш там не проходят никак там. Вот, ну, наши дети очень любят вот перетертые яблоки, да? А вот телят они не любят. Ну, ряд экспериментов был. Персики, вишни, ничего не проходит. Только молоко материнское. А так как матери коровы, то можно только корове. Вот. Ну, а магазины тоже не переносят. Содержание воды в молоке магазинном не соответствует мировым стандартам. Ну, и, а теленок хоть глупый, но он же все-таки закон читает, и он не хочет соглашаться, чтобы его кормили этим. Ну да, я к чему все это веду-то? Вот, ну и представь себе, ты, у тебя теленок все такое, как бык почти ест. Вот, а твоя корова приходит с пастбища, а ты, ну что, с молоком она тебе так плечами жмет, а говорит, да нет его молока-то. Да как нету? Да вот птички все склевали. Вот, ну и какой выход человечество придумало? Ты идешь, звонишь, и тебе говорят, сейчас мы вам бильярдичка пришлем. Откуда такое название? То есть просто вот этот фермерщик, он удивляется, при чем здесь бильярд вообще? А все название пошло от того, что берется вообще действия бильярдщика какие? Он берет палку, вот, ну, ее в профессиональных кругах уже называют кием. Вот, и когда вот эта птица, даюн, присасывается к вымени, он подставляет корову недалеко там от каких-то предметов, там от пенька, там, ну, можно стул подставить, там еще чего-то. Кий кладет на этот предмет, ну, там, табуретка какая-нибудь, ну, неважно это, лишь бы что-то, можно там голову что-то поставить. Вот, и вот как в бильярде

0: вышибает эту птицу. Вот, и даже смертные случаи были. Ну, не с бильярдщиками, конечно, а с этими птицами. Вообще их стараются отлавливать, потому что из них очень классные доительные аппараты можно самопальные сделать. У нее же там все классно придумано. Вот, ну и действие аппарата следующее. Ну, то есть птицу отловили, убили ее. Вот, верхнюю часть тела срезали. Вот, надели на это все пластиковую обшивку специально.
1: Шланги там.
0: Шланги всякие, да. И вот как бензин подсасывают, так же подсосали быстро и ведро. И пошла там вообще такой только дым столбом.
1: Кстати, насчет вот подсасывания тоже экономно очень. То есть этих птиц, поскольку у них 4 головы, то их делят. И каждый автолюбитель в своем наборе тоже должен иметь вот для подсоса бензина, чтобы не хлевать его.
0: Да.
1: Прям птицу эту подключил быстренько, и все. Потому что такую 4-головую-то оригинал заиметь дороговато. Это что-то.
0: Она летает плохо, она даже не летает, она ползает. Ну, с 4 головами взлететь невозможно.
1: У нее крылья причем загнуты, ну, наоборот, не как у всех птиц. Вот если птица летит, у нее выпуклость у крыльев снаружи, да? А у этой внутри они у нее наоборот, чтобы обхватывать корову. Да, да.
0: Правильно, Саша, правильно. Ну да. А на чем я остановился?
1: Я себя отключил, я даже забыл об этом, заслушался.
0: Сейчас
1: да, сейчас новости. После новостей мы продолжим наш разговор. Кстати, также этот разговор целиком спровоцирован вашими письмами, уважаемые радиослушатели. Вы нам много пишете, звоните вне эфира и в эфир и просите вот рассказать о этих птицах замечательных. И после выпуска новостей мы продолжим нашу с вами беседу.

0: Группа Лайбах в подзвучке у передачи Монморанси в программе, то есть в подпрограмме «Набат железных ягодиц». Ударим ягодицами по бездорожью страны. Вот. Ну, перефразировали мы немножко Остапа Бендера. Был такой мужик после гражданской войны, очень умный. Но на замену ему, так сказать, пришла не менее глупая птица. И, как ни странно, ее назвали не умной птицей, а птица-мозгляк. Вот, ну, и, конечно, назвали ее не от большого ума, не от того, что, ну, как у птицы может много быть ума. Это только птица-говорун отличается умом и сообразительностью, и то в сказке. Вот, а по правде птицы-говорун нету, потому что говорить птицы не умеют, то, что попугаи, они не говорят. Это не речь. Не речь, нет. Вот, ну ладно, черт с ними, с попугаями. Они там все красивые. Ну, их даже, ну, как бы птицы между собой мажорами называют. Вот. А вот этот гриф, знаешь, гриф есть птица? Такая лысоватая. Их гопниками называют между собой. А орла урлой. Ну, здоровый такой весь хищник. Знаешь, глаза бешеные. Вот, ну, такие конкретно. Но это опять я не о том, я же о мозгляке начал говорить. Все так удивились, мозгляк. А все ведь знают эту птицу просто под другим именем. Вот, ну, первое имя пока мне неизвестно. Вот, экспертиза установит. Очень много писем присылают на нашу радиостанцию студенты МГУ. И беда постигла особо одаренных студентов. Дело в том, что в небе, как вот во время войны, помню, еще говорили, в небе появились вражеские самолеты. Так и над институтом, нет, не институтом, а МГУ появились вражеские птицы. Вот, и называют их мозгляк. Ну, дело в том, что эта птица не наша птица. Вот, ее забросили как к нам, как колорадского жука. Вот, просто в мешке высыпали яйца. Вот. Ну, самолеты сбросили, как колорадских жуков. Ну, вот мешок из-под сахара, там, допустим.
1: Тут надо сразу объяснить. Дело в том, что это вот что их выбросили, все радиослушатели сейчас же задали себе вопрос, как же они не побились. Дело в том, что эти яйца, они весьма прыгучие. Потому что, ну, если, скажем, вы обычные яйца высыпите, они в кучу как упадут, так побьются.
0: Яичницы сразу.
1: Да. А эти яйца, мало того, что не бьются, у них повышена прыгучесть. Они как каучуковые мячики, очень плотные, желток внутри без белка. Там нет белка, там только желток. Они прям падают и распрыгиваются в разные стороны. Собрать их невозможно.
0: Даже не желток, Саш, там розовик. Он же розового цвета. Ну, как бы желток, только он розовик, потому что он розовый. Вот. Ну и белка нету из-за розовости. Ну, вообще, это, ну, как бы не яйцо. Но это совсем другое, но из него тоже выводятся птицы. Вообще,
1: да, и мозгляк, производится оно тем же способом, вот как и обычное яйцо, собственно. Да, и еще надо сказать, что оно круглое совершенно.
0: Ну, как яйцо круглое.
1: Да.
0: Вот, как голова на найца. Они же круглые, глаза узкие, только яйца без глаз. Вот, ну и чем же напуганы наши радиослушатели, учащиеся в МГУ, что птица-мозгляк, чем объясняет свое название? То, что она выклевывает мозги, то есть она старается пробить черепную коробку учащегося. Вот, ну и... Так сказать, пословица есть такая: у кого броня 5 сантиметров лобная, того не прошибешь. Ну и ума, соответственно, как у корыта. Вот. Но это обычно отличаются люди с большим телосложением, типа там, ну, таких вот великих людей, как Терминатор, вот, Хищник, вот такие они все здоровые. Вот. Ну а у них лобовая броня 5 сантиметров. Ну, от 5 до 6. Вот, то есть, ну. Голова представляет костный шар, в принципе. Вот, есть извилины, и то одна прямая, шрам от сабли, еще со времен Чапаева. Вот, но это не важно. Вот. Чем же обеспокоены студенты? Ну, вот особо одаренные, которые
1: кстати, вот с рождения вот у них, вот как ты сказал, голова, костный шар, да, и очень давно вот использовали древние эфиопы, ведь бильярд пошел из Эфиопии, да. Вот они играли как раз, ну это жестоко, но тем
0: тогда
1: не менее головами...
0: деревьев, да. Ствол... Вот, но суть-то не в этом. Почему же птица-мозгляк выбирает наиболее умные мозги? Ну, кто никогда-нибудь на вкус пробовал мозги человечьи? Ну, ради эксперимента мне пришлось пойти на такой рискованный шаг. Вот. И выяснилось, чем умнее человек, тем его мозг вкуснее, но слаще. Вот, даже типа того, хотели изготавливать сахар. Ну вот, в особенности в то время, когда его было мало в нашей стране, вот, а было много народу умного, то можно было сахар гнать. Ну а некоторые удачливые экспериментаторы, ученые, они там ненужные части мозга вырезали и гнали самогон. Ну, отстаивали все это дело. Но это не серьезно, конечно, все было. Потеря памяти. Вот, они к моменту выгона самогона уже забывали устройство аппарата и так далее. Вот, но опять это не важно. Вот, ну, мы все поняли, что птица выклевывает у особо одаренных, то есть бестолковым терять нечего. И на них птица даже не посмотрит, не сядет там, и коготками не сцарапает лобную часть. Там, то есть. Вот. И еще вот такая особенность. А, не, особенностей нету. Студенты теперь решили, а как же нам спастись? Вот. Институт охраны человека от птиц посоветовал им солдатские каски. Вот, вот. Ходить прямо в солдатских касках. Был даже обворован музей фашистского искусства. Вот откуда были вот именно каски вот эти вот немецкие, с рогами особенно. Потому что когда птица, она хочет сесть на голову, она на рога напарывается, и все, она даже уже не пробьет железку вот эту вот. А некоторые прямо это самые наши солдатские каски надевали, им нормально там. Ну так, конечно, отдает в голову. Вот в ушах подзыкивание такое идет. Вот, потому что у этой птицы, у нее наконечник клюва, он, в принципе, ну, по степени тяжести и тяжелости напоминает сталь. Вот, даже пробовали выплавлять что-то из этого, но не плавится. Оно просто так, ну, когда... нагревается очень сильно, то происходит это самое потрескивание. Ну, трескается все. В шахматном порядке распадается нафиг все. Ну вот, один из радиослушателей сразу задал, почему в шахматном порядке, а почему бы и нет. Все частицы распадаются в шахматном порядке, как утверждают биологи. Вот на последней конференции биологов было именно это доказано путем распада. Ну да. Вот, ну в принципе, опасность студентов миновала, так как самые умные уже вымерли, остались одни бестолковые в МГУ. Вот, и теперь птица там скоро вымрет, это тоже нафиг. Бах, и нету птицы. Ну у нас с этим, что, воробьев-то нет больше в Москве, ты знаешь, Саша?
1: Да, я обратил внимание на резкое уменьшение популяции.
0: Они все в Америку улетели, там жратвы побольше на дорогах валяется. Вон, потому что у меня сейчас бомжей больше стало, чем воробьев, они все пожрали вот это. Вот все, что на земле лежит, вот тоже нафиг все съели. Ну вот так вот у нас, вот в принципе, да, вот страна там не обращает внимания. Ну бомжи, ну живут они там все в коробках. Ну да, нет, да уже коробок нет у нас, из-под телевизора коробки все дома хранят. Вот, потому что в них можно всякую... Ну, шкафа нету, да? Вот есть квартира, а шкафа нету, да? Поставил две коробки из-под телевизора в ряд, и уже шкаф. Вот, чисто вот карандаш для склеивания бумаг есть такая фенечка, да? Склеил так по краям, поставил, дверь вырезал. Вот, и главное, сучок спилить где-нибудь, ставить, чтобы вешалку можно вешать было. Вот, и нормально чувствуют люди себя. А людям жить негде, коробок не хватает на улицах. Вот, и с этим птицы у нас гибнут. Бомжи все съедают на улице, а птице есть нечего. Вот, и приходится вот как-то... Ну как, птица тоже не дура. Ей есть хочется. Она в Америку полетела. А ей там тоже не сладко, тоска по родине. Но, допустим, если в Парагвай поехать, там же берез нету. А как воробью хорошо на березе посидеть? И все подумали, и правда хорошо, не раз залазил посидеть, как классно. Ну вот просто входишь в лес, неважно, в зимний, осенний, там весенний, листья повсюду. То есть, ну нормально, да? Ну не листья, снег, ну снег же, те же листья. Они же тоже опадают, правильно? Ну так вот подошел к березе, как дал по стволу, и весь снег на тебя. И стоишь, как снегурочка или снеговик весной. Ну то есть не весной, а зимой. А когда все тает? Ну, когда все тает, Саш, ну? Ну, когда? Не угадал. Весной все тает. А почему? А потому что весной к нам прилетает очень великолепная птица тепловик. А все почему? Потому что ее прилетает очень много. Даже стихотворение есть такое. И тепловик к нам стаду весной прилетает. Нет. И снег. Нет. И тепловик в сене к нам летит. Во! Не, жалко, что я не Тютчев. Вот я себе придумаю такую фамилию. Ну вот типа Тютчев, Фет, Блок, Барков. Я и буду писать стихи ведь. То есть запросто. А что-то Катя флажками отмашку не дает вообще даже. Никакой.

вместе с группой Лайбах вперед, все вместе, так сказать, по изучению птиц. Ну, мы продолжим. Конечно, речь не пойдет уже больше о птице мозговик. Вот, потому что птица безмозглая, радости не приносит она в жизни студентов. Вот, мало того, что завтраки их воруют, вот, которые они бережно складывают. Вот, а складывают они обычно его в первом подъезде главного входа МГУ. Ну а потом на переменках сбегаются и радостно поедают все это вместе. Вот, и уже никто не смотрит, кто что принес там. Ну, халява полнейшая, кто не принес ничего. Но это не важно. Птица. Речь пойдет о радостной птице тепловик. Вот. Ну, почему радостная? Почему пойдет речь? Почему о птице? Ну, потому что это птица. Потому что птица радостная и, опять же, тепловик. То есть вот тепловик в сени к нам летит и весну за собой манит. Вот, а манит прям руками. Ну, то есть не руками, а крыльями, лапами и всякими клювами к себе и к нам. К нам. И птица прилетает. Вот, и дело в том, что температура у нее 80 градусов тела. Конечно же, не по Кельвину, а по Цельсию. То есть 80 градусов тепла с кружочком. Вот, ну и птица прилетела. И вот все удивлялись, а почему появляются именно проталины, а не снег тает полностью? Ну, потому что птица села, проталины, подснежники вылезли и подтолкнули птицу, она улетела, села на следующее место. Вот, ну и света, конечно, снег постаивает, потому что птицы садятся. Ну, то есть птица села, снег растаял, они дальше на дерево пересели. На пеньки и садятся, ну, то есть на все, что... На крыши домов, на балконы, вот. То есть даже с машин можно снег не счищать. Главное, чтобы птица-тепловик прилетела, посидела. И главное, чтобы, ну, на металле она может следы оставить обгоревшие. 80 градусов, большая температура. Ну, а если немножко усовершенствовать птичку, то, ну, накрутить побольше спиралек на лапке, то... можно применять как мини эти самые чайники электрические мини. Вот дело в том, что когда вода закипает, птичка вылетает из стакана, ну и процесс кипения прекращается, ну то есть как бы вода вскипела. Вот, но плохо, что вот по сравнению с западными аналогами электрочайников она не показывает уровень воды в чайнике или в стакане, допустим. Вот, вот это неудобно, конечно. Вот, а так бы тоже было бы. Ну, хотя старушки малоимущие, у которых вот пенсии хватает только что вот, ну, колбасы там купить и хлеба. Вот, ну и внучатам там что-нибудь там, киндер-сюрпризов всяких купить. Вот, и они себе ловят этих птичек. Вот, есть даже целая зондеркоманда по отлову тепловика, которая вылавливает их и бабушкам, ну, со скидкой 50% отдает в пользование. И... Ну, то есть, нету затрат на энергию у старушек. Вот, нету затрат на покупку электрочайника. Ну, представьте такую картину. Кипит у бабули чайник, и пока она добежит до чайника, он же весь выкипит, взорвется, и все тогда. Вот, старушка может погибнуть, а они нам дороги, как память. Вот, ну кто нам еще расскажет о прошлых годах наших учебники? Да я их слушать не хочу даже, тем более не говорят, их читать надо. А придешь к какой-нибудь старушке в виде тимуровца, она тебе такого расскажет. А ты за это в колодец бегаешь, воды принесешь. А потом по радио говорят, какие они классные тимуровцы. Вот, и все в тетрадь записывают, все. Вот, но дело-то не в этом. Дело в том, что старушки не остаются одни. Птица-тепловик, грудилапчатый хватун, тимуровцы. Все приходят к ним. Вот с дедушками хуже. Хуже. Вообще мужской интеллект, он в старости как-то угасает. Если вот посмотреть на свечу, она горит, да, 40 лет, 50 лет горит. Ну как дунешь в 60 и все, уже не горит. Она уже тлеет. Ну, это уже чисто о человеке пошло. Это я на другом радио рассказываю. А здесь я про птиц. Вот. А если слушать Европу Плюс, я там про пауков рассказываю. Ну, почти то же самое про птиц, только есть паук-тепловик. Ну, вы спросите, а как это так? Ну, он плетет свой этот бредень вот в углах, да?
Ну, некоторые глупые от недостатка ума в мозгах-то. Вот, они берут так, метлой так накручивают и убирают в сторону, ну, в ведро. А на самом деле это мини-теплотец. Во, вот так вот. Но работает она не за счет там углей, там кочегаров. Вот, а за счет того, что вот паук намотал сеть, вы электричество включили, свет пошел на эту штуку, и она обогревается. Ну, конечно, там не как у птицы тепловика, там всего плюс 2 градуса получается. Но этого хватает. То есть нормально. Когда по всем стенам там этих, ну, до 1000 штук собирается, вот плюс 2 и на 1000 умножить. Плюс 2000 градусов. Вот. В принципе, на этом принципе построены наши советские доменные печи. Для этого, конечно, применяется... Для этого применяется немного другой вид паука. Называется магневик. Более жарко-устойкий. Ну и спиральную гораздо прочнее, чем у обыкновенного комнатного паука-тепловика. Вот. Ну, никто не задумывался, кто такие крысы, никогда. Просто... Крыс просто брали и истребляли. А почему их много? Никто не догадается никогда. Даже с трех раз. А все из-за того, что убивают их дураки. А вот если бы не убивали, они бы умерли сами по себе. А если их убивать, они размножаются таким способом. Вот отруби крысе хвост, и из этого хвоста потом маленький крысеныш вылезает. Ну, как бы не вылезает, а, ну, крысы же, они растут от хвоста. То есть, если, допустим, другое животное, там, тигр, например, оно как родилось маленьким тигренком, так и выросло в большого тигра. А крысы и хвост отрубили, то есть они друг друга откусывают хвосты, это у них половой акт называется. То есть откусил хвост, и потихоньку из хвоста вырастает крыса. Ну, то есть, начиная от хвоста, появляются сначала лапы, ногти, там, вот, ну, соски, грудь и так дальше, дальше до зубов и передних усов. Вот, но на самом деле крысы приносят пользу. Вот, все думают, что вот они пищу воруют. Ну как вот, а, сволочь, крыса опять сахар украла. Ну это я слышал от соседа сегодня. Они у меня глухонемые, но кричат постоянно. Вот, и сектор газа на всю слушают. Ужас. Вот, ну и говорят, воруют сахар. А на самом деле, смотрю, пристроились у нас нищие около дома. А крысы им этот сахар таскают. Они же видят, где правда, а где неправда. Кто был ни с чем, тот станет всем. Это у крыс девиз такой. Ну да, да, немножко социалистические замашки. Ленин тут свою руку приложил, конечно же. Вот, электрификация страны не зря же была вся. Полностью, вот, чтобы и у крыс все было. Вот, ну, как говорят, летучие мыши и крысы, они более близкие к человеку. То есть летучие мыши тоже птицы, только с коготками на крыльях. Вот. Ну и морда у нее, конечно, ну, не в каждом фильме ужаса покажут такое страшнее. Вот, а все потому, что, ну, напугать как можно больше человека. Ну что, все радостно, что ли? Птицу тепловик завели, листья распустились, и классно в жизни. А нет, вот вам еще и мы крысу летучую, и все нормально тогда. Ну, чтобы уравновесить мир. То есть каждой хорошей птице есть противовес. Например, лев. Но нам с этим меньше повезло. Вот, там, допустим, в Африке там тигров полно, то есть львов. Вот, а у нас нету львов, но зато у нас есть уссурийский тигр. Почему уссурийский? Потому что город есть Уссурийск. Вот, есть Уссурийск один, есть два, есть три, их всего 10. Вот, и везде тигры уссурийские разные. То есть они прям с номерами на них. Вот как... Как на лыжников номерки одевают. Ну, чтобы знал каждый свое место. Ну, вот идет, допустим, тигр по тайге. И заблудился. Куда ему идти? А везде флажки. Там тигру уссурийскому номер 2 идти по флажкам номер 2. И вот он по своей тропе дует там домой. Ну, не то, что там губами как-то сложил их трубочкой и подул в свою сторону. Нет, он просто идет. Это выражение такое в простонародье есть. Афоризмом, наверное, называется. Но я, правда, неграмотный в этой области. Я же все-таки про птиц рассказываю.
Это на другом радио, я филолог. А здесь-то я про птиц. Вот, но это я не сам. Это все так. Ну ладно, это не важно. А, я ж про тигров рассказывал. Вообще тигры, они же на белок охотятся. Вообще так удивлен, а почему на белок, а не на медведя? Ну что же, тигр дурак, что ли? Медведь сильный, большой, его поймать трудно. Из берлоги-то его багром не так просто вытащить. А белку можно и палкой сбить с дерева. Главное, чтобы в глаз попасть. А все для чего? Главное, шкурку не попортить. Ну а зачем тигру шкурка-то? Еще раз, зачем шкурка тигру? Ну как зачем? Ну вот у людей пальцы есть, да? А у тигров подушечки на лапках. А зимой снег, он холодный. А вот из белящих шкурок на подушечнички такие, а не на резиночках. Ну как наволочка на подушку одевается. Точно так же. И он подсокал по снегу прям. Прям по насту. Прям ему нормально так идется. Вообще, вот кто никогда на горных лыжах катался? Никто не катался. Я не катался, а зря. Птица есть такая, горностай. Вот они очень... Они очень мешают горнолыжникам на лыжах кататься. Ну вот представьте, валит горнолыжник. Ну вот этот супер горнолыжник, у которого, как же это называется-то, слалом-гигант. Ну вот есть просто слалом, есть мини-слалом и есть слалом-гигант. То есть мужик такой здоровенный на лыжах валит. Вот, и навстречу летит вот горностая птица. Ну они в горах стаями летают, от этого и название. Ну а горнолыжник едет себе и едет, ничего не подозревает. Птички-то маленькие, размером с мух. Вот

0: Ashay. The dogs of war won't capitulate. They will take.
1: Ну вот, эти птички, ну, птички как мухи, они облепят лыжи, ну, прям как мухи, вот. И, ну, горнолыжник валит, эта скорость задерживает. Вот, ну и птички эти крылья расправляют. Ну, они и ростом с калибри вообще. Мозгов столько же, поэтому на лыжи садятся. Они же блестящие, красивые. Вот, а горнолыжники нет, чтобы их под цвет снега выкрасить. Они их размалюют там, и фирмы разные напишут рекламные. А птицам этого и надо. Они же слизывают эту краску. Вот этим и живут птицы горностайки. Вот, аж чем вредно горнолыжнику? Когда он краску-то вылежит, все эти мухи-то, ну, то есть птички калибри, нет, то есть птичка горностай. Вот, они отлетают в стороны, а горнолыжник бах на свои ноги, а лыж-то нету. Это у него визуальное такое впечатление создается. На самом деле лыжи есть, и он валит там со всей скоростью. Там. Флажки уже для него не существует. Флажков он прям... По флажкам. Благо там березы не растут в горах. А так бы там вообще беда была бы страшная. Ну прикинь, вот валишь ты на горных лыжах и прям через лес. Ну как вот... Как кино еще есть про самогонщиков, по-моему. На лыжах они там ехали. И кто-то березу объехал неправильно. Да, было такое. Ну ладно, это не то, я же не о том говорил, я же говорил о птичках, нет, о горнолыжнике. Вот, и лыж он не видит, он начинает спотыкаться просто, он ногами перебирает, такое ощущение, что лыж нет, он спотыкается, ломает себе шею. Вот, ну и все. Международный Красный Крест его в Москву, ой, в Москву, в Осло. Ну там международная поликлиника по лечению горнолыжников. Почему именно там? А город подходящий. Он находится как раз в центре Земли. Ну, то есть не в ядре. Если расчертить всю Землю на квадратики и пересчитать их по кругу, вот, то как раз Осло получится центром. Ну, как бы... Ну, вот, допустим, взять, если... Ну, конечно, не по метру квадрат это все, а по сантиметру, иначе не получится ничего. Ну, вот... Институт Квадрат, он занимался этим очень долго, и все-таки вычислили. Вот, человек содержит около 500 кубических сантиметров. Вот. И... Кубических сантиметров, я повторяю для тех, кто не слышал, человек содержит. Вот, если взять, то есть вот прям конкретно, ну, у кого волосы стоят вверх, вот ежик, прическа, у них, конечно, побольше, на 2, на 3. А так 500, не больше, не меньше. Ну, плюс 2-3, у кого ежиком стоят. А лысые у них вообще минус. То есть 498. Вот так вот. А, про мозгляка забыл сказать. Вот-вот. Те, кто закончил МГУ, они обычно лысоватые немножко. Ну, или не лысоватые, а лысые вообще. Вот Ленин почему был лысым? Могу объяснить. Птица-мозговик. Она клювом долбила, и волосы повыпадали все. Ну, как? Корни вышибает нафиг. То есть, ну, вот представьте, птица и клювом по башке. Ну, она же выклевывает все там, она пытается до мозга добраться. А не получается, потому что, ну, отмахивается студент. То есть, ну как отмахивается, это круто сказано. То есть, вот карусель видели? Вообще специально отшибали просто этих птиц, раскручивают карусель, и подходишь под свой рост карусель, там несколько, вот от 1.50 м до 2.30 м. Ну, разные студенты ростом бывают. Я видел 2.50, ему так голову чуть не снесли. Хорошо, что успел на корточки присесть. И вот прям под карусель подходишь, и птицу нафиг ошибает. Ну, то есть, вот как сидел, и нету сразу. Только царапин на этом, на голове. Да, я же о горностае говорил. На самом деле это не птица, это животное такое. Живет в горах и стадами. Нет, стаями. Горностай. Стая. Вот, ну, птицы тоже такие есть, вот, которые как мухи на лыжи садятся. Не как мухи, а на лыжи садятся, как мухи. Садятся тоже. Ну, так вот. Животное горностай. Уссурийский тигр и горностай, у них есть что-то общее. Ну, хотя потому, что они живут на одной территории. Ну и когда двое животных живут на одной территории, они враждуют. Ну, враждуют они. Вот как у нас. Вот точно так же, как у нас в жизни. Окопы, траншеи, пушки, пулеметы. Но у них это, конечно, по-своему. У них нет там модернизации такой крупнейшей. Ну так, клыки, когти, все в ход пускают. И главное, чтобы белке точно в глаз попасть. Чтобы шкурку не попортить. Но я не об этом вообще хотел сказать. О животных я рассказываю на другой радиопередаче. А здесь-то я про птиц. Вот, ну все, наверное, карту видели страны. Вот, и она, ну вот ее специально раскладывают в плоскости. То есть если глобус, он круглый, а если в плоскости, то она плоская земля. Вот отсюда и теория пошла, что на трех слонах держится. Это вот берут трех слонов, вот эти слоники такие мраморные, или из чего они сделаны, ставят, на них кладут карту, вот, вниз черепаху, и получается, что на трех слонах стоит. Но это для тех, у кого визуальное восприятие очень слабое. То есть они не могут воспринять, как это так земля на трех слонах держится. Вот, и опять же, те, у кого слабое восприятие, они так и думают, что вот земля у нас так же, как на подставке глобус, держится. Вот, и им объясняли, как, что земля вокруг солнца крутится. Просто брали, выкидывали этот глобус туда. И вот говорят, видите, летит и все. То есть, ну, вот, объясняю школьникам там, как вот происходит процесс весь в космосе. Или берут вот это, звездопад, как показывают. Ну, вот в военторге раньше очень много продавал звездочек. Вот полковнические, лейтенантские, их берут в кучу, там, штук 30-40, и так кидают их в пропасть. Вот, говорит, вот так вот звездопад и желание загадываете. То есть народ прям конкретно там вниз за ними летит, думает, надо поймать и желание загадать. На самом деле надо просто так вот, оба-на, подумал, я желание загадал. Но все равно не сбудется, потому что все желания не от этого зависят. Вот, есть такая клетка в мозгу, которая исполняет желания твои. Ну, как волшебник маленький твой. То есть у каждого свой есть волшебник. Ну, как бы вот ты стоишь и думаешь, как бы мне желание загадать. И загадываешь его. И все зависит от того, насколько у тебя сильное восприятие глазное. То есть визуальное, как это говорится у всех вот этих профессоров там. Ну, о профессорах я на другом радио рассказываю, совсем другая тема. Вот, ну и вот, допустим, у меня сильное восприятие. Я там загадал себе желание, напредставлялся и получил удовольствие. Ну, классно, все нормально. А кого слабо, они идут в кинотеатры, и там фильмы показывают про то, как исполнить желание. Ну, то есть там про любовь. Там же тоже желания исполняют. Потом еще вот... Нет, я уже об этом не буду. Не буду я об этом. А что же сегодня все Катя-то молчит? Меня вот это вот удивляет. Саш, ты не знаешь? Не знает тоже. А кто же знает тогда? А, очень много фермеров к нам приходит. Ну, не то, что сами приходят, их привозят. Вот, и все из-за того, что птицу клюют. Но это типа мозгляка все. Вот только она на фермах водится. Вот, и выклевывает она не что иное, а пастбище. Ну, пастбище всех, слово так удивил, пастбище. Это вообще то место, где растет трава для коров. Коровы служат для человека тем, что их доят. Молоко получают, если отшибут этого дына. Ну, вот эти бильярдщики ходят, они же отбивают всех нафиг. Вот, и если это самое... А, еще мясо от них берут, если селитер не все съел внутри. А когда селитер все снутри съедает, там просто с кости ударяют по корове посильнее, кости осыпаются, их стряхивают, и получается, ну, как бы шкура готовая. Все, она уже обделанная внутри, селитер сделал свое дело. А чучело еще из этого изготавливают. То есть остался же это костяк коровы, обтянутый шкурой. И все. То есть вот уже чучело готово. Осталось только ватой набить и опилками. Так же и Винни-Пух получился. В голове моей опилки, да-да-да, просто был медведь, вот, и его селитер съел изнутри. Ему опилок... Опилок набили, и так это самое получилось. Сказка про Винни-Пуха. Вот, то, что мед он любит, это у него в подсознании было отложено. А так-то он уже его не ел, он для этого, для пятачка все время собирал. Потому что, ну, свиньи же, они все едят. А все я к тому, что год свиньи, поздравляю вас с Новым годом. Вот, во... А, все, говорить можно, да? Вот, меня тут прервали. Дело в том, что тут вот референты стоят, они автографов попросили. Но я сказал, что сочинение я потом им напишу, потому что у меня автограф, вот, ну, у кого как, если там взять там какого-нибудь известного музыканта, он вам роспись свою оставит, кто-то рисунки рисует, а я сочинение пишу в виде автографа. То есть я посмотрю на человека, у меня сразу визуальная картина. То есть, ну, как бы голограмма высвечивается. И я вот пишу чего-нибудь. Ну, всякое бывает. Ну, в основном про животных. В зависимости от того, на каком радио мне автограф берут. Если на «Эхо Москвы», то я про птиц. Если на «Европе плюс», то про пауков. Вот. А так еще бывает, я, ну, про всех я рассказываю. Вообще можно заказывать меня на дом. Ну, конечно, не в виде... Как вы там, многие там уже все в мыслях представили, а ну чисто детям сказки рассказывать. Вот, все удовольствие стоит недорого, бесплатно. Только есть давайте. Вот. Мне же ничего не надо в жизни. Шмотки на меня не купишь, это тоже трудно. А поесть я люблю. Да, это есть. Грешок маленький. Вот. Ну а что, сказки какие я рассказываю? Ну как вот? Смотря на каком радио, опять же. Вот на «Эхо Москвы» я про птиц рассказываю. Вот, еще есть М-радио, там я про собаку рассказываю. Ну, не про одну, которая у них там вместе с таксистом говорит, а про всяких. Вот, есть собаки борзые, да? То есть это вообще тюремные собаки, отсюда и пошло такое, ну, афоризм, да, как его называют. Я вообще не филолог на этом радио. Вот, а так, ну, борзые, то есть, ну... Вот эти наблатыканные все бандиты приходят с тюрьмы, да, там борзой. Они там, ну, с собаками, кто умеет здороваться с борзыми, они же злые очень. Вот эти черные зубы, пена изо рта. Они же бешеные, их там только бешеных держат. Вот, им даже маски вот эти железные не одевают на морду, потому что они прокусывают их. Вот, ну почему прокусывают? Потому что зубы у них не настоящие, им уже вставные челюсти специально отработанные делают. То есть им ставили челюсти, и она уже все. То есть, допустим, если я крутой, да, тюремщик, не тюремщик, а заключенный, то я могу поздороваться с собакой запросто, с легкую. Подойди еще даже и так, ну, за ухом почесай. То есть, если, то есть это вообще, ну, пахан, во. Это я пахан. Ну, откуда такие познания? Не, в тюрьме не сидел, нет. Вот, потому что просто хотели присудить одно дело. Ну вот, опять же вмешалось общество защиты сиамских близнецов. Вот, да как таких экземпляров в тюрьму не сажают? Ну, та же картина, что и с психами. Ну, как справка есть, их не сажают. Он не отвечает за свои действия, потому что он... О, получилось. Да-да, именно такой. Вот, ну, у нас, конечно, нет. У нас интеллектуальные способности большие, мозговой спектр очень широк. Вот, ну, и тем более... Монолюди, они намного отстают от стереолюдей. Вот даже говорят, есть стереотипы. Это именно что типы, а не люди. Посмотришь на них тип типом. Но я не об этом, о тюремщиках. Я вообще на другом радио рассказываю. Есть такая тюремная волна. А центр находится в Бастилии. Ну, радиовещательный, соответственно. Все то же самое, только решетки на окнах. И надзиратель все время стоит. Но лишнего сказать нельзя. Все-таки на весь мир. Это на «Эхо Москвы», тут только на Москву. Эхом. Ну, вы думаете, вот так я сижу здесь перед микрофоном, электрификация вся страна. Нет, у меня рупор тут стоит, я кричу на все. Чтобы эхо раздавалось. Но надо соответствовать концепции страны. Иначе как-то неувязочка получится. Вот, допустим, «Европа плюс», она все время говорит «плюс». То есть там... Оба-на, плюс. И мне приходится рассказывать там про пауков, допустим. Ну, ползет себе паук, ну, вот я примеру, как я рассказываю на «Европе плюс». Ползет себе паук, плюс. К нему еще один подползает, еще один плюс. И так вот, ну, через плюс все надо говорить. А на «Эхо Москвы» кричать надо. Чтобы эхом прям все, как в горах.

И вот отмашкой флажков мне Саша показал, что можно опять говорить и рассказывать. Очередной выпуск новостей напомнил мне о том, что в студию-то на самом деле я не за этим пришел, чтобы рассказать о ком-то другом, а пришел ведь я рассказать о том, что есть такая птица сорока. Мы о ней совсем забыли. Вот, даже в телепередаче есть такое «40 видео». На самом деле она, говорится, не 40 видео, а сорока видит. Вот, ну и почему я так вдруг... Новости из сорока, то есть всем понятно. Вести сорока на хвосте принесла. Стихотворение есть такое. У Пушкина, по-моему, даже. А, это фрагмент из «Русалки и Людмила». Нет, «Русалка и дельфин» есть. Стихотворение такое у Пушкина. Нет, что ли? Ну ладно, «Пингвин и русалка» есть такое еще творение. Че, опять? Ну ладно, неважно. В общем, Пушкин себе писал стихи, а в это время сороки разносили вести об этом. Ну и как же это все-таки произошло? Ну, я сейчас вам для начала объясню фразу. «Сорока на хвосте вести принесла». То есть, когда вы идете либо по асфальтовой дороге, по тропинке, в лесу, в городе, и увидели сороку, вы сразу так: «О, сорока новости принесла». И в этот же день вам будут новости говорить обязательно. Независимо от того, включите вы, выключите телевизор, какой-нибудь источник информации до вас дойдет. Главное, чтобы сороку увидеть. Я лично их вижу каждый день, потому что у меня в клетке есть своя сорока. Вот. Ну, для того, чтобы я полностью всегда был информирован. Вот вообще, сороки между собой общаются с помощью телекинеза. Но это не телетрансляции, как у нас у обыкновенных людей. Вот, а это, ну, передача информации посредством инфрасиних лучей, излучаемых каждой птицей. Ну, типа сороки. Вот, ну и почему на хвосте? Потому что на хвосте у сороки находится магнитная прослойка, на которую скапливается вся информация. Вот, и за счет вот инфрасинего излучения оно передается другой сороке и непосредственно в это... Вот информационное агентство «Интерфакс» сообщает, да? Вот так вот. А где все новости-то берутся? От «Интерфакса». Ну, а у них такая, значит, ну, мелкая, как бы маленький аэродромчик. Туда слетаются все сороки, и вот они новости приносят. Ну, так сказать, «40-центр» называется еще. Он находится в Осло, опять же. Ну, так как если расчертить всю Землю на квадратике, то Осло окажется центром. Вот. Ошибочно считать, что ось проходит через центр Земли. Вот. Если бы ось проходила через центр Земли, то она бы не вращалась. То есть произошла бы полностью балансировка Земли, оно бы не крутилось, оно стояло на месте. А когда ось идет не по центру Земли, одна сторона тяжелее Земли, другая половинка легче, соответственно. Когда что-то тяжелее, что-то бывает легче. Вот, и за счет этого она вращается, Земля. Ну, это я опять же те, кто занимается астрономией, объясняю. Вообще про астрономию на другом радио рассказываю. А, ну а я про сорок же. Вот, ну они все слетаются в центр. Как же он называется-то, я опять забыл. Ну, куда, в общем, в ТАСС они тоже слетаются. Ну, у каждого информационного агентства свои сороки. Ну, у «Эхо Москвы» тоже есть своя сорока, но она маленькая еще пока, потому что Мостбанк не выделяет достаточного количества денег, чтобы, ну, как бы сказать, завести нормальную сороку, которая принесет, ну, нужную информацию. Поэтому нам приходится закупать ее в других. Ну, допустим, у «Европы Плюс». Так как «Европа Плюс», все-таки не зря у них такое название. У них обычно две сороки летают. Сорока плюс сорока. И они вот парами так вот. Ну, информации у них, соответственно, больше. Вот. Ну, а М-радио у них, конечно, собака. Вот это и таксист. А с этим тяжелее. У них, правда, пять сорок. А все почему? Потому что на такси пять квадратиков. Это говорит о том, что... Вот М-радио, радио для таксистов, и пять вот этих штучек говорит о том, что у них пятизначное получение информации. То есть вот когда «Европа Плюс», у них две птицы летит в сороке, ну, в радиовещательную рубку, а у них сразу пять.
Вот, поэтому, допустим, если на эхо Москвы одна форточка. Вот. Так, ну, у нас у радиовещателей называется это как бы по-простому приемник. Ну, птицеприемник, там, информационный приемник. Ну, не то, что вот у вас дома стоит, совсем другое. Ну, то есть, а окно, и вот как это, форточка вот у вас есть, у нас она постоянно открыта. Вот, поэтому у нас и в клетках три птицы-тепловика сидит, чтобы нормально обогревать помещение, а летом мы их выгоняем. Но так как они окольцованы, они всегда прилетают к нам зимой. Ну, то есть где-то с октября 15-го они уже прилетают. Потому что холодно становится. Вот. Ну, и я говорил про то, что 5 квадратиков, это обозначало то, что 5 птиц у М-радио. Вообще есть радио 101, это значит, что у них 101 птица на вооружении. Но у них слабенькие птицы, у них там процессор стоит, ну, очень маленький. Они вот, ну, каждый по одной информации принесет, и нормально. То есть уже все там, уже там не то, что вот как на эхо Москвы. Допустим, один обозреватель новостей, одна сорока. А там 101 обозреватель и 101 сорока. Вот, и каждый по слову скажет, и они не то, что там вот как на эхо Москвы, да, одна радиорубка, да, и все в нее кричат. А там у каждого 101 комната. Вообще это очень большое помещение, находится оно где-то на Лубянке, рядом с КГБ. Нет. Это КГБ рядом находится. Вот. А так вот они из детского мира прям все туда, на радио к себе. Ну, у них же детей много у всех. Обычно, кто работает на радио 101, они очень плодовиты. Ну, не то, что плодовиты, ну, плодовиты. Это не в том смысле, что плоды поедают. А вообще базу оттуда уже убрали. Вот, а в том плане, что, ну, размножаются они очень хорошо. А все из-за того, что под зданием «Эхо Москвы», ой, нет, не под зданием «Эхо Москвы», бомба не заложена, бежать нам никуда не надо, как нас один раз уже предупреждали. Вот, это под зданием «Радио 101» находится очень мощное положительное энергетическое поле. Вот, ну а так как поля бывают разные, ну, допустим, почему школы строят именно там, где стоят школы? Потому что там энергетическое поле тоже положительно, но оно влияет на кору головного мозга так, чтобы оно получало информацию и фиксировало ее. Ну, вот как предохранитель, да? То есть получил информацию на предохранитель, чтобы это не вылетело. Вот как есть пословица: в одно ухо влетело, в другое вылетело. Вот, для этого сейчас в школах ушной тампакс применяют. То есть, чтобы все нормально было. Ну, некоторые ученики же своевольно поступают. Вот, вешают всякие там записки учителям на спину, плакаты, транспаранты. И порой заходишь в класс, а там учитель весь такой в плакатах и транспарантах. Но это даже эти поддерживают директора школы. Потому что директор школы заходит и видит, чем интересуется в класс, какие у него проблемы. Вот. Надеюсь, нас сейчас слушают многие директора школ. Ну, где это нету, это, как говорится, новаторство. Это только в спецшколах сейчас вводится. Но некоторые там, скажем, частные школы эти стали применять. Ну, как бы, все-таки частная школа, она должна чем-то отличаться. Вот, и сейчас в новых школах у них столы применяются не прямоугольчатые, вот, в плане геометрии. У них они круглые. Ну, вот есть такая передача «Круглый стол», да? Вот, почему круглый? Потому что в кругу, ну, вообще, вот если взять древние времена индейцев, да, они в кругу всегда собирались. По трубочке мира там все нормально. Вот. Ну, тут школьники тоже в круг собираются. Конечно, трубки мира нету, но в старших классах и такое бывает. Вот, ну и в кругу идет сосредоточение мысли. Если когда парты стоят в прямоугольчатом порядке, то есть прямоугольниками, в три ряда обычно, в четыре, вот, то нету такого энергетического сосредоточения. А вот когда в кругу, оно по спирали закручивается, и создается единая мощная энергия, и учитель, и ученики уже общаются не словами, а энергией. То есть учитель просто сидит, как говорится, ворон считает.
Вот. А на самом деле он в окно смотрит и целиком поглощен тем, чтобы передать. Ну, вообще человеческий мозг — это не только приемник, но и передатчик очень сильный и мощный, энергетический. Вот. И я думаю, что скоро мы не будем говорить. И язык, вот как хвост раньше у нас был. Ну, Дарвин еще обещал, что человек из обезьяны произошел. Как эта пословица мудрая русская говорит: труд создал человек, он же его и угробит. Как-то так, по-моему, было. Ну, то есть эволюция обратная пойдет. Ну, то есть вот как Алиса в Зазеркале, так и человечество может перейти, и там все будет наоборот. То есть пойдет упадок человечества, ну, обратно в обезьяну и кокосы света рвать. Вот, но я не об этом хотел рассказать там. А о чем? Ты что-то потерялся как-то. Эти парни с гитарой. Это не важно. Да. А почему все наши, вот те, кто говорят, ну, в радио, там, в этом, в телевизоре, они все время так, да, вот растяжку идут. Вот идет конкретная растяжка слов. Вот это непонятно. Но я об этом тоже на другом радио рассказываю. А сейчас я где? А, на Эхо Москвы, я здесь же про птиц рассказываю. А, мы же на сороке остановились, да, действительно. Вообще считают, что сорока глупая птица. Вот, ну, в принципе, это так. Сама-то по себе птица глупая, но источник информации верный. Интерфакс сообщает, это же круто. Вот, и опять же Интерфакс сообщал, вот только что опять пришла информация, что был зафиксирован третий крик чеченской глупой птицы. Вот, и наши воины очень печально на это отреагировали. Вот, матери вот едут за этими, кто в плену находится. А, уже приехали, да? Спасибо. Ну ладно, я опять не об этом. О чем же я говорил? А, не говорю. Вы не обращайте внимания, что я так вот некультурно ведусь, я смеюсь, микрофон. Это не от этого, просто микрофон ко мне близко очень поставили, я не могу отвернуться в сторону. То есть сейчас идет эфир не только на Эхо Москвы, если вы переключитесь на 101. Вообще у меня очень жесткий график, и когда я не могу успевать на все радиостанции работать, меня просто вот микрофоны мне подставляют, и у меня уже на шее стоит такой, ну, как бы вертолет, и я уже не могу шею никуда повернуть, я вот могу только прямо говорить. Вот, допустим,

Ну, выезжал на своей инвалидной колясочке и просто так ехал себе, ехал. Сзади знак, осторожно за рулем, инвалид. Вот, и меня даже гаишники не останавливают. Ну, что думают? Я же останавливаюсь как можно далеко. Они как это, видят знак инвалид. Я костыли из двери выставлю, они посмотрят. Да ну нафиг, идти еще, а парню мучиться тоже не хотят. Ну и правильно делают, вид-то у меня жестокий. Вот, а вообще гаишники народ странный. Вот такая особенность. Допустим, если гаишник с усами, то он добрый. А если без усов, то он злой. Это вот, ну, это было проверено не раз. Я специально притворялся инвалидом, там костыли не выставлял вперед и без прав ездил. Ну, специально, чтобы вот вышел, подошел там, вот с усами гаишник, классный парень. Там скажет, да вот я там сиамский близнец, да я на эхо Москвы, да на радио 101 там, потом еще я на этом где-то 2 плюс идет, Европа 2 плюс, радио новое, кстати. А, кстати, да, новое радио. А почему нету радио Европа минус? Тоже удивительно. Вот, сейчас знаешь, сколько радио-то откроется? Европа равно, Европа меньше, Европа больше, бесконечность Европа. Вот, а потом новые будут. Африка плюс, Америка минус, Австралия равно. То есть это вообще очень... Мне же денег должны за это. Точно. Вот документально подтвердить придется. А что ж Катя сегодня все время молчит? До первой звезды, да? Не те времена как-то теперь. Да, парень-то был классный, вот этот вот, с бровями-то. Почему у него такие брови широкие? Я же рассказывал, что у него просечение было бровей, и у него нарастание произошло, ну, специально. Ну, вот как траву выращивают специально, на футбольных полях, допустим. Кстати, это самое... отказались наши газонокосильщики от газонокосилок, вот, потому что вывели новую птицу. Газонка называется. Вот, ну, а почему газонка? Ну, это все выливается из названия птицы, то есть из ее деятельности. Дело в том, что эта птица питается травой. И у нее одна проблема, она не может нагнуться. И траву она поедает строго на уровне 5 сантиметров от земли. Вот, то есть, ну, когда нужно подстричь поле, да? Там же его постоянно стригут, там все дела. То есть, ну, чтобы чемпионат мира сделать. Вот, выпускают этих птичек. И они так идут себе, кушают потихонечку. Вот. Им, правда, под попу подвязывают мешки специальные. Ну, потому что поле будет некрасивое потом. Они же едят, процесс идет. Пока он до той половины дойдет, она же загадит все поле. Вот, ну и так вот эти пакетики снимают, меняют тоже там специальные люди. Вот эти газонокосильщики, они поступали на специальные курсы птицеводства. Вот, очень много там проходили, изучали. И... вот, еще очень сейчас... ну, отказались еще от мальчиков, которые подают мячи. Вот, потому что детский труд, вот, Greenpeace опять этим занялся. Вот, то, что, ну, как же дети мячи подают? Во-первых, это унизительно. Быть вечным подавалом мяча, это же оскорбительно, как запасной. Это как второй слесарь. То есть это так же звучит. То есть, ладно, там мастер участка, когда второй слесарь, уже оскорбительно. Вот, а птицы тоже, опять же, такие есть. Вот, для них специальную выемку в мяче сделали, чтобы она клювом так туда, опаньки. И к вратарю она сразу бежит, а вратарь там уже... Ну, это когда мяч за пределы поля, из-за этого стали птицы этих применять, а потом это широко раскрутилось уже. И как-то вот, ну, мальчиков уже нет на футбольных полях. Ну, у нас еще в дворовых командах есть еще мальчики, которые подают, ну, мячи. А вот есть дети, которым родители, ну, на птичьем рынке, опять же, купили таких птичек. И уже можно одному в футбол играть. То есть чисто отрабатывать удар по мячу. Ударил, и с плеча слетает птица, и за мячом полетела.

0: То есть она все его поймала нормально и на место. Но я вообще не об этом хотел рассказать. Дело в том, что проблем-то в стране много. Правильно ведь? Все... Ну вот, сейчас это самое, мы музыку будем слушать. Я вот вам говорю вот, чисто от себя по секрету. Но это не для тех, кто Европа Плюс, потому что у вас там попса все время крутится, а у нас настоящая музыка, тяжелая. Да-да, для вас, старушки. Так что слушайте музыку.
1: Монморанси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: типично такая, знаешь, вот музыка того государства, в котором долгое время твоя задница гостила, то есть государство Америка. Соответственно, все наши радиослушатели сейчас, типа, что за задница, что за слова? Нет, просто в Америке это очень распространенное слово. Типа, довези-ка мою задницу с вечеринки там, милый, до бассейна. Ну, так она ему говорит. Вот так и таким образом я и назвал тебя тоже задницей, в хорошем смысле этого слова. На самом деле ты Антон Королёв, и ты вот, так сказать, халтурил, ездил играть с одним оркестриком по зарубежьям дальним, в частности, вот по Америке, приехал полный, ну вот не в смысле физическом, потому что это тебе, конечно, не грозит. Но в умственном тоже не грозит, а скорее это впечатление, скорее в эмоциональном, я бы сказал. Эмоциональные впечатления из тебя так и прут, и я понимаю причину этого. Хотел попросить тебя, так сказать, поделиться вот теми фактами и теми, так сказать, происшествиями, которые там, так сказать, с тобой случились и которые тебя поразили с нашими уважаемыми радиослушателями.
1: Ну, мне главное только вопросы задавай, потому что мало ли что тебя интересует. Мне, например, очень интересовало состояние газа в нью-йоркских гостиницах. Это
0: газ.
1: Газ. Ну, у тебя, я знаю, плита электричная, ты не помнишь, да, что это такое. Да. А там есть такие аппараты. Вот, я думаю, это тебе, вот, наверное, мало было бы интересно. Вот, а меня заинтересовало, так что ты меня ориентируй просто. Вот.
0: Ну, давай вот прямо с газа и начнем. Собственно, по идее, достаточно, как бы, Америка считается передовой державой. Там, значит, выдумали что? Ансамбль Бон Джови выдумали. Выдумали Барби, значит, куклу уже многократно вот о ней рассказывалось.
1: Вот. Мы к ней еще перейдем, потому что это очень важно.
0: К мужику к ее тоже, потому что теперь ей еще изобрели мужика.
1: Нет, ну ты мне рассказываешь. Там, во-первых, есть Барби уже просто беременной. Значит, продается. Продается наборчик.
0: Извини, да.
1: Значит, там что положено. Ребенок сам вкладывает на нужный период нужной формы.
0: Зародыш.
1: Вот эту модельку. И мама говорит, например: доченька, пора вынимать. Уже зародыш не на стадии там головастичка, а уже на стадии щеночка. Вот надо вот этот положить. Она: спасибо, мама, значит, и...
0: Так, а слушай, а может быть, это и правильно, как бы вот, может быть, там бы я бы и не открыл такую вот сеть из консультаций, вот где вот мы учим женщин, там, молодых мам сцеживать, потому что, видимо, такая культурная работа на уровне, я бы сказал, вот экономическом даже, потому что это же экономика, это вклад в экономику, продажи беременных Барби, вот, вполне возможно, это бы избавило вот этих молодых мам от испуга, от самого факта появления, так сказать, Айлана, то есть чужого, из пуза вдруг. Ну, представь себе, у тебя вот сейчас из пуза лезет чужой. Ты же, у тебя же будет нервный срыв, потрясение. А ведь не все, например, молодые мамы реально знают, вот, что это такое с ней происходит. То есть, может быть, это вот беременные Барби, это как бы выходка здравоохранения
1: американского. На этой теме вот именно чужого есть столько желающих заработать, что Барби это просто становится в один ряд с многочисленными школьными кружками и так далее. Что касается Барби, ну уж раз мы с нее начали, мы коснулись очень важной темы. Темы детского позитического воспитания. И я не буду долго распространяться, я скажу только четко свое мнение. Ребенок, играющийся в детстве, вот ты вспомни, там чем-то игрался, если ты помнишь.
0: Гагарин. У меня был из розовой пластмассы Гагарин размером, вот, ну, черт, чуть было не сказал, с фалос среднего размера. Ну, где-то так. Вот, с таким скафандром. На скафандре написано СССР, а сзади два баллона такие, не отстегиваешь. Он был достаточно грубо вылет. Ну вот, написано было Гагарин.
1: Это очень важно. Да. Во-первых, что он был
0: грубо вылет.
1: И что он был весь розовый. Ну, ты видел, когда...
0: Знаешь, не розовый, а типа вот, как сказать, то есть это нельзя назвать розовым цветом, а типа вот, я бы сказал, ну, может быть, такого телесного цвета, но утрированно телесного.
1: Где ты видел космонавтов в скафандре телесного цвета?
0: Ну, вот это увидел Гагарин. Вот,
1: только вот игрушечного.
0: Да.
1: Это подтверждает то, что игрушка должна быть абстрактной. Человек, играющийся в куклы, там, в машинки, развивает абстрактное свое мышление. То есть он кусок тряпки там скручен, представляет, что ты его дочка там и так далее. Это очень важно для развития человека.
0: Да.
1: Чем человек отличается от животного? Несколькими вещами. Я сейчас могу их перечислить, но не буду.
0: Правильно.
1: В частности, обладанием отвлеченного или по-научному абстрактного, обладанием абстрактного мышления. Когда ребеночку делают Барби, у которой все на месте, все, что нужно живому организму, вот, у него вычеркивается абстрактное мышление. И он хавает то, что ему дают, и понимает все конкретно. Вот, поэтому открывается дорога воздействию массовому на сознание этих людей, которые потом из этих детей вырастают, и они воспринимают все конкретно, без своего какого-то отношения, без абстрактных ассоциаций и всего такого прочего, что человека как бы выделяет из животного мира.
0: Ты знаешь, вот в связи с этим мне бы хотелось затронуть такую тему, достаточно животрепещущую, и тема интересует многих наших радиослушателей. Вот, это тема, так сказать, секс-индустрии в Америке. Вот мне так кажется, что в связи, вот как-то сказал, если переложить на расклад с Барби, это когда вот, значит, там практически все детали, даже вот сосочки у нее там, если посмотреть в лупу, в хорошем смысле этого слова, там даже волосики видны. Но это дорогие модели, действительно дорогие, не для всех. Бывают Барби в человеческий рост, это уже как бы... ну, действительно, предмет секс-индустрии, все понимают. Но, тем не менее, если, значит, у них такое уже происходит, перемена, значит, Барби и перемена, так сказать, становления детского, так сказать, воображения, что ли, я не знаю, влияние на детское воображение, то, видимо, с сексом там ситуация такая же. Если не грустней, видимо, как бы вот социум их американский, он должен навязывать какие-то формы сексуального общения такие, которые, ну, скажем, лет 20 назад во всем мире пуританском тогда считались извращениями, а сейчас это очень обычно, и если, например, уже пользоваться обычным дедовским методом, вот, то уже это там все равно, что, ну, например, варить в собственном офисе пельмени.
1: Ты знаешь, опять же, тенденция очень расслаиваемая. То есть есть места, есть слои населения, которые занимаются вот этими интересными способами. И есть слои населения, которые, то есть, тут конкретно ничем не занимаются.
0: Потому что индейцы. Если... Вот.
1: Нет, индейцы, ну, не будем трогать. Это, кстати, люди, которые сохраняют человеческий облик. Вот, в отличие от многих своих соотечественников американских. Я имею в виду такой момент, как в юридически он выражен в словах «сексуальное преследование». То есть, когда мужчины в транспорте на улице ходят с инфантильными физиономиями, потупя глаз и боясь нормально так по-человечески оценивающе долей там азарта в глазах взглянуть на женщину.
0: Как говорится, раздеть взглядом.
1: Да, да, что, в принципе, я думаю, так и должно быть. Это же женщине комплимент, это же внимание. Конечно, не говорю о сальностях, там, искобрёзностях, а нормальное рыцарское такое раздевание глазами, это же прекрасно. Там это практически...
0: Любование,
1: нет.
0: Да, любование.
1: Это преследуется, да. Вот, и вследствие многократного повторения вот таких вот конфликтов, вот эти совершенно глупые взгляды мужчин без сексинки в глазах.
0: То есть просто как на предмет мебели или на...
1: Сквозь даже.
0: Ну, сквозь, да.
1: Вот. И это расслаивание от самых каких-то загибистых способов до отсутствия всяческих способов, это результат одного и того же упадка вот этого самого общества, к которому мы все так стремимся.
0: А вот хотелось бы мне знать, то есть, да, эта проблема действительно существует, и как бы, так сказать, борьба с насилием против женщин, так называемым, она, в общем-то, принимает порой формы очень глупые, какие-то и нелепые, но тем не менее, ведь изначально наверняка вот такую цель перед собой поставили различные феминистические организации. То есть, по сути дела, как бы, ну, это своего рода уродство. То есть, любая феминистическая организация — это уроды, которые, собственно, ну, и так они обделены в общем-то, мужским вниманием, и, видимо, пытаясь компенсировать это, они, собственно, вот организуют...
1: Или гиперболизировать это мужское внимание. Да. Потому что, представляешь, ты приударит за феминисткой.
0: Да, это ужас. Вот, это все равно, что съесть сырого сама. Но подожди, я к тому хотел сказать, что тем не менее, как бы это модное было течение, там все базетки, значит, типа там ходили в шортах, трясли сиськами, однако смотреть на них было нельзя, потому что, дескать, она там феминистка, как бы, вот. Но сейчас вот тебе не показалось ли, что они сами от этого устали, и что, так сказать, нормальные американские девчонки уже затрахались вот гулять по улицам и не ловить на себя взгляды мужчин. Может, им уже и не нужно это весь феминизм. Не показалось ли тебе, что они просто идут, и если не глазами, то задницей просят. Ущипни меня, ущипни.
1: Нет, пока понял, еще нет. Понял, они именно только вошли во вкус. Но я хочу сказать, что все эти феминистические организации, садомазохистские клубы, гей там кварталы и все такое, это, опять же, все следствие одной причины. Общество, человечество в целом приходит в упадок, перепроизводится. Потому что, сам понимаешь, есть перепроизводство. Конечно. Людей очень большое. И как бы природа, она сама в какие-то вырабатывает механизмы, препятствующие просто воспроизведению рода хотя бы. Угу. Это, конечно, это не спасет, если там все станут заниматься садомазохизмом. Демографический взрыв от этого не угаснет. Потому что есть люди на менее развитых экономических континентах с узкими глазами. Они-то этим-то не занимаются. То есть занимаются, но...
0: Ну, это уже на государственном уровне у них просто.
1: Да. Вот, то есть просто идет, это вызвано тем, что препятствуется воспроизведению человеческого рода самой природой.
0: Ну, ты знаешь, вот сейчас бытует мнение такое часто, вот по диапроектору, например, происходит передача там, и разные ведущие, они вот там так глазами еще всегда так хлопают судорожно, у них бельма так брык-брык, вот, но он почему-то ведет передачу. Кстати, часто нам присылают, вот, например, Татьяна Никаноровна Смекалка письмо прислала, почему все вот новые телеведущие так глазами сверк-сверк-сверк-сверк, вот, но ответить на этот вопрос я не могу, видимо, у них есть деньги. Ну вот, но это не важно. Так вот, они все отмечают как, ну не то, что болезнь, а как просто факт статистики, что Европа как таковая пришла целиком в тупик. То есть вот раньше была такая восходящая линия, там, да, потом некоторое время как бы такой застой в культуре, во всем, да. Вот, а сейчас как бы вот этот их застой культурный, цивилизационный, он выродился в... какую-то полную, так сказать, деструкцию вообще всех отношений. То есть, во-первых, с одной стороны, формализм дикий, с другой стороны, на фоне этого формализма, так сказать, половые извращения, там, насаживание грудничков. Ну, не в гайд-парке, а какой там гайд-парк? Это в
1: Лондоне?
0: Нет, ну,
1: в принципе, такого особенно нет.
0: Ну, что... это я утрирован. Ты же прям понимаешь, что всерьез так близко. Ты мысль абстрактная.
1: Хорошо,
0: Как бы я показываю два полюса. С одной стороны, вот по твоим же словам, я, если, например, на тебя производит напрыг какой-то джентльмен американский, и ты достаешь пистолет, то ты не имеешь права в него уже не выстрелить, потому что тебя во все дырки, значит, за то, что ты пистолетом помахал.
1: Ну, это, опять же, ты немножко скакнул с темы на тему, тоже
0: естественно, важное. Естественно, после того случая.
1: Да, в тотальной юридизации общества.
0: Вот. Так, как бы, с другой стороны, вот эта тотальная юридизация общества, она же должна компенсироваться каким-то, ну, я не знаю, может быть, вполне возможно, появится какой-то новый панк. Может быть, появится фашизм европейский, понимаешь? Но это касательно Европы. А вот в Америке, мне почему-то, опять же, так кажется, и по твоим каким-то рассказам, никаких вот таких сдвигов нет. Да их особо и не было. Это страна, по-моему, Тома Джонса, да? Он там, по-моему, с такими толстыми бедрами, дяденька.
1: Ну,
0: то есть никогда там не появится там Sex Pistols в Америке. То есть там появится какая-нибудь Nitty Gritty Dirt Band или еще что-то. Если о музыке говорить.
1: Опять же, если о музыке...
0: Да. Я тебя совсем запутал, да?
1: Черт. Я судорожно хватаюсь.
0: Я и сам не помню.
1: Ну, неважно. Главное, мы побольше фактов.
0: Фактов.
1: Здоровое, я бы сказал, такое явление, по мне, судя там по телевизионным глупым передачам, обилие женского рок-вокала.
0: Угу.
1: Но не в глупом смысле, а в хорошем.
0: То есть... Да ладно, ну женский рок-вокал в хорошем смысле.
1: Хорошо слушается, ты знаешь.
0: И... Нет, послушай, тут смотря что вкладывается вот в рок-музыку, да, то есть, ну, например, вот Мария Валерьяновна Распутина, певица, вот она поет «Я была на Гималаях», хороший вокал, но, как бы, с другой стороны, есть Нина Хаген, у которой, может быть, несколько другая стилистика, но Нина Хаген, естественно, более, как бы, серьезный человек по всем понятиям, это просто человек, вот, поэтому, как бы, в данном случае вот эти певички многочисленные, которые мелькают по телевизору, как бы хорош не был их вокал, они, то есть те же самые Барби, только вот на рок-сцене, ну, вот, с диапроектора.
1: Как раз, в общем-то, и нет, потому что они, у них вид вот этих любимых мною женщин 60-х, 70-х годов вполне милый, очаровательный, поют хорошо и, в общем, довольно-таки душевно. Вот, чего не скажешь там о многих других.
0: Угу, ну, понятно.
1: Да.
0: Ну, продолжай.
1: Вот, а что касается, опять же, Барби, то сейчас новое понятие вкладывается в выражение «живой концерт».
0: То есть там.
1: Там. Потому что то есть живой концерт – это значит концерт при полном зале, при полной продаже билетов. Почему? Потому что принято сейчас, дабы маэстро, дирижирующий коллектив.
0: Слушай, ты сейчас имеешь в виду, извини, что перебиваю, вот концерт классичной музыки.
1: Вообще.
0: Давай, знаешь, как бы, ну, вот рок-музыку немножко подвинем.
1: Ты меня сейчас собьешь, и я просто забуду.
0: А знаешь, что у тебя несерьезные тему, нельзя забыть.
1: Серьезно, у меня просто часы сейчас перепутались. Вот,
0: понятно.
1: Сейчас вот по американскому
0: времени... А я тебе говорил, что столько часов не надо налеплять, уже не модно это.
1: Да? Ну ничего, да, давай. Вот по американскому времени у меня сейчас сон после завтрака. Поэтому я немножко вот путаюсь. Так вот, живой концерт — это когда обилие публики в зале. Потому что когда как бы билетов продано мало и народу пришло мало, дабы не расстраивать маэстро, дирижирующего или там что-нибудь еще, на свободные места сажают манекены, очень хорошо сделанные, имитирующие живое тело, манекены людей в разных позах, задумавшихся о музыке, улыбающихся чему-то своему. То есть полная иллюзия живого человека.
0: А вот маэстро об этом знает? Как бы это по умолчанию производит?
1: Знать-то он может и знает. Ну как он может определить вот коротким взглядом в публику во время поклона, сколько живых, а сколько этих самых манекенов?
0: А по шлепкам, то есть аплодисментизм, это, знаешь, происходит?
1: Это уже вообще элементарно.
0: Понятно.
1: Да. Манекены повсюду. То есть ты заходишь в магазин какой-нибудь, музыкальный, например, и видишь, как...
0: Мика Джаггер, например.
1: Не, ну к нему вот так просто не зайдешь.
0: Да, вот. Что-то я позабавил, что не все, как я, да.
1: Да, обычный магазин музыкальный с обилием роялей. И смотришь, как люди сидят, что-то там переворачивают ноты.
0: Да, там.
1: Вот. Потом оказывается, что-то просто манекены, а люди там, в общем-то, ну, один-два зайдет за день. То есть создается впечатление, что твой магазин посещаемый. Это раз. Создается впечатление то, что много людей, и ты там не оттуда ничего не свистнешь. Это тоже имеет значение. Вот. Вот и все, что я хотел сказать по этой теме.
0: Ну, а вот как бы это все понятно с манекенами. Вот хотелось бы спросить, поскольку ты ездил с классичным коллективом подработать, денег, значит, нажить. Вот ты, наверное, и ты же ездил не первый раз дуть там. Вот,
1: ну, Лейту, да, бывало. Как бы,
0: то есть дул уже там. Вот, вот в этот раз, когда ты ездил дуть, значит, насколько, на твой взгляд, изменилась именно публика на классичном концерте? И изменилась ли она вообще? То есть сколько было народу? Вот мы сейчас давай возьмем только Америку, не будем говорить о Бразилии, именно по Америке. Какие, в каких штатах? То есть и есть ли как бы зависимость? Можно ли проследить зависимость посещаемости от штата?
1: Посещаемости небольшая, просто можно подчеркнуть то, что, например, в Нью-Йорке в зале в основном сидят бывшие наши. Вот их там большинство. Вот. Что касается других залов, в принципе, одно и то же. Но тенденция печальная такая, что не только у нас большие симфомонстры играют всякую ерунду. Вот. И не только у нас пытаются вытащить, мягко говоря, второстепенные произведения, пусть даже очень хороших авторов, которые у них все равно есть. Хоть ты там будешь разбетховен, у тебя что-то да есть такого.
0: А прости, так немножко давай от темы о публике отойдем, пока вот это вот выплыло. А чем это объясняется? Почему бы не выбрать какие-то известные, хорошие произведения и не сыграть их хорошо? Что же это за идиот выбирает заведомо холостую фишку?
1: Ну, опять же, это один из признаков или как бы показателей, может быть, упадка и тупика, когда возникает этакая энциклопедичность всего. Вот, например, ты записываешь все произведения Машковского. Это такой дяденька писал этюды для пианино.
0: А, я думал, вот. Мой однокашник, он сейчас это на заводе. Ну, не важно.
1: Ну вот. То есть дети сейчас, то есть многие, почти все пианисты, которые учатся профессионально, играют его этюды. И кроме этого ничего. Оказывается, он сочинил еще кучу произведений, никому не нужно. И вот это сейчас начинают записывать, например.
0: Послушай, ну вот объясни мне. Вот, скажем, мы играем с тобой в одном коллективе.
1: Да.
0: У этого коллектива есть песня, там, «Шел Гагарин по тропинке».
1: Угу.
0: Мы же ее не играем сейчас на концертах, потому что мы понимаем, что она как бы немножко пережила свое время, это была веселая, хорошая фишка, но сейчас просто нам неинтересно, и как бы публика это тоже понимает, как бы уже, ну, скучно, скажем так. Вот. А почему же этого не понимает взрослый дяденька с палкой, который дирижирует? Вот,
1: ну, непонятно. Во-первых, если бы ты не был таким глубоким, утонченным человеком, вряд ли...
0: Тонкочувствующим искусством.
1: Да, я вряд ли нашел бы с тобой общий язык. А дяденька с палкой, или он просто ничего не понимает, или он стебается.
0: Или пьет.
1: Или, ну, это...
0: А, ну, извини, да, одно и вот. То же.
1: Или он просек свою, как бы, экологическую нишу среди вот этой самой конъюнктуры классичной и играет то, что другой еще не успел сыграть.
0: О, как.
1: Вот. Или все это вместе.
0: Угу,
1: еще приятно, кстати, замучить своих музыкантов, играя всякую ерунду. Но, а возвращаясь к публике, что да, печально... Публика набивается полными залами и радостно аплодирует тому, что, в общем-то, вот, у меня вызывает недоумение, мягко говоря.
0: Послушай, вот как бы во время моего последнего посещения этой Великой Свободы меня просто, значит, позвали, там меняют вот эти здоровые, так сказать, амортизаторы под статуей Свободы, и меня позвали, значит, чтобы очистить их от планктона, там, от ракушек, ну, как консультант.
1: Двоим способом вот этим.
0: Да, да, ну, не обо мне сейчас речь. Вот, я как бы там посетил некоторые концерты, и, в частности, очень много посещал кинотеатры. Я обратил внимание, что там, значит, к каждому удачному моменту или неудачному, ну, все равно к какому, главное, вот, например, момент склейки, кадр сменился, камеру перевели, ничего особенного не произошло, они, значит, все жрут попкорн и в момент перевода камеры кричат «О май гад!» Вот так театрально. Вот. А когда, значит, я спросил у одной аборигенки, дескать, скажи мне, вот что же это за группа «Оазис» такая у вас новая? Она выпучила глаза на меня, базетка, и так типа «О, да это же так же гениально, как Битлз». Вот. То есть, ну, представляешь себе, да? Какой ужас. Но смысл не в этом. Вот как бы публика, которая ходит на классичные концерты, кричат ли они «О май гад!» и едят ли попкорн. Это очень важно, потому что...
1: Ну, да. Не принято попкорн есть. Многие, кстати, интересуются этим. Потому что действительно тот же Кондрашин назвал американскую публику «жующей». Вот. Бывают концерты на таких точках, которые как бы универсальны. Там и спортивные соревнования проходят, там и выборы мисс этого штата, там и выставка собачек, там же классичный концерт и какой-нибудь...
0: Ярмарка пива.
1: Да, или баптистский просто сейшн какой-нибудь. Вот. И там люди по привычке, ну, они вчера были здесь на хоккейном матче, а сегодня они слушают Чайковского. Ну, по привычке они пожевывают, конечно, этот попкорн, но в серьезных залах обычно не жуют. Вот. И там они стараются себя вести правильно и как бы соответствовать этим меркам классичным. То есть они ритуально тусуются по классике.
0: Ага. А форма одежды, вот, как бы, например, в городке Прага вот летом, вот этим прошедшим летом была такая повальная мода ходить в семейных трусах. Прям здоровые, значит, чехи ходят прям в семейных трусах и, в общем-то, ну, это так не... же гениально, как Битлз. Вот.
1: Это не считается трусы, ты вот, отстал.
0: Нет, это именно трусы, я вот именно настаиваю, что это трусы, потому что это трусы.
1: Ну, то, что для тебя трусы, для них, может, смокинг.
0: А, так вот я тогда о теме, значит, вот какая форма одежды американской публики на классичных концертах?
1: Ну, опять же, довольно манекенская. То, что ты одел на классический концерт, ты как манекен преподносишь свое благосостояние, свой социальный уровень, вот, и место, которое ты закупил себе, тоже неважно, что оттуда может быть слишком громко слышно.
0: Главное впереди.
1: Вот, но ты там типа хорошо сидишь, да, в своих там смокингах, которых в трусах, конечно, не ходят. Это не точно, ходит, да. В трусах ходят обычно музыканты на репетицию, потому что им жарко, непривычно. У них вот у наших музыкантов сейчас вот по часам экологическим зима, а их привезли, а там 25 градусов.
0: То есть там сейчас жарко, да?
1: Да, здесь люди в это время у нас ходят в штанишках, как очень прилично и нормально себя ведут. А там считается, что во время... Ну, зима все-таки в организме, и вот им жарко. И они считают, что надо вот ходить в таких трусиках, называя их разными модельерскими терминами. Но все равно я с тобой согласен, это трусы. Для меня это тоже трусы. Я в них вот не хожу, честно.
0: Ну что же, я хочу, так сказать, нашим славным героям, которые нас слушают, сейчас сказать, что вот тот музыкальный фон, который идет так ненавязчиво под нашу беседу, это, как сказать, чисто американская группа, она такая же гениальная, как Beatles. Название ее я выговаривать не буду, потому что она вам ничего не скажет.
1: Но она замечательно передает атмосферу. Атмосфера, вот зайдешь ты в лифт какой-нибудь гостиницы.
0: А там такая жужжалка.
1: И вдруг такая жужжалка именно на такой же громкости, также членораздельно.
0: Вот. И цик-цик идет.
1: Да, также ты это слышишь в магазине.
0: Вот. А я, собственно, предлагаю, как бы у нас сегодня специальная подборка американизированного, так скажем, искусства. И даже вот ансамбль молодежь называется «Wasp», переводится как «100% американец». Так же гениально, как «Beatles». Я предлагаю послушать это произведение вот, культуры. Это «Кока-кола» ведь.
1: Ну, давай, я не буду спорить.

0: И напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Антон Королёв. И, собственно, речь у нас идет о государстве Америка, которое он недавно посетил. И поскольку он там посещает его часто, когда халтурит, дует, вот вы слышите, дует. Вот. И то, собственно, он хорошо видит динамику развития в ту или иную сторону местного населения, местного колорита, там, природы разных и всего такого прочего. Вот о чем я хотел еще с тобой поговорить.
1: Вот да. Насчет динамики, да, очень. Я вот в этот раз, ну, прям расстроился, насколько потерян Америка и колорит Америки. Угу. Мы теперь его можем понюхать вот в этих дурацких фильмах, которые показывают. Угу. Вот, то есть ты можешь не смотреть на сюжет, но ты можешь ощутить там какой-то американский колорит. Насчет природы, все, в общем-то, как было, и слава богу. То есть там довольно чистый воздух. Даже в городах, которые издревле у нас считались загазованными, и, мол, там полицейские стоят в этих, которые вот от стронца оберегают. И вообще у них искусственные деревья на улицах. В общем, деревья у них нормальные, и с воздухом тоже в порядке. Вот. Но удивительно, что страна, обладающая, вот, на мой взгляд, довольно-таки приличной экологией, имеет такое количество недоброкачественного людского материала. То есть каждый третий на улице особенно крупных городов дегенерат.
0: Неважно, а вот, независимо от цвета. По каким признакам ты судишь? То есть, ну, по разговору или как бы видно вот...
1: Ну, на... я с ними обычно не разговариваю, не о чем просто беседовать. Face Control, который, кстати, вот очень перспективный метод, набирающий у нас силу и очень мне помогающий, в общем-то, в этих путешествиях. И просто комплекция, ужинки, наличие съестных каких-то продуктов в руках.
0: Послушай, прости, что я перебиваю, собственно, а не было ли у тебя такой мысли, что это наши бывшие соотечественники? Просто вот как пример, например, туда свалил один человек, который тут длительное время занимался музыкой, ну, вернее, продюсерством, но очень неудачно. Он такой, знаешь, мелкого роста, у него там пальцы как-то нелепо загнуты, то есть вот скажу прямо, что он по национальности еврей, как вот, да, вот он является символом такого вырождения именно этой нации. И он сейчас, значит, свалил туда, там что-то какие-то там какие-то открыл фирму, дела идут у него так не очень хорошо, но однако, как ни странно, идут. Вот. И поскольку в свое время Америка это была такая типа мечта для вот людей подобного, скажем так, рода, и не только. А, спасибо. Это я вот сказал, тут мне принесли, да. Так вот, и, собственно, очень огромное количество как бы туда свалило народу, чтобы как бы вот сделать там бизнес. Вот, может быть, это именно наш вот соотечественник, потому что если бы ты видел вот этого товарища, теперь уже господина, я думаю, что ты бы еще бы не сшубил мнение о... А если бы ты еще с ним поговорил? Ну, да ладно. Ну,
1: ты знаешь, наши, они, во-первых, все-таки как на людей похожи, они все-таки живые.
0: Ну,
1: хотя...
0: нет.
1: Ну, доверьтесь моему
0: опыту. Ну как, ну я-то вот представлю. Ну ладно.
1: Ладно,
0: не вот, буду.
1: Доверьтесь моему опыту, молодой человек, как говорит один из полковитых маэстро. Ну вот.
0: Он не доверится. Он, во-первых, глухой у нас. И все, что ты ему говоришь, ему по барабану. Так что ты только ко мне апеллируй. Вот, мне, видишь, принесли. Да, ну продолжай.
1: А что касается американской мечты, то это дело действительно настолько вот в крови уезжающих людей, что они с порога начинают ловить кайф от Америки.
0: У тебя это было?
1: У меня нет, я же не приехал туда жить. Правильно. Меня возят насильно. То есть я подписался подзаработать в коллективе. Я как в армии. То есть меня, как бы я ни старался, что бы я ни предпринимал, раньше не выйдешь.
0: Угу.
1: То есть чем тебя, пока тебя не опустят в Шереметьево там на землю, ты из гастроли не вернешься.
0: Угу.
1: Разве что тебя могут там выслать из страны, если ты там что-нибудь совершишь противозаконное. Вот. А я говорю о людях, которые уезжают навсегда. Американская мечта тут же начинает у них цвести в их сознание, начинает ловить кайф от всего американского. Невзирая на то, что здесь он был все-таки там какой-никакой музыкант, там он в лучшем случае поначалу клеит ящики и очень этим доволен.
0: Ну вот, кстати, прошу прощения, опять что перебиваю, вот именно вот самые такие выкрики не вовремя «О май гад» в кинотеатрах происходят со стороны вот таких людей, которые явно приехали, вот они из Пскова откуда-то, они, значит, перебрались к американской мечте и видят все вокруг попкорн, жуют и кричат «О май гад». и они тоже кричат, и как очень часто не в попад, то есть, в принципе, можно определить вот по первой, что это как бы именно...
1: Ну, для этого, кстати, вот существуют такие курсы, не у всех хватает возможности и денег на них попасть, иногда община организовывает посещение этих курсов, иногда приходится за свои, то есть, просто элементарного поведения, вот, например, человек, входящий в церковь, православную, должен знать, что если он мужчина, он должен снять шапку. Если он женщина, он должен быть в платочке, желательно.
0: И стоять справа.
1: Вот. Если ты войдешь там...
0: Или слева.
1: В какой-нибудь...
0: Я не помню, да, ну извини.
1: Например, индейское капище, это может быть там ровно наоборот, но ты же не можешь заранее этого знать.
0: Конечно.
1: Вот для этого существуют такие курсы. Там тебе объясняют, когда кричать «My God», или как ты там сказал.
0: Не вот. Помню. У меня это на пленке записано, я сейчас отмотаю.
1: Угу.
0: Вот. «Oh, my God».
1: Так.
0: Еще раз поставить? Ну, не могу уже мотать, сейчас садиться в батарейке.
1: Просто я сейчас вспомню, о чем мы за это перед этим говорили.
0: О бабах. А, вот. Нет, подожди, о бабах это мы до эфира. Мы говорили о этой. Ладно, давай, раз забыли, значит, не важно.
1: Вот они, что, они короче, все знают, что американцы это очень толстая нация.
0: Вот это я и...
1: Но не знают, насколько это сейчас действительно так.
0: Подожди, а негр Майкл Джексон?
1: А это не американец, да, это понял. Человек оттуда.
0: Ну, ты почему-то показал, ткнул именно у себя на это место. Это неприлично. Ну, ладно. Давай, ладно. Да, так вот, американцы — нация толстых. Так.
1: Да. И это не имеет отношения к словам Горького о американском джазе. Потому что все знают, что Горький хотел написать эссе, исследование о американском джазе. И он начал это делать. Он написал: «Джаз — это музыка толстых», и он хотел написать «Толстых губ». Угу. Но в это время пришло как раз известие из города, что Ленин умер, и Горький пошел его, так сказать,
0: хоронить.
1: Да, отпевать. И, а тут же референты, которые были у Горького, естественно, подсаженные определенными службами, выхватили это и размножили. И
0: стало, так что, что... за ленинской кончины все перевертыш,
1: да,
0: получился.
1: Да. Вот. И... Но у этих людей толстые, в общем-то, все.
0: Кто-то... А, понял, понял. Так слушай, а вот тут встает вопрос.
1: Поэтому, меня... кстати, да, они говорят: довези мою задницу, потому что основная часть тела...
0: Гуска.
1: Вот.
0: Скажи, пожалуйста, вот как бы тут многочисленные беды творятся ведь и с нашими согражданами. Вот, например, у меня на глазах, это совершенно серьезно, достаточно большое количество моих друзей, которых я очень люблю и уважаю, значит, подверглись каким-то, видать, базитическим давлением рекламным, я уж не знаю, и начинают потихоньку убивать себя, свой без того слабенький мозг. Вот один, например, значит, закупил вот этот тренажер, который везде, значит, Аплекс, он, по-моему, называется. Ну, вот, то есть для меня это как бы начало конца в данном случае. То есть раз человек не поленился позвонить этим базетам, то, во-первых, он играет им на руку.
1: И купит не один, он потом еще купит. Потому
0: да,
1: что,
0: есть, значит,
1: извини,
0: это уже...
1: Саша, я тебе просто вот это трепещущая такая тема. Ведь приобретя этот тренажер, человек ведь скоро побалуется, и как ребенок, у него же обычно детям этим дарит кучу машинок, они у него все валяются. У него валяется тренажер. Поэтому стоит
0: так,
1: не $300 там, а 60, положим. Вот. И, а вдруг он по телевизору видит, что вот для вот этой вот ягодичной мышцы
0: есть
1: еще один тренажер, еще более кайфный, который вот...
0: Ну, ты знаешь, кстати, тут немножко объяснение такое. Вроде вот парень, он как бы умный, при бабе там живет. Вот другое дело, что баба постоянно смотрит телешоу, я сама, я его предупреждал, говорил, ты смотри, то есть ты опасайся. Ну, конечно, к врачу нельзя бабу вести в данном случае, но как-то давление должно быть. То есть, например, ты должен стукнуть кулаком по столу и сказать: не войдут в моем доме, в мой дом вот эта скотобаза, и нечего тут включать диапроектор, когда там вот это вымя что-то вещает, к примеру. Вот, но он моего совета не послушался, прошел месяц, он мне звонит, говорит: я купил вот Аплекс себе. Я, ну,
1: он позвал, наверное, попробовать.
0: Я, да, нет. Я как бы так очень отнес спокойно, не стал ничего говорить, он почувствовал в моем молчании, так сказать, очень скрытое опасение и тревогу за его здоровье. И знаешь, что он мне сказал?
1: Uh-huh.
0: Он сказал: ну ты так помолчал, потом говорит: ты знаешь, ты пойми, это же вот не для того, чтобы там что-то пресс накачать, еще что-то. Это как бы для начала новой жизни. Вот он лежит, и я знаю, что вот я к нему подошел, что я вот могу его взять. Вот ведь надо как-то вот немножко себя взбодрить. То есть не концертом классичной музыки, не там даже не покупкой, я не знаю,
1: хорошего
0: там...
1: пива.
0: Хорошего пива, к примеру. Или там не просто не созерцанием природы. А он вот себя взбадривает. Тогда чем же он отличается от своей бабы, которая смотрит телешоу «Я сама»?
1: И после таких слов, кстати, вот я думаю, ты в своей вот внутренней картотеке переместил этого человека спокойно, ни в чем его не осуждая, я думаю. Ты перемещаешь человека как бы на другую полку.
0: Уже и... пациент, да.
1: Все, да.
0: Пациент.
1: Вот, ну, значит, тренажеров тоже. Это, кстати, этому подвергаются и многие наши. Что делает человек, когда туда приедет? Вот, значит, вспоминают о нем здесь. Вот он уже там машину купил.
0: Да.
1: То есть все. А когда он купил машину, он начинает ездить, как они.
0: В смысле?
1: Вот 50 метров надо человеку переместиться. Он заводит машину, снимает ее сигнализации, едет. Вот, потом ставит ее, глушит, опять ставит
0: паркует на сигнализацию. Там.
1: Паркует. Да, он долго ее паркует. Вот. В результате он на ней все время сидит и ездит. Вот. И у него становится вот эта большая задница, которую он, да, сбивает вот этими тренажерами.
0: Послушай, ну, а вот с другой стороны, как бы, вот в приватной беседе по сотовым спутниковым телефонам ты меня оттуда звонила, мы разговаривали, ты говоришь, тебе говоришь, Саня, сколько здесь жирных стало? Я говорю, а как же Аплекс? Ты мне что-то невнятное там начал бормотать, но потом этот канал переключили на, значит, беседы с чеченскими террористами, нам пришлось прервать наш разговор. Вот, тем не менее, мне очень интересно услышать, вот при таком обилии этих тренажеров, значит, не виден результат. Может быть, это как бы эти тренажеры и все вот это вот, все эти прибамбасы, они как бы у них работают так же, как здесь сработали вот с моим другом-пациентом тире.
1: Ты знаешь...
0: То есть, типа, был начало какой-то новый...
1: Это там, одна, да, из загадок, потому что, если вернуться к диете, они же едят все. Там у них на каждом продукте написано низкий процент жира и нет холестерина.
0: Ну, вот. Сейчас тоже, тут тоже так,
1: да,
0: пишут. Как бы.
1: Однако же, человек, который питается там, вот у меня была знакомая девушка, она поехала туда поучиться на 4 месяца, она была стройная, как фотомодель, вот, и кончилось это довольно печально.
0: То есть поподробнее нельзя?
1: То есть никакие диеты сейчас не способны...
0: То есть жирный, что ли, вернулся?
1: Да.
0: Можно беременный просто.
1: Ну, все тело не бывает беременным.
0: Ну, да. Ну, пухнут, говорят, а надо беременный. Вот у нас, видишь, по коридору опять ходит. Кстати, так не выяснили. Откуда? Ну, я не могу понять, откуда она тут взяла. Ладно, это потом разберемся после программы. Так слушай, вот хорошо, объясни тогда такой феномен. Значит, нация катастрофически толстеет. С другой стороны, гигантские средства вкладываются, насколько я знаю, гербалайфы у них уже не в моде. А вот вкладываются гигантские средства во всякие там модные, там мощные наездники, во все эти аплексы, то есть целая индустрия работает. Вот как это сопоставить, на твой взгляд?
1: Я немножко вернусь назад, когда я там промямлил про вот этот амплекс, или как ты его назвал. Это, в общем-то, насколько я понимаю, новое изобретение. И ну, что я его там по телевизору не видел, потому что эти аплексы показывают по платным телеканалам, по кабельным.
0: То есть ты еще должен бабки заплатить.
1: То есть это цепочка выкачивания денег по каждому поводу. То есть ты платишь деньги, чтобы увидеть такую ерунду, за которую ты заплатишь деньги, тебе ее пришлют. Вот. Целая индустрия особенно каких-то детальных выкачиваний денег. Например, под соусом какого-то начатия новой жизни, освоение новых как бы профессий вот, в каком-то домашнем режиме. Например, ты летишь в самолете, вот, ну как там раньше, тебе такие духи продадут, там, дадут тебе пивка за доллар и все такое прочее, покажут кино или дадут наушники послушать радио. Значит, наушники частенько теперь за деньги, это раз.
0: Да.
1: Но дабы выкачать еще денег из своих пассажиров, придумали новую, на первый взгляд, интересную вещь. То есть ты можешь ощутить себя, например, штурманом. Тебе дают определенный перископ, и ты посредством вот этого оптики ты видишь то, что делается под самолетом. Тебе выдают за деньги какие-то адаптированные штурманские карты, то есть не настоящие.
0: По-моему, ты что-то гонишь. Ну ладно, да, продолжай. Тем не менее, интересно.
1: Я просто замучился отказываться. Мне предлагали очень настойчиво. То есть тебе дают карту, которая, по которой якобы штурмана водят эти самолеты. Естественно, она близко не лежит.
0: Вот. Ну да, а то бы угоняли чаще.
1: Нет, просто профессиональная карта, она простым человеком же не поймется.
0: Ну все равно, что, вот, например, нам сейчас с тобой через рентген показать плод у беременной.
1: Да.
0: Ну что, кто же ее опустил? Ну ладно, вот. Да.
1: То есть, или ты можешь себе представить наоборот, как бы... радистом тебе дают какой-то кусок вот этого летческого эфира в специальных наушниках за деньги. Угу. И тебе дают микрофон, и ты якобы маленький черный ящичек тебе выдают. И ты наговариваешь туда за деньги, ты чувствуешь себя как бы летчиком. Вот. На самом деле ты, естественно, полный дебил. Это все равно, что тебе сейчас посадят симфонический оркестр и дадут нажать скрипку. Несколько нот на рояль. Да. Да, скрипку, и сказать, что вот вы похожи на музыканта. Музыканта,
0: да. Вот. Ну, знаешь, может быть, это как бы, ну, конечно, дебил, это понятно, но, с другой стороны, может быть, такое приобщение, оно как бы пойдет на пользу, например, детенышу какому-то, он родился и сразу почувствовал штурманом.
1: Нет,
0: как
1: не дает, же... потому что он себя почувствовал уже штурманом, и типа ему уже неинтересно.
0: Понятно.
1: Он ищет, где бы еще доллар потратить, чтобы стать, там, например, погонщиком, там, бизонов где-нибудь в зоопарке.
0: Вот. Послушай, ну вот, значит, не дает мне все-таки покоя эта мысль. Значит, с одной стороны, значит, продуктовая промышленность, угу, которой они набивают свои тушки, значит, у них от этого задницы толстеют. Плюс, значит, с продуктовой промышленностью консолидируется автомобильная промышленность, на которой, значит, эти задницы сытые перевозятся. На другом конце стоят, значит, как бы вот эти тренажеры. По большому счету, может быть, все это принадлежит одному человеку, потому что жирный, естественно, хочет стать худым и готов за это заплатить деньги. Поэтому, знаешь, вот, так сказать, автомагнаты и продовольственные магнаты еще так хренак и подбили под себя отрасль вот эту спортивную. Давайте-ка мы нашим вот этим...
1: Зачем?
0: Они... Ну, я просто только предположение высказываю.
1: То есть они подбили в смысле того, что действуют как бы сообща и...
0: Да, да, да, да.
1: Конечно. Да. Еще бы. Они раскручивают людей, значит, те жиреют, потом у них раскручивают, те худеют и так далее. Что касается машин, я должен опять же сказать, что, конечно, в больших городах там плохо, когда большие автомобили, должны быть специальные маленькие модели. Но если 2,5 года назад, когда я там был предпоследний раз, европейские и маленькие машины имели только аристократы и дегенераты, как принято у нас говорить в народе. Сейчас это очень, их очень много BMW, там, всяческих там Renault и так далее.
0: Ну, это, знаешь, вот в одном известном, кстати, фильме я сказали, что хорошие самолеты американские, а потом так подумал, добавил, да, особенно как к ним есть немецкие запчасти.
1: Ну, может, про самолеты не знаю, но, короче, ты на улице какого-нибудь штата, вот. Да, ну, у них же улицы там кругом. То есть то, что у них шоссе, это улица, считается.
0: А, кстати, может быть, там нет пешеходных дорожек?
1: Нет, потому что все ездят на машине.
0: Ну вот, видишь.
1: Вот.
0: Кстати, из-за этого, наверное, большие убытки несет обувная промышленность, потому что меньше, знаешь, происходит стертость подошв. Это, кстати, может быть, сейчас все скажут глупость, говорит, а подумайте
1: сами.
0: Там
1: поставлена реклама так, что ты должен иметь много ботинок.
0: Ага, понятно. Вот. Вот даже шкафчики видел,
1: втирают. Я к тому, что потерян, опять же, автомобильный колорит Америки. То есть эти трехспальные капоты, которые
0: уже не модные.
1: Уже только если у тебя такая машина, она обычно старая и подержанная очень. Mm-hmm. И обычно ты какой-нибудь пуэрториканец, который не может себе позволить что-нибудь получше.
0: Или сутенеришка из гетто.
1: Да, видимо, так.
0: Ты знаешь, я хочу предложить нашим радиослушателям все-таки звоните нам по телефону 203-19-22 и, так сказать, делитесь с нами, может быть, своими впечатлениями о поездке вот в страну, где восстановлена статуя свободы. Вот. Ну и вообще, так сказать, можете задавать вопросы Антону Королеву. Вот он недавно вернулся. Так слушай, значит, получается глобальное ожирение нации, дегенеративизм, как ты говоришь. Но вполне возможно, вот не показал ли тебе, что, может быть, там каким-то образом прогрессирует философская мысль. Может, тут эти толстые, с виду дегенеративные американские дядьки с гамбургерами, они там внутри себя несут целую там библиотеку британскую.
1: Значит, по данным моего фейс-контрола, я считаю, что философскую жизнедеятельность мозга скорее ведет негр, который ночует в картонных коробках на улицах. Вот, чем вот этот чистый, так сказать, вымытый и выглаженный американец с огромным пакетом мороженого в руке.
0: Угу. Ну что же, давай послушаем, что думают об этом наши радиослушатели. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Ребят, привет.
0: Приветствую.
2: Интересная у вас передача, я не сплю. Слушай, знаешь, что меня интересует? А вот аудиоаппаратуру, какую они больше предпочитают, янки-то?
0: Угу. Спасибо,
2: кстати. Японская, европейская?
0: Интересный вопрос, спасибо.
2: Ага, пожалуйста.
0: Действительно, вот как бы ведь Япония заполонила весь мир. Вот. И плюс еще говорят, датская аппаратура хорошая. Мне вот из Дании прислали кекс и магнитофон. Магнитофон я сразу променял еще на 5 кексов. Ну ладно, это опять все о себе.
1: Вот не знаю, замучаешься определять, потому что это один из моих таких печальных опытов. Очень много новых моделей, которые устареют буквально через несколько месяцев.
0: То есть ты имеешь в виду бытовую технику?
1: Бытовую, да. И электро, и магнитофоны, и все. К сожалению, это касается даже как таких прекрасных творений человеческих рук, как клавиши,
0: инсоники
1: всяческие. А, да, да.
0: Слушай, а вот бытовая техника, например, вот можешь сейчас назвать, я вот просто не помню. Помню, был этот самый катушный магнитофон, назывался Джимми Картер. Вот, но потом там в суд подали, отменили это дело. А вот какая-то, может быть, ты вспомнишь сейчас американскую фирму, выпускающую видео или там бытовую технику.
1: Ну
0: там вот, которая местная у всех стоит, типа нашей электроники или весны.
1: Ну, не знаю, ну, ты зачем меня подлавливать? Ну, ты же не мог предупредить, между прочим.
0: В записи же.
1: Ну, вот, единственное, что меня еще расстраивает, это же тенденция. То есть люди создали модель замечательную, например, там, в виде магнитофона или кого-нибудь синтезатора. Через полгода она считается отсталой. Она может работать еще 30 лет. Вот, то есть обесценивает человеческого труда замечательного, который достиг этого. Вот, ну, то же самое немножко касается музыки. То есть я пытался найти какие-то записи хороших джаз-роковых, например, коллективов, более старые, чем там есть. Вот. Ничего подобного. То есть, конечно, есть там признанная классика, там те же Битлы лежат всех годов, которые
0: это, конечно, хочешь. Да, это гениально, да.
1: Вот. А что-нибудь там, типа из.
0: Ну, джаз... понятно.
1: Ну да.
0: Так слушай, вот как бы музыка это все, ну.
1: Нет, ну ведь печально, понятно. Люди же записали хороший диск, и его не найдешь.
0: Согласен. Но гораздо более печально, на мой взгляд, все-таки это обстоит дело с автотранспортом. То есть, вместо того, чтобы как-то обезопашивать и без того прекрасно ездящие старые модели, ну как старые, вот там чем плоха там, например, там марка BMW какая-нибудь там серии 525, я не знаю, или там всякие аудио из этой серии там 80-х годов, бочки, их можно также выпускать. Вот, просто усовершенствуйте, сделайте там какие-нибудь подушки безопасности. Зачем изготовлять какие-то суперскоростные автомобили, которые...
1: Чтобы люди, которые ездят на старых хороших машинах, читались идиотами и непрестижно получающими зарплату.
0: Ну вот, во-первых, это, а во-вторых, какие деньги угрохались на те модели и какие угрохаются на новые, понимаешь? С видеотехникой тоже, конечно, обидно, и, потому
1: кстати,
0: что...
1: извини, да. Я вот одна из загадок, не знаю, куда это все девается, старое. То есть можно найти в каких-то лавках очень старые аппараты, там, 20-летней давности, они типа как антиквариат, может быть.
0: А помнишь, был такой Sharp 3/7, мечта всех молодежных форцовщиков.
1: Ну вот время. Редкость такая, что я даже там не встречал такого аппарата.
0: Ну нет, это как бы вот здесь он был, там, я думаю, то и не дошло.
1: А, видимо, просто он весь здесь и осел.
0: Я думаю, да, вся партия. Но, тем не менее, действительно, вот загадка, куда это все может деваться. Как правило, вот здесь, вот у нас, в нашем государстве, в нашей необъятной, всю старую технику, ну, за исключением автомобилей. Автомобили у нас вообще понятие, заметьте, очень странное. То есть вот до сих пор 417-й москвичи ездят и ездят нормально. Конечно, пердят, там все трещат, но передвигаются. А с техникой тут все проще. Вот всю старую технику, холодильники, все эти дела куда? На дачу. Все на дачу везут.
1: Ну, у них еще есть такая форма, я забыл это английское слово, то есть когда ты в определенный день выставляешь все за 3 копейки, выносишь из дома все, что тебе не надо,
0: а,
1: старые диваны, там... старые. Этим пользуются наши иммигранты.
0: И они вьют себе гнездо.
1: Да, и чем меня это радует? То есть они к вещам относятся по-человечески. Человек привыкает там, вот если положить не на твою кроватку определенной конструкции, которую ты промял в определенных местах и очень ее любишь.
0: Да, со мной будет, это было три
1: будет,
0: года
1: тебе
0: почти.
1: Будет
0: да.
1: не по себе. Вот. А когда у тебя что-то свое, и вот ты вот это свое в этом доме сохраняешь, вот, а потом дети твои спят на дедушкином диване, это же
0: ну,
1: замечательно.
0: Как бы, да, как бы,
1: а у них это тоже вычеркивается из жизни. Ты купил там суперсовременную мебель, которая тебе нафиг не нужна, а диван, на котором, можно сказать, произошла твоя первая брачная ночь, ты выставил, и какой-то там негр его подобрал.
0: Да, да, это весьма-весьма грустно. Ну что же, мы продолжим разговор с Антоном Королевым после небольшой совершенно паузы. И мы продолжаем нашу беседу с Антоном Королевым о такой, понимаешь, стране, как вот Америка. Слушай, вот, собственно, ты говорил тут в своей речи вот о том, что они, дескать, умеют заботиться об окружающей среде. Вот, судя по состоянию амортизаторов под Статую Свободы, я бы этого не сказал. Конечно, они заботятся. То есть, раз они вот решили провести эти профилактические работы по очистке от планктона, заботятся. Но, тем не менее, все-таки вот эти огромные, значит, наросли, ракушки, все это нам пришлось убирать.
1: Так ракушки же, они же экологичные.
0: Ну, дело в том, что они дохлые уже давно, уже полуразложившиеся, поэтому там речь об этом не идет. Все вот, значит, эти пружины гигантские, в общем,
1: ну, они дохлые, потому что пружины-то жмут, они только там селятся. Хрясь там, что-то это, тектоническое.
0: Ну да ладно. Сдвиг. Ты мне вот что скажи. Вот, собственно, ведь культура любого общества, в принципе, и благосостояние этого общества, оно определяется некоторыми факторами. Черт, опять себе по глазу стукнул.

0: Это сохранность и, вернее, забота о памятниках старинной. Вот все-таки
1: статуя. Там все нормально у них, потому что у них особенно их и нету.
0: Понятно. Ну, ты знаешь, я предлагаю, в общем-то, послушать, может быть, телефонный звоночек, потому что звонят 203-19-22. Ваши соображения и ваши вопросы мы с радостью выслушаем. Доброй ночи. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Вот у меня к вашему гостю сразу два таких вопроса. Ну, вот, во-первых, вот первый вопрос. Я вот сам был в Америке, но, правда, достаточно давно. И вот у, так сказать, рядовых американцев о России такие вот впечатления на уровне матрешка, балалайка, там Достоевский, Толстой и,
0: медведь.
2: Как ни странно, Лимонов. Вот как ни странно, Лимонов.
0: Угу.
2: Вот мне интересно, вообще вот таком вот стереотип этот как-то изменился или нет? И вот второй мне вопрос, вот так вот по фильмам, когда так смотришь на американских, что ли, девушек, значит, какой образ, так сказать, встает, что такая перекачанная девица, которая владеет карате не хуже Брюса Ли, которая там повернута на феминизме, которая там сразу хватается за пистолет по малейшему поводу. Я вот такого вот, когда там был, не заметил. Вот, вот как вообще вот впечатление об американских девушках в этом вот плане? Вот, вот такие вопросы у меня.
0: Спасибо, пожалуйста. Спасибо.
1: Саш, можно я сначала, значит, на последний отвечу?
0: Да, потому что на первый у меня есть тоже свои соображения.
1: Ну, ты потом после меня выскажи.
0: А вдруг я хочу сейчас, может?
1: Ну, ты, может, просто боишься забыть.
0: Да? Ну, ладно.
1: Короче, говори. Очень...
0: Я сегодня добрый. Ничего в этом нет смешного, что я добрый.
1: Очень, мягко говоря, печальные впечатления американских, об американских девицах.
0: Uh-huh.
1: То есть редко в какой стране найдешь так мало привлекательных барышень. Независимо, опять же, от расы. Может быть, даже, кстати, в негритянской. И... Вот. Что касается первого вопроса. Я думаю, во-первых, про Лимона уже давно забыли, потому что годы идут. Его и здесь-то... Нет, помнят. Все-таки он недавно был в Монмаранси. Yeah. Это прибавило ему популярности. Вот, а значит, что касается отношений к нашей стране, то раньше это была экзотическая страна, действительно, люди из Медвежатника приезжали, еще что-то играют на симфонических инструментах, вот, и еще у них всякие Достоевские есть, то есть необычно, и можно было блеснуть знаниями какой-то из... То есть ты расскажешь что-нибудь про страну Свазиленд, ты тоже будешь казаться вообще этим Миклухом Аклаем. Вот, сейчас же ситуация изменилась, из-за обилия наших, так сказать, выходцев отсюда туда, и из-за обилия просто туристов и гостей к этим выходцам, Россия встала в один ряд с многочисленными нациями и поставщиками народностей в эту страну. То есть, ну, кто там имеет какое-то свое мнение о Китае, когда там полно китайских кварталов и китайских граждан, и, а также любых других. То есть в этот же ряд стали и наши соотечественники. Вот, о них, я думаю, никакого представления у среднего американца, ну, тоже, кстати, довольно эфемерное понятие. А кто есть средний американец?
0: Нет, ну тут, ты знаешь, мое мнение такое, как бы, что вот, когда говорят про Россию, они там, что, дескать, это страна медведей, там, да, матрешек, то это, в общем-то, вовсе не значит, что там по улицам у нас гуляют медведи, и что человек, который так рассказывает о России, имеет это в буквальном смысле в виду. Или там матрешки, да. Мне кажется, что эта фишка пошла от какого-то очень неглупого человека, вполне возможно, так сказать, коренного какого-нибудь аборигена американского, вполне вероятно, вот, который просто под матрешками и медведями называл просто наших сограждан. Все-таки
1: да, они вот такими просто, видимо, казались.
0: Ну, не то, что казались, встречаются. Вот ты выйди, например, посмотри, то есть какие терминаторы там около ларьков толкутся, какие там тетки иногда ходят, которые вот типа там, за, там чтобы она орет, я первый, там в магазине кастает. То есть все имелось в виду, мне кажется, только это.
1: И потом да. Я еще считаю, что у нас очень много действительно вот этих накачанных, замечательных парней, которые, по мнению среднего американца, хорошо бы пригодились в их командах американского футбола. А обычно этих игроков называют медведями.
0: Вот, вполне возможно.
1: То есть они, да. Типа, вот страна непуганных медведей, то есть этих людей никто не...

0: не обучал играть в американский футбол, они очень бы хорошо в него пригодились.
1: Слушай, другая тема, которую мне бы хотел затронуть, это как бы дело в том, что одного моего приятеля хорошего периодически в гости к нему заходит на какие-то семейные праздники один гражданин Америки, который сейчас здесь где-то учится в каком-то институте, я не знаю, ну, в общем, что-то тут он учится. Нормальный вроде, молодой, здоровый, достаточно румяный такой, значит, особь. Вот, оно, значит, тут учится, и нас заходит к моему приятелю на семейный. А само из Америки, и тут вот как бы учится, и на к приятелю заходит. Ну, неважно. Так вот, и один раз, значит, оно как бы напилось в отывке, причем как пили все наравне. То есть вот там, и я вот, ты видишь мою тушку, да? Вот, хоть я тут ключу, кручу там, но это все равно, я же слабый, больной, старый парень. А вот другие там тоже, не, ну, как бы не отличаются пышущим здоровьем. Вот, тем не менее, как-то все сидят, выпивают, нормально закусывают, и вот пища хорошая, все. То есть он тут живет уже, там, то есть, грубо говоря, в Америку ездит гостить, так года три уже тут, туда ездит. И оттуда приезжает, вот к моему приятелю на семейные праздники, он, значит, заходит, а так в Америке все, обычно время живет. Вот и, собственно, ну, а приятель как бы у него не каждый день праздники, только семейные.
0: То он не заходит. Каждый день не к нему
1: каждый,
0: заходит.
1: Не каждый, да. А так в Америке живет. Но здесь учится. Ну, неважно. Так вот, собственно, и вдруг он как харчи-то сметнет, и прямо упал под кресло. Вот. А выпил не больше других, совершенно точно это говорю. Вот, совершенно точно. В связи с этим все сделали вывод. То есть, конечно, нельзя там по одному экземпляру судить о целой нации, но, так сказать, собрав в кучку статистику всю о том, как пьют в Америке, мы пришли к выводу, что слабо, что у них с этим все-таки...
0: Ты знаешь, да. Это слабо, это можно натренироваться.
1: Так.
0: А вот культуру, чисто национальную культуру питья привить, в общем-то, невозможно.
1: Им, да?
0: Можно подражать там кавказской культуре питья. Можно подражать нашей культуре принятия напитков. Угу. Что они, кстати, делали. На одном из приемов, устроенных вот этому коллективу, в котором я подрабатывал нынче, местные музыканты устроили прием. Угу. Они решили, что надо русским, чтобы они выпили с нами по-русски.
1: Ага.
0: Вот. А закуску они сделали по-американски. Получилась водка с чипсами и сельдереем. Много-много водки. И вот это вот заедалово.
1: И, короче, все американцы попадали.
0: Но они попадали конкретно. Наши-то...
1: Ну, этим... конечно, выдержали вот. Еще что-то. Это все-таки то есть, достаточно сытая закуска наша бывала.
0: И потом, вот я тебе назову любой напиток. Ты можешь, может быть, сообразишь так или даже знаешь, что под что едят, что чем закусывать. Значит, если водка, то это заедается там селедочкой, ну, огурчиками.
1: Да. Хренком с мясцом,
0: вот, с холодцом. Да. Да. Если пиво, это значит, соответственно...
1: Ну, можно орешки соленые. Вот я, например, вобл не люблю. Вобл не люблю. Ну, неважно, вот. Это мой личный вкус.
0: То есть каждому любимому нашему напитку соответствует какая-то трапеза.
1: Да.
0: У них же, возьми национальный напиток виски. Вот. Я узнавал, чем, какая трапеза связана с виски. Никакой.
1: Сигарета.
0: Сигарета и шоколадка в лучшем
1: и случае. И секретарша. Ну, это отдельная тема, да.
0: Вот, то есть какая-то культура питья, это никакой, а ты, тем не менее, считается пьющая страна, там много употребляют, ну, в общей массе.
1: Вот, да, ну, продолжай.
0: А возьмем пиво. Я помню, одна из программ «Монморанси» в 93-м году упоминала об американском пиве. Mm-hmm. Вот, было верно замечено, что вобл под него пить нельзя.
1: Да.
0: Но, в принципе...
1: И есть тоже.
0: Ну, есть, да. То есть, в принципе, с пивом там совсем туго. То есть там есть напитки, их очень много разных сортов, они называются пиво. И американцы думают, что это тоже пиво. Там даже есть как бы импортное пиво. То есть Ливенброи там можно купить, Хайнекен и все такое прочее. Но вкус у него такой же, как у американского местного пива.
1: То есть разбавляют до нужной кондиции.
0: Да, опять же, один из наших с тобой уже критериев культуры страны – это культура принятия пива.
1: Да, да. Вот, кстати, в этом смысле очень, ну, мне так показалось, очень культурно проживают англичане. Хотя тамошний эль – это что-то мерзкое.
0: Ну, ты равно, просто что... попал так, Саш. Нет, я ты думаю, знаешь, надо...
1: я слушал огромное, то есть, прости, я пил огромное количество в, там, разных пив и в разных пабах. Я вся брал эль, причем самый разный. Вот, и весь здесь он как бы по качеству был значительно хуже нашего жигулевского пива, причем разбавленного. Вот. Но тем не менее, сама атмосфера, в которой все это происходит, вот эти пабы, там зеленые всякие прибамбасы, и там, в общем, подают же там жрачку, чтобы можно было в кишку запихнуть какого-нибудь там животного. То есть с этим все обстоит нормально. Очень культурно, очень цивильно стоит игральный автомат. Там можно заказать... Так, что-то беременная тут гадить, что ли, села? А, нет, это она просто в уголке присела, пригорнула. Так вот, понимаешь, а в Америке, конечно, своего пива-то хорошего никогда и не было, поэтому пивной культуры там и быть не может.
0: Но там еще существует как бы наплевательское «абы как», «абы что пить». Вот назвали пиво, я его пью, и не вдаюсь в подробности. Да, да. Вот также очень много такого, примеров таких отношений к разным областям человеческой деятельности. К той же классической музыке. Музыки. Вот называется вот этот лауреат, называется, он там кучу призов завоевал, у него высокая цена на билет, в престижном зале играет. Значит, это кайф, я тащусь от его исполнения и даже веселюсь, как это вот неоднократно замечалось. Я радуюсь немножко больше, чем за билет заплатил.
1: Так, а послушай, ну, а вот, может быть, как бы это и наоборот, есть такой, ну, такой путь, ну, как бы, сказать, впадание в полный базитизм, может быть, это и есть путь освобождения от базитизма, то есть, как бы, полностью раскрепощается под коркой, ему не нужно давать оценки каким-то явлениям, за него все сделали. Ну, то есть, вот, например, есть же такое понятие вечный дембель, которому в кайф там в армии было всю жизнь, потому что за него там думали, ему не нужно было думать в течение 2 лет о том, там, куда пойти работать, учиться, где там жрачки добыть. Вот, конечно, были неприятности, но он в армии жил. Так же и здесь, понимаешь, вечные дембеля относительно культуры. Ну, что ты рукой-то махаешь? Я... Ушла она, ушла уже, она тебя не видит.
0: Ну, хорошо, да. Просто она отвлекает немножко. Дело в том, что несколько сравнений хромает, потому что дембель по сравнению с тотально базитическим американцем, это глубоко осмысленный философ с устоявшимся мировоззрением. Человек, который стремится к самодостаточности, поэтому в армии хорошо. И сродни ему, и как бы мне симпатичнее, опять же, те же негры, которые ночуют в картонных коробках.
1: Что-то тебя к неграм так влечет.
0: Все-таки это цвет, я считаю, вот нации, эти люди ближе к природе. Угу. Вот. Поэтому они наполнены не базитизмом, а своим негритянским. Пусть он там сидит не у костра и не в хижине, а на тех же каменных ступенях Капитолия. Но он сидит так же, как сидели его предки, которые встречали восход солнца, там, хлопая в ладоши.
1: Угу. Вот и эти... на кенгурячих бегах.
0: Да.
1: Ладно, ты знаешь, я предлагаю послушать все-таки телефонный звонок. 203-19-22, уважаемые, звоните и, так сказать, обсуждайте, так сказать, выдвигайте ваши версии и задавайте вопросы господину Королеву. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Приветствуем вас.
2: Александр и ваш гость.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Вот вам не кажется, что в данное время, угу, как бы в России, из Америки, приходит, и нам тут пытаются это втюхать, самое худшее, что там есть. Какие-то вот прямо отбросы. Uh-huh. Потому что, ну, посмотрите сами, на экране какие-то жирные иммигранты нам о чем-то там пытаются крутом спеть. Uh-huh. Те же там тренажеры.
1: Проповедники.
2: Те же окорочка, проповедники эти.
1: Uh-huh. Вы знаете, да, спасибо за вопрос.
2: Александр,
1: да-да.
2: Это, знаете, у меня такая проблема еще. Тут вот, вот ребенок мой.
1: Это да, серьезная проблема. Я уже мы тот метод отменили, и уже мы не принимаем детей, все.
2: Дело в том, что он заснуть не может. И вот услышав о том, что у вас альбом выйдет, он вот не может успокоиться.
1: А сегодня будет песня из нового альбома специально для ребенка.
2: Спасибо.
1: Спасибо вам, спасибо.
2: До свидания.
1: До свидания. Действительно, ты знаешь, вот я был, как уже говорил, чисто с деловым визитом в Америке, вот свободу статую там спасал, там этим. Но у меня не было как бы возможности там погулять, там как ты, там по бабам, по неграм, походите. Вот. Но тем не менее, то есть, как бы со свободы я там с короны наблюдал там Америку немножко, потом меня погрузили в пароходные судны, увезли. Вот. Но тем не менее, действительно, глядя все вот эти вот штуки, вот действительно практически все зло перечислено. Это действительно какое-то зло. Это, значит, проповедники, тренажеры, карачка, что еще?
0: Певцы.
1: Причем певцы, как бы, не обязательно приехавшие оттуда наши, знаешь, пухлые соотечественники и соотечественницы, но и тамошние тоже. И у меня действительно есть, то есть, какое-то сложилось впечатление, что вот все это преднамеренно, как бы, что, с одной стороны, преднамеренно и узаконено, дескать, давайте, значит, в страну медведей и матрешек мы вот направим такого рода пропаганду. С другой стороны, у меня было мнение о том, что просто здесь, на российском рынке, музыкальном, там, культурном, религиозном, гораздо проще найти себе пристанище разным ублюдкам, в полном смысле этого слова, потому что здесь как бы очень много пока что свободных ячеек, тут типа вслушивается еще, так сказать, авторитет Запада достаточно силен. Вот, а твое мнение на эту тему? Потому что у меня-то мнения нет.
0: Отчасти ты прав.
1: Ура, ура!
0: Но существует опять же путаница. То есть не путаница,
1: а еще бы после такого.
0: Да, ну, в одну, так сказать, кучу свалили два конкретных явления.
1: Послушай, беременные только одну пока кучу свалила. Кстати, уберите это все отсюда быстро. Сейчас уберут, да. А я, между прочим, ничего такого не делал.
0: Так вот, да. Всех этих проповедников, тренажеры Макдональдса, они сами хавают. Это то, что у них есть. Вот. У них лучше проповедников не бывает, чем те, которые в Лужниках выступают. Это такие
1: то
0: же.
1: То есть у них такие же дегенераты, да?
0: А те певцы и всяческие отбросы, которые поют там с экранов и иногда, опять же, возвращаются в наш бизнес, так это наши отбросы, которые, опять же, к нам обратно приходят.
1: Согласен.
0: Вот. Но
1: согласен.
0: Я не хочу обидеть огульно всех наших граждан, уехавших, но все-таки такая есть тенденция.
1: Уже обидел, поздно оправдываться. Ладно, давай, знаешь, что сделаем? Давай сейчас поставим настоящего американского ублюдка.
0: Ставь.

0: уже, наверное, все вот вы тут представили себе такое скуластое, худощавое личико, мерзопакостное, значит, военный шинель там, потому что вот этот самый человек по кличке Бон Джови, вот он там самый главный, вот он как бы вообще друг всех евангелистов и вот этих вот, которые вот читают пропагандистов, да, вот религиозных, и этих, которые тренажеры изготовляют и гамбургеры.
1: Ну, это одни и те же люди, как мы уже выяснили.
0: Да, да, да. Вот. Ну, собственно, я думаю, мы ему достаточно долго дали право голоса. Теперь хотелось бы, знаешь, немножечко мне затронуть все-таки тему кинематографа. Дело в том, что, как бы так сказать, страна креста, ля-ля тополя, Голливуд целиком все-таки, по-моему, начинает обсираться тоже.
1: Ну, умеют они снимать.
0: Снимать умеют, но...
1: Но всякую...
0: Но сюжет...
1: Фильмы становятся все более... Ты, спасибо, очень любезно мне подарил этот диск Бон Джови, я его себе...
0: Нет, только не здесь, вот в туалет пойдешь, там его засунешь куда хочешь. Да.
1: Снимают они... Фильмы становятся все более правдивыми.
0: Так скажем.
1: Вот я тебе расскажу сюжет одного фильма, но не весь, я просто начало не смотрел, а оно обычно и не важно. Двое молодых людей, хороших, гонятся за преступником плохим по гаражу. Он, значит, машину срывается с места. Судя по тому, как это делаешь ты, это довольно быстро происходит. Чего делают молодые люди? То есть ты думаешь, что все, преступник ушел. А нет. Один из них, игрец в бейсбол, достает эту бейсбольную биту. Ой. Второй достает бейсбольный мячик, не спеша.
0: Это баба вторая.
1: Да, да, она. Угу. И, значит, происходит мастерский удар. Мячик летит, естественно, быстрее, чем автомобиль.
0: Угу.
1: И ударяется в огромное электрическое табло, которое висит над шоссе. Табло начинает клинить, сгорать и взрываться. И именно в тот момент, когда водила, значит, подъезжал, оно упало ему на его преступную голову, и в результате справедливость восторжествовала. Интересно, я рассказал, да?
0: Вот, да, ну, я, кстати, нормально. Действительно заслушался. Вот, но ты знаешь, что я хотел сказать, что вполне возможно, это какой-то детский фильм. Вот, например, идет же сейчас...
1: Он показывался по второго ночи, я не знаю, как у них там с этим.
0: Ты знаешь, вот сейчас еще, знаешь, уникальный идет, я назвал шедевр киноискусства, «Супербой» называется, по шестому каналу диапроектора. Там, знаешь, какой-то такой педрильного вида,
1: да,
0: значит,
1: артист. Давай
0: ты не
1: будешь мне рассказывать сериал.
0: Ну, я понял. Но смысл в том, что как бы был уже один «Бэтмен». Вот.
1: И
0: знаешь,
1: не один.
0: Так вот это какой-то восьмой. Вот тоже своего рода непонятно, каким образом, значит, происходит закупка этих сериалов и вот этих фильмов. То есть это же, значит, нужно купить, оплатить какую-то лицензию. А вот деньги...
1: Ну, ты опять живешь старыми мерками. Тоже закупают то, что и они сами смотрят. Конкретно я несколько сериалов, но все-таки иногда...
0: Послушай, но на это же идут, тут вопрос не в том, кто что смотрит, на это идут деньги налогоплательщиков.
1: Они же и смотрят.
0: Одно дело бы, например, был бы там закуплен там, ну, «Голый пистолет» фильм, да, к примеру, так скажем.
1: Хороший, вот,
0: а другое дело, когда, значит, покупается «Супербой», и вот эта «Пурга» идет как бы по телевидению, как не включить, а проектор смотрит.
1: Ну зачем? Вот люди смотрят,
0: да,
1: а ты...
0: Согласен, согласен.
1: Ты сейчас скажешь, не будут
0: то
1: покупать.
0: То есть ты против, так сказать, кино геноцида с моей стороны, да?
1: Твоей,
0: вот,
1: да.
0: Вот, а фанфар в твою честь. Нет, бабы спели. Ну что же, давай послушаем мнение наших радиослушателей на эту тему. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я вот хочу вот какой вот вопрос спросить. Вот мне кажется, что вот все вот американские фильмы, там, я не знаю, там реклама, вот их товары там промышленные, они, так сказать, вот поп-культура вот эта, она немножечко, даже не немножечко, а вообще так разлагающе вот действует на нашу молодежь в том числе, вот, но... Почему-то тут вот какая-то такая роль нашего телевидения, наших газет. Вот. И вот мне это немножко непонятно. Зачем, вот, почему вот экспансия вот этой вот американской псевдокультуры осуществляется вот с помощью средств массовой информации? Ведь в основном молодежь, так сказать, этому подвержена. Mm-hmm. Я если 20 лет курил Яву, меня сейчас уже не заставишь курить Мальборо. Не потому, что у меня на Мальборо нет денег, а потому, что его просто не хочу курить. Вот. И если я своего кота кормлю рыбой, я ему не буду давать вискас, это понятно. А молодежь, вот, она к этому очень восприимчива. Все эти рэпы, все эти Макдональдсы. Вот, и я уверен, что американцы бы такую бы вот экспансию русской, скажем так, культуры.
0: О, правильно, правильно.
2: Они бы вот... у себя бы не допустили бы. Да, а мы вот как, вот как какие-то обезьяны.
0: Спасибо, спасибо за звонок. Действительно, тема интересная. Вот я хотел об этом и сказать, что, например, странно было бы видеть по какому-то их телевизионному каналу фильм, ну, например, «Сельская учительница» или «Следствие ведут знатоки». Ну, вот представь
1: только
0: себе.
1: Только по купленному советскому телевидению в русском городе, ну, в русском районе где-нибудь.
0: Но это идет?
1: Да, там конкретно есть, кстати, передача «Спокойной ночи, малыши» с Хрюшей, с Фили, со всеми моими любимыми. Я с удовольствием смотрел.
0: А друзей. Сколько у них каналов телевизионных?
1: Вот сколько... Там есть серия каких-то... Сколько-то... какие есть?
0: Ну, сколько
1: и
0: там?
1: И сколько купишь?
0: Ну, вот сколько есть.
1: Ну, я же не смотрю телевизор.
0: Ну, вот по тем, которые есть, идут «Сельская учительница», «Следствие ведут знатоки» и «Хрюша».
1: Ну, зачем им ставить «Сельскую учительницу» понятно. Нашу, когда у них полно?
0: А почему у нас вот по тем каналам, которые вот идут просто так, которые не нужно покупать, идет «Супербой»?
1: Ну, откуда я знаю?
0: А почему, например, у них есть... Вот, но... например, в Лондоне я не встретил ни одной пельменной. Вот вообще. И в Праге тоже нет. И даже вот недавно мы были, значит, в Эфиопии, как раз вот подготавливали там по авиатранспорту, у нас там было дело одно. Вот. И там тоже нет ни одной пельмены, и вообще, то есть, ничего такого нет. А в Португалии или в Мексике, например, на родине этой Вероники Кастро, еще есть Фидель Кастро, но это, по-моему...
1: То же самое.
0: То же самое, да. Там, например, по телевидению вообще даже ни разу не показали ни одной песни, вот типа «Увезите в Гималаи».
1: Ну, потому что у наших импресарио еще не такие длинные руки. А что касается Явы, то вот одно из явлений, которое мне нравится, то, что в Америке ну, пытаются бороться с курением. Конечно, там ты можешь стоять на перекрестке, и рядом тебя будут обкуривать какой-нибудь прохожий. Но очень есть много мест, в самолете не курят над территорией этой страны. Вот, то есть вероятность схватить дымок так вот просто, чужой какой-нибудь тебе ненужный, меньше, чем у нас.
0: Ну, это, в принципе, достаточно.
1: И потом
0: приятно,
1: все-таки да. Здесь общественное мнение, слава богу, повернуто к тому, что если ты не куришь, то ты типа молодец. А у нас тебе могут дышать тебе в лицо и дымом и даже не обращать. Ну, ладно, не буду я рассказывать.
0: Не, ну, подробно. Это и так все знаем, да.
1: Вот. Потом, что касается того, что наша молодежь портится от программ по телевизору, которые показывают закупленных в Америке.
0: Я думаю, это не так.
1: Не только молодежь, не потому что всю эту ерунду смотрят.
0: Нет, я думаю, и... что это не так. То есть это, опять же, не так. Я уверен, что это не так, не вся. То есть, конечно, там есть как бы генетические какие-то сбои, может быть, процентов 70, и даже без этих
1: про
0: программ...
1: Кстати, про Флиппера хороший фильм, про животных.
0: Про
1: там,
0: какого?
1: Дельфинчик это... такой.
0: А, я думал, ты опять в женскую анатомию ударился. Так вот, собственно, да.
1: Ты что, не смотрел сегодня про жемчужины показы? Очень интересный был.
0: Мне больше всего нравится, знаешь, что вот китайские вот мультфильмы про двух девочек.
1: Так китайские
0: там
1: же.
0: Как
1: почему
0: бы
1: ты не возмущаешься?
0: Где-то три кадра в минуту снята, мультипликация очень сложная. А может, четыре.
1: А почему ты не возмущаешься, что они китайские?
0: А что, китайцы — древняя страна с древней культурой, у них пища хорошая.
1: Ну, кстати, вот в Америке полно китайской пищи.
0: Ну, китайская, вкусно. Вот назови американскую пищу. Вот давай, смотри, что является именно, скажем, вот русское народное блюдо, да? Это, скажем, вот этот, как это, пирог.
1: Растягай.
0: Растягай, да. Там пельмени тоже требуют кулинарного мастерства. В Китае там это, ну, вообще там сложная тоже... китайская кухня достаточно, так? Там, я не знаю, там в Праге, в какой-нибудь у чехов, там какие-нибудь гуляши, да, там. Вот. А что у американцев? Отрезанные просто от живой куриц крылья, положенные в перец там и запеченные. Это и беременные сейчас вот пойдет, проснется
1: там
0: сейчас
1: есть стейки, это куски мяса, помазанные этим абрикосовым джемом. Считается...
0: Ну, это как бы вот, не растягай.
1: Нет. Ну. Это считается, кстати, престижно и дорого.
0: Ну, так вот, а это же достаточно примитивно. То есть эта страна не дала как бы кулинарии них... всего мира
1: правильно.
0: Никакого ручья, понимаешь?
1: Они только заедают, говорю, виски, чипсами, сельдереем.
0: Ну вот виски них... они дали миру, и как бы это тут сложно с этим поспорить.
1: Вот. Но сами в них особенно не разбираются, потому что нет трапезы после виски.
0: А вот, собственно, действительно, ведь наверняка в честь приезда вот вашего оркестрика устраивались какие-то дискотеки, пляски. И, по идее, вот хорошим тоном во многих странах считается выдающимся людям, которые приехали на гастроли или там погостить, на политические переговоры, как говорится, привести девок, там, устроить пляски, там, легкий стриптиз по окончании официальной части. Вот как там у вас с этим обстояло дело?
1: Нет, ну, опять же, там очень строго.
0: То есть обязательно это нужно и все. То есть хочешь не хочешь, участвуй в этом стриптизе, да?
1: Это зависит, опять же, от штата. Ведь есть Америка больших городов, а есть так называемая одноэтажная Америка. Mm-hmm. То есть тихие городишки со спокойными жителями. Очень образованные люди. То есть негр, например, оперирует спокойно фамилиями Чайковский, Скрябин, Рахманинов при упоминании русской музыки.
0: Ну, я думаю, что вот даже, уж скажи правду, я думаю, пришло время сказать правду, просто они так собак своих зовут. Ну, как мы там, вот Том и Джерри, знаешь, мультфильм? А у них там Чайковский и Достоевский.
1: Но это все равно, мы же не называем собак там Селлинджер, например.
0: Ну как, почему? Но это... Ну, не Селлинджер, вот, например, Джон. Собака Джон живет у нас внизу. Вот ее кормит уборщица, вахтерша. С рук берет, жрет с рук все, что хочешь.
1: Ну вот поэтому они о нас думают, что мы о них
0: думаем.
1: Угу. Так, а вот все же взаимосвязано.
0: Тут как бы вот мы так незаметно перешли на тему животных. Это действительно тема достаточно такая животрепещущая. Вот, по-моему, вчера или позавчера приходила одна певица, очень известная, которая тоже как бы там, видимо, не снискала большого, видимо, успеха. И вот перебралась сюда, поет. И она как бы приехала в трибунал тут делать какой-то. Вот. Ну, суть не в этом. У нас с ней зашел интересный очень разговор на тему, значит, зверюшек разных. Она долгое время жила там во Франции и сказала, что вот типа, говорит, как, ну, я говорю, типа, например, в цивилизованных странах, опять же, вот еще один из факторов, по которому можно определить цивилизованность страны той или иной, это как бы количество бездомных животных на улице. То есть вот в каких-то культурных странах вообще нужно получить спиролицензию на то, что ты имеешь право там содержать животное, сможешь его обеспечить, собаку, там, кошку, птицу или даже яйцо высидеть. Ну, это ладно. Так вот, собственно, я говорю, дескать, вот, а как во Франции это, мол, с этим дело обстоит? Вы там жили? Она говорит, да что вы. А там, например, уезжают на лето, как бы граждане, да, куда-то, просто привязывают собаку к дому возле дерева и оставляют, корми, кто хочет.
1: Ну, и кормят, вот.
0: Да, но я когда, значит, спросил, естественно, как по законам нашей передачи, публицистической, мне нужно было развить эту тему, я спросил, а каким образом вот вид этих собак, привязанных к дереву, значит, воздействует на подрастающее поколение французов? То есть, может быть, дети уже думают, что это такие деревья-собаки, то есть вот дерево, на котором сразу отросла собака, если это так повсюду, но она как-то эту тему не поняла, сказала, типа, да что это, какая-то за хреновина, что-то, ну, вот, то есть она как больше любит о своем искусстве говорить, нежели о общечеловеческих проблемах. Вот. А здесь как бы я хотел у тебя узнать. Вроде бы там вот Франция, это там Европа, да? Скажем так. Америка, это как бы вот совсем это Америка и есть. Вот. Но я, например, наблюдал огромное количество в порту недалеко от Статуи Свободы, значит, всяких собак, там, кошек, которые жили беспорядочной половой жизнью, там, плодились. Вот как бы...
1: Ты знаешь, вот этот вопрос, так же, как и многие другие, у них как бы лимитирован. То есть там есть, ну, возьмем просто кварталы. Там есть кварталы, куда тебя просто тут не пустят. То есть если туда зайдешь, тебе обязательно подойдет полицейский и поинтересует, что вы здесь делаете.
0: То есть так же, как вот когда я на утреннюю звезду прихожу, меня не пускают.
1: Да. А есть квартал, куда ты сам не пойдешь. Просто тебе там дыню отрежут и тоже спрашивать не будут, что ты, зачем ты пришел. Вот то же самое касается бездомных собак. Тот случай, который ты привел, в принципе...
0: Это не я, это не мое произведение, это вот певица.
1: Певица.
0: Да, певица.
1: Так вот, это собаки, которые дальше определенного порта не выходят. Вот. И они, в принципе, не бездомные.
0: Про порт я привел, да.
1: Они не бездомные. Вот. Их содержит человек на своем социальном уровне жизни. То есть этот человек ночует там же, где живут его собаки.
0: А, понятно, вот. Понятно.
1: Тот же негр в коробках. Кстати, должны все-таки мы негров коснуться конкретно. Если заговорил о этих кварталах, вот, конкретно есть черные кварталы, это все про это знают, ну, смотрят фильмы.
0: Я, собственно, как бы ты в приватной, опять же, беседе по спутниковой связи мне как раз говорил, типа, звонишь такой, Саня, проезжаю вот сейчас на своем 600-м через негритянский квартал. Мне кажется, на твой 600-й должны косо были смотреть вот рэперы, проживающие в этом в Гарлеме, поскольку там есть ансамбли всякие, типа Public Enemy, они могут тебя просто дыню отрезать.
1: Но они смотрят косо в том случае, если они как бы...
0: Если у них косоглазие,
1: нет,
0: это понятно.
1: Если они в своей негритянской картотеке социальной иерархии тебя идентифицировали.
0: Так.
1: Вот. Опасен ли ты или ты жертва?
0: Ну, естественно.
1: Когда они не знают, что ты проезжаешь на Мерседесе, кто ты? Вот. Они смотрят сквозь тебя и тебя не видят. Вот. И в целях безопасности вот, лучше, конечно, соблюдать такой вот невидимый нейтралитет. Проехать и не поняли, кто ты такой проехал. Вот, потому что в этих кварталах, если ты классифицирован как жертва, настолько опасно, что у них даже многие магазины не открываются.
0: То есть вообще, вот человек купил магазин и просто не
1: вообще
0: открывает.
1: Вообще не открывает, у него там все есть, кассы, все, но настолько опасно.
0: Слушай, а вот мне, для меня это загадка, собственно, вот магазин не открыт, но это вовсе не значит, что нельзя проникнуть.
1: Знаешь, это такая же загадка, как стоят огромные в центре городов универмаги, дорожайшие, в которых люди неделями не заходят, и эти магазины не прогорают.
0: Ну, кстати, бывают, что неделями и не выходят. Вот. Ну, есть случаи, когда там просто люди заблуждались. Вот как бы есть понятие сын полка, а есть понятие сын супермаркета. Это там дети, которые...
1: Ну, в супермаркете там все ясно.
0: Но большие, что... вот и здоровые, там где 3 этажа под землей.
1: Ну, что ты мне рассказываешь?
0: Ну, ты же туда что-то не пускают чаще.
1: Есть специальное, как бы, не то что хобби, а такое тусовочность по магазину.
0: Да, прогулка.
1: Прогулка. Да. То есть в магазине, в принципе, есть все. Ты можешь там и не обязательно тебе распаковывать этот товар. Там продается пища, которую ты можешь съесть тут же.
0: На месте.
1: Вот, прям, на месте. Да. Единственное, что ты должен, конечно, там заплатить или съесть так, что камера тебя видео не запечатлеет.
0: Не засняли, да.
1: Вот. Что касается там других физиологических потребностей, там все это есть. Вот. Поспать, ну... Это уже как раз одно из, как бы, одна из вещей, которые интересуют людей. То есть как вот ты вот сможешь выспаться в супермаркете, чтобы тебя не нашли сторожа, а не выгнали?
0: Ну, там вот. дело в том, что в супермаркете, в любом, насколько я понял, там существуют уголки, куда сторожа просто заходить боятся.
1: Вот. И считается престижно выспаться именно, если это большой действительно супермаркет, универсальный, выспаться именно на кровати, которая там продается.
0: В мебельном отделе.
1: Чтобы так не помять и чтобы никто не заметил. Ну, и вот существуют люди, которые там, у них специальные наколки есть на руках. Я там проночевал, значит, 30 ночей в этом супермаркете.
0: Я предлагаю сейчас послушать быстренько телефонный звонок, что у нас хотят спросить, а потом мы как раз поговорим о неформальной, так сказать, жизни Америки. Америцы, то есть, извините. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
3: Америка — цивильная страна, где каждый родитель заботится о своем чаде со всех сторон. Я имею в виду воспитательную точку зрения.
0: Угу.
3: Как же соотнести массовый показ, который превалирует даже над порнографией, боевики, которые так отрицательно действуют, я уж не говорю о...
0: Ну, понятно,
3: экспорте,
0: да.
3: И так далее.
0: Да, да.
3: Вот. Ведь на собственных чадах, ведь умнейшие люди, и почему же они не соотносят это, конечно, разрываю там коммерции и все такое, и все-таки, пожалуйста.
0: Понятно. Можно сперва я только выскажу мнение. Дело в том, что все вот эти боевики ихние, ну, опять же, на мой взгляд, это весьма гуманные произведения искусства, как ни странно. Вот послушайте, в большинстве этих боевиков, тем не менее, хорошая концовка. Хэппи-энд, плохие проигрывают, хорошие выигрывают, и, как правило, плохих в конце долго бьют там по тазу, там по почкам, там рубашку рвут, все так на крюк вешают. То есть то, что и хочет услышать зритель, у которого праведный гнев. Гораздо более страшное разрушительное действие вот для несозревших мозгов грудничков, там, 15-16-летних, несут, ну, и, по крайней мере, несли, по-моему, такие фильмы, как «Чапаев», и же с ними, где вот просто за какую-то базитическую идею кромсали огромное количество народа. Или, например, фильм вот недавно показывали, где какой-то одноногий маньяк, ему и так уж там ногу оторвали, а он все прыгал, листовки клеил. Или вот кинокомедия про Павку Корчагина, где человек как-то совершенно нереально разговаривает, как в жизни
4: никто разговаривать не может. То есть сейчас воспринимается как комедия, я от души смеялся, но в целом это гораздо более разрушительное для детской психики, так сказать, действие. Это мое мнение, оно может быть ошибочным. Эту фразу я себе вытатуировал уже. Да, продолжай ты теперь.
1: Я хочу добавить только то, что, в принципе, все эти боевики, они смотрят как фантастику. То есть у них ничего этого не происходит. Я никогда не видел, чтобы тысячи машин сталкивались благодаря тому, что полицейский гонится за преступником и там...
4: Да, да, да. Или там баллоны.
1: Ну, просто не, ну, зачем перечислять эти эпизоды? То есть этого всего нет.
4: Это, кстати, гиперболизм киноискусства.
1: Это не гиперболизм, это просто фантастика.
4: Что ж ты не даешь ты мне поумничать?
1: Я обсуждаю с тобой этот термин. Почему? Ты очень, кстати, употребил его вовремя.
4: Черт, я сейчас прям расплывусь.
1: И это не гиперболизм, а как бы... вот скажи какое-нибудь слово такое умное.
4: Прохор, убери кучку. Все. Сейчас она.
1: То есть они как бы... Это их сказочки. Они вот эти улицы, сказочки, на которых они спокойно ходят. Я как-то... Услышал, заревела, значит, полицейская машина. Ну, думал, началось. Сейчас посмотрю. Нет, просто полицейскому надо было развернуться. Он там казалось, что в этом ларьке нет пива. Ему надо там было развернуться и поехать. Да, он включил эту ерунду и развернулся.
4: А, кстати, ты заметил, что вот интернациональный жест всех там автолюбителей, вот действительно интернациональный, не только в России, а во всех практически странах, ну, кроме где вот верблюды ездят. Вот там в песках Египта этого не встречали. Вот. А так везде, например, на месте, где запрещена парковка, он останавливается и включает аварийную сигнализацию. Или... И когда спешат за пивом, как сказать, вот менты, во всех странах мира они включают сигнализацию. Я даже видел такую картинку, ну вот,
1: милиция
4: в командировке
1: обычно,
4: специальной.
1: Обычно у них пакет такой целлофан надевает на этот счетчик, заворачивает, да, как будто он поломанный.
4: Да, да, да.
1: Наши, кстати, люди, это уже я видел не раз, наловчились, они от банки из пива или кока-колы отрывают это колечко, и как-то так его засовывают туда, что этот аппарат натурально ломается, а около сломанного автоаппарата ты можешь стоять сколько угодно. То есть на нем же не написано, сколько ты задолжал заставить.
4: А-а-а. Ну вот.
1: Вот. И просто я еще раз хочу сказать, что эти фильмы, все боевики, это сказочки. Они, ну, такие, приближенные к жизни. Они наполняют те улицы, по которым они ходят, вот этими забавными героями, очень живыми, которые стреляют, вот, отрывают друг другу разные части тела и просто ведут себя очень эмоционально.
4: Ну, теперь назови автора.
1: Автора чего?
4: Ну вот автора этого произведения, цитату, из которого только что вам сказал.
1: Ну, нам просто раздавали некоторые такие,
4: ну,
1: вот печатные продукции.
4: Просто сейчас уже ночь, можно без ссылок. Ну что же, я предлагаю послушать других уродов американского происхождения.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: И я предлагаю, так сказать, пообщаться в прямом эфире с нашими замечательными радиослушателями. Телефон 203-19-22 там сегодня работает. Типа для всех поклонников американского гриля. Кстати, гриль — это не американское, по-моему, блюдо.
2: Ну, они считают американское, как они считают Рахманинова своим композитором. Вот, хотя он основное написал у нас, сидячи. Угу. Вот так и гриль. Просто они считают, если у них на каждом шагу гриль из этих самых окорочков, то это прям американская кухня.
1: А у них действительно так, да, прям повсюду?
2: Конечно. Вот. Но они по-разному называются, там с разными присыпками.
1: Чикен.
2: Да.
1: Ну, почему? С другой стороны, но вкусно.
2: Ну, да.
1: Ну, всегда полезно. Кстати, как у них обстоят дела с рождаемостью?
2: Вот это я не знаю, потому что...
1: Тогда об этом я позже расскажу.
2: Я просто избегал этого вопроса.
1: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я бы хотел задать вопрос про негров. Вот негры, они действительно так в таких враждебных отношениях с белыми? Или все-таки какие-то так вот могут они как-то с белыми ужиться? Потому что, с одной стороны, вот опять же, вот из тех же фильмов, потому что мы только вот, кто не был в Америке, только оттуда можем информацию почерпнуть, и из газет еще. То есть из фильмов, в общем-то, негры и в полиции работают, и в других там структурах властных. А вот в газетах зачастую пишут, что негры и белые вообще как бы в двух разных мирах, в двух разных знаковых системах существуют. Вот все-таки какое реальное там положение негров, и действительно у них такая острая конфронтация с белым населением?
1: Понятно, спасибо, спасибо. Действительно, как правило, негры в этих фильмах, вернее, не негры, мы неправильно говорим, так надо назвать, наверное, чернокожий американец.
2: Господин даже.
1: Господин чернокожий американец.
2: Ну, кстати, нам советовали, когда мы уезжали, там же все меняется, и вот советовали при неграх не говорить слово, естественно, негр и блэк. Но мало того, в Нью-Йорке просили при неграх не говорить слово «черный». То есть они уже знают, что это про них.
1: По-русски, да?
2: Вот. Что касается...
1: Они играют, как правило, еще негры там роли не просто полицейских, а вот начальников.
2: Да.
1: Как правило, добрый, мудрый, осторожный, но всегда готовый прийти на помощь шеф.
2: Это, видимо, так, потому что я много встречал негров полицейских и негров чиновников там в аэропортах и на паспортных контролях. Вот, но негры есть всякие. Вот что касается конфронтации, то...
1: Это что упало?
2: Ну, это вот ваши какие-то сотрудники здесь, я их не знаю просто по именам. А так бы я сказал, кто это.
1: Это вам окна моют за окном сейчас. Готовятся к восьмому.
2: Все, да. Все зависит от района. То есть, если ты зашел в район, хоть ты черный, хоть ты белый, ты не в свой. Ты чужак, и тебе там достанется. Вот. Но бывает и по-другому. Вот я знаю, например, человека, бывшего нашего соотечественника. Он...
1: Негр.
2: Нет, наоборот.
1: Извини.
2: Но он живет в негритятнике в Балтиморе. И содержит магазин, которые негры приносят ему ворованные вещи, а он их потом продает.
1: Попробовал бы не продать, говорят негры.
2: Да, бывает. Но были нападения на него. Но это как обычно, знаешь, человек ужился, стал своим, и на него перестали наезжать. Вот. Но он живет, он белый, живет среди негров. И вот, правда, рассказывает вот интересные вещи, кстати, этнические такие наблюдения. Например, строится... Предположим, большое там 20-этажное здание, mm-hmm. новостройка, как в каком-нибудь в Митино. Вот. Туда заселяются люди. Потом туда начинают заселяться негры. Вот. Достаточно одного-двух негров, которые там поселяются.
1: Чтобы стекла все были разбиты.
2: Чтобы люди выехали потом оттуда. И эти дома, где уже потом живут только негры, в результате просто сносят. То есть стоит новый дом, у него и стекла-то более-менее целые, но он настолько антисанитарно там, в общем, загажен и все такое, настолько в таком безобразном состоянии водопровод и все там дела, что угу. этот дом остается только снести.
1: Послушай, но с другой стороны, опять же, если верить, скажем, кинофильмам многочисленным, да, то как бы вот все эти негры, они там в золотишке таком ходят, но большинство, я не имею в виду тех, которые вот около бочек греются. Кстати, эти бочки мы им поставляем теперь, вот, потому что это они нам взамен присылают наркотики. Для медицины, естественно, для медицинских целей. А то ты как-то так посмотрел, и все что-то так встрепенулись. Для медицины, успокойтесь. только не для розничной продажи. Вот. А основное такое, вот, так сказать, благопристойное негритянское население, они там и с дипломатиками ходят, и чиновники они там, и
2: ну,
1: там...
2: Ну, я говорю, что негры
1: все равно грязь.
2: Негры есть всякие.
1: А, то есть, а вот если, например, въехали в такой дом два негра-клерка?
2: Ну, то... они в такой дом не въезжают. Если они клерки, они живут в хорошем доме.
1: В белом
2: где
1: квартале.
2: Только они два и живут. Но не в белом квартале, а в более-менее просто в чистом квартале. Вот. И что касается, опять же, наркотиков, люди прилетают, например, в какой-нибудь американский город издалека. Вот, они получают свои чемоданы и видят, как полицейские со специально выученной собакой подходят к их багажу, и собака начинает обнюхивать. И люди говорят: о, этот пес специально дрессирован, он ищет наркотики. И все романтично замирают. Особенно, когда пес начинает гавкать на какую-нибудь сумку, из нее вынимают кусок колбасы, который человек, ну, там, не успел доесть в самолете и думает, что доест в гостинице. Вот оказывается, что нельзя там возить
1: продукты.
2: Значит, такие корзинки стоят, написано, для бутербродов, для колбасы. Слушай, штраф вот 20 тысяч долларов, если ты, типа, не сдашь.
1: Да ладно.
2: То есть собаку специально научат, чтобы ты бутербродик в эту страну не мог привезти.
1: Ты мне спой такую песню. Вот насчет яиц меня очень интересует. Не только меня. Вот, скажем, нашу постоянную радиослушницу Валентину Толкунову. Она постоянно про яйца спрашивает. Вот она, например, написала здоровое письмо, где пишет: скажите, вот цены на яйца-продукты каковы, собственно, в разных странах? Вот и по отношению вот, цены на яйца здесь у нас в России и цены на яйца на мировых рынках, ну, насколько они различны.
2: Это зависит от яйца, когда ты зайдешь в магазин.
1: Крупное, крупное яйцо бежевого цвета нас интересует. Не нас, а Валентина.
2: Это все, знаешь, типа как вот...
1: Ты не отмазывайся, ты знаешь или нет? Цены, говорю, знаешь?
2: Цены от и до, в пределах.
1: Скользкий а ты что, какой, ты как хочешь... кугер прям, да, вот не скажет правду ничего. Ну ладно, сейчас тогда тут пришел человек стих прочесть, сейчас стих прочтет, после этого, собственно, мы продолжим беседу с Антоном Королем и выгонит эту беременную.
4: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.

Не дружите с женщинами, это плохо кончится. Обзовут вас папами маленьких детей. Лучше ночью лунную с верную гитарою вспоминать про розовость молодых ногтей. В те года бездымные мята пахла мятней, и слоны ушастые были поумней. Молодость чирикнула и умчалась за море. Там индейцы делают скальпы из людей. Только привидения, нам оставшись верными, принимают образы девушек мечты, да собаки уличные у колодцев брошенных звуков дожидаются льющейся воды.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: Еще, собственно, впереди у нас с композицией, как я и обещал, она будет исполнена вживую, специально, вот, так сказать, для всех подрастающих поколений. Сейчас вот начнется время, значит, вскорму, уже где-то там минут через 20, значит, будет, значит, просить сиську. В хорошем смысле этого слова как раз будет колыбельное звучать. Мы исполним для вас в прямом эфире такой сокращенный состав коллектива под названием «Лаэртский бэнд». Ну, а пока мы продолжаем разговор об Америце. И, собственно, вот насчет яиц ты ничего, я так понял, не знаю, что если, значит, госпожа Толкунова будет очень разочарована, я ей так и передам. Нет, подожди, что я ей передам? Она это... Ну, неважно. Так вот, собственно, о бутербродах меня это заинтересовало. Значит, нельзя ввозить в Америку бутерброды, да?
3: Да, чтоб ты там купил другой. Ага. Просто-напросто.
2: И колбасу нельзя. А
3: да
2: консервы
3: нельзя,
2: как?
3: Да нельзя.
2: Послушай, ну хорошо. Вот давай по порядку разберемся. Значит, когда сюда приезжал мой большой друг, основатель одной из японских сект известных, тот у меня гостил, там Якебану мне подарил. Вот видишь, она слева на окне стоит, я ее потом подарил радиостанции. Вот, вот видишь?
3: Угу.
2: Вот Якебана. Угу. Ну вот, не важно. Вот он как бы с собой привез литров 40, наверное, питьевой воды, устриц разных японских, потому что он только устрицы ел, у него так религия такая, вот, только устрицы живые. Вот, а его пропустили как бы через несколько границ, он в Америку тоже залетал там, как бы за Нельсона Манделу ратал, говорит, не ел Нельсон Мандела мальчика того, говорит, не ел и все. Ну, там черт знает, ел он или не ел, ну, в общем, за освобождение ратал, и провез, значит, эти устрицы там, да, вот эту воду, еще там тоже яйца вез фазанов среднеазиатских, потому что, значит, только яйца среднеазиатских фазанов ему позволяют религии есть. Но все нормально, слушай, все нормально. Провел, значит, мотивировав это экологическими соображениями, дескать, у меня вот целого командира секты будущего, да, будет понос, говорит, поднимется. Вот, если я буду есть, дескать, вашу пшеницу и проращенный рис. Нет, подожди, проращенный рис — это не ваше. Ну, имеется в виду, то есть не может он, короче, есть эти самые пельмени, вот все там, понимаешь?
3: Ну, понятно,
2: вот. А как же там, если, например, я...
3: Кстати, извини, да. по Шелдону, вот ты обязан питаться именно тем, где ты находишься. Видимо, может быть, существует такая массовая американская приверженность вот этому врачу. То есть, если ты приехал на американскую территорию, ты бутерброд, например, из России не должен есть. Ты должен есть бутерброд из Америки.
2: То есть, чтобы как раз не пучило.
3: Это они так считают. На самом деле, организм твой сам знает. Он просит, что ему поесть.
2: Ну, так понимаешь, вот я одного не могу понять. Если, например, мне бабушка с собой в дорогу сварила яичек, курочку, отдала огурчик,
3: да.
2: Вот, и у меня вдруг какая-то, знаешь, извиняюсь, американская рожа в бейсболке избитая отбирает. И
3: нет, не отбирает. Ты должен сам выкинуть в ящик. Если он тебя будет отбирать, то тебя возьмут штраф.
2: Хорошо, другой момент. Значит, мама мне испекла, значит, пирожки, сварила яички, курушку, положила огурец. И говорит, сынуль, отвези эту бабушке в Америцу. Вот такой узелок. И я везу, и говорю, это для бабушки, мама передает домашнюю пищу. А стоит, значит, американская рожа в бейсболке сбитая и говорит, отдай мне, дескать, узелок.
3: А потому что ему своя задница дороже. Вот у них принято выгонять с работы.
2: Своя задница всем дороже.
3: Вот, но ему, у них принято, значит, написано, бабушкам курочку нельзя.
2: Послушай, вот. Послушай, ему не важно, а как же биль о правах человека? Или этот биль просто наврал всем?
3: Биль, это же было не в Америке, это же в другой стране.
2: Ну, неважно, как же вообще права человека.
3: Откуда там, я знаю?
2: Там Greenpeace, я не знаю, кто там этот, общество анонимных алкоголиков.
3: У меня спрашиваешь.
2: Ты же из Америки.
3: А я сам пострадал от этого. Я сел в самолет, думал, сейчас вот и вкатываю.
2: Нет,
3: говорит, только здесь, который в самолете купил.
2: Говорю, ну ты как же? С собой брал?
3: Ну я же только могу, вот когда я лечу днем, я могу пить только жигулевское пиво.
2: А сколько ты взял бутылок?
3: Ну мне хватило.
2: Не, ну мне интересно знать.
3: Ну, я не помню.
2: Ну, пять.
3: Не, ну, побольше.
2: О, мужчина, так слушай, ну и хорошо,
3: ну
2: и что?
3: Ну вот они говорят,
2: это, ты, значит, ввалился в самолет, звеня тары там.
3: Нет, я культурно зашел, ручная кладь, я же не все попер.
2: Ну понятно, вот. Да. А час положил в багаж, что ли?
3: Ну да, я завернул там в эти, в носки, как положено, обычно это мы делаем. Фу, более, ну, хорошо, ладно. Сохраняется багаж, он влетит в холодном месте.
2: Да, да, да.
3: Легко прям приходит, то есть ты,
2: то вот, есть до кондиции,
3: ты,
2: да,
3: потом можешь вот попить его.
2: Ага, ну давай сперва о судьбе пивка, который в салон.
3: Ну оно так и осталось в ручной кладе, потому что сказали, так... Мы понимаем, что у вас спешл диет, но у нас правила.
2: Хорошо.
3: Вот. И если вы сейчас будете пить свое «Жигулевское», мы не знаем, правда, что это за напиток, значит, $200 с ваш штраф. Если вы будете продолжать пить это «Жигулевское», вас повяжут на трапе.
2: И что сделают?
3: Ну, будут судить. По законам штата.
2: Электрический стул.
3: Я не знаю, там что у них за это положено.
2: Хорошо, что вот хоть не по законам шариата. Вот. Потому что похоже, закон штата, закон шариата. Слушай, скажи мне такую вещь. Теперь о судьбе пивка в багажнике, который летел в багаже. Значит, что ты прилетел,

0: копью. Это реально. И то есть у них, как бы, это имеется в виду вопрос национальный,
1: они,
0: или вопрос.
1: Знаешь, как, это будет опять же очень на руку местным юристам. Они начнут изучать, где ты взял это пиво. Они изучат банку, на которой какие-то надписи там соответствуют американскому стандарту или нет. Они изучат репертуар этого самого фришопа в самолете. Мог ли ты купить там Будвайзер? Если на твою случайную счастливость все это сойдется, то тебя пропустят. Если
0: так, подожди, там... то есть тут им идет речь только, так сказать, о том, что продается вот авиакомпании, да. То есть в данном случае это отстаивается интерес авиакомпании,
1: ты,
0: да?
1: Ну, ты же прилетел из-за границы, где ты же не мог в супермаркете.
0: Подожди, я не прилетал из-за границы, я здесь долго уже.
1: А, я тебя в переносном смысле, ну, конечно.
0: Я понял, извини, пожалуйста.
1: Я тебя беру в собирательном образе советского туриста. Вот, как бы тебе это не било по самолюбию. Вот. То есть ты не можешь, прилетев из-за границы, показывать пиво из американского супермаркета. Если, значит, ты взял его где-то в другом месте. Значит, ты ввез незаконно. Значит, ты подорвал этот ихний вонючий американский торговый рынок. Он прям пошатнулся от того, что ты пиво лишнюю бутылку привез.
0: Во какие гандоны.
1: Вот, а ты что думал? Если ты достал пистолет, как ты уже говорил,
0: да.
1: В любом районе ты должен убить человека, желательно в лоб, потому что он тебя засудит потом. Если ты, увидев бабушку, которая схватилась за сердце, упала на мостовой, расстегнул ей там нужное место и сделал искусственное дыхание, а бабушка после этого умерла, то ты уже не докажешь, что ты ее не удушил специально.
0: А если, например,
1: кто-то... Тебя как, значит, маньяка засудит просто.
0: Если, например, кто-то висит там в петле и ссытся уже, и я подошел, петлю срезал, а он все равно весь кинулся, то есть тоже беда.
1: Такой же, то есть, значит, во-первых, будут долго выпытывать, не ты ли туда его засунул, а во-вторых, будут проверять, опять же, не маньяк ли ты, который вот кайфует
0: вешает
1: от
0: людей.
1: Этих, да.
0: Так, слушай, ну а скажи, пожалуйста, а как же тогда вот понятие гуманизма у них во что выродилось?
1: Вот ведь... понятие гуманизма выродилось в такие издержки демократии.
0: То есть, подожди, значит, получается, например, вот у тебя вот идет бабушка старая, с клюкой в платочке несет, значит, внучке пироги американской внучке, переходит там на дорогу, ничего не видит, и мчится какой-то негритянский сутенер там на каком-нибудь...
1: Правильно.
0: На край взгляд. Ты, например, лезешь туда, да, и начинаешь ей помогать переходить дорогу, а она, дескать, и говорить вдруг, он меня пытался трахнуть. Может так быть?
1: Я не знаю.
0: Может.
1: Представил другую ситуацию.
0: Да.
1: Если эта бабушка прет на красный свет, то даже если он ее размажет в лепешку, то ему ничего не будет.
0: Если она останется
1: жива, она будет ему платить, потому что она шла на красный свет.
0: Правильно. Ну, в принципе, это справедливо. Так, слушай, хорошо, а как же тогда такие вот организации, как-то байскаутские, которые вот там их учат оказывать первую помощь, получается, с одной стороны, учат сразу, не раздумывая, бросаться на помощь, значит, тому, кто висит в петле и ссытся, а вот, значит, с другой стороны...
1: Стоп, он такой, типа, да меня же засудит. Есть специальные...
0: Беременные тоже не понимают.
1: А специальные ксивы им даются. Это тоже на руку вот всеобщей тотальной юридизации страны.
0: Бюрократизации.
1: Если у него старушка умрет на мостовой после его искусственного дыхания, он покажет ксиву и скажет: профессиональная неудача. И все. И он будет отмазан. Там разберутся, конечно, если у него нет там специальных синяков на шею, действительно, он и не душил.
0: Ну, кстати, когда вот делают дыхание, вот, например... то обычно ребра ломают. Вот,
1: но они знают, как не оставлять синяков.
0: Ага. Вот. А ребра это уже никто же рентгеном не будет светить.
1: Да? Вот, скажут, что это вот кразом зацепило их местное.
0: Понятно.
1: То есть профессиональная ошибка. Он имеет право эту бабушку...
0: Хорошо, вот скажи такую вещь, то есть я просто, мне не довелось поездить там на автомобиле, потому что меня сразу привезли в теплоходном, там и сразу в теплоходном отвезли, как поменяли амортизаторы под свободой. Хотелось бы знать, наверняка ты был свидетелем каких-то, значит, происшествий на дорогах, когда один водитель врезается в другого, как правило, у нас там, ну, в 80 случаях из 100, значит, вылезают, и оба начинают боковать, там у них разговор идет, как говорится, на пальцовке, там мелькают болты, значит, достают сотовые, значит, свистки, там звонятся, выезжают бригады Тифтель, начинается там разводило.
1: Не, у них наоборот.
0: Тебе понравился, кстати, вот отрывок моего нового романа? Ну, вот сейчас я тебе зачел.
1: Я подумал, что ты прям наизусть читаешь, оказывается.
0: Так я наизусть же помню роман, я же настоящий автор.
1: Ты его не
0: автор.
1: Пишешь.
0: Че не пишешь? Че не пишешь? Пишу я его, но помню наизусть. Вот как же я его не пишу, если я его тебе читаю?
1: Ты его надиктовываешь. Ну, не важно.
0: Ну, тебе виднее.
1: Короче, эти водители, они наоборот. То есть ему задели, да, он выбегает.

0: начинает типа сигареты предлагать, там, all right,
1: то говорит. То есть подлизывается такой гаденыш.
0: Нет, он ему задел, ему же выплатят страховку немеренную. Иногда они прям договариваются.
1: Да ладно, договариваются, у них мозга на это не хватит.
0: Но это я имею в виду наши люди, когда наших, приезжают, понятно, они, да. Многие, у них же отсутствуют многие местные стереотипы, что вот нельзя, например, вот... делать так, купить у какой-нибудь телефонной станции компании время телефонное, вот, ну, предположим, там, $5 минута, вот. Потом, короче, они идут, ну, я тебе тонкую механацию сегодня расскажу, короче, они потом под этим соусом заходят в офис и говорят, ой, можно я позвоню там, я, оказывается, пиццу вы не заказывали, ну-ка я в офис позвоню свой, и накручивают по междугородним телефону или по международному, этой компании приходят счета. А так у них есть договор с телефонной компанией, то как что-то им полагается конкретно для выплаты. Это очень тонкий механизм, но его придумали только наши люди.
1: Ну, я хочу сказать, что в данном случае этот механизм как бы работает исключительно против налогоплательщиков, потому что ни фирмы, ни те не остаются в накладе.
0: Вот, несмотря на то, что...
1: Мне просто нравится это слово налогоплательщики. Даже если я, понимаешь, я просто сказал фразу, чтобы оно в нем прозвучало. На самом деле в этой фразе нет никакого смысла, так что не бери в голову. Дай послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, ребята. Здравствуйте.
2: Здрасте. Вы знаете, я был в Америке, ну, год назад и в этом году на конференции, потом задержался у ребят на месяц.
1: Ну, вот, и, в общем, то есть зависли прям так,
2: да. Да, ребята, я пообщался с ребятами, в общем-то, не глупыми и склонными к обобщениям. Ну, сначала я попробую ответить на некоторые вопросы, которые вы не смог ваш гость ответить. Значит, как называется, когда они продают все по дешевке? Гараж сейл.
1: Как?
2: Гараж.
0: Ну, все равно я не запомнил.
2: Ну, в общем, сейл — это распродажа по дешевке, а гараж, значит, прямо из своего гаража все отдают. Так, теперь по поводу американской пищи. Вот, на мой взгляд, американская пища — это как бы букет всех других пищ. То есть они как бы каждый день меняют пищу. Мексиканская, японская, китайская. И вот у них как бы такой спорт появился, что каждый день должна быть новая пища. Вот. Ну, с утра они, конечно, любят, ну, этот сериал, знаете, ну, что-то типа чипсы с молоком.
1: Фу, какая гадость. Это
0: корнфлекс.
2: Нет, они, ну, знаете, ничего.
0: Это корнфлекс, это гадость.
2: Нет, в общем-то, люди, ну, у них там большой набор этих, штук 60. О. Разных этих самых смесей.
1: Ну, с молоком это как-то, знаете, вообще молоко.
0: Нет, нет, кашка вот по утрам, другое дело, овсяненькое, да, Сань?
1: Да, ну, да, или мясца, наверное.
2: Не делать, не делать.
1: С пивком, ну да ладно.
2: Так, в целом они, в общем-то, в целом вся американская пища, вот, на мой взгляд, она как бы более сладкая по сравнению с нашей. Наша поядрёней. Вот все наше как бы чуть побольше уксуса, маринованных и так далее. Вот у них там тоже есть эти самые вот подобные, типа нашим маринованностям, но их, конечно, меньше, и но за этим народ бегает.
1: Бегает?
2: Да, бегает. Чтобы найти, так сказать, и тоже подобно нашему.
1: А вот скажите, я вот как бы как раз, когда, знаешь, происходила смена амортизаторов под этой статуей, вот, я забрался на корону, ну, типа, обзор там хороший, я бы там, значит, трубу свою достал, ну, понимаете, подзорную, а то вы подумаете, что-то не то, что я, типа, хотел с нее там пописать или еще, не дай бог, конечно. Это подзорную трубу достал и, значит, стал наблюдать за недрами города и обратил внимание, там такой длинный хвост, очередь стоит. А, ну, некому мне было сказать, что это. Вот не могли бы вы предположить, зачем там могла быть эта очередь? Действительно, очередь из живых людей достаточно большая. Новый альбом Мадонны и негр Майкл Джексон не выпускали точно в эту неделю.
2: Вообще-то, я вот видел, так сказать, небольшая очередь. Вот есть прям музей, это крейсер подогнали, который у них там, Интерпит, на котором куча самолетов поставлено всех. И там все-таки очередь была. Я помню, там минут 20, так сказать, мы постояли. Рядом подводная лодка. Ну, конечно, супер музей, конечно.
1: А, то есть, возможно, да, возможно,
2: да,
1: я.
2: Да, вот ты, значит, туда. Причем там забавный вам момент, вот на эту подводную лодку, чтобы взять билет, должен пройти через некое деревянное кольцо пролезть. Чтобы пока, если не пролезешь, но там действительно, вы правильно отметили, есть очень крупные ребята. Если не пролезешь, то тебе не дадут билета. То есть заранее уже проверить.